что-то, повторял, да, и она сформировалась где-то на уровне нейронных связей. И когда эта привычка сформировалась, ты начинаешь уже не замечая это делать. Но круто же делать какие-то вещи, которые ведут к успеху, согласитесь. То есть мы в любом случае что-то делаем с вами. Да? Мы в любом случае как-то реагируем, какое-то у нас поведение есть, да? Кто-то более энергичный, а кто-то более, ну, такой прокрастинатор, откладывает. Это все вошло в привычку у него. Да? На одного посмотришь, он такой живчик, постоянно там энергия из него бьет. А второй постоянно что-то откладывает. Один человек очень оптимистично смотрит, и он доказывает, и он находит, и идет, и делает, а другой пессимистично смотрит, и из-за этого даже не пытается это делать. Один человек влияет на других, коммуницирует, а другой человек как-то избегает общения. Это у них уже в привычках. Они сформировали, даже не заметили, как сформировали эти привычки. А нам нужно с вами сформировать привычки успешных людей. Правильно? Успешных и счастливых людей. Специально сделал этот слайд про привычки успешных людей. Здесь два таких момента, которые, две фразы, они мне очень нравятся, их часто говорю. Успех, да, успех — это состояние души. Вот нам нужно с вами добиться того, чтобы мы чувствовали себя как успешные люди. Вот это было у нас внутри. И такая вторая фраза: счастье — это привычка. Ее нужно тоже развивать. Ну и, конечно, счастье тоже может быть нашим состоянием души. Знаете, я очень-очень много раз задавался сам в своей жизни вопросом, а что вот делают успешные люди, успешные-счастливые люди? Да, я буду на этом много раз делать акцент, потому что меня не интересуют просто успешные люди. Я понимаю, что свою жизнь я выстраиваю на определенных принципах, да, на христианских принципах. Я понимаю, что успех, он должен строиться только на правильных принципах жизни, да, потому что по-разному люди достигают успеха. Поэтому эту часть мы вообще отбрасываем, на нее не смотрим. Но второй момент. Я также не хочу быть просто успешным человеком, но несчастливым. Поэтому я искал всегда ответы для себя, кто же эти люди, которые вот они успешные и счастливые, что же они имеют в своем наборе привычек. Вот. И за много лет исследования этой темы я подобрал целый список этих привычек, которые я постоянно дописываю их, и кто-то, возможно, уже слышал меня, либо был на каких-то встречах, когда мы обсуждали эту тему, и эти люди могут сказать: у тебя списочек увеличивается, да, потому что я его пополняю. Я ищу эти привычки успешно счастливых людей для того, чтобы их формировать. Мы быстренько по ним пройдемся и, конечно же, поговорим о том, как же их сформировать, чтобы они у нас были. Успешные люди окружают себя счастливыми людьми. И сегодня утром мы с вами говорили о том, что благополучие в нашей жизни, да, очень-очень зависит в том числе от нашего окружения. Какими людьми вы себя окружаете? Ищете ли вы действительно успешно счастливых людей для того, чтобы с ними общаться? Потому что они оказывают на вас влияние. Да? Мы это уже с вами знаем. Успешные и счастливые люди умеют говорить «нет» и при этом не оправдываются внутри себя. Потому что они понимают, что если они могут это сделать, они это делают. А если они не могут это сделать, они говорят, что не могут. Они честны с собой и с окружающими. Вот в этом очень важный момент. Быть честным с собой, своими мыслями и с окружающими людьми, с которыми мы общаемся. Они самоироничны. Да, они умеют пошутить над собой. Они не будут впадать в переживания, если вдруг кто-то пошутит над ними, потому что они сами имеют хорошее чувство юмора. Нам нужно это развивать, если вдруг у нас этого нет. Они остаются собой и не сравнивают себя с другими. Они всегда сравнивают себя с кем? С собой вчерашним, либо с собой год назад. Да? Это важно. Нужно отучиться себя сравнивать с другими людьми. Каждый человек — это индивидуальность, да? Каждый человек — это творение, которое никак не может быть похожим на другого 100%. У каждого человека свои таланты, да, которые мы развиваем. У кого-то один талант, а у кого-то 10 талантов. И что? Но можно и один талант развивать так, чтобы быть в нем успешным, достигать чего-то, да? А можно иметь 10, но все их затоптать и никакой из них не развивать. А какие-то вещи другие, там, рутинные, затянули, и таланты не развиваешь. Поэтому надо вычеркнуть этот пункт. Смотреть и сравнивать себя с другими. Мы все разные, мы все непохожие, мы все индивидуальности. Поэтому садимся и думаем,

А за прошлый месяц, вот в чем я вырос, да, где я чего-то новое сделал. Но только смотрим на себя, не на соседа. Они много улыбаются. Счастливые, успешные люди улыбаются. Действительно так. Бывает так, что не в культуре часто улыбаться. Да? И иногда целые народы живут в такой культуре, когда, в общем-то, смотришь, у них там мало улыбаются, а другие смотришь, какие-то страны, да, они там более улыбчивые. Так, может быть, надо начать с себя самого? То есть, да, вот мы же оказываем с вами влияние на людей, с которыми мы общаемся. Да? Как и на нас оказывают, мы уже с вами говорили об этом. Когда кто-то с классным настроением нам о чем-то там рассказывает, мы увлечены, мы выходим после разговора с ним тоже с таким же настроением. Точно так же и с улыбкой. Но не получается у меня улыбаться. А я думаю, я же оказываю на других влияние. Становлюсь перед зеркалом, что делаю? Беру себе, натягиваю улыбку, да, для того, чтобы мои мышцы для начала начали учиться улыбаться. Потому что это действительно часть, в том числе, наших мышц лица, оказывается, все намного проще. Кстати, даже есть целые такие мини-тренинги, как научиться улыбаться. Они постоянно учатся чему-то новому, эти люди каждый раз хотят развиваться. Знаете, это не те, которые учатся новому, что называется, сидят целый день в каких-то там соцсетях, проводят время. Отличие людей, которые просто тратят время в соцсетях, от успешных и счастливых, потому что успешные и счастливые обучаются. Даже если они используют соцсети, то с целью чему-то новому научиться. Не просто провести там время, потратить время, или там, знаете, как с головой туда уйти и не заметил, сколько часов прошло. Иногда стоит остановиться и подумать, а проведу-ка эксперимент, запишу-ка я сегодня, сколько я там, ну, прям поминутно пишешь себе, сколько минут потратил, или, ну, по итогу дня получится уже не минут, а часов, в социальных сетях, и сколько я, например, времени потратил на чтение какой-то книги, которая является для меня важной. Вот многие вопросы были в рамках, даже наша программа только началась, а несколько было тем, а уже мы говорили там про финансовую тему, к примеру. Очень многих интересует, как там начать бизнес. И я очень часто спрашиваю такого человека, а какую последнюю книгу ты на эту тему прочитал? На тему бизнес? Или там кого-то интересует финансовая стабильность, как управлять финансами? Какую ты книгу последнюю прочитал на эту тему? И молчание в ответ. И получается, что мы вроде бы как хотим, нам это интересно, но куда-то мы время на другое потратили, получается. Да? Поэтому образование все-таки должно быть в правильном месте. Они не перфекционисты. Успешные и счастливые не сидят и не ломают голову над тем, что опять мне это не нравится. Никак не получается. Нет, буду по-другому. И вместо того, чтобы уже в конце концов получить результат и сказать, все, сделал, научиться и идти дальше, этот человек все время недоволен, недоволен и недоволен. А есть такая фраза, да? Лучший враг хорошего. И вот иногда человек пытается сделать, но даже не начинает это делать, потому что считает, что недостаточно хорош, недостаточно умею, а всего лишь нужно начать действовать уже. Хватит думать над этим. Сделай просто первый шаг, начни. Не получится, потом опять попробуешь, еще раз попробуешь. Но ты будешь дальше в практике это все, чем сидеть и прокрастинировать и думать, ай-яй-яй, я еще не совсем хорош. Еще нужно еще поучиться, еще чему-то. Они занимаются физическими упражнениями. Физические упражнения очень хорошо прокачивают мозг. Мозг лучше работает, если мы с вами как-то нагружаем свое тело физическими упражнениями. Они делятся с другими всем, чем могут. И в прошлый раз, когда мы говорили о благополучии, я им говорил об эксперименте, когда делали МРТ головного мозга для того, чтобы проверить в разных ситуациях, как реагируют наши импульсы, нейронные связи на то, когда мы, человек там, тратит на себя, например, или на кого-то, или что-то кому-то отдает. И оказывается, наш мозг очень радуется, когда человек что-то кому-то другому делает. Это, знаете, как, если сравнить, вот, когда вы делаете подарок кому-то. Ну, классное же чувство, когда ты кому-то делаешь подарок, ты ему даришь, и ты так радуешься вместе с ним, как будто тебе сделали. И ты даже меньше радуешься, когда тебе что-то дарят. А ты радуешься, когда ты сделал подарок. Это об этом.

Следующий момент. Они заботятся об отношениях. Это важно. Важно отношения с окружающими. Это ваша семья, это ваши любимые люди, у кого-то там дети, бабушки. Это такой близкий круг. Да? Дальше потом друзья пошли. Друзья, товарищи, коллеги по работе. Это все окружение. И здесь нужно думать об отношениях, о правильном отношении. Потому что мы проводим с ними, ну, минимум там 6 часов, как мы говорили, да, коммуникации в день у нас происходит. И намного лучше, когда эти отношения хорошие, да, когда они не натянутые. Они не принимают близко к сердцу ни успех, ни поражение. А что же они тогда делают? Они делают выводы. Да, получился успех. Они считают, что этот успех, да, это достижение, это потому, что они сделали вот такие-то правильные шаги. Это потому, что они, ну, иногда, знаете, как успех там целой корпорации может состоять из, ну, нескольких буквально каких-то элементов, которые они приняли решение правильное, что сделать нужно вот так. И когда ты достигаешь успеха, ты анализируешь и думаешь, я сделал вот это правильно, вот это и вот это. И таким образом эти люди просто закрепляют, что же нужно делать в следующий раз для того, чтобы быть успешным. А если не получилось, ну тоже, ну что горевать. Сколько раз Томас Эдисон работал над лампочкой, да, для того, чтобы она все-таки там зажглась, да, какие-то там разные есть теории, там и 1000 раз, и 10 тысяч раз, да, и ничего, не опустил руки. Поэтому, если у нас что-то не получилось, просто делаем вывод, не получилось, почему не получилось. Вот это и вот это наверняка сделал не так. В следующий раз сделал по-другому. Все, не надо горевать. Это просто принятие решений. Следующий момент. Они ценят простые удовольствия. Простые удовольствия. Они находятся сегодня, здесь и сейчас. Что, не знаю, ты идешь по парку, и ты слышишь, птица поет, и ты начинаешь радоваться этому. То есть это такие простые удовольствия. Эти люди не пытаются загнать свои, как бы, ощущения, эмоции очень высоко. Потому что как только ты начинаешь раскачивать свои эмоции и получать, ну что называется, там, эндорфин от чего-то более большого, ты потом начинаешь не замечать вот это маленькое. А потом со временем проходит очень мало времени, и это большое не приносит тебе удовольствия. И человек начинает в погоне еще добавлять. Ну, как некоторые говорят, вот делать им нечего, они там адреналинщики, да, любят адреналин. Они все пытаются, потому что уже не могут испытать это счастье. А успешные, счастливые стараются получать удовольствие от маленьких вещей, замечать эти маленькие вещи. И тогда это счастье тебя преследует всю жизнь. Они мыслят позитивно. О позитивном мышлении мы сейчас скажем отдельно, потому что это очень-очень важная мысль. Ну, как бы этот слайд хотел резюмировать еще раз, что мы с вами не только как бы потребляем, да, счастье и успех, мы его в том числе и отдаем. Мы можем с вами быть генераторами этого счастья и успеха для других людей. Мы на них оказываем влияние. Позитивное мышление. Почему я на нем сделал отдельный акцент? Потому что позитивное мышление отличает успешного от неуспешного человека. Если говорить все предыдущие пункты, которые я назвал, то этот пункт я выделил отдельно. Люди, которые говорят, ну, да я вообще реалист. Вот такие люди чаще всего на самом деле пессимисты, а не реалисты. Потому что они отталкиваются от чего? От собственного опыта. Я пробовал уже, не получилось. Чего я буду опять пробовать? Реалист? Реалист. Ну что, что у тебя не получилось? Это же ты в прошлый раз попробовал. Но это совсем не значит, что это невозможно сделать. Возможно, ты сделал что-то не так. Поэтому оптимисты, ну, люди, которые позитивно мыслят, они пытаются найти еще и еще новые, ну, подходы, да, новые возможности. В отличие от реалистов, которые считают, ну, раз не получилось, значит, в этот раз, скорее всего, не получится. И вот несколько исследований. На что же влияет позитивное мышление? Вспоминаю сейчас большую сессию, на которой я присутствовал, и нам проводили обучение как раз-таки нейропсихологи, которые занимаются изучением головного мозга и психологии человека для того, чтобы понять, как позитивное мышление влияет на человека. Это такие уже, ну, старцы практически. Но я вспоминаю их, какие они такие, знаете, живчики, энергичные, позитивные, при том, что возраст был очень высокий, большой. И я думаю, как

же все-таки хорошо влияет позитивное мышление на человека, даже не с точки зрения, ну, там, успеха, а их внешности, их энергичности, их возраста. Потому что действительно позитивное мышление, тогда я помню, они говорят, позитивное мышление увеличивает жизнь на 9 лет. Я прям запомнил этот момент. И я тоже хочу, чтобы вы это запомнили для себя. Ну, конечно, многие из нас, участников нашего такого телемарафона, молодые, еще не думают, как важно лишние там 9 лет, потому что жизнь вся впереди. Но мы все закладываем, ну, в молодом возрасте. Потом намного сложнее менять. Позитивное мышление повышает продуктивность, эффективность на работе. Это доказано исследованием. Позитивное мышление увеличивает продуктивность на работе. Ну, круто же быть более продуктивным и эффективным на работе по сравнению с другими. Точно карьера пойдет в гору. Помогает преодолевать стресс. Усиливает, знаете как, стойкость, что ли, организма к стрессу. Ты не так реагируешь уже на стресс, когда у тебя есть позитивное мышление. Усиливает устойчивость к болезням. Ну, продлевает жизнь, сказал, укрепляет иммунитет. Да? Тем самым, конечно же, укрепляет здоровье. Нормализует давление, для кого это важно. Позитивное мышление на это влияет. Повышает доходы, потому что исследования показывают, люди с позитивным мышлением чаще зарабатывают больше. Они чаще делают шаг вперед по сравнению с теми, кто боится чего-то. И увеличивает удовольствие от жизни. Вот такое позитивное мышление. Как же научиться позитивному мышлению? Пару таких быстренько комментариев. Первый момент, я его называю рефрейминг, ну, либо переосмысление, когда мы себе сами задаем вопрос, а как я могу подумать про это по-другому? Какие-то небольшие примеры приведу вам. Утро, вы там открыли глаза, дождь идет. Можешь по-разному отреагировать, правильно? Дождь идет. Вот, я рассчитывал на хорошую погоду, там, одеться хорошо, все. Позитивное мышление? Ну, никакое не позитивное, да? То есть мы с вами можем изменить ситуацию, чтобы этот дождь сейчас прекратился, там как-то изменилась погода? Нет. А что так реагировать тогда? Зачем это нужно? Можно же подумать по-другому. И для начала, для людей, которые не умеют, вот еще не настроили пока свой мозг на вот эти постоянные позитивные мысли, нужно себе заставлять, например, задавать себе вопрос, этот внутренний такой диалог. Хорошо, Руслан, ты можешь подумать об этом по-другому? Вот идет дождь, как еще можешь подумать? Обрадоваться ты можешь как-нибудь? И начинаешь сам себе придумывать радости, а потом ты начинаешь в них верить, и твое мышление становится позитивным. Например, дождь. Так это же чистейший воздух после дождя. Да, воздух там заряжен озоном. Сейчас я выйду на улицу, там, надышусь легкими, энергичнее буду себя чувствовать. А мало того еще, этот озон, значит, влияет на эти свободные радикалы, там, убивает эти свободные радикалы, и я еще буду моложе, там, красивее, ну и энергичнее, как минимум. Все, можно так подумать? Та же самая ситуация, тот же самый дождь. Только по-разному ты подумал про эту ситуацию. А уже одеться, ну ладно, зонт возьмешь, там, оденешься по-другому, да? Но стиль мышления другой. Или ты там едешь в пробке, ты начинаешь опаздывать, начинаешь переживать. Но ты можешь что-то изменить в этой ситуации? Задай себе вопрос. Ты что, можешь машину свою поднять из пробки, переместить? Или ты взлететь как-то можешь? Но нет. Но тогда задай себе вопрос, как можно получить удовольствие от этой ситуации? Так, хорошо, в пробке полчаса буду ехать еще лишнее. Ну, я предупрежу, значит, там я, например, опаздываю. Но эти полчаса займу сюда, почитаю книгу, на которую не хватало времени. К примеру, да? И таким образом ты перестраиваешь свой мозг на позитивное мышление. Второй метод – ожидание. Наш мозг очень часто любит искажать все. Очень любит преувеличивать, к примеру. Было такое, что чего-то там маленькое случилось, не знаю, кто-нибудь там, начальник или там у вас куратор группы в ваших учебных заведениях, где вы учитесь, или босс на работе, ну как-то вас там раскритиковал. И все, вы уже начинаете думать, все, меня там уволят, меня там отчислят. И вы уже нарисовали себе черную картину. А с чего вдруг? Зачем вы позволяете своим мыслям так искажать реальность? Кто сказал вам? Может быть, вам просто хотели сказать, что вы сделали в следующий раз по-другому, все. Может быть, нужно отреагировать по-другому, пройти спросить, а как мне сделать так, чтобы сделать по-другому? То есть заставляйте свои мысли, если вдруг они рисуют вам черные картины, заставляйте их подумать по-другому. Это наши мысли. Это значит, мы их так расплодили, и мы их так распоясали, что они нам рисуют такие картины.
знаете, уже в моем возрасте, когда там мои примеры, где-то что-то кольнуло. О, мамочка, сейчас

наверное, там какой-то инфаркт миокарда. Надо придумал уже себе, понимаешь, там подумаешь, ли, может, не так сидел или не так стоял, где-то продуло, а ты уже себе сразу придумываешь чуть ли не смертельный случай. Это наши мысли, мы позволяем им вот так себе думать. Поэтому нужно над ними поработать. Учимся учиться. 10 страниц в день. Это много? Вот прочитать 10 страниц в день. Скажите же, мало. А за месяц это 300 страниц, а это целая книга. А сколько за год получится? 12 книг. Какая прелесть. И вы профессионал просто в этой области. Вот вы взяли себе 10 страниц темы. Ну вот интересует вас тема там финансы. Хочу научиться управляться финансами. Ну и все. 10 страниц в день. Ну немного же. Ну 10 страниц в день. И ты через год профессионал в этой теме. Еще и богатый. Занимайтесь физкультурой. 10 тысяч шагов. Это наш минимум, который мы должны проходить. Начните с этого. Я вам не говорю сейчас всем там тренажерный зал срочно, тренера нанять. Хотя бы начните с ходьбы. Хотя бы проверьте, сколько вы сегодня ходите. Для того, чтобы наш организм функционировал и был энергичным, чувствовал себя хорошо, мы были здоровыми, мы чувствовали прилив сил, для этого нам нужно, чтобы у нас все вот там двигалось. Да? И 10 тысяч шагов минимум помогает поддерживать наш организм вот в этом хорошем состоянии. Поэтому, пожалуйста, 10 тысяч шагов. Поставьте себе приложение, которое будет напоминать. Не прошел еще 10 тысяч шагов. Знаете, когда вечером подхожу к дому, потом так открываю приложение. 9300, 700 шагов. Так, вокруг дома, 5 кругов. Находил свои 700 шагов, теперь можно идти домой. Вот. Это входит в привычку. Ведите себя счастливыми и успешными. Понимаете, это же состояние души. Вы можете даже позой своей изменить свое настроение. Можно быть вот таким вот, понимаете? И ты можешь быть счастливым вот в это время. Тебе будет хорошо, а можно быть немножко другим. И ты меняешь свою осанку, ты меняешь свое ощущение. Ты как-то садишься по-другому или становишься в другую позу. И тут ты начинаешь чувствовать себя по-другому. И понимаешь, что оказывается, наше вот это вот внешнее поведение влияет на наше настроение. Так что же я в следующий раз буду так ходить? Я попробую вот так, и получится по-другому. Почувствуйте состояние счастья и успеха, которое потом выходит уже, знаете, как в хороший результат. Да? Нужно начать себя вести. Я люблю эту фразу, часто говорю ее. Притворяйтесь, пока не получится. Притворяйтесь, а потом ты привыкнешь так себя вести, и ты будешь уверенным в себе, как кто-то говорил, да, там от самооценки зависит. А иногда самооценка зависит от того, просто как мы себя ведем. Ты чуть поменял, по-другому начал себя вести, и твоя самооценка как-то стала в порядок приходить, в баланс приходить. Потому что ты просто начал себя немножко по-другому вести. Очень важный момент, быстро его попытаюсь объяснить. Все дело в том, что вот эта оболочка, которую мы с вами видим, да, вот это вот внешнее поведение человека, его действия, это то, что мы видим. Мы с вами видим со стороны, ну и человек, в общем-то, видит. Это то, на что мы, в общем-то, можем влиять, но на это очень сложно повлиять, поменять за один день. То есть, например, может быть, как я и говорил, да, там очень эффективный человек, а может быть, который постоянно откладывает, прокрастинирует, да, потом-потом сделает. Да? Это некое такое поведение, да, там, любящий или эгоистичный, специально эти примеры показать вам разные, да, влиятельный человек или избегающий, но это все внешняя некая оболочка, мы ее с вами видим. Но на это поведение внешнее влияет его внутреннее состояние, как он себя чувствует, его чувства, его эмоции. Вот состояние тоже заметно, но уже меньше, да, состояние человека. Но на его состояние влияет его отношение к жизни, да. Он оптимист, как он сам себе объясняет жизнь, да? Какие у него мысли? Он оптимист или он пессимист, все это плохо видит? А на это отношение к жизни влияет его я-концепт, который уже не виден практически никому. Только сами мы можем где-то улавливать этот наш я-концепт. Да, это некое бессознание, бессознательное знание, бессознательное верование, когда это происходит на уровне... Понимаете, когда вам что-то кто-то говорит, и вы внутри себя, вот как я пример привожу, я могу это сделать, или не-не, я боюсь это сделать, или я беру на себя ответственность, и я это делаю, или мы прикидываемся жертвой. Слышали такое, да? Люди прикидываются жертвой. Вот это вот внутреннее уже, он где-то глубоко в человеке. И вот это все, его я-концепт, формируется благодаря вот тем рефлексам, тем нейронным нашим связям в головном мозге, которые уже нам не видны. Вы же знаете, что мы большинство вещей делаем бессознательно с вами. Вот мы сидим, моргаем.

моргаем, например. Мы же не думаем про то, что мы моргаем. Правильно? Моргается потому, что там глаза там устали, например, и организм сам. Или, например, когда я хожу. Я же хожу, я же не думаю. Сейчас правую ногу, левую, правую ногу. Мы бессознательно это делаем. Мы множество вещей делаем бессознательно. Мы дышим с вами бессознательно. Наше сердце сокращается бессознательно. Мы очень много чего делаем бессознательно. И вот это вот наши рефлексы, на них влияет четыре очень-очень важные вещи. Это самое главное, о чем я сегодня хотел сказать. Если вы даже только это запомните из этой нашей там получасовой лекции, да, то это будет немаловажно. На вот эти наши рефлексы, правильные рефлексы, да, заложить туда, чтобы были правильные привычки, о которых мы говорили, вот тут весь список привычек, влияют четыре главные фактора. Первый – это люди, с кем мы с вами каждый день общаемся. Если вы сядете и себе запишете список из там 10 самых вот, близких вам людей, с кем вы, не то, что они вам близки по духу, а с кем вам приходится в течение дня общаться. И вот напишите этот список 10 человек, а потом рядышком просто поставьте плюсик или минусик. Плюсик, если он оказывает на вас положительное влияние, вы выходите от общения с ним, что-то узнали, выросли, зажглись. Или минусик, если вы выходите после общения с ним вот такие, настроения нет, веры в себя нет, ничего не хотите делать, тогда минусик. И, конечно же, если людей с минусиками в вашем окружении будет больше, чем с плюсиками, тогда мы должны задать себе вопрос. А каким образом мы хотим, чтобы у нас формировались правильные привычки успеха и счастья, если нас окружают люди, которые нас постоянно давят? Это не значит, что вы должны, значит, вычеркнуть их из своей жизни. Вы просто должны дополнить список людьми, которые будут на вас влиять положительно. Их должно стать больше в списке. И вы увидите, как начнет жизнь меняться. Это первый пункт. Люди, с которыми вы чаще всего общаетесь, они влияют на ваши новые нейронные связи. Второй пункт – это медиа. Социальные сети, новости, газеты, телевидение – все это влияет настолько на ваше формирование новых мыслей, привычек. А если это какие-то негативные вещи или отрицательные, они очень быстро формируются. Я помню, когда вот эти старцы из Оксфорда, у которых я проходил обучение, они говорят, они же ученые, они говорят, мы до сих пор не знаем ответ. Ни один ученый мира не знает до сих пор ответ, почему плохие привычки, негативные мысли формируют очень быстро в мозге связи нейронные, а позитивные долго формируются. Я сижу и думаю, а мы-то знаем почему. Потому что грех когда-то поразил нас, человечество, да? И именно поэтому так устроено. Но мы должны с этим бороться, мы же можем это делать. И поэтому медиа, а зачем вам эти новости, хочется мне спросить? Что вы хотите там узнать? Очередной, значит, виток негатива себе в голову вложить. Избегаем этого всего. Третий пункт – окружающая среда. Ну, это культура, в которой мы растем, да? Это общество, в котором мы вертимся постоянно, да? Это ценности, которые нам закладывает окружающая среда, она на нас очень влияет. Это сложнее всего поменять, очень часто сложнее поменять, но тоже возможно. И четвертый, внутренний наш монолог, мысли. Я уже много раз об этом вам сегодня сказал. Мысли. Какие мысли? Мы позволяем им управлять нами? Или мы сами себе начинаем задавать вопрос, заставлять перефразировать эти мысли? И в итоге выходим на то, что эти мысли становятся положительными. И теперь главное. Главное номер один. Вечер. Что вы должны делать каждый вечер? Каждый вечер вы должны помнить о том, что последние полчаса, час перед сном – это самое главное время, что вы закладываете в свой мозг. Всю ночь ваш мозг будет перерабатывать эту информацию. Если вы перед сном решили посмотреть киношку, какие-то ужастики, не знаю, что там еще может человек посмотреть, или начитаться новостей, какого-то негатива ненужного для вашего мозга, всю ночь ваш мозг будет раскладывать это все по полочкам, закреплять в нейронных связях. А потом мы думаем, почему мы разбиты на следующий день? Почему у нас нет желания что-то делать, действовать? Потому что этот весь пессимизм отложился в наших нейронных связях. Поэтому никаких новостей, телевизора, социальных сетей и вообще экранов перед сном. Позитивное вечернее чтение. Обязательно. И заведите дневник благодарности. Это самая такая крутая вещь, которая на вас будет оказывать положительнейшее влияние перед сном. Если вы будете либо записывать эти благодарности, либо мы в семье, мы собираемся с семьей, жена, мой сын, садимся и начинаем обсуждать, что было хорошего за сегодняшний день, за что мы благодарны.
Вы не представляете, с каким хорошим настроением ложишься спать после того, когда ты

0: все эти благодарности проговоришь. И следующий важный момент. Утро. Утро не менее важно, чем вечер. Но я специально начал с вечера, потому что если сравнить вечер или утро, все-таки вечер важнее. Утро, когда вы проснулись, теперь мы должны заложить туда немножко новых мыслей, да, на свободный мозг, он такой очистился, перегрузился, сон, перезагрузка произошла. И теперь мы должны заложить туда новые мысли, которые помогут нам целый день. Ну, я так пишусь, потянитесь, не вставайте так, чтобы у вас было такое настроение классное, да. Но если нет солнца за окном, включите свет, чтобы было много света, это очень важно. Мозг начинает по-другому работать, у вас появился свет. Ну, у нас будет с вами, кстати, тема, очень скоро оптимизирую свой мозг, я там чуть больше об этом расскажу. Поблагодарите Бога за то, что новый день, ваша семья есть, вы живы, здоровы, да, классное настроение. Если есть возможность, включите музыку Моцарта, которая оказывает благотворное влияние на наш мозг. Вот, пока вы там зубы чистите, вы там послушали музыку Моцарта, да, почитайте позитивное утреннее чтение. Позитивные мысли заложите себе. Сделайте разминку. И вы увидите, как ваш день пройдет просто феерично. Вы даже не заметите, как, делая вот эти два упражнения, вечером и утром, закладывая правильные мысли в свой мозг, вы будете формировать тем самым привычки и рефлексы успешных и счастливых людей. На этом все. Надеюсь, это было полезно. Небось, опять какие-нибудь компрометирующие вопросы прислали?
1: Нет, не компрометирующие, чуть-чуть попроще. Ребят, готовьте свои вопросы, мы обязательно к ним вернемся. Итак, Руслан, первый вопрос, который и меня тоже очень сильно волнует. Угу. Как научиться говорить «нет»? Особенно, если не хочется людей расстраивать.
0: А здесь нужно договориться с самим собой в первую очередь. Ты хочешь быть честным с собой и с людьми. И как только ты ответишь себе на этот вопрос, если ты хочешь быть честным, второй момент пойдет уже легче.
1: То есть?
0: Ну вот я не хочу... Если ты ответишь себе на вопрос, что ты хочешь быть честным, и ты хочешь правду говорить человеку, а что значит обидеть? А почему ты подумал, что ты его этим обидишь? Это наше искаженное мышление. Мы думаем, что если вдруг мы человеку скажем «нет», то мы сразу его обидим. А это совершенно может быть не так. Если ты человеку объясняешь, что ты не можешь это сделать, потому что, не оправдываясь внутри себя, чтобы его не обидеть, а потому что ты не можешь это сделать. Ну, есть же на то причина. Ты же не просто отказываешь. Мы же говорим с вами о том, что нужно помогать, добрые дела, делать добрые дела для других и давать другим то, что ты можешь давать. Это как раз-таки тебя делает более успешным и благополучным, да? Но если ты не можешь это сделать, тогда ты просто честно говоришь человеку, почему ты это не можешь сделать. Но это не выглядит внутри себя, что ты пытаешься оправдаться, потому что ты действительно не можешь сделать.
1: То есть если ты можешь, но, допустим, сложными усилиями там, перебороть себя, что-то пойти и сделать, у тебя нет времени, но ты смог его выделить, как в данном случае поступить?
0: Нет, это хорошо, если ты хочешь ему помочь, но ты действительно там завален какими-то делами, но ты ему хочешь помочь. Вот, и ты ему можешь правда сказать, я тебе хочу помочь. Единственное, что я не могу в это время, я могу, например, через день. Тебя это устроит? Вот. Чтобы ты не был в конфликте внутреннем с собой. Вот. То есть ты должен учитывать честные свои мысли, да, и его желания. И искать вот это вот, ну, назовем это компромиссом. Вот. Потому что когда ты переламываешь через себя постоянно, делаешь, но ты не хочешь, ты в итоге вообще прекратишь это делать. Потому что ты возненавидишь то, что ты делаешь.
1: Спасибо большое. Вопросы из зала.
2: А считаете ли вы себя успешным человеком и влиятельным? И если да, то от чего вы отталкиваетесь?
0: Ой, начинается вот это вот. То благополучный, то успешный и влиятельный. Да, считаю. От чего отталкиваюсь? Отталкиваюсь от результата. Смотрю на результат. Ну вот там, про влияние, да? Если мне удается повлиять на человека, поменять его точку зрения, это не значит, что это манипуляция, да? Это другая тема. Манипуляция, когда ты ломаешь человека, он не хочет это делать. А влияние, когда ты доносишь до него правильно, ты находишь человек, подход к человеку, ты понимаешь его потребности, ты ему преподносишь... основываясь на его потребностях. И человек говорит, да, конечно, это правильно, так. И ты понимаешь, что ты можешь на него влиять. Успешный, потому что мне всего хватает. Я имею

0: все то, чего бы я хотел в жизни. Вот. Какой там еще был третий пункт?
1: Все, да.
2: Все, два.
1: Ответил.
2: Еще один вопрос, очень такой интересный, который нам пришел через интернет. Я перфекционист и довольно успешный человек. Глубоко убежден, что стремление к идеалу совершенствует все вокруг. Ага. Как не потерять желание делать все на отличное, при этом не впасть в крайность?
0: Да. Перфекционизм — такая опасная штука. Вот он говорит, я перфекционист, я достаточно успешный. Еще надо было дописать, а счастливый ли? Да, хочется спросить, потому что я же говорил, что мне важно, чтобы мы были и успешными, и счастливыми, да, чтобы не было этого перегиба. Вот. Перфекционисты, они обычно они боятся что-то сделать не так. Да? И, конечно, если я сталкиваюсь в своей работе, например, с человеком-перфекционистом, я понимаю, что он боится что-то сделать не так. Откуда это взялось, не имеет значения. Может быть, там в детстве его ругали, если что-то делал не так, там в школе и так далее. Но я создаю ему такую безопасную среду, в которой хочу показать ему, что не страшно, если будет не так. Ничего страшного. Зато мы научимся, что так делать не нужно. И тогда, когда человек делает и понимает, зато так было быстрее, например, а результат практически тот же. Потому что, понимаете, есть вещи, которые можно всего себя выложить, что ли, да, там устать, переутомиться, выгореть и достичь какого-то результата. А можно достичь того же результата, но меньшими усилиями, меньшими энергозатратными усилиями, меньше по времени, или там, не разрушая свое здоровье, или не разрушая отношения с близкими. Поэтому перфекционистам нужно для себя самого начать отвечать, а что будет, если что-то пойдет не так? Ну и что страшного в этом? Наверное, вот отвечая на такой вопрос, шаг за шагом постепенно научиться делать, а не... Понимаете, это же не про то, чтобы некачественно делать. Я тоже хочу, чтобы mm-hmm. здесь понимали. Это не про это. Перфекционисты очень часто, они не могут никак сделать, результат выдать, потому что думают, что еще недостаточно хорош. Или, например, вы думаете, вот мне мама сказала, что я могу красиво петь. Но нет, я не могу. Я вот когда послушаю себя, это еще ужасно. Нет, нет, я еще лучше годик поучусь. Еще годик учится, значит, берет уроки, все. Ей все уже вокруг говорят, да ты так прекрасно поешь, да выходи на сцену, мы хотим слушать. Нет, я еще лучше все-таки. И так человек всю жизнь проживает, ничего в конце концов не сделал. Вот, я об этом перфекционизме.
2: Спасибо большое. Какие-то вопросы из студии? Да, пожалуйста.
3: Вот хотел спросить, а как на мир по-другому посмотреть, то есть с позитивной точки зрения, если не получается?
0: Заставлять себя, если не получается. Но если самому не получается, очень часто помогает кто-то рядом, наставник, ментор, коуч, психолог. Когда ты ведешь точно такой же диалог, но с кем-то другим, я знаю по себе, я это все проходил. Не сам с собой, потому что самому себе задавать вопросы иногда сложно, иногда думаешь, да ладно, не буду, вот, и соглашаешься. Но когда ты делаешь с кем-то, кто рядом с тобой проговаривает это, заставляет тебя на эти вопросы отвечать, ты понимаешь, что твои мысли перестраиваются. Да правду же говорит. Да, он начинает задавать тебе вопрос. Хорошо, а что страшного произойдет вот в этой ситуации? Ты сидишь такой, думаешь, да действительно, ничего страшного не произойдет. Ну да, он там поругает меня, значит, там родители за то, что я там не сдал эту сессию. И что? Что родители меня выгонят на улицу за этого? Нет, не выгонят. А что они меня там убьют, значит, или откажутся от меня как от сына? Да нет, не произойдет. Хорошо, а что я тогда так нарисовал черную такую картину жизни, больше жизни как будто нет? И иногда это получается с самим собой поговорить, и это, ну, как бы удается, уже как бы вошло в привычку сам с собой разговаривать, да? А иногда не получается. И тогда вот помогают рядом профессиональные консультанты, коучи, психологи. И этим нужно пользоваться.
2: Спасибо большое. Еще вопрос, который нам пришел. Очень часто мне жалко делиться своими достижениями. Жалко, когда ты стараешься, а другие нагло пользуются твоими идеями. Как будет в данном случае?
0: А почему жалко? Пусти хлеб по водам вашим вернется тебе, да? Здесь нужно просто понять, ну, для себя ответить, почему жалко, что ты именно боишься в этой ситуации. Ты боишься, что ты не получишь какую-то благодарность или денежную компенсацию за это, но тогда нужно продумать и сделать это так, чтобы ты получил за это там, компенсацию или благодарность, вот, что тебе нужно. То есть здесь нужно покопаться в вопросе, почему человеку жалко. Mm-hmm.

0: Хорошо, спасибо. Какие-то вопросы из студии еще? Пожалуйста.
1: Как научиться мыслить позитивно?
2: Ну, по поводу мыслить позитивно, да, нужно, ну, это тот же ответ, нужно себя сначала заставлять. Заставлять перефразировать свои мысли, задавать вопросы своим мыслям. То есть, вот как я приводил пример, да, там, погода плохая, ты сразу так, о, плохая погода, а ты себя заставляешь. А как я могу, сам себе задаешь вопрос, как я могу посмотреть на это по-другому? Что есть хорошего в этой ситуации? Ты прям начинаешь так задавать. Или то же самое к человеку. Ты не нравится тебе этот человек, все такое. И ты сам себе сидишь и задаешь, а что есть в нем хорошего в этом человеке? А понаблюдаю-ка, ну, устрою себе, значит, задание найти хорошее. И ты заставляешь себя какие-то вещи сначала делать понемногу, потом уже не замечаешь, как ты начинаешь мыслить позитивно. То есть вот через вопросы самому себе. А как посмотреть на это по-другому?
0: Спасибо большое. И сразу второй вопрос можно.
3: Помогут ли слова «я буду счастлив и успешен» стать счастливым и успешным? Или затормозят путь к успеху?
2: Ага. Ну, это похоже, вот есть такое понятие, как аффирмация, да? И люди там вот относятся к аффирмациям. Я буду счастлив и успешен. И думают, он будет там все время говорить, и он будет счастливым и успешным. Первый момент. Нейропсихологи говорят, что намного полезнее вот этот внутренний диалог, когда ты говоришь не «я буду счастлив и успешен», а когда ты сам себе говоришь. Руслан, да ты на самом деле здоров. Ты здоров. У тебя там анализы шикарные, ты чувствуешь себя хорошо, ты абсолютно здоров. Или да ты вообще успешный человек. У тебя все хорошо есть, ты там это все. И ты сам себе говоришь, именно ты, да, обращаешься. Это намного полезнее для мозга. Это такой внутренний диалог. Таким образом мы настраиваем свои мысли на позитивное мышление. И как вам сказать, словами просто это не хватит. Есть очень интересная история в Библии, она мне колоссально нравится, про Давида, когда он еще был, ну, можно сказать, никем, он еще был пастухом, и когда он пришел, и там Голиаф был, и что там все люди делали в это время? Они там 40 дней ходили слушать Голиафа. Представляете? 40 дней слушали, ходили Голиафа. Голиаф говорит, я вас всех убью, я вас всех порежу, ваших детей всех уничтожу, растопчу, а они ходят 40 дней новости эти слушать. Это вот, помните, я вам говорил про медиа, да? Новости, когда мы слушаем, то же самое. Нам каждый день говорят, где кого убили, а мы сидим и слушаем эти новости. Вот, а что делал Давид, когда вы откроете эту главу и внимательно посмотрите? Он все время бегал и спрашивал, а что будет, если я победю, хочется сказать, Голиафа? А ему говорят, ну, полцарства и принцессу в подарок. Правда? Правда. Давид не поверил, побежал ко второму. И говорит, а что будет, говорят, там что-то дадут, если победишь? Он не ходил, не слушал Голиафа. Знаете, сколько раз он сделал это? Почитайте, в одной главе он 3 раза ходит к разным людям и спрашивает, а что будет, если победить Голиафа? Он настраивает свой мозг и слушает позитив. Ему говорят, полцарства и принцесса. Он не слушает того Голиафа, который говорит, растопчу и разрежу. А слушает позитив. Поэтому это помогает. Но только потом еще нужно действовать. Давид что сделал? Он это все послушал 3 раза, а потом пошел и здесь, и сделал, да?
0: Спасибо большое. Еще один вопрос успеем затронуть. Вопрос касательно одного из аспектов, которые были затронуты в лекции. У меня проблемы с самоиронией. Не всегда могу нормально воспринимать шутки в свой адрес. Как быть в данном случае?
2: Ну, это тоже момент такой, знаете, как самоирония, когда ты сам над собой шутишь, да? Потому что самоирония называется.
0: Но тут человек написал шутки в свой адрес.
2: Свой адрес, это уже все-таки, ну, знаете, как попахивает, может быть, и критикой определенной. И плюс ко всему еще, смотря какие шутки. Это же не значит, что если у вас хорошая самоирония, значит, вас должны как попало обзывать, а вы должны думать, ой, как хорошо, я должен радоваться. Вот, поэтому здесь такой момент. Если, ну, действительно есть проблема с самоиронией, начать с самого себя, ну, пошутить иногда, при самом себе, не без людей. Вот. Если понравилось, вот, ну, там, пошутил над собой, балбес, как я неправильно все это сделал, нужно было по-другому. Ну, и как бы это в шутку ты сам себе сказал. А потом, если ты при ком-то это сказал про себя, и ты чувствуешь, что люди, наоборот, относятся к тебе как к человеку, к чувствам юмора, а потом это входит в привычку, и ты понимаешь, что да ничего страшного нет в том, что ты что-то не так сделал, и ты об этом озвучил. Тем самым люди, наоборот, на тебя начинают смотреть как? Как на уверенного в себе человека. Ничего себе, про себя такое говорит и не боится, да? И начинают тебя по-другому уважать. И потом ты понимаешь, что в этом ничего не страшного.
0: Отлично. Есть еще вопросы из студии? Да, пожалуйста.
1: Многие спикеры, к вам это не относится, но в книгах или выступлениях, именно когда говорят про продуктивность,

у них получается такая более токсичная продуктивность, когда они фокусируются очень сильно на внешних проявлениях всего, что нужно делать, как надо 24 часа твои такие же, как и у того же успешного человека, и ты должен их занять так хорошо, чтобы у тебя, значит, бесконечный рост был и обучение, и развитие. И вот эта токсичная продуктивность как бы из очень многих источников льется на людей, и получается, что она...

0: как бы разговоры уводить в сторону больше осознанности и понимания того, что стоит за тем, и что ты хочешь достичь, и как ты это хочешь сделать. Потому что очень многие вот такие вещи у многих людей потом приводят к выгоранию, когда они очень сильно много на себя взваливают. Что вы думаете по этому поводу?
1: Ой, очень хороший момент, потому что когда ты много на себя взваливаешь и пытаешься все 24 часа в сутки быть продуктивным, тем самым действительно человек выгорает. Вот. И я уже об этом говорил, можно так много, даже любя свое дело, делать это дело, что все остальные сферы твоей жизни начинают разрушаться. И как только начинает рушиться сфера там, отношений, это влияет в том числе потом и на продуктивность, настроение падает и так далее. Поэтому я считаю, что нужно, чтобы все сферы прорабатывались. Но сегодняшняя тема, я хотел вам донести, что не нужно внешнюю оболочку менять. Начать нужно вот с этих наших рефлексов, да, нашей прокачки нашего головного мозга, закладывать туда правильные мысли, правильные отношения, а ты потом начинаешь действовать правильно. Как-то так начинает твоя жизнь по-другому меняться. Это, как знаете, как походка меняется. Точно так же жизнь начинает меняться, когда у нас все правильно там в голове. Вот. И еще добавлю здесь. Попахивает многозадачностью. А я уже как несколько лет считаю, что многозадачность — это миф. Лучше быть однозадачным и не изматывать свой мозг, переключаясь постоянно на одно, на второе, на третье, пытаясь охватить все и во всем пытаясь достичь успеха, и потом только выгораешь, нет сил и ничего не добился. Лучше заниматься чем-то, доделал это, сделал, получил удовольствие, что ты это сделал, и потом переключаться на другое. Вот. И так получается более эффективно.
2: Отлично. Спасибо большое, Руслан. Это были очень ценные советы. На этом у нас все вопросы.
1: Спасибо.
2: Друзья, наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы выделили время и были его здесь вместе с нами. Пишите нам свои вопросы, звоните, оставляйте комментарии под видео на YouTube и в социальных сетях. Ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: В жизни каждого бывает период, который можно назвать черной полосой. Близкие люди могут от вас отвернуться, могут уволить с работы, или же кто-то самый близкий может серьезно заболеть. В такие моменты мы часто задаемся вопросом, а за что Бог послал нам такие испытания? Сегодня мы поговорим о том, как пережить трудности и можно ли в них найти благословение. У нас в гостях священнослужитель, магистр педагогической теологии Илья Александрович Гулаков. Илья Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Вы являетесь священнослужителем, такая достаточно серьезная должность. А помните ли вы момент, когда вы впервые почувствовали присутствие Бога не на словах, а по-настоящему?
1: Если честно, мне сложно вспомнить этот момент, так как я вырос в христианской семье, и вера в Бога, она у меня была всегда. Как минимум, я точно знал, что Он существует. Естественно, была детская вера. Потом, в моменты подростковой жизни, она, как сказать, был поиск себя, наверное, можно так сказать, да, духовный упадок. Но, тем не менее, я всегда обращался к Богу, и как минимум я чувствовал, что Он меня обличает. То есть это уже говорило о Его присутствии.
0: Угу. Ну, как обычно говорят, да, что закон создан не для того, чтобы, скажем так, указывать на ваши грехи, но чтобы вы сами их в себе могли увидеть. Вы как раз упомянули про детство. Ваши друзья рассказывали, что в 14-16 лет вы были таким активным, везде и всюду бегали за всеми, чтобы много чего узнать. А каким вы были в детстве?
1: Активным. Здесь, наверное, вопрос родителям было бы правильно задать, каким я был в детстве. Активным, любознательным, много говорил.
0: То есть вы всегда были таким очень ярким человеком?
1: Наверное.
0: Угу. Хорошо. Опять же, вы сказали, что вы выросли в верующей семье. А что стало тем самым толчком, что, вот, например, сделать ваш личный выбор в пользу Бога? Что вам помогло?
1: Ну, наверное, осознание того, что я не хочу больше так жить, как жил. Мне хотелось перевернуть лист, начать все с чистого листа, чтобы все, что было, осталось в прошлом. Наверное, это было одним из самых таких больших желаний, которое меня мотивировало к тому, чтобы заключить завет с Господом, принять крещение посредством водного погружения.
0: Я вас поняла. Опять же, ваши друзья говорили о том, что выбор стать пастором был неожиданным. То есть они не догадывались о том, что вы планировали стать пастором. Как вы вообще пришли к этому? Что вот вы хотите служить Богу в этом плане?
1: Ну, я, наверное, сам не сразу догадывался об этом. В том плане, что изначально я где-то лет в 14-15 впервые познакомился с подростковым клубом христианским «Следопыт». И, ну, это клубная такая программа для детей 10-15 лет, развивающая. И меня привлекли вот эти вот выездные слеты, которые были на природе. Палатки, костры, походы. И мне стало это интересно. Но я уже был, как сказал, лет 15. И поэтому для меня, в принципе, как участника, двери были уже закрыты, они уже закрывались, точнее, для меня. И поэтому, но меня это привлекало, и поэтому мне хотелось как-то остаться в этой среде. И именно поэтому я задумался над тем, а что вот нужно, чтобы как-то в клубе помогать, еще что-то. Меня вдохновлял руководитель этого клуба, который у нас в крае был. И мы с ним как-то ехали, ну, это вот что я помню. И я ему задал вопрос, вот, а что нужно, чтобы, ну, вот, быть как вы, да, то есть занять ваше место, вас подвинуть, вот. И он говорит, ну, для этого надо сначала поехать, отучиться в Заокском университете. Я думаю, интересно, как это связано? Ну, не знаю. Я был, скажем так, еще молод, глуп, не осознавал всех взаимосвязей. И только спустя время я осознал о том, что речь шла поступить именно на теологию, да, то есть стать пастором. А я думаю, о, я же не планировал пастором, я-то хотел этим заниматься. Вот. Но в 9 классе у нас в школе после 9 класса планировались создать профильные классы. И для этого проводили опрос, кто чем хочет заниматься по жизни, чтобы могли сформировать для нас профили. Ну, я начал

0: задумываться над тем, кем хочу быть я. И, знаете, для меня это стало, ну, достаточно так сложным вопросом, который затянулся достаточно надолго. Получается, что я, ну, начал думать, а кем я хочу быть, чем я хочу заниматься. И у меня была мысль о том, что я хочу заниматься тем, что будет приносить мне радость, не будет меня огорчать, ну, в том плане, что если, к примеру, я не любил русский язык и литературу, и что-то связанное с этим, оно бы меня явно огорчало, потому что я не люблю этого, да, этой сферы. Ну, и я начал так размышлять, что у меня, в принципе, получается. Ну, и я начал думать, там, подумал, ну, в принципе, математика неплохо идет, в принципе, там, физика неплохо идет. Ну, история более-менее нравится, общество более-менее нравится тоже. Биология точно нет, химия точно нет, русский точно нет. Вот информатика неплохо. И, ну, как бы так прикинул для себя и думаю, ну, что-то как-то сильно много мне все нравится и получается. Такой умелец прям. И думаю, ну, а как быть-то? Надо что-то определяться, этого недостаточно. Большой какой-то разброс такой, вроде бы и гуманитарные, и точные науки, да. И я задумался вообще, а в чем смысл моей жизни, чего я хочу достичь от своей жизни. И я начал для себя вообще вот пытаться найти эти ответы. И я задумался о том, что я верующий человек, и, наверное, я бы хотел все-таки служить Богу. То есть цель моей жизни должна была заключаться как-то в этом. Я понимаю, что служить Богу не нужно быть служителем, да, священнослужителем, но вот почему-то тогда мой ход мыслей пошел в эту вот сторону. И я начал задумываться о том, что, какие риски в этом всем есть, какая ответственность. То есть, к примеру, священнослужитель всегда, ну, на людях, он всегда должен быть в тесной коммуникации с людьми. И не каждому человеку, наверное, это будет просто. Но я так поразмыслил, я в принципе был парень не скромняга совершенно в то время. Друзья, наверное, это очень подчеркивали.
1: Да, вот. Да, был такой.
0: И я думаю, ну, наверное, с коммуникацией и общением у меня проблем явно нету. И я задумался об ответственности, которую возлагает быть священнослужителем, потому что, ну, у меня с детства был некий страх ответственности перед Богом. Не то чтобы я не хотел ее брать, но я боялся того, чтобы не оправдать. И меня учили, что мужчина, он, ну, любой христианин, он ответственен за себя перед Богом и даст ему отчет в свой день. Если мы говорим о муже в семье, то он ответственен еще и за свою семью перед Богом, как священник семьи. А если мы говорим уже о священнослужителе, то священнослужитель ответственен за всех, с кем он соприкасается. И то есть за каждый диалог, за каждое общение он даст отчет пред Господом. Сделал ли он все от себя, чтобы этот человек тоже узнал его, чтобы он был среди спасенных. И здесь, конечно, у меня были переживания, страхи, действительно, я справлюсь ли или нет, потому что, ну, если быть максимально честно открытым, то на тот период, наверное, я Библию мог открыть раз в неделю, в лучшем случае, так вот быстренько, ну, что-то, отрывочек прочесть, и все. То есть я не скажу, что я был прям таким духовным человеком, да, который осознает, что такое отношения с Богом живые. То есть я молился, я видел, как Бог отвечает. Но это, знаете, я бы сказал, наверное, такой вот уровень веры, основанный на каких-то знамениях и чудесах, которая еще не крепкая вера, которая поверхностная достаточно. И вот я находился примерно на таком уровне, и я вот задумался, действительно, куда мне идти, каким образом. И от того, что, ну, я как бы для себя это наметил направление, начал над ним размышлять, но по итогу я выбрал для себя физмат направление. Я вот 10-11 класс заканчивал в физмате профили, но при этом с 9 класса мы начали готовиться к обществознанию, и получалось так, что у нас истории, уроки,

0: Уроки проходили общество, ну, тех, кто готовился к ЕГЭ по обществознанию. И на самом деле там был такой длинный путь, его, наверное, весь долго рассказывать. Но суть заключается в том, что я сдавал 5 экзаменов ЕГЭ. То есть это математика база, математика профиль, русский, физика, общество и история. Ну, то есть 5 предметов, 6 экзаменов. Вот. К истории я готовился буквально там за все эти 2 года около 16 часов, наверное, дома книжку так листал. Но Господь почему-то меня все-таки побудил. Я пошел и сдавать этот экзамен. Я прошел проходной балл. Он тогда, по-моему, был 27, а у меня 32 было. Но когда я звонил уже в университет, ну, чтобы поступить, оказалось, что там нужна была история, кроме общества. А я этого совершенно не знал. И я спрашиваю, сколько баллов? Они говорят, проходного достаточно будет. И тогда я понял, какое чудо сотворил Бог в моей жизни, потому что я, в принципе, за последние полгода только решился, что я буду сдавать историю. На меня преподаватель так смотрел, говорит, ты что вообще делаешь? Зачем тебе это нужно? Вот. И эти 2 года для меня были очень сложными. Точнее, последние полгода даже, я бы сказал, перед окончанием 11 класса, в том плане, что я не понимал, есть ли воля Божия на это или нет. Потому что я молился об этом на протяжении уже 1,5 лет. И чтобы Господь вел, усматривал, чтобы, если не нужно, Он меня отвел. Потому что я этой ответственности не хотел. И у меня было таких 2 момента, когда у меня просто была точка кипения, и она наступала чаще всего через мое ближайшее окружение. Ребята, которые, ну, вот, ни с того ни с сего заводили тему, связанную с церковью, с религией, и пытались, знаете, так скажем, какую-то грязь на меня вылить, хотя эти ребята даже не знали, что я куда-то планирую поступать, еще что-то. И это во мне такие кризисы веры, скажем, вызывало. Господь их очень успешно так усматривал, благословлял. И получается, вот, что, наверное, одним из последних чудес, которые он сделал, что я действительно понял, что я должен идти, это вот с историей, потому что уже экзамены все были сдаты, я бы не доздал ничего. И здесь оказывается, что она необходима, потому что я вообще не планировал по итогу идти на экзамен. И думаю, а зачем? Зачем в школе рейтинг портить, еще что-то? Ну, я не готовился к нему. И буквально последний день-два у меня такое четкое побуждение, иди, это нужно для тебя. Я такой, ну, думать сейчас о школе, а вдруг действительно пригодится, а, будь что будет, и я пошел. Вот, и поэтому, когда вот эти все события, ну, которые я даже, может, не раскрыл, они сложились, то я себе сказал, что если Господь довел меня до места сего, то если у меня будут какие-то сомнения, желания потом уйти, кризисы веры, я должен каждый раз вспоминать о том, что Господь сделал сегодня, потому что Он меня довел. Я задавал много Ему вопросов, просил много от Него, чтобы Он мне точно дал понимание, что это Его воля. Потому что последние месяцы вот этого непонимания я уже молился, Господи, если это не от Тебя, но я согласен даже хоть в аварию попасть, хоть что, только вот отведи от той ответственности, которую я не смогу понести, потому что я боялся, а вдруг я там в ересе вдамся какую-нибудь и людей за собой еще уведу. И для меня это было страшно. Вот, я молился, но Господь все усматривал, решал все точки кипения, которые были. Тоже много таких, знаете, были локальных чудес для меня. И поэтому я себе сказал, если будут сомнения, еще что-то, я должен вспоминать, что меня как вел Господь через это все, как Он мне показывал, и какой бы там кризис веры ни был, я должен продолжать идти вперед.
1: Ну, на самом деле, очень интересный путь, и некоторые моменты даже мне откликнулись. Вот вы все-таки по истечении такого количества времени, что вы почувствовали в конечном результате, когда поняли, что это Бог вас вел? И почувствовали ли вы что-то?
0: Интересный вопрос. Почувствовал ли я что-то? Ну, если речь идет о том, что это Божья воля, то, как я и сказал, я это осознал, почувствовал и принял для себя, сделал выводы о том, что если Бог действительно столько раз себя явил мне, Он все подготовил мой путь, то значит Его воля, чтобы я шел по этому пути. И когда у меня будут какие-то соблазны, искушения, еще что-то, ну, я имею в виду с этого пути

0: сойти куда-то во время учебы, еще что-то, то я должен вспоминать, что это была Божья воля, и идти дальше.
1: Хорошо, спасибо. Хотела также у вас спросить, а что конкретно для вас является благословением? Как вы понимаете это слово?
0: Благословение? Благословение – это то, что делает Господь для каждого из нас в наше благо. То есть порой благословения могут для нас быть печальными. То есть это не всегда сопряжено с радостью. Порой эти благословения для нас могут где-то ломать даже нас, и мы будем считать, что мы находимся в таком отсутствии Бога, Он оставил меня. Но на самом деле, спустя только время, оглянувшись назад, мы сможем увидеть о том, что Господь был с нами, и Он вел нас, но мы этого не осознавали, мы этого не хотели принимать, потому что все происходило не по нашему личному плану. Но как итог мы видим, что вся эта ситуация жизни, она приводит нас к тому, о чем мы и не мечтали, к тому, что мы не видели, и помогало нам избежать больших даже проблем. И поэтому как бы благословение – это то благо, которое Господь дарует нам по своей милости, если мы позволяем Ему действовать в нашей жизни, позволяем вести нас.
1: Ваши друзья рассказывали, что во время учебы вы проходили практику в Барнауле.
0: Да, было такое время.
1: И что для вас это был такой период, наверное, как кризиса, как какого-то испытания. Можете поподробнее рассказать о том, что же там произошло?
0: Ну, знаете, практика в Барнауле, это было достаточно, такое было интересное время. Я бы не сказал, что это было испытанием, я бы сказал, это было точкой роста моего духовного, потому что если вот так максимально честно признаваться, то мое чтение Библии раз там в неделю к ней прикоснуться, наверное, было где-то до середины первого курса теологии. То есть это в голове может не укладываться, как такое может быть, человек пошел учиться на священнослужителя, все, и к Библии не прикасаться. Ну вот такое бывает в нашей жизни. Господь нас тоже учит, смиряет и показывает всю свою прелесть, да, в отношении с Ним. И вот когда я должен был ехать в Барнаул, получилось так, что мы в команды формировались. Потому что была одна группа ребят, которые едут в Барнаул, вторая в Ханты-Мансийск должны были ехать. Ну и я сначала не хотел поехать в другой команде, потому что мне не хотелось ехать с одним из моих одногруппников, которому у меня было явное противление, потому что я, когда пришел еще вот после школы, во мне было очень много таких стереотипов, каких-то пацанских, какие-то вот, что присуще пацану, а что не присуще, знаете, такое вот. И весь первый курс, он был этим наполнен, в принципе, мои оценки первого курса об этом свидетельствуют, вот, и у нас с одним парнем не сложились отношения, так скажем. Я не мог совершенно его принимать. Мы в то время...
1: Не сошлись характерами.
0: Да, скажем так. В то время и мы его называли сладенький. Ну, то есть он был такой вот эмоциональный очень. Как будто, знаете, как я буду говорить с той позиции, как тогда мыслилось, лишённое какого-то мужества, чересчур нежный какой-то. Ну, вот такой вот весь. И я не хотел с ним ехать в одной группе, но здесь получилось, что мой одногруппник говорит, давай, я тоже хочу поехать. Я думаю, ну, раз я буду с ним, ну, так уж и быть, я закрою глаза на этого. Он тогда еще был вегетарианцем с детства. Вот, я не был вегетарианцем совершенно. И когда мы туда планировали ехать, я говорю, ой-ой-ой, ты у меня страдать будешь. Потому что, ну, я его не мог переносить просто на дух. Вот во мне еще вот это все было. Много ветра со школы, много такого нехристианского поведения. И туда уже мы должны были направляться. Как оказывается, что тот одногруппник, из-за которого я согласился в этой группе ехать, не едет никуда. И нам дают другого парня, который

0: был таким интровертом лет на, ну, что-то около 10, старше меня, 8 где-то. Угу. Мы, в принципе, не общались так вот, хотя были одногруппниками. Ну, потому что он интроверт, я экстравертом был, и как бы не сходились наши интересы, так скажем. Угу. И вот я попадаю в эту группу, туда ехать, и у меня была четкая мысль о том, что я, если встал на этот путь христианства, на путь служения Богу, то я должен научиться любить таких людей, которые я не понимаю, угу, и которого терпеть не могу. И для меня это была больная мысль, но я думаю, Господи, а если я сейчас этого не сделаю, когда ты даруешь эту возможность, что со мной будет потом, когда я выйду на служение? Угу. Ведь таких людей много. И я понял о том, что мне нужно, ну, наверное, ломать себя. Мне нужно попытаться понять, почему он такой. Мне нужно принять его таким, какой угу. он есть. И, конечно, у нас было очень много каких-то таких стычек локальных. Как что будет происходить? Мы когда приехали в эту квартиру, там был зал и комната отдельная. Угу. В комнате отдельные две кровати, в зале один диван раскладной большой. И мы когда зашли, я ему сразу говорю, так, ты спишь здесь на диване в зале. Ну, это не сказать, что было какое-то такое нехорошее место. Диван был хороший, удобный, uh-huh. все, зал большой. Вот, говорю, а мы будем с ним там спать, чтобы ты на меня влияние своего дурного не оказывал, вот этого вот. Uh-huh. Ну, то есть я постараюсь вкратце объяснить, почему такие у меня были решения. Мы когда жили в студенческом общежитии, у нас был один общий холл, душ, туалет, и здесь две комнаты. Угу. И получалось, что мы вот все просыпаемся там, ну, мы как бы одногруппники, друзья были, да, и вот он в соседней комнате жил, и он выходит, идет в душ и напевает там какие-то песни, во все горло горланит, мне это не нравилось. Он еще пел...
1: А он хорошо поет или как?
0: Ну, он неплохо пел, тут как бы без вопросов, но он шел, пел эти христианские песни, а для меня это было, ну, честно, чуждовато как-то. Угу. Я слушал обычные пацанские песни, музыку не христианскую. Угу. Вот. После этого он мог себе позволить открыть двери в нашу комнату, подойти и сказать, как я рад тебя видеть. И даже иногда он запрыгивал на тебя, и неважно, что вы оба находитесь в нижнем белье, он запрыгивает вот так на тебя, обнимает, ты его пытаешься скинуть со словами, фу, иди отсюда, такой плохой человек. Угу. Вот. И... Естественно, я не хотел с ним жить в одной комнате, это было не по моим принципам. И...
1: Вы не любите с утра обниматься, да?
0: По крайней мере, не с мужчинами. Вот. И получалось так, что мы вот заехали и сразу вот так разделились. Угу. Но и все это время мы как-то притирались, находясь там, Господь пытался изменить мой характер, мы где-то дискутировали. И было непросто, честно, потому что изменить какие-то свои принципы – это сложно. Угу. Но Господь вот изменил в первую очередь, наверное, мое сердце и отношение с Ним в Барнауле, угу. когда я могу сказать, что я действительно доверил свою жизнь Богу. То угу. есть я крестился в 15 лет, и только в... Получается, в 19 где-то я вот пережил этот опыт полного доверия Богу. Угу. То есть, что под этим подразумевается? Здесь подразумевается тот момент о том, что, ну, я туда приехал, я, как сказал, вот это была мысль, что я должен измениться, но когда я туда ехал, у меня была мысль, ой, я смогу отложить денег на практике, и там себе пассивный доход смогу приобрести, так uh-huh. скажем, да, то есть, ну, приобрести сайты, которые будут мне пассивно с рекламы приносить доход, что-то как-то этот. Но в первый месяц передо мной встал выбор внутри меня о том, что если я это сделаю, то... Я полностью отвлекусь от учебы именно на этот пассивный заработок. То есть uh-huh. Мне сложно заниматься сразу несколькими вещами, и я понимал, что это меня уведет от Бога. Вот все мое внутреннее переключится туда. И поэтому я принял для себя четкое решение по итогу месяца, что я не буду ничего этого делать. Ну, как я сказал, я приехал туда.

Я слушал громко музыку нехристианскую, фильмы смотрел нехристианские в больших количествах, там, в свободное время, естественно, уже после практики. Вот. И получалось так, что вот это было первых месяца 4. И потом вот Господь стал как-то работать с моим сердцем. Я начал читать христианскую книгу, которую я когда-то пытался начать читать, пару раз прочитывал несколько глав, и все, меня не хватало. Я, в принципе, был не из тех, кто читает. С самой школы это было моим нелюбимым, скучным, нудным занятием. И я начал пытаться. Я начал пытаться переосмысливать смысл вообще своей жизни, во что я верю, какие-то такие вот моменты. И был ключевой момент, когда у меня появились, так скажем, некоторые проблемы со здоровьем. Я ходил по больницам, обследовался, но мне никто не мог ничего сказать, что со мной происходит. И был такой один день, спустя где-то месяца два обследований, что доктор, когда увидел мои показания, он весь был на какой-то такой панике для меня необъяснимой. И он меня на рентген быстро повел, мне делали контрастный рентген, потом там я слышал какой-то его диалог со вторым коллегой за дверью в соседней комнате, и я не помню, что они общались. Я помню только ту мысль о том, что, исходя из их диалога, мне показалось, ну, как я вот это воспринял, их диалог, что мне осталось жить там совершенно немного. И поэтому, ну, моя вся жизнь пролетела на столе, пока я лежал на этом столе перед глазами. И у меня потекли слезы как-то. И я вот возвращался домой. Это уже, наверное, где-то февраль был, я думаю. На улице гололед, минус 27, снега куча, вот идешь. Слезы текут от этого всего осознания, что жить осталось мало. Я думаю, ну вот как так? Вроде бы тут только невесту себе нашел. Вроде бы, ну, в принципе, а как родители? У меня есть два младших брата. Вот как они останутся без меня? И вот такие моменты какие-то были в голове. Я пришел домой. Ну, и этот парень спрашивает, что случилось, как там, что сказали. Я говорю, да, все нормально. И ухожу в комнату. Ухожу в комнату, становлюсь на колени, начинаю молиться. И в молитве осознаю такой момент, что я всем рассказываю о том, что Бог есть любовь. О том, что Он слышит, отвечает. Но я никогда не доверял Ему всю свою жизнь. То есть я говорил, Господи, вот этот вопрос я доверяю Тебе. Господи, я вот этот вопрос доверяю Тебе. А всю жизнь я боялся. Я этого не осознавал даже. Но я боялся доверить всю жизнь, потому что я не знаю откуда, но вот в моей голове была какая-то такая глупая мысль о том, что Бог может желать мне, так скажем, молодой смерти ради того, чтобы я был спасен для вечности. Ну вот я не знаю, откуда-то вот в христианских кругах очень часто ходит эта мысль, она может быть под собой и иметь какое-то такое небольшое основание, но она чересчур, мне кажется, гиперболизируется, что в итоге это превращается в страх, что Бог тебя хочет убить. И вот я осознал, что я боялся умереть молодым и поэтому не доверял свою жизнь Богу. И тут я дошел до точки, когда мне доктора говорят, ну ты умрешь молодым как будто. Они мне, правда, этого не сказали, но из того, что я слышал, и они мне говорят, ну придешь потом там через 2 недели, что-то тебе сделаем. И я вот молился, во мне происходили эти осознания. Я думаю, ну, получается, я еще и лицемер, говорю о том, что Бог любящий, а сам боюсь доверить Ему жизнь. И говорю, хорошо, Господи, я понял. И тогда я впервые сказал, что я доверяю всю свою жизнь в Твои любящие руки, потому что воля Твоя есть благо для меня. И я вот помолился, встал с колен, и внутри меня такая мысль проскользнула, что больше не пойду в больницу. Вот что будет, то и будет. И потом следующая такая мысль о том, что тебе не надо, ты здоров. И все. И после этого все вот признаки, из-за которых я начал ходить в больницу, они исчезли. Просто вот

0: раз и все. И я больше не ходил ни в какую больницу, и слава богу, здесь сижу с вами спустя сколько уже, 7 лет? 8? 7.
1: Но это действительно чудо.
0: Вот. И то есть это позволило мне впервые доверить всю свою жизнь Богу. И в тот момент я не вспомню всего, что происходило, но я могу сказать точно, что я начал переосмысливать вообще влияние на себя многих вещей в моей жизни. И я отказался полностью от фильмов, сериалов, нечто подобного, от музыки нехристианской. Я не любил христианскую музыку. Но я пытался начать ее слушать. Я классику слушал, потому что классика для меня еще удобоносимой была музыкой. И я вот слушал классику и потихоньку включал христианскую. И со временем мне начала нравиться христианская музыка. Искренне, по-настоящему я начал находить какие-то произведения, которые мне нравятся. И я не скажу, что они были по жанру, как мирская музыка. Это были именно мелодии, которые сохраняли вот это благоговение пред Господом. И во мне начало все меняться в моей жизни. Я читал Библию дважды в день, и утром, и вечером, потому что мне это нравилось, потому что я стал видеть Бога. Но начать Библию читать для меня тоже было сложно, потому что, как я сказал, я много в своей жизни вообще не читал Библию, раз в неделю максимум прикасался. И я, когда решил на первом курсе начать читать, то было таким образом, что я ложился спать в 2-3 ночи, после учебы, домашних заданий, этого всего. Раз, а ничего не понимаешь. И такой, ладно, завтра почитай. А завтра то же самое. И спустя таких месяца два я поймал себя на мысли, что я должен привить привычку, дисциплину, прежде чем мне что-то понравится, или я начну понимать. И поэтому я начал читать Библию. Неважно, во сколько я ложусь, я должен был прочитать главу. И так еще месяца два я читал. Мне, естественно, ничего не понималось, никак это не привлекало, но это была чистая дисциплина. И потом я начал понимать, что я читаю. Потом мне это начало нравиться, и потом это переросло вот с одного чтения раз в день в два раза чтения в день, потому что мне это нравилось, меня это начало вдохновлять, я начал понимать, что я читаю. И таким вот образом в Барнауле произошли такие, знаете, моменты переломные в моей жизни, когда я попытался отрешиться от всего, что меня уводило от Бога, и посвятить свое время именно Богу. И был период там в 2 месяца, когда у меня такая духовная депрессия напала на тему того, что я не, ну как, я не буду спасен, я недостоин. И это появилось на той мысли, что все, что я вообще в принципе где бы ни делал доброе, это все было ради чего-то якобы. Ну, то есть, вот я кому-то помог, но это ради одобрения. Но я там что-то доброе еще сделал, но это ради того. И таким вот образом получается, что я впал в такую духовную депрессию, я молился, но я чувствовал себя, что я не буду спасенным. И на тот момент вышла книга «Почему я могу быть спасенным или уверен в своем спасении», как-то так она называлась. Я сразу же, увидев, что есть такая новинка, ее приобрел, начал читать, и когда я ее прочел, то я осознал одну мысль, что, хотя и до этого ее знал, но вот она помогла мне пережить это осознание еще раз о том, что я не спасаюсь своими делами, я не спасаюсь какими-то поступками, а спасаюсь Божьей благодатью. То есть я в любом случае недостоин, но спасаюсь по Его милости, верую в Него, принимая Его, да, и следуя за Иисусом Христом. И помогла осознать еще такой вот аспект о том, что если я делаю доброе, я должен его продолжать делать, и неважно почему. Потому что в моей жизни очень часто из какой-то корости появлялось личное желание, интерес и посвящение тому, что начиналось просто из скорости. Вот. И поэтому был вот такой вот непростой момент в моей жизни под названием Барнаул, но он был очень благословенный, потому что я изменил свое отношение к тому парню, мы с ним подружились. Я не скажу, что я принимал все, что, как скажем, все, что он делает, да, но я понимал, почему это происходит, и мне, наоборот, даже его жалко стало, потому что я понял его жизненную ситуацию, те проблемы, с которыми он в своей жизни сталкивался, и почему, ну, то есть вот он так выражает свои эмоции.

0: И я, в принципе, обрел там очень много друзей, которые у меня очень тепло на сердце до сих пор от воспоминаний этих. У меня есть дома полка, где стоят фотографии с моими друзьями оттуда, какие-то памятные вещи. И это до сих пор стоит в центре нашего зала, на видном месте, потому что это было для меня дорогим местом, и там остались дорогие для меня ребята.
1: Илья Александрович, у вас действительно такой богатый опыт, и исходя из него, какой бы совет вы дали тем, кто сейчас проходит испытания различного рода, но никак не может увидеть в них Божье благословение?
0: Ну, наверное, я бы дал совет не разочаровываться в Боге и продолжать молиться о Его воле, даже если происходит все не так, как этого бы хотелось, как вы это видите. Потому что нужно осознать одну вещь. Бог, Он любящий. Он пришел в наш мир и отдал свою жизнь ради нас. И то есть Он показал ту самую высокую степень любви, которая является и примером для нас, да, любовь в самопожертвовании. И вот если Он пожертвовал собственной жизнью ради нас, то это должно где-то в нас отзываться тем, что Он. Это была не единоразовая акция. Бог на протяжении всей истории идет всегда за человеком. Человек именно отворачивается, а не Бог. И поэтому важно осознавать, что если есть кризис, есть испытания, если кажется, что Бога рядом нету, нужно еще больше позволять Богу действовать в своей жизни. То есть я могу сказать, что в моей жизни был период, когда мне казалось, Бог не отвечает на мои молитвы где-то в полгода. Но только спустя эти полгода я увидел руку Божию и осознал, что Он был в каждом моменте рядом со мною. И Он позволил мне вот это все пережить только ради же моего блага, иначе бы я не смог этого отпустить всей ситуации. И поэтому вот не отчаиваться, а уповать на Господа, который есть любовь. Да, как говорится в Писании, Бог есть любовь. Это Его сущность, и это то, что Он обращает к нам и сегодня, то, что я испытываю в своей жизни. Я не скажу, что я всегда чувствую его присутствие, но при этом я точно знаю, что он рядом, потому что наша вера, она должна не на знамениях и чудесах основываться, а на личных взаимоотношениях, на Слове Божьем, да, и которое подкрепляет нас, дарует обетование Его. Поэтому ни в коем разе не отчаиваться, но еще больше говорить в молитве, вслух о том, что «Господи, я вверяю всю свою жизнь в Твои любящие руки, и пусть все по Твоей воле будет, потому что Твоя воля есть благо для меня».
1: Спасибо большое за такой действительно прекрасный и правильный совет. Трудности бывают у каждого на пути. И иногда нам кажется, что мы просто не можем их пережить. Но в такие моменты стоит помнить, что Бог не дает испытаний, которые нам не под силу. И если именно сейчас вы находитесь в трудном моменте, вы не знаете, что делать, то задумайтесь. Может быть, именно сейчас Бог вас ведет.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Какие у нас есть конкретные доказательства того, что Библия исторически достоверна? Содержится ли в Священном Писании заслуживающая доверия информация относительно имен, мест и географических названий? Открытия, сделанные за последние 200 лет, свидетельствуют о достоверности Слова Божьего. Археология не доказывает, что Библия богодухновенна, но она представляет некое основание для веры. Демонстрируя точность деталей, отраженных в библейской летописи, она поддерживает нашу веру. Последние два столетия дали нам целый ряд поразительных археологических открытий. Вот лишь несколько из них. Моавитский камень, найденный в 1868 году в Иордании, подтверждает атаки моавитян на Израиль, которые описаны в 4 книге царств. Это довольно веский, небиблейский аргумент, говорящий о конкретном событии, которое записали авторы Библии. Вслед за смертью израильского царя Ахава в 853 году до нашей эры царь моавитян напал на Иосафата, царя иудейского. Благодаря чудесному вмешательству Бога израильтяне встали и стали бить моавитян, и те побежали от них, как сказано в 4 книге царств. Моавитский камень в точности описывает поражение моавитян и их последующее отступление, как это изложено в Библии. В результате одного из наиболее удивительных открытий XX века, 1932-38 года, были найдены лахишские письма. Эти невероятные документы, найденные в 40 километрах к северу от Беершевы, описывают нападение Навуходоносора на Иерусалим в 586 году до нашей эры. В этих письмах содержится детальное описание падения Иерусалима с точки зрения вавилонян. Лахишские письма подтверждают историческую достоверность падения Иерусалима. Они также свидетельствуют об истинности богодухновенности пророков, чья деятельность и предсказания о нападении вавилонян на Иерусалим описываются в книгах Паралипоменон, Исаии и Иеремии. Еще одной почти невероятной находкой стал цилиндр Кира, сделанный из глины. Этот археологический памятник описывает Кира, персидского царя и его победу над Вавилоном, а также освобождение из рабства иудеев в 539 году до нашей эры. Это археологическое открытие представляет собой особую важность, особенно если принять во внимание тот факт, что Кир более чем за 150 лет до своего рождения был назван в книге Исаии Божьим избранным пастырем, который и освободит Израиль из плена. Эти открытия вместе с рядом других продолжают служить доказательством точности и достоверности Библии. Они красноречиво свидетельствуют о Боге, который позаботился о том, чтобы оставить в нашем мире свидетельство о себе. Они утверждают нашу веру в целостность Писания. Слава Богу за то, что Его Слово истинно и пребывает с нами. Давид, царь древнего Израиля, говорил: «Слова Господние, слова чистые, серебро, очищенное от земли, в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек».

Церковь порой сравнивают с кораблем, и тот, кто ей управляет здесь, в нашем мире, на земле, на бурном мирском море, он должен очень чутко улавливать те ветра, которые веют. Сейчас непросто. Там это звучало, но...

0: Ну, это все знают. Есть определенные законодательные моменты, есть федеральные законы об ограничении миссионерской деятельности, другие изменения, которые вносятся в профильный закон о свободе совести и религиозных объединений, и которые вводят определенные, зачастую непривычные, кому-то тесные поначалу рамки деятельности религиозных объединений, религиозных общин. Помимо самих законов как таковых, как текстов, да, есть еще подзаконные акты, которые тоже могут и частенько конкретизируют, ужимают еще эти рамки. И есть третий уровень – это правоприменительная практика. Я уверен, все наши зрители либо сами сталкивались с таким, либо слышали об этом, читали, видели. Это то, что касается, собственно, сферы деятельности религиозных объединений и государственного регулирования ее при помощи законов, подзаконных актов, правоприменительной практики. Но есть еще, так сказать, более широкий контекст. Когда государство, как мне кажется, обеспокоенное необходимостью поддержания стабильности, оно особенно внимательно и зачастую жестко реагирует на то, что некоторые граждане принимают участие в несанкционированных публичных акциях. Так это называется в терминах нашей юридической системы сейчас. Я говорил уже об этом в конце 2020 года, осенью. Там. Я это говорил в начале 2021. Скажу это и сейчас, если вы спрашиваете, что делать. Я бы призвал воздерживаться от участия, а уж тем более от организации, от распространения информации о несанкционированных публичных акциях. Мне кажется, ну, мое скромное мнение, что суть, сердцевина служения религиозных, христианских и других общин в том, чтобы нести Слово Божие, чтобы спасать души людей. Это основное. Политика. Давайте вспомним Христа. Да? Его многие пытались порой оценивать как борца с римским владычеством. И в то время, во время его земной жизни, и впоследствии. Но он говорил, нет, царство мое не от мира сего. Может быть, следует христианам действовать по его примеру.
1: Мне кажется, ребенок, он априори толерантен. Это нам нужно у них учиться, у детей, общаться друг с другом. Я занималась в детстве 7 лет в ансамбле грузинского танца «Колхида». У меня эта проблематика. Вот человек другой национальности, как же мне с ним найти общий язык? Александр Сергеевич Пушкин, он какой был национальности? Мы все разные, но мы все едины, как букет из цветов.
2: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

сейчас я поделюсь с вами рецептом, который можно будет точно всем. Это хлеб. Обычно мы встречаем хлеб из зеленой гречки, да, если мы говорим про какой-то альтернативный хлеб. Но это хлеб из обычной гречки. На самом деле я хотела попробовать давно хлеб из зеленой гречки. Все забывала купить эту крупу и переживала, что как-то у меня это все оттягивается. И вот однажды я думаю, а что я жду вообще? Вот у меня стоит дома обычная гречка. Вот есть я, есть время. Надо попробовать сделать из обычной. Я попробовала, мне он очень понравился. Я думаю, что вам он тоже понравится. И точно вам не нужно будет бегать искать зеленую гречку. Вот такая гречка есть у каждого дома. Что нам понадобится в этом хлебе? Ну, непосредственно.

на гречневая крупа. Мы сюда добавляем еще много-много разных семян, потому что они придают и вкус, интересную текстуру этому хлебу. Ну и мы помним, да, о том, что нам нужны полезные жиры. Полезные жиры содержатся в семенах. И здесь мы можем посмотреть даже на разные цвета. У нас есть черные семечки, коричневые, белые, зеленые. Они точно так же, каждый цвет имеет свои микроэлементы для того, чтобы вы были более здоровыми. Немного соли, немного подсластителя, лимонный сок, яйцо и масло. Гречку мы предварительно замочили. Мы замочили горячей водой, не холодной, потому что, в принципе, она уже не живая, да, она прошла термическую обработку, поэтому нет смысла активировать эту крупу. Мы замочили и пробили блендером. Примерно вот такая консистенция у нас получилась. Добавляем сюда масло. Добавляем сюда семена. Часть семян мы оставим для того, чтобы украсить верх нашего хлеба. У нас есть арахис, отличный источник белка. Семена подсолнечника, да, мы знаем, чем они полезны. Витамин Е. Ну и вообще витамин Е содержится во многих семенах. Семена льна. Между прочим, если вы будете есть их вот так в сухом виде, цельными семенами, то они у вас как зайдут, так и выйдут. Потому что кожура у семян льна очень плотная, и наш организм не может ее расщепить. А вот если мы приготовим это в хлебе, то как раз-таки эти семечки приготовятся и уже будут хорошо усваиваться нашим организмом. И здесь есть еще такие красивые семена мака. Все это мы смешиваем. Так, немного соли. Это у нас сода. Для того, чтобы наше тесто поднималось, мы добавим сюда кислоты. Да, мы используем для этого лимонный сок. Сейчас сначала перемешаем. Лимонный сок и яйцо. Все, наше тесто с вами практически готово. Выпекать его нужно примерно 40 минут, у кого-то может быть больше, при температуре 180-200 градусов, смотря как работает ваша духовка. Хлеб получается, если вы посмотрите, потом вот такой, немного рассыпчатый, похожий чем-то на кекс по своей консистенции, но очень-очень вкусный, очень ароматный. И что еще важно, что у него вообще нет никакой белой муки в этом хлебе, да, если вам ее нельзя так же, как и мне, то вы будете в восторге. Так, у нас здесь получилось тесто прямо на две формочки. Больше мы вкладывать не будем. Сверху мы посыпем еще красиво семечками. Такие семечки, вот такие. И когда он поджарится, он будет просто шикарный по вкусу, по аромату. И все, наш хлеб готов к выпеканию. Мы его отправим в духовку. А пока познакомимся с нашим хлебом поближе, что получилось после того, как мы его выпекли. Видите, он такой достаточно упругий, но немножко такой рассыпчатый. Поэтому есть бутерброды, например, с таким хлебом, ну, будет сложновато, да, потому что на нем сложно будет что-то намазать. Но есть его там вместе с супом, еще с чем-то. Некоторые у меня его едят в качестве пирога даже. Ну вот, а я использую его как хлебушек. Очень вкусный, очень ароматный, очень полезный. И, как вы видите, как всегда, готовится буквально за 15-20 минут, не считая того времени, когда мы ждем в духовке. Поэтому обязательно попробуйте, приготовьте его. Пусть здоровой еды в вашем доме будет больше.

Ну а сейчас самая наипростейшая процедура из гидротерапии. Холодное обливание ног. Делается тогда, когда ноги уставшие, горячие, может быть, натертые, может быть, отекшие.

Эта процедура поможет вам все эти нежелательные эффекты удалить. Какой же инвентарь нужен для этой процедуры? Очень все просто. Душевая комната, душевая лейка с холодной водой и полотенце, чтобы насухо вытереть ноги. Приступим к процедуре. Заходя в душевую комнату, самое главное, не подскользнитесь. Подстелите себе какой-нибудь ковричек резиновый или что-то там, может быть, у вас будут какие-то тапочки. Ну, в общем, вы сами знаете свои условия. Включите воду с холодной водой под хорошим большим напором. Сейчас вы видите лейку необычную, которая делает сгруппированные струи. Вам нужно будет линейно обливать ноги снизу вверх до колена, желательно со всех четырех сторон. Поочередно одну ногу, вторую ногу и так в течение минуты. Линейно снизу вверх, снизу вверх. Для разнообразия вы можете еще круговые движения сделать поверх стопы, но можно же и поднять ногу и нижнюю часть стопы также круговыми движениями пройтись струями холодной воды. После холодовой процедуры подумайте, как можно дополнительно согреться. То есть одеть шерстяной носочек или дополнительную кофточку или лечь под одеяло, чтобы равномерное тепло помогло согреть ту часть тела, которую вы остужали. Вы почувствуете, как ваши ноги станут намного легче, намного им будет приятнее. Кровообращение улучшится, и вы получите хороший эффект на весь организм. Используйте такую простую процедуру в конце рабочего дня. Она зарядит вас дополнительной энергией, приподнимет ваше настроение. Вы же понимаете, что гидротерапия, вообще вода, это Божий подарок для нас. Используйте его и будьте здоровы!

0: пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески, да будет со всеми вами Господь.
1: То, как мы дышим, оказывает самое непосредственное влияние на работу состояния головного мозга, на нашу сердечно-сосудистую, кровеносную систему, на пищеварение и на многие другие процессы. Сегодня мы выполним комплекс, который поможет улучшить подвижность грудной клетки и сделает ваше дыхание более полноценным, более свободным. Этот комплекс мы будем выполнять на коврике, и нам потребуется софтбол, массажный мячик и эластичная лента. Перед выполнением упражнений мы простукаем область нашей грудной клетки массажным мячиком. Это важно, так как это пробуждает рецепторы –

наш головной мозг лучше видит нашу грудную клетку, лечит ее. Постарайтесь простукать все ребра и спину, куда вы сможете достать. Очень важно простукать грудину и область ключиц. Вы можете сделать это простукивание дольше. Для следующего упражнения мы с вами ложимся на спину. Сгибаем ноги в коленях. Укладываемся поудобнее, чтобы тело расслабилось. И теперь нам нужно с вами просто подышать и просканировать, как двигается тело в процессе дыхания. Делайте спокойный вдох и выдох. И обратите внимание, что больше двигается. Может быть, это живот, ребра. Или на вдохе плечи поднимаются к ушам. И теперь положите одну руку на живот, а другую руку на грудину. И подышите, направляя вдох прямо в руку. Живот двигается, поднимается на вдохе. Мягко опускается вниз с выдохом. С грудной клеткой происходит то же движение, но только гораздо меньше. Если живот ваш никак не двигается, то дайте туда это движение на вдохе. Прям приподнимайте живот вдохом, направляйте туда объем воздуха. Далее мы кладем с вами руки по бокам, так, чтобы большие пальцы были направлены к спине, а остальные четыре располагались на ребрах. И теперь вдохом попробуйте толкнуть ребра в руки. Мы вдохом как бы раскрываем ребра, и затем с выдохом ребра опадают к центру. Чем больше у вас будет этого движения, тем больше свободы будет в грудной клетке для повседневного дыхания. Обратите внимание, в этом движении, если оно у вас есть, что происходит с плечами? На вдохе тянутся ли они к ушам? И что происходит с животом? Возможно, двигая ребрами, вам захочется втянуть живот. Постарайтесь этого избегать, чтобы на вдохе и ребра, и живот двигались с расширением. Отлично. Теперь мы кладем руки вдоль туловища, а стопы ставим немного ближе к тазу. Мы будем выполнять упражнение мост, и нам нужна хорошая опора в ноги. Убедитесь, что ваши колени смотрят точно в потолок и бедра параллельны друг другу. Найдите хорошую опору в стопы и начинайте стопами толкать пол вниз. И от этого таз уже хочет всплыть. Мягко поднимаем позвонок за позвонком и вытягиваемся через колени. Не поднимайтесь слишком высоко, чтобы ваша шея не загружалась, осталась опора на область лопаток. Мягко опускаемся и добавим здесь дыхание. Делаем вдох, вы можете перекатить таз слегка к копчику. И на выдох плавно всплывают позвонок за позвонком. Здесь сделайте вдох в область лопаток и с выдохом опускайтесь. Если вам хочется дышать быстрее и трудно дышать в этом темпе, то просто ускорьтесь. Подстраивайте движение под дыхание, а не дыхание под движение. Хорошо, вы можете проделать так 6-8 повторений. И на последнем повторении мы задержимся с вами наверху. Вытянемся через колени. И здесь попробуйте подышать в область лопаток. Постарайтесь лопатки держать широкими на расстоянии друг от друга. И вдох делать в эту область, находя большую опору в лопатке. И со следующим выдохом мы смягчаем грудную клетку, позвонок за позвонком опускаем вниз. Отлично. Для следующего упражнения нам потребуется софтбол. Вы можете взять даже детский мячик. Хорошо, если он будет немного сдут. И мы располагаем мяч на области лопаток, на линии лопаток. Если он будет чуть выше или чуть ниже, это не критично. Но не располагайте его слишком низко, чтобы у нас двигалось упражнение грудная клетка, а не поясница. Руки мы собираем в пальцевый замок и располагаем на затылке. И почувствуйте погружение головы, затылка в ваши руки. Вытянитесь через локти. И пусть ваши руки будут такой чашей, в которой удобно укладывается голова. Таз мы хорошо опираем на область крестца,

Это отдел позвоночника ниже поясницы. И теперь мы начинаем мягко разгибаться. Сначала с маленькой амплитудой и сгибаться. И здесь мы добавим дыхание. Вдох мы будем отправлять в грудину. Наша чаша из рук не раскрывается. Мы локтями продолжаем тянуться вверх. С выдохом мы будем уходить в сгибание. Смягчайте грудную клетку на мече. Сейчас мы поменяем дыхание. Теперь у нас будет выдох, когда мы опускаемся на мече, а вдох мы отправим в лопатки, в зону, которая опирается на мяч. Выдох, мягкие ребра обтекают мячик. И вдох отправляем в спину. Еще выдох. И вдох. Зона со стороны спины очень часто является слепой зоной для нашего головного мозга. И там очень мало движения в дыхательном процессе. А физиологичное диафрагмальное дыхание, оно должно включать эту зону в работу. Вы можете повторить это упражнение большее количество раз. Теперь мы располагаем мяч под ребрами и ложимся на мячик боком. Ноги согнуты в коленях. Мы опускаемся, нижнюю руку располагаем под головой. Вторая рука у нас будет перед грудью, она будет активна, локтем мы будем тянуться вперед. И в этом положении немножко полежите. Привыкните к положению на мече, расслабьте ваши ребра. И теперь мы начинаем просто дышать. Мы делаем вдох в ребра, в мяч. И почувствуйте, есть ли отклик в движении. То есть получается именно слегка приподниматься только от вдоха. Если это уже есть, очень хорошо. И теперь мы добавляем движение, направляем вдох в мяч. И этот вдох как бы поднимает нас. Как будто ваша нижняя сторона грудной клетки надувается, как воздушный мячик, и отталкивает вас от опоры. Здесь вы можете дышать. Делая вдох носом, а выдох ртом. Вдох носом, вообще дыхание носом, это обязательное условие для здоровья нашего тела. Если вы лишены возможности дышать носом, пожалуйста, сделайте все, чтобы вернуть эту способность себе. Хорошо. Так можно сделать 8-10 повторений. И то же самое проделайте на вторую сторону. В следующем упражнении мы с вами ложимся на живот. Кладем руки друг на друга и лоб укладываем на наши ладони. Тоже это поза, в которой важно заземлиться, немножко побыть. Вы можете побыть в этом положении дольше, чем показываю я. И привыкнув, почувствовав ребра на коврике, почувствовав, как таз погружается в пол, мы начинаем концентрироваться на дыхании. Делаем вдох и просто сканируем, какой он у нас протяженности. Доходит ли этот вдох до таза? Как он пересекает линию поясницы? И если у вас есть ощущение, что вдохом вы слегка отталкиваетесь от пола и как бы расширяетесь, то это правильное ощущение. И попробуйте представить, что поток воздуха на вдохе двигается к тазу вдоль вашего позвоночника и раскрывает одно за другим все ребра. И также раскрывается ваша поясница. Это будет освобождать, расслаблять вашу поясничную область. Подышите так, вы можете поделать это минуту, две. И если вы совсем не чувствуете движение в области поясницы, в области таза от вдоха, то создайте его искусственно. Прям попробуйте форсированно добрать воздуха в легкие, чтобы случилось движение в области живота и таза. И теперь мы с вами руки располагаем ромбиком. И у нас будет хорошая опора в предплечье. Наши плечи нужно отвести.

идти от ушей вниз, а макушкой потянуться вверх. И здесь, в этом положении, обратите внимание, что ваши ребра погружены в пол, и кости таза тоже погружены в пол. Эти опоры необходимо сохранить. И мы начинаем вдохом надувать грудину и от этого слегка приподниматься. А с выдохом смягчаем ребра, грудину и опускаемся. Это маленькое движение, и важно его делать от вдоха. Если вы не чувствуете связь вдоха и этого движения, вы просто представляете, что вы вдохом поднимаетесь, надувая область грудины, и с выдохом шарик сдувается, и вы опускаетесь вниз. Проделайте так еще несколько раз, и теперь мы поменяем дыхание. Теперь мы будем с выдохом подниматься и представлять, что с выдохом у нас ребра задней поверхности спины как бы сдуваются, собираются гармошкой, приближаются друг к другу. Выдох мы направляем при подъеме, а вдох мы опять же направляем в область лопаток, в нижнюю часть спины. И еще разочек сделаем выдох. Вдох. Замечательно. Для следующего упражнения мы садимся на бок, сгибаем ноги в коленях и располагаем одну ногу впереди, другую сбоку. Опираемся на руку, обязательно с раскрытыми пальцами. И убедитесь, что локоть у вас не переразгибается, он слегка мягкий. И теперь попробуйте провалиться в плече и проскользить вверх. Ваша лопатка сейчас двигается прямо по ребрам. И теперь останьтесь в положении, когда вы как бы толкаете рукой пол, лопатка, плечевой сустав остались внизу, вы тянетесь макушкой в потолок. Вторую руку сгибаем в локте, располагаем на затылке. И теперь мы будем опускаться на опорной руке, локоть опускаем к полу, и раскрываются наши ребра с противоположной стороны. Вы можете представить вашу грудную клетку, как будто это веер, и веер раскрывается и закрывается. И помогите себе вдохом. Вдохом мы раскрываем веер, выдох смягчает ребра. И очень хорошо, если вы подвигаетесь медленно, чтобы ребра двигались отдельно друг от друга, чтобы включить в движение верхние ребра. И за следующим разом мы остаемся с вами внизу. И теперь, отталкивая пол рукой, выпрямляя руку, мы будем закручиваться, локоть направлять к полу. И возвращаемся снова на локоть. Мы находимся сейчас в сгибании и добавляем ротацию. Это очень приятное движение, дает свободу нашим ребрам. Вам потом будет легко дышать. И так можно повторить столько раз, сколько вам хочется. Ну или хотя бы 6-8 повторений. Для следующей версии этого же упражнения мы возьмем ленту, обхватываем лентой грудную клетку сзади. Концы ленты мы берем в руки. И опираемся также на коврик руками. И ваша лента может слегка натянуться. Сделайте меньше или больше натяжения, как вам хочется, чтобы не было сильно туго. И теперь мы начинаем с вами округлять спину, отталкиваясь руками от коврика, опуская голову вниз и откатывая таз назад. И мягко возвращаемся. И здесь вы можете вытянуться за макушкой и уйти в легкий прогиб. Двигайтесь безопасно. Для этого, пожалуйста, будьте внимательны к своим ощущениям. Если есть какая-то болезненность, то уменьшите амплитуду или пропустите это упражнение. Хорошо. И мы добавляем здесь дыхание. И на сгибании вдох направляем прямо в ленту, в ребра под лентой. Лента дает нам обратную связь, и мы лучше чувствуем этот участок нашего тела. И потом там будет больше дыхания, больше свободы движения на вдохе и выдохе. И вы можете проделать это упражнение дольше, размещая ленту чуть выше по спине или чуть ниже. Отлично. Проделайте то же самое в другую сторону. И теперь мы можем с вами сесть так, как вам удобно. Это может быть даже положение сидя на стуле, а может быть и лежа. И здесь мы еще немножко просканируем, как сейчас чувствует себя грудная клетка, как двигаются ребра.
Попробуйте.

Можете просто подышать, макушкой тянуться вверх, отпустите ваш живот, пусть на вдохе брюшная стенка отодвигается от позвоночника. Послушайте ваше тело, как двигаются ребра. И мы можем сделать то же самое, что в начале. Положить одну руку на живот, другую на грудную клетку. И убедиться, что живот вовлекается в движение. Ну и небольшое движение есть и под рукой, которая сверху. Также мы можем расположить наши руки на ребрах. И вдохом просталкивать наши ребра. И вот здесь должно быть достаточно движения. Можно сравнить объем грудной клетки на вдохе и выдохе. И тут у вас должно быть не менее 6-7 сантиметров. И тогда ваше дыхание, каждый ваш вдох станет для вас лечебным. Наше тело создано уникальным. И осознанное движение является незаменимым инструментом в достижении здоровья. Помните, движение – это жизнь.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром».
2: Концентрация вредных веществ в автомобильных пробках часто превышает предельно допустимые нормы на 150%. Но в квартире, где курят, концентрация вредных веществ превышает ПДК на 400%. Ребенок в такой квартире подвергается принудительному отравлению канцерогенами даже в большей степени, чем если бы он постоянно находился в автомобильной пробке. Береги себя и подумай о близких.

Красивой, сверкающей улыбкой хотят обладать все без исключения. Но для этого очень важно иметь здоровые зубы. Однако даже самый хороший стоматолог не сможет ничего сделать, если человек недостаточно уделяет внимание гигиене.

0: ротовой полости и уходу за зубами. Ведь на самом деле основную работу по сохранению своих зубов здоровыми и красивыми мы должны делать самостоятельно. Как ухаживать за зубами и какие правила нужно соблюдать при ежедневной гигиене, расскажут наши гости. Специалисты в области стоматологии Елена Валентиновна и Павел Викторович Малинины. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня хотелось бы с вами поговорить о том, как правильно ухаживать за зубами. Ну и начнем с банального, как правильно нужно чистить зубы.
1: Это очень большая такая емкая тема, и самое главное, наверное, в нашей стоматологии, как правильно чистить зубы. Чистить зубы можно как дома, ну так, начну с этого, да, так и у стоматолога. Вот. Иногда приходят пациенты к стоматологу, почистите мне зубы. И все, и пошли.
0: И думают,
1: что все нормально. На самом деле вся работа по поддержанию здоровья своих зубов ложится на человека. Потому что как только появляются первые зубы, нужно начинать чистить.
0: Маленьким
1: карапузиком. Сначала мама чистит, потом они сами учатся. Когда уже человек подрастает, он чистит зубы. Сейчас, средств очень много.
0: Мы с вами прямо по порядку пойдем. Например, как часто мне нужно чистить зубы? Ну вот я, например, чищу зубы 2 раза в день. Этого достаточно?
1: Правильно, да.
2: Ну я бы уточнил этот момент. Лучше всего на количество не ориентироваться.
0: Ага.
2: Да, потому что, допустим, человек по какой-то причине там перекусывает там раз 5 в день.
0: Да.
2: Вот. И получается 2 раза после 2 приемов пищи у него зубы чистые, а после 3 еще они у него грязные.
0: Вот. Ну, это страшно?
2: Это страшно, да, потому что пища разлагается в течение 30 минут во рту, налет пищевой. И начинается разложение, процессы гниения, и, соответственно, что начинает быть негативное воздействие на поверхность зуба. Вот, поэтому я бы так сказал, что тут нет такой аксиомы, вот именно вот чистить.
0: То 2 достаточно.
2: 2 или 3, или кто-то еще говорит 4. Все отталкивается от принципа. Во рту всегда должно быть чисто.
0: Поел, почисть.
2: Да. Сколько раз ты поел, столько раз ты почистил. Другой момент, что не обязательно всегда чистить щеткой. Но об этом, может быть, мы позже поговорим.
0: Да.
2: А вообще, главное, во рту всегда, за исключением приема пищи, должно быть чисто.
1: Ну, стандартно это 2 раза. Но очень интересно, что нужно чистить после завтрака и после ужина.
0: Не перед завтраком?
1: Да, да, я своим пациентам так объясняю. Вот, если вы чистите только один раз, многие говорят, что один раз до завтрака. Проснулся, почистил зубы, поел. Зубы грязные, грязные, грязные, грязные до следующего утра. Получается, что сутки зубы грязные. И микробы там делают все, что хотят. Когда мы чистим после завтрака, у нас зубы чистые до следующего приема пищи. Это раз. Потом, как Павел Викторович сказал, что можно почистить после обеда или какого-то там приема пищи, или сполоснуть рот. И мы чистим после ужина обязательно. И у нас всю ночь опять зубы чистые. Поэтому получается, что у нас больше 12 часов зубы чистые. Это очень важно.
0: Давайте тогда поговорим, вот раз мы уже начали, о количествах, о том, что можно сполоснуть рот. То есть получается иногда, ну, потому что таскать с собой щетку
2: сложно. Ну да, это касается
0: сложно.
2: Как раз моментов перекусов. Допустим, вы позавтракали, почистили зубы, все замечательно. Вот, спустя 2-3 часов вы съели яблоко.
0: Да.
1: Или булочку.
2: Да, яблоко обладает как очищающими свойствами, одновременно загрязняющими.
0: Я, кстати, слышала об этом.
2: Да.
0: Бабушка говорила мне. Если нет щетки, съешь яблоко, все нормально.
2: Да, плюс яблоко в чем? В том, что, допустим, если после еды съесть яблоко, кислота фруктовая, она очень хорошо растворяет пищевой налет. И клетчатка яблочная, она действует как зубная щетка.
0: То есть вместо щетки с собой можно таскать яблоко?
2: Но есть одно но. Даже после яблока.

0: яблоко, необходимо помнить, что фруктовая кислота, которая растворила этот самый налет, угу. потом продолжает что делать? Находясь в полости рта, растворять уже эмаль. Да, поэтому яблоко вы съели, да, вы помогли, вы, так сказать, экспресс-чистку произвели. Угу. Но после нужно нейтрализовать. В полости рта слюна имеет слабосилачную реакцию, но никак не кислую. Угу. Зубы очень боятся кислоты, поэтому теплой водой обязательно прополачить.
1: Да, у нас в стоматологии есть такое понятие, как самоочищение полости рта пищевым комком. То есть, когда мы кушаем, у нас пища, она немножко очищает поверхность зуба.
0: Угу. Клетчатка, находящаяся в пище.
1: Да, клетчатка. Угу. То есть, да, у нас получается пища скользит по зубу и очищает основную поверхность. Угу. Вот. И очень часто, когда смотришь в полость рта, и сразу говорю, что вот вы кушаете больше на правой стороне там, или на левой стороне. А говорят, а почему? Я говорю, а потому что там, где вы кушаете, у вас зубы чище. А там, где не едите, да, там больше налета. И говорят, да, правильно. Поэтому еще раз повторяем, да, вот с прошлой передачи, что кушать надо и справа, и слева. То есть не нужно использовать только одну сторону.
2: Угу, да, даже здесь да, это полезно. Да. А вот еще, то есть мы можем, значит, перекусить яблочком, ополоснуть рот. Этого достаточно для гигиены? Вот, например, у нас лежат жвачки. И, естественно, рекламы всякие, да, что вот освежит дыхание, почистит белоснежная улыбка даже, угу. это нам показывают в рекламе. Да. Они вообще как-то помогают, вот на ваш взгляд?
1: Жвачки есть с сахаром, есть без сахара. Допустим, с ксилитом, да? Как бы они сладенькие, ксилит, он очень сладкий. Вот, и добавляют его в жвачки как заменитель сахара. Эти жвачки можно 10-15 минут после еды, не больше.
0: Да, потому что, когда человек жует, причем неважно, что он жует, жвачку или что-то другое, чтобы он не жевал, рефлекторно вырабатывается слюна. А слюна человеку нужна для пищеварение. Вот. Если слюна вырабатывается сверх того, что он во время еды, да, то получается повышенная нагрузка на слюну и железы. А в дальнейшем, наоборот, может выработаться, появиться сухость во рту. Да.
1: Сухость, поэтому, да. Также вырабатывается желудочный сок. Тоже не очень полезно, когда он вырабатывается уже без приема пищи. Еще один момент такой, что когда мы жуем пищу, даже твердую, проходит какое-то время, она измельчается, и мы ее проглатываем. То есть нагрузка на ткань, удерживающую зуб, она как бы определенная. Если мы жуем жвачку, она не разлагается, не измельчается, как пища, она все время вот одинаковая консистенция, все время такая резиновая. И какой-то момент просто может быть перегруз ткани, удерживающей зуб, потому что там тоже есть связки между косточкой и корнем. Вот то, что влияет на, может быть, воспаление банальное. Поэтому 10-15 и все.
0: Да, и еще для тех, кто заботится о своем внешнем виде, надо помнить, что кто часто жует жвачку, появляется личико хомячка, так называемое. Да. Гипертрофируется жевательная мышца, и даже чисто внешне, вот это видно, появляются такие расширенные, так сказать, в области скул, вот где щеки, такие как бы вздутости. Ага. Это за счет того, что гипертрофируется жевательная мышца.
1: Особенно, если жевать на одной стороне. Получается,
0: будет асимметрия лица.
2: Некрасиво это. Понятно, разобрались с жвачками. Так, ну и давайте теперь перейдем. Вот, ну, например, к ополаскивателям, да, если, ну, я хочу по уменьшающей, да, ополаскиватель мы с собой, наверное, тоже таскать все-таки не можем, или?
0: Ну, почему, маленький пузырек можно.
2: Можно, да?
0: Да, грамм 50, допустим, пузыречек, не больше, почему.
2: То есть это можно, тоже мы можем заменить чисткой.
1: Да, да, есть, да, есть еще же ополаскиватели концентрированные, они маленькие, там просто несколько капелек нужно.
2: А вот теперь скажите мне про ополаскиватели. Они вообще что делают? Ну, вроде ты почистил зубы щеткой. А зачем же ополаскиватели?
1: А ополаскиватели, они как бы пролонгируют, продлевают действие
0: чистоты.
1: Да, да. Нашей, ну, зубной пасты.
2: А каким образом? Они как-то обволакивают, что ли, зуб или что?
1: Они, во-первых, противовоспалительные, они препятствуют прикреплению налета к зубам, немножечко как бы его тоже разлагают, этот налет, и поэтому зубы гораздо чище. Иногда там добавляются еще какие-то компоненты, ну, допустим, фтор, да, что укрепляет эмаль. Как я сказала, противовоспалительные там какие-то могут быть травки, ромашка, шалфей добавляются, они уже немножечко подлечивают наши десны. Это ополаскиватели. Но

0: тоже они есть спиртовые и беспиртовые. Это нужно смотреть, потому что иногда спиртовые, они вызывают раздражение. На слизистые тогда лучше использовать беспиртовые ополаскиватели.
1: Ну да, и всегда нужно помнить о том, чтобы у зрителя не возникало путаницы, потому что мы уже упоминали, что и яблоко чистит, и жвачка чистит, и даже пища, которую мы будем чистить.
2: Да.
1: И как они взаимозаменяемые, или как быть...
2: Тут принцип, давайте.
1: Да, тут принцип такой. Пища, которую мы едим, да, чистит, но она чистит не до конца, и часть налета осаждается с пищи на зубах.
2: Так.
1: Поэтому необходимо механическое очищение, вот щетка. То есть это обязательный атрибут.
2: Угу.
1: Смысла выполаскивателя нет, если мы не сначала не используем щетку.
2: Угу.
1: Потому что пищевой налет, он очень плотно прикрепляется к эмали.
2: Угу.
1: Часть этого налета. Того, который не участвует в чистке зубов. Та пища, которая не участвует в чистке зубов. И получается, ее просто так... Этим ополаскивателем не убрать.
2: Растворишь.
1: Да,
0: то есть самое основное, это, конечно,
1: это
0: вот механическая чистка.
1: Это разная функция у этих двух предметов.
2: Очень хорошо, что вы это подметили. Действительно, можно запутаться. Раз уж мы перешли к щетке, давайте поговорим. Для начала, как этой щеткой пользоваться? Может быть, вы покажете. Я знаю, когда-то давным-давно, еще в детстве я смотрела передачу, показывали, что надо чистить сверху вниз. Вроде так. Да?
1: Так
2: правильно?
1: И есть. Так и есть,
0: да. Немножечко, да, как бы немножечко.
2: Покажите, как нам нужно чистить зубы. Ну, с задними я вообще не знаю, что делать. С жевательными, я имею в виду, зубами. Я вообще не знаю. Их просто же тереть надо.
0: Ну, наверное, у Насти очень хорошие зубы, да, что нет таких проблем.
2: Да, у меня, я пока что никогда не лечила зубы, они у меня еще никогда не болели, но я уже стала бояться.
0: Понятно. Щетки тоже бывают разные.
2: Да.
0: Вот, это не просто взял щетку там любую и давай там орудовать полосы.
2: То есть это тоже имеет?
0: Да, да. Щетки бывают мягкие, средние жесткости. На каждой щетке на упаковке написано.
2: Да, да. Иногда по-английски.
0: Вот особенно вот, да, сверху вот на упаковочке нужно читать, какая щетка. Вот. И, допустим, если у мягких щеток тоже очень важно количество щетинок. Но, да, на упаковке тоже написано, какое количество щетинок. Чем больше циферка, допустим, вот от 500 и выше, допустим, ну, 2000 это вообще красота. Это значит количество щетинок в пучке. Вот. Это вот тоже очень важно. Если ты хочешь качественную щетку, то нужно, и тебе врач рекомендовал мягкую, то нужно на это внимание обращать. Обязательно. Чем больше,
2: еще
0: тем
2: лучше. Нужно разбираться, какая конкретно тебе щетка подходит, а не то, чтобы какая тебе нравится.
0: Да, есть щетки, просто вот щетиночки обрезанные, это, ну, более дешевых вариантов. По качественной щетке у них каждая щетинка, она заполирована, она кругленькая. Это тоже служит как бы защитой эмали, чтобы ее не царапать. Хоть у нас эмали как алмаз, как мы говорили, да, вот, но можно
1: все-таки
0: ее поцарапать.
1: Не алмаз.
0: Да, это не алмаз, нужно беречь.
2: Так.
0: Поэтому в щетке важно.
1: Да, и как определить? Потому что на практике сложно определить, это рубленые волокна или это полированные.
0: Да.
1: На самом деле все очень просто. Пальцем берем и проводим.
2: Так, но это здесь мы пальцем можем. А когда я покупаю щетку, я этого сделать не могу. Я уже потом дома могу это сделать.
1: Методом, так сказать, пика. То есть мы купили щетку подешевле и чувствуем, что она вот очень неприятна, когда проводишь пальцем.
2: Жесткая.
1: Да, полированная щетина, они очень хорошо чувствуются.
2: Да, обязательно покажите.
1: И очень легко определить, они очень гладкие, эти щетинки.
0: Ну и еще сейчас многие производители, они на самой коробочке как бы картиночку рисуют, и в увеличенном да, вот увеличенная щетинка, там написано, что она заполированная. Да.
2: Вот
0: тоже,
2: да, внимание.
0: Да, можно обратить внимание.
1: Там такая кончик у нее в форме овала.
0: Да.
1: Она рисована.
0: Вот, форма щетки. Есть щетки длинные.
2: Да.
0: Вот сейчас опять стало, кстати, модно. Вот прям вот такая щетка.
2: Да.
0: Вот как вот эта.
2: Да.
0: Вот. Есть маленькие щеточки, не укороченные, на 1-2 зубика. Здесь самое главное, ну, тоже, наверное, врач может посоветовать, потому что в полости рта у всех ситуация разная. У кого-то 2 зуба осталось, у кого-то полный зубной ряд. И по жесткости тоже врач должен посоветовать. У кого-то слабая эмаль, у кого-то стираемость, у кого-то повышенная чувствительность, у кого-то вообще все хорошо. Поэтому щетки, они разные. Не так нельзя прийти в магазин там, да, вот хочу вот эту. Вот, красненькая,
2: я
0: понравилась.
2: Так и делаю.
0: Да, понравилась красненькая щеточка. Нет, надо обязательно спросить у врача, что конкретно нужно.
1: Ну, да, но не каждый пойдет покупать щетку, предварительно спросив врача.
2: Вообще?
1: Поэтому Да, можно руководствоваться

0: руководствоваться общим принципом.
1: Так.
0: То есть вы, заходя в аптеку, спрашиваете мягкую щетку.
1: Так.
0: Потому что мягкая щетка, во-первых, она не царапает эмаль.
1: Угу.
0: А во-вторых, если чистить тщательно, она создаст такой же чистый эффект во рту, как и средняя щетка.
2: За счет количества щетинок. Чем больше, значит, тем она лучше чистит.
0: А жесткой щетки я бы вообще не стал упоминать, потому что она, в принципе, должна быть исключена из употребления. Это эффект вот этот, чистоты после жесткой щетки, он очень такой, на самом деле, относительный. То есть, с одной стороны, мы получаем вроде бы как чистые зубы очень быстро за счет жесткости щетки, но в то же время мы можем травмировать эмаль.
2: И десну тоже,
0: Лучше чистить более тщательно мягкой щеткой, и она на самом деле создаст такую же чистоту во рту. Хотя будет первое время ощущение, особенно после жесткой щетки, что мы как бы не чистим зубы, потому что мы не чувствуем этой жесткости.
1: Да,
0: но
1: вот
0: это ощущение
1: это быстро,
0: да, оно очень быстро пройдет, и мы сохраним и свою эмаль, и в то же время у нас будет чисто во рту.
2: Ну, а теперь о движениях.
1: Да, давайте.
2: Тоже самое главное.
1: Потому что я сейчас слушаю и думаю, я представляю, потому что я действительно жесткая, ну, средней, жесткая, я почему-то люблю. Вот как, именно как вы сказали, чтобы так, набирать.
2: Чтобы скрипело.
1: Да. Я сейчас представляю, если я возьму мягкую щетку, как же мне нужно, я и так долго чищу зубы, вот как же мне нужно ей двигать, чтобы было чисто?
2: Ну, как долго? 2-3 минуты.
1: 2-3 минуты.
2: 2-3 минуты, да, это время для того, чтобы почистить всю полость рта.
1: Так.
2: И мы чистим каждую челюсть отдельно, не две сразу вот так вот таким движением, а каждую отдельно. Мы чистим сверху вниз вот такими вот движениями, как бы выметающими.
1: Ага.
2: Для того, чтобы...
1: То есть не загонять туда?
2: Да, да, сверху вниз, с десны, с красного на белое, вот такими выметающими движениями. Мы чистим, да, это получается внешняя поверхность, мы так все прочищаем. Детям тоже очень интересно, они же не могут отследить, если мне поставишь часы, сколько они чистят зубы. Надо считать, кто умеет считать это.
1: Песочные еще
2: 10, да, 10 раз.
1: Вот
2: 10 раз на одном месте мы должны провести это для детей. Ну, для взрослых, если не умеют, то тоже можно считать.
1: Мы про детей поговорим отдельно.
2: Да, жевательную поверхность мы тоже чистим уже вот такими движениями. Со стороны неба, опять же, с красного на белое, выметающими. Передние мы разворачиваем щеточку, потому что здесь идет изгиб, и чистим вот таким образом.
1: Надо же.
2: То же самое про нижнюю челюсть, то есть с красного на белое. Выметающими движениями все здесь прочистили. Вот, потом можно вот сомкнуть уже, да, и легкими круговыми уже промассировать десну.
0: И когда вы это начнете делать, вы поймете, что щеткой это делать очень и очень неудобно.
1: Но об этом мы с вами поговорим в следующей передаче, потому что вопросов еще тьма.
2: Да.
1: И мы прям продолжим с вами эту тему обсуждать. А сейчас я вас благодарю за эту чудесную беседу, за то, что так все подробно растолковываете. Спасибо вам большое. Всего хорошего.
2: До свидания.
1: Подведем итоги. Обязательный минимум надлежащей гигиены – тщательная чистка зубов и ротовой полости утром и вечером. Лучше, если вы выберете время чистки после завтрака и после ужина. Если вы не имеете возможности почистить зубы, съешьте яблоко и прополощите рот теплой водой. Не используйте жевательную резинку более 10-15 минут. Полоскание полости рта должно оставаться в профилактике навсегда, так как жидкость попадает в места, недоступные для других средств гигиены. Выбирайте зубную щетку с мягкой или средней жесткостью, чтобы не повредить зубную эмаль. По индивидуальным вопросам гигиены обратитесь к своему стоматологу. А я желаю вам красивой улыбки.

Даже если вы испытываете какой-либо стресс, порождаемый внешними факторами, которые вообще не поддаются какому-то вашему влиянию, вы успешнее справитесь с ним, если будете убеждены, что способ решения проблемы отчасти в ваших руках. Я хочу рассказать о докторе Гарольде Гринвальде, который занимался лечебной практикой в течение 30 лет.

которые все время приходили и ныли, и стонали, и сопереживания просили от него. С подобными просьбами прежде никто не обращался к этому доктору, когда пришла очень веселая, улыбающаяся женщина. И она сказала, что ее ничего не беспокоит. Она ответила, что никаких серьезных жалоб у нее нет. Она считала себя счастливой и пришла к этому доктору лишь за рекомендациями, следуя которым она рассчитывала стать еще счастливее. В этот момент доктор Гринвальд оторопел от такой просьбы. Он просто не мог представить, что на самом деле происходит. В следующее мгновение его посетила мысль, что он стал знатоком по части несчастья. Он умел помочь людям пережить беду, но ни малейшего понятия не имел о том, как помочь женщине, которая была счастлива и хотела еще больше стать счастливой. И вот вопрос, который он задал себе, что делает людей счастливыми? На этот вопрос он стал искать ответ, продолжая консультировать людей. Так он занялся исследованием счастья. В результате Гарольд Гринвальд написал интереснейшую книгу под названием «Счастливый человек». Исследование привело к удивительному открытию, о котором он повествует в начале этой книги, из которой я хотел бы познакомить вас для того, чтобы мы испытали и поняли, в чем же понимание счастья и как это взаимосвязано с нашим стрессом. «Мое самое удивительное открытие, – пишет он, – заключалось в том, что подавляющее большинство жизнерадостных, довольных, опрошенных мной людей испытало за свою жизнь поразительно схожие душевные муки, горькие разочарования и поражения, схожие с теми переживаниями несчастья, которые обременяли других моих пациентов. Другими словами, счастливые люди, которыми он опросил, сталкивались с теми же трудностями, что и у других людей. Причина счастья была не в том, что кто-то чудом обошел стороной какую-то беду. Беды были такими же. Счастье их объяснялось чем-то иным. И вот доктор Гринвальд продолжает свое рассуждение. Все счастливые люди, которых я опрашивал, при подготовке этой книги решили не быть жертвами. Они решили, что будут счастливы. Чаще всего решение принималось вслед за тяжелым эмоциональным или физическим надломом в их жизни. Сразу же после едва не приведенных к смерти катастрофе или губительным разводом, к примеру, люди принимали для себя решение, что они будут, несмотря на все это, счастливыми. Поэтому, если вы оказались в самом гуще какой-то жизненного кризиса, он может стать поворотным событием в вашей судьбе. Может случиться что-нибудь хорошее. Вот какой вывод делает впоследствии доктор Гринвальд. Итак, бесспорно, что именно такие обстоятельства многие удрученные люди называют причиной своего уныния. Так почему же кто-то из людей не впадает в уныние? Вновь и вновь я приходил к выводу, что они воспользовались сложившимися обстоятельствами, чтобы пересмотреть свой взгляд на окружающий мир. Затем они сознательно или бессознательно принимали решение, что сами несут ответственность за свое счастье. Счастливые люди счастливы, потому что решают быть таковыми. Вопреки обстоятельствам, жизненные испытания никого не обходят стороной, но некоторые смотрят на них как на возможность, помогающую им возвыситься над испытаниями и сохранить ощущение счастья. Помните пример с человеком, который вышел из себя из-за того, что судья засчитал его мячи фальшивыми? И вы знаете, в этой истории судья дает очень четкое определение. Любой бросок – ничто, пока я не дам ему определение. Так вот, когда в жизни происходит любое грозящее нам событие, какая-то неприятность, нужно помнить, что ведь это-то событие ничего для нас не значит, ничего из себя не представляет, пока мы не дали ему определение.
Определение даете вы всем своим.

событиям, происходящим в вашей жизни, несчастные люди могут оставаться в таком состоянии, постоянно оценивая эти события в своей жизни как события, порождающие стресс. И если вы приняли решение быть счастливым человеком, развивайте духовный аспект. Он очень помогает в этом. Он поможет вам укрепиться в этом решении. Например, возьмем библейский текст, который помогает это сделать. Библейский текст записан в послании апостола Павла к римлянам, 8 главе, 28 стихе. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Человек доверяет Богу в случае беды. Развод, недостаток финансов, сообщение о неизлечимой болезни. На это нужно взглянуть через представление о том, что любящий Бог все содействует ко благу. Так стресс лишается жизнеспособности, а человек избегает тяжелейших последствий долговременного стресса. Порой человек умирает не от болезни, а от стресса, который его постиг, в результате может быть маленькой болезни. И даже может испытать приятные переживания. С помощью библейских слов о милости и о любви Бога к человеку складывается совершенно другое мировоззрение. И это мировоззрение ослабляет стресс, делает жизнь человека наполненную вдохновением. Люди сами отвечают за собственное счастье. Всех нас постигают житейские бури или задевают стрессовые раздражители. Сбивают ли они нас с ног или калечат, или помогают вырасти, зависит в большей степени от нашего к ним отношения. И помните, выход есть.

0: Готовы ли мы видеть в церкви людей, не похожих на нас? Почему так трудно принять того, кто отличается от нас? Однажды апостол Петр увидел видение о том, кого нужно принимать в христианскую общину. Сегодня мы рассмотрим эту историю. На наши вопросы отвечает священнослужитель Михаил Сергеевич Иварионов. Михаил Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вообще далеко не всех первые христиане принимали в свои общины. На первый взгляд кажется, что нужно принимать каждого желающего. Христос вот учил любви и принятию, да, и снисхождению. Но на практике не все

0: всегда было так. Вот интересно узнать, с чем это связано и как, собственно, решалась эта проблема.
1: Да, вообще мы склонны делить людей на своих и чужих, на наших, не наших, на верующих или неверующих, например. Да? И в истории церкви это разделение доходило до каких-то чудовищных крайностей, как, например, крестовые походы против еретиков. Один из таких был, когда был один крестовый поход против альбегойцев, когда крестоносцы захватили город Безье, то они спросили папского легата, как им быть, как им отличить еретиков от добрых католиков, ну, чтобы не убить вместе с ними и католиков. И они тоже жили в этом городе. На что тот ответил знаменитой фразой: «Рубите всех, Господь узнает своих».
0: Вообще, конечно, впечатляюще.
1: Насколько правдивы эти слова, я действительно говорил, мы не знаем, но они показательны. Они показывают нам, насколько трудно нам принимать все чужое. Мы, конечно, не рубим мечами, но в наших сердцах иногда живет тот же самый дух разделения. И когда к нам в церковь приходит другой, иначе одетый, иначе мыслящий или иначе верующий, то наша первая реакция бывает: а что он тут делает? А место ли ему здесь с нами? Мы не говорим это вслух, но внутри возникает барьер, что он не такой же, как мы. Но если Бог приводит человека в церковь, имеем ли мы право считать его недостойным только потому, что он не разделяет наших взглядов? Или же нам нужно научиться видеть людей глазами Бога, который уже смотрит на них, как на своих детей? И вот как раз в истории с Петром, в книге «Деяний», мы видим, как Бог ломал стереотипы Петра и учил его посмотреть на людей по-новому. Давайте откроем эту историю, книга «Деяний», 10 глава, и прочитаем. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. И так пошли людей в Иопию, и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона-кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем, рассказав им все, послал их в Иопию. Итак, Корнилий, римский сотник или центурион, то есть командующий примерно сотней воинов, он находился со своей когортой в Кесарии. Это город в Иудее, названный в честь римского императора. Кесария была резиденцией римского наместника, поэтому в этом городе размещался регулярный римский гарнизон в составе 3000 солдат, которыми командовали вот такие центурионы. И вот один из них был этот Корнилий. Сотники получали довольно крупное жалование, в несколько раз превышающее жалование обычных солдат, поэтому мы можем, ну, то есть поэтому у него были деньги на то, чтобы содержать и слуг, и рабов, да, и творить еще много милостыни. И вот этот военный человек был также человеком благочестивым, творящим милостыню и, как здесь сказано, боящимся Бога. Вот этот термин «боящийся Бога», он интересен. Вообще, было два термина, которыми обозначали язычников, приближенных к иудаизму. Это прозелиты и боящиеся Бога. Прозелиты – это бывшие язычники, но полностью обращенные в иудаизм. То есть они принимали обрезание, они становились частью народа Израиля, и они соблюдали весь Моисеев закон, как и евреи. А вот термином «боящиеся Бога» называли язычников, которые не приняли иудаизм, они не стали прозелитами, они не приняли обрезания и не соблюдали ритуальный закон, но они поклонялись единому Богу евреев. И при этом отвергали идолопоклонство, практиковали нравственную жизнь и благотворительность. И вот эти, это были

0: люди, которых привлекала иудейская религия с ее нравственными законами. Угу. Евреи называли таких людей не полностью обращенными.
1: Угу.
0: И считали их, в общем-то, наравне с обычными язычниками, но боящиеся Бога. Да? И благочестивому иудею было запрещено входить к ним в дом, прикасаться к их вещам и есть их еду. Это бы сделало их самих нечистыми. Однако Бог начинает действовать в жизни вот этого язычника, Корнилия. Он слышит его молитву и отвечает ему во время, как здесь сказано, в 9 часов дня, но это было около 3 часов дня на самом деле, потому что сутки в Римской империи начинались не с полуночи, как у нас, а с 6 утра, то есть с рассвета. Вот, и поэтому для них наши 6 утра были для них 00. Поэтому 9 час — это 3 часа дня, и так, кстати, передано в современных переводах. Вот. И Корнилий молился где-то в 3 часа дня, когда человек мог после трудовых своих обязанностей сделать паузу, где-то уединиться, поговорить с Богом. И, кстати, это была нормально распространенная практика, когда Петр и Иоанн однажды тоже шли в храм помолиться, и там встретили хромого человека, который просил милостыню, они тоже шли туда в 9 часу дня, ну или в 3 часа пополудни. И вот во время молитвы Корнилий наблюдает видение. К нему явился ангел, тот посылает его за... говорит ему, чтобы он послал его за Петром в соседний город Иопию, чтобы тот ему сказал некие спасительные слова. Потому что, хотя дела Корнилия и были угодны Богу, но они не были достаточно для спасения, они были только как бы приготовлением к Евангелию. Нужно еще, чтобы они дополнились верой во Христа. И Корнилий посылает своих слуг в Иопию, где-то в 50 километров от Кесарии. Они вышли вечером, вероятно, шли всю ночь, и вот к полудню прибыли в город. Тем временем Петр. Давайте посмотрим, что происходит с Петром, начиная с 9 стиха той же главы. На другой день, когда они пришли, приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, присмыкающиеся, и птицы небесные, и был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда и в другой раз был глаз к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр, недоумевая в себе, что бы это значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот и, крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром. Итак, что происходит с Петром? Петр поднимается на крышу дома, где, вероятно, легче переносилась дневная жара. Туда он приходит для того, чтобы помолиться. Это было где-то около полудня. Ну, время было где-то около полудня. Обед еще готовился, обедали гораздо позднее, но Петр уже почувствовал голод. Я думаю, что этот голод был от Господа, так его Бог готовил к последующему видению, чтобы он полностью на себе прочувствовал всю драму вот этого события. И вот в этот момент он получает видение, как на землю спускается полотно, а на нем всякие животные, и чистые, и нечистые, и некошерные животные, змеи, птицы и так далее.
1: Скатерть-самобранка просто, простите, да?
0: И Бог говорит Петру: «Петр, заколи и ешь». Повеление немного странное, потому что вряд ли Петр настолько сильно проголодался, что он готов был сразу взять какого-нибудь кролика, заколоть его и сырым прямо съесть. Да? Ну, вряд ли такое возможно. И очевидно, что Бог делает это просто для демонстрации. Это была демонстрация. От Петра здесь не ожидались какие-то конкретные действия, но Бог таким образом борется с его стереотипами. С какими стереотипами? Видно из слов самого Петра, вот он говорит в конце, когда уже приходит к Корнилию, он делает такой вывод, 28 стих. «И сказал им: вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником,

0: Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». То есть Бог борется со стереотипами Петра вот именно о его отношении к вот этим людям, к язычникам, да, или к иноплеменникам. Mm-hmm. Он говорит, Бог мне открыл, чтобы я ни одного человека не почитал нечистым. То есть Петр истолковывает это видение и понимает, что оно касается не диеты, а вот именно человеческих отношений. А поскольку иудеи проводили прямое соответствие между нечистыми животными и нечистыми язычниками, то и Петр был воспитан вот в этой культуре, и у него были те же самые стереотипы, то вот он так и относился к ним и так же считал. Поэтому смысл видения был в том, чтобы позволить Петру испытать культурный шок и преподнести о людях, о язычниках, чтобы язычников не считали нечистыми.
1: Но сначала он этого не понимает, что бы это значило, да, видение,
0: да, он
1: в 17 тексте. И тут стучатся в дверь, ну, кричат даже. Да. Да,
0: мол, и вот приходят, да, приходят, да, слуги Корнилия как раз в этот момент. И тогда Петр легко сумел понять, что значит это видение, к чему он относится, и соотнести увиденное видение этих животных с теми людьми, которые к нему постучались. И он принимает этих язычников у себя, потом они вместе идут к Корнилию, он входит в его дом, не боясь уже оскверниться, хотя наверняка для него это тоже был определенный барьер, который он преодолевал. Там он проповедует, и вдруг во время его проповеди на всех язычников сходит Святой Дух, это уже идет дальше по тексту. Они начинают говорить на языках и славить Бога. И это происходит внезапно, безо всякой молитвы, как это было, например, в день Пятидесятницы, когда тоже апостолы молились, и сошел на них Святой Дух, и они заговорили на языках. Здесь происходит это внезапно, и Дух таким образом действует здесь самостоятельно, как ему угодно. Он сходит еще прежде даже крещения, скорее всего, потому что Петр сам еще мог колебаться, крестить их или нет. И вот это сошествие Святого Духа, это еще было свидетельством для самого Петра. Свидетельством того, что Бог принимает язычников, равно как иудеев. И уже после этого, 47 стих мы читаем, что говорит Петр: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» То есть он увидел это знамение, сошествие Святого Духа, он понимает, что теперь можно их крестить. Он спрашивает, кто же может им запретить, и велит им креститься.
1: А вот как проявилось сошествие Святого Духа внешне? Дух Святой сошел на всех слушавших слово, 44-й текст. «И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников». То есть в чем это проявилось, сошествие Духа Святого?
0: Вот. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушающих слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. То есть, вероятно, они говорили на неких языках. То есть дар – это подобен тому дару, который был и излит в день Пятидесятницы, когда апостолы тоже говорили на разных языках, и каждая народность слышала знакомую речь, знакомое наречие. Так и здесь тоже. Они услышали разные языки, и это было свидетельством излития Святого Духа, потому что сами по себе эти люди этих языков не знали, но вдруг начали на них говорить.
1: И величающих Бога, то есть они прославляли Бога.
0: Прославляли
1: Бога, давали славу, там, аллилуйя Богу. В общем, вели себя как христиане, можно сказать.
0: Ну да, видимо, они были очень вдохновлены и речью Петра, и вот тем сошествием Духа, которое с ним произошло, и они прославляют Бога. Уж какими речами они там прославляют, мы сказать это не можем, и как это выглядит, нам трудно себе представить, да? Но, тем не менее, это было явно для Петра, и Петр делает из этого вывода, что теперь эти язычники достойны того, чтобы принять, как и мы, крещение. То есть они могут быть полноценными христианами без погружения еще в иудаизм и соблюдения вот тех обрядов, которые предполагалось.
1: Из обрезания,
0: да, обрезания, соблюдения ритуального закона и прочего, а сразу же к крещению. Вот. И поэтому, когда другие апостолы узнали про этот инцидент, они начали упрекать Петра, что он ходил к язычникам, что он ел вместе с ними, потому что они сами еще были в плену вот этих предубеждений. Ранняя церковь, она себя вообще не мыслила отдельно

0: от иудаизма. Это было как бы движение, течение внутри иудаизма, а не отдельной религии. И те стереотипы, которые существовали в иудаизме, они также были присущи ранней церкви, и поэтому церковь не была готова вот так, к такой открытости, к такому принятию язычников. И апостолы упрекают Петра за этот визит, а Петр, ссылаясь на опыт излития Святого Духа, говорит им, что сам Бог засвидетельствовал свою доступность для язычников, свою открытость для язычников, когда дал им такой же дар Святого Духа, как и нам. И вот когда апостолы услышали этот аргумент, они удивились и сказали: «Видно, и язычникам Бог даровал покаяние и жизнь». То есть для них это, самих это было настоящим открытием. Для них это было переломным моментом. Вот именно вот эта точка. Это уже после, спустя довольно много времени, апостол Павел скажет, что во Христе нет разделения на иудеев и язычников. Крест разрушил эту преграду, стоявшую посреди них. Но хотя это произошло еще на кресте, церкви это еще не было открыто. Настоящим переломным моментом вот стал именно этот случай, произошедший с Петром, потому что до него христианство распространялось только среди своих,
1: только среди иудеев
0: и бывших язычников, полностью обращенных в иудаизм.
1: Которые были прозелитами.
0: Да, прозелитами. Но уже после этого Евангелие стало доступным более широким массам, и постепенно доля иудейских христиан, она как раз стала уменьшаться, а доля христиан из язычников увеличиваться, и сегодня уже христианство у нас с иудаизмом никак не ассоциируется, но оно уже распространилось по всему земному шару благодаря вот тому, что церковь смогла эту открытость для язычников проявить.
1: То есть людям было трудно, первым христианам было трудно принять тех, кого они никогда не принимали, в свои ряды, с кем они никогда не делили пищу, с кем они никогда вместе не стояли, в храме. Да, им было трудно. А здесь прямо Бог четко открыл Петру через видение, и это точно было от Бога. Петр это знал, и он потом это рассказал и своим единоверцам, чтобы они тоже приняли. Это я подытоживаю.
0: Да?
1: И вот для нас это сегодня какой несет урок, какой посыл? Что сегодня нам трудно? Вот у нас сегодня в христианских общинах, в принципе, разные люди. У нас нет как таковых язычников, не язычников. Мы все вроде бы выходцы примерно из одного и того же, социального слоя, да, возможно. Вот. И что для нас сегодня трудно принять? Или кого для нас сегодня трудно принять? Вот подобно первым христианам.
0: Да, сегодня Бог приводит в нашу церковь самых разных людей. И эти люди, они, может быть, не соблюдают всех Божьих заповедей. То есть частично только соблюдают, да. Но они тянутся к Богу, у них есть вопросы. Этих людей подсознательно мы можем считать нечистыми за их другой стиль жизни, за то, что они не соблюдают всего закона, как соблюдаем мы, за то, что они, может быть, едят нечистую пищу. Или это, может, люди из других конфессий, но они тоже приходят к нам. И мы все равно подсознательно их воспринимаем, у нас есть некий барьер, мы подсознательно считаем этих людей недохристианами. То есть из-за того, что они не такие же, как мы. Да? Но Бог говорит и нам тоже: того, что я очистил, того ты не почитай нечистым. То есть то, как мы думаем о людях, оно формирует и наше отношение к ним. Вот. И мне кажется, что нужно перестать видеть в них угрозу или какую-то нечистоту, а увидеть людей, которых Бог привел к нашему порогу, взглянуть на них, как на Корнилиев, которые, возможно, ищут Бога. И они могут найти Его, соприкоснувшись с нами. И апостол говорит: «Вы письмо Христово, всеми читаемое и узнаваемое». А чтобы письмо читали, оно должно быть доступным для чтения. Оно не должно бояться соприкоснуться с людьми этого мира. И мы, как церковь, тоже должны быть открытой миссионерской общиной, способной разговаривать с людьми на понятном языке и готовой принимать других людей, не таких же, как мы, чтобы суметь показать и отражать вот характер нашего Господа.
1: Но, может быть, мы боимся сейчас того, что, допустим, люди, которые приходят либо из мира, либо из других конфессий, либо у них в голове самые разнообразные

0: разные представления, как перемешка христианства с эзотерикой, например, ну, всякое может быть. Мы боимся, что они, начав разговаривать с нашими прихожанами, вдруг начнут какие-то свои убеждения проповедовать, и какая-то ересь возникнет, или они начнут задавать какие-то очень неудобные вопросы и делать какие-то заявления, которые, ну, в личных беседах, да, которые противоречат христианству. И вот нам это трудно принять. Конечно, нам было бы удобно, если бы пришел человек, открытый для истины, соглашающийся со всем, что мы в церкви делаем и проповедуем. А тут приходят люди с неудобными вопросами, опять же, повторяюсь, спорщики. И вот этого мы, возможно, боимся.
1: Да, мне кажется, что мы слишком боимся и слишком опасаемся того, что люди принесут какие-то свои иные неправильные взгляды и заразят этими взглядами и наших людей тоже. Мне кажется, что Бог, Он дает больше свободы и больше выбора в отношении того, с кем мы соприкасаемся, с кем мы общаемся. Мы живем в этом мире, соприкасаемся с разными людьми работаем. Они совершенно не из церкви, не верующие. Они вливают в нас совершенно разные взгляды. Но для того-то у нас есть и личная, собственная вера, свои убеждения, которые и помогают нам ориентироваться. Для этого мы читаем Библию, Писание и ориентируемся в соответствии с ним. И, может быть, эти люди могут прививать нам, ну или толковать для нас даже Писание иным образом, неверно, как нам кажется. Но даже в таком случае, я думаю, что мы не должны ограничивать и быть такими вот замкнутыми, просто боясь получить какие-то неправильные взгляды. Мне кажется, должна быть какая-то у нас широта мысли и возможность видеть разные точки зрения и определяться самим самостоятельно, на чем ты сам стоишь. Вот. Ну и церковь — это тоже тот инструмент в руках Божьих, который и создан для того, чтобы назидать свою церковь, наставлять своих членов церкви, чтобы они верили в соответствии с тем, что написано в Слове Божьем, в Библии, в Евангелии. Поэтому я думаю, что мы не должны из опасений ограждаться от людей. Ну, нужно в этом смысле нужно больше, как мне кажется, рисковать, идти на риск определенный и подпускать к себе на какое-то более близкое расстояние, в свой круг доверия, тех людей, которые нам кажутся иными, другими, не боясь из-за них оскверниться, а наоборот думать о том, что ты сам можешь как-то на них воздействовать и как-то на них повлиять. Подобно тому, как Христос, когда пришел в мир, Он соприкасался со всей нечистотой этого мира. Он исцелял болезни, Он прикасался для этого к людям, к прокаженным. Сам при этом, не заражаясь, но передавая свою святость этим людям, и передавая свою жизнь, свое исцеление. Вот так и мы, как последователи Христа, как мне кажется, мы тоже имеем вот этот вот Божий дар или его способность воздействовать на людей, когда они соприкасаются с нами, больше, чем если бы мы получили от них какое-то дурное влияние.
0: Угу. Вообще, очень интересна мне эта история, особенно личность Корнилия. Вот когда начинаешь читать первые тексты из 10 главы, там описан он, и я удивляюсь. Этот человек, язычник, он не был воспитан изначально в иудейской традиции, и это не было для него привычным. И в какой-то момент он вдруг решает отказаться от язычества, и ему иудея, христианство, так скажем, ближе. И как здесь вот он описан, да? Вот сейчас без очков, наверное, ты не разгляжу. Значит, да, благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим. То есть его семья, она поддерживала его. Ну, наверное, в те времена по-другому и не бывало, да? Вот, раз ты глава семьи, и весь дом твой принимает твою религию. Много милостыни и всегда молившийся Богу. А ведь это был военный. То есть этот человек, который ходит на войну, убивает людей. И как бы и тем не менее, при всей сложности своей вот этой вот военной работы, он все-таки боялся Бога, и для него религия была важна.
1: Да, но и Корнилий не был уникальный в своем роде. Скорее, его ситуация описывает

0: описано как один из множества других случаев. И, как мы уже сказали, что термином «боящиеся Бога» обозначались люди, которые, в принципе, тянулись к Богу Израиля, их привлекала идея единого Бога, а не многобожничество, как это было в язычестве. И те нормы, те правила жизни, которые предлагал Божий закон, нравственные нормы, я имею в виду, не ритуальные, они их тоже привлекали. И поэтому многие язычники, они тяготели к иудейской вере, тем более, что этот город, город Кесарий, это был иудейский город. И, в общем-то, язычники и те гарнизоны, которые, тот гарнизон, который там находился, они жили среди вот иудеев, получается, внутри иудаизма, и где-то могли что-то услышать, какое-то вот учение, и последовать ему, им это нравилось. Да.
1: Ну да, интересно. Мы, правда, можем думать о каких-то людях. Какой образ жизни они ведут? Или какой род деятельности у них? Им, наверное, религиозное все чуждо. Там они прагматики, или там их род занятий, такой не с религией не связанный, да, например. А вот в этом случае мы видим, что может человек любой принять Христа. Итак, Михаил Сергеевич, я благодарю вас за участие в этой программе. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего доброго, и пусть Господь благословит вас на пути к Нему.

Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти – дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых, потому что смех глупых – то же, что треск тернового хвороста под котлом. И это суета.

0: Бог – Творец. Как Он создавал наш мир? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой вновь очень рады приветствовать у нас Александра. Для Александра важна очень тема Бога-Творца, потому что он сам очень как бы глубоко свои отношения с Богом выстроил, именно будучи ученым, ну, таким специалистом в области точных наук, физиком. Вот, именно это вот помогло ему поверить, что ли, в Бога, понимание того, что Бог творец, и в том числе творец всех законов. Лена, вот как ты считаешь, Бог творец? Что ты себе представляешь, когда ты слышишь это?
1: Ну, вообще, я более как ничего не могу сказать о том, что написано в Священном Писании. И мы вот в прошлой программе читали первый текст книги «Бытие». А здесь, если читая второй текст, то здесь говорится: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою».
0: То есть не один был Бог.
1: Не один
0: потому что
1: был
0: первый Дух. Текст, Дух, Лен, прочитай первый текст.
1: «Вначале сотворил Бог небо и землю».

0: первый текст рассмотрим.
1: Да, мы рассмотрим. Но ты мне задала вопрос. А еще есть один текст в той же книге «Бытие», в первой главе. «И сказал Бог, сотворим».
2: Во множественном числе.
1: Да, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему.
2: Интересно.
0: Да. Это очень интересно. Мы очень подробно будем изучать вот эту первую главу «Бытие». Вот. Но сегодня я все-таки хотел бы еще раз обратиться вот именно к первому тексту, где Бог как раз говорит о том, вначале сотворил, да, мы говорили «Берешит бара».
2: Сотворил из ничего.
0: Из ничего, да. Вот это «бара» – очень интересный как раз глагол, который в своем корне содержит слово «бар». Арамейское означает «сын». То есть Бог, вот это вот сотворение из ничего содержит корень арамейский «бар», «сын».
2: «Сын», то есть Иисус Христос.
0: Да, ведь это наверняка не случайно. Моисей начинает именно вот так писать. Вначале Бог сотворил, да, то есть бар, бара.
2: Так что не только Дух Святой упоминается, да, ты прочитал «Тьма над бездной», Дух Божий носился над водой, но и Сын упоминается уже буквально с первого
0: текста. Вы понимаете, вот именно так построена фраза, я уверен, что это не случайно. И я уверен, что там в следующем тексте о Духе Святом написано. Потому что слово «руах», которое там используется, может как ветер, как дыхание, как какое-то веяние, да, то есть... Вот. Но я считаю, что там Дух Божий, который носился, именно, вот, именно это Дух Святой. Но к триединству Бога мы будем приходить с вами как раз. Вот. А сегодня мы с вами говорим именно о Сыне, о Боге Сыне.
2: Вот. Это новый, что ли, подход, новый аспект, через который мы подходим вот, к Богу нашему Спасителю, да? Да. И ко Христу, как к первосвященнику, да, в небесном святилище. Да.
0: Мы говорим о храме Святого Духа, и прежде чем получить этого Святого Духа, мы должны поверить в Бога. А Бога мы познаем как только через Священное Писание, да, то есть мы же с вами говорили, да, что вера, она откуда? От слова. А слово вот говорит о том, что Бог сотворил наш мир через Сына. Так оно или нет, мы можем воспользоваться принципом, что Библия что делает, трактует?
1: Сама себя.
0: Сама себя. Угу. Давайте найдем эти строки Священным Писанием. Послание апостола Павла к евреям, 1 глава, 1 и 2 стихи. Да? «Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках».
2: То есть в Ветхом Завете,
0: да,
2: это было.
0: То есть кто такие пророки? Это те, через которых Бог обращается к своему народу. Да? «В последние дни...»
2: То есть уже в Новом Завете.
0: «Да. Сии говорил нам в ком? В Сыне, которого поставил наследника всего, через которого и что сделал?
1: И веки сотворил.
2: Александр, вот может быть как раз благодаря этому тексту, да, вот вы видите в самом первом тексте Священного, да, Писания, в этом глаголе, ну там на самом, да, деле сын, да, но вот вы это связываете между собой.
0: Да, но это не только я связываю, это связывают все исследователи Священного Писания.
2: То есть через Иисуса Христа, да, Бог сотворил веки.
0: Да, посмотрите, как апостол Павел продолжает. «Сей, будучи сияние славы Его,
2: Христос,
0: и образ Его ипостаси». Да? Ипостась Его. То есть это, суть Его, лицо Бога. То есть это второе лицо Бога, по сути, да, здесь написано.
2: То есть Иисус Христос был сиянием славы, да, Бога Отца и образом ипостаси
0: Его. Да.
2: А как понять слово ипостась?
0: Ну, сущность, лицо, суть. Угу. Это вторая суть Бога. То есть это второе божество. То есть это Иисус, это Христос, это Бог.
2: Второй аспект Бога, да, вот так можно сказать, ну, вторая ипостась, вторая
0: сторона. Ну, да, ипостась это есть, лицо, сущность, по сути, да. «И держа все словом силы своей», что о нем написано, что «держа все словом силы своей», а дальше смотрите, «совершив собой очищение грехов наших, воссел в десной престол величия на высоте». Здесь в этом тексте все.
1: То есть все, по сути дела, Евангелие, да?
0: Все Евангелие. Смотрите, какая мысль апостола Павла. Он Бог, он Творец, и Его жертвой, совершив собой очищение, то есть нам здесь подчеркивается, кто же умер за нас на кресте. Сам Бог, Иисус Христос, равный Отцу, имеющий Его природу, образ ипостаси Его, да, посмотрите.

0: смотрите, сияние славы Его. Умер за нас на Христе, совершил собой очищение грехов, воссел, вот мы о святилище постоянно говорили, да, воссел, одесную престол величия на высоте.
1: Для того, чтобы совершать наше очищение, да?
2: Вообще, конечно, вот тексты Священного Писания, написанные апостолом Павлом, они такие краткие, но в то же время такие ёмкие и глубокие. Ну, вот просто, ну, действительно, дух захватывает, когда читаешь. То есть, как буквально в одном предложении можно выразить всю сущность.
0: Зовущий нас к дальнейшему исследованию.
2: Да, да.
0: Это не только один текст, их множество. Вот еще текст того же апостола Павла, да? Это послание к Колоссянам. 1 глава, 14-15 стихи. Я специально беру более широкий контекст, чтобы отобразить ту же самую мысль Павла, в котором...
1: То есть во Христе.
0: Да, во Христе. Мы имеем, опять смотрите, искупление. Там было очищение, а здесь что?
1: Искупление.
0: Искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари.
1: То есть там было слово «ипостась», тут образ Бога, да, невидимого.
0: Да, образ Бога невидимого.
2: Ну вот здесь вот рожденный прежде всякой твари.
0: Да, прежде всякой твари.
1: Тварь – это творение.
0: Творение.
1: Да. То есть Христос – это не творение.
0: Это не творение. Он прежде всякой твари. Угу. Он Сын Бога. Понимаете?
2: Но здесь человеческое все равно используется, да, то есть Бог Отец, Сын, да, то есть это подразумевает рождение.
0: Единородный, есть, да, понимаешь, о нем...
2: То, да, то есть оно как бы, да, но в ком-то это, может зародить, вы знаете, сомнение.
0: Вы знаете, это нет сомнения. Прежде всякой твари, это означает до творения. Мы же с вами в прошлой программе специально говорили, как человек пытается объяснить творение. Вот это вот 14 миллиардов лет назад, там, не наносекунды даже, а минус 43. То есть это... Как это было? Это до творения, до начала движения, до начала создания, до начала времени. Это вне времени, пространства. Мы не можем туда заходить своим разумом. Вот когда появился Христос, вопрос сам по себе неправильный. Слово «когда» не может произноситься, потому что времени-то еще не было.
2: Ну, и Бог вечен, то есть поэтому к Нему временные,
0: да, да,
2: понятия...
0: Мы же будем эту тему изучать, и мы увидим, как Он себя называет. А называет Он это, то, что там написано, и то, что нельзя было произносить, там написано было это тетраграмматоном, да, то есть это йод, хей, вав, хей, это значит, что Яхве...
1: Ну, то есть не надо, чтобы слово, тексту, например, «рожденный» смущало, потому
0: не
1: что
0: надо, да,
1: нет такого слова в языке, которым можно выразить то, что Христос был до всякой твари. Ну, по крайней мере, в этом
0: написано
1: предложении
0: в
1: не получается.
0: Рот его кто объяснит?
1: Да, рот его кто объяснит?
0: Как вы объясните? Ну как? Это просто невозможно. То есть Бог превыше любого творения. Он больше. То есть если Вселенная, это вот мы образ горшечника и горшка с вами. Помните? Вот. Наша Вселенная – это горшок для него, для горшечника. Бог намного больше этого творения. Понимаете?
1: То есть, и вот Христом он это все и сотворил, сказано.
0: И, значит, объяснять его из этого горшка невозможно.
1: Ну да.
0: Невозможно.
1: Мы ограничены.
0: Да, Бог наш Творец. Мысль апостола Павла продолжается. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле.
1: Христом.
0: Видимое, и даже какое?
2: Невидимое.
0: Помните, мы говорили, видимая часть Вселенной составляет 93 миллиарда световых лет. Да?
1: А сколько невидимая, да? Она бесконечная, наверное.
0: Я не знаю. Я вот вообще не берусь это такое говорить. Это очень смелое заявление, висящее в воздухе. Да? Что там дальше? Что мы видим? Что мы вообще видим на самом деле?
2: Дальше вот. Своего носа,
0: да,
2: не видим.
0: Что мы знаем, да, на самом деле? Да. Как мы понимаем то, что даже с чем мы соприкасаемся? Помните, Иисус что сказал? Когда мы говорили о святилище, мы все время вспоминали этот текст. Да? Что я могу вам многое сказать, говорит Христос, да, но вы не верите тому, что когда говорят вам о земном, как поверите о том, что небесное.

0: Вот.
1: То есть не способен человек понять.
0: Да. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле. Видимое, невидимое. Престолы, господство, это начальство, власти. Все кем создано?
1: Им.
0: Им и для кого?
1: Для него.
0: И для него создано.
1: Как интересно.
0: И он есть прежде всего, и им все стоит. Вы смотрите, как...
1: Это все о Христе?
0: Да, он есть прежде всего, им все создано, и его силой все содержится, стоит. Представляете? Вот это наш Бог.
1: Об этом пишет апостол Павел, вдохновленный Духом Святым. То есть это от Бога исходят эти слова.
0: Да. А как мы это воспринимаем, эту информацию? Верой или пытаемся опять сами объяснить, как это могло быть?
1: И то, и другое. Тут так, тут по-другому.
0: Но нужно верою, да, потому что в истории христианской церкви были различные люди, лидеры этой церкви, да. Вот, например, Павел...
2: Которые пытались ограничить.
0: Не пытались, а пытались объяснить,
2: опираясь на собственную мудрость. Мне кажется, больше ограничить.
0: Но это и есть ограничение Бога. Когда вы пытаетесь объяснить его...
2: Своим разумом.
0: Да, по сути, вместить его в рамки собственного сознания. Ну как это может быть? Это невозможно. Его разум неисследим, мы читали, да? То есть для человека это невозможно. Но кто-то считает это возможным. Вот Павел Самосадский, так называемый. Это епископ... Антиохийский, да, то есть это Антиохийская церковь, это вот третий век нашей эры, да, был осужден как еретик на Антиохийском соборе, да, то есть там, где служил, там и был осужден. Что он делал? Он отрицал божественную сущность Христа и, значит, и различение лиц Отца, Сына, Святого Духа, считая, что есть только одно божественное лицо ипостась, то есть это Бог. Один, единственный Бог. Вот, это Павел Самосадский. Также еще одна знаменитая личность, это так называемый Арий. Это у нас пресвитер Александрийской, да, из Александрии. Жил он тоже, значит, жил он в конце 3 века, да, и начале 4 века. Что, как он говорил, то есть Иисус – это тварное существо.
1: То есть сотворенное.
0: Сотворенное, да. Он был первым сотворенным, но это тварное существо. Это благочестивый человек, который вот получил откровение от Бога. Утверждал начальную тварность Бога Сына, вот, и утверждал не единосущность его с Богом Отцом. То есть это так называемый антитринитаризм, да, то есть что такое тринитаризм? Это то, что церковь признает три единства
2: Бога Отца, Сына,
0: единого
2: Святого
0: Бога Отца,
2: Духа.
0: Сына и Святого Духа.
1: Угу.
0: Вот. Он был осужден, был собор в 325 году, такой Никейский, да, знаете, это первый Вселенский собор.
1: Это, церковный.
0: Да, и как раз все традиционные конфессии имеют никейский символ веры, что мы верим в единого Бога Отца, Сына, рожденного несотворенного, вот, который единосущного Богу Отцу, вот во что мы верим, и в Святого Духа. Да? В следующих программах мы, наверное, покажем этот символ более подробно. Вот, а сегодня скажем, что Арий был осужден на этом соборе, самой церкви, да, тогда. Но был еще один человек, звали его Тертуллиан. Посмотрите, он жил немного ранее. То есть, чем ближе ко Христу, чем ближе к апостолам, тем взгляды, как говорится, немножко чище, тем всадник белее. Помните, мы 7 печатей изучали? Вначале был белый всадник, да? Он говорил, что сын обладает той же самой сущностью, той же самой природой, что и отец.
1: Угу.
0: Да, он жил в конце 2 века, начале 3. Дух Святой исходит от отца через сына. И вот именно он впервые употребил термин «троица». То есть термин «троица» — это не библейский термин, то есть такого в Библии нету. Да? Вот, а термин «троица» — то есть Тринитас – это вот как раз изобретение самого Тертуллиана. Но это правильное изобретение, да? То есть именно с ним мы как раз и можем согласиться. Он учил, что Отец, Сын и Дух Святой обладают одной божественной природой.
1: Угу. Вот. То есть это не три разных Бога, да. А это одна божественная природа, одна божественная сущность, да. Вот в разных проявлениях.
0: Да, да. Угу. Да. И мы, наверное, сегодня будем заканчивать вот этим текстом, да, с которого начнем следующую передачу. Угу. Еще Иоанн, да, который жил долго, уже в его, значит, дни были, начали появляться вот эти вот ереси в христианской среде, вот эти вот мысли, философии, да, потому что все это распространялось среди греков. А греки что любят? Апостол Павел еще писал, ничего не находит лучше, как что делать? Пофилософствовать, да? Вот. С чего начинает свое Евангелие апостол Иоанн? В начале было Слово. Мы об этом уже говорили. И Слово было у Бога, и Слово было Бог.
1: Оно в начале. То есть Слово Иисус Христос.
0: Фактически, это его версия вот, главы Брешит, Бытие, как начинается, да?
2: Но более, вначале, но более расширенное, но, понимание.
0: Но он уже на том, что какой, ну, да. Да, использует ту информацию, которую мы обладаем. Да, Слово было Бог, оно вначале было Бога. И посмотрите, все через него начало быть. И без него ничего не начало быть.
2: Но если... вообще, если читать далее первую главу, да. Иоанна, да, то там еще более и более раскрывается сущность,
0: да, более раскрывается, Бога, что Слово стало это плотью, да, да. И мы видели благодать Его и славу, как да, на, да, это, родного от Отца, да. И посмотрите, вот миссия Иисуса Христа не только наше спасение, не только искупление, не только Голгофский крест, да, угу. А что еще? Бога не видел никто никогда. Ну, кроме Адама, да, с Евой. Угу. Единородный Сын, сущий где?
1: В недре Отца.
0: Насколько они близки? Угу. В Отце. Ну, в Отце. Угу. Он что сделал?
1: Явил.
0: Явил.
1: Он явил Бога Отца. Да. То есть Иисус Христос явил Бога, да, Отца.
0: Да. Я очень удивляюсь, что если мы возьмем текст оригинала, то написано будет так. Моногенос теос. Вот этот вот единородный Сын, да, в оригинале написано «моногенос теос», означает «единородный Бог». То есть, mm-hmm, с греческого «теос» никак по-другому не переводится. Mm-hmm. Как только Бог. Единородный Бог, сущий где? В недре. То есть, mm-hmm, единородный Бог. «Моногенос теос». Он что сделал?
1: Явил.
0: Он явил.
1: Так это ободряет Александр. Вот особенно, когда мы тоже из Священного Писания читаем, что Христос живет в нас. И, ну, то есть это Бог, Сын, живет в нас. Господь живет в нас. Это совершенно удивительно. Спасибо огромное, Александр. Спасибо большое, Лена. И вам, дорогие друзья, ждем следующей встречи с вами для продолжения этой интереснейшей темы «Христос в нас». А мы – храм живущего в нас Бога. До свидания.
0: До свидания.

тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса».

0: нравится газель Томпсона. А где газель Томпсона?
1: А я люблю капибару.
2: Если наших барашков и жирафов умножить на 1000, то полученное число будет гораздо меньше, чем количество всех видов животных, живущих на Земле.
1: А сколько животных живет на Земле?
3: Всех видов животных, которые есть на Земле, больше 1,5 миллиона.
2: А самая большая популяция животных – это коровы. Их на Земле больше 1 миллиарда.
0: Ого!
3: Поэтому ни один ученый не возьмется подсчитать, сколько животных живет на нашей планете. Их намного больше, чем людей.
2: А вы знаете, кто дал имена всем этим животным?
1: Наверное, Бог.
0: Это сделал Бог.
3: Не угадали. Смотрите, что написано в Библии. «И дал человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым».
4: И что, всем этим миллионам он дал имя?
2: Да.
4: Один человек?
2: Да. И он ни разу не повторился. Каждому животному он дал свое уникальное имя.
1: Как он из всех мог запомнить?
4: Это ведь очень много.
2: Адам обладал огромным интеллектом и прекрасной памятью. Я вот уже забыл, кого там любит Лёлик. Камавару канал... Вару... Калавару?
0: Капибару.
2: Ну вот. А Адам помнил каждое животное.

0: животное?
1: Его звали Адам?
2: Да, его звали Адам. Это имя в переводе с древнееврейского означает «из глины».
3: А почему из глины?
2: Потому что Господь Бог создал Адама по-особенному. Если весь этот мир, деревья, птицы, животных он создал своим словом, то с человеком было не так. Бог слепил человека из глины, а потом сделал его живым.
3: Это как?
0: Вот так. Бог не только делает что-то из ничего, но ему под силу сделать живым даже такой материал, как глина. Он все может.
2: Поэтому в память о том, как человек был создан, он дал ему имя Адам.
0: Но на этом история не закончилась, потому что после того, как Адам дал имена всем животным, он загрустил. А как вы думаете, почему?
1: Потому что ему стало скучно.
3: Я бы тоже загрустил после того, как дал имена миллионам животных.
4: Он, наверное, устал.
0: Адам загрустил потому, что был один.
2: Такого, как он, на земле больше не было. Кто-то из вас хотел бы остаться один на земле?
5: Нет,
1: я без мамы не хочу.
0: Все животные, и птицы, и пресмыкающиеся ходили парами. А подобного Адаму на земле не было.
2: Господь Бог желал, чтобы Адам оценил дар, который он планировал ему дать. Когда Адам крепко заснул...
4: Она ему приснилась?
2: Не знаю, может быть и приснилось. Ты догадалась, что Господь Бог создал для Адама вторую половинку.
4: Когда он спал?
2: Да, когда он спал. И когда Адам проснулся, он ее увидел.
6: Адам, просыпайся.
2: Когда Адам увидел Еву, что она похожа на него и разговаривает с ним, и какая она прекрасная, он воскликнул: «Наконец-то! Она такая же, как и я!»
1: А что сказала Ева?
6: Наверное, Ева просто стояла и улыбалась.
2: Адам был так восхищен ее красотой, что позабыл обо всем на свете.
1: Он даже забыл имена животных?
2: Имена животных он, конечно же, не забыл, но он перестал грустить и стал счастливым.
0: С тех самых пор Бог установил на земле один очень важный закон. Потому... оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть.
2: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с первой на нашей планете семьей. Всего вам доброго, до свидания.
7: Солнце встало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песню петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
8: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я профессор Бодрячок, снова рад видеть вас в моей чудесной школе здоровья и хочу познакомить вас с моими новыми учениками. Приветствуйте, Валерочка и Маруся! Здравствуйте, мои хорошие и дорогие! Только вот почему-то Веселинка не пришла. Опоздала! Придется начинать без нее. Садитесь, Валерочка, вот сюда, вот на этот стульчик. Машенька.
9: Ой.
8: О, а вот и Веселинка.
9: Здравствуй, моя дорогая веселая школа здоровья. Здравствуйте,
8: Веселинка,
9: мои дорогие.
8: Здравствуйте, как всегда.
9: Ой, как я рада вас видеть.
8: Какая у меня интересная племянница. Ты пришла в одном чулочке и в двух разных туфельках.
9: И правда?
8: Да.
9: Одна туфелька и один чулочек.
8: А, ты специально это сделал для того, чтобы нас повеселить. Не зря же тебя назвали Веселинка.
9: Ой, вы знаете, вы профессор Бодрячок, вы знаете, у меня это слово...

0: случайно получился. Я просто сегодня проспала. Я так торопилась, все перепутала и забыла.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну ты, надеюсь, не забыла сегодня утром. Сделать зарядку, позавтракать, что еще, умыться, ну...
0: Конечно, я все вы это помнила, вы понимаете, профессор Бодрячок? Ну, не успела, у меня глаза почему-то все время закрывались, они все время хотели спать. Но ведь это же полезно для здоровья.
1: Это профессор очень Бодрячок. Хорошо, что ты помнишь, что это полезно.
0: Да, да, да, профессор Бодрячок, я всегда об этом помнила. Даже когда вот сегодня полночи мастерила поделку про сон.
1: Так.
0: Да. Я так немножко устала, что уснула за столом и даже забыла выключить свет. И в моей комнате было светло, как на улице.
1: Ай, веселинка, веселинка, ну... Это в твоей комнате было светло, как днем. Но если бы ты открыла окно и посмотрела на улицу, то ты бы увидела, что там темно и светит луна. Неужели ты не помнишь урок про солнце и луну? Когда мы изучали, для чего Бог сотворил солнце и для чего луну. Солнце для управления днем. Когда солнышко светит, это день, и мы можем делать самые разные дела. Но вот наступает ночь, и тогда мы должны только...
0: Играть в прятки. Я знаю.
1: Машенька, ты любишь по ночам играть в прятки? Вот. А что делать ночью?
0: Валера любит играть в прятки ночью. Любит, вот. Он такой же, как я.
1: Дорогие ребята, но даже если вы любите играть по ночам в прятки, то вы все равно не сможете это делать всегда. Вы обязательно устанете и заснете. Потому что ночь Бог создал специально для того, чтобы мы спали и набирали сил. И я вам хочу открыть один секрет.
0: О, я люблю секреты.
1: Ночью, когда дети спят, они растут значительно быстрее, чем днем, когда бодрствуют.
2: Ух ты. А нам это в садике сказала Светлана Геннадьевна.
1: О,
0: тоже растет?
1: Правильно.
0: Светлана Геннадьевна растет?
2: Мне тоже.
1: Да, Светлана Геннадьевна.
2: Светлана Геннадьевна воспитательница.
1: Молодец, Светлана Геннадьевна. Она все правильно сказала.
2: А у меня Елена Геннадьевна.
1: Вот.
0: Вот, Елена Геннадьевна тоже знает.
1: Тоже молодец. Да, да, да. Для того, чтобы хорошо спать, нужно знать, как приготовиться ко сну. Правда же?
0: Да.
1: Вот. Давайте с вами научимся приготавливаться ко сну. Что для этого нам нужно?
0: Что, Валерий,
1: где
0: нужно?
1: Мои подушки? А, вот они.
0: А, профессор Бодрячок, мы сегодня будем спать на уроке, да?
1: Веселинка, веселинка.
2: Спать.
1: Поспать, конечно, не мешает. Но не во время занятий, а после, когда мы поиграем, погуляем. А сейчас я хочу, чтобы вы сказали, что нужно для того, чтобы приготовиться ко сну. Внимание! Прижиматься любят ушки к мягкой, ласковой...
0: Подушки, подушки!
1: Правильно! Давайте разделимся на две команды.
0: Давайте, давайте на две команды.
1: Попробуем, кто быстрее наденет наволочку на подушку.
0: О, давайте. Так, подождите.
1: Так.
0: Считаем.
1: Ну, раз, два, три! Так, так, так, так.
0: Давай, молодец, Валера! Так, у нас ушки потерялись. Помогай мне, давай,
1: ушка. Ну, где тут штучка такая была?
0: Обе подушки приготовились ко сну.
1: Да. А вот эта подушка захотела спать чуть-чуть пораньше.
0: Нет, вот эта подушка лучше спит.
1: Да?
0: Вот. Следующая команда.
1: Но это не самое главное. Вот, молодцы, ребята. Правильно.
0: Мы молодцы.
1: А сейчас я хочу вам сказать, что еще нужно для того, чтобы сладкий сон пришел к нам ночью. Принеси, пожалуйста, мне вон ту корзиночку.
0: Сидишь?
1: Вот, в столе лежит. Так. Чудесно, урок
0: корзиночка
1: с подушками мы усвоили.
0: Так.
1: Так, вот здесь вот под деревом лежат разные предметы. Идите и принесите те из них, которые нужны для того, чтобы подготовиться ко сну. И не приносите тех, которые о сне ничего не говорят.
0: Какая сложная задача, ты знаешь?
1: Бегите, бегите.

0: Давайте, а я посмотрю, как
1: все,
0: вы справитесь.
1: По одному предмету, а то всем
0: с этой
1: хватит.
0: Задачкой.
1: Да. Профессор Бодрячок.
0: Так, так, так. Так, зубная щетка пойдет. Перед сном надо обязательно чистить зубы. Так, о, зубная паста. О, хорошо, правильно.
1: Вот.
0: Шапочка. А зачем нам шапочка? Мы же не на улице, будем спать.
1: Да. Ну, тогда я посмотрю что-нибудь другое.
0: Да, пусть она пока полежит. Шапочка не пойдет.
1: Держи, это тоже пригодится.
0: Так, так.
1: Пижамка.
0: О, так, так, так, так. А это вот что такое?
1: Пижама.
0: Мыло. Да, мыло пойдет. Так, а это у нас...
1: Пижамка.
0: А, пижамка. Да, да, да, перед сном.
1: Отличная пижамка.
0: Обязательно одевать пижамку и штанишки.
1: Отлично.
2: Да, да,
0: да.
1: Вот я тебя еще нашла.
0: Так, собачка.
2: Дом.
0: Собачка. А зачем собачка?
1: Ну, знаете, профессор Бодрячок, с любимой игрушкой спать намного приятнее. Да, Валер? Да.
0: А, вот. Собачка. Хорошо, собачку
2: еще
0: берем.
2: Полотенчик.
0: Полотенчик, правильно. Ты моя умничка,
1: молодец.
0: Правильно. Полотенчик тоже нужен, когда мы умываемся перед сном.
1: Точно.
0: Дорогие мои друзья, и сейчас я вам хочу сказать, что еще нам нужно. Кстати, а зачем это вот это?
1: А, ну это не для сна, это потом нам пригодится.
0: Ну ты положи тогда это на стол.
1: Хорошо.
0: Я хочу сказать, что еще нам понадобится для приготовления ко сну. Это будет загадка. Давайте с вами сейчас внимательно посмотрим на движение, будете повторять за мной.
1: Смотрим.
0: И потом попробуйте отгадать, что это.
1: Да.
0: Ну,
1: давайте.
0: Побежали.
1: Давайте.
0: Побежали, побежали.
3: Он нам в форточку влетает и по сторонам гуляет, под кроватку залезает и под потолок взмывает, все прохладой наполняет. Кто же, кто он? Чтобы уснуть скорее смог, приглашу я...
1: Что?
0: Что?
1: Что? А, ветерок!
0: Правильно! Ветерок! А я приглашаю вас сесть за столик.
1: Ой, ой, как
0: садитесь,
1: хорошо-то!
0: Мои дорогие, садитесь.
1: А то я так устала. Садитесь. Ой, просто нет сил.
0: Да.
1: Ой, как я устала-то.
0: Моя дорогая племянница, это все от того, что сегодня ночью к тебе вовремя не пришел сладкий сон.
1: Да.
0: Я вам хочу сказать вот что. Для того, чтобы к вам пришел сладкий сон, нужно...
1: Я знаю, что нужно.
0: Что? Что, что, что?
1: Ну? Ну? Нашу кроватку покрыть вкусными конфетками и шоколадками.
0: Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Маруся, ты будешь спать, если твою кроватку ночью покроют шоколадками. А? Будешь спать?
1: Она будет всю ночь кушать.
2: Я тоже.
1: И он будет всю ночь кушать.
0: Дорогие мои, если вашу кровать покрыть шоколадками, вы никогда не заснете. Нет, сладкий сон. Это не значит покрыть кровать шоколадками. Сладкий сон – это приятный сон, который приносит удовольствие и прибавляет много сил. Я вам хочу сказать о трех друзьях сладкого сна. С одним вы уже познакомились. Это ветерок.
1: Точно.
0: Да, правильно.
1: Ветерок.
0: Есть
1: ветерок.
0: Еще два друга у сладкого сна. Итак, новая загадка.
1: Ух ты.
0: Нет ни звука, где она, а зовется. Ну? Ну?
1: Тишина.
0: Нет, правильно, Веселинка.
2: Я знал.
1: Знал, Валера
0: да,
1: тоже знал.
0: Да, надо бы сказать.
1: Молодец.
0: Правильно. И сказал бы,
1: а
0: нет ни звука, где она, а зовется тишина. Тишина – это тоже один из друзей сладкого сна. Потому что когда кто-то говорит...
1: Профессор Бодрячок, а вот зря мы шапочку-то не взяли.
0: А зачем нам шапочка?
1: Ничего. А видите, шапочка? Какая она тепленькая, видите?
0: Ну.
1: А вдруг рядышком кто-то громко... запоет.
0: Ух ты.
1: Или включит телевизор. А я раз, одену шапочку, и тишина.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот. Да, слушай, я что-то не подумал про это.
1: Да.
0: Маруся, а у вас соседи по ночам поют? Нет?
2: У меня поют, я даже одела подушку.
1: Вот, молодец.

0: Я вот не подумал про шапочку. Ну, наверное, лучше сходить к соседям и сказать: дорогие соседи, из-за ваших песен к нам никак не приходит сладкий сон.
1: Это правда.
0: И да, попросить их попеть в другое время днем. Да. Или как-нибудь, ну, нельзя же петь по ночам. Хотя, если соседи непослушные, то, может быть, я даже соглашусь насчет шапочки.
1: А третий друг кто?
0: Третий друг, да. Итак, загадка про третьего друга. Внимание. Так, там, куда она придет, свет вдруг сразу пропадет.
2: Темнота.
0: Ну я все-таки договорю загадку. Правильно, темнота. Все становится черно и не видно ничего. Ходит по ночам, она зовется. Правильно сказал Валерочка. Умница.
1: Темнота. Молодцы. Вот, профессор Петрячок, а вот скажите, пожалуйста, а почему нужно спать? Вот почему нельзя целый день играть, скакать, делать поделочки?
0: Ну как, почему нельзя? Для того, чтобы играть, прыгать, делать поделочки и многие другие хорошие дела, для этого нужно много сил. Бог специально создал ночь, чтобы мы ночью во время сна отдыхали и набирали сил. Дело в том, что когда мы засыпаем, закрываем глазки, все наше тело успокаивается, наша головка, ручки, ножки, все это наполняется новыми силами, чтобы утром можно было снова играть, веселиться, радоваться и делать много-много хороших, замечательных дел.
1: Я поняла. Да. Ребята, я поняла.
0: Что ты поняла?
1: Что сон – это как новая батарейка. Вот смотрите, вот собачка у меня стоит и не двигается, у нее нету сил, а мы вставляем в нее новую батарейку.
0: И что тогда?
1: И тогда собачка начинает бегать и сверкать глазками. Вот такая собачка.
0: Правильно. Молодец, Веселинка. Господь специально дает нам ночью отдых для того, чтобы на следующий день мы смогли сделать много очень хороших, добрых и интересных дел.
1: А я знаю, ребята, интересную подделку про сон. Я сама ее придумала.
0: Неужели ты не спала просто так прошлой ночью? Давай, доставай
1: так,
0: подделку.
1: Это вам так. С Марусей.
0: Ох ты.
1: Это нам с Валерой. Мы сначала на нашу карту с дырочками приклеим черный квадрат. Это у нас будет ночь. Вот. Держите клей, помогайте мне.

0: Вот. Смотрите, для того, чтобы это было настоящим окном, мы приклеим рамочки нашему окну. Держите рамочки. Вот смотрите, вот так вот квадратик со всех сторон.
1: А если вот здесь подоконник нужен?
0: Да, и подоконник, конечно, Валер.

0: Вот смотрите, еще одну рамочку мы приклеим вот прямо на окошко. Вот так приклей. Как будто это настоящее окно, понял? Вот, вот для чего она нам нужна. Вот, смотрите, что у нас получилось. Вот, молодцы. Смотрите, какие мы молодцы. Вот.
1: Да, вы нас подождите. Мы тут
0: обязательно,
1: вот это
0: пока не доделывают окошки, я вам расскажу, что делать дальше. Я вырезала вот таких два желтых кружочка. Это будет изображаться...
1: Луна.
0: Молодцы. Луна, вот тебе одна луна.
2: А может, вот вырезать? Я хочу вырезать вот так. Вот такую.
0: Да, вот такой месяц, чтобы у тебя получился. Держи.
1: Вот.
0: Держи. У тебя будет другая луна. У нас будет не круглая луна, у нас будет...

0: у нас, у нашей картинки есть две дырки.
1: Так, так.
0: Вот сюда, в эти дырки, мы вставляем нашу тесемочку.
1: Так, так.
0: Туда, кончиками назад.
1: Так, так.
0: И завязываем с другой стороны.

0: ребята, это я вырезала. Вырезала занавесочки.
1: Ух ты! А, понятно, понятно.
2: Я знаю.
3: А ничего не видно из-за нее.
0: Правильно, правильно, ребята.
1: Да, это как раз и нужно для того, чтобы...
2: Чтобы свет не...
0: Вот смотрите.
1: Чтобы
0: когда...
1: не впускать свет.
0: Я скажу, я знаю. Вот когда наступает ночь, мы должны в комнате закрыть нашу шторку. И тогда в комнате тоже становится темно. И тогда к нам приходит
1: сладкий сон.
0: Точно.
1: Да.
3: Я хочу по-другому.
0: Давай. Вот так хочет, да. Хорошо.
3: Что-то у меня совсем нет сил.
1: Веселинка, ты совсем уже спишь. Дорогие ребята, Веселинка, к сожалению, не сможет с нами поиграть после занятий. Поэтому мы с вами прощаемся. Приходите на следующее занятие с новыми силами и присылайте нам ваши письма и рисунки. Нам очень приятно. Ну а сейчас мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Пока. Пойдем скорее.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

И снова обратился Иисус к народу. «Я – свет миру. Кто за Мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Загадки древних рукописей». И тема нашей очередной встречи из Европы «Может ли быть что доброе?». У нас в гостях историк и богослов Олег Габрусевич. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Итак, мы начнем наш разговор от Федора Ивановича, сына Ивана Васильевича Грозного, и постепенно будем продвигаться к Алексею Михайловичу, отцу Петра I.
1: Хорошо, давайте, Александр. Но, может быть, давайте, как всегда мы это делаем, зачитаем текст Священного Писания, чтобы вот как-то вот охарактеризовать эту историю, как Слово Божие все же оно имело свое действие, воплощение. Давайте?
0: Давайте.
1: Хоть оно очень давным-давно было записано, хоть очень в глубокой древности, но и в 16-м столетии, и в 21-м столетии. Но
0: слова эти актуальны всегда.
1: Актуальны и главные.
0: И приходящие, и вечные.
1: И действенны, самое главное.
0: Пожалуйста, какой текст?
1: 12 глава, книга «Бытие».

0: Второй, третий текст. «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. И я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные».
1: Итак, мы в прошлый раз говорили об Иване Грозном, его диспуте с Яном Ракитой. Но Иван Грозный стал одним из последних представителей династии Рюриковичей. Потом был его сын Федор Иванович, который не оставил потомства. Но и мы знаем, что сын этот был не вполне полноценным. Ну, как так произошло? Видимо, не последовал он чему-то.
0: Конечно, я думаю, что сегодня не надо быть очень таким академическим историком, чтобы хотя бы как-то немного знать из жизни, да, Ивана Грозного. Вот. Несмотря на то, что мы говорили в прошлой теме там, в какой-то степени об открытости его, да,
1: готовности прислушиваться, что-то прислушиваться и отвечать,
0: все равно деспотия, она не уходила от него. И вот его понимание себя в роли помазанника, ведь именно он становится помазанным царем. То есть вот этот титул он принимает с 1547 года. Да. А затем опричнина. И затем все его действия, которые, конечно, его характеризовали как жестокого деспота.
1: И считает себя правым в совершении суда на той территории, в том государстве, которое ему поручено. Но это ведь не оканчивается хорошо.
0: Конечно, все оно принесло в свой впоследствии уже, даже при Федоре Ивановиче, сыне его, так, и такой кризис политический, экономический, плюс были еще после этой опричнины неурожайные годы, и все это принесло свои такие негативные последствия. Погибает еще при невыясненных обстоятельствах царевич Дмитрий в Угличе, так? Последний наследник из Рюриковичей, Федор Иванович, умирает. И затем уже переходит царствование Борису Годунову. Но в то же время...
1: еще период смутного времени между царствием и осадой Москвы, когда...
0: Мы немножечко сейчас об этом скажем. Но что можно сказать? Вот те протестанты из Европы, которые приезжали в Москву, в русские земли, уже если к 18-му, к 18-му столетию, немножечко так расширим их, да, эти границы хронологически, то в Москве проживало из Европы 20 тысяч протестантов. Вот в этой немецкой слободе.
1: К началу 18-го столетия.
0: Да, я говорю, мы немножечко расширяем эти исторические границы. Вот. А в России в этот период уже было около 30 тысяч, вот именно отданных от протестантов, да, как мы говорим общим таким названием немцев, да, которые там жили. Но в то же время это были и шотландцы, это были и англичане, это были и голландцы. Вот. Где-то более, может быть, вернее, даже немножко скудные есть сведения об этом периоде, да, то есть о как жили эти там протестанты, евангельские христиане. Например, в период Федора Ивановича не очень много, там в период смуты тоже не очень много об этом сказано. Но в то же время известно, что они служили в войске царском и как солдаты, и как офицеры. Около 5000 было, по крайней мере, и известно, что в войске было немецкого происхождения в царствовании Федора Ивановича. Известно, что Лжедмитрий, да, самозванец второй, он нетерпимо относился уже к протестантам, нетерпимо. А Лжедмитрий первым был вообще, наверное, без разницы. Кстати, интересный случай. Как он был, все же признан человеком такой иноземной какой-то традиции, да? Ведь он же выдавал себя за царевича, то есть, соответственно, он должен знать о всех там, традициях, там, да, тех русских, которые должен был унаследовать. И вот его выдало то, что баню не посещал. То есть традиция для русских – это посещение бани, а вот для европейцев баня – это...

0: Лжедмитрий.
1: Нечто было вот чуждое, что-то вообще ненормальное. Вот. И это был Лжедмитрий. Он так выдал себя тем, что... Но это легенда такая. Это такая легенда. Уже характерно для Бориса Годунова, его отношение к протестантам очень открытое. В этот период в Европе происходят различные войны, кстати, на религиозной вот почве. Там вспомнить Варфоломеевскую ночь в августе 1572 года.
0: Во Франции.
1: Во Франции. Московское княжество, русское царство становится прибежищем для европейских беженцев. Борис Годунов приглашает не просто ремесленников, да, не просто мастеров, не просто людей, но обладающих какой-то специальностью. Он просто приглашает вот беженцев, чтобы они могли, ну, устроиться в этой жизни. Я зачитаю, если вы позволите, да. Это историческое, да. Вот такое, историческое выражение его. Вот, известное.
0: Бориса Годунова.
1: Бориса Годунова, да. Оно заслуживает просто внимания и очень интересно. Посмотрите, это вот после всех тех религиозных каких-то европейских войн, где пытались найти убежище в русском царстве. Смотрите, что он говорит. Это Борис Годунов. «Не плачьтесь, — говорит он этим несчастным беглецам, — мы в три раза, в три раза». То есть не евангельский ли этот сюжет, да? То есть смотрите, как, насколько щедр этот человек готов поддержать. «Мы в три раза возвратим вам то, что вы там потеряли. Дворян мы сделаем князьями, меньших людей – боярами, слуги наши будут у нас людьми свободными, мы дадим вам землю, людей и слуг будем водить вас в шелк, в золоте, кошельки ваши наполним деньгами. Мы не будем вам царем и господином, а отцем, и вы будете нашими детьми, и никто, кроме нас самих, не будет над вами начальствовать. Я сам буду вас судить, и вы останетесь при своей вере». Подчеркиваю, да? «Вы останетесь при своей вере, но за это вы должны поклясться. По своей вере, что будете служить нам верою и правдою. Молитесь, немцы, Богу о нашем здравии. Пока мы живы, вам ни в чем не будет вам нужды. И даже это...» Годунов указал на свое жемчужное ожерелье, «я разделю с вами». То есть,
0: а это цитата заслуживает доверия?
1: Это, конечно, это очень научный труд, очень серьезное исследование научное вот, о истории, кстати, о протестантизме как фактор формирования российской государственности и культуры. Очень серьезный труд. Вот. Посмотрите, какой жест его, то есть готов даже ожерелье
0: поставить. Напоминает мне фараона, который принял Иосифа и семью Иосифа.
1: Да.
0: Который дал им землю, все необходимое.
1: Поэтому вот эти известные нам события, да, известные нам из истории по этим документам, вот его отношения. Если уже говорить
0: о первых Романовых.
1: О первых Романовых, о Михаиле Федоровиче тоже не так много известно. Да? Вот в большей степени известно уже Алексея Михайловича. Да? Это сын Михаила Федоровича, так прозванный Тишайшим. Видимо, уже люди, уставшие от этих войн, этих политических каких-то интриг, этой сумятицы, смуты. Вот. Желали уже вот этой спокойной, мирной жизни, наверное, поэтому и был прозван Тишайшим. Хотя и войны тоже были при нем.
0: Не все так тихо.
1: Не все так тихо. Но вот некоторые интересные особенности, которые бы хотелось бы все же сказать.
0: Но он был расположен к тому, чтобы восточная культура христианская могла соприкасаться с западным христианским миром. Он как-то поддерживал традицию Годунова вот в том же, скажем, направлении, тот же вектор был у него открытости.
1: Можно сказать, Александр, и да, и нет. И я сейчас объясню.
0: В чем да и в чем нет?
1: Значит, его указ, чтобы было создано новое, это немецкая слобода в 1652 году. Это нынешний район в

0: В Москве Басманский, станция метро Бауманская, вот река Яузы. Вот в этом месте должны поселиться вот те чужеземцы. И обустраивается это место, обустраивается этот городок, как мы с вами в прошлый там раз говорили, уже ко времени Петра. Это иностранный такой очень даже устроенный город. Со своими улочками прямыми, со своей культурой.
1: Немецкий Бруклин в Москве.
0: Ну, что-то, можно так сказать. То есть он открыт, но в то же время, помните, мы с вами говорили, что за совращение из православия смертная казнь.
1: Она остается.
0: Она остается, конечно, в силе. И практически она будет на протяжении вот последующих царей Романовых. Она будет действовать. Но не сразу же там убивали, уничтожали. То есть я даже не могу сказать о каком количестве или статистике.
1: Как приводилось в действие этот механизм?
0: Конечно, я не знаю. Не знаю. По крайней мере, на каторгу...
1: Не занимались.
0: Уже позже, в 19 столетии, да, на каторгу попасть можно было. Поэтому, естественно, которые протестанты селились, они, как и раньше мы говорили, они должны заниматься миссионерской какой-то деятельностью. Браки не могли заключаться с девушками, женщинами русскими, то есть это все позволяло воспитывать детей в православии. Но вот жители или граждане этой, да, немецкой слободы, которые вовлечены в эту в московскую жизнь, да, в ее быт и так далее, в русскую жизнь. Вот. Они отличались все равно одеждой. Они отличались своей внешностью.
1: То есть можно было сразу по лицу узнать, немец он или не немец.
0: По лицу? В том-то дело, Александру, по лицу.
1: У него же не было ни третьего глаза, ни третьего уха. Нет. Чем же они отличались в таком случае?
0: У них не было бороды.
1: Ага.
0: Да, вот поэтому, если бы вы жили бы в свое время тогда, то вы бы, в общем...
1: Сразу видно, что человек русский.
0: Свой русский, да. Вот. Может, в какой-то степени меня бы принимали в эту зарплату. Ну, а если выбрит там начисто все, то это типичный европеец. Это, понимаете, оно вот, это значение имело вот для русских, вот для жителей того периода, не просто какой-то светский характер.
1: Борода.
0: Борода.
1: Богословский. Это не светский атрибут.
0: Это не светский атрибут. Это
1: далеко не ради имиджа.
0: Нет, нет, это имеющее значение вот с обоснованием богословской идеи, богословской мысли.
1: А, пожалуйста, вот в чем богословие бороды, поведайте,
0: богословие,
1: пожалуйста.
0: Бороды, да. Ну, мы не будем экзегезу с вами здесь проводить огромную. Но, по крайней мере, с указанием собора 100-главого 1551 года
1: еще при Рюриковиче
0: всем русским положено было носить бороду.
1: Так.
0: То есть это было равносильно, брить бороду равносильно это вот прямое направление в ад.
1: Ага.
0: Даже вот в документах упоминается, что тот, кто без бороды, ну, в какой-то смысле садомит, понимаете? То есть это для культуры русских без бороды это было кощунство.
1: А еще русский человек бороду побреет, в ад прямая дорога.
0: Да, вот так вот и в документах было написано. Именно так оно и было написано.
1: Да как же они немцев воспринимают? А, ну они же другой веры, как бы немножко.
0: Они другой
1: вроде
0: веры,
1: бы и христиане,
0: конечно,
1: то есть
0: они другой веры. А, ну, они их не считали, что вот они уже там, ну, в прямом каком-то значении там садомитами, нет. То есть нет такой практики, как сегодня современной, иногда европейскому, к сожалению, в христианской среде бывает, да? То есть вы понимаете, о чем
1: то
0: я говорю.
1: То, что для немца хорошо, для русского погибель могла быть. Ну, в смысле бороды.
0: Да, да, да, вот. Вот. Понимаете, вот такая вот культура, вот такая вот традиция.
1: Но ведь помните, в Библии ведь есть такой момент, когда, помните, Давид отправляет послов, посольство в чужеземную страну, их очень плохо приняли и бороды им сберегли. И они возвращаются в Иерусалим, конечно. И царь Давид говорит, спрячьтесь, чтобы никто вас не видел, доколе бороды ваши не отрастут.
0: Конечно.
1: Ведь это библейская позиция.
0: Это была библейская позиция, конечно, это было библейское обоснование. Естественно, это же не просто было придумано. Но мы, думаю, будем в дальнейших наших программах говорить, как уже менялось все с царствованием Петра Первого. Да?
1: То есть, а вот сын бороды, сын Алексея там, Михайловича категорически против будет.
0: Да.
1: А наоборот, вот. Бороду или бреешь, или налог платишь.
0: Поэтому было вот взаимодействие, да, вот с этими жителями, такие отношения. И вот эти были такие отличительные особенности. Что самое, кстати, интересное, ну, может быть, не самое интересное, но в то же время заслуживает тоже такого внимания. После встречи вот представителей какого-то иного государства, не тех местных, которые жили там в немецкой слободе, да, а вот послы, да, представители,

0: каких-то других стран. После рукопожатия, после встречи с ними обязательно нужно мыть руки. Mm-hmm. Обязательно.
1: Это, то есть, опять в Новом Завете есть похожая история.
0: Есть похожая история, да. Опять это было, ну, богословски обосновано. То есть, ну, как, в какой-то степени они отступники, да, то есть как бы не оскверниться. То есть вот была такая традиция. Конечно, с Петром все меняется, все по-другому. Но об этом мы чуть позже скажем.
1: Петр все-таки, наверное... Не случайно говорят, что прорубит окно в Европу? Да, есть в этом некий, конечно, некий смысл? Конечно.
0: То есть много таких заслуженных каких-то все же сторон, ну, при царствовании Петра I, о котором мы будем так говорить, то есть не без этого. Хотя есть сторонники, которые, может, и не одобряют вот его реформы, его, вот, например, желание как-то, ну, сделать лучшее, там, да, более, ну, превосходное, может быть, для своего государства. Да.
1: Не то слово. Некоторые ведь откровенно говорили о Петре I как об антихристе. Да. Он весьма противоречивая фигура, но, наверное, к Алексею Михайловичу вернемся.
0: Алексей Михайлович, так вот, с учетом вот, сохранения вот такой русской бытности, да, вот, этой жизни, интерес все равно к европейской жизни был. Угу. К примеру, один из пасторов вот в немецкой Слободе, пастор кирхи Петра и Павла, Йоганн Грегори, открывал школы, в которые занимались дети, независимо от, ну, мы бы сказали бы, от конфессиональности. Да.
1: А православные дети тоже могли православные туда ходить, дети, да. Заниматься грамоте, обучению.
0: Ну, чаще, конечно, все равно же были свои местные там дети, да. Но что самое интересное, можно сказать, что это первый человек в России, который открыл театр. Кстати, вот при... Я сейчас немножечко скажу больше про театр. А именно... период Алексея Михайловича открывается тоже первая в России аптека в 1672 году.
1: И это то, что привносит европейская цивилизация.
0: Это европейский.
1: То христиане есть Запада.
0: Интерес к наукам, к знаниям, к медицинским каким-то практикам. Конечно, ты приходишь
1: к искусству.
0: К искусству. Вот, первый театр – это основоположник Йоганн Грегори. Интересный момент. Значит, с этим Иоганном Грегори общался, дружил Артаман Матвеев. А это, в свою очередь, друг, ну, знакомый, приятель. Там,
1: приближенное лицо.
0: Приближенное Алексея лицо, Михайлович. Мы скажем, да, Алексею Михайловичу. Именно вот через эти знакомства, это, получается, Матвеева жена и там дальняя родственница Наталья Нарышкина становится впоследствии женой Алексея Михайловича. Последствия
1: первой женой.
0: Я сейчас могу ошибиться. Может быть...
1: Это не мать Петра? Или
0: это мать Петра.
1: Мать Петра. Значит, Петра. Это не первая.
0: Это не первая. Это, не да. Становится матерью Петра. И вот при рождении Петра решили... Ну, не только там были подарки, там подарены, там, да, этой чете там, царской, но решили... Вот, Артаман Матвеев организовать театральное представление. Uh-huh. И вот там село Преображенское, недалеко от Москвы, где было вот это совершено первое такое театральное действие. И в этом участвовал вот этот Йоганн Грегори, который, ну, набрал группу, да, из своих вот этих школьников. Ну,
1: актерскую труппу.
0: Актерскую труппу, так,
1: тоже, да. Наверное, первую.
0: Очень была большая массовка, очень много было задействовано в этом театральном представлении людей. И, значит, сюжет был взят из Священного Писания книги Исфири. Угу. Ну, иначе оно называлось «Артаксерксово действие». Сначала Йоганн Грегори, он вот этот библейский текст переложил на поэтический, в стихотворный, да, на немецкий, с немецкого на русский. Mm-hmm. И вот было представление для царя, для этой четы царской. Знаете, сколько шло представление по времени? Как вы думаете?
1: Не знаю.
0: Ну, приблизительно. Вот сколько вы готовы отдать времени сидеть и смотреть какое-то там театральное представление?
1: Ну, давайте... Пусть 3 часа.
0: 3 часа. 10 часов. Беспрерывно, не отвлекаясь, с таким...
1: Никакого буфета тебе, ничего.
0: Ну, потом, видимо, был буфет, да. Но вот антрактов, наверное, не было. То есть они смотрели с увлеченностью, очень, ну, с большим интересом. 10 часов.

он так был восхищен тем самым, что вот этих ребят, Иоганна Грегори, он отблагодарил, ну, очень такими значимыми подарками. Кто-то из них там получил, ну, из старших какие-то льготы на, ну, какие-то там, может быть,

0: музыкальные какие-то представления. Вот. И это в какой-то уже степени развивается, это, мы бы уже сказали, это профессионально образовывается вот эта первая театральная школа. Это вот такой, может быть, ну, маленький какой-то момент вот этой культурной вот этой жизни, которая становится достоянием в русском государстве.
1: Соприкосновение вот православного Востока и протестантского Запада, ну, в первую очередь, протестантского Запада, в московском государстве, оно такое неоднозначное. Есть то, что не принимается, есть то, что с радостью принимается и перенимается. Да? То есть вот такая жизнь непростая, неоднозначная. Нельзя сказать, что сугубо белая и черная, да, вот такая многоцветная, разноплановая.
0: Конечно,
1: вот
0: конечно.
1: Вот, то есть, конечно, взаимопроникновение.
0: Своя сохраняется всегда самобытность, да. Но в то же время, видите, происходит диалог. То есть вот нет вот такого прямого отвержения, да, игнорирования. То есть есть какая-то открытость.
1: Настороженность и открытость.
0: Да, настороженность и открытость. То есть дает возможность поселяться, жить, участвовать в этой жизни. Вот. Нет проблем. А, кстати, опять же, вот эти политические, европейские события. Прошла 30-летняя война.
1: Да.
0: Она заканчивается в 1648 году. Опять часть вот беженцев, они поселяются в Москве, поселяются в других русских городах, и Алексей Михайлович соглашается. Кстати,
1: и русское государство готово принять.
0: Если нет, да, русское государство готово их принять, но, наверное, с условием тоже, вот, наверное, для низшего чина, да, может быть, для простых людей, нужен был переход, наверное, в православие. Для более высокого можно остаться вот при своей вере.
1: То есть все равно есть какие-то барьеры.
0: Да.
1: А вот скажите, времени остается не так много, ведь, говоря об Алексее Михайловиче, нельзя не вспомнить вот раскол внутри русской церкви.
0: Ох, Александр, нельзя не вспомнить.
1: Раскол на тех, кто был назван никонианами, и тех, кто последовал за Аввакумом. Старообрядцами.
0: Александр, я
1: это
0: согласен.
1: Вот какое-то западное влияние в этом есть? Или это... Как вот это воспринять? Как это объяснить? Все-таки это серьезная религиозная проблема.
0: Конечно. Одна из передач, помните, мы немножечко затрагивались, да, вот этот раскол. И я думаю, нам бы точно нужна была бы как минимум одна передача, чтобы мы могли об этом говорить, да, то есть...
1: Ну, вкратце обрисуйте.
0: Знаете, я просто, может быть, обрисовал
1: крупными
0: бы...
1: Крупными мазками.
0: Я бы, что бы хотел бы отметить бы вот в этом расколе, вот для себя, вот я сделал какие-то, ну, такой небольшой анализ, да. Вот реформация 16-го столетия в Европе, да, Мартин Лютер, 95 тезисов, которые провозглашает. И вот раскол в церкви православной. Ведь там, в принципе, было затронуто по большому счету, обрядовая сторона.
1: И пытаются ее реформировать.
0: Реформировать. Там, вместо,
1: писание, служба.
0: Вместо там, двухперстного
1: крестного знамени.
0: Крестного знамени, там, трехперстное. Значит, плюс, ну, некоторые еще такие другие обрядовые стороны, которые, ну, может быть, для нас бы не имели какого значения, но резонанс был мощный. Так вот, мне интересно то, что вот восточной традиции, насколько все же сильно где-то вот эта обрядовая сторона. Все же вот восточная, западная, смотрите, Лютер и обращается там, ну, к князьям, наверное, в первую очередь, к церкви. Это подхватывает народ.
1: Горожанам.
0: Есть, горожанам. И это не какая-то обрядовая сторона, а какая-то вот вопрос веры. То есть насколько...
1: Содержательности,
0: да, то есть какого-то основанном на таком рационализме, да, то есть основанном на священном писании, то есть праведной верой жив будет, насколько индульгенция на все же имеет там значение, не имеет значения. И то есть...
1: Большой акцент на умопостижение.
0: На умопостижение, так, да. А здесь вот все же такая вот обрядовая практика, которая вот дала такой мощный резонанс, и в принципе целое движение потом появились. И, конечно же, нельзя сказать, что это какая-то негативная сторона. Впоследствии уже там в 18-м столетии будут целые какие-то движения выходить из тех старообрядцев, которые вот в своей уже культурной среде, там, духоборов, молокан, которые выходили из старообрядцев, тоже не без влияния вот этого даже немецкого штундизма, который, может, мы уже будем последующим...
1: То есть все равно здесь тоже не все так просто,
0: не все так просто, конечно, Александр. Но, по крайней мере, мы всегда видим какое-то взаимодействие. То есть вот нет вот стагнации в постижении все равно Слова Божьего. То есть прогресс какой-то есть, но может он быть не всегда таков, который бы хотелось бы. Может быть так.
1: Спасибо, Олег, за интересный рассказ. религиозной ситуации, в частности, в царствовании Алексея Михайловича.

Надеюсь, мы с вами еще встретимся и поговорим о следующих Романовых. Дорогие друзья, не будьте теми, кто отвергает новое, не познакомившись с ним. Старайтесь взаимодействовать с тем, что вам открывается, с тем добрым, что вам открывается, благим. И пусть благословения Авраама придут на вас, чтобы и вы были благословенны. Пусть то добро, то самое лучшее, что есть в христианстве, будет в вашем доме и будет в ваших семьях. Читайте Библию, следуйте за Христом, любите людей, и да поможет вам Господь. До свидания, всего доброго.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: И сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.
2: Вы задумывались, как маленькое семя может приносить большой плод? Каким должно быть это семя и как его нужно правильно посадить, чтобы оно принесло хороший плод? И что в нашей жизни нужно в себе посадить? Какой должна быть почва, чтобы стать счастливым? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века». И сегодня мы разбираем 4 главу Евангелия от Марка со священнослужителем Вадимом Анатольевичем Гриненко. Здравствуйте!
3: Здравствуйте, Мария!
2: Вадим Анатольевич, вот мы сегодня заявили про маленькое семя и большой плод. Что это такое? Да, и как же все-таки нам вот эту вот почву себе, так скажем...
3: Да, прежде чем мы прочитаем, хочу сказать, что, наверное, вот это в наших беседах крайне важный эпизод того, о чем пишет евангелист Марк со слов Иисуса Христа. Да, то, что, потому что вот об этом семени и об почвах, которых мы будем почитать, каждый человек может увидеть себя. Абсолютно каждый человек, живущий на нашей земле до нас или будущий жить. Поэтому давайте будем читать и внимательно попытаемся понять, что здесь Христос хотел нам сказать, используя вот этот образ.
2: Хорошо, тогда читаем целый отрывок, а потом уже с вопросом. У нас, по-моему, наверное, с вами разные переводы. У вас...
3: Да, я продолжаю читать по переводу современному Института перевода Библии в Заокском. Поэтому 4 глава.
2: А я слежу по синодальному.
3: С 1 стиха. «И снова учил он у моря, и собралось к нему так много людей, что ему пришлось сесть в лодку. Лодка была на воде, а весь народ стоял на берегу моря. Многому учил их Иисус, прибегая к притчам. И учив их, говорил, «Послушайте, вот вышел сеятель сеять. Когда сеял, часть зерен упала у дороги, налетели птицы и склевали их». Другие же зерна упали на каменистую почву, где земли было очень мало. Быстро взошли они, потому что слой земли был неглубок. Но когда поднялось солнце, оно опалило их, и без сильного корня ростки засохли.

0: Другие упали среди колючек, которые выросли и заглушили их, и не дали такие зерна плодов. Иные же зерна упали на хорошую землю. Взошли они, выросли и дали урожай 30-кратный, 60-кратный и 100-кратный». Иисус закончил словами такими: «У кого есть уши, чтобы слышать, пусть услышит». Оставшись с ним наедине, 12 и другие ученики Иисуса стали спрашивать его о притчах. Он ответил: «Вам тайна Царствия Божия открыта, а для тех внешних приходится говорить притчами, чтобы так, как того они сами пожелали, смотрели они глазами и не видели, ушами слушали и не понимали, дабы не обратились они к Богу и не были прощены». «Вы этой притчи не поняли?» – спросил учеников Иисус. «Тогда как же вы поймете другие? Сеятель здесь слово сеет. С иными, внявшими слово, бывает так, как с зернами при дороге. Тотчас приходит сатана и похищает у этих людей услышанное ими. Зерна же, упавшие на каменистую почву, это про людей, которые, услышав слово, сразу с радостью принимают его, но нет у них корня, они непостоянны и тотчас же теряют веру. Едва начинаются притеснения или гонения за слово Божие. А с другими все происходит, как с зернами, попавшими в колючки. Эти люди слышат слово, однако мирские заботы, обольщение богатством и всякие другие желания поглощают их и заглушают слово, и оно остается бесплодным. Но есть и такие, с которыми бывает, как с зернами, посеянными на добрую почву. Они слышат слово и принимают его, и дают урожай 30-кратный, 60-кратный и 100-кратный».
1: Это достаточно большой отрывок, в котором, ну, вот, описана как бы притча. И здесь самый главный, наверное, первый вопрос: почему вообще Христос говорил притчами?
0: Да, удивительно. Действительно, в Евангелии Марка и в других евангелистах мы находим много очень. И Христос пытался притчами проиллюстрировать то, что Он делает, принципы Царства Божия, какие-то качества людей, отклик на Его Слово и так далее, и так далее. Почему притчами? Интересно, что все притчи Христа были связаны с тем бытом, который окружал Его слушателей. И похоже, что Христос, беря какое-то событие из обычной жизни, говоря на его примере о истинах духовных, Он хотел, чтобы люди, когда они сталкиваются с этими событиями завтра, послезавтра или позже, вспоминали бы о том, о чем говорил Христос. То есть Христос сделал такое живое Евангелие. Да, не просто человек послушал и все, и как бы перелистнул страничку. Нет, Христос хотел, чтобы это повторялось и снова, и снова, и снова. И это действительно очень красиво, потому что я верю, что это так и было, и многие люди так и вспоминали слова Христа. Другой момент, который мы здесь находим, Христос говорит: «Я говорю притчами, чтобы скрыть некий смысл Царствия Божия от тех, кто слышит, но не, слушает, но не слышит, да, видит, но не может этого всего понять». То есть Христос говорил притчами еще для того, чтобы некоторые не поняли. Но возникает вопрос: мог ли Христос, да, скрыть смысл от тех людей, кто хотел понять? Нет. От тех людей, кто хотел понять, Христос не скрывал. Но те люди, которые считали себя мудрыми, заявляя, что они не понимали. И вот Христос говорит: «Я для таких говорю». То есть, с одной стороны, притча – это простое научение. Да, это не какой-то философский там образ, умозаключение какой-то очень сложный. Там, это не уровень, не знаю, но докторской программы, условно говоря. Да? Это простой бытовой язык. И тем не менее, люди, которые заявляли, что они мудрые, они не понимали этого.
1: То есть актуальность притч доказывается тем, что и нам сейчас, простым людям, вот, это все понятно.
0: Вот. И Христос объяснил это, да, как вы говорите, да, оно понятно. Христос объяснил, что сеятель сеет слово.
1: Да.
0: Христос сеял слово. Сегодня слово Божие осталось для нас как Библия, да, и любой человек, кто проповедует это слово, кто говорит об этом слово, кто изъясняет, как мы с вами сеятели. Наши слушатели, и я когда-то таким был, и вы, наверное, да, Мария, да, мы были как та почва, на которую это слово падает.
1: Ага. То есть получается, чтобы мы заявили, да, что какую же почву, какая же почва должна у нас быть, это то есть та, которая благоприятная, то есть готовая принимать.
0: Безусловно.
1: Да, то есть наши уши должны быть.

0: быть открыты, и глаза должны быть не только в прямом, но и в более...
1: Вы знаете, Мария, наверное, вы согласитесь со мной с тем, что даже в разные периоды жизни мы можем быть разной почвой по отношению к Слову Божьему или вообще по отношению к каким-то сообщениям. Ну, к примеру, мы с вами встретимся, вы что-то мне скажете, я сегодня это послушаю, приму, а завтра я не приму. Это тоже можно сказать, что вот готов я был это сделать или не готов. Но Христос четко показывает, что касается Его истины, Его научения, Его слова для нас, мы все, люди, абсолютно все на земле, делимся на четыре вида почвы.
0: Да, какие?
1: То есть один вид почвы, начнем сначала, да, когда я слышу и понимаю, что это ко мне обращено, я принимаю это слово, я живу этим словом, я действую так, как Господь хочет от меня. Другой вид почвы, как мы почитали, да, это колючки, когда я принимаю слово, но так много в моей жизни событий каких-то, действий каких-то, которые я понимаю, что не помещаются принципы Божии в мою жизнь. Иногда, вы знаете, я думаю, что современным языком можно это назвать, как будто бы для многих людей вера в Бога или же их религиозность похожа на приложение в телефоне. Что я имею в виду? То есть, когда мне нужно, я это приложение открыл, попользовался им, а потом его закрыл. И, к сожалению, встречаюсь с такими людьми, которые так относятся к своей жизни с Богом, к своей молитвенной жизни, к своей воцерковленной жизни.
0: Да или просто к жизни.
1: Да, или просто к жизни. Да, вот, открыл, попользовался и закрыл. Вот мне кажется, что почва таких людей, она вот эта с колючками, да, вот все заглушено. Где-то там что-то пробилось, но когда не нужно, оно все ушло. Есть еще одна почва, да, почва каменистая.
0: Да.
1: Это люди, которые... вроде только приняли, но у них нету желания, чтобы это слово проросло до конца, чтобы оно изменило их всю жизнь. Они вроде откликнулись на какое-то время, а потом опять всякие заботы, всякие действия.
0: Может быть, какие-то страхи, да.
1: Безусловно.
0: Вот, то есть то, что безусловно не позволяет вот этому слову пробиться дальше. Это, вот, знаете, часто очень говорят, что вот попало, а дальше вот оно не прошло, вот здесь где-то стоит. Да.
1: И в опытах наших зрителей, я думаю, есть эпизоды, может быть, лично, или вы слышали, когда порыв человека был виден к чему-то лучшему, доброму, да? Но нашлась подруга, нашелся друг, который отговорил. И вот человек забыл об этом и больше никогда не возвращается к какому-то, может быть, изменению жизни или к движению по отношению к Богу, к религиозной жизни, да? И еще одна почва – это то, как написано здесь, почва при дороге. Семя только упало, и все, и оно улетучилось, потому что, как здесь написано, птицы его склевали и так далее, и так далее. То есть и Христос иллюстрирует, что все мы вот какой-то вид почвы по отношению к Слову Божьему. И сегодня по отношению к нашим зрителям очень хотелось бы, чтобы и вы, и я, чтобы мы были вот этой доброй почвой, да, на которой бы семя Слова Божие проросло
0: и дало плод. Какие-то признаки, которые помогут нам понять, какая все-таки почва у нашего сердца. Вот как вот здесь из этой притчи. Вот что мы можем, как вот нашему зрителю понять, что вот его почва, его сердце готово слышать. Это как-то должно быть извне, или он внутри как-то должен это понимать?
1: Ну, я думаю, что нам трудно обмануть свое сердце. Мы ведь все равно знаем, да, кто мы, что мы, какие наши побуждения, желания, да, на что мы больше всего тратим время, мысли наши о чем, действия наши в какую сторону. Здесь мы тоже можем себя определить в какой-то степени. И мы видим, что семя всегда одно. То есть у него есть сила. В зависимости только от того, оно дает плод, попадает оно на эту почву или не попадает. Да? Если я... Ну, я думаю, что наши зрители тоже, может быть, иногда испытывали такое, когда вы брали в руки Библию, хотели почитать ее, и потом говорили, ничего не понимаю. Все, оставляли на какое-то время и уходили, да? Наверное, в этот момент сердце ваше было не готово принять. Но проходит время, какие-то события, стрессы, может быть, ваши мысли. Вы открываете и читаете тот же отрывок, и он для вас становится понятным. Все открывается. Вы думаете, а почему я раньше не мог этого понять? Да почему я как бы не видел этого? То есть это реальность такая, действительно.

0: действительно сегодня вот мое сердце, оно не готово было принять.
1: Угу.
0: Но вопрос в том, что вот этот сеятель, Бог для нас сегодня, да, он продолжает свое семя сеять, давать нам возможность откликнуться на него. Поэтому, ну, моя благодарность Богу, что Бог еще хочет, чтобы на моем сердце, в моей жизни, этот плод дал свой урожай.
1: Угу. Понятно. Спасибо большое за такой исчерпывающий ответ. Хорошо. Здесь еще мы понимаем про то, что сеятель у нас один.
0: Да.
1: Да, поэтому для нас это тоже актуально, это Бог.
0: Угу.
1: А вот здесь такой вопрос. Про, вот мы говорим про разность почв, про то, что у нас вот сеятель, да, есть. Что делать? Как доверять Богу дальше, если мы, допустим, не видим плодов? Uh-huh. То есть, ну, из семени же вырастает плод, но не всегда.
0: Uh-huh.
1: Да? То есть вот как все равно не растерять вот это доверие к Богу?
0: Uh-huh. Да, очень важный вопрос, на мой взгляд, и современный вопрос. Действительно, может быть, отвечу я так. Как я понимаю, вот наша современность приучила нас к быстрому результату.
1: Да, да. Быстрый дофамин,
0: да,
1: быстрые результаты.
0: Да, да. У нас везде маркетплейсы, мы дальше, чем 100 метров, не хотим идти, да.
1: Угу.
0: Вот, мы хотим пищу быстрого приготовления. Все мы хотим быстро. Я, да, когда приходится в командировках бывать даже дальше своего места жительства, живу в большом городе, я начинаю... Простите, нервничать, когда я стою в очереди.
1: И когда да, вижу, да, когда, да, где быстрее. Да, можно, пожалуйста? Да,
0: потому что там, где я живу, там все, все быстро, и вот все не так. И мне кажется, что иногда мы накладываем вот этот отпечаток и на Бога. То есть мы хотим, чтобы Бог все быстро произвел в нашей жизни. Да, вот все, что произошло. Только мы прочитали, все, это изменилось. Но настоящие отношения, даже человеческие, формируются немножко по-другому. Если у нас, допустим, есть друзья детства, и мы с ними потом, даже если не видимся, то у нас все равно есть с ними теплые отношения. Потому что uh-huh. был большой период времени, когда мы с ними прожили вот, события, какие-то время, обстоятельства и так далее, и так далее.
1: Важный этап становления личности.
0: Да, то есть для нас все равно важно время. Если я хочу понимать Слово Божие, для меня важно время, чтобы я читал это Слово Божие. Да?
1: Uh-huh.
0: И хорошо, если это время регулярное у меня. Ну, в течение дня какое-то время, также и молитва, также вот и посещение церкви, какие-то богоугодные дела. Да, они не приходят сразу, результат какой-то, вот, феерическое какое-то ощущение. Но последовательность этих событий показывает, что этот плод будет, потому что так пообещал нам Бог.
1: Так, поняла. То есть, получается, с плодом мы тоже таким как бы разобрались. А вот... Да, мы читаем с вами вот такой, ну, как бы большой отрывок, где вообще-то повторяется несколько раз про слышать и слушать.
0: Uh-huh.
1: А как вообще, в принципе, открыть свое сердце? Как вот научиться не просто вот тут послушал и все, а вот чтобы вот внутрь это попало?
0: Uh-huh.
1: Вот как нам, может быть, этому научиться? Как нас учит этому Христос?
0: Да, ну, мы здесь, наверное, можем сказать, что Христу было легче, потому что Он пришел с неба. Вон, он уже был с Отцом един, он сам был Богом. Но, тем не менее, мы уже вспоминали этот эпизод, когда Христос, будучи Богом на земле, сам обращался к Богу для того, чтобы получить силу.
1: Угу.
0: Да, мы еще раз должны напомнить нашим зрителям и слушателям о том, что Дух Святой делает в нашей жизни вещи, которые ничто, никто не может сделать никогда.
1: Угу.
0: Вот, есть предел наших возможностей, вот, а то, что сделает Дух Святой, вот, мы даже можем, не можем объяснить, но это происходит. Поэтому на ваш вопрос отвечаю, да, если я, житель земли этой, да, хочу в своей жизни что-то другого, вот, понимаю, что устал, понимаю, что вот бытность эта, бытовость, не знаю, как еще назвать, каким словом, она просто меня угнетает, просите Господа. Чтобы Бог дал тебе чистоту, реальность, понимание, да, чтобы преобразил сердце. И Бог делает так. Эти опыты, которые мы имеем, ситуации среди людей, которые живут с Господом, они показывают, что все это реально, все это возможно. Можно как бы свое сердце наладить на вот эту...
1: тонкую связь.
0: Да, с Богом, безусловно, да. Все это возможно. Бог дал для этого нам инструменты. Молитва, Слово Божие, жизнь с Господом – это и есть.
1: Спасибо, спасибо большое.

0: сегодня тоже вначале сказали про то, что, что же может нас сделать, ну, счастливыми, да, так как, ну, вот, и вы упоминали про время и про темп жизни, в котором мы живем, мы очень часто сталкиваемся и видим по статистике, что очень много людей страдают депрессивными какими-то расстройствами, какими-то тревожными. Да, либо просто угнетающие какие-то события, последствия очень часто тревожат нас. Да. Да, они наполняют наше сердце, они настолько нас вот завоевывают, да, что, мне кажется, почва-то становится как раз-таки такой окаменелой. И нам уже настолько больно от поступающего извне информации, что хочется от всего оградиться. А здесь вот, ну, как бы, мне кажется, Слово Божье, оно подсказывает нам, что, читая его, мы будем очищать наше сердце от камня и наполняться вот этой вот живой водой, живым,
1: безусловно,
0: вот этим вот источником.
1: Да, вы очень красиво описали это преобразование, которое так и происходит. В другом месте Евангелия и Марка, и у других евангелистов написано, что действие Духа, оно похоже на действие ветра. То есть мы, когда стоим на улице, на берегу реки или в горах, мы чувствуем ветер, что он действует на нас. Но как он, откуда он пришел, куда он потом улетел после того, как нас дотронулся до нас, мы не знаем.
0: Легкое дуновение.
1: Да. Также и действие Духа Святого. Да? Когда мы взаимодействуем с Господом и просим, мы не знаем, как это происходит, но вот это преобразование происходит. Поэтому для нас обязательно, как Христос поступал, иметь время, силы, возможность взаимодействовать с Богом в молитве, почитать Слово Божие. И вот эта атмосфера, которая устанавливается в этот момент связи, она меня преобразовывает.
0: И делает нас счастливым.
1: Да, обязательно.
0: Вот и ответы. Все просто, как кажется. Но мы с вами, по-моему, не дочитали до конца.
1: Да, давайте
0: попробуем.
1: Что
0: же здесь важное?
1: И продолжил Иисус. «Для чего вносят в комнату светильник, чтобы сразу накрыть его сосудом или поставить под кровать? Не для того ли приносит его, чтобы стоял он на подставке? Ибо нет ничего тайного, что не предназначено изначально стать явным. И если что-то скрывается, то только для того, чтобы выйти однажды на свет. У кого есть уши, чтобы слышать, пусть услышит. Вникайте в то, что слышите, — говорил им Иисус. Ведь какую мерою вы пользуетесь, такой и вам будет отмерено, да и еще прибавлено будет вам. Ибо у кого много, тому еще и будет дано, а у кого мало, у того отнимется и то, что есть у него».
0: Вот здесь можно немножко пояснить, что здесь описывается, очень какая-то мысль важная.
1: Да, вот по поводу светильника. Христос говорит, да, что когда он принес свет этот, то не стоит его умолять, не стоит его забирать, да, не стоит его отставлять в сторону, стоит его принять. Стоит использовать его как светильник. Потому что светильник всегда используют для того, чтобы осветить какое-то пространство. А потом он говорит, да, что какую меру и вы мерите. То есть Христос говорит, если вы не принимаете этого света, который я несу, то даже то, что вы знаете, оно уйдет. Ну, сегодня в практической жизни мы тоже это испытываем, когда мы, допустим, человек, язык учит иностранный. И когда он потом не подходит к этому какое-то время, забывается даже то, что он учил. То есть не остается. Тем более в духовной сфере Христос говорит, да, вы потеряете вот это единство, вот это настроение, вот это ощущение, вот это понимание, да, если вы не подходите к этому слову, если вы не используете его.
0: Это как вода живая. Мы же, когда пьем, насыщаемся, а если мы перестаем ее пить, у нас происходит обезвоживание и...
1: Да, очень хороший пример. Мы не можем напиться.
0: Да.
1: Мы можем напиться только на данный момент. Но проходит время, и нам нужно опять утолить эту жажду. И, кстати, в Библии так и есть вот этот образ воды живой. Когда Слово Божие названо водой живой. Да, которая утоляет нашу жажду.
0: Да.
1: Читаем дальше. «Ибо Царствие Божие, — сказал Иисус, — также возрастает, как зерна, брошенные в землю. Ночью спит человек, днем встает, а зерна тем временем прорастают и тянутся вверх, расти, и как человек до поры не видит. Земля же в должный срок производит плод. Сначала она дает зелень, потом колос, потом и полное зерно в колосе. И вот созревает

0: бывает зерно, и за серп человек берется, ибо время жатвы пришло». Это, Мария, то, о чем вы говорили, да, как происходит рост? Мы не знаем. Но для человека важно исполнить условия.
1: Угу.
0: То есть, когда он приходит к Слову Божию, открывает, читает и просит Духа Святого помочь ему понять. А как потом преобразование происходит в его сердце, в его мыслях, мы не знаем. Но очень часто, я думаю, вы слышали это, может быть, и нашим зрителям это было известно, когда к такому человеку потом приходят и говорят: «Ты какой-то не такой».
1: Да,
0: ты как-то изменился.
1: Что-то изменилось.
0: Да, что-то изменилось. Вот. И люди сами не могут сказать, что изменилось. И сам человек, может быть, не может понять, что изменилось. Но вот это влияние изнутри, угу, вот этой атмосферы Бога, да, оно производит внешние изменения.
1: Угу.
0: И верю, что только внешние изменения, верю, что только хорошие изменения, да, так и должно быть. Поэтому то, о чем здесь говорит Христос.
1: Да, это, мне кажется, когда, допустим, человек просто приходит, допустим, в собрание или читает какой-то маленький отрывок, да, там, из Слова Божьего, может зацепиться просто даже хотя бы за одно какое-то слово. Вот оно, маленькое семя.
0: Да.
1: Но как оно может преобразить жизнь человека?
0: Да,
1: оно может измениться полностью.
0: Безусловно. Итак, с чем сравнить Царствие Божие? Какой притчей представить его, говорил Иисус? Оно как зернышко горчичное. Когда сеет это зерно в землю, оно самое малое из всех земных семян. Но вот всходит оно после посева и становится больше всех растений, и так разрастается ветви его, что птицы небесные могут гнездиться под сенью их. С помощью многих притч, подобным этим, Иисус возвещал людям Слово Божие, насколько они могли его принимать. Без притч он не учил их, а наедине ученикам все объяснял. Но повторяется эта же мысль, да, по поводу маленького зернышка и большого плода.
1: Угу.
0: То есть мы...
1: Самое маленькое горчичное, оно было меньше всех.
0: Да. Угу. Вот это, наверное, призыв ко мне, к вам и к нашим зрителям и слушателям, когда кто-то может сказать: ну, это могут понять только священники, только те люди, которые вот ученые уже...
1: Ученики не понимали,
0: да,
1: если что.
0: Это с одной стороны. С другой стороны, Христос не просит тебя знать наизусть Библию или выучить наизусть,
1: угу,
0: но имей возможность хоть несколько стихов, несколько минут провести со Словом Божьим в день, и это зернышко даст свой результат. Так обещал Христос.
1: Вот, Вадим Анатольевич, хотела уточнить. Вот если подводить итог и черту вот этому достаточно обширному отрывку из Евангелия от Марка, 4 главы, что все-таки важно сейчас для нас? Вот что бы вы хотели передать нашему зрителю?
0: Угу. Да, я хотел бы пожелать вам или сказать напутствие: принимайте то семя, которое сегодня сеется. То, о чем вы в выступлении говорите, Мария, да, или после мы говорим, поделитесь, напишите комментарий, напишите вопрос, то есть проявите реакцию на сеяние слова. Когда вы пропускаете его через себя, задуматься, что это значит, да, поразмышлять, с кем-то обсудить, это и есть возможность вот этому слову укорениться во мне. Поэтому обязательно читайте его. Да, конечно, многое может быть неизвестно, но это не причина того, чтобы остановиться и отложить. Потому что есть такой принцип исследования Слова Божия, как тот, что Слово Божие объясняет само себя. Вы дальше обязательно найдете то, что непонятно здесь, но в последующем прочтении для вас станет открыто. Поэтому взаимодействуйте со Словом, и оно обязательно преобразит и сделает вас совершенно другим человеком, счастливым, к чему и мы стремимся.
1: Вадим Анатольевич, благодарю вас за участие и такие мудрые размышления.
0: Очень рад.
1: Дорогие друзья, выражаем благодарность вам за то, что читали и были вместе с нами. Смотрите наши следующие программы, делитесь своими мыслями, впечатлениями и вопросами в комментариях. А вам мы желаем всего доброго. До свидания.

0: седьмой день и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал».
1: Осветить – отделить что-либо или кого-либо для служения Богу, сделав таким образом святым. Во второй главе книги «Бытие» сообщается о том, что Бог благословил и осветил седьмой день, субботу, чтобы человек в этот день покоился и служил своему Создателю. В 13 главе книги «Исход» Бог велит Моисею освящать всех первенцев мужского пола из людей и скота, как принадлежащих Господу. Позднее первенцев в Израиле заменили левиты. Бог отделил их, чтобы они отправляли служение Господу. В 29 главе книги «Исход» Бог говорит об освящении скинии как место своего обитания, об освящении жертвенника и об освящении сынов Аарона в качестве священников. Бог осветил Иеремию, поставив его пророком для народов. Согласно 10 главе Евангелия от Иоанна, Бог Отец осветил и послал в мир для спасения человечества своего Сына Иисуса Христа. О верующих можно говорить как о людях, освященных Богом Отцом, потому что все подлинно верующие отделены в этом мире для служения Богу и Его творению.
0: «Ибо воля Божия есть освящение ваше».

Приветствую вас, дорогие друзья. Что будет завтра? Каждый из нас часто задает себе этот вопрос. Где получить ответ? По опыту жизни мы знаем, что часто завтра от нас сокрыто. Но мы хотели бы знать, где это завтра, как его найти, как получить ответ. Апостол Павел когда-то написал коринфским верующим письмо. И в этом письме есть очень добрые, очень интересные слова, которые наталкивают нас на мысль и отвечают на вопрос, что будет завтра, как управлять этим завтра. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, с 23 текста. «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Город Коринф, древний город, был расположен на очень привлекательном географическом положении. Через него проходили многие торговые пути. Караваны с верблюдами были знакомыми каждому жителю города. Все знали, что именно в этом месте можно хорошо продать товар и купить все необходимое. И все стремились сюда. Так как город был интересен

торговли. Естественно, там много было привлекательных моментов именно для разбойников. И часто он становился объектом захвата нападающей стороны. Так история пишет, что в 164 году он был разрушен, но потом в течение немногих лет позже был вновь восстановлен, потому что был очень удобен для всех. Апостол Павел когда-то создал там церковь. Город в Коринф – это было привлекательное место не только для торговли, но также для того, чтобы люди задавали вопросы вечного бытия. Что происходило? Вместе с тем, что было столько много хорошего, торговля, наука, самые последние тогдашние разработки, но вместе с этим было очень много плохого. Всегда, где оживленная торговля, всегда, где много народа, есть те, кто ворует, кто мошенничает, кто разбойничает. И этот город тоже славился этим. Когда достаются легкие деньги, то люди начинают почему-то морально падать. Почему-то такой закон существует. Непонятно почему. Многие пытаются объяснить, что не нужно работать, нужно что-то, не нужно как бы много труда прилагать для того, чтобы заработать деньги. И потому появляется свободное время для ненужных мыслей. Но, тем не менее, город Коринф весьма славился такой непростой репутацией, очень дурной репутацией. Когда существовала там церковь, когда были верующие, апостол Павел написал им очень ценный пример. И через этот пример показал им, что все, что делается сегодня, повлияет на завтра. Рядом с Коринфом было местечко, которое называлось Истма. В этом месте, в Истме, в один раз в два года проводились так называемые Истминские игры. Это был полуфинал Олимпийских игр, которые проводились один раз в 4 года. Все, кто участвовали, должны были подать заявку заранее, чтобы участвовать в этих соревнованиях. И, конечно же, на спортсменов возлагалась особая ответственность подготовки, воздержания и отказа от всего, что могло силы, которые необходимы для победы, забрать. Когда апостол Павел говорит об Истминских играх, он упоминает два выступления. Это бег и кулачный бой. Вначале он говорит о беге. Он говорит, разве вы не знаете, что все подвижники воздерживаются от всего? Жители Коринфа, каждый был на этих играх. Каждый видел, каковы были спортсмены. Многие спортсмены были из Коринфа, потому что это было очень заразительно, когда ты увидел, что происходит. Это было очень заразительно заниматься и тоже участвовать в этих играх. Но только один из множества спортсменов получал награду. При всех воздержаниях, при всей борьбе, при всех лишениях только один был сильнее, ловче и быстрее. Что происходит? Когда добегает спортсмен до финиша, ему выносят венец. Нам сегодня известно об этих играх только из книг истории. Вот некоторые историки пишут, что венок, который выносили и награждали этого спортсмена, он был из сельдерея. Вот так почему-то постановили. Из сельдерея был венок. Почему апостол Павел говорит,

Конец тленный. То есть, пока они бежали, сельдерей мог очень быстро завять. И когда уже одевали этот венок, то венок уже был увядшим. Для примера можно вспомнить, что лавровый венец или венок одевали на голову победителю, который выиграл войну. Но был еще так называемый дубовый венок, который благодарные горожане могли прибить к дому или к воротам уважаемого человека, который сделал что-то для города ценное. Вот так такое почтение было. Вот так отмечали уважение к этому человеку. Мы знаем на сегодняшний день о римских дорогах. Что происходило? Когда их строили, то вырывали котлован около 2 метров и вначале засыпали огромные камни. Потом камни поменьше и сверху укладывали плиты. Чем-то похоже на современное строительство. Но мы должны согласиться, что сегодня даже часто при тщательной стройке не так долго держится дорога, как держится та дорога, которая была построена в Риме. Второй вид единоборств, который упоминает апостол Павел, это кулачный бой. Нам, конечно, хорошо известно, что такое кулачный бой. Одна из русских традиций есть такая, что кулачный бой часто устраивается, конечно, не по тем мотивам, которые устраивался в Коринфе, но тем не менее мы знаем, что такое кулачный бой. И вот апостол Павел говорит не зря и упоминает о кулачном бою. От действий спортсмена, которые он пытается производить на сцене или в борьбе, зависит победа. Победит он или не победит? Малое движение может сыграть огромную роль в победе. Те, кто занимается восточными единоборствами, знают, что такое тренировка. Изнурительная тренировка. Тренировка многими часами до той поры, пока не обессилишь. Но вместе с тренировкой физической часто на Востоке тренируются и различными медитациями. Что делает медитация со спортсменом? Она помогает, как бы ему считается, что она помогает ему сосредоточиться на противнике и видеть противника прежде, чем он сможет произвести какое-то действие. Часто в фильмах, в которых показаны восточные единоборства, показана такая вещь. Человек победил, а потом повторяют это все в замедленном действии. Когда у него потихоньку поднимается рука, или он летит, и как он бьет, и как человек, который защищался, не успевает поставить блок и защититься. Вот те спортсмены, которые по-настоящему и долго занимаются восточными единоборствами, у них как бы появляется такая способность, когда этот человек видит противника, все его действия в замедленном действии. И зная все примеры, зная все схемы борьбы, все приемы, человеку нетрудно сориентироваться, и если летит удар, то он знает, куда этот удар направлен и что за этим будет. Человеку видно все действия противника, он только немного повернется, ему сразу видно, что происходит, и он ставит блок. Если четко не отрепетированы все действия, если нет автоматизма, то человек проиграет, какой бы силой он ни обладал. И эти действия вырабатываются в ежедневном.

ежедневном труде, в ежедневных лишениях, в ежедневной борьбе. Интересно, что апостол Павел итог этого отрывка записал в последнем тексте. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Что он имел в виду? Интересно, что Слово Божье обладает универсальностью. Жители Коринфа читали это письмо и мыслили, что апостол, обращаясь к ним, желает чему-то научить их. И ценность Священного Писания определяется тем, что и мы в сегодняшний день можем открыть Слово Божье, открыть этот отрывок и тоже для себя найти много того, что послужит во благо нам, что подскажет, как нам жить, что делать, как действовать, чтобы наступило счастливое завтра, то завтра, которое мы ждем. На русский язык выражение «проповедуя другим, самому не остаться недостойным», оно не охватывает, к сожалению, всех аспектов или всех тонкостей, которые заложены в греческом языке. Это выражение в греческом языке говорит о том, как есть у нас русская пословица: «никогда так не было, и опять такое получилось». Вот характер этого выражения примерно таков: «проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Никогда так не было. Все шло по плану. Я жил честной жизнью. Я ходил, заботился о семье. Ни с кем не ругался, не воровал. И вдруг оказывается, что я недостоин. Что говорит апостол Павел? Как он отвечает на вопрос, что будет завтра? А вот через бег, через награду, через кулачный бой апостол пытается показать, что все действия, которые сегодня происходят, самые простые действия. Кто-то сидит за рулем и возит пассажиров. Кто-то стоит дома у плиты и готовит. Кто-то подметает, кто-то директор, кто-то летчик. Но в обыденных действиях, которые мы производим каждый день, в обыденных действиях, которые, кажется, в них нет ничего особенного, но именно в них вырабатывается сила, вырабатываются те движения, которые в определенный момент борьбы покажут себя. Когда летом мы смотрим на природу, на деревья, когда мы выходим в горы и смотрим на лес, то все красиво. Все по-своему свидетельствует о необычайной красоте. Но когда наступает зима, листья опадают. И оказывается, что это дерево, которое было красивым, когда опал лист, оказывается, что с другой стороны оно полно гнили. Оказывается, что за этим деревом яма, где есть различный мусор, и это не очень привлекательно. И зима показывает, какое дерево всегда зеленое, а какое дерево с сезоном меняет листья. Точно так же и наша жизнь. Наша жизнь, которая наполнена не только безмятежным времяпровождением. И ни у кого такого времени нет. Каждый день нам приходится сдавать какой-либо экзамен, который мы не планировали. Кажется, кто-то запланировал его для нас. Но каждый день нам приходится сталкиваться с тем, что, казалось бы, никогда не встречалось в нашей жизни. Как быть с этим? Как победить? Как выйти достойно из этой борьбы? По словам апостола Павла,
ответ заключается

именно в ежедневном труде. Не нужно делать ничего особенного для того, чтобы победить завтра. Не нужно что-то сверхъестественное сегодня сделать, чтобы завтра что-то изменить. Нет. Завтра меняет только самое обыденное, самое простое. Те мелочи, которые мы привыкли каждый день делать. Но наше отношение к этим мелочам. Если кто-то работает на кухне, как он может выработать силы для победы завтрашней? А очень просто. Честно относясь к тем обязанностям, на которые он взял на себя ответственность. Или за которые он взял на себя ответственность. Те обязанности, которые необходимо делать, не спустя рукава, а именно честно, тщательно, качественно. И таким образом, честно выполняя свои ежедневные обязанности, ежедневный труд, ежедневные лишения, мы воспитываем наши духовные мышцы, чтобы в какой-то день определенный победить. Все христиане знают о том, что будет второе пришествие Христа. Дорогой друг, скажи, кто для тебя Христос? Желаешь ли ты встретиться с Ним? Желаешь ли ты победить то, что обещает нам Слово Божье? Это очень важно. Это правда. Это ценно. Господь придет во второй раз для того, чтобы взять каждого, кто ежедневно относился к своим обязанностям честно, добросовестно, выполнял все то, что возложено на него, и когда он придет, мы не разочаруемся. Все, кто честно живет сегодня и смотрит на мелочи, которые достаются им в его жизни, порой это бывают мелочи лишние, они не нужны, кажется. Но помните, что каждое действие, каждое слово, каждый ваш взгляд, они говорят в пользу того, что у вас мышцы крепкие, сильные, и вы настроены на честность. Или они говорят о том, что эти мышцы хилы, нисколько не развиты. И что произойдет? В кулачном бою, даже при самой хорошей защите, человек просто потеряет ориентир. Он пропустит самый главный удар, который поразит его, потому что он ежедневно не воспитывал в себе именно это качество – защиту. Апостол Павел, обращаясь к нам, предлагает. «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Дорогой друг, помни, Бог очень любит тебя. Он желает, чтобы ты вместе с Ним был в той прекрасной стране, которую Он обещает. Бог желает, чтобы вся твоя жизнь свидетельствовала о том, что ты желаешь быть с Ним. И человек может жить не в доказательство того, что он живет ради получения этой награды. Нет. Просто его ежедневная жизнь говорит о том, что в этой борьбе он больше настроен на победу, настроен на то, чтобы быть с Богом, –

но не настроен на то, чтобы проиграть. Согласитесь, что слова, которые говорят, проповедуя другим, самому не остаться недостойным, это достаточно ужасные слова. Это представьте, что человек жил, надеялся, верил, и вдруг ему говорят, что это все напр...

Это было зря. Возможно, если бы раньше он осмыслил это, то он смог бы измениться. Но этот ответ будет именно, когда человек придет к финишу. Для того, чтобы сегодня знать, что будет завтра, чтобы знать, что будет, что произойдет завтра, а вы просто посмотрите на то, что происходит сегодня. Что вы делаете сегодня, проанализируйте свой день, как вы прожили, что было, как вы отреагировали, как вы ответили на грубость, какие взаимоотношения у вас были с родственниками. Знайте, что если ничего не поменяется, завтра будет то же самое. И в конце будет не победа, а поражение.

Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези.

0: ты же видишь себя в зеркало. Зеркало не врет.
1: Ну вот, мне никогда не получится.
0: Мать не поймет. Ну, у нас там еще внутри есть куча всего. Обязательно намажьте лицо увлажняющим кремом. О, наверное, это правда так. По-моему, у меня есть шрам на лице. А как вот так, не так? Непонятно. Фу, да. А что я могу? Что у меня получается? Нет, не ты, да?

0: Надеюсь, не занять у вас много времени, да, потому что вы уже почти ответили на все вопросы, да, которые я заготавливала. И один из этих моментов, да, которым мне хотелось бы обратить внимание, это на то, как вы, да, смотрели, как вы смотрели друг на друга, как смотрели на себя. И сейчас у меня к вам будет такое задание. Вот достаньте, пожалуйста, все свои телефончики. Да, они у вас есть с собой, это относится ко всем. И можете сделать селфи сейчас или найти самую последнюю свою фотографию, которую вы недавно делали, где есть вы, где у вас шикарное, прекрасное лицо. Посмотрите, пожалуйста, на нее. Можете, конечно, показать соседу. Можно не показывать соседу. То есть можете, конечно же, посмотреть и обратить внимание на то, что вы заметили самым первым на этой фотографии. На что вы обратили внимание в первую очередь? Что вы видите на этой фотографии? То есть, кто там? Кто на вас смотрит? Так, хорошо. На что ты обратила внимание? На что ты обратила внимание? Вот самое первое, что тебе бросилось в глаза?
1: У себя губы.
0: Губы. Отлично. Кто еще? Кто еще хочет поделиться? На что самое первое бросилось?
1: Улыбка.
0: Улыбка, отлично. И ружье, да, у Насти там была улыбка и ружье.

0: Отлично. Саш, на что ты обратила внимание на своей фотографии?
1: Упавший клок волос на лице.
0: Так, упавший клок волос. Отлично. Мне нравится расхожесть ваших ответов. Так, это сторона медали. Анна Валерьевна. Прыщ на лбу. Спасибо, Анна Валерьевна. Хорошо. Да, мы пока отложим данное упражнение, мы вернемся к нему в самом конце. Окей, хорошо. Также здесь проводился маленький опыт. Да, этот опыт уже был когда-то проведен. Вы видели его наверняка группой, да, которая выпускает у нас косметику, да, и разные уходные средства, ДАФ. Там была такая большая, побольше группка людей, чем у нас здесь с вами. Вот, и одних, значит, художник рисовал по тому, как описывал сам человек, да, то есть как бы за ним, так скажем, как сегодня Настя, да, за Олей, так скажем, зарисовывала. И второе, соответственно, это когда прохожий проходил, да, обращал внимание на этого человека и уже описывал его. Получается, этот эксперимент говорит нам о том, да, как вот сказала Вика тоже, что на самом деле мы порой себя видим не так, как нас видят остальные. Потому что если мы вот смотрим на себя в зеркало, то мы видим на самом деле нашу отзеркаленную часть, а не то, что на самом деле у нас есть. Да? То есть мы немножечко меняемся, то есть у нас так немножечко асимметрично получается. И было также проведено исследование, по-моему, британскими учеными, которым выяснили, что вообще люди нас видят на 20% красивее, чем на самом деле мы есть с вами. Это коротко от таких маленьких экспериментов. И еще есть такой как бы эксперимент. Вот, я думаю, что вы тоже про него слышали, потому что он был достаточно давно проведен. Если у нас будет презентация, то это будет очень хорошо. В 90-х, точнее, в 80-х годах американские исследователи провели эксперимент. Назывался он «Девушка на лице со шрамом». Им говорили, вот они приходят в студию, им говорят о том, что сейчас мы вам нарисуем шрам, вам нужно будет выйти и поговорить с собеседником. Им рисовали шрам на лице, и там все, и гримировали. Вот, они выходили, начинали вести беседу. Как вы думаете, что было? Какая была реакция людей, которые вот с ними общались? Ваше предположение. К вам пришел человек разговаривать со шрамом на лице. Не придали значения. Окей, у кого еще? Какие есть варианты? Как вы думаете? Рассматривали, да, либо не, да, ответ у нас из зала, либо не обращали внимания, либо наоборот, рассматривали этот шрам. Как вы думаете, как чувствовали себя девчонки, которые были, соответственно, перед собеседниками? Наверное, они чувствовали некую такую, неловкость, да, то есть, они понимали, что это все, конечно, искусственно, но вот они помнили о том, что у них есть этот шрам. На самом деле, сам эксперимент заключался в другом. Да, потом они выходили, соответственно, уже умытые, естественные, приходили, опять же, к другим уже собеседникам, разговаривали с ними, и они замечали, что на них смотрят совершенно, по-иному. Они думали, да, наверное, дело в шраме. Эксперимент заключался в следующем. Оказывается, первый раз, когда им рисовали этот шрам, дальше им рассказывали о том, чтобы после того, как вы придете, умоетесь, обязательно намажьте лицо увлажняющим кремом. И мазали этим увлажняющим кремом, соответственно, убирая этот шрам. То есть девчонки в двух случаях приходили с естественным лицом, такое, какое у них есть. Но в первом случае у них был акцент на том, что, по-моему, у меня есть шрам на лице. По-моему, со мной что-то не так. И это первое, что возникало в голове. Соответственно, когда мы это замечаем, мы об этом помним, и мы начинаем себя вести соответственно нашему восприятию в голове. Окей. Это все таким относилось к экспериментам, которые были проведены со внешностью. Так вот, теперь мне интересно вообще, в принципе, что такое внешность? Ваши варианты. Что такое может быть? Ну что, вот как вы вообще это себе подразумеваете? Что такое внешность? Так.
2: Человек, как себя он видит или как его видят?
3: Облик.
0: Облик. Окей, да. Внешность – это то, чем человек обладает, вне зависимости от пола, возраста, да, этнической какой-то принадлежности. Это то, что мы видим.

да, то, что мы несем. Как вы думаете, вообще внешность, она играет огромную роль в нашей жизни или вообще ничего не значит? Играет. Ну, я слышала. Отлично, мне нравятся эти варианты ответа. Да, играет, правильно, играет. Но вы знаете, где она играет огромную роль? Она играет большую роль в нашем мироощущении себя самих. То есть каждый человек, он уникален. То есть у нас у каждого есть какая-то своя изюминка, да, есть какая-то своя уникальность и особенность. И это придает нам некий вот такой шарм, да. Но мы порой на себя смотрим, и нам кажется, что нет, все что-то не так. Вот обязательно все смотрят у меня на прыщ, который у меня есть там на лбу, да. Вот, он же мне так важен, он же больше моей головы. Вот, поэтому это наше такое некое восприятие. И на самом деле у этого есть, ну, такое, мы поговорим о немножко негативном моменте, да, потом перейдем к позитивному. Хочется здесь сказать про то, что на самом деле у данного понятия, да, когда мы не понимаем свою внешность, есть более серьезные понятия. Это лукизм, это дискриминация по внешности. То есть это предвзятое отношение к людям, когда мы относимся как-то не очень к человеку, основываясь на его внешности. На том, как он выглядит, на том, что с ним, да, то есть как он, да, как он построен, так скажем, внешне. И есть еще одна разновидность, вы знаете, что это такое, дисморфофобия, да, или дисморфофобия. Это психическое расстройство, при котором человек сам одержим тем, что он выглядит, ну, не очень, как ему кажется. То есть у него есть какой-то существенный или несущественный недостаток, и он делает на этом такой акцент. То есть это такая навязчивая мысль, которая приходит человеку, и он думает: это надо исправить. Если я это не исправлю, все, моя жизнь пойдет под откос. Это неудовлетворенность, так скажем, своими какими-то внешним видом, которые есть. Ну, это коротко о понятиях. Замечали ли вы вообще в своей жизни, и в какой период было такое, что вам не нравилось что-то в себе? Это что такое? Настя, что, не было такого периода, когда тебе все нравилось? Так, отлично. И, так, хорошо. Я услышала ответы, что было, не было, не знаю. Было ли такое, что вам, вот, вам всегда нравится ваша внешность? Не всегда. Так, отлично. Вы... Зависит от настроения. Угу. Еще. От чего? От выспавшихся. Да, выспавшихся. Мне бы это тоже не помешало. Вы... Спасибо большое, Сергей Вячеславович. Хорошо. Как вы думаете, еще от чего зависит? Почему я себе могу нравиться, а почему я себе могу не нравиться? Я надеюсь, что мы все не страдаем дисморфофобией и тому подобными, да? Как бы мы поговорим более о легких таких моментах. Почему мы не нравимся сами себе? Как вы думаете, причины вообще? Ты каждый день себя видишь, и ты себе не нравишься? А, видим себя. Сравниваем себя. Кто-то сказал. А, как мы меняемся. Так, хорошо. Еще вариант. Ребята, вы чего? Почему? Навязанные идеалы красоты. Так, отлично. Отлично. Саш, ты нам навязала идеал своей красоты? Хорошо. Да, каждодневные тренды, которые постоянно как-то меняются. Там что-то вечно меняется каждый день. Кто их придумывает? Там кто-то явно над этим сидит. Мода. Окей, хорошо. Итак, причины. Причины. Вообще всему виной, самое главное, это наша низкая самооценка. Давайте сразу определимся. Есть уверенность в себе, она вообще отличается от самооценки. Уверенность в себе – это когда мы чего-то достигаем. У нас есть какие-то успехи, у нас есть достижения, это круто, это классно, и наша уверенность такая растет. А самооценка, да, она не зависит от уверенности в себе. Самооценка – это наша самоценность, самоопределение, то, как мы себя видим, чувствуем и представляем. Так вот, да, она вообще лежит в корне вот этого всего. От чего она бывает? И вы уже это все назвали. Ну, если мы смотрим в детство, мы ни в коем случае, сразу, да, такая ремарочка, мы не осуждаем, да, там, родителей и тому подобных, но такое бывало, что, допустим, у нас были холодные или отстраненные родители, которые, возможно, ну, или там неодобрение, да, отцовской фигуры для девочек, или, там, например, для мальчиков это мама, когда мы слышали постоянно колкости, особенно дети в раннем возрасте слышат о том, что...

говорит, ты вообще там никчемный, стрёмный, вообще фу, бэ, да, вот, и тому подобное, да, забывая о том, что на самом деле они нас родили. Ну, то есть, как бы такое вырывается, бывает. Либо, допустим, отстраненные и холодные родители. Это, ну, те люди, которые, соответственно, ну, немножко ведут, как бы, себя так, ну, поотдаль, да, так скажем, да, ну, не обращая внимания, не говоря о том, что как вы все прекрасны, да, о том, как прекрасен их ребенок, о том, какой он молодец. Также, вот как вы сказали, насмешки, травля и буллинг. Мы с этим сталкиваемся в каком возрасте, как вы думаете? Школа, подростковый возраст, да, совершенно верно. Можно даже, кстати, в детском саду с этим встретиться. Вот. Но это бывает, это действительно есть. Было у вас такое вообще? Встречались с тем, что, ну, как-то были какие-то насмешки. Также еще, ребят, неконструктивная критика. Когда нам постоянно говорят, да, там, знаешь, вот лучше бы стоило бы тебе, конечно бы, ходить не в этом. Ну, или вот не так вот как-то, да, то есть, а как вот так не так, непонятно. Да, то есть мы понимаем, что человек чаще всего говорит сам о себе. Это не конструктивно, не объективно, потому что я так вижу, я вот считаю, что там, я не знаю, Даш, надо лысый быть. Да, ну, как бы, да, классный совет, да, пойду попробую. Да, особенно лето впереди, Даш. То есть это понятно, что вообще не относится к этому. Ну, то есть я художник, я так вижу, но при чем тут ты? Также есть социальные нормы. Почему мы вообще разбираем причины? Потому что дальше у нас у каждой причины есть свое решение. Социальные нормы, да, или, к примеру, мода, да, как говорили, или, к примеру, тренды какие-то, которые у нас есть, которые меняются вообще, в принципе, каждый день. То есть сегодня я должна быть, там, я не знаю, блондинка, завтра я должна быть брюнетка, а там в среду лысая. Ну, то есть, как бы, я не могу подстраиваться под эти нормы. Дальше гормональные изменения, которые происходят в подростковом чаще всего возрасте, да, и мы не готовы к вообще, в принципе, изменениям, да. Ну, и вообще не только в подростковом, но еще и дальше, да, когда мы тоже с этим встречаемся. Также эмоциональные срывы. Что здесь может относиться, вот? То есть, когда мы очень сильно эмоционально реагируем на что-то. Вот про что здесь хочется сказать. Смотрите, когда, допустим, я подхожу и говорю, Настя, и начинаю что-то высказывать, какую-то неконструктивную критику. Настя очень такая восприимчивая, да, ну, допустим, Насте не 20+, а 10+. Вот, она очень восприимчивая, я для нее значимая фигура. И она с открытыми глазами и ушами смотрит на меня, слушает и воспринимает. Не просто это впитывает, но при этом, при всем, она выдает эмоцию. То есть она это все принимает. У нее такая негативная, так скажем, оценка внутри возникает. То есть у нее возникает стресс. И каждая, ребят, наша вообще, в принципе, воспринимающаяся какая-то такая информация, она воспринимается ярко тогда, когда у нас есть эмоциональный окрас. Настя, я что-то сказала. Настя это подумала, наверное, это правда так. Эмоция стресса зафиксировалась внутри нее, и уже эта информация заложилась в Настиной голове. То есть у нас потом, да, бывают такие эмоциональные какие-то срывы и тому подобные, только тогда, когда мы испытываем очень сильную эмоцию при полученной информации, допустим, по поводу нашей внешности. Наследственные биологические факторы, да, когда мы понимаем, что люди страдают каким-либо заболеванием, и насилие. Насилие может быть физическое, насилие может быть эмоциональное, да, будет тоже относиться и к первому эмоциональное насилие, но немножко мы и так его выделим, потому что это тоже порождает низкую самооценку. Это все будет как раз-таки причинами. Да, то есть вот сейчас можете как бы отметить, было ли у вас такое, да, не заостряем на это очень сильно, ну, большое внимание, просто пройдемся по тому, было ли у вас что-то такое, что отложило отпечаток, да, и, к примеру, сформировало на то, что мы, ну, там, что-то не принимаем в себе. И самая главная такая причина, на что мы всегда обращаем, ну, как бы вот внимание, да, и уже про это тоже поговорили, оно к этому, ну, не совсем как бы относится, вот к таким явным причинам. Это то, что мы воспринимаем себя чаще всего, да, как вот нас описывают со стороны. Да, то есть мы воспринимаем там, что нам навязали в детстве, какие-то свои негативные убеждения, да, которые у нас есть. Поэтому вот про чувства эмоций, которые вот я сказала, да, что они играют важную роль в формировании наших реакций.

0: да, которые мы выдаем. И, соответственно, мы это все запоминаем. Едем. Как исправить? Итак, первое. Если у нас есть источник, ну, такой негативной энергии, нам нужно понять, в чем же все-таки он заключается. То есть нам нужно выявить, какие у нас были негативные убеждения, полученные в сторону нашей внешности. Да, то есть приведите мне, пожалуйста, примеры, какие это могут быть негативные убеждения. Негативные убеждения по поводу вашей внешности. Что вам говорили, возможно, в детстве, возможно, в подростковом возрасте, когда для вас это было важно. Негативные убеждения по поводу внешности. Какие вы, может быть, помните? Даню.
1: В детстве говорили, что я на папу похожа. Папа был лысый, с бородой. Вот, поэтому как-то не очень.
2: У меня была подружка, мы с ней вместе сфоткались, и она такая говорит: блин, у меня тут такой большой нос, как будто бы мы с тобой носами тут поменялись. Вообще грустно.
0: Да. О, да, Егор.
3: Мне в школе иногда говорили, что мне не идет борода и что я похож на скупа. Ну, неопрятного гражданина.
0: Да. Вы поняли, да, что у нас есть защитная реакция в виде смеха, но мы понимаем, на самом деле, что это очень, ну, грустно и печально. Да, то есть, когда мы понимаем, что у нас есть вредное, прям негативное убеждение, которое порой может к нам вообще никак не относиться. Вот. И это может влиять на то, как мы формируем нашу самооценку. Да? То есть это все тоже на нас влияет. Что мы здесь можем сделать, как вы думаете? То есть мы понимаем, что у нас есть какая-то фраза, которая, да, вообще к нам может не относиться. Да? Ну, как бы у всех есть нос. Он не у всех есть маленький нос. Ну, как бы... И как можно заменить вот негативное убеждение, как вы думаете? Вот встретить точно такой нос. Отлично. Да, хороший вариант. Либо можно понять, да, о том, что, допустим, когда говорят там про папу, да, ну, мы же понимаем, что мы не лысые. То... Как говорили мне в детстве, ну, ты же видишь себя в зеркало. Зеркало не врет. Хотя сегодня мы выяснили, что немножечко проверяет. Нет-нет, да и да. Да, на самом деле мы меняем наше негативное вредное убеждение на более позитивное. То есть во взрослом возрасте мы вправе сами менять вот эти вот установки, которые у нас есть. Следующее, да, то есть это то, что влияет вообще в принципе на принятие нас самих. Да, на принятие...
4: Нажимать на нужные кнопки, говорил он. Вы хотите попить воды, а ее нет? Вот что вы делаете? Вы идете за полкилометра к колодцу, а у нас на Марсе в каждом доме кран. Повернули, и течет вода. Как вы стираете? У нас на Марсе есть специальный ящичек. Грязное белье в коробочку бросаешь, и через час достаешь чистое. Вечером темно, а у нас кнопку нажал, и светло, как днем. Все удивлялись. Да ну, не может быть! Вот как вы в соседнюю деревню добираетесь? Запрягаете лошадь и едете в дождь и слякоть. А у нас телеги сами без лошадей едут, а на них коробочки с подогревом зимой. Вот чудеса! У каждого коробочка есть. В нее говорят, а вас за несколько километров слышно. И вот один сельчанин не выдержал и говорит: «Да какой же это Марс? Это же настоящий рай!» Тут лектор остановился и сказал: нет, марсиане переполнены постоянными жалобами, то у другого коробочка получше, то кто-то в ящик сыграл. Некоторым даже плохо, что есть особенные врачи, которые должны часами их слушать и утешать. В целом марсиане ходят грустные. Есть целая индустрия развлекательная, чтобы настроение поднимать. Однажды на Марсе работники индустрии развлечения забастовку устроили. Так треть марсиан сошли с ума, треть впали в депрессию, а треть передрались. И тут стал в гневе красный мясник. Вот ты себя и выдал, вранье все. Жить как в раю и быть недовольным. Чего только человечество не придумало, чтобы себя осчастливить. И чем больше люди стараются, тем больше недовольств.

Мы так и выглядим. Посмотрите на лица в общественном транспорте или в очереди. Крупными буквами на лбу у нас словно написано одно слово. Не-да-да-ли. Кому чего? Одному почести, другому богатство, третьему комфорта. Недовольство – это неудовлетворенность тем, что у тебя есть. Она может быть в материально-финансовой сфере, в сфере отношений, самореализации. Недовольство рано или поздно убивает своего хозяина. Так гласит одна африканская поговорка. Недовольным хорошо бы прочитать слова Давида, который говорит: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Ни в чем. Вот что он хочет сказать. То, что я имею в Боге, больше того, чего я не имею в жизни. Человеку нужно вспомнить, что он имеет дом, в котором живет, машину, на которой ездит, зарплату. Вспомните драгоценности, которые достались вам по наследству, одежду, которую вы приобрели. Подсчитайте свое имущество и позвольте напомнить вам о двух библейских истинах. Первая истина звучит так. Это владение, то, что у вас есть, вам не принадлежит. Спросите любого агента ритуальных услуг, любого патологоанатома, любого директора похоронного бюро. Туда никто ничего не берет с собой. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит. Каким пришел и ничего не возьмет от труда своего, что он мог бы понести в руке своей. Все, что вам принадлежит, не ваше. Что еще вам важно знать? Оно не вы. Вы сами не имеете никакого отношения ни к одежде, которую носите, ни к автомобилю, который водите. Небеса не интересуют ни прекрасный костюм, который носит вон тот мужчина, ни просторный дом, владелицей которого является вон та дама, ни новый велосипед, который недавно купили вон тому малышу. Небеса смотрят на их сердца. Глядя на вас, Бог видит ваше умение сострадать, вашу преданность, вашу доброту, ваш интеллект, но Он не замечает вашего имущества. Начнешь оценивать себя количеством своей собственности и будешь доволен, если оно возрастает, и недоволен, если оно уменьшается. Удовлетворенность приходит нам тогда, когда вместе с Павлом мы можем сказать: «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Позвольте еще ненадолго задержать ваше внимание. Что именно лишает вас радости? Как бы вы закончили эту фразу: «Я буду счастлив, если…» Если я исцелюсь, если я сделаю карьеру, если разбогатею, если выйду замуж, если разведусь, как бы вы ответили на этот вопрос? Теперь, когда вы определились с ответом, решите для себя еще один вопрос. Если ваша мечта никогда не сбудется, если обстоятельства жизни никогда не изменятся, будете ли вы счастливы? Если нет, значит, вы в заложниках недовольства. Вы в заключении, и вам необходимо знать, что вам дает Бог. У вас есть Бог, который слышит вас. Сила Его любви вдохновляет вас. Его Святой Дух обитает в вас, а впереди вас ждут небеса. Если у вас есть Бог, значит, у вас есть благодать, покрывающая ваш грех. Руководство в каждом вашем шаге. Свеча, освещающая каждый темный уголок вашей жизни. И якорь на случай шторма в ней. У вас есть все, в чем вы нуждаетесь. Что может вас этого лишить? Может ли лейкемия помешать вашему спасению? Может ли банкротство обеднить ваши молитвы? Наводнение может уничтожить ваш земной дом, но может ли оно прикоснуться к вашему небесному дому?

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Сериалы – это отличный способ расслабиться и узнать что-то новое, а также испытать восторг, удовольствие, эмоции, которых не хватает человеку в реальной жизни. Также сериал – это отдельная творческая структура, где люди воплощают свои таланты через искусство. Для качественного сериала необходим профессионализм, глубокие познания в разных научных областях. А еще сериалы вызывают зависимость, отнимают кучу времени и порой доводят до нервных срывов. Как же избавиться от сериала зависимости? Сериалы безумно популярны, и их очень много. На любой вкус найдется не один сериал. И с одной стороны, это хорошо. Но наверняка вы сталкивались с тем, что собирались посмотреть всего одну серию и не заметили, как смотрите уже десятую, а за окном потихоньку светает. Да, и со мной такое было, и это печально. Для того, чтобы начать бороться с сериалозависимостью, нужно осознать, какой вред это может принести. Во-первых, бывает, что от сериала появляется не просто зависимость, а одержимость. Тебя трясет, ты ждешь выхода новой серии, не можешь ни спать, ни есть. То есть, если посмотреть со стороны, ты не можешь спокойно жить в реальности из-за чего-то несуществующего и абстрактного. Отсюда вытекает следующая проблема. Вместо того, чтобы жить настоящим, ты начинаешь воспринимать мир по-другому. Например, ждешь, что люди будут вести себя так же, как на экране, или начинаешь гонять на машинах так же быстро и небезопасно, как в боевиках. Тут уже становится понятно, что под угрозой не только окружающие, но и твоя жизнь. Конечно, мало осознать проблему, которая доставляет эта зависимость.

Нужно реально бороться с ней, как с вредными привычками. С чего начать? Если у вас хватает времени смотреть много сериалов, значит, у вас есть время и на новое хобби или работу. Саморазвитие – лучшая альтернатива сериалам. Почитайте книги, найдите курсы, которые вам нравятся, проводите больше времени с друзьями и семьей и насладитесь свежим воздухом. Можно организовать пробежку, прогулку или пикник, да что угодно. Попробуйте быть счастливыми благодаря тому, что вы имеете. Перестаньте ждать, что в вашей жизни должно произойти что-то нереальное. Например, упадет метеорит, вы превратитесь в оборотня или вы попадете на необитаемый остров, где вам придется выживать. Забавно, но многие люди реально начинают ждать таких событий. Но вместо того, чтобы готовиться к битве с выдуманным королем ночи, лучше боритесь с реальными проблемами. Помните, реальная жизнь интереснее любого сериала. Хватит проживать проблемы выдуманных героев. Рядом с вами есть люди, которые нуждаются в вашей помощи. Это была программа «Вопросы и Бром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

Боже, наступает суббота. Читаем про град неземной, про чудесные тайны Божьи и про суд над сатаной. Все это так далеко, и вокруг суета, и в моем сердце блеклом тлеет осколок льда. Но когда же все свершится? Господи, сколько ждать? Сколько еще мне молиться, чтобы на небо попасть? В это время Христос на облаке ходатайствует за меня Отцу. Черти водятся в тихом омуте, но и ангелы верны молодцу. Ради Него еще медлю, Он покается, уж поверь. Давай немного помедлим, Он отыщет спасение, дверь. Казалось бы, все, дальше некуда. Развратился уже человек, но не просто Бог еще медлит. Он сможет ждать еще век, ждать, чтобы я покаялся, чтобы покаялся ты, чтобы сердце наше греховное исполнилось доброты. Ты прости меня, Боже праведный, что взираю я на других, и прости, что так часто завидно за успехи друзей моих. Помоги мне характер Христовый в своей жизни развратно иметь, побеждающим быть и слугою, чтоб, если нужно, как ты, умереть».

0: Служение Богу – это большая ответственность, которую не каждый готов на себя взять. Сегодня мы поговорим о том, как можно служить Богу в современном мире. Сегодня у нас в гостях священнослужитель, магистр педагогической теологии Илья Александрович Гулаков. Илья Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот вы как молодой пастор, священнослужитель, служите, естественно, в церкви. Расскажите, а чем еще можно послужить? Как можно послужить Богу?
1: Помимо того, чтобы быть священнослужителем?
0: Да, все верно.
1: Ну, мы видим о том, что Христос призвал своих учеников, и Он сказал, что все ученики будут свидетелями во всем мире, но Он не сказал, что все ученики будут работать с священнослужителями, служить, да, так скажем, не будут все они апостолами, но каждый на месте своем. То есть мы все очень разные по своему темпераменту, мы разные по характеру, мы совершенно разные по статусу, назовем так. И это позволяет как раз-таки нам служить окружающим нас людям на всех уровнях, на всех различных группах, на которые мы каким-либо образом делимся, объединяемся в которые. И поэтому мы понимаем, что самое первое, самое важное служение – это служение своим ближним, тем, кто нас окружает, где бы мы ни были, на работе, в семье. Может быть, мы можем находиться где-то, ну, даже на отдыхе. Все, кто для нас являются ближним, это все те, кому мы можем служить. Кому-то мы можем служить поддержкой и опорою, кому-то мы можем служить тем, кто выслушает, да, кому-то нужно физически помочь, кому-то нужно, может быть, какие-то другие нужды утолить. Но вопрос заключается в том, что помимо этого мы должны всегда искренне гореть любовью Христа. То есть если она нас наполняет, то мы не способны молчать об этом, потому что это наш естественный образ жизни. Очень часто люди боятся говорить о своих личных опытах с Богом, о христианстве, потому что, ну, это оттолкнет, меня не поймут, еще что-то. Я могу смело сказать, что это не оттолкнет. Если это ваша реальная жизнь, а не просто на словах, если это часть вас, и люди об этом узнают при знакомстве, то для них это совершенно нормально. Меня же не отталкивает, что мой друг работает в магазине менеджером каким-нибудь, да? То есть это нормально? Нормально. Или о том, что мой друг мыслит иначе, чем я. Отталкивает? Да нет, это было бы наоборот странно, если бы меня отталкивало, что человек такой же точно, как я. Потому что если бы человек был такой же, как я искал таких, то это бы говорило о моем психическом здоровье вообще. Может, мне обратиться куда-то стоит. А когда мы честно, ну вот искренне, когда мы искренне, когда мы не навязываем, а сами этим живем, и мы не можем об этом молчать, мы все равно будем об этом говорить. И у людей будут возникать вопросы, почему мы такие счастливые, почему, как это в нашей жизни работает практически, а не на словах. И тогда это действительно будет касаться сердец людей, и они будут сами задавать вопросы. Но нам не нужно ждать, когда они начнут задавать вопросы тоже. Если это наша часть жизни, ну, мы тем или иначе будем об этом как-то говорить. И поэтому видов служения есть очень много. Мы очень часто под служением Богу подразумеваем

0: церкви как-то послужить. Или мы видим какого-то такого, знаете, под служением Богу экстраверта, который ходит проповеди на площадях, говорит всем везде и всякое. Но мы понимаем, что в нашем мире экстравертов, ну, пусть около половины, да, то есть, а есть же еще интроверты. И мы же не можем сказать о том, что они должны измениться и стать экстравертами. Это невозможно, это врожденное, с чем рождается человек. И поэтому служение экстраверта и интроверта всегда будет совершенно отличаться. Если человек харизматичный, если он активный, умеет вот легко находить общий язык с людьми, то он будет служить, ну, не знаю, допустим, организации каких-то проектов для молодых людей, да, там, для взрослых людей. Он вот будет собирать вот эти группы, он будет создавать площадки, где можно знакомиться, знакомиться со Христом, знакомиться с христианами. То есть, ну вот, разные такие проекты, и он будет тем двигателем. Если это человек интроверт, то он, я сомневаюсь, что согласится на нечто подобное. И для него это будет большой тягостью, наоборот, шумные компании, потому что их нервная система, она иначе воспринимает совершенно мир, все шумы и все, что происходит вокруг. Им чаще нужно просто побыть наедине с собой, отдохнуть от этого мира. Но зато эти люди намного умеют глубже мыслить, они лучше умеют понимать чувства других людей, которых видят, им достаточно увидеть и многое понять, нежели экстраверту, потому что экстраверт более поверхностный такой. Он любит шум, движение, все, но в этом всей суете он теряет те глубинные чувства, которые переживает человек. А вот интроверт, он наоборот, он может послужить тем, что он будет иметь какие-то личные диалоги наедине, где никто не видит совершенно, но это будут те диалоги, которые будут к самому сердцу, где будут самые лучшие сопереживания. И поэтому мы не должны мыслить стереотипно, что служение Богу, оно именно такое. Но при этом всем мы и не должны ограждаться от служения словами «это не мое служение, у меня другое». Это, знаете, я порой у себя вообще не говорю. Вот мы все разные, у нас разное служение. Но когда община собирается раз в месяц для какого-то общего служения этому миру, неважно, какое ваше служение, мы должны прийти, и один день в месяц мы можем послужить общим служением, а не своим личным, и не говорить, это мое или не мое, потому что мы должны расширять себя. Как известно, интроверты могут расширять свои границы, экстраверты свои. То есть одни в сторону экстраверсии, другие в сторону интроверсии. И я не говорю, чтобы ломать себя, ни в коем разе. Но, тем не менее, общинное служение – это как раз-таки то, что мы говорим, церковь есть семья. И поэтому нам важно вот понимать вот эти вот вещи, понимать, что я могу, как я могу, потому что, ну, знаете, самое простое служение – это естественное. Это естественная дружба с людьми. Вот именно из естественной дружбы, открытой дружбы, и проистекает любое служение, где я могу проповедовать Христа, где я могу знакомиться еще с новыми людьми, где меня готовы будут услышать, и я никому ничего не навязываю, мне никто ничего не навязывает. Но это настолько естественно, и если я реально живу Христом, то это будет и зажигать людей, которые рядом со мной, и у них будут возникать какие-либо вопросы, тем не менее.
1: Еще во время студенчества вы начали заниматься волонтерством. Как вы вообще пришли к этому?
0: Ну, меня, наверное, очень внутри, знаете, гложила та идея о том, что я учусь на теологическом факультете, планирую стать священнослужителем, я идентифицирую себя как христианин, но при этом вся моя жизнь занята только учебой. Ну, то есть это было примерно таким образом, что я с утра и, там, ну, скажем так, часов до минимум 7-8 занимался учебой. Потом там уже семья, что-то, какие-то такие вещи. И, естественно, в этом всем ты теряешь себя, теряешь, в принципе, смысл своего существования. Как можно 3 года из жизни просто выбросить? Ну да, я учусь, да, чтобы потом служить. Но это все равно как выброшенные годы, где я никому не полезен. И меня это очень сильно смущало. Я молился об этом, я думал, как я могу послужить в том поселке, где вот мы учились в Заокском. Потому

0: что наш кампус, он отчасти был отделен от, ну, скажем так, от поселка, и времени на то, чтобы в поселке быть, с кем-то там дружиться, не было как такового. И когда у нас появились возможности по средам хотя бы на несколько часов поехать там помочь какой-нибудь бабушке, дедушке, то меня эта идея как-то, знаете, зацепила. Я думаю, я лучше вот поеду на эти пару часов, побуду там, что-то сделаю, чем останусь здесь на пользу университета. Ну, я не умаляю важности университету что-то тоже помочь, но я говорю о своем внутреннем, о том, что меня это не удовлетворяло. То есть это как, знаете, ты вот ешь кашу рисовую, а потом поел суп рисовый. Ну, то есть, по факту, один и тот же рис. И здесь то же самое было, то, что по факту тот же университет, и нету новых людей. И меня внутренне это не удовлетворяло. Мне хотелось больше взаимодействовать как-то с людьми не, ну, так скажем, не из церкви, с людьми, которые, может быть, иначе мыслят. И поэтому я ухватился за эту идею. Я стал стараться вот попадать именно на подобные акции, когда просили университет как-то помочь. И вот мы выезжали, это было редко изначально. Но Господь благословил как-то, я даже не скажу, как это все закрутилось, но в сотрудничестве вот с ректором университета пришли к тому, чтобы создать целое движение волонтерское в университете. И тоже так было интересно, что, ну, получается, мы создали волонтерский штаб. Я был первым председателем волонтерского штаба. Мне позволили спустя время себе даже набрать команду на разные направления волонтерства. И мы уже занимались официально от университета этим. И мы только сделали, знаете, для себя планы, наметили, как мы хотим, ну, помогать. У нас появились договоренности с социальной защитой, с обществом ветеранов, чтобы получать от них заявки на нужды удовлетворения помощи различным слоям общества. Где-то это были многодетные семьи, где-то это были пенсионеры, ветераны, инвалиды. И мы занимались экологическими акциями, от администрации поступали какие-то просьбы тоже, там, ну, какие-то парки, к примеру, мы ездили усадьбу Поленова, берег реки Оки убирали с университетом, да. То есть, ну, такое вот что-то было в нашей жизни. И мы решили это все развивать масштабно. Мне позволили набрать команду ребят, которые бы каждый за свое направление отвечал. Это было около 5 человек нас, наверное, в штабе. Как все намечается, только начинается, и начинается непростая ситуация в стране с коронавирусом, связанная с пандемией, и все наши планы просто рушатся. Мы хотели служить в детском доме. То есть у нас была группа ребят, которая в школе-интернат. Ну, там были и дети без семей, которые. И мы хотели там служить все. Но когда это все наступает, то, естественно, все двери закрываются. Мы люди из внешнего мира для них, которые можем принести опасность детям. И таким образом наши планы рухнули в одночасье. Было очень грустно, прискорбно. Но, знаете, Господь открыл очень много таких возможностей в то время, что это движение стало еще с большей силой развиваться и иметь уважение от самих жителей поселка, взаимоотношения с администрацией, с больницей. То есть вот стали как-то строиться прям такие хорошие. А у нас очень хорошо в этом плане ректор трудился, помогал все это вот налаживать. То есть он был вовлечен во все это, его супруга. И Господь благословлял это, знаете, все движение наше, то есть какую помощь мы в итоге оказывали. Получилось так, что когда мы организовали этот штаб и началась пандемия, то ряды нашего штаба пополнились. То есть у нас доходило, если я не путаю, до 90 волонтеров.
1: Ничего себе.
0: Среди них были как студенты, так и преподаватели и сотрудники. И когда все было закрыто, нельзя было ходить по поселку, там даже то для волонтеров была открыта возможность, чтобы ездить, закупать продукты для пенсионеров, для людей, которые были на карантине. Угу. И таким образом наши преподаватели

сотрудники, они включились в это служение, они возили, волонтеры покупали, относили, они возили. Угу. И таким образом произошло и сближение, наверное, еще большее, доверительное такое между сотрудниками и студентами, преподавателями. Также мы служили тем, что были в колл-центре больничном, отвечали на звонки, наши студенты по графику ходили, все это мы делали, медицинские книжки. У нас было, что супруга ректора, она собрала группу девочек, которые шили каждую неделю, если не каждый день, многоразовые маски, которые мы распространяли на бесплатной основе в больницу, потому что их не хватало. В то время началась какая-то вот эта вот паника. И с масками были проблемы большие в стране. И вот тогда как раз-таки в администрацию, в больницу распространяли мы вот эти еще маски. То есть мы служили как могли. И когда уже все чуть утихло, так скажем, все, мы начали с новой силой набирать обороты. К нам уже как бы выходили соседних поселков, о помощи просили. Мы занимались просветительской деятельностью в соседних школах. Ну, то есть мы чем могли, тем служили. И Господь вот это все благословлял. Но, знаете, для меня, наверное, это было большим благословением, потому что я видел свою пользу. Но даже в этом всем, если честно, у меня тоже было некоторое время очень упадническое настроение. В каком плане? Когда мы действительно вот развились, что уже работа кипела очень сильно, происходило все так, что у студентов было 2-3 часа по средам раз в неделю, когда мы вот всем университетам посвящали время именно волонтерству. И пока раздашь все заявки, проверишь, чтобы у всех все было с собой, чтобы всем хватило транспорта добраться, вот, вот это все побегаешь, все урегулируешь, смотришь, а ты уже не успеваешь сам никуда поехать, нигде послужить. И у меня было такое полгода, опять же, какой-то депрессии, такое, знаете, уныние о том, что, получается, я других отправляю, и якобы за их счет себе только репутацию поднимаю, а сам ничего не делаю. Ну, то есть я объясню, почему это было. Потому что, если честно, ребята ездили не в самые приятные места. То есть были моменты, когда они приезжают помочь инвалидам, колясочникам, матери, сынам. У них со зрением были еще проблемы. А весь дом просто в мусорных пакетах, там смрад стоит, и никакие перчатки и маски им просто не помогают. А они это все чистят. И я понимаю, что я ребят туда отправляю, а сам даже ручки не заморал, так скажем. И меня это очень сильно беспокоило, и я говорил: Господи, ну я служить хочу, как, почему так происходит? Я не скажу, что я прям вообще нигде не был. Я, может быть, не по средам, по другим дням, когда было свободное время, я откликался, шел. Может быть, по средам, если успевал, я запрыгивал, ехал. Но все равно это не было постоянной такой практикой. Но, знаете, я много вот ходил, размышлял, и мне Бог показал о том, что если я не буду совершать того, что я совершаю, то все, что происходило, оно могло рухнуть. Потому что этому нужно было дать какое-то движение. Этому нужна была координация своя. И несмотря как бы, ну, на всю деятельность там, ректора, как он включался, все равно же должен быть отдельный человек. Ректор, он не только за волонтерство отвечает. Он от себя делал все возможное. Но нужен вот человек, который бы этим занимался. И я понял, что я нахожусь там, где должен быть, чтобы эта помощь реально могла осуществляться. Естественно, я делал все от себя возможное, чтобы тоже ходить, помогать как-то людям. И это все, знаете, стало для меня тоже интересным благословением, потому что, как я упоминал в прошлой программе, что первый курс был, его оценки были свидетельством вот как раз-таки моего, как скажем, ветра в голове того, который был. И получилось таким образом, что я женился после Барнаула летом, пошел на второй курс, уже мы жили в семейном общежитии с супругой. И вот на втором курсе, наверное, где-то в середине, мне кажется, вот это все с волонтерством начало закручиваться. Из третьего это стал штаб полноценный, то есть, как я сказал, уже мне позволили команду набрать. И я, если честно, учебе стал уделять намного меньше времени, чем это было на первом курсе, потому что я был занят

0: волонтерством. Меня тоже супруга видела мало дома. Она говорит, как так, мы только женились, а тебя дома практически не бывает, то учеба, то волонтерство. Но при этом всем у меня оставалось часа 2-3 где-то, ну максимум 4 бывало, когда я сидел допоздна, чтобы сделать учебу. Я садился и просто молился, я говорил, Господи, ты видишь, что я искренне сейчас служил тебе, я служил людям, которые нуждаются в этом всем. И сейчас у меня есть только вот столько вот времени. Ну, то есть я нигде не бегал, не играл, не отлеживался, как бы, знаете, а вот именно занимался служением. И у меня сейчас сжатое время просто. Помоги мне усвоить тот материал, который нужно усвоить, и помоги мне понимать, что я читаю, дай мне усидчивости. Ну, то есть вот благослови на эти часы учебы, которые у меня остались. И Господь очень обильно благословлял. Я тратил намного меньше времени, но при этом мои оценки говорили о том, что у меня стало все хорошо. Потому что, знаете, я честно вот анализирую, у меня были одногруппники, которые кто-то тоже волонтерством занимался, кто-то, ну как скажем, личным служением занимался, то есть он не было это как-то централизовано, еще что-то, он сам вот ездил, кому-то помогал, там как-то вот так вот, но тоже занимались служением. И я заметил, что те ребята, кто занимался служением и тратили меньше времени на учебу, они учились намного лучше, чем те, кто тратил больше времени на учебу. То есть лично из своего субъективного опыта я увидел это. И Господь действительно благословлял то, что я второй, третий, четвертый курс закончил всего с одной четверкой. И то это была случайная четверка, потому что я подошел к преподавателю, говорю, а почему, ну, то есть что не так, можно ли исправить? Он говорит, ну, потому что по Zoom пары были, все. То есть это было время пандемии как раз-таки, пара была по Zoom, ну, и вот. Его, в принципе, вот этот формат не удовлетворял. И все, то есть, и вот Господь благословлял обильно, я видел эти благословения, которые Бог дает за то служение искренне, то, что именно искренне я его совершал. И в моей, знаете, вот жизни той очень был ярко виден принцип, который Господь дает в Нагорной проповеди. Он говорит о том, что ищите прежде Царство Божие, а все остальное приложится вам. То есть, если я забочусь о Божьем с искренностью, с посвящением, то Бог заботится обо мне с искренностью и с посвящением, и Он восполняет все мои нужды. То, что обычно у меня уходило 6 часов сделать, Он за 2 позволял сделать. То есть, ну, было очень много таких, знаете, явно, что это только Бог и никто иной. И, ну, вот как-то так это все было.
1: Действительно, очень интересная история, тем более такой путь, где показываются и трудности, и следом благословения от Бога. Но все-таки хочу задать вопрос. Вы сейчас продолжаете заниматься волонтерскими проектами и социальными, насколько я знаю. Что самое главное для служения людям вне церкви? Потому что не все могут понять вообще, что из себя представляет волонтерство, служение. Для многих это совершенно разные вещи. Вот есть ли у вас какой-то принцип самый главный, на котором вы основываете свою деятельность?
0: Ну, знаете, ради справедливости стоит сказать, что сейчас у меня мое волонтерское служение, оно с перебоями. То есть это важно понимать, чтобы не было какого-то такого идеального ореола вокруг меня. В студенчестве я мог себе это позволить отчасти, так назовем это, да? То есть здесь мое служение, оно сопряжено уже с людьми как в церкви, так и вне церкви. То есть это уже немножко другой график. Но, честно, искренне сказать, я пытаюсь осуществлять проект, и, наверное, самая большая сложность его заключается в том, что у меня порой не бывает времени, чтобы его осуществлять, только лишь в этом. Для того, чтобы служить людям, окружающим нас, я скажу, что достаточно только желания. Искреннего желания и наличия рук. То есть я пользуюсь таким принципом в своем, что когда мы что-то начинаем, у нас ничего нет. Но у нас есть наши руки, которыми мы способны помочь. Мы можем помыть посуду, мы можем подмести, мы можем выполоть сорняки, мы можем где-то подчинить забор, спилить деревья, то есть, ну, нечто подобное осуществить. И для этого нужно лишь

0: желание. Потому что, знаете, честно, вот начиная сейчас, где я в городе проект, год назад где-то это было, или полгода назад, я уже не помню, нет, год, то у меня, в принципе, инструмента нету. Ну вот я еще настолько молод, что у меня не собралось инструмента какого-то, и я просто просил где-то у друзей, где-то еще у кого-то. Есть парень, который мне сказал, ну слушай, я, конечно, с тобой ездить не смогу, но мне нравится то, чем ты занимаешься, и этот парень из церкви говорит, поэтому если нужна будет какая-то помощь, ну то есть там может где-то финансово, смогу. Может быть, инструмент, а у него есть инструмент, говорит, может, инструмент нужен будет. Обращайся, я тебе дам. И, ну, то есть я таким методом готов вовлечься вот в помощь людям. То есть и здесь Господь открывает пути, если мы их ищем. Ну и, естественно, я бы не рекомендовал никому начать заниматься сразу чем-то сложным. Брать на себя ответственность ту, которую вы не испытали еще, будучи просто участником команды. То есть моя первая рекомендация всегда молодым людям или даже взрослым заключается в том, чтобы, если вы хотите официально это все делать, то найти у себя в городе организацию, которая занимается какой-либо помощью, и стать частью этой организации просто обычным волонтером. Потому что нужно понять, как это работает, что можно, что нельзя, где эти границы дозволенного. У нас в стране есть замечательный портал добро.ру, в котором создали Добро Академию, Добро Университет, как-то так называется он. То есть это вкладка отдельная, где есть курсы, как помогать различным слоям общества, как вести себя правильно с психологической стороны, как себя вести, какие действия там, хоть при пожарах, хоть при спасении утопающего, хоть просто при общении с людьми, которые имеют ОВЗ. И то есть, если человек хочет, достаточно данных, все в бесплатном доступе, и здесь просто нужно в это включиться. Но я вижу, что для верующих людей это очень важно. Почему? Потому что когда мы занимаемся социальным служением, во-первых, мы включаемся в нужду человека, и мы утоляем реальную нужду человека, а не просто проповедуем Христа. Христос всегда в первую очередь утолял нужду. Во-вторых, здесь такой нюанс о том, что мы начинаем дружиться с этим человеком, которому оказываем помощь, мы начинаем дружиться с человеком, с которым оказываем помощь. И таким образом у нас появляется, знаете, круг общения, и он всегда разнообразный, потому что волонтеры сменяются часто, но при этом мы имеем доброе влияние, в котором в личном общении, где уже, как я ранее сказал, будучи друзьями, если мы искренние христиане, мы не будем перегибать палку, навязывать что-либо. Мы будем уважать мнение другого человека, но мы будем показывать прелесть моей личной жизни, как лично в моей жизни Бог отвечает на мои молитвы. Да? То есть мы будем обычными, нормальными людьми, но с принципами. И знаете, ребята вообще видят о том, что ну, мы как-то иначе подходим к многим вещам. Они замечают, что ну, мы их не критикуем, не обзываем. Мы становимся для них опорой и поддержкой. То есть, знаете, вот я в Барнул, в Кореновск приехал уже 4,5 года назад. И примерно года 4-3 назад, я, честно, вот не вспомню. Там подружился с ребятами местными просто. И мы искренне дружим, как бы все. И буквально недавно с одним из них общаюсь по телефону. Он говорит, я рад, что ты мой друг, потому что, говорит, я, ну, я чувствую, что ты всегда поддерживаешь меня, то, что ты никак не критикуешь ничего, ты можешь дать советы, я могу обратиться к тебе за советом, и это всегда приятно. И то есть я никогда им ничего не навязываю, я им говорю, если ты хочешь действительно, ну, считаешь себя верующим, просто встань и помолись. Просто обратись к Богу, чтобы Он себя явил. Возьми, почитай Библию. Я говорю, вот это вот основа, начните с этого, научитесь слышать Бога в своей жизни. Я говорю, вы не захотите ничего соблюдать, и все это вам будет противно, вы выгорите, если будете пытаться, если вы не будете иметь отношения с Богом, а пытаться спастись просто делами. Поэтому я, когда знакомлюсь с людьми, когда я дружу с людьми, я в первую очередь стараюсь их привести ко Христу, а не к Его заповедям. Потому что если ну, давайте такой банальный пример. Девушка и парень. Вот вы встречаете на улице какого-то парня, он подходит к вам и говорит, Дарья, почему вы вот так вот выглядите? Почему вы не в юбке? А почему вы, не знаю, там, в макияже? А почему вы платком не накрываете
1: голову?
0: Начинается
1: вот это осуждение.
0: Ну, и то есть, а вы, а с чего я вообще так должна быть? Он говорит, ну, вот потому что, если хочешь быть моей девушкой, надо быть так. И вы такие... Классно, супер, я пошла дальше.
1: Нам с тобой не по пути.
0: Или даже если вы хотите быть его девушкой, но вам это будет, как сказать, вот такое предъява.
1: Это будет против моей природы.
0: Да, это будет ломать вас. Но и другой момент, когда вы построили отношения с этим молодым парнем, и он говорит, ну слушай, может быть, вот так было бы правильнее, но я мыслю вот таким вот образом. Вас может кипеть, у вас могут быть борьба большая, вы ему выскажете все в лицо, но внутри будет что-то работать. И в итоге вы будете все равно меняться. Ведь люди, которые женятся, выходят замуж, они в итоге принимают то, чего ранее не принимали. И все это происходит из любви, и это не является какой-то тягостью. То же самое и вообще в отношениях с Господом. Первоочередное – это не учение, не доктрины. Это именно Иисус. Его любовь и взаимоотношения с ним. И Иисус дальше уже ведет и открывает, и у человека самого появляется желание узнать что-то большее. И вот это очень важный момент. И таким образом я вижу, что именно если мы, как христиане, научимся дружить по-настоящему искренне, если мы к людям не будем относиться как, простите, к товару, который... так, сейчас я тебя здесь христианизирую. Ой, не хочешь, ладно, я пошел дальше. А искренне будем относиться как к таким же созданиям Божьим, потому что если мы неправильно относимся к нашим ближним, мы Бога оскорбляем. Это ж его такие же дети, как и мы. И поэтому здесь, если мы этому научимся, то тогда наше служение, оно действительно будет эффективным, и нас будет водить Господь в этом всем. И каждый раз, когда мы помогаем людям, то мы... живем, как жил Христос. И вообще, если говорить о важности для христианина социального служения, то, знаете, мы говорим, что христианин в своей земной жизни должен изменить свой характер. Иначе рай для него будет адом. Да, и Господь хочет воссоздать в нас свой образ, тот, который был, скажем, утерян под покровами греха. И вот если мы хотим менять свой характер, то характер, он меняется либо в тяжелых жизненных ситуациях, либо при взаимодействии с людьми. Когда мы все время взаимодействуем с теми, кто нам неудобен, кто не такой, как я, когда мы взаимодействуем в делах милосердия, то Господь очень сильно может работать над нами, мы Ему это позволяем, и Он преображает нас и наш характер. И таким образом мы понимаем, что служение людям – это то, что подготавливает лично нас к Небесному Царству. К тому, чтобы оно для нас было действительно чем-то долгожданным и приятным, а не тем, что нас отталкивало. То есть, как я в прошлый раз рассказывал, как меня отталкивал мой друг, который шел ко мне обниматься, еще что-то, я этого не понимал, я просто откидывал его, да? То также мы можем отталкивать нас и Небесное Царство, и та манера общения, которая будет там, если мы не преобразим своего характера и не научимся любить своего ближнего. Это как в притче о том, что и в раю, и в аду есть длинные ложки, но разница лишь в том, что в раю люди кормят ими друг друга, и все удобно, несмотря на их длину с метр, да? А в аду каждый пытается себя накормить. Вот нечто подобное. И поэтому социальное служение, оно занимает очень важное место в ученичестве Иисуса Христа.
1: Я полностью согласна с вами, с вашими мыслями касаемо отношения к другим. И, знаете, мне кажется, что если Иисус принимал мытарей, грешников, и у него не было осуждения, то и у нас это должно быть. Нам может быть неприятен человек, но мы не имеем права его осуждать, потому что мы не знаем его пути. И я бы хотела задать такой интересный вопрос, так как вы являетесь священнослужителем, вы являетесь пастором. Так что значит для вас быть пастором сегодня, в то время, когда вера чаще всего откликается как какая-то слабость или ограничение? Ну, ведь в обыденном мире, да, принято считать, что если ты человек верующий, то ты какой-то слабый, то у вас много ограничений. Каково быть пастором в современном мире?

0: Ну, я бы сказал, знаете, что, наверное, быть пастором в современном мире сложность заключается не в том, что тебя считают слабым или как-то еще, а сложность заключается в том, что в современном мире нету каких-либо авторитетов. То есть, если сравнивать с прошлыми десятилетиями, то там было отношение к слову пастор, священнослужитель, отношение было совершенно иное. Я не говорю о полном подчинении, я говорю лишь об отношении. В современном мире не имеет значения, кем ты, кто ты по статусу, да, но имеет значение, каков ты человек. И поэтому, наверное, сложность в современном мире, она заключается лишь в том, чтобы быть настоящим. Если ты настоящий, неважно, где, какие будут правила, законы, отношения, людей будет это привлекать. Потому что, знаете, для меня это отчасти странно, потому что я себя всегда ощущаю великим грешником, недостойным ничего, но Господь всегда проявляет ко мне благодать. Ну, потому что я же не достигший, я только стремлюсь к тому, чтобы достигнуть. Но в моей жизни вот приходится слышать такие слова от людей, вот, ну, когда я с администрацией пытался взаимодействовать, еще что-то. У нас в районе с этим большие проблемы. И тем не менее люди смотрят очень часто не на то, не на твой статус. Из-за твоего статуса они тебе могут что-то запрещать, еще что-то. Но при этом они смотрят на тебя как на личность, изучают и порой даже говорят: давайте мы не будем просто упоминать, кем вы являетесь, пусть это будет нашим небольшим секретом, и вы будете вот продолжать этим заниматься. Ну, то есть, потому что порой есть установки, где нельзя. Но они говорят: ну, я же вижу, что вы это искренне делаете. Порой слышишь о том, что они все рассказывают про какое-то вот, ну, с вами приятно общаться, на душе так легко, что-то еще. Да, то есть, и для тебя это странно. Ну, как-то вроде обычное общение, ничего такого. Но люди вот ощущают что-то иное, нежели чем они ощущают в общении с другими своими сверстниками. И поэтому, мне кажется, если мы живем христианством искренне, если Христос живет внутри нас, то независимо от отношения людей вокруг христианства еще к чему-либо, мы будем для них свидетельством о том, что христианство — это не слабость, христианство — это дисциплина, христианство — это сила сказать себе «нет», воздержаться где-то от чего-то. Та сила, которой, может быть, порой нет у самих этих людей, которые считают себя сильными. Потому что мы же понимаем, что сила личности, она не в физической мускулатуре, хотя здоровый образ жизни — это действительно полезно. Но она заключается в нашей внутренней дисциплине, в нашем внутреннем порядке, в нашей искренности, с которой мы умеем жить. То есть с нашей добротой, да, открытостью сердца к принятию других людей. И
1: тут и слов больше не нужно. В целом все понятно. У вас большой багаж опыта, назовем это так. У вас было много разных историй, которые действительно цепляют, и я надеюсь, тоже откликаются нашим зрителям. И подытожить я бы хотела таким моментом, что ваши друзья вспоминают вас в детстве как дерзкого, такого непоседливого достигатора. Сейчас вы священнослужитель, пастор. Какие изменения вашего характера, то, что вот изменилось спустя столько времени, помогают сейчас вам в служении?
0: Ну, знаете, друзья очень мягко описали то, кем я был. Либо вы
1: Они вас очень... просто любят.
0: Либо вы это просто очень украсили так. Я не следил за своим языком совершенно. Мои поступки были совершенно ужасны. И когда я действительно вернулся с Барнаула, мне все задавали вопрос: что с тобой не так? Я был намного сдержанным, намного более сдержанным стал. Я стал и становлюсь, наверное, более тем, кто меньше пытается подшучивать как-то еще что-то, и более поддержкой быть, независимо от ситуации или кто этот человек. Ну, то есть самое сложное, наверное, не подшучивать, как-то не подзадевать, это близких друзей самого детства, а быть для них поддержкой. И вот это то, что Господь действительно благословляет, и в чем Он, я вижу смысл этих изменений, что помогает.

0: Это служение, когда ты начинаешь, прежде чем что-то сказать, ты подумал сначала. Да, то есть такие вот вещи.
1: Спасибо большое. Я думаю, что все ваши истории и ваш опыт будут как и мотивацией, так и примером для других, чтобы начать. И если Бог зовет вас, то Он даст вам и ресурсы, и время, и возможности для того, чтобы вы смогли начать служить Ему.

0: Душа моя покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь.
1: Мир вам, друзья! Мечтали ли вы когда-нибудь получить наследство? Огромное, чтобы оно вот взяло и просто свалилось на вас. Каюсь, мне иногда такие мысли в голову приходят. Но пока не случилось. А вот один уважаемый человек по имени Луис Карлос де Нарняк из Португалии, аристократ, умирая и понимая, что у него не осталось наследников, взял телефонную книгу, наугад выбрал 70 фамилий и распределил свое наследство этим 70 счастливчикам. Другой человек, канадский юрист Чарльз Ванс Миллер, поступил более замысловато. Он определил, что свое наследство он оставит семьям, которые спустя 4 года после его смерти родят наибольшее число детей. И эти 4 года в Канаде называли гонкой аистов. В результате наследство получили 4 женщины, умудрившиеся за 4 года родить 9 детей. Но больше всего меня удивил 67-летний житель Боливии Томас Мартинес из городка Санта-Крус-де-Ла-Сьерра. Этот господин бомж. Ну, так получилось, что он выпивал, не вел неправильный образ жизни, потерял семью, потерял дом, оказался на улице. Но в один день к нему пришли полицейские и сказали, что бывшая жена скончалась, и ему осталось наследство 6 миллионов долларов. Но он сбежал. Сбежал, не поверив полиции, подумав, что это какая-то опасность ему грозит и что-то невероятное. Надеюсь, что мы с вами так никогда не поступим, потому что мы с вами наследники. Чего-то большего, чем денежные средства или особняки. Посмотрите, что говорит нам Священное Писание. В 11 стих 1 главы послания к Ефесянам. «В нем, в Иисусе Христе, мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению, совершающему все по изволению воли своей». Мы наследники. Наследники Небесного Царства. И это решение Бога. Он не просто в телефонную книгу указал или поставил какое-то условие, которое мы должны исполнить. Нет. Он просто сделал нас своим волевым решением наследниками Небесного Царства. Царство радости, счастья, благодати и того, что невозможно оценить никакими денежными средствами, наследниками вечной жизни. В последние дни своей жизни Стив Джобс каждый день на поддержание своего здоровья тратил 300 тысяч долларов. За каждый день. Но, к сожалению, это не продлило надолго его жизнь. Но мы с вами получили дар бесконечной жизни, подаренной, которую мы наследуем от нашего любящего Отца. И я хочу, чтобы в этот день эта мысль, эта радость о бесконечно великом наследстве, законное право, которое мы в

0: Мне приходилось озвучивать подобные тексты, и это было не лучший опыт, потому что, ну, здесь вот двойная штука. Когда в конце 80-х, в 90-е на нас хлынул огромный вал новой литературы, и в том числе старая литература, то есть Библию, вдруг возникла возможность ее и читать, публиковать, и озвучивать, то тогда было очень много всяких попыток, и я грешен, я участвовал, совершенно ничтоже сумняшись, у меня не было никаких пониманий. Хотя я уже был воцерковлен, но мне казалось, что важнее, чтобы это звучало, а не то, как это звучало, зачем это звучало, для кого это звучало. Вот этими вопросами я тогда не был озабочен, за что и поплатился, ну, потому что это как-то вышло, это где-то есть, и я думаю, что это может меня когда-нибудь догнать очень неприятно. Ну, сейчас я к этому немножко готов, просто... Ну, просто потому, что даже не этот опыт как бы закрыл тот. Нет, к сожалению, опыты наши параллельны все. Но некий опыт был в том, что не надо кидаться сразу. Вот, ну, такая вот штука. То есть опыт был. А если говорить вообще, я снимался в роли священника в очень плохом сериале, но роль была очень хорошая. Я люблю ее вспоминать, и там было много интересного. И мой батюшка, отец Алексей, он меня благословил. И, кстати, благословил, будучи православным священником, на тонировку нового перевода «Адвентистов седьмого дня». То есть, ну, он человек подвижный, интеллигентный и умный. Для меня это, благодаря этот опыт потрясающий, он открыл для меня Ветхий Завет как живую книгу, как живую. Потому что там очень много юмора. Нет, я ее читал. Но я, вот то, о чем я говорил в том своем интервью, я читал, как и в основном, ну, скажем так, интеллигентная Москва, там «Песнь песней», «Экклезиаста», то есть вот что-то литературно-философские части, ну, исторические бытие там, ну, просто для того, чтобы понимать, что у тебя на стенах, что за картины висят в Пушкинском музее и в Эрмитаже. Это же просто не заглядывать, ну, понятно, тогда я знаю, о чем это. Вот, это одно дело, то есть это литературно такое историческое отношение. А вот когда для того, чтобы передать свое увлечение этим текстом слушателю настолько, чтобы слушатель на самом деле захотел взять и прочесть сам, вот моя задача была, то тогда вдруг, когда ты видишь, что там столько юмора настоящего, который может быть смешной. Вы помните, как заканчивается книга Ионы? Когда Иона там все время трясет, значит, мол, спали ты, это Ниневию, как это ты мне обещал, вот. А Господь ему говорит, да, в общем, как-то они же покаялись, они же... И заканчивается. Да и скота там много. Как-то, мол, этих-то за что? Вот. То есть очень много о брате Иосифове, да, которые пришли, да, он и слов у нас отнимет. О чем они думают, когда они приходят, когда они знают, что, значит, к Иосифу. Ну и так далее, и так далее. То есть там очень много живого, сегодняшнего, человеческого, характеров много. То есть то, что питает вообще мировую литературу.
1: Прокофий Демидов был большой оригинал. Он выезжал в оранжевой карете. Когда в моду вошли очки, он надел их на прислугу, лошадей и собак. Живые статуи в его саду пугали дамочек.

0: за что сад нарекли нескучным. Но славу ему принесла благотворительность. На больницы, училища и дома для сирот он жертвовал безумные деньги. Ведь безумства были в его духе.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.

Дети большие сластены. Порой кажется, была бы их воля, все их завтраки, обеды и ужины состояли бы исключительно из конфет, пирожных и мороженого. И их уже почти не интересуют натуральные фрукты. Сегодня мы будем говорить о наших детях и о сладостях.

0: Рада, что мы с вами сегодня снова встретились, девочки. Сегодня мы будем говорить о детях, о наших. Вот действительно, все дети дают сладкое. А вы когда-нибудь задавали себе вопрос, а зачем детям сладкое дают?
1: Ну, я даю, наверное, сладкое не зачем, а почему. Я потому что сама его ем, как я буду есть, а
2: ребенок
1: на меня
2: просит
1: смотреть. Ну да. Все просто.
3: По-честному.
1: Да.
4: У нас проблема такая была, что я не давала сладкое, но папа сказал, что ну как ребенок может расти, ты лишаешь его детства без сладкого, как вот не дать конфетку?
1: Да, ты сама в детстве ел, наверное?
4: Ну я не помню.
1: Хорошая отмазка.
0: Ну, мне кажется, почему на самом деле, вот я думаю, хочется их порадовать, да? Нам самим это приятно.
3: Ну, это уже такой, как штамп, да? То есть к ребенку без сладостей как бы гости не приходят. Если маленький ребенок, тем более, да, то нужно обязательно купить что-то сладенькое. Подарок на Новый год, на день рождения, там еще что-то. Нужно что-то сладенькое. То есть это уже такая традиция.
0: Но мы же даже им говорим, сладкое ты моя, да? Когда целуем.
5: Это что-то самое приятное такое, самое вкусное, как будто сладкое. Поэтому если мы хотим как-то особо порадовать, то мы дарим что-то сладкое, наверное, поэтому.
4: У нас не так. У нас сладкое исключительно это десерт. После того, как ты съел все от и до, тогда можно десерт. Ну, дома обычно выбор достаточно скупой.
0: Действительно, вопрос сладости, он касается не только наших детей, а в первую очередь нас самих, взрослые, которым эти сладости, во-первых, и дают, а во-вторых, едят рядом с ними. И вот сегодня у нас Ирина. Она подготовила особую информацию, чтобы мы могли взвесить какие-то факты за и против сладостей и что-нибудь, может быть, постараться изменить. А пока посмотрим, какие же сладости сегодня будет готовить для нас Татьяна.
6: Мои дети не исключение. Они очень любят сладкое. С самого рождения мы стараемся заботиться об их здоровье. Поэтому в моей копилке есть такой необычный рецепт, которым я хотела бы с вами поделиться. Этот десерт я называю банановое лакомство. Начнем мы готовить его с того, что приготовим корж. Для коржа нам понадобится мука, сахар, соль, масло и вода. Для начала мы должны смешать все сухие ингредиенты. Мука. Сахар и соль. Перемешиваем. Добавляем масло. Перемешиваем до образования комочков.

Сегодня в продаже огромное количество различных сладостей для детей. Ни для кого не секрет, насколько малыши любят полакомиться сладким. Но как к этому относиться? Если ребенок хотя бы один раз попробует кусочек пирожного или шоколадку, то потом он будет требовать подобное угощение снова и снова. Некоторые родители закрывают на это глаза и, отмахиваясь, говорят: «Ну ничего страшного, все дети в детстве кушают сладкое». А ведь вред от таких пристрастий колоссальный, и нам не стоит забывать об этом. Существует такая рекомендация – не давать детям сладкого до 3 лет, а после 3 лет ограничивать. И это очень правильно. Современные дети употребляют сахар в совершенно нездоровых объемах. По некоторым данным, 5-летний ребенок съедает за год 22 килограмма сахара. Последствия избытка сахара в детском рационе очень серьезные. Это и развитие пищевой аллергии, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, снижение иммунитета, развитие сахарного диабета, кариес, а также мы можем наблюдать симптомы так называемой сахарной депрессии, раздражительность, снижается способность концентрировать внимание и понижается активность. Интересно, что увеличение потребления сахара притупляет вкус к сладкому. И поэтому малыш уже не удовлетворяется меньшим его количеством. Возникает своеобразный порочный круг. Так что если вы хотите не давать своему крохе сладкого до 3 лет, а потом чем меньше, тем лучше, вам придется запастись терпением. И соблюдать это правило следует с самого начала. Здоровье наших детей зависит от того, чем мы их кормим, а чем нет. Главное помнить то, что лучшая еда – это настоящая еда из понятных нам натуральных компонентов, когда мы сами решаем, что добавлять туда, а что нет. Если нам захочется побаловать своего ребенка чем-то вкусненьким, то мы можем предложить ему какой-нибудь спелый, сочный фрукт, может быть, даже экзотический, какую-нибудь вкусную ягоду. Их можно добавлять в каши или делать с ними натуральный йогурт, фруктовое ягодное пюре. Сухофрукты и домашние цукаты мы можем предложить детям вместо конфет. Сухофрукты богаты клетчаткой, содержат много ценных питательных веществ. И благодаря тому, что в них мало жиров и белков, углеводы, содержащиеся в них, легко усваиваются детским организмом. Но следует заметить, чем неказистее сухофрукты, тем они лучше. Порою яркость товару придают за счет химических красителей, поэтому отдавайте предпочтение невзрачным плодам. Начиная уже где-то с 1 года, с 1,5 лет, давайте малышу сухофрукты в каши добавляйте, в компоты, пюре несколько раз в неделю. 50-100 грамм уже промытых и замоченных плодов. Для приготовления цукатов ягоды и фрукты варят в сахарном сиропе. При этом они теряют свои витамины и ряд питательных веществ. Также они насыщаются сахаром. А сахар – это крайне несбалансированный, высококалорийный и малополезный продукт. Поэтому не стоит давать эти продукты детям до 3 лет, а потом ограничивать. Еще одно замечательное лакомство – это орешки. Все знают, насколько они полезны и питательны. Они содержат витамины А, В, Е, а свежие, необжаренные орешки и семечки содержат также витамин С. Но, несмотря на все эти полезные качества, орешки относятся к высокоаллергенным продуктам. Поэтому, когда ребенку исполнится уже 3 года, вы можете аккуратно начинать добавлять его в детский рацион, но, пожалуйста, осторожно, если малыш страдает аллергией и если у малыша избыточная масса тела. Давать орехи и семечки отдельно или в составе какого-то блюда диетологи рекомендуют примерно 50 грамм 1-2 раза в неделю. Но, пожалуйста, следите, чтобы ребенок не ел их очень много. Лучше всего покупать орехи и семечки целыми, неочищенными. Продукт должен быть нормального цвета, без яркой палитры, не склеенным, не заплесневелым. Хранить орехи и семечки лучше в прохладном месте. Вы замечали, что промышленно приготовленные морсы, кисели или другие сладкие напитки по своему составу отличаются от тех, которые мы можем приготовить дома? Врачи в целях профилактики ожирения рекомендуют не давать детям много таких калорийных напитков.

Существуют исследования, говорящие о том, что искусственные подсластители стимулируют гиперактивность и снижают умственные способности ребенка. Поэтому думаю, что стоит обзавестись соковыжималкой и делать морсы и соки дома. Ведь лучше потратить сейчас немного времени на готовку, чем потом намного больше на врачей. А шипучие газированные напитки вообще содержат очень много вредных веществ. И красителей, и сахара. Но, однако, если ситуация такова, что вы не можете обойтись без газированного напитка, может быть, вы на детском празднике, то вы можете разрешить ребенку один стакан магазинного напитка в день. Конечно, совсем оградить ребенка старше 3 лет от сладостей у нас вряд ли получится. Но помните, наша задача – контролировать количество потребляемых им сладостей. Здоровье нашего ребенка в наших руках. Старайтесь, чтобы ребенок как можно меньше видел сладостей у вас дома, и сами на глазах у ребенка не ешьте конфеты, шоколадку или то, в чем вы его ограничиваете. И в следующий раз, вместо того, чтобы протянуть руку за покрытыми шоколадной глазурью пончиками, давайте для здоровья нашего ребенка лучше предложим ему красное сочное яблоко или какой-нибудь любой другой натуральный десерт из богатых кладовых природы.

Кош мы положили в противень. Теперь он у нас находится в духовке. При температуре 200 градусов он выпекается 10 минут. Пока мы ждем корж, мы сможем подготовить крем. Начнем с того, что все зальем, молоко зальем в кастрюлю. Туда же высыпаем кокосовую стружку, сахар, кэроп, картофельный крахмал, ванилин и соль. И все это мы сейчас варим до загустения.

0: Ну, и чем конкретно будем магазины сладости заменять?
1: Ну да, это вопрос, конечно.
2: Ну, как я уже сказала, лучше всего с самыми натуральными сладостями. Можно заменить сухофруктами, пожалуйста, инжир, финики, добавлять изюм. Можно делать, приготовить из этих же продуктов какие-то еще блюда, компоненты.
0: Да, вот то какие? Есть... Потому что у меня, например, сын ест, все сметает, в общем. А дочка, она так уже, вот курагу она отдельно не будет. Чернослив она еще подумает. Изюм там поклюет 3 штучки.
1: Ну и вообще, понимаете, вот магазинные сладости, они красивой формы, они в красивых, блестящих этих оберточках, да?
0: Да, к ним рука тянется.
1: Да, все так уложено, а мы там им курагу намоем.
0: Который, кстати, ты сказала, что она не должна быть слишком красивой.
2: Да, не слишком красивой.
3: Как украсить курагу?
4: Завернуть ее в фантик.
2: Нет, можно сделать богатырский крем. Туда входит и курага, туда входит апельсин, немножко кокосовой стружки, и, в общем, это в блендере, и можно, допустим, вот на хрупсики, на такие хлебцы, можно как бутербродик, в прикуску, в закуску, то есть как угодно.
0: А он густой?
2: Густой.
0: Ну, так можно его в шарики скатать.
2: Можно в шарики скатать, да. Я вышла из положения еще таким образом. Я готовлю шоколадную пасту, но без шоколада, без какао, использую кэроп.
1: Кэроп?
2: Да. В отличие от... шоколада и какао, он содержит много витаминов, микроэлементов и не содержит всего вредного, что есть в какао.
1: Ну, послушайте, ладно, если рецепты еще можно найти, какие-то полезные, можно почитать, есть много книг, литературы, но времени где на это все найти?
4: Да,
1: легче же зайти просто в магазин и купить какие-то печенья, чем потратить там целый вечер после работы, приготавливая все эти полезные вещи.
2: Ну, у меня вообще принцип просто и быстро. То, что я готовлю, это должно

0: быть просто и быстро. Угу. Шоколадная паста – это просто и быстро.
1: Она долго хранится?
0: Она долго хранится, потому что кэроп здесь участвует как консервант. Это один момент. Второй момент – то, что я это могу делать вместе с дочкой, то есть провести время, и она мне там перемешает, она мне поможет там орешки угу. взять или еще что-то. То есть ей это интересно.
2: Приобщать их.
0: Да, и я ее приобщаю. То есть здесь уже два
2: как
0: в одном.
2: Будто, да. Ты еще время с ребенком проводишь, mm-hmm. плюс что-то вкусное готовишь. Я тоже, конечно, как Ира, сторонница, чтобы делать что-то быстро. И мне нравится, что многие такие конфетки домашние, их можно замораживать. И когда mm-hmm. их вынимаешь из морозилки, то тогда действительно у них такой вообще особый вкус. А вот, например, такое мороженое, как банановое, когда просто режешь банан на кусочки, mm-hmm. втыкаешь зубочистки и кидаешь в морозилку, оно на самом деле не требует времени. Или вот я помню, нам Иринка здесь готовила мороженое на основе халвы. С бананами, с апельсинами. Мы летом делали с клубникой.
3: Еще раз, чего там, халва?
2: Да, вот посмотри программу, рецепт там точно.
0: Это супер быстро.
3: Халва, банан, апельсины, да, я уловила?
0: И вкусно.
1: Угу. А то халва есть... ведь тоже там, ведь сколько сахара?
3: Да, кстати, магазины это халва-то.
2: Но, понимаете, ее кладете только чуть-чуть, а, как бы для вкуса, да, для подслащения. Столько, сколько вам надо. А тем более, вы знаете, тоже скажу, своим детям не давал до трех лет сладкого. И заметила, что потом, даже когда там 7-8 лет, уже ребенку позволяешь съесть кусочек торта в гостях, угу. ребенок ест... узенький кусочек, и ему не нужно второго куска.
1: Вот у меня ребенок очень избирательный, и очень много было случаев, когда я находила какие-то там сыроедческие рецепты интересные, готовила там, тратила время, замораживала, потом удаешь, ну так, это что вообще? Не, я это не буду, даже не пробую.
2: Вот вы знаете, у меня тоже возникает этот вопрос, как сделать так, чтобы детям нравилось полезные сладости?
1: Рисовать фантики.
4: Делать это максимально как-то приближенно по вкусу, может быть, но по составу более натуральный. Вот я помню, например, мы дома часто готовили натуральный йогурт. Мы просто брали там какой-то кисломолочный продукт натуральный, добавляли туда ягоды какие-то. Я просто помню, был такой момент, когда мне очень захотелось йогурт, я пришла в магазин, прочитала все этикетки, mm-hmm. так ничего и не выбрала. Да, поняла, что здесь я ничего не смогу съесть, просто потому что это слишком химический такой состав непонятный. И мы сделали свой йогурт, он был очень вкусный и полезный, и ты знаешь, что там находится.
3: Ну, я не знаю, мне кажется, все равно полностью не перейдешь на абсолютно здоровое питание. Потому что, опять же, вы в гости ходите, не только же к вам в гости mm-hmm. ходят, но и вы в гости ходите, не все вас... угостят да, конфетами из кэроба, из фиников.
0: Полностью да. ограничить и оградить не получится.
3: Да, но, наверное, не надо.
0: Знаете, все равно вот культура, которая есть в семье, питание, она очень сильно влияет на ребенка. То есть если вы все питаетесь вот именно так, то ребенок привыкает к этому, у него закрепляются эти вкусовые вот качества, пристрастия, и потом этим он уже руководствуется по жизни. Он может попробовать где-то, то есть да, конфетки, они блестят, это все очень mm-hmm. привлекает. Но все равно для него это уже будет что-то приторно, что-то вот уже не так. То есть это у него будет уже контролироваться. Вкладываться должно это в семье.
3: Кстати, опять же, если вот вы детей привлекаете свои готовки, те же самые там шарики скатывать,
0: им же интереснее.
3: Они потом с большей охотой едят. Даже да. если не очень любят mm-hmm. курагу, но хоть немножко поедят.
2: Вот мне тоже это, кажется.
1: Кстати, идея, да. Угу.
2: Да, то, что они делают сами, для них всегда более привлекательно.
1: Ну, понятно, если ты дома сидишь, ты можешь это отконтролировать. Там пошел в гости к родственникам, которых ты предупредил. А что делать, если ты пошел в гости, где ну, люди просто живут обычной жизнью, и стоит на столе сладкий стол и куча конфет, или там после садика, или кто-то предлагает конфетки. Как вот тут быть?
2: Новый год, куча подарков.
1: Новый год, да. Про Новый год я расскажу, как мы это... Сама себя перебью. Про Новый год в три как раз года, когда со всех вот тоже от бабушки, там, от папы пришли подарки, мы очень замечательную развивающую игрушку из этого сделали. Мы раскладывали конфеты в виде там змейки, мы сортировали их по цвету, мы их считали. Мы что только с ними не делали.
2: Мы не ели.
1: Да, было одно правило, что одна конфетка в день из этих подарков может нам перепасть ребенку. В остальное время с подарками мы вот такую проблему решили. Но это было, опять же, в три года.
3: Но, опять же, это было на праздник, то есть контролируемо, в общем-то.
1: Но это было дома, да.
2: Да.
1: Вот
2: дома.
1: Вопрос, что делать на выходе где-то.
3: У нас есть соседка, очень хорошая, очень добрая, очень общительная. С детьми прям любимые детки у нее все. Она нас очень часто конфетами угощает на каждой прогулке, видит нас из окна и вышел на улицу специально угостить.
2: А гуляете два раза в день?
3: Ну, вот. Мы с детьми договариваемся тоже. Конфеты все складываем. Без хитрости, без всего. Просто мы эти конфеты...

0: это складываем и дома только с чаем. При этом я озвучиваю вслух, чтобы бабушки не обижались, там вот эти соседки или попутчицы. Я говорю, а вот эти конфетки мы с чаем съедим, да, чтобы не просили, давайте, скушайте,
1: как вкусно.
0: В этом
1: еще один плюс, что вы не перекусываете, а конкретно в это время. Я помню, в детстве мне нельзя было шоколад есть, ну, по здоровью. И тоже мама мне говорила, все конфеты складываешь и уносим домой.
0: Там, да, обязательно. Иногда. Это, кстати, между прочим...
1: И я очень твердо соблюдала это правило. Даже бабушки в церкви удивлялись у нас, как она, вот, мне нельзя шоколад. Я некоторые даже не брала, и вот очень соблюдала эти правила.
2: А мои берут. Но у них есть такое огромное удовольствие, что когда к нам в гости приезжает бабушка или дедушка кто-нибудь, они их поят чаем, и они вытаскивают свои конфеты, чтобы им было что угостить.
3: Ну, хорошая практика по поводу делиться с другими людьми. Да. Получается, что ты складываешь свое, а потом ты делишь это с другими.
0: Вот, кстати, вот эта привычка носить домой, обязательно носить конфеты домой.
3: Все в дом,
0: а, по-моему, Ир, ты мне рассказывала, что дают конфетки с наркотиком, в школах раздают.
4: Да, да.
0: И
4: да.
0: Дети могут ее просто съесть как конфету, не зная, что внутри.
4: Да.
0: Был такой ведь?
4: Вот это нужно, ну, поэтому мы и носим все маме в сумочку.
2: Помни, что всегда у меня дети, если нужно было отказаться, они отказывались как-то у меня сами. Я никогда не дергала их нигде за руку, тебе нельзя, не бери. Вот, потому что мы дома как бы говорили о том, к чему это приводит, что это. Ну и вообще у всех разное состояние здоровья. Конечно, кто-то может себе позволить съесть, а мои вот не могут съесть, даже вот как, Велин, ты,
0: здоровье, да?
2: Даже одной шоколадной конфеты им съесть просто категорически нельзя, даже после 3 лет. И ребенок уже знает, к чему это ему приведет, что ему вот да, нельзя. Но я всегда... Им дома даю альтернативу. Они знают, что дома у них альтернатива есть.
4: Всегда должна быть замена.
2: Да. Поэтому они спокойно этим угостят, а ты сам тоже получишь что-то вкусное. Вот поэтому, мне кажется, вот мотивировать ребенка делать правильный выбор, объяснять ему, мне кажется, это очень важно, даже начиная с самого вот маленького возраста.
0: Я помню... Восторг просто вызвало, когда мы посмотрели программу с банановым мороженым, только не просто его на палочку в морозильник, а еще медом обмазать
2: и орешки.
0: Да. Безумный восторг был. Дети вот с такими глазами, рот до ушей делали, старались. Маленькие были, все обляпаны было, но зато восторг.
4: Зато восторг.
0: Настоящего мороженого не надо, магазинного. Есть натуральное.
2: Да, с непонятными химикатами.
3: А про окружение тоже вот вопрос. А как лучше всего донести до окружения вот эту идею? Чтобы оно не сопротивлялось и поддерживало.
0: Настойчивость и терпение. Один раз разрешишь, все, потом будешь бороться.
4: Это лучше с самого начала. Лучше вот все делать с самого начала. Когда есть последовательность, тогда легче вот продвигаться. Потому что один раз уступка, второй раз уступка, и потом это практически невозможно.
0: И не надеяться, что они с первого раза это запомнят. Приходится повторять постоянно.
2: Да, и здесь, сложно. Понятно, ты права. На самом деле очень важно, чтобы взрослые вокруг ребенка, так сказать, шли единым фронтом. Тогда и ему как-то понятнее вообще, как жить, что выбирать. А вообще, девочки, рекомендую вам и всем посмотреть наши программы «Готовим вместе» с «Семеро с ложкой». Там очень много таких натуральных сладостей, которые делаются быстро и, надеюсь, понравятся вашим детям.
0: Или детские программы аналогичные.
2: Да, и наши детские программы. Ну что, а сейчас будем пробовать уже Татьянину сладость.

На готовый корж мы нарезаем банан и выкладываем красиво. Затем берем крем, который у нас получился, который очень ароматно пахнет, и выливаем на бананы.

Все разравниваем. Даем немножко остыть. И потом подаем к столу. Приятного аппетита!

0: Чтобы что-то изменить, мне нужно вдохновение. Сегодня я его получила. Желаю вам того же.
1: Оказывается, для того, чтобы приготовить самой вкусные и полезные сладости, не нужно тратить много времени. Нужно поискать такие рецепты.
2: Я в очередной раз убедилась, что нужно быть тверже в своих позициях.
3: Давайте будем помнить, что здоровье наших детей в наших руках. И личный пример действует сильнее, чем все наши слова.
1: Пусть наши сладкие детки кушают только полезные сладкие конфетки. Настанет момент, когда наши дети станут взрослыми и самостоятельными. И уже не мы будем решать, что положить им в тарелку. Но здоровье, заложенное в детстве, знания и умение принимать правильные решения будет им хорошим фундаментом во взрослой жизни. Всего вам самого доброго! Здоровья вам и вашим детям! Благословения!

0: Я никогда в жизни не заведу ребенка до тех пор, пока я не найду очень хорошего отца.
1: После того, как жена родила, появилось чувство глубокого уважения.
0: Здорово, когда мужчина вот во всем этом, он с тобой рядом, он этого не пугается.
1: Если человек любит ребенка, я думаю, что никаких трудностей быть не может.
0: Мне важно, чтобы дети были нужны ему, как бы с его точки зрения в первую очередь. Я вот не заводила ребенка для себя.
2: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь» – 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также

0: есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «У меня есть мечта» – эта фраза, прозвучавшая в знаменитой речи Мартина Лютера Кинга, вдохновляла миллионы. Она стала символом движения надежды и борьбы за лучшее завтра. Но сегодня, если повторить ее вслух, немало людей лишь пожмут плечами, некоторые даже скептически усмехнутся, а у меня нет, я вообще не умею мечтать. И это признание, что я не умею мечтать, звучит все чаще, и не из уст ленивых или апатичных, а от людей умных, честных, трудолюбивых, людей, которые когда-то, возможно, мечтали, но забыли, как это. Или так и не научились, а теперь живут по правилам, по графику, по плану. Все как надо, все по делу. Только вот что-то внутри тревожит, без причины, без боли, ну, с пустотой. Иногда люди не мечтают не потому, что ленивы, а потому что где-то по пути перестали верить, что это имеет смысл. Мечта – это не просто фантазия. Это образ будущего, который вдохновляет. Это картина, ради которой хочется терпеть неудобства, пробовать, падать, вставать. Это больше, чем цель, потому что она не всегда имеет четкие очертания. Но она дает направление, силу, надежду. И если мечты нет, то как будто пропадает глубинный компас. Все становится плоским, логичным, функциональным, но без души. Философы и писатели разных эпох рассматривали мечту не как блажную иллюзию, а как мощную, движущую силу человека. Гёте писал: «Мечта – это предчувствие будущего». Мартин Лютер Кинг говорил, что мечта может изменить реальность, если за ней стоит правда и мужество. Виктор Франкл подчеркивал, что человек живет тогда, когда видит перед собой смысл. И именно мечта помогает удерживать этот смысл, когда реальность трещит по швам. А Клайв Льюис, анализируя свою внутреннюю тоску по чему-то большему, писал: «Если я нахожу в себе желание, которое не может быть удовлетворено ничем в этом мире, возможно, я создан для другого мира». Их размышления дают понять: мечтать – это не слабость, а признак того, что человек еще не разучился стремиться. Почему некоторые не умеют мечтать? Во-первых, из-за травматического опыта. Люди, пережившие потери, предательства, крушение надежд, часто бессознательно блокируют способность мечтать. Возможно, это происходит из-за того, чтобы не испытывать боль, если снова не получится. Во-вторых, это может быть связано с семейным воспитанием. В домах, где мечты считались глупостями, где ценились только прагматизм и безопасность, у ребенка не формируется навык мечтать. Его учат: не высовывайся, не рискуй, не жди многого. В-третьих, имеет место страх ошибиться. У перфекционистов мечты часто подавлены. Они боятся провала, боятся не дотянуть. Поэтому лучше вообще не хотеть. После долгих лет в обществе, где высмеивают энтузиазм, вера в светлое может показаться наивной. Мечтающие кажутся дураками, а внутренне хочется не быть дураком. Значит, не мечтать. И, конечно же, всякое желание мечтать убивает хроническая усталость. Иногда человек просто выгорел. Не физически, а эмоционально. Его мечты просто сгорели. Он не стал черствым, он просто опустошен. Но давайте подумаем, что происходит, когда человек не мечтает. Ведь человек может жить и без мечты. Но вот только эта жизнь становится больше выживанием. Это как плыть без горизонта. Работать, чтобы работать. Спать, чтобы высыпаться. Не жить, а просто выполнять инструкции. Американский психолог Абрахам Маслоу, изучая самоактуализирующихся людей, заметил: одна из черт, которая их объединяет,

меняет – это способность видеть смысл за пределами текущего момента. Мечта дает не просто цель, она формирует вертикаль надежды. Люди, не имеющие мечты, чаще подвержены депрессии, тревожности и внутреннему ощущению стагнации. Об этом свидетельствуют и исследования Американской ассоциации психологии. И самое печальное – то, что человек может даже не осознавать, что он жаждет мечты. Просто чувствует, ну, что-то не так. Все правильно, но безвкусно. Исследование университета Дьюка показало, люди, у которых есть долгосрочные позитивные мечты, на 42% чаще оценивают свою жизнь как счастливую. А исследование Гарвардской медицинской школы добавляет, наличие смысла и образа желаемого будущего положительно влияет на когнитивное здоровье, а также снижает риск депрессии и усиливает мотивацию. Pew Research обнаружили, что религиозные люди чаще мечтают, и их мечты более устойчивы, потому что опираются на веру и надежду. Ученые уже давно изучают, влияет ли перспектива будущего на нашу повседневную жизнь. Так психотерапевт Габриэль Эттинген разработала подход под названием «mental contrasting» – «мыслительное противопоставление», которое предлагает представлять одновременно светлую мечту и реальные препятствия на ее пути. Исследования показали, что такая практика значительно усиливает мотивацию и приводит к реальным действиям. И это гораздо эффективнее, чем просто мечта без анализа препятствий. Другой яркий пример – это эксперименты с инструментом Consideration of Future Consequences, измеряющим склонность человека учитывать последствия своих поступков. Такие люди чаще придерживаются здорового режима, регулярно посещают учебу или работу, откладывают деньги, планируют жизнь, в отличие от тех, кто живет здесь и сейчас, без привязки к будущему. Несколько недавних исследований показали, что участники, вовлеченные в упражнения на воображение будущего, особенно с конкретными планами и визуализацией, демонстрируют более высокую успеваемость, лучшую мотивацию и ясность действий. Эти данные говорят о том, что мечты – это не просто полет фантазии. Это психологический инструмент, формирующий намерение, обостряющий внимание и пробуждающий инициативу. В 9 классе учитель литературы дал задание. Напишите сочинение, какой вы видите свою жизнь через 20 лет. И один парень написал: «Я живу, хожу на работу, иногда на шашлыки, все нормально». Учитель написал на полях: «А ты жив или просто существуешь?» И он подумал: «А правда, чего я хочу?» Когда говорят «я не умею мечтать», часто имеют в виду: у меня нет великой вдохновляющей цели. Но мечта – это не всегда масштаб. Иногда она выглядит скромно. Желание быть рядом с близкими, выучить новый язык, переехать за город, создать уютный дом – разве это не мечты? Мечта – это глубинное влечение к жизни, в которой больше смысла. И пусть она не похожа на голливудский сюжет, но она реальна. Просто не все умеют ее распознавать. Не все умеют называть это слово «мечта», но от этого она не перестает быть мечтой. Одна из причин, по которой человек говорит «я не умею мечтать», это не неспособность, а страх. Мечта – вещь хрупкая. Она требует доверия, смелости и открытости к неудаче. Люди боятся мечтать, потому что мечта может не сбыться. А если она не сбудется, будет больно. Гораздо проще не желать вовсе, чем испытать поражение. Иногда страх маскируется под реализм. Это не мое, мне и так нормально, я просто не такой. Но часто это просто защита от разочарования. Как сказал один психолог, лучше не желать вовсе, чем потерпеть неудачу. Так думает не холодный человек, а обожженный. Что с этим делать? Во-первых, признать сам страх. Не бороться с ним агрессивно, не стыдиться, а назвать его по имени. Я боюсь надеяться. Это уже шаг к честности. Во-вторых, попробовать начать с малого. Мечтать в границах, не пугающих масштабом. Иногда полезно не ставить сразу огромную цель, а разрешить себе просто хотеть чего-то доброго и простого. И в-третьих, важно быть среди людей, которые...

которые не высмеивают мечты. Поддержка среды может стать мостом к восстановлению этой способности. Мечтать – это не слабость, это вот навык, который можно возвращать, даже если он был потерян. Иногда человек думает, что разочаровался в мечтах. Но правда в том, что он разочаровался в чужой мечте, в той, которую взял в аренду, потому что так надо, потому что успешный успех, лайки, деньги, статус – это и есть якобы мечта. Такие мечты выматывают. Они не питают, а выжимают. Они не греют, а требуют. Часто это не настоящие мечты, а иллюзии легкой славы или успеха без усилий. Обещание получить многое, не пройдя соответствующий путь. Но мечта, не подкрепленная трудом и ростом, становится капканом. И когда человек осознает, что строил жизнь на чужих стандартах, на мимолетных трендах, на обманчивых картинках, наступает кризис. Он или ломается, или ищет путь заново. Настоящая мечта требует терпения. Она не обманывает легкостью, но вдохновляет глубиной. Вот мечта, взятая на прокат, сжигает, но своя оживляет. Виктор Франкл, основатель логотерапии, выживший в концлагере, писал: «Тот, кто знает, ради чего живет, может выдержать почти любое как. Вот почему мечты так ценны». Джоан Роулинг, автор «Гарри Поттера», рассказывала, что ее мечта о книгах началась, когда у нее не было ничего. Ни денег, ни поддержки, только история в голове и надежда, что она кому-то нужна. Клайв Льюис, философ, писатель и богослов, описывал, как ощущение тоски по чему-то большему в юности было для него путеводной звездой. Он называл это радостью, смутной тягой, которая направила его к Богу. А что делать, если мечтать не получается? Ну, начнем с того, чтобы не винить себя. Блокировка на мечты – это не лень, это симптом. Человек не обязан быть мечтателем по заказу. Он имеет право на боль, усталость, сомнения. Далее важно задать себе вопрос. Что я любил в детстве? Часто ключ к мечте лежит в прошлом, там, где еще не было страхов, ожиданий, системы. Очень помогает читать биографии. Люди, которые прошли уже свой путь, часто зажигают искру. И речь не только о знаменитых людях, звездах, а обычные, честные, глубокие люди, кто также о чем-то мечтал, к чему-то стремился. А еще неочевидные, но пробуждающие мечты – это делать что-то доброе. Парадокс. Когда мы начинаем помогать другим, внутри что-то расцветает. И часто именно в служении, в заботе, в маленьком добре рождаются настоящие мечты. И, конечно, не могу не порекомендовать молиться. Даже если мечта не ясна, говорить с Богом очень помогает. В молитве человек часто слышит самого себя. И это может быть первым шагом к настоящему желанию. Позволить Богу подарить вам мечту, зажечь ваше сердце. А что, если мои мечты – это не то, что хотел бы Бог для моей жизни? Такой вопрос действительно может пугать и останавливать. Вдруг я намечтаю себе, и получится, как в той фразе: «Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Здесь я бы сказала, что уместно такое отношение к жизни. Мы создаем план «Б», а план «А» принадлежит Богу. Главное, чтобы наши мечты не противоречили библейским принципам, а наоборот даже прославляли имя Бога, чтобы в сердце был мир и доверие, что план А в руках Бога. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Отсюда можете взять для себя чек-лист вопросов для дополнительной проверки мечт. Исполнение этой мечты будет добром для моей жизни? А ближним моим будет от этого хорошо? А Богу это угодно? Женя – бухгалтер. Ответственная, точная, пунктуальная. В детстве она мечтала построить уютное кафе с книгами, где люди могли бы не только есть, но и находить покой. Представляла, как будет варить кофе, устраивать вечера чтения, помогать подросткам найти себя. Но отец сказал: «Это все глупости, нужно стабильное дело». И она пошла учиться, как велел.
И правда, получила профессию,

0: нашла стабильность, но мечта не исчезла. Она просто легла на паузу. Женя не бросила все, не сбежала в неизвестность, но с годами начала думать, а что, если можно соединить образование и мечту, практичность и вдохновение? Она стала собирать книги, помогать на волонтерских мероприятиях, учиться варить хороший кофе. И вдруг поняла, мечта может не мешать реальности, она может стать ее смыслом. Однажды племянник спросил: «Тетя Женя, а ты о чем-нибудь мечтаешь?» И она улыбнулась, потому что теперь знала, что ответит. Никогда не поздно начать мечтать. Никогда не поздно вспомнить свои мечты и начать к ним стремиться. Может, и у вас есть мечты, с которых можно сдуть пыль и позволить себе просто начать о них думать и молиться.
1: Есть такое явление, как гостинг. Слово для нас новое, но как явление такая ситуация нам хорошо знакома. Она стара, как мир, я бы сказала. Два молодых человека встречаются, уже строят планы на будущее, звучат слова любви, обещания. И вдруг один из них полностью пропадает с радаров. То есть он не выходит на связь, не отвечает на сообщения, на звонки. И вот второй человек в недоумении, что вообще случилось, в чем причины, может быть, со мной что-то не так. Вот как вы считаете, как в этой ситуации вести себя, почему гостинг опасен и что делать тому человеку, которого вот так вот бросили?
2: Угу. Прежде всего, гостинг опасен для того, которого бросили, да, потому что очень часто люди, попадающиеся на удочку таких вот нестабильных отношений, они имеют неустойчивую самооценку и, соответственно, после такого вот некрасивого расставания могут искать в себе какие-то недостатки, впадать в чувство вины, пытаться разобраться с ситуацией, и это можно залипнуть надолго таким образом. Поэтому здесь нужно понимать, что, скорее всего, ситуация так сложилась не по причине этого человека, которого бросили, а того, который так поступает. Потому что какими бы сложными ни были отношения, все-таки ответственность за них на тех людях, которые создали эти отношения, и тот человек, который вот так поступает, просто вот без объяснений исчезает, он, соответственно, имеет к этому свои какие-то психологические причины. Вот, и причины могут быть разные.
1: А какие могут быть причины? Потому что, вот, допустим, девушку так бросил парень, ей хочется знать, что вообще не так? Почему он так вообще со мной поступил?
2: Ну, основные причины заключаются, конечно же, в воспитании этого человека, да. Возможно, это просто вот трус, таким народным, да, языком говоря, человек, который боится последствий, может быть, какие-то решения конфликтов, идти навстречу, ну и так далее. Вот, то есть он не готов именно к диалогу, поэтому он исчезает. И второй, более распространенный вариант, это все-таки то, что у нас как бы тоже в народе называют бабники, да, то, что человек старается заполучить внимание девушки, он добивается, и подчас это очень яркие проявления симпатии, где-то присутствовать может подкуп, когда и человек вот прям очень активно заинтересован и резко пропадает. Почему? Чаще всего эти люди, они боятся настоящей близости, духовной близости, эмоциональной, дружбы, они боятся открыться, и тоже это тянется из детства, и это их индивидуальные такие вот психологические сложности, и, соответственно, брать на себя нет никакого смысла. Здесь нужно думать о том, почему я выбрала такого человека, постараться научиться разбираться в людях и в следующий раз действовать по-другому.
1: Как выйти из этой ситуации, справиться с болью, обидой, негодованием?
2: Ну, первое, нужно понять, что причина все-таки в том человеке, да, что это его индивидуальные какие-то психологические проблемы, с которыми он сам разбирается. А в своем случае, если есть какая-то агрессия, да, вот обида, все это либо проработать со специалистом, это быстрый путь, либо же самостоятельно попробовать выписывать все свои эмоции, утилизировать, можно обращаться к Богу, рассказать ему о том, что вот такая ситуация сложная получилась, и постараться исследовать тему эмоционального интеллекта, управления эмоциями, все-таки прежде чем открываться, прежде чем идти в отношения, прежде чем влюбляться, нужно разбираться.

0: нравится, а что за человек.
1: То есть, я так понимаю, нас прежде всего должно насторожить очень бурное развитие отношений. То есть, вот это форсирование слишком быстрое, когда все слишком закручивается. Да. Там подарки, тут же люблю, там через каких-то пару недель. Да, это некоторым девушкам кажется очень прекрасным, вот как... но на самом деле это звоночек.
0: Да, потому что девушки, начитавшись сказок, в детстве вот приехал, явился принц, я забрал, и сразу вот эти фразы: я хочу на тебя жениться, ты самая лучшая, я такой не встречал, и так далее, они очень сильно подкупают, потому что ей кажется, что вот мечта сбылась. На самом деле это звоночек, и очень важно все-таки, чтобы построение отношений имело свои этапы.
1: Угу. Понятно, большое спасибо.
0: Спасибо.

Но если я сильный, почему бы этим не похвалиться? Ой, как люди любят хвалиться, особенно своими детьми. Да мой сыночек, да моя дочечка, да в садике никто не умеет, а он умеет. Кто-то скажет, ну а что плохого в том, что если человек показывает то, что у него есть, или то, что он умеет? Почему хвастовство – это грех? Приветствую вас, дорогие друзья. Как вы поняли уже из нашего начала, сегодня мы поговорим на достаточно актуальную тему, касающуюся хвастовства и не только. Но я бы хотел вначале взять за основу 8 главу книги пророка Иеремии. Что она нам дает, эта глава? Оказывается, 8 и 9 главы – это потрясающие главы, которые проливают свет на очень важный аспект жизни абсолютно каждого из нас. Мы все живем в каком-то социуме, у нас у всех есть свои проблемы, есть свои победы, есть плюсы, минусы, есть радости и огорчения. Но в 8 главе Господь обращается к пророку и в 5 стихе говорит очень интересный вопрос. Задает вопрос, для чего этот народ, Иерусалим, находится в упорном отступничестве? Это, кстати, очень важный вопрос, потому что, когда мы слышим, что, о, у нас храм, ну, Иерусалим, это, знаете, это очень древнее, это очень важно, это самая святая религия, вера, или надо поехать обвенчаться только в Иерусалиме, тогда вы будете жить счастливо. И несмотря на то, что вы эгоисты оба, и несмотря на то, что вы невоздержаны, и несмотря на то, что один из вас не умеет тратить деньги, и несмотря на то, что вы очень неуживчивые, скандальные, конфликтные, но если в Иерусалиме обвенчаться, все будет very good, как говорят в Америке, да, все будет very good, все будет прекрасно. Как много людей верят вот в такую лотерею. Поэтому посмотрите, что говорит Господь. Иерусалим, город мира, город, где вообще должен быть царь, город, где храм стоит Божий. Что он говорит? А для чего этот народ находится в упорном отступничестве? И задает второй вопрос. Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться. То есть, они не хотят обратиться, и я наблюдал и слушал, не говорят они правды, никто не раскаивается в своем нечестии, никто не говорит, что я сделал, и это второй вопрос. Никто не задается вопросом, почему все так делается, как делается. И каждый обращается на свой путь, как конь, бросающийся в сражение. И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь. А народ мой не знает определения Господня. Как вы говорите, мы мудры, и закон Господень у нас, а вот лживая трость книжников и его превращает в ложь. Вот здесь надо паузу сделать. Вы представляете, люди хвалятся, что у них есть закон Божий, у них истина. А что он добавляет? Он говорит, вы говорите, мы мудры, и закон есть Божий у нас. В отличие от вот этих язычников, безбожников вот таких, понимаешь ли, которые вообще живут как аборигены. И он говорит, а что происходит? Лживая трость книжников, и его превращает в ложь. То есть речь здесь об измерительной трости. То есть когда у тебя рулетка чуть другого размера, и когда у тебя весы чуть другого уровня, да, или гирьки неправильно показывают и так далее. То есть он здесь показывает, что оказывается вопросы не к Божьему закону, он остается, а к тому, кто его истолковывает. Лживая трость, то есть когда человек ее чуть-чуть укоротил или чуть-чуть удлинил, и вот тут сразу появляются проблемы, когда какую-то заповедь начинают трактовать иначе, не просто как написано, не прелюбодействуй, то есть не занимай место мужа или жены в чужой семье, да, то есть там оно уже занято. Нет, взяли и удлинили заповедь и сказали, не-не-не, вообще не надо заниматься интимной жизнью. То есть вообще надо вот остаться оскопленным, надо никак этот вопрос, надо подавлять в себе, да, не реализовывать. Это все постыдно.

это грязно, это все, и все. И что потом начинается? Борьба со своей, фактически, мы говорим, плотью, да? Но не с плотью, а со своей физиологией начинается борьба, потом проигрыши, потом депрессия, разочарование, чувство вины, потом во все тяжкие, и мы видим беды на бедах. Или укоротили эту заповедь и говорят, ну, вот это только если говорится о чужой жене конкретно. А если говорится о просто девочки красивые, почему бы нет? И если это парень, если это отношения без обязательств, это к заповеди не относится. И вот так можно по любой заповеди пройтись, и мы увидим, что, оказывается, есть причина, следствие и последствия определенных пониманий. А потом в 9 стихе он говорит, посрамились мудрецы, смутились, запутались в сеть. Вот они отвергли слово Господне. В чем же мудрость их? Вот интересно, да, Бог как бы показывает, что вы отвергаете меня как великую мудрость, а в чем ваша мудрость? И я вот так представляю, иногда помечтаешь, вот человек до чего-то додумался, что-то изобрел, да, что-то сделал, а Господь на это все смотрит сверху и говорит, так это ж ты только вот столечко узнал, ты еще не знаешь, что глубже там хранится, но ничего, я тебе могу когда-нибудь показать, когда ты будешь спасенный, как мелко ты плавал, а тебе казалось, что ты уже, как говорится, Бога за пазуху себе поместил. О, нет. Помните когда-то, когда Гагарин полетел в космос, и атеистическое общество говорило, Гагарин в космос летал, вокруг Земли летал, никакого Бога не видал. Ну вот интересно, да, здесь Бог говорит, отвергли слово Господне, в чем же мудрость их? И вот он потом говорит, Господь, что в 11 стихе, врачуют рану дочери народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут они между падшими. Во время посещения их будут повержены, говорит Господь. Вы слышите, люди хвастаются, люди хвалятся, люди даже божественным хвалятся, но допустив определенные неточности, они имеют большие проблемы. Поэтому он говорит, Иерусалим, мой народ израильский, находится в упорном отступничестве. И вот теперь в 9 главе он здесь, во-первых, говорит о том, что он может их вразумить, или мы это называем словом наказать. Но через наказание почему-то у детей приходит понимание, воспитание, да? И мы слышим очень часто серьезные такие заявления о или относительно безнаказанности. Вот это очень плохо. Почему, например, там какой-то блогер, да, условно скажем, сбил там женщину, и маленькое наказание – это дорога к безнаказанности. То есть, ну, заплатил, откупился, отплатился и все. Нет, и поэтому строгое наказание, кстати, когда-то в Нью-Йорке навели порядок именно благодаря тому, что за незначительные преступления было очень значительное наказание. То есть, поймав человека в метро за то, что он не хотел платить и перепрыгивал через турникет, его пристегивали наручниками, он там стоял, пока было разбирательство, потом ему там выписывали штраф, и люди понимали, что, оказывается, не платить – это очень большое как бы преступление. За него можно очень крепко схлопотать. Поэтому использует ли Бог наказание как инструмент воспитания? Да, конечно, использует. И это надо очень четко понимать. Потому что безнаказанность ведет к очерствлению. То есть, если человек совершает грехи определенные, и ему ничего за это нет, нет никаких последствий за грехи, нет каких-то, допустим, там взысканий с него, то почему бы это не сделать во второй раз? Почему бы не сделать в третий раз? А потом это уже становится образом жизни. Как вот, например, бандиты, да, вот они знают, что они бандиты, они знают, что они нарушают закон, они знают, что они вредят, что они там убивают, бьют, там, я не знаю, еще что. И они хвалятся этим. Да, мы такие, да, у нас своя иерархия и так далее. То есть это как бы... Ну, любой нормальный человек говорит, это неправильно, ну, как бы так не должно быть. Ну, говорит, ну, а как так? Потому что криминал есть, его все равно кто-то возглавит, ну, и так далее, и так далее. Поэтому Бог говорит, я использую наказание для того, чтобы вы могли образумиться, чтобы вы не хвастались один перед другим, чтобы вы не находились в упорном отступничестве. Я, конечно, задаю вопрос, но я живу...

в 2022 году. Какое мое отступничество? И оказывается, если внимательно посмотреть, Господь начинает с нами работать. Вот мы для Него как определенное сырье, да, вот мы люди с мозгами, все со своими привычками. Но Он говорит: я вижу, что вы живете неправильно. Я хочу вас научить, я хочу вас поправить, я хочу вас наставить, я хочу вас немножечко переселить в другое вообще мироизмерение, чтобы вы даже на жизнь свою не смотрели, как на что-то такое, знаете, вот я обречен, вот я здесь живу, вот у меня там ничего нет. Или наоборот, у меня все есть, я богат, я всегда буду таким. И вот Бог периодически учит, да, меняя нас местами. И вот смотрите, какая мораль, какой вывод мы здесь находим. И в девятой главе уже здесь Иеремия говорит такие слова: «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источники слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных тщери народа моего. О, кто бы дал мне в пустыне пристанище путников? Оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи и скопище вероломных. Как лук напрягают язык свой для лжи, усиливаются на земле неправдой, ибо переходят от одного зла к другому, и меня не знают, говорит Господь». Вы слышите, что пророк вообще записал? Пророк Иеремия пишет и говорит о том, что кто бы дал голове моей воду, чтобы оплакать, потому что так далеко народ отошел от Христа, так далеко ушли от Господа. И вот реальность была у них такая, 4 стих: «Берегитесь каждый своего друга и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят, приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости. Ты живешь среди коварства, по коварству они отрекаются знать меня, говорит Господь». И вот здесь нужно сделать паузу. Посмотрите, прошли тысячелетия, и фактически ничего не поменялось. Обратите внимание, обманывают друг другу, разве не так? Не говорят правды друг другу, разве не так? Приучили язык свой говорить ложь, а разве это не так? Или взять, например, а особенно если взять сферу политики. Я всегда так удивляюсь, когда люди с такой наивностью говорят: «Но ведь почему? Это же неправда! Это же не...» Ну так это же и есть, это, скажем, недра, вот, да, вот где вся неправда гнездится. Это и есть политика. Почему само слово даже, да, политика? То есть когда ты преследуешь определенные цели незаметным образом. И получается, когда все собираются, да, страны, государства, люди... И вдруг мы ожидаем от них, что они будут наивны, что они будут правду говорить, свои планы говорить, там, наперед и так далее. А мы в своей жизни, в маленьких сферах, да, там, на работе где-то, в семье, а мы будем продуманные, мы не все скажем, мы не все расскажем и так далее. Ну, друзья, разве может такое быть? Нет, конечно, поэтому Бог говорит правду. Вот Он говорит: «Я накажу». Вот за это поведение я накажу. И мы начинаем выискивать в Боге доброту. И мы говорим: нет, Бог добр. Да не будет Он наказывать. Да Он прощает. Да мы помолимся и там покрестимся, еще что-то сделаем. Бог все простит. Как только Бог говорит: я спасу, я прощу, я спасу, мы начинаем говорить: да не, подожди, как это Он спасет? Не-не-не, есть тексты, где написано, что Он взыщет. Это, знаете, вообще у Бога адское пламя, чтобы вы знали. Никого Он не собирается спасать, Он будет сжечь. Он спасет, конечно, своих детей, но, знаете, это такой вопрос еще под вопрос. А то, что адское пламя есть, даже не сомневайтесь. И вот я смотрю, и Бог начинает с нами работать. Он говорит: какая же каша в вашей голове, какой скептицизм, какой скепсис, какое разочарование, что... Ты вот обжегся о ком-то, да, или об кого-то, и теперь ты уже вообще отрицаешь все религиозное, потому что на твоей жизни, на твоем пути попался религиозный фанатик. И ты теперь перечеркиваешь меня, Творца. Теперь ты увидел где-то какое-то изобретение, да, там, ученых, и ты говоришь: вот оно, наше спасение. Но ведь я же заложил эти законы, я даю эту мудрость. И вот потихоньку Бог начинает нас, как бы, приобщать и поворачивать нас к себе,

чтобы мы познали Бога, чтобы мы не хвастались один перед другим своими достижениями, чтобы мы перестали лукавить, потому что он говорит, ну, человека ты можешь обмануть. Это, в принципе, не проблема. Меня обмануть можно, я могу обмануть, да, то есть, ну, как бы, это не есть проблема, чтобы человеку, вот он не может. Я часто, кстати, отвечая на вопросы, ссылаюсь на один текст, который написан тоже в Новом Завете, что в Евангелии от Иоанна и в посланиях, где он говорит, что рожденный от Бога не грешит. То есть, и вот я знаю, как люди иногда говорят, вот он не грешит, все, я родился свыше, я вот хочу согрешить и не могу, все, это уже чуждо для меня, я уже там на седьмом небе с Богом, знаете, сидим на одной лавочке, общаемся, я вот, ну, не грешу. Что значит не грешишь? Еще как грешишь? Сами нарушают из 10 заповедей, наверное, 8 заповедей нарушают. Их только не убивают никого, да, может быть, или там еще чего-то не делают. А так все нарушают заповедь и хвалятся, что они там уже не могут согрешить. Да я вас умоляю, грешат еще как грешат, еще и самооправданием грешат. И поэтому Бог говорит, я хочу вас немножечко научить, вот повернуть ваши правила, чтобы вы не лукавили и не хвалились, что я все вижу. Человек не видит, как ты его обманул. Я-то вижу. Когда вы в политику играете здесь, между своей, даже в рамках своей семьи, вы же не думаете, что я все это знаю и вижу, а я меняю вас изнутри. Вот на что я претендую. Господи, измени меня изнутри. Мое поведение я и так могу изменить. Я красиво выгляжу, да, все, могу культурно общаться, говорить. Но внутри живет совершенно другая, ну, как сказать, порою сущность. И вот что значит рождение свыше. Вы знаете, что люди в тюрьме ходят очень четко, очень красиво. Они руки за спиной, вежливо, все-все-все. Почему? Потому что есть дубинка, есть клетка. А Господь говорит, а я хочу, чтобы вы вот просто, как говорится, в дикой природе вы были людьми. Чтобы вы не тогда, когда за вами видеокамера смотрит, вы тогда и ведете хорошо себя, и едете не быстро, и так далее, и так далее. А когда вот ничего этого нет, а вы только знаете, что есть я, ваш любящий Бог на небе, и живете совершенно по другим принципам. Скажите, где и кто когда об этом говорит? В основном все мы слышим и проповеди порой о том, что вот это можно, вот это нельзя. И как я сказал в одной проповеди, мы из веры сделали математику. И мы все просчитали. И мы уже знаем, что Бог может, что не может, что я могу, что не могу. Выгодно, невыгодно. А Бог говорит, да подожди ты. Ты живешь коротенькую жизнь на земле. Ты родился там маленьким ребенком. Тебе то можно, то нельзя. Ну, мам, ну, пожалуйста, все, вот тебе 10-15 лет уходит на этот возраст. А потом ты проспишь еще очень треть своей жизни. А потом ты будешь устраивать свою жизнь, ошибки допускать. А потом, когда ты вроде устроился, у тебя болячки начинаются. И ты уже живешь, и то туда бы поехать, в этот санаторий. Но не потому, чтобы насладиться красотой, а чтобы тебя подлечили, подлатали тебя немножко, там прокапали, как сегодня модно говорить. И Господь говорит, вот такая короткая жизнь. Но я тебе показал в миниатюре, как можно жить, когда никто никого не обманывает. Когда никто никого не убивает, никто никого не кусает, когда ты живешь, и эта жизнь приносит тебе радость, и ты приносишь радость. Вот поэтому он здесь говорит, каждый обманывает, живут среди коварства, а меня отрекаются знать, говорит Господь. И вот что он делает дальше, 7 стих. «Посему, так говорит Господь Саваоф, вот я расплавлю и испытаю их». Ибо как иначе мне поступать с черью народа моего? Язык их убийственная стрела, говорит коварно. Устами своими говорят с ближним своим дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы. Неужели я не накажу их за это, говорит Господь? Не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? Вот интересно, да? Бог говорит, так это должно быть, это по справедливости должно быть. И в каком случае только милость может прийти? Только в одном случае, когда придет покаяние или раскаяние за соделанное. Вот тогда вступает милость. Поэтому нет раскаяния, нет милости. Это очень важная истина. Если не покаяться в грехах, говорит Писание, так же погибнут, говорит Христос. Что теперь Бог делает? Он взывает к нашему разуму и вызывает в нас покаяние. И вот, смотрите.

Смотрите, к чему он нас ведет. Очень интересная мысль. Вот, и он здесь говорит, ну, здесь будет наказание, подниму плач, они будут выжжены, сделаю Иерусалим грудой камней, жилищем шакалов. То есть разорение заставляет задуматься, а как я живу? Как есть японская пословица. Если родители тяжело работают, чтобы их дети хорошо и легко жили, то их внуки будут просить милостыню. То есть какие-то трудности, они порой создают очень сильных людей. И вот он здесь говорит, 13 стих. «И сказал Господь, за то, что они оставили закон мой, который я постановил для них, и не слушали гласа моего, и не поступали по нему, а ходили по упорству сердца своего и во след Ваалов, как научили их отцы их. Посему, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я накормлю их, этот народ, полынью и напою их водою с желчью». Ну и вот этот язык отсутствия благословений, когда у тебя вместо успеха неудачи, то есть когда все плохо. Фактически это инструмент вернуться человеку к Богу. Бог говорит, я вот таким образом тебе хочу показать, кто в доме хозяин, условно говоря. И вот здесь он говорит, вы будете говорить, что смерть входит в наши окна, вторгается в наши чертоги. И 22 стих. «Скажи, так говорит Господь, и будут повержены трупы людей, как навоз на поле, и как снопы позади жнеца, и некому будет собрать их. Так, как, так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильный силою своей, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость». Вот красиво, да? «Творящий милость». То есть я вижу тебя, но творящий суд и правду на земле. «Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу всех, обрезанных и необрезанных, Египет и Иудею, и Едома, и сыновей Амоновых, и Моава, и всех стригущих волосы на висках, обитающих в пустыне. Ибо все эти народы не обрезаны, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем». Вот интересный вывод. Итак, к чему мы приходим? Посмотрите, он здесь говорит, зачем Иерусалим находится в упорном отступничестве? Они крепко держатся обмана, они и других обманывают и говорят, так подождите, мы обрезаны, у нас закон Господень. Но из-за того, что их рулетка не соответствует настоящей мере, они начинают что-то убирают, что-то добавляют, а Бог это не приветствует. Поэтому он здесь говорит, спрашивает, стыдятся ли они, делая эти мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и даже не краснеют. То есть настолько это привычно. Ну да, что здесь такого? И поэтому он здесь говорит, обманывают друг друга. Окей, я это все вижу. А теперь еще, говорит, хвалятся. И вот вывод. Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своей. Почему? Потому что над его мудростью есть высшая мудрость. Да не хвалится сильной силой своей, над его силой есть большая сила. И не только среди людей, а еще и Божья сила. Да не хвалится богатый богатством своим, потому что любое богатство условно. Опять же, мы сегодня, начитавшись разных новомодных там цитат и высказываний, мы говорим, о, вы знаете, богатство это не когда у тебя все есть, а когда тебе хватает того, что есть, да? То есть ты доволен тем, что имеешь, ну и так далее. То есть такие вот цитаты с глубоким смыслом. А ведь фактически Бог говорит, ну и что тебе от того, что, например, ты видишь, там вот скажешь, вот этот дом мой, и вот этот дом мой, и вот эта машина моя, и вот эта машина моя. Тебе сколько надо? Ты спишь во всех спальнях сразу? Нет. И в итоге Бог приводит нас к чему-то такому очень, ну, как бы, чистому, подлинному, да, вот искреннему. И он говорит, оказывается, счастье – это когда ты имеешь мир в сердце, когда твои дети благополучны, когда у тебя не болит ничего. Вот ты уже счастливый. Даже если ты не владеешь, не имеешь чего-то там лишнего, да, это так. Или, например, я недавно смотрел видеоролик, где сделали подборку, когда Трамп, Дональд Трамп был там президентом, и вот со своей женой Меланией он там выходит, он ее за руку, она не хочет за руку брать. И вот подметили папарацци, все засняли, ах, посмотрите, как у них. А кто-то завидует, вот бы мне на ее место, муж миллиардер, муж там президент страны самой там значимой, да, Америки и прочего.
А у них такие же проблемы, как и у нас. Они тоже бывают не

0: духи. Они тоже ссорятся, они разводятся. Посмотрите, какие красивые звездные пары. Да казалось бы, мечтать о такой невесте, о такой жене, о такой красоте неописуемой. А у них у всех по три брака за жизнь. Или такой там, я не знаю, Джонни Депп. Ой, умереть. Разводятся, да как шумно, да как со скандалом, да как грубо. И поэтому Господь говорит, я хочу вас научить привести к одному важному состоянию. Что у тебя есть? Красота. Не хвались. Что у тебя есть? Ну, я богатый, знаете, у меня все, серьезный бизнес. Не хвались. Потому что есть тот, у кого есть больший бизнес, а в плюс еще есть завистники, которые хотят отжать у тебя этот бизнес. Не хвались. Знаешь, чем хвались? Чем? Вот за что тебя никто не попрекнет. Хвались, что знаешь Бога. И что здесь написано? Да хвалится богатый богатством, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Вот за это тебя никто не попрекнет, потому что ты знаешь Бога милующего, ты знаешь Бога честного, потому что суд это и есть мерило, как бы, да, вот суд это рулетка, это метр, вот как хотите называйте, а вот это суд. И плюс ко всему правда, да, то есть, что, ну, бывает же, что вроде как вопрос не такой судьбоносный, ну неправду сказали, ну не так это было, ну не хотел я. Вот как здесь он говорит, да, обманывают, живут среди коварства, лукавства. И Господь говорит, вот когда ты меня такого знаешь, хвались этим, потому что я это еще благословлю. Ибо люди будут знать меня такого. Какие люди? И опять же ответ в тексте. Обрезанные и необрезанные. То, что ты обрезан, это не делает тебя святым. То, что ты не обрезан, это не делает тебя обреченным. То, что ты хорош в одном, это не значит, что ты хорош в другом. И так далее. Вот поэтому сегодня хочу призвать вас, дорогие собратья, дорогие друзья, дорогие зрители, давайте хвалиться Господом, что мы еще чуть-чуть чего-то познали о Боге. И вот этим будем хвалиться. Не будем хвалиться своими достижениями, ценниками на наше имущество или там на машины, на что-то еще. Ну, чем обычно люди могут хвалиться. Давайте лучше похвалимся, что мы познаем Бога как любящего Творца, как Создателя, как того, кто будет скоро судить этот мир. И вот за эту похвалу он нас только похвалит, потому что ему угодно, чтобы люди знали Бога вот таким. Ну и нам нужно знать Бога таким. Бога милующего, Бога справедливого и Бога любящего. Пусть Господь нас благословит и прославится. Он один, но не мы, не люди, не все, чего мы достигли. Помолимся. Бог любящий, благодарим Тебя за Слово Твое и за Пророка Твоего, которого Ты наставил записать такие судьбоносные вещи. Господь, прости нас, когда мы хвалились друг перед другом такими, казалось бы, ничтожными, но для нас очень важными вопросами, земными, имуществом, положением, детками своими, может, еще чем-то, знаниями. Но сегодня, Господи, мы полагаем руку на уста, мы прах и пепел, ибо Ты великий Бог, а мы живем среди народа, который костенеет и коренится в отступничестве. Обманываем друг друга, хвалимся друг перед другом, Бога забываем. Прости нас, Господь, за это и помоги исправиться и измениться во славу Тебе, быть на Тебя похожими. Тебе слава, великому Богу, того, кого мы ждем на облаке грядущего, нашего Творца и Спасителя. Аминь.
1: Мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего.
1: Проявление гнева, злости, агрессии считается признаком невоспитанности или неумением контролировать эмоции. Но все же мы иногда ведем себя агрессивно. Почему так трудно сдержать себя? Всегда ли нужно это делать? Как управлять?

0: управлять своей агрессией? И чем отличается мужская агрессия от женской? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Андрей Викторович Довгель. Здравствуйте, Андрей Викторович. Ну вот, агрессия. Агрессия – это плохо? Или смотря какая, или как это понимать?
1: Ответ, в общем-то, достаточно очевидный, если сразу направить любую предполагаемую агрессию на себя. Хорошо или плохо, если против вас агрессия? Вряд ли кому-то это сильно нравится. Но дело в том, что это качество, которое... Не качество, это же явление, наверное, в наших отношениях присутствует. И не всегда оно распознаваемо. Наверное, даже вот большую часть... В то время я хотел бы поговорить о тех видах агрессии, которые не распознаются. Потому что часто агрессия, ну что мы считаем? Ну, прям совсем агрессивные какие-то действия, там с кулаками там набросились. Но реже мы считаем, что
0: ну, есть люди
1: крик – это агрессия. Да?
0: Есть люди вспыльчивые, да, которые просто да. Вот...
1: А если человек не вспыльчивый, он что, не бывает агрессивный? Бывает, но у него другие формы агрессии. Ну, если так посмотреть на Священное Писание... то есть, скажем, понятие гнева, и вот гнев, он вполне себе, ну, может быть, да, даже иногда говорим праведный гнев, но когда за гневом следуют некоторые уже действия, несущие разрушение, то есть агрессия, как определение, это действия, которые несут разрушение в жизнь другого человека, разрушение его личности, разрушение социума, разрушение его характера, его эмоционального состояния. И любая агрессия, конечно же, ну, для христианина недопустимо проявлять ее, недопустимо. Просто иногда мы очень лояльны к себе, думая, что если гнев праведный, то и агрессия правильно.
0: Ну, то есть гнев – это чувство, а агрессия – это уже действие.
1: Да. Вас могут возмутить, да, какие-то действия или бездействия там, человека, с которым вы вот сейчас находитесь в отношениях. Вполне, да, вы можете вот... Но адекватный ответ – это не агрессивный ответ. Он, ну, в идеале это должно быть нечто конструктивное, помогающему человеку, вашему партнеру или другу, с кем там происходит этот момент, если что-то там есть неконструктивное, исправить, стать лучше. Агрессия не решает вопрос, чтобы стать лучше. Это легкий выход. Иногда в агрессии видят, что некий клапан такой, что вот, дескать, если я вот агрессивно не отреагирую, то у меня там ум помутнеет, да, там что-то случится. Но это самооправдание.
0: То есть я так поступил, потому что меня...
1: Спровоцировали.
0: Да, меня спровоцировали, меня вынудили, меня разгневали.
1: Да, то есть Каин мог сказать, ну, Авель меня просто спровоцировал, ну, своей праведностью, вот этой своей, не знаю, жертвенностью, что ж он тебе такое позволил, как можно быть таким праведным? Конечно, его надо за это убить, но это глупость, это безумие. Ну, просто там агрессия из-за зависти, это первое... Пример вообще в Библии проявления агрессии, и он на религиозной почве, да. В случае там Давид Саул, да, целое огромнейшее повествование, да, несколько, в два раза там в книге Паралипоменон и в Царстве это все упоминается, но особенно в книгах Царств подробно. Агрессия там из-за ревности, из-за страха, и там на самом деле еще видна одна причина, это надуманность. То есть вообще объективных причин нет, человек сам себе разгоняет какие-то там злые мысли, то есть он, Саул живет с этими мыслями, он позволяет этим мыслям прорастать в своей голове, и в какой-то момент уже не справляется с этим, он готов убивать. Причем убивать кого? Своего зятя. Да? Это поразительно, но с другой стороны это показательно. Максимальную агрессию человек проявляет в семье.
0: Ну, то есть к тем, кто ближе, ну, это и логично. Кто нас может больнее всего, как бы это сказать?
1: Ранить.
0: Обидеть, ранить.
1: Да. Вот кто знает наши слабые точки.
0: Конечно.
1: Вот. И это уже как бы, да, такой самый распространенный вид агрессии между родными, близкими. Тот, кто знает наши слабые точки, знает уязвимость, от него больнее всего. То есть если на нас наорали там где-то в автобусе, как правило, это очень легко от этого абстрагироваться. Ну, что там, разные люди бывают, что неадекват. А в семье у тебя все адекваты. Это люди, которых ты там выбрал, родил, и еще там что-то, да. Это не случайные люди, и от них проявление агрессии, конечно, будет болезненным. И они знают.

0: как правило, как проявить агрессию так, чтобы она была максимально болезненна.
1: Угу. Ну, то есть тут еще другой момент. Получается, что агрессия – это как раз способ причинить максимальный ущерб.
0: Угу.
1: Вот в данной ситуации.
0: Здесь тоже очень важно понимать, что часто агрессия – это крик о помощи.
1: Да.
0: То есть, да, как бы...
1: Меня обидели.
0: Да, и что-то в моей жизни не так, я нуждаюсь в помощи, и вот я поэтому проявляю агрессию. Но это в большей степени касается женской природы. Кстати, вот мужская и женская агрессия, чем они отличаются? Для мужчины и более, естественно, некая физическая агрессия, то есть открытое противостояние, там, доминирование, подавление, резкий тон, крики, угрозы. Ну, это происходит, в общем-то, от, скажем так, искажение роли защитника. Вот у мужчины по Священному Писанию, по Библии есть четко прописана роль, да, защитника. Это когда роль гипертрофируется, и защитник он становится вот с таким искаженным пониманием мужества и силы, становится деспотом. Да? И, ну, это всем же понятно. Да? Реже встречается понимание другой агрессии, тихой агрессии. Ну, это агрессия женского типа. Ну, мужчины, кстати, тоже этим могут вполне себе пользоваться.
1: Как и женщины очень даже запросто могут быть вполне себе...
0: Проявлять физическое насилие, да. В России по статистике от домашнего насилия погибает больше мужчин, чем женщин. То есть чаще женщины убивают мужчин, как бы это странно ни звучало.
1: Но, ну, наверное, не стоит брать самые крайние проявления, потому что, как правило, это все-таки запущенные совсем уж вещи.
0: Ну да, а вот если брать не крайние, да, вот крайние, понятно, да, вот мы сейчас говорили, там, такие опасные какие-то инциденты. Ну, например, агрессивное вождение. Вот что это такое? Это вот мужская агрессия в допустимой, кажущейся допустимой форме. То есть, ну, для христианина, по идее, это не должно быть приемлемо. Вот это агрессивное вождение, там, шашечки, все такое. А для чего это происходит? Ну, типа тестостерон там, да, куда-то выплескивается.
1: Еще чаще даже не то, чтобы шашечки. То есть, шашечки – это, ну, понятно, ну, молодой там.
0: Еще поучить, да.
1: А вот еще, да, еще научить, что, ах, ты меня подрезал, ах, ты неправильно себя
0: подрезал. Я тебя подрежусь.
1: Давай я тебе покажу,
0: и там,
1: как ты неправ.
0: Совсем близко до конфликта. И если мы как-то с нормальностью можем смотреть это на неверующих, ну, такой мир, да, но... Знаете, часто наше христианство у водителей проверяется просто в тех словах, ну, как проверка, да, какие слова мы произносим, когда перед нами вот резко перестроились и вставили, что мы скажем, да благословит тебя Господь или вспомним какое-то библейское животное, то есть тот же варианты. Конфликты на работе, жесткие споры в соцсетях, это все как бы проявление агрессии, да, там не бьют, не машут кулаками, но природа одна и та же, и это одинаково разрушительно, причем в первую очередь на того, кто проявляет агрессию. Потому что, ну, это как-то так замыкает, упрощает реакцию до некой такой животной реакции.
1: Ну, кстати, вот если уж упомянули в соцсетях, там, в интернете и так далее, есть наблюдение, что человек общается гораздо жестче именно тогда, когда, ну, я могу быть сам собой.
0: Ну да, когда ты знаешь, думаешь, что ты как бы анонимен, ага, и что тебе, скорее всего, ничего за это не будет. И тогда ты более жесткие можешь высказывания сказать. Ну, это все, в общем-то, умозрительно понятно.
1: Это больше показывает, какой я на самом деле.
0: Да,
1: да. То есть там я стесняюсь, а здесь...
0: Да. Если поговорить о другом типе, о скрытой агрессии, ее называют еще агрессией женского типа, но, опять же, можем сказать, что мужчины вполне себе этим пользуются. Какие-то проявления. Ну, вот самая женская такая манера, агрессивная манера. Не все, даже женщины сами иногда не думают, что это агрессия, но это агрессия. Когда, например, в конфликте с супругом они молчат. То есть это вот стопроцентная агрессия. Потому что мужчина... Да, просто не, ну, как это происходит? Он приходит, мужчина, домой, что-то там где-то не так случилось, и женщина молчит. Догадайся, чем ты меня обидел, да? Вот буду молчать, не буду. Я знаю истории, да, вот я работаю с которыми, у которых там жена не разговаривает с мужем там 3 года. Ну,

0: Да какие-то самые минимальные темы, но вот о том, что реально является проблемой, просто принципиально не говорить. Не благодарить, не говорить. И самое интересное, ну, как бы разговаривая с мужчинами, которые в этой ситуации, они говорят, что слушай, это гораздо болезненнее, чем физическая агрессия. То есть они переживают это с большей болью, чем нежели если там, не знаю, поколотили на улице. И женщины же знают, что это боль. И они делают это, потому что знают, что это боль. Намеренно причиняют. И потом эта женщина приходит в церковь, она добрая христианка, она всем улыбается, она служит в церкви, она выполняет важное служение, она в совете в церкви, а дома она агрессор. Это парадокс, и это проблема, потому что об этом, ну, может быть, мы недостаточно много говорим, что это точно так же недопустимо, как, ну, не знаю, бить по лицу. А другие формы женской агрессии или невербальной агрессии, вербальной тоже, сплетни, оскорбления за глаза, вот это все, это тоже форма агрессии на самом деле. Ты причиняешь вред другому человеку. Ну, это такое, вроде бы, не опасный кажущийся, но не менее разрушительный.
1: Да, но это способ, часто это же способ самоутвердиться, что вот этот человек, я знаю, что я нехорош, но вот этот человек, он такое совершил, и об этом нужно максимально широкому кругу рассказать.
0: Ну, и это тоже агрессивное действие, то есть это разрушает другого человека, манипуляции, интриги. Ну, я говорю, я бы не приписывал это только женщинам, потому что мужчины точно так же есть, которые проявляют вот эту молчаливую агрессию, игнорирование, это тоже форма агрессии, когда человека там не замечают. Я уж не говорю о газлайтинге, когда там фактически обращаются там с супругой или супругом как с сумасшедшим, доводя до сумасшествия, перетолковывая какие-то вещи. Но самое печальное во всем этом, что в эти списки, они не редкость какая-то. Я, конечно, не могу там сказать, что в каждой второй семье или в каждой третьей, но это массовое на самом деле. И как-то считается это какой-то нормой жизни. Вот я буду молчать, оскорбленная, типа догадайся. И это очень часто. Точно так же часто, когда мужчина повышает тон голоса и там как-то. Я с этим тоже сталкивался, мне как-то неловко бывало, да, когда вот там в моем присутствии муж и жену как-то уничижительно какие-то дают характеристики. Но это агрессия. Это, на самом деле, от нее очень недалеко до уже каких-то физических инцидентов. С этого все начинается.
1: В общем-то, не случайно же слова Христа, что, когда он сравнивает с убийством, даже злые слова, сказанные в адрес другого человека.
0: Да, да.
1: То есть, в действительности это совершается из... из злобы, из желания сделать человеку плохо, из желания его уязвить, доставить ему боль, в общем-то. И он сравнивает это с нарушением заповеди. Не убивай.
0: Да. И здесь, конечно, очень большое поле для размышлений. Вот если, наверное, нам... нужно подольше об этом поговорить, потому что о преодолении агрессии и реакции на агрессию. Угу. Может быть, сейчас мы проговорим вообще общие эти принципы и потом продолжим беседу. Но почему, откуда происходит женская агрессия? Если мужская агрессия, да, мы говорили, это искажение понимания фот защитника семьи, да, то когда женщина, в ней искажается понимание роли хранительницы семьи, это как последствия греха Евы, искажаются взаимоотношения, и отсюда происходят какие-то неадекватные реакции. Ведь женщина никогда не думает, что она там причиняет боль своим там молчанием или игнорированием. Это все носит у нее воспитательный характер. То есть это для хорошего, это ни в коем случае не для чего-то. Но не понимая несоразмерность причиняемой им боли и достигаемых там целей и результатов, в общем-то, это трагедия, потому что на самом деле тот самый быстрый, ну или самый реальный путь разрушения семьи. Не так много семей разрушаются из-за того, что там мужчина нашел другую женщину или женщина нашла другого мужчины, а причина чаще всего вот в этом неспособности справляться.

0: справиться с конфликтами без агрессии. Конфликты – это норма в семье. В семье должны быть конфликты, но эти конфликты должны правильно решаться. Если конфликт решается через агрессию, ну, это нездоровая ситуация.
1: Так ведь тут же это замкнутый круг. То есть агрессия, она всегда вызывает обиду, боль, гнев, ну и встречную агрессию. Ну, может быть, не всегда, но почти. То есть очень часто.
0: Да, там ответом может быть либо агрессия, либо депрессия. То есть человек либо агрессивно реагирует, либо он терпит боль, унижение и замыкается в себе.
1: Как прервать этот круг? Есть способы?
0: Ну, наверное, лучше не начинать. Да?
1: Ну, понятно.
0: Вот. Если же случились агрессивные вещи, ну, скажем так, первого порядка, то есть я сейчас не говорю о физической агрессии, это лучше в другой части мы с вами поговорим, но если там крик, неуважительное отношение, какой-то вы столкнулись с таким, да, вот очень важно научиться разговаривать с так называемыми я-сообщениями. То есть когда на вас накричали, вам не надо кричать в ответ. Не надо, не знаю, как-то обзывать, чтобы человек понял, что он там неправильно накричал. Но нужно рассказать о своих чувствах. Рассказать, что я сейчас чувствую. Вот, к примеру, там супруга молчит, я мужчина, да, в идеале, да, я должен, не знаю, принести ей букет цветов и сказать: дорогая моя, вот ты со мной целый день не разговариваешь, ты знаешь, как мне больно? Ты знаешь, как это отзывается в моем сердце? Да лучше бы ты мне там лицо расцарапала, все. Но это очень плохо, я переживаю. То есть ты говоришь о себе, о своих переживаниях, а не о недостатках другого. Вот тогда диалог может состояться. То есть агрессию нужно все равно, вот если она уже началась, да, кто-то должен, вот, кто, можно сказать, ближе к Богу или в этот момент, да, принять на себя вот этот груз и исповедать его Богу, но сказать о своей боли. Говорить о своих наших чувствах, говорить о своих эмоциях, их проговаривать, их проживать и надеяться на помощь Бога. Но агрессию нельзя не замечать. На нее нужно реагировать правильно, не раздувая конфликт, но ища мира в Боге.
1: Спасибо большое, Андрей Викторович. Дорогие друзья, пусть Господь поможет вам преодолеть обиды и агрессию. Всего доброго, до свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное».

0: Здравствуйте. Фундаментальный принцип человеческих отношений записан в Библии. Это так называемое «золотое правило». Что представляет собой этот принцип и насколько легко его исполнить? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Алексей Александрович Бритов. Алексей Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юлия.
0: Вот как звучит вообще это так называемое «золотое правило»? Это уже люди впоследствии дали такое название этому принципу, о котором мы сегодня будем говорить. Это не библейское название, но тем не менее

0: Принцип этот известен многим. Вообще, где он записан и как он звучит? Давайте прочитаем.
1: Да, в Евангелии от Матфея, в 7 главе, в 12 тексте, записаны слова Иисуса Христа. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Вот, собственно, этот отрывок и назван сегодня в современном христианстве золотым правилом.
0: Что вообще? Это же Христос сказал, да? Что он имел в виду, когда это говорил? Кому он говорил эти слова?
1: Ну, я думаю, что относится это ко всем, потому что сказано, как хотите, чтобы с вами поступали люди, то есть к любому человеку относится, так поступайте и вы с ними. Ну, такой пример можно привести. Представьте себе обычный будний день. С утра вы, как всегда, торопитесь на работу, возможно, не опаздываете, но спешите, чтобы не опоздать. И выходите, и вдруг замечаете во дворе, задеваете, точнее, во дворе чужую машину своим автомобилем и оставляете царапину. Как поступить в данном случае, памятуя об этом золотом правиле? Ну, всего три у нас есть вероятных, возможных развития ситуации. Первое – это посмотреть кругом, никто не заметил, никто не увидел, и быстренько уехать, чтобы не тратить время, не опаздывать на работу и так далее. Вторая возможность – это написать записку со своим номером телефона, подложить ее под дворник человеку, сказать, что я случайно задел вашу машину, вот мой телефон, я очень торопился, но хотел бы возместить вам ущерб, созвонимся. Ну и еще один вариант – дождаться человека, либо вызвать его, если мы знаем, чья это машина, либо постучать по специальным местам автомобиля, которые способны вызвать срабатывание сигнализации, и тогда человек выйдет и уже на месте ему объяснить, что вы были торопились и ненарочно это сделали. Как мы поступим? Обычно людям свойственно, если никто не заметил, то и ладно, да, уехать. И сколько раз случались такие ситуации, когда потом ищут человека, по камерам ищут, да, свидетели ищут, и иногда и не находят. Но если помните о золотом правиле, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступаете и вы с ними. Тут важно поставить себя на это место. А если бы не мы задели машину, а нашу машину задели, вот какой из этих трех вариантов был бы предпочтительный?
0: Ну, либо второй, либо третий.
1: Либо второй, либо третий, да. Но лучше третий, скорее всего, да, чтобы прямо вот сразу понять, увидеть человека, побеседовать с ним, да, какие-то, может быть, эмоции первоначальные высказать, потому что записка может потеряться, записка может размокнуть под дождем, и вообще не факт, что до этого человека дойдет этот телефон. Лучше, конечно, третий вариант. Ну и второй тоже приемлемый, но так поступят те, кто хотели бы, чтобы с ними поступили так. Поэтому золотое правило, оно должно заставить нас от формального соблюдения закона Божьего перейти вот к такому соблюдению, которому Господь учит. Ведь сказано, в этом закон и пророки. Как это так? Что это значит, фраза «в этом закон и пророки»?
0: Ну, то есть это не просто психология, как сейчас могли бы сказать. Ну, это как бы закон психологии. Ты поступай как эмпатичный человек, вставь себя на место других. А тут Христос добавляет «в этом закон и пророки».
1: Что такое закон и пророки?
0: Да.
1: Это все Писание. Весь смысл Священного Писания заключается вот в этих словах. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Как такое может быть? В Священном Писании, ну, на тот момент, во время жизни земной Иисуса Христа, существовал так называемый только Ветхий Завет. Апостольские Писания, Евангелия еще не были написаны, еще не были частью Писания. Но Священное Писание было, Иисус Христос им пользовался, Он призывал его читать, изучать, и говорил о том, что оно свидетельствует о Нем. И вдруг Он говорит, весь закон и все пророческие Писания – содержит вот главную мысль эту. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Суть всех Божьих откровений Ветхого Завета в одной фразе. Давайте попытаемся понять, почему

0: такая глубина содержится в этой фразе. Чтобы понять это, нужно посмотреть на контекст этого отрывка. О чем говорил Иисус до этого, до того, как произнес эти слова? Мы видим, что он разбирает заповеди как раз закона. Он как раз в этом отрывке до этого разбирает заповеди закона. И делает так, что слушатели должны были очень серьезно об этом задуматься. Он говорит им, что вы слышали, что сказано древними, например, не убий, да, не убивай. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Вы слышали, что сказано «не прелюбодействуй», он говорит. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Представьте себя на месте этих людей, которые слышат, да? Сначала они слышат, вы слышали, что сказано древними, не убивай.
1: Конечно,
0: и они в облегчении, конечно, слышали, но мы никого и не убивали в этой жизни. А потом у них шок. Оказывается, что если мы не контролируем свои слова, да, кто гневается на брата своего напрасно, он уже подлежит суду. За наш неконтролируемый гнев, неконтролируемые слова – это уже нарушение закона Божьего. Это уже нарушение заповеди «не убей». Кто может выдержать такой высокий стандарт? Кто может тогда вообще исполнить Божий закон? Именно в этот момент кульминации этой проповеди Иисус говорит «во всем». Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними, ибо в этом закон и пророки. Это значит, что Бог предлагает нам не просто новый, более сложный список каких-то ограничений или запретов, да? Он предлагает нам новую мотивацию. Закон Божий неизменен. Закон Божий был на все времена один и тот же. 10 заповедей, они на протяжении уже многих-многих столетий остаются мерилом праведности для человека. Но вот мотивация, с какой мы можем их соблюдать, Божий закон, эти заповеди, Божий закон, может быть разной. И поэтому он переводит нас здесь с уровня рабского какого-то соблюдения правил из страха, из боязни, или, может быть, из желания заработать какие-то очки перед Богом, из желания, может быть, спастись этим соблюдением заповедей, на уровень сыновных отношений, основанных на любви, на уровень отношений, как мы хотели бы, чтобы с нами поступил человек, так и мы поступим с ним. Ну, можно как бы разобрать подробно, как это работает. Я думаю, все это понимают. Да?
1: Ага, интересно, что вот здесь, когда Христос говорит эту фразу, я вижу, здесь подчеркивается инициатива. Ну, как сказать, обращается внимание на то, что от нас должна исходить инициатива в делании добра.
0: Верно.
1: То есть вот вы хотите, чтобы с вами так поступали? Вот и с другими так поступайте. То есть не смотри, как кто-то с тобой поступил, а поступай ты с другим так, как хочешь, чтобы поступали с тобой.
0: Верно. И поэтому, когда мы вспоминаем заповеди, нам в свете этого правила, они в новом свете, да, мы увидим их. Смотрите, например, я не краду. Почему? Не потому, что я боюсь быть пойманным, да, не потому, что я тюрьмы боюсь, потому что я не хочу, чтобы у меня украли, да, или там я не лгу. Почему? Потому что я не хочу, чтобы меня обманывали. Вот какая есть новая мотивация, которую Иисус Христос предлагает, да.
1: Пример из жизни такой, скажем, очень простой. Я как-то, вот заходишь иногда в некоторые супермаркеты и применяешь там карточку, да, не банковскую, а вот эту вот карту супермаркета, да. И вот иногда люди забывают и просят. И мне всегда не нравилось, когда у меня просят карту.
0: Да? А почему?
1: А вот такая вот душа грешная. И, в общем, ну, я, конечно, даю эту карту, но вот мне не хочется, чтобы через другие руки она проходила, что вот моей картой пользовались, хотя я понимаю, там где-то мне баллы идут. Ну, вот как-то не хочется взаимодействовать просто с другими людьми. Просто стоишь, не хочется, чтобы тебя трогали в конце рабочего дня. Скорее всего, вот из-за этого. Я, конечно, даю эту карту, но так, не с радостью, так скажем, пока однажды я сама два раза не брала ту сумку, в которой не было этой карты. Просто взяла другую сумку, банковскую переложила, а эту карту нет. И я

0: беспокоилась, что у меня нет карты, потому что там скидка по карте, а тут без скидки. И я уже спрашиваю: извините, а у вас нет карты? Вы не поделитесь? И я так доброжелательно, чтобы мне не отказали. И мне люди не отказывают. И мне люди дают эту карту с улыбкой, я вижу свою. И тогда вот я, ну, казалось бы, очень простой пример, ерунда какая-то, просто карта. И я думаю, надо добрее быть к людям. Потому что вот то, с каким я выражением давала свою карту, ну, как-то не очень-то мне хотелось помогать. А тут я вижу, мне помогают. И я понимаю, я не хочу, чтобы мне давали карту с таким лицом, как да. я ее даю. И вот тут я поняла в какой-то момент, ну, это то, чем я могу поделиться, да? Вот. И есть еще моменты в жизни более серьезные, чем эта карта, когда мы не помогаем, когда мы не хотим слышать о чужой беде, когда мы осуждаем других людей, равнодушны, безразличны к чужой беде, но когда у нас, мы бы не хотели, чтобы с нами так. Ну, и да. вот золотое правило.
1: Золотое правило, и в этом закон и пророки. То есть внезапно закон Божий, когда мы понимаем глубину вот этого, да, мотивации, которую Бог нам предлагает, он перестает быть, закон Божий для нас просто сводом правил. Да, Бога, который Бог там дал много столетий тому назад, он становится логикой здоровых взаимоотношений, гармоничных, добрых отношений между людьми. И Иисус показывает нам, что Бог, он любящий отец, который учит своих детей, как в этом мире жить в радости и доставлять радость другим, и чтобы эта радость была взаимной.
0: Ну вот, с одной стороны, да, Алексей Александрович, это все хорошо, правильно, как говорится, не поступайте неправильно, а поступайте только правильно. Но в жизни, в практической, очень сложно, я думаю, порой исполнять это правило. И сложно и натуру свою сдерживать. И когда мы взаимодействуем с другими людьми, они что-то не то говорят в наш адрес, тоже сложно воплощать. Вот как... И в каких сферах жизни это правило должно работать?
1: Ну вот давайте разберем пару ситуаций, например, да, практических. Первое, конфликт с соседом. Сосед ночью включает громкую музыку, потому что он такой график у него, да, он ночью любит слушать громкую музыку, а у вас график совсем другой, вам надо утром вставать, а ночью высыпаться. И вот важно здесь при исполнении золотого правила, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними, важно здесь не использовать подход так называемый для галочки. То есть, если уж пользоваться этим правилом, то пользоваться с той мотивацией, с тем духом, который Господь в это вложил. Ну вот подход для галочки какой может быть? Я буду терпеть, потому что я христианин. Да? Должен быть кротким, а внутри на самом деле гнев кипит. Ты этому черту посулил, может, уже этому соседу не раз, но должен быть кротким, потому что ты христианин. И в итоге все равно рано или поздно мы взорвемся, да, и напишем гневную жалобу на него куда-нибудь в правоохранительные органы. Для галочки потерпел, да, галочку себе эту поставили. Но мир не восстановлен, и проблема не решена. Поэтому подход золотого правила, а не для галочки, в данном случае может быть следующим. Мы спросим себя, как бы я хотел, чтобы со мной поступили, если бы я мешал людям, слушая громкую музыку ночью. Как бы я хотел, чтобы ко мне подошли? С какой интонацией? Сказали, позвонили по телефону, либо начали долбить ногой в дверь.
0: И тут же там мучиться, кричать, угрожать.
1: Либо иначе, может быть, нашли ко мне подход какой-нибудь, да, в правильное время, вежливо, с улыбкой, может быть, да, просительно. Меня попросили, ведь я, в конце концов, в своем доме, в своей квартире. Что хочу, то и делаю, да.
0: Час тишины вообще-то существует.
1: Ну да, но опять же, насколько громко бывает, да, то есть иногда бывает даже, слышишь, как соседи телевизор смотрят.
0: Да, вроде так это не сильно громко.
1: Тут уже вопрос звукоизоляции и так далее, но как бы я хотел, чтобы ко мне подошли и этот вопрос задали, спокойно, вежливо. Точно так же я иду к соседу, не с обвинениями, не с угрозами, не с матюками, можно сказать, а иду с просьбой, с желанием найти компромисс. И цель не формально для галочки, да, потерпеть, как бы, да, почувствовав себя христианином. Ну, я же терпел неделю, вторую, и, наконец, терпение кончилось, и все христианство вместе с терпением куда-то растворилось. А цель – мир. Чтобы мир был восстановлен, и проблема решена, но и мир сохранен, да, чтобы не было потом плохих и враждебных взаимоотношений. Ведь все-таки сосед, да, еще не раз придется с ним встречаться и жить вместе.
0: Ну, то есть здесь вот это правило не значит, что мы должны молчать, все терпеть, все сносить, все в себе носить, ни слова не сказать против
1: никому.
0: А это значит, что даже если и высказывать какую-то критику, какое-то замечание, делать это в определенном духе, в добром духе, с добрым посылом.
1: Ну да. Ведь, вы правильно сказали, у нас есть право воспользоваться и гражданским кодексом, который предусматривает, жилищный кодекс предусматривает, и часы тишины, и так далее. И мы можем сразу начать качать права, сразу обратиться в правоохранительные органы. Но если применили бы все то же самое к нам, какова была наша реакция? Захотелось ли нам, человеку, который вот именно так, с таким подходом, подходит, войти в его положение? Захотелось ли бы нам пойти ему навстречу? Скорее всего, нет. Поэтому всякий раз, обращаясь к людям, подумайте, как вы бы хотели, чтобы в данной ситуации с вами поступили. И попробуйте поступить так. В этом закон и пророки. Еще, конечно, яркие примеры того, как использовать это золотое правило, можно привести при общении в соцсетях. Многие люди, им нравится, у них есть на это время комментировать и вступать в различные словопрения в комментариях к каким-нибудь постам в соцсетях, обсуждая какую-то животрепещущую тему. И бывают там такие дебаты, значит, открываются под каким-нибудь постом политическим, либо, может быть, религиозным, ну, что людям интересно. И используют для этого порой очень нелестные какие-то выражения, не подбирают слов, порой пытаются человека унизить, съязвить. Ну что, я же не матерюсь, я же использую нормативную лексику, даже предъявить мне нечего с точки зрения там, уголовного гражданского кодекса.
0: А что, я свое мнение высказал?
1: Я свое мнение высказал. Вот. И порой реагируют язвительно, да, на комментарии других людей, оскорбляют других людей. Ну, оскорбляют причем так, что обидно бывает людям становится. И поэтому подход золотого правила здесь тоже может выражаться в том, каким тоном мы это делаем. Оскорбляем ли мы человека, либо просто, как вы сказали, высказываем свое мнение, делимся своим мнением. Какова наша цель? Как бы мы хотели, чтобы с нами поступили в дискуссии? Унизили, оскорбили, да, ну, либо просто вот поделились своим мнением?
0: Кстати, я тоже и вижу, как, например, верующие люди иногда комментируют что-то в соцсетях. Ну, какую-то проповедь, какую-то новость. Допустим, вот все-таки Христос, он обращался к израильскому народу, так скажем, к верующим людям, да? И вот мы, например, верующие люди, посещающие церковь, верующие в Бога, начинаем комментировать что-то, с чем мы не согласны. Когда, конечно, мы хотим кого-то похвалить, сказать спасибо за проповедь, там, спасибо за служение, там, которое мы онлайн посмотрели, это да, здесь слов нет, как бы все хорошо. А вот у нас какое-то замечание, какой-то вопрос. И вот все-таки... Или мы с чем-то вот не согласны, там, что пастор сказал. И важно, как мы это формулируем. Понятно, что верующие люди не употребляют там лексику ненормативную. Но можно такой комментарий написать, что это еще хуже, чем если бы ты ее применил.
1: Нарочитая вежливость в данном случае может выглядеть еще обиднее. Да,
0: она даже и как бы и не вежливость, а вот просто поддеть, как-то вот сарказм, какая-то, ну, обвинение в том, чего и не говорил человек. И очень-очень много написано, не разобравшись, человек начинает комментировать.
1: И вот, выдает свое мнение, и спорит, или точнее комментирует свое собственное понимание того, что было сказано.
0: А вот хочется и сказать поэтому, вот если бы ты что-то высказал в медийном пространстве, и кто-то был бы с тобой не согласен, тебе бы было хорошо и приятно прочитать в том же духе, в каком ты написал. И вот здесь, ну, важно себе действительно задавать вопрос. Когда мы общаемся в живом общении, когда общаемся в соцсетях, как мы что формулируем. И действительно ли, стоит ли у нас в голове вот это золотое правило, как некий эталон? Вот это некий золотой эталон, с которым себя сверяем.
1: Высокую вы достаточно такую поставили планку, и, может быть, нашим телезрителям может показаться, что это вообще не для них или невозможно. Да. Самое главное помнить при этом вот о чем, что Бог не ждет от нас, конечно, идеального исполнения в любой ситуации этого правила. Он просит нас, чтобы мы помнили об этом. И во всем, как хотим, чтобы с нами поступали так, и мы бы поступали с людьми. Но чаще всего мы не сможем всегда, в любой ситуации, поступить идеально так бы, как он
0: то-то
1: поступил.
0: То-то и оно, да.
1: В одно, как сказано в одном любимом мною советском фильме, в «Приключения неуловимых», «Все мы немощны, ибо человец и суть». Вот. Все мы немощны, и порой у нас нет ни желания, ни настроения под кого-то подстраиваться, да, как вы вот уже упомянули. Либо это конец рабочего дня, либо болит голова, либо нам кто-то вытрепал нервы до этого так, что у нас вот абсолютно никакой эмпатии в данной ситуации нету. Но тут хотя бы надо просто уметь прикусить язык. Понимаете? Если уж мы не можем исполнить это золотое правило так, как вот Господь бы этого желал, ну, для христианина иногда вот в такой ситуации, когда, ну, нет, вот в таком находится он напряженном состоянии, ну, хотя бы просто уметь прикусить язык и не говорить слова, о которых потом пожалеешь.
0: Да, но я вот могу тоже сказать, что мне нередко, ну, там, хотелось в каких-то случаях ответить на какой-то комментарий, допустим. Я сейчас напишу так, думала я. И я сейчас напишу так вежливо, чтобы этот комментарий этот был прям примером, как надо писать. Но с другой стороны, вот потом думаю, говорю себе, подожди час, подожди часик.
1: Остынь.
0: Ну, не потом, если очень захочешь, напишешь такой правильный, вежливый комментарий, который поставит человека на место. И через час мне уже не хочется его писать.
1: И эмоции
0: иногда
1: остыли,
0: и не
1: уже
0: надо,
1: улеглось.
0: Иногда и не надо. Мы иногда думаем, я сейчас покажу, как правильно. Какая я молодец. Это вот ты вот написал, не молодец, а я-то молодец. Я сейчас напишу, как правильно. Это ладно, вот в соцсети я не написала. Я в жизни говорю много, о чем потом, например, жалею. И говорю я. Это нигде не зафиксировано, это в воздухе витает. Я кому-то что-то сказала. И вот в любом общении, что в соцсетях, что в живом общении, действительно, ну, очень важно себя сдерживать и думать, что ты говоришь, и считать там до 10, ну, есть разные техники, как себя останавливать. У нас очень в общении часто проскальзывает и осуждение, и критика, и так, ой, вот что он там делает. Вот, и как бы действительно предела совершенству нет, потому что мы все грешники.
1: Верно, и чаще всего мы жалеем именно о сказанных словах, сказанных не вовремя, сказанных неуместным тоном, и очень редко мы жалеем о том, что промолчали. Вот заметьте.
0: Ну, о том, что промолчали, тоже жалеем.
1: Бывает, но это бывает, очень редко. Гораздо реже. В разы реже мы жалеем о том, что промолчали. Наоборот, иногда думаю, господи, как хорошо, что я промолчал в тот момент, а не высказал все, что было у меня на душе, потому что это потом бы, как снежный ком, повлекло бы за собой дальнейшие какие-то негативную реакцию и так далее. Поэтому золотое правило – это не то, что мы должны стараться соблюдать ради того, чтобы спасение свое какое-то заработать или что. Нет, это как раз принципы правильной мотивации для соблюдения Божьего закона. Ведь Божий закон мы соблюдаем не для того, чтобы спастись этим соблюдением. Спасаемся мы жертвой Христа, Его благодатью, спасаемся мы по вере. А уже наши добрые дела, соблюдение Божьего закона – это реакция, ответ на Божью любовь, на то, что Он сделал для нас. И вот в золотом правиле Господь дает правильный мотив для того, чтобы соблюдать Божий закон не для галочки, а стараться делать это от чистого сердца. Это как дар для нас, это золотое правило. Это компас для нашей жизни и жизни в благодати. Это приглашение Бога творить, чтобы мы творили добро не из страха, а из любви. Чтобы мы делали добрые дела и соблюдали Божий закон не для того, чтобы заработать спасение, а потому что мы уже чувствуем себя спасенными. Мы уже являемся гражданами Небесного Царства и хотим уже на этой земле жить так, как будем жить в вечности. Примерить на себя уже такое поведение, такую мотивацию, такие взаимоотношения, которые в вечности будут сопровождать нас в Царстве Божьем. И поэтому наших телезрителей я хотел бы пригласить провести такой эксперимент. Например, на ближайшей неделе сделать какой-то один простой шаг. В одной всего лишь какой-нибудь ситуации, которая будет раздражать. А часто ведь такое бывает, да? Не одно, так другое. В семье или на работе, или в магазине, или в общественном транспорте, или в пробке, или сидя в собственном автомобиле. Сознательно остановиться и задать себе этот вопрос. А как бы я хотел, чтобы сейчас поступили со мной? Прежде чем сделать то, что заведомо, как бы подспудно мы чувствуем, что это будет неверно, неправильная реакция, неправильное слово, неправильная фраза. Просто остановиться и задуматься. А как бы я сейчас хотел, чтобы поступили со мной? И наши чувства могут быть вот этими примерами, тренировкой, навыками, научены к развлечению добра и зла, сказано в Священном Писании. Чем чаще мы в этом тренируемся, чем чаще мы в этом практикуемся, тем больше будет у нас внутреннего собственного желания поступать так, как Господь нас приглашает.
0: Ну, то есть делать что-то все-таки с оглядкой не только на то, что хочу я или приятно мне, но и на ближних своих.
1: Да.
0: Итак, Алексей Александрович, я благодарю вас. Я тоже постараюсь выполнять это задание. Вот, это интересная очень практика и важная. Спасибо вам большое за участие в программе.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

0: Можешь ли ты удою вытащить Левиафана и веревку схватить за язык его?
1: Левиафан – огромное морское чудовище, символизирующее в Ветхом Завете всеразрушительные земные силы. Несколько раз оно упоминается в Псалтире. Это море великое и пространное, там присмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот Левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. Дословный перевод слова «Левиафан» – «изгибающийся» или «извивающийся». В подробном описании Левиафана в 40 и 41 главах книги Иова некоторые исследователи усматривают схожесть этого страшного существа с крокодилом. В библейские времена нильский крокодил водился в Палестине, особенно в окрестностях Кесарии. Слабый человек не в состоянии противостоять разрушительной силе Левиафана, который приводит море в волнение, но его усмиряет Бог. Пророк Исаия сообщает, что в конце времен Бог поразит своим мечом Левиафана и убьет чудовище морское.
0: «Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни».

Мы продолжаем знакомиться с жизнью палестинской провинции на рубеже эпох. Капернаум – место, овеянное романтикой, связанное с опытами Первой Церкви, с попытками осмыслить все те слова, которые говорил Господь, живя в этих местах и путешествуя по этим берегам. Капернаум был местом, которое находилось на границе двух регионов. Два брата, сына Ирода Великого, Филипп и Антипа, здесь провели границу между своими владениями. Соответственно, здесь были установлены таможенные пункты, и люди, мигрируя из одной области в другую, должны были платить всевозможные пошлины. Мы знаем, что Матфей, апостол Иисуса Христа, был мытарем, который работал в Капернауме. Монеты в те времена были самые разные. Вы можете видеть монеты той эпохи с изображением императоров Рима. Эти монеты считались у иудеев нечистыми. Их нельзя было вносить в храм, платить храм на подать или жертвовать в храме при помощи этих монет. Жертвовали люди монеты финикийские. Собственной валюты у иудеев во времена Христа не было, потому что Иудея находилась под оккупацией Рима. Финикийские же монеты не содержали изображения человеческого лица и поэтому считались приемлемыми для уплаты подати на храм и для того, чтобы вносить пожертвования. Люди в районе Генесарецкого озера были помешаны на деньгах. На самом деле, со времен Вавилонского пленения, когда переселенцы вернулись в Иудею, они осели в Галилее. Большая часть из них оставила мечту воздвигнуть Богу храм и поселилась здесь. В Иудею вошли только немногие патриоты духовного движения, пытавшиеся возродить лучшие традиции духовной жизни, которые, по рассказам родителей, были им известны и существовали в Иудее до Вавилонского пленения. Они-то и подвязались на постройке второго храма, как повествует книга Неемии. Мечта о собственной государственности не оставляла иудеев. И на короткие периоды появлялись лидеры, которые пытались чеканить собственные монеты. Как, например, во время второго иудейского восстания это сделал Бар-Кохба, который провозгласил себя мессией. Вы можете видеть монеты этого периода. Восстание Бар-Кохбы было жестоко подавлено Римом. Люди в окрестностях Генесарецкого озера мечтали быть богатыми. Иерусалимские фарисеи считали людей, которые живут в Галилее, темным народом, народом, который не хочет служить Богу, народом, который произошел от тех, кто отлынивали от возведения храма на развалинах Соломонова храма. И теперь эти люди были названы народом земли. Грубо можно перевести это выражение как «крестьяне». Галилейские крестьяне, однако, не все были крестьянами. Многие из них были рыболовами. Рыбный промысел приносил большие доходы, чем обработка земли. Люди в тех местах служили мамоне. Это правда. У них было очень много друзей-язычников, поэтому Галилея названа Галилеей языческой, ведь здесь существовали совместные предприятия, на которых иудеи и галилеяне вместе трудились. Это были различные бизнес-предприятия, в которых нужно было проявлять

смекалку и лояльность существующему режиму. Поэтому сотрудничество с язычниками приносило определенные дивиденды тем, кто жил в этих краях. Люди, которые служили при дворе Ирода Антипы, которые содержали его рынки в Тивериаде, они отличались большой гибкостью мировоззрения и принимали многие элементы эллинистической культуры. Зачастую эти элементы вытесняли из их жизни то, что было искренне воспитано в них иудейской культурой. Традиционные дизайны иудейской посуды, миноры, которые везде и всюду сопутствовали поклонению иудеев Господу, они сочетались с римскими масками для театра, которые приходилось вырезать из камня, выливать из глины, раскрашивать, потому что многие жители этих мест приветствовали римский стиль жизни. Мы видим, что этому также был привержен Ирод Антипа, который 10 лет своей жизни провел в Риме.

Именно в Риме он женился на разведенной жене своего брата и привез сюда, в далекую Иорданию, те нравы, которыми он заболел в Риме. Ортодоксы не приветствовали поведение царя. Тем не менее, эллинистически настроенные молодые люди окружали этого человека и помогали ему управлять его провинцией. Ирод основал Тивериаду на западном берегу Геннесарета на костях, которые растаскивали собаки из языческих могил, поскольку здесь ранее находилось языческое кладбище. Ортодоксальные иудеи брезговали селиться в этом месте. Зато чуткие к деньгам галилеяне приветствовали постройки Ирода, тем более, что в Тивериаде он основал грандиозные рыбные рынки, как свидетельствует Иосиф Флавий. Люди ловили рыбу и привозили ее сюда. Со всего побережья они стекались в это место, чтобы здесь продать свой улов. Ирод Антипа поставил во главе этих рынков родственника жены, поэтому все доходы стекались большой рекой в царскую казну. Скифополь находится недалеко от Назарета. Это следующий перевалочный пункт в рыбном бизнесе. В течение полудня рыбу, которую скупили дилеры в Тивериаде, в бочках, залитую водой, отвозили в Скифополь, а там перепродавали втридорога. В течение короткого времени ее доставляли на Средиземноморское побережье и далее везли в Рим. Как свидетельствуют историки, в Риме ценили геннесарецкую рыбу. После разрушения храма рыба из Геннесарета была особенно жирной. Это произошло потому, что когда разрушалась Тивериада, рыбаки окрестных мест бросились на плоты и лодки, чтобы избежать римских мечей. Они пытались скрыться в море. Но иудеи верили в то, что в воде обитают бесы. Поэтому многие из них не умели плавать, они боялись воды. И не умея плавать, они оказались в ловушке.

Иосиф Флавий повествует о том, что римские солдаты догоняли их на плотах, сбрасывали в воду, и когда люди хватались за лодки и плоты руками, чтобы не утонуть, римские солдаты отсекали им руки, после чего вода в окрестностях Тивериады в тот день окрасилась в кровавый цвет. Однако во времена Христа все эти события были еще далеко. Народ был посвящен своим заботам, и даже когда Иисус проповедовал, как мы читаем в Евангелии, Петр и его товарищи занимались делом, они мыли сети на берегу. Конечно, места, которые сулили большой доход, были привлекательны для людей, которые обладали серьезными амбициями и хотели сделать в жизни некоторый капитал. Капернаум, Вифсаида, Тивериада, Магдала – места рыбалки. Слово «Вифсаида» так и переводится – «дом рыбалки». Петр и Филипп, апостолы Иисуса Христа, были родом отсюда. История повествует, что Магдала, Вифсаида, рынки на Тивериаде были местами, где все было заполнено запахом рыбы. Но в Вифсаиде были также еще люди, которые занимались выпечкой хлеба. Огромное количество пекарен обнаружено археологами в этом районе. Возможно, поэтому, когда Иисус в окрестностях Тивериады кормит 5000 людей хлебом и рыбой, Он предварительно спрашивает Филиппа о том, где можно купить хлеба. Вифсаида и Капернаум расположены друг против друга, напротив места, где Иордан впадает в Геннесарет. Иордан впадает в Геннесарет и несет с собой свежую воду своих истоков. Поэтому здесь, на отмелях, всегда обитало множество рыбы и множество птиц. Места, которые несут и сулят удачу, в те древние времена были обитаемы. Поэтому Капернаум и Вифсаида были достаточно населенными пунктами в те времена. В районе Вифсаиды интенсивно идут раскопки. Обнаружены ворота Железного века, то есть 7-й примерно век до нашей эры. Это означает, что поселение достаточно древнее. Люди издревле занимались здесь рыбной ловлей. Более позднего периода постройки окружены различными находками, свидетельствующие о том, что здесь жили рыбаки. Вы можете видеть место, которое названо «Дом рыбака». Здесь найдено множество предметов, которые говорят о том, что хозяин этого дома занимался рыбной ловлей. Когда люди занимаются каким-то промыслом, они пытаются совершенствовать методы и инвентарь. Кроме круговой сети или невода, существовал еще квадратный или прямоугольный невод, который можно было опускать вертикально. Такую сеть, какую вы видите на экране, люди забрасывали ловким круговым движением. Забросить сеть было серьезным искусством. Люди выходили рыбачить ночью, потому что рыба, привлеченная светом луны и не боясь дневного яркого света, поднималась к поверхности. К утру рыба снова уходила обычно на дно. Поэтому, если рыбаки возвращались, ничего не поймав, они отчаянно пытались утром забрасывать сети, но всегда с теневой стороны, чтобы рыба не видела сеть в ярком свете солнца.

когда Петр шел к берегу на своей лодке после воскресения Иисуса Христа. Его артель была печальна, потому что, трудясь всю ночь, они ничего не поймали. Это обстоятельство послужило сотворению еще одного чуда, о котором повествуется в 21 главе Евангелия от Иоанна. Господь помог Петру поймать огромное количество рыбы. Интересно, что лодка в это время, если она была ориентирована на Капернаум или Вифсаиду, должна была правым бортом быть обращена к востоку. Это значит, солнце светило как раз с этой стороны. И именно там Господь повелел забросить сеть. Петр уже имел некий опыт, когда Господь помог ему поймать большое количество рыбы. Очевидно, теперь он вспомнил то, что было тогда, 3 года назад. И, повинуясь Господу, он обрел необычайно большой улов. 153 больших рыбы, и при этом не порвалась сеть. Сеть символизирует собой церковь. Церковь не порвалась. Церковь не перестала функционировать от того, что Господь дал ей огромное количество новых членов в те века. Церковь росла достаточно бурно. Те евангельские истины, которые произвели революцию в первом веке, действенны и сейчас. Может быть, нам неприятно осознавать себя теми, кто должен оказаться в неводе благовестия. Однако первые христиане вкладывали в слово «рыба» особый смысл. Но об этом мы поговорим в следующий раз.

Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.

Итак, четвертая тема. Выбирай функции базовых эмоций. Привет, друзья! И снова я с вами. Меня зовут Айгуль Шакова, я психолог, тренер личностного роста уже более 20 лет. И здесь мы с вами говорим о том, как сделать нашу жизнь ярче, выбирая лучшее. Итак, мы с вами уже обсудили, что развитие эмоционального интеллекта – это вклад в лучшее будущее с гармоничной самооценкой, глубокими отношениями и способностью ставить перед собой высокие цели и достигать их. Ведь наш контакт с собой, который усиливается, когда мы учимся понимать свои эмоции, позволяет нашей психике реализовать в нас потенциал, заложенный Творцом. Если вы выполняли все упражнения, о которых я вам рассказывала на предыдущих темах, то наверняка вы уже почувствовали, что понимать и регулировать свои состояния стало гораздо легче. Надеюсь на это. Ведь наш мозг любит учиться, а самый лучший инструмент для обучения – это мы сами. Наша

способность исследовать себя – это Богом данная возможность становиться лучше с каждым днем. Как мы с вами уже говорили ранее, эмоции нельзя делить на положительные и отрицательные. И у каждой эмоции есть своя функция, которая играет определенную роль в структуре психики. Как раз об этом я и хочу сегодня поговорить с вами поподробнее. К сожалению, никого из нас не учат использовать свои эмоции как инструмент. Зачастую мы оказываемся заложниками своих эмоциональных привычек, которые сформировались в детстве. Каждый из нас вырос в таких условиях, когда одни эмоции признавались и поощрялись, а другие подавлялись и осуждались. И таким образом у нас сформировался определенный эмоциональный статус. Как я его называю, статус приспособленца. И вот те самые подавленные чувства и оказывают самое серьезное влияние на нас. Но при этом мы все еще пытаемся эти чувства вытеснять и не признавать в себе. Почему так происходит? Потому что каждая эмоция представляет собой определенную функцию, которая важна для психики. Но если эмоция долго не находит выхода, то ее функция не выполняется в полной мере. Но психика не может выключить то, что находится в ее базовых настройках. И такие вытесненные эмоции формируют определенные буферы в нашем внутреннем мире, которые копятся из года в год. И у этих процессов есть два решения. Либо эти состояния так или иначе прорвутся, и тогда мы видим примеры людей, которые внезапно начинают вести себя совсем не так, как мы привыкли их видеть. Мы говорим про такого человека: сорвался, потерял контроль и так далее. А второй вариант – это когда невыраженные эмоции трансформируются в психиатрические или психосоматические заболевания, такие как депрессия, паранойя, биполярное расстройство и так далее. То есть так или иначе мы должны понимать, что каждая эмоция дает о себе знать. Она никуда не девается. И понимая это, мы должны в первую очередь понять, какую функцию играет каждая из этих эмоций. Ведь в ней заложен глубокий физиологический и личностный смысл. Каждая эмоция важна, так как придает целостность нашей личности. За счет каждой из них мы обеспечиваем свое развитие, безопасность, способность к коммуникации, в конечном итоге, к счастью, в полноте. Например, радость. Что может означать радость? Она дает нам проживать успех и вдохновение. Это эмоция, которая заряжает нас энергией на развитие. К сожалению, есть люди, которые не умеют проживать радость, потому что в детстве им говорили: «Что ты так громко смеешься? Не шуми, от тебя уже голова болит!» и тому подобное. И таким образом, слыша это, в детстве человек теряет способность вдохновляться, проявляться, реализовываться. Он все время живет с оглядкой: «Не мешаю ли я другим?» Таким людям присущ комплекс хорошего человека, который не умеет жить своей жизнью, а постоянно приспосабливается к жизни и желаниям других людей. Это очень грустная история. Грусть – это эмоция, которая указывает нам на ценности. Мы не грустим из-за того, что не имеет для нас важности. Проживая грусть, мы понимаем, что стоит наших усилий. А подавленная грусть – это история тех людей, которым говорили: «Чё ты ревёшь? Не плачь из-за фигни, ничего страшного, купим тебе новую игрушку, забей, это все равно не важно». И люди, которые не научились признавать свою грусть, не могут найти себя в жизни, так как они не умеют выделять важное из того, что их окружает, не умеют искать ориентиры и мотивацию. Злость. Злость выявляет несправедливость, дает энергию сопротивляться неблагоприятным обстоятельствам и негативному влиянию других людей, отстаивать свое. Люди, которые подавляли злость, не понимают границы своего тела, они часто травмируются. Они не умеют понимать свои и чужие психологические границы. Либо если физиологически в них много гормонов, отвечающих за развитие злости, они становятся, наоборот, вспыльчивыми в отместку в своих непрожитых в детстве эмоций. Страх. Страх – это потребность безопасности. Она выявляет те зоны, которые требуют нашего внимания. Мы не испытываем страх там, где уверены в своих силах. Дети, которым запрещали бояться, не умеют рассчитывать риски, предусматривать способы компенсации этих рисков. Страх физиологически говорит нам о том, что мы нуждаемся в защитнике. Интерес, или по-другому удивление. Эта эмоция подчеркивает зону, куда хочется расти и развиваться, даже если там что-то неизвестное, но при этом очень привлекательное. Возможно, вы помните, как была популярна поговорка: «Любопытный Варваре на базаре нос оторвали». И таким образом родители лишали ребенка природной страсти к открытию нового, к преодолению застоя. И последняя эмоция – презрение или брезгливость.
Эта эмоция говорит о ценности чистоты ваших принципов. Брезгливость уберегает нас от опыта, к которому мы не готовы, который в принципе нам не нужен. Он лишний, вредный для нас. Но часто в детстве кому-то говорили: «Не выдумывай, это вкусно. Ничего, пусть пахнет неприятно, зато полезно». И таким образом лишают ребенка возможности ориентироваться на свои ощущения. Ему легче смириться с этим отношением, потому что даже если это вызывает омерзение и неловкость. И такие люди не понимают границ интимного и деликатного, или наоборот преувеличивают их, не давая возможности решить себе какие-то проблемы. Распознавая и исследуя каждую из эмоций, вы можете лучше понять собственные мотивы и реакции. Понимание основных эмоций также может помочь вам более эффективно общаться и с другими людьми, осознавать, за какими потребностями мы идем в диалог с другим человеком. И самое важное – понимая свои эмоции, вы берете на себя ответственность за вашу личностную реализацию, потому что вы становитесь автором своей жизни, независимо от того, какие установки были сказаны вам в детстве. Я предлагаю вам небольшое упражнение, которое поможет вам найти точки соприкосновения с каждой из ваших эмоций. Для этого упражнения найдите в интернете или нарисуйте сами силуэт тела человека. Найдите время и место, когда вас бы никто не побеспокоил, чтобы внимательно исследовать свои ощущения. В этом состоянии понаблюдайте за тем, насколько вам комфортно. Вашим рукам, вашей спине, шее, насколько расслаблено ваше лицо. И после этого попробуйте отметить на силуэте те участки, в которых вы испытываете какие-то особенные ощущения. Холод, давление, легкость. И попробуйте проследить, за каждым из этих ощущений стоит какая-то эмоция. И подпишите этой эмоции все участки вашего тела. Вы заметите, что какие-то эмоции легче отследить, а какие-то сложнее. Есть те, которые вызывают приятные чувства, и те, которые для вас неприятны. Позвольте всему этому просто быть, без попытки изменить или исправить свои ощущения. И затем у вас есть благословенная возможность поговорить об этих ощущениях с Богом. Пусть Он подскажет вам, каким образом все, что вы открыли в себе, может помочь вам в ежедневной жизни. Уверяю вас, этот опыт станет не для вас новой отправной точкой в вашем эмоциональном опыте. И напишите в комментариях, получилось ли реализовать это упражнение, были ли какие-то яркие опыты, пока вы его выполняли. Я предлагаю вам выбирать лучшее из того, что есть в вашей внутренней жизни, для того, чтобы с каждым днем ваша жизнь становилась ярче. С вами была Айгуль Аншакова.

0: Были, конечно, мысли, глядя на подруг, которые в то время, когда я меняла памперсы, они успешно делали карьеру, там куда-то ходили, с кем-то встречались. А сейчас я понимаю, что какая я молодец. Я уже мама, я знаю, что это такое. Я сейчас могу делать карьеру, путешествовать, общаться, встречаться. Я все это делать сейчас могу. И при этом я знаю, что у меня есть замечательный 4-летний сын. Вообще здорово.
1: Нужны ли границы до брака? Или это уже давно в прошлом? Зачем себя хранить, если можно получать удовольствие? Зачем себя чем-то ограничивать, если можно брать от жизни все? Или все это иллюзия удовольствия, и все намного сложнее? Сегодня мы разбираемся в этом вопросе с психологической стороны и с точки зрения Библии.

чашечка чая, чашечка чая, к тебе я лечу. Чу-чу-чу-чу. Ча-ча-ча-ча-ча. С чашечкой чая, с чашечкой чая мне все

Когда мы говорим о чистоте отношений до брака, большинство людей сразу думают только о сексуальной сфере. Но в действительности вопрос-то гораздо глубже. Это же не просто делать или не делать.

0: делать, а вопрос внутреннего состояния, зрелости, способности к самоконтролю. Психологи называют это умением выдерживать напряжение близости, когда чувства сильны, но человек способен оставаться ответственным. Ведь настоящая близость не начинается в постели, а в сердце, с доверия, открытости и уважения к границам другого. Сергей, почему в Библии так много говорится о святости тела и чистоте?
1: Это очень важно. И я хочу для начала прочитать текст, который записан в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 19-20 текст. Павел пишет: «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые есть Божии». А здесь Павел говорит очень важную вещь, что мы должны воспринимать себя как уже даже не свои, то есть мы не владельцы над собой, уже Господь нас купил своей смертью, Он за нас отдал свою жизнь, и мы теперь Его, мы выкуплены как верующие. И теперь Дух Святой живет в нас, или может жить в нас. Это уже зависит от нас, как мы относимся к своему телу. И тело — это храм Духа Святого, он пишет, что вы, ваше тело — храм Духа Святого. Если вы будете сохранять его в чистоте, Дух Божий будет жить в вас. Конечно, мы хотим, чтобы Господь нас жил, чтобы Бог через нас действовал, чтобы мы могли жить по Его воле. Если же мы не заботимся о своем теле, если же мы грешим, если же грех наполняет нас, то Дух Божий не может жить в таком теле. И тогда он, Бог нас оставляет, и с нами может случиться другое, да, то, что мы бы не хотели. Вот, потому что написано в Евангелии, если уходит, не заполняется дом, то приходят злые духи, и они наполняют дом, и это для человека бывает очень плохо. То есть поэтому нам нужно оберегать наше тело как храм, в котором может жить Господь. А вот мне интересно, Ирина, что психология говорит о ценности границ до брака?
0: Вообще исследования показывают, что пары, которые откладывают физическую близость, чаще оценивают отношения как более стабильные и эмоционально насыщенные. Например, исследование университета Бригама Янга в 2012 году показало, что у тех, кто сохранял сексуальную чистоту до брака, удовлетворенность браком выше на 22%, а уровень доверия почти на треть выше, чем у тех, кто начал интимные отношения до брака. И почему так? Потому что способность ждать – это показатель зрелости. Человек, который умеет ставить границы до брака, сможет уважать их и после. Когда в начале отношений нет границ, часто теряется чувство ценности партнера. Все происходит быстро, страсть ослепляет, а потом наступает охлаждение. И кажется, что любовь прошла. Но на самом деле это не любовь проходила, а она просто не успела вырасти. И если физическая близость опережает эмоциональное и духовное единение, отношения лишаются основания. Существует важный даже психологический принцип – близость требует времени. Когда человек быстро открывается телом, эмоциями, планами, он как будто вкладывает все сразу. Вот он все выложил и не проверил даже, выдержит ли это все отношение. Это как дом, где стены поставлены до фундамента. Сначала красиво, но недолговечно. И вот чистота до брака – это не ограничение, это защита от иллюзий. Она дает возможность увидеть, какой человек рядом, способен ли он к ответственности, умеет ли ждать, готов ли к завету, а не только к удовольствию. И современная психология называет это понятием эмоциональных границ. Люди, которые умеют выстраивать личные границы до брака, позже легче сохраняют верность и уважение в браке. Границы – это не стены, это понимание, что мне можно, а что ранит другого. Если человек нарушает границы до брака, велика вероятность, что он будет нарушать их и потом, уже в браке. Психологи замечают, что там, где нет ясных границ, появляется тревожность. Люди начинают бояться потерять партнера, начинают подстраиваться, идти против себя, лишь бы удержать. А чистота до брака учит противоположному. уважению к себе и к выбору другого. Это умение быть в отношениях не из страха, а как раз-таки из-за любви. Когда один старец спросил юношу: «Когда ты держишь в руках драгоценность, ты бросаешь ее на землю?» Тот ответил: «Ну, конечно, нет». Старец сказал: «Так почему же ты бросаешь на землю сердце того, кто доверил тебе себя?» И вот чистота – это как раз-таки способ беречь, беречь душу другого, его доверие, Божий замысел о вас двоих. И вот здесь вот важно понимать, что настоящая любовь, она не убегает от границ, а она благодарна им. Потому что границы – это форма защиты чего-то ценного. Когда люди живут без них, они теряют способность к развлечению. Где любовь, а где зависимость, где ответственность, ну а где просто страсть. Поэтому в психологическом смысле чистота до брака – это не просто ждать свадьбы, это путь взросления личности. Это время, когда человек учится быть самостоятельным, наполняет жизнь смыслом, строит доверие и дружбу с будущим супругом. А когда в отношениях уже есть доверие, духовная близость и уважение, тогда физическая близость становится венцом любви, а не ее заменой. Сергей, можно ли сказать, что физическая близость до брака ворует часть будущего союза, вот как некоторые считают?
1: Я хочу прочитать еще один текст, там же, где я читал послание к Коринфянам, чуть выше. Павел говорит: «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей, то есть тот, кто ложится да, на интимную связь с блудницей, становится одно тело с нею? Ибо сказано: двое будут одна плоть». Отсылка к Бытие, создание браку. «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». «Бегайте блуда», то есть убегайте от блуда. «Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела». Смотрите, Библия нам говорит о том, что интимная близость – это соединение двоих не только на физическом уровне, на всех уровнях. И вы об этом сказали, в том числе. Да, то есть это эмоциональная связь, это и физическая, и духовная связь. И Павел предлагает, что мы должны соединяться с Богом. Да? То есть он контраст рисует. Тот, кто ложится с блудницей, он становится с ней одно тело. А я вас прошу, не делайте этого, вы наоборот с Богом соединяетесь. Да, это не значит, что да, с женой так же надо. То есть он просто противопоставляет грех святости. И он говорит о том, что когда любой человек ложится с кем-то, он становится с ним одним телом. То есть вы обмениваетесь на всех уровнях. И вы думаете, как вы думаете, вот этот вот обмен, он оставляет последствия в жизни?
0: Я думаю, что да.
1: Конечно. Любой такой обмен, любая такая связь, даже такая самая мимолетная, вот подростки думают даже в подростковом возрасте, да, ладно, это так, чисто попробовать, все равно все забудется, ничего не забывается, и все оставляет последствия. На твоем теле и в твоем разуме это даже важнее, да, в твоем, на эмоциональном, на психологическом уровне. Вот. И если ты потом это не соединишь эту свою жизнь с человеком, в любом случае ты своровал часть его себе, и он забрал часть твою к себе. Да. И все, ты уже себя растратил, ты уже себя отдал. Поэтому своровал, ну, можно применить такой термин даже.
0: Да, интересно. С психологической стороны я бы сказала, что оно не остается бесследно, потому что этот опыт, да, все эти воспоминания, они не обнуляются, когда ты вступаешь в брак, да, все это сравнение, все, вот это все, оно потом тебя преследует. Сны никто не отменял, когда нам снится прошлый весь опыт, прошлые влюбленности, все, что там было.
1: Мозг, он ведь все сохраняет, он ничего не забывает, просто откладывает это в какие-то дальние ящики, но в какой-то момент оно может все вылезти.
0: Да, да, это правда. А как чистота до брака влияет на семью, Сергей?
1: Вы имеете в виду на будущую семью,
0: да, вот
1: и ваши отношения?
0: Плане, да.
1: Ну как влияет? Очень сильно. Иисус сказал о том, что вы говорите, да, кто ложится с блудницей, тот прелюбодействует. А я говорю вам, кто в разуме своем представил уже, да, какую-то связь с человеком, тот уже прелюбодействует, тот уже согрешил. То есть на самом деле все, все в первую очередь завязано на уровне нашем ментальном, да, в нашем мозге. Вот. И уже здесь мы можем согрешить, можем прелюбодействовать. Здесь, и уже здесь происходит процесс близости, привязанности и так далее. Вот. И, конечно, это влияет на будущие отношения с супругом, если у вас с ней было все чисто до брака, mm-hmm. если вы готовились, если вы держали в чистоте друг друга, сами тоже сохраняли себя, mm-hmm. то в будущем вы будете ценить это как что-то такое непознанное, да, как бы вашего супруга впервые в жизни, у вас такой опыт, вы вместе это исследуете, вместе это испытываете, и это будет так классно, и так вы будете счастливы от этого. Но когда вы уже все проделали до, и все вы пережили, брак это будет чисто формальностью, вот подпись, угу. регистрация, да, там в документе, венчание в церкви, если оно есть, нету. Это все будет только формальность, потому что вы на самом деле уже все сделали. Потому что Библия смотрит на человека, как написано, и вошел там муж жене, и стали они одной плотью, и стали муж и жена. То есть Библия рассматривает брак, то есть это как уже первое, ну, как уже связь интимная, это уже, значит, они уже в браке. Да. Все. А если у вас, сегодня как люди многие живут, что да, мы попробуем, там, они уже все перепробовали до, и потом уже через лет 5-6-7, может, поженимся. Да вы уже муж и жена перед небом, ну, если уж так сказать, физически, да? А поэтому это очень важно.
0: Когда мы храним себя, да, и потом наступает вот этот долгожданный момент, свадьба, то действительно это не становится такой формальностью, да, когда мы просто там должны расписаться. Это становится, правда, новым этапом, началом.
1: Да, это долгожданный этап для двоих. Угу. Вот это совсем другие ощущения.
0: Да, и более того, когда нету этого опыта за спиной, мы оба на равных вместе начинаем изучать друг друга. И никто не привносит туда свой прошлый опыт из разряда «я знаю, как надо».
1: Да, сейчас тебя научу.
0: Да.
1: Ты неопытная, я опытный.
0: Да, и вместо того, чтобы прислушиваться к супруге, как ему нравится, как что, где, привносится то, что было там где-то, да, набралось вот этот прошлый опыт.
1: И не то, что привносится, сразу включается сравнение.
0: Да.
1: Волей-неволей в любом случае. Когда я выпил сок, например, какой-то там хороший сок, и мне говорят, а выпей вот этот вот, он вот оттуда, да, вот этот человек его сделал. Я выпиваю, все, я сразу сравниваю, а вот тот было лучше там, а вот тот был покрепче, или тот был повкуснее. Угу. Сразу включается сравнение. Да. И, конечно же, супруг, любой человек не захочет, чтобы его сравнивали с кем-то, что он хуже или лучше.
0: Да, это правда. А вот если посмотреть на вопрос чистоты даже с чисто прагматической позиции, то получается вот, что девушкам гораздо выгоднее хранить себя до брака, чем не хранить. Ну, так она не обрекает себя на страдания, чувство использованности. Она знает себе цену и не позволяет сделать из себя там прислугу в сожительстве, как сейчас вот модно, но на самом деле это бесплатная домработница там и так далее. А вот выгодно ли мужчине хранить себя? Как вы скажете?
1: Конечно, выгодно. Я скажу несколько факторов. Может быть, это не так видимо или так, знаете, ценно, например, как для девушки хранить девственность, да, хранить чистоту. Вот для мужчины это вот думается, что не так важно. На самом деле это важно на уровне психологическом, эмоциональном. Во-первых, мы уже сказали о том, что идет сравнение. Угу. В любом случае, ты будешь сравнивать свою будущую супругу с другими партнерами, если они у тебя были, с другими девушками, и тебе будет само от этого неприятно. Вот. Ты не будешь ее воспринимать как самую, если вдруг она окажется в чем-то хуже. Угу. Во-вторых, растрачивание себя. Это скажется очень на браке, да, когда ты уже себя, как мы говорили, что ты уже себя, кто-то своровал часть тебя, ты уже себя отдал кому-то, а если не одному, второй, третий, да, вот, и ты чувствуешь, что часть тебя, то есть ты не отдаешь себя полностью жене, часть тебя уже отдана кому-то, вот, и вы будете чувствовать, что она не одна, не единственная, которая у тебя была, да, вот та самая, одна, единственная, и это вас будет, как мне кажется, еще отдалять друг от друга. Вот, ну и в-третьих, как мне кажется, это очень важно для людей, у которых есть какие-то принципы, какая-то совесть, угрызение совести. Ты уже не можешь себя ощущать таким вот чистым, ты не сможешь себя ощущать, что ты перед Богом чист, перед своей женой, а если ты будешь ее хранить от нее в тайне, это... Вот. И если она вдруг тебя когда-то спросит, послушай, а я у тебя одна единственная была, ты сможешь соврать, сказать, да, конечно, ты же у меня одна единственная, ни у кого не было. как ты с этим будешь жить, во-первых, перед Богом, если у тебя есть какая-то совесть, есть какая-то богобоязненность. Вот, да,

0: Бог, конечно, может простить, но в любом случае, вот я говорю с позиции тебя самого, тебе будет сложно. Это вот как убийцы, которые убили, и всю жизнь им жертва может приходить во сне, в голове, они могут себя не прощать. Многие люди поканчивают жизнь самоубийством, потому что так и не простили себя за что-то. Это вот в таком глобальном смысле. Но здесь, может быть, такое же повторится. Поэтому и для парня очень важно хранить себя.
1: Да, я бы сюда еще добавила такой пункт, как уважение. Когда у тебя есть принципы, когда у тебя есть конкретно четкие планы на жизнь, взгляд, как, чего ты хочешь, да, от жизни, какие у тебя правила жизни, то со стороны это вызывает уважение. На самом деле, вместо того, чтобы унижать, на самом деле это всегда восхищает. Когда я сталкивалась с такими мужчинами, у меня сразу «Ого!» Он знает себе цену, и он знает, к чему он идет. Это совсем какой-то другой уровень личности.
0: Да. Была одна история, я хочу добавить. Я был подростком, ну, лет 15-16, и работал с одним парнем, которому было уже там под 30, 25, 26. И он в своей жизни уже все перепробовал. Я человек верующий, хожу в церковь, для меня важны Божьи принципы. И с самого детства как бы, я вырос в том, что нужно хранить себя до свадьбы, воспитание родителей, верующих родителей, которые тоже вот в этом мне воспитали в этом. И у меня был это очень твердый принцип. Я никогда в нем не сомневался, никогда даже не думал, что я могу пойти на это. И я об этом рассказал этому парню, мы с ним общались. Он говорит, что серьезно, у тебя никого не было? Я говорю, нет, как бы у меня есть такой важный принцип. Я поначалу думал, что меня засмеет он, но он мне сказал, слушай, я тебе так завидую. У меня столько было в жизни. И сейчас я об этом жалею, что как бы он уже понимает. Тогда, когда это кажется классным, веселым, через время ты понимаешь, сколько оно тебя разрушает. И он мне сказал, я тебе так завидую, потому что такой, как я, ты станешь, можешь стать в любой момент, а таким, как ты, я уже не стану никогда.
1: Да.
0: Вот эта ценность.
1: Это правда, это правда. На самом деле, у меня также все, так сказать, парни или девушки, которым я рассказывала, будучи подростком или молодой девушкой, все, наоборот, реагировали как «Ого!» и поднималось, так сказать, уважение ко мне. Но не все действительно сталкиваются с такой реакцией общества.
0: Да, чаще всего с другой.
1: Да, и вот тут вопрос, как молодому человеку или девушке сохранить чистоту до брака, когда общество говорит обратное?
0: Общество – очень важное слово. И на самом деле общество, как в массе своем мы живем в том обществе, которое мы не выбираем, но наше близкое окружение мы выбираем, мы можем выбрать, где нам находиться. И вот здесь мы можем выбрать близкое окружение или общество, которое будет способствовать нашей чистоте. Людей, кого выбираете, друзей, да, выбираете, те, которые будут вас тянуть вниз и высмеивать ваши какие-то чистые принципы, которые вы стараетесь придерживаться. Или вы выберете людей, которые придерживаются таких же принципов божественных, как и вы, важных, да. А в любом случае мы выбираем. Мы можем много говорить, ну, что делать, я на этой работе работаю, там такие люди, или я вот здесь учусь, или у меня такие друзья. Извините, они сами выбираем работу, друзей. Да, может, родители не выбирают, близких не выбирают, но общество с людьми, с которыми дружить, общаться, выбираем мы.
1: Да.
0: Выбирайте то общество, которое будет вас к лучшему, да, способствовать вашему росту, духовному росту, в чистоте. Если, да, и видеть, еще второе, да, что я хочу добавить, видеть ценности, преимущества того, к чему вы следуете. Общаться с людьми и слушать опыты людей, которые также живут, как и вы. Слушать, да, о том, как им, может быть, как Бог им помогает, и смотреть на них. И еще иногда помогает как бы слушать опыт людей, которые настрадались от того, что они в жизни пережили. Есть такие люди, рассказывают об этом и делятся много очень. Вот. И вот это тоже вас должно мотивировать в том, чтобы не поступать так, как этот мир, в общем, говорит.
1: Да, да, на самом деле мне это очень помогло. Наслушавшись историй к 18 годам, я тогда поняла, что, Господи, помоги мне, я тогда взмолилась, помоги мне сохранить себя, не хочу таких проблем, я не хочу таких страданий. Но вот возникает теперь вопрос, ну что делать тем, кто уже оступился, кто уже совершил ошибку? Все, они, получается, уже не чисты в глазах Бога. У них нет надежды на все то светлое, что мы обсудили.
0: Да, и как раз я хочу сказать, очень важно, сейчас наверняка смотрят нас люди, у которых в жизни, может быть, уже было все. и они пережили опыт, и сейчас, может быть, об этом.

0: там жалеют, ну, или не жалеют. И реально такой вопрос, что делать, если я уже, уже согрешил, я уже прошел это, перешел эту грань, я не вернусь. Вы тут говорите такие высокие вещи, вот, а что мне делать? В Библии записано много историй подобных, когда Господь встречается с человеком, с грешником. Мы все грешники, мы не идеальны. Я, если я там до брака сохранил чистоту, но у меня есть свои моменты, в которых я прошу Господи, Бога прощения и каюсь. Привели к Иисусу блудницу, которую взяли в прелюбодеянии. Вот прямо сейчас, да, ее вытащили вот, и говорили, вот она согрешила. Никто не спорит, сам Христос знает, да, это так. Что Христос сделал? И что Бог сегодня делает, да, с каждым из нас? Он, во-первых, показывает о том, что все мы грешны, и каждый виноват в чем-то перед Богом. Он ее не осуждает, он делает так, что все ушли, и он говорит ей, нет, никто не осудил тебя, я не осуждаю тебя, но иди и впредь не греши. Во-первых, нужно признать в том, что ты делал не так, раскаяться перед Богом и верить, что Он примет любого человека, самого грешного, убийцу, блудника, Он принимает, и вас Он примет, и может очистить. Написано, грехи, если придете ко мне, грехи ваши, как белая волна, убелю. И не вспомню больше. Если люди тебе напомнят, то Бог никогда не вспомнит. И дальше жить, уже не грешить. То есть оставить эту практику, если вы делаете что-то плохое, забыть это раз навсегда, оставить это и начать жизнью, другой жизнью, да, стремиться к лучшему. Никогда не поздно, никогда. Будет тяжело, но это возможно. Вот к этому я призываю. Господь простит, Господь очистит, но жить дальше чистой жизнью.
1: Да, согласна. Спасибо, спасибо. В этой программе мы увидели, что чистота до брака – это не старомодный запрет, а путь к зрелой любви. Это выбор тех, кто хочет, чтобы их отношения были настоящим заветом. Ведь если любовь – это дар, то чистота – это способ его сохранить. Чистые отношения учат верности, уважению и способности ждать. Они делают человека целостным и свободным, а союз – крепким. Это была программа «Чашка семейного счастья». Берегите свои сердца, и пусть ваши границы станут не стенами, а оградой для вашей любви.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!

Можно ли предотвратить сексуализированное насилие над ребенком и защитить его от весьма травмирующего опыта? Да, можно. И есть несколько простых рекомендаций, которые хотелось бы дать в этом видео. И первое, с чего стоит начать, это обучить ребенка базовым правилам безопасности, к которым относится прежде всего выучивание наизусть домашнего адреса. Ребенок точно должен знать, где он живет. Объясните ему, как добраться до дома из тех локаций, где обычно ребенок находится. Также имеет смысл в его телефон или даже, может быть, в его карман положить специальный листочек или вашу визитку там, где есть ваш номер телефона. В некоторых случаях это поможет очень быстро связаться с вами специальным службам, которые

может быть, найдут ребенка, когда он потеряется. Сделайте это обязательно. Пусть в его одежде будет ваш номер телефона. Ребенок обязательно должен выучить ситуации, когда ему непременно нужно сказать «нет». И эти ситуации довольно штатные, довольно обычные. Но он должен знать эти ситуации. Прежде всего, если ему кто-то незнакомый предлагает зайти куда-то, сесть в машину или пойти с ним, значит, куда-то в какое-то место. Вот в этих случаях ребенок однозначно должен уметь отвечать «нет» и сразу убегать от людей, которые дают такое предложение. Если ему предлагают зайти в гости или, допустим, ребенку посторонний человек рассказывает о том, что маме нужна помощь или папе нужна помощь, в этот момент ребенок должен сказать «нет» и срочным образом дистанцироваться от этого незнакомого человека. И при этом сразу необходимо оповестить вас, то есть родителей. Научите ребенка в каждых таких ситуациях звонить и рассказывать вам. Иногда это может реально спасти жизнь вашему ребенку. Если за ребенком в школу или в какое-то учебное заведение, или, может быть, на секцию, или какой-то кружок заходит посторонний человек или даже малознакомый человек, который говорит о том, что, знаешь, твои родители попросили меня тебя забрать или отвезти к ним. В этот момент ребенок однозначно должен сказать «нет». И срочно найти безопасное место, может быть, это место рядом с тренером или с преподавателем, и, конечно же, позвонить вам, родителям. Ни в коем случае ребенок не должен соглашаться пройти с каким-то посторонним или малознакомым человеком туда, куда, как ребенку сообщают, в безопасное место. Ребенок должен знать об одной очень простой последовательности действий. Нет, убежать, предупредить или позвонить, или рассказать. Когда ребенок сталкивается с какой-то такой ситуацией, подозрительной ситуацией, ему нужно сказать «нет», далее ему необходимо убежать, и после этого ему необходимо рассказать родителям. Научите его в каждом таком случае сообщать вам о том, что с ним происходит. Научите вашего ребенка, чтобы он никогда и ни при каких обстоятельствах не оставался один на один с посторонним человеком, будь то лифт, подъезд или какая-то другая локация. Это может быть опасно. Лучше, чтобы ребенок подождал, пока незнакомец поднимется на лифте раньше или же пройдет вперед. Договоритесь о специальном кодовом слове, которое будет известно только вам. И в случае, когда ребенку угрожает опасность, пусть он это кодовое слово или кодовую фразу скажет. Возможно, у ребенка не будет возможности напрямую сказать о том, что ему угрожает опасность. Дети бывают слишком напуганы вот такой ситуацией. Но кодовое слово, которое вы повторяете раз за разом и проговариваете сценарий, может сообщить вам о том, что ребенку угрожает опасность. И у вас появится дополнительное время для того, чтобы быстро среагировать и срочно забрать ребенка из какой-то потенциально опасной ситуации. Или сообщить об этом тем людям, которые находятся гораздо ближе в этот момент с ним, чем вы. Второй важный момент, такой вот раздел, наверное, правил, которые стоит использовать для того, чтобы спасти ребенка, предотвратить ребенка от попадания в какую-то очень неприятную ситуацию. Помогите сформировать ребенку здоровые границы. Как это нужно сделать? Ну, во-первых, с ребенком нужно беседовать на темы интимности, на темы интимной жизни. Пусть эта информация будет дозированная, пусть она будет, ну, такой вот, что называется, по возрасту, но в разрезе вот именно этого вопроса, как помочь ребенку вот спастись или предотвратить какое-то сексуализированное насилие, то объясните ребенку, что такое интимная зона. Объясните ему, что те части тела, которые прикрываются
нижним бельем.

вот эти части тела никто не имеет права трогать, ни при каких обстоятельствах. Расскажите ему о том, что любое посягательство на эти места со стороны посторонних людей или даже, возможно, близких людей является нарушением их неприкосновенности. В этот момент ребенок должен очень быстро среагировать, убежать и позвать на помощь, рассказать вам о том, что случилось. Но если вы не объясните ему вот это простое, но очень важное правило, это может, в общем-то, закончиться достаточно печально. Если к ребенку кто-то прикасается, даже не с каким-то сексуальным подтекстом, просто прикасается, и этим человеком может быть даже родитель. Если ребенку не нравятся эти прикосновения, и он как бы отталкивает вас или говорит о том, что он не хочет, чтобы вы сейчас к нему прикасались, чтобы вы его обнимали или целовали, то в этот момент нужно сделать так, как просит ребенок. Таким образом, вы помогаете ребенку сформировать его собственные границы. Но напротив, если же вы вот, ну, в таком приступе, так сказать, в эмоциональном порыве любви ребенка зацеловываете, обнимаете его, он вырывается, он кричит, он не хочет, чтобы его обнимали, а вы это делаете, вы очень грубо нарушаете его границы. Вы стираете его границы, сами того не подозревая, вы ставите его в потенциальную ситуацию, когда он не сможет себя защитить, потому что он привык к тому, что его границы нарушают. Но было замечено, что дети, которым помогают взрослые, родители в частности, их собственные границы сформировать, то эти дети намного проще дают отпор потенциальной угрозе людям, которые могут совершить над ними какое-то сексуализированное преступление. Поэтому уважайте границы ваших детей. Также не стоит заходить в комнату ребенка без стука. Это также относится к грубому нарушению личного пространства человека. Конечно, может быть, это сложно принять на каком-то раннем этапе взросления ребенка, да, этот факт. Но это нужно сделать. Нужно ребенка приучить даже таким вот простым способом, как постучаться в дверь, прежде чем войти, спросить разрешение войти в комнату. Даже это действие, регулярно повторяемое, формирует здоровые границы ребенка. Не стоит также без спроса брать его вещи, даже если вы хотите в его комнате, так сказать, навести порядок. Вместо этого вы можете постучать, зайти в комнату и попросить ребенка сложить свои вещи. Или попросить разрешения помочь ему это сделать. Может быть, вам покажется, что такие рекомендации, они слишком усложняют процессы, и намного быстрее и проще взять и сложить вещи ребенка. Но, друзья, личная неприкосновенность и безопасность ребенка, поверьте мне, намного важнее, чем экономия времени, вашего времени вот здесь и сейчас. Не берите вещи ребенка без спроса, уважайте его границы, стучите, прежде чем войти в его комнату. Также на определенном этапе у взросления ребенка у него формируется осознание своего или не своего. И иногда родители делают тоже довольно грубую ошибку, когда заставляют ребенка поделиться своими вещами, в частности, своими игрушками, с другими детьми. Таким образом, конечно, мы, родители, хотим приучить ребенка к щедрости, приучить к тому, чтобы он мог делиться с кем-то, но это делать нужно очень и очень деликатно. Если мы это делаем довольно грубо, напористо, как бы взламывая границы ребенка, делая это помимо его воли даже, то все это формирует у ребенка отсутствие нормальных границ. Ребенок понимает, что любой человек, в принципе, может вот так вот грубо вторгнуться в его личное пространство, и он с этим сделать ничего не сможет. Мелочь, скажете вы, а вот и нет. Именно из таких мелочей и формируются личностные границы ребенка. Но и кроме того, очень важно ребенку, когда он немножко подрастет и войдет в подростковый возраст, или это будет начало,

самое начало подросткового возраста, когда у ребенка, в принципе, уже будут проявляться какой-то интерес вот к этой интимной сфере, ребенок начинает там, ну, влюбляться или симпатизировать кому-то, в этот момент очень важно объяснить, что такое сексуализированное домогательство, что такое вот момент, когда кто-то пытается нарушить его интимную границу. Расскажите ему о запрещенных моментах сексуальной активности. Это довольно длинный перечень. Это может быть и понуждение ребенка к тому, чтобы он там смотрел с кем-то порно. Это может быть принуждение ребенка к тому, чтобы показывать свое тело постороннему человеку. Это может быть какая-то другая нездоровая сексуальная активность со стороны постороннего человека. Расскажите ему о том, как ему стоит отреагировать. Что ему стоит делать, когда он столкнется с такой ситуацией? Дело в том, что чем больше ребенок как бы имеет представление о запрещенных действиях, тем быстрее его психика может справиться с таким внезапно возникшим стрессом. Есть большая разница между детьми, которые знают разновидности сексуализированного насилия, и между детьми, которые не знают вообще, что это такое. Ребенок, сталкиваясь с таким вот необычным, экстраординарным опытом, он может просто впасть в состояние ступора и не знать, что делать. Поэтому, когда вы ведете вот такое просвещение ребенка, вы готовите его к тому, чтобы он правильно среагировал, ему намного проще адаптироваться и в стрессовой ситуации. Проявляйте бдительность как родитель. Эта бдительность может выражаться в том, что у вас, как у родителя, всегда есть актуальное фото ребенка. Не нужно хранить фотографии, только те фотографии, которые вы сделали в процессе какой-то красивой фотосессии. Все-таки фотосессии – это не такое частое явление в нашей жизни, поэтому лучше фотографируйте ребенка как минимум каждую неделю перед тем, как он куда-то уходит. Или вообще, если вы чувствуете, что живете в довольно опасном районе, знаете этот факт, фотографируйте его каждый раз, когда он выходит на улицу, посещая там школу или какие-то другие места, заведения. Вот эта фотография, актуальная фотография, иногда может помочь очень быстро обнаружить ребенка в случае его какой-то пропажи. Следующий момент бдительности родительской заключается в том, чтобы внимательно следить за окружением ребенка. Просто наблюдайте за тем, с кем он общается, с кем он дружит. Причем это нужно делать и в реальной жизни, и в жизни виртуальной. Но делать это нужно не грубо, чтобы это не было, знаете, как такой тотальный контроль. Некоторые родители допускают ошибку, забирают у детей телефоны или там требуют дать пароль от социальных сетей для того, чтобы проверять переписку. Этого делать не нужно, потому что это такое же нарушение границ, как и то, о чем я сказал чуть пораньше. Но с ребенком можно обсуждать эти моменты. Можно спрашивать его о друзьях, уточнять какие-то детали. С одной стороны, это будет выглядеть как заинтересованность вас, как родителей, в жизни ребенка, а с другой стороны, это даст вам очень важную, полезную информацию. Особое внимание уделяйте тем, кто проявляет какой-то повышенный интерес к вашему ребенку. Это могут быть, может быть, ну, друзья. Это могут быть, может быть, старшие какие-то люди. Это могут быть даже ближайшие родственники или друзья семьи. Может быть, конечно, об этом не очень приятно даже думать, но, друзья, статистика говорит о том, что основная часть или как минимум половина людей, переживших сексуализированное насилие, пережили его от ближайшего окружения. Поэтому пристально следите за тем, кто проявляет какое-то особое внимание к вашему ребенку.
держите руку на пульсе, и тогда есть очень большой шанс, что...

то ваши дети будут в безопасности. Вы поможете им преодолеть какие-то вещи, с которыми им сталкиваться вовсе нежелательно. Ну и последнее. Если вы верующий человек и верите в то, что Бог защищает, Бог охраняет, вы можете молиться. Помолитесь Богу каждый раз, когда ребенок куда-то идет. Помолитесь о том, чтобы божественная охрана была над ним. Вы знаете, молитва, особенно молитва совместно с ребенком, она дает силы, она дает ресурс, она дает уверенность в том, что есть кто-то больше, который способен защитить ребенка. Пусть ваши дети, дорогие друзья, будут в безопасности и никогда не переживут каких-то страшных, травмирующих событий в своей жизни.

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

0: Сегодня будем говорить о наших языческих корнях и почему Евангелие находит отклик у язычников. Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, очень рады приветствовать вас на цикле встреч «Что есть Евангелие?». И вот такой, наверное, парадоксальный сегодня мы вопрос ставим: наше происхождение от язычников и наше отношение к Евангелию. Лен, ты считаешь, это вообще правомерно утверждать, что наше происхождение от язычников?
1: Ну, конечно, я думаю, что и в каждом из нас живет язычник, тогда, когда мы говорим, что мы сами себе закон и живем так, как мы хотим. Разве это не язычество? Что Богом являюсь я сам для себя. То есть я поклоняюсь себе.
0: Или каким-то вот предметом.
1: Или каким-то предметом, каким-то, да. Но предметом, может быть, реже это даже. А вот именно эгоизм, эгоцентризм, он присутствует в каждом из нас практически. И пока мы не обратились к Господу и не сделали Его господином нашей жизни, то есть мы все язычники до мозга костей.
0: Коль, мы дадим сначала определение тому, кто такой язычник, или все-таки просто вот обратимся к 17 главе Деяний апостолов и будем разбирать на основе этого, того, что там.

0: говорится?
1: Ну, честно говоря, не очень сведущий в этих вопросах, там, языческих культах и кто такой язычник. Но на основании Библии мы можем сделать заключение такое, что язычники – это те, которые поклонялись различным идолам, различным божествам. Угу. Вот мы берем, если греческий мир, то там уже многие люди у нас в стране знакомы вот с такими богами, как Зевс, Аполлон, там, Артемида. Это вот все языческие божества.
0: А наши, а вот исконно русские языческие божества какие?
1: Ну вот кроме Перуна я, пожалуй, наверное, никого больше не знаю.
0: Угу.
1: Такого.
0: Ну а какие-то вот языческие праздники, да. Вот то, что ты говоришь, ну вот праздники поклонения солнцу. Какие еще языческие праздники? Ну вот мне кажется, что Масленица, это тоже же ведь вот относится
2: к... Ну, все, что относится к солнцу, вот именно...
0: Культу солнца, да?
2: Да, культу солнца.
1: Не только культу, вообще, наверное, стихии различные.
0: Да, поклонение стихиям различным природным.
1: Там, земле, может быть, там, растениям, да. Дереву, вот, которое как бы дает силу. Вот такое может быть.
0: Я встречала таких людей. Это сейчас очень даже популярно становится. Вот просто у человека есть какая-то внутренняя потребность, вот, Бога, поклонение, да, и он не знает, где найти Бога. И он начинает поклоняться. Ну, ведь на самом деле природа, она очень величественна. Смотришь, когда, не знаю, там, на реку, на горы, на какие-то лесные массивы, холмы. Оно на самом деле вызывает трепет какой-то, да? И вот когда, ну, не знаем Бога-творца этого всего, то начинаем поклоняться вот этому творению, да?
1: Ну да, вот книга Иова очень красиво описывает, как Бог руководит природой и как он проявляет себя в природе в различных там образах, там, и в снегопаде, там, и в ветрах, и в штормах, и в ясном дне, и в солнечном свете. То есть он, Бог, по сути дела, везде. И если мы читаем послание к римлянам, то там
0: через природу
1: главе, да, что все знают Бога, в общем-то, все с ним соприкасаются ежедневно, ежеминутно, может, ежесекундно даже. Потому что через рассматривание творений, то есть вот то, что нас окружает, Бог видим.
0: И... Но вот опасный путь начать поклоняться этому творению, да? Начать поклоняться всем вот этим вот явлениям природы. Коль, правильно утверждать, что мы корнями из язычества?
1: И да, и нет. Вот я бы так сказал, что действительно мы можем сказать, что российские, вот, древнерусские культы, там, да, они действительно имели место, но насколько они древние, вот мы, может быть, знаем, начиная где-то с 8-9 веков, вот тут историю.
0: Крещение Руси.
1: Да, 988 год крещения. А что было в первом веке на Руси? Вот об этом почему-то информации очень-очень мало, если она вообще есть.
0: И, в принципе, тогда с первого, если крещение Руси было князем Владимиром в 988 году, да, то Владимиром ведь, да, по-моему, вот, то сколько веков прошло, да, со времени Христа, с первого века?
2: Десять
0: веков. То есть что происходило на протяжении этих 10 веков?
1: Ну, я уверен, что крещение Руси состоялось в первом веке. Когда пришел Андрей.
0: Интересно.
1: И прошел все, аж вот всю нашу с юга на север, и оказался где-то там в скандинавских странах, а потом спустился опять, и в греческом, где-то в Греции его, по-моему, распяли.
0: Андрей – это один из 12 апостолов Христова?
1: Это первый апостол.
0: Брат Петра.
1: Первозванный.
0: То есть самый первый он был призван среди апостолов, да? Христом был призван на служение.
2: Да, он был учеником еще Иоанна. И вот когда Иоанн, ну, как бы приглашал к тому, чтобы пройти, ну, крещение покаяния, да, он уже у него, а потом, когда он встретился со Христом, то он, по сути дела, и брата, и Иоанна тоже привел.
0: Ну, то есть он-то как раз и нес, да, весть о Христе к нашим предкам.
1: Нашим предкам, да. И вот тогда, если Павла принимали, вот мы читаем здесь просто с радостью и воодушевлением массы язычников, то я думаю, что не меньше и массы принимали Андрея, который был очевидцем и жизни Иисуса Христа, и общался с ним. И был первым из апостолов.

0: апостолов, по сути, призван на служение.
1: Угу. Очень интересно, какая история у нас богатая, да, как можно ею гордиться, что с первого века, Коля, это прямо очень здорово звучит, что крещение Руси-то было вот благодаря Андрею Первозванному уже в то время.
0: Ну да, и Русь тогда уже была, и русский народ был. Никуда это все не делось. Может быть, назывался он не так, как сейчас, россияне, там, русичи, а может быть, по-другому, скифы, труски, там, и как-то по-другому. Ну, вот. Но чтобы пропасть вот так вот в одночасье такой массе народа и вдруг раз исчезнуть, такого быть не может.
1: Той массе народа, на которую воздействовала проповедь Андрея Первозванного, да?
0: И да, и в том числе, да, и проповедь. Ну вот мы с вами читаем Деяния апостолов, 17 главу. И здесь мы видим, что апостол Павел, его, те, кто с ним был, еще кроме Силы, еще были другие, в том числе и Лука, кстати. И вот они проповедовали через синагоги и язычникам тоже. И вот некоторые из них уверовали, это говорится о иудеях, кстати, некоторые из них, и присоединились к Павлу и Силе. А вот дальше написано, как и из эллинов, чтущих Бога, великое множество, так и знатных женщин немало.
1: Коль, напомни, эллины – это кто такие?
0: Ну, это те, кто жил вот в этом греческом мире, то есть с его философией, с его укладом. Ну, тогда это была уже Римская империя. И греческое вот сознание такое вот, греко-римское еще называют.
1: Мировосприятие.
0: Да.
1: Оно как раз языческое, да?
0: Оно, да, потому что многобожие. Римляне переименовали на свой лад богов греческих, а по сути дела те же самые остались божества у них для поклонения.
1: И храмы им строились, да, разные?
0: Те же самые храмы остались, скорее всего, с греческих времен. Просто интегрировали туда римляне свою культуру вот, вокруг этих храмов, что ли. Но вот это вот и назывались вот эллины, жители эллинистической культуры, что ли, эллинистского мира еще как-то можно назвать, греческого, то есть. И вот написано, они чтили Бога. То есть вот здесь какой-то намек, хотя Бога стоит курсивом здесь, но, скорее всего, подразумевается как раз один Бог.
1: В Библии стоит курсивом обычно то, что добавлено переводчиками, да, с языков оригинала. То есть язык оригинала какой тут? На каком языке Деяния апостолов?
0: Греческий.
1: Греческий. Вот. И переводчик, значит, добавил.
0: Великое множество сказано. То есть, ну, что-то их вот тянуло вот, принять Евангелие. Они, очевидно, ожидали чего-то такого, что вот должно произойти что-то. Вот в их жизни что-то должно серьезное, грандиозное произойти. Какая-то весть должна быть им дана от Бога. Это было как-то подспудно, вот как-то интуитивно, что ли, на уровне интуиции, вот где-то так.
1: Лен, ну ты когда читаешь, у тебя тоже ощущение, что Евангелие находило отклик у эллинов, у тех, кто принадлежали греко-римской культуре, то есть у язычников?
2: Ну, мне кажется, что каждый, кто слышал весть благую о спасении, я думаю, что каждого она касалась. И, ну, в нас же заложено всех, то есть созданных по образу и подобию Божию, в нас заложено вот это вот богопоклонение.
1: И богоискательство,
2: да, и да, бога, поиск, да, бога. Поиск Бога, то есть он заложен в каждом человеке. Я думаю, что где бы ни звучало, и мы слышим, что в каких бы странах ни звучала благая весть, да, люди принимают ее. Да, есть те, кто, кому она безразлична. То есть что-то мешает людям.
1: Но на самом деле ведь каждый человек, он стремится найти смысл жизни. Я не знаю таких людей, которые никогда об этом не задумываются. И каждому человеку страшно самому умереть или расстаться с близкими, с кем-то. Это же тоже относится вот к таким основам бытия. Да? А для чего вообще эта жизнь? А что со мной будет дальше? Вот. И вот, Лена, наверное, ты именно про это говоришь, что вот поиск спасения,
2: да, То есть в это вот в нас же заложено все-таки то, что мы созданы были для вечной жизни. И поэтому вот этот поиск желания вечной жизни, да, и

0: часто спрашивают, а что после смерти, да, будет? Угу. И много фантазий различных, что же будет после смерти. А в Священном Писании четко и понятно сказано, что спит человек до пришествия Божьего.
1: Да.
2: Ну и потом это показал Иисус, что будет после смерти.
0: Ну да, воскресение.
2: Своим собственным опытом дал понять, что вот путь, по которому вам всем следует пройти, всем верующим. Смерть, если она придет раньше, чем придет Христос, и воскресение из мертвых.
1: Это путь, которым всем предстоит пройти, да?
0: Но есть... Да, первое воскресенье есть, второе воскресенье.
1: То есть еще раз, первое и второе воскресенье – это что такое?
0: Ну, первое воскресенье – это при пришествии, которое будет уже на облаках небесных, Господь придет. То есть первое воскресенье – это праведников, которые будут затем восхищены с Богом. Вот. А второе воскресенье – это всех остальных, кто не будет в первом воскресенье.
1: Угу. Вот, ну, то есть, таким образом, воскресенье ожидает всех,
0: да,
1: каждого,
0: да,
1: да?
0: Да.
1: Да, вот тогда, коль, и вот у каждого будет вот это вот, что, а почему же я при жизни, почему я вот не слушал, почему я не верил, мне ведь предоставлялась возможность это понять, да, а в итоге я оказался, например, к сожалению, во втором воскресенье, там, где нету Бога. Да, там, где нечестивый только человек.
2: Лука отметил,
1: отвлекли, коль, немножко.
2: Лука отметил, что вот много знатных женщин тоже немало крестилось. Вот у Луки все время вот женщины фигурируют как-то вот достаточно часто.
1: Вот мы с Леной и разрассуждались. Женщинам больше говорливость свойственна. Да?
2: Знатных, да, еще к тому же он подчеркивает.
1: Вот но как... мы простые с ней.
2: В одной из глав книги Деяний написано было, что знатных женщин возбудили иудеи, чтобы возвести гонение на Павла, чтобы эти знатные женщины повлияли на власти, и те бы с Павлом что-нибудь сделали такое нехорошее.
1: То есть через женщины плохие дела делаются, к сожалению, да?
2: Но это было вот раньше, вот в предыдущих главах. А вот тут написано, что эти женщины, подобные им женщины знатного рода, они принимают Евангелие. Угу. Это женщины не иудейки, а вот именно из языческого мира, из эллинского мира. Великое множество написано. И мужчин, и женщин немало. Угу. Это говорит о том, что насколько велика сила Евангелия все-таки. И насколько эта весть была проста. Все-таки вот что нужно было, чтобы веровать, принять Христа и покаяться в своих грехах. Если в иудейских синагогах...
1: В этом спасение.
2: И в этом спасение. Если в иудейских синагогах иудеям предлагался целый свод всяких предписаний и правил, которые человек должен выполнить, чтобы спастись, в конце концов, то Евангелие говорит всего о двух вещах. О покаянии и вере. Вот покайся и веруй в Евангелие, и веруй в наступление Божьего Царства. Угу. Уверуй просто вот в это. Оно потому что приближается. Тебе нужно просто это принимать. Оно вот приблизилось, это царство. И тебя может как волной тебя накрыть. И тебе нужно принять, что это будет. Непременно будет. Оно обязательно совершится. Царство Божие обязательно займет всю землю. Поэтому вот давай, принимай его. Оно уже идет, оно уже приближается. И покайся перед этим. Приходом. Вот и все. А иудеи, они привыкли... Почему их крестилось всего несколько, там, некоторые...
1: А язычникам хотелось каяться, как ты считаешь? Вот покаяние – это ведь серьезный очень вопрос. То есть это тоже надо понять, что это такое, чтобы это не вызывало сопротивление, а наоборот вызывало желание испытать покаяние.
2: Ну, может быть, нужно было объяснять язычникам, что такое грех? Ну, я не думаю, потому что... О грехах, о неприглядных своих поступках. Все прекрасно знали в этом мире и в том мире. И об этом говорили 6 Божьих заповедей его закона. Это прелюбодеяние, убийство, воровство, непочтение родителей, зависть. Ну и вот такие вот. Все это со всем этим согласен.

0: человек, что это нехорошо, что это плохо.
1: Говорят, что в основе Конституции вообще всех государств лежат, ну, если разобраться, то лежат как раз вот эти вот Божьи заповеди. Ну, а первые четыре заповеди – это отношения между человеком и Богом.
0: Да, единым истинным Богом. К язычникам вот первый скрижаль не применялось. То есть Бог не будет судить язычников по первой скрижали. Они не знают Бога. Но у них есть вторая скрижаль, вот по которым состоит суд над каждым человеком, над всеми вообще людьми.
1: Угу. Еще раз давайте перечислим. «Почитай отца и мать». Не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй
2: и не пожелай.
0: Не кради.
1: И не кради еще одна. Угу.
0: То есть всего, они очень простые в заповеди. Это все находит отклик у каждого человека. Да, этим заниматься нельзя. Ну, разве я хочу, чтобы у меня что-то украли там или меня обманывали? Никто же этого не хочет. Ну, значит, ты и этого не делай другому, и все будет хорошо. Угу. Все очень просто.
1: То есть это заложено в каждом человеке?
0: Это понятно, понимание, да. Язычники с удовольствием это принимали, потому что это справедливо, это в самом деле это нормально. И когда Павел что-то говорил об этом, например, о покаянии, то все понимали, в чем каяться. Что наступает царство, в котором не будет лжи, не будет убийств, не будет краж и вот этого всего непотребства. Все это закончится вот здесь, вот в этом мире.
1: Поэтому Евангелие находит отклик у язычников, да? Вот в отличие от того, что, или как вот то, с чего Лена начала, это поклонение себе самому, там, благоговение именно перед своим мнением и разочарование постоянное в результатах этого, да? Ну, или же поклонение каким-то там силам природы, которые тоже не приносят, ну, что ли, вот, удовлетворения. А тут как раз вот Божий закон, как раз Божий заповедь.
0: Да, но, как вот нормы человеческого общежития. То есть всем понятно, все прекрасно с этим соглашаются. Угу. Потому что ко мне будут относиться точно так же. И мне не будут ни лгать, ничего такого мне не делать. Угу. Я этого, конечно, не хочу. Я хочу чистых, доверительных отношений. Я хочу любви, в конце концов. Угу.
1: Любой человек этого хочет, да?
2: А тем более, да, вот заповеди в отношениях с Богом, они открывают любящего Бога, который именно и желает нам всего этого, и оберегает нас от того, что нежелательно для человека, то есть в отношениях между людьми. Угу. Поэтому основание – это все-таки первая скрижаль, да, когда мы все-таки полагаемся на Бога, да, то Он совершает вот это, потому что Он является этим основанием этого закона.
0: Угу. Да, и вот Павел написал потом, когда язычники по природе законные делают, они имеют доступ, они Богом одобряются, то есть они принимаются Богом.
1: По природе, можно сказать, по совести?
0: По совести своей, да. Потому что в них тоже Дух Святой работает.
1: То есть люди по совести, когда живут, то они делают законы, они исполняют Божий закон. И поэтому, да, вот язычники, когда они слышат Евангелие, слышат Божий закон, то это находит отклик в сердцах обязательно.
0: Да. А Христос – это воплощенное Слово, как пишет нам Священное Писание. Это Слово, оно явило себя во Христе. И язычникам это было понятно. Логос, да, Слово. Это все нам понятно, нам просто. Угу. И мы с удовольствием это принимаем. Ну вот дальше написано: «Неуверующие иудеи, возревновав, взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпой и возмущали город, приступив к дому Иасона, домогались вывести их», то есть апостолов, «к народу». Угу. Неуверующие иудеи. Им нужны всегда вот этот свод почему-то правил из запретов. Вот религии, что ли, нужна. Не нужна вера, нужна религия. Угу. Вот тогда это иудеям почему-то все понятно. А зато непонятно другим, эллинам. Им понятна больше вера. Угу. Неверующие иудеи, вот что они делают? Вон они что делают. Они хотят лишить, по сути дела, жизни тех, кто проповедует и Евангелие, и веру.
1: Это вообще правомерно их называть верующими? Они верующие?
0: А тут сказано, что они не уверовавшие.
1: А, не уверовав.
2: Во Христа.
1: Не уверовавшие во Христа. То есть это вот неизбежное следствие. Да, не уверовавшие во Христа.

0: Христа. Те, кто не открыли свое сердце, не могут вот его принять, он противен им, они отторгают его, то и вот результат такой мы видим, да? То есть они и побивать камнями готовы за то, что к совести человеческой, к закону, записанному в сердце каждого человека, взывают христиане, да?
1: Взяв с помощью некоторых негодных, про негодных людей тут в Библии тоже говорит, каких-то негодяев просто набирают, убийц, может быть, даже, и толпой возмущают город, приступая к дому Иасона. Вот этот человек, скорее всего, он был из иудеев, который принял Павла. Он, наверное, состоятельный был человек, и имел дом, и предоставил кров апостолам, Павлу, Силе и другим его сотрудникам. И вот на него набросились, к его дому подошли, решили, что вот сейчас мы этих апостолов возьмем и с ними расправимся как-то. Но написано, что они их там не нашли. Не найдя их, повлекли Иасона, вот этого человека, который предоставил им кровь, и некоторых братьев, городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда.
0: Всесветные возмутители, да? То есть так называли иудеи верующих христиан. Всесветные возмутители. То есть на самом деле все-таки христианство – это вот революционное что-то, да?
1: Ну, они не так уж были неправы, в общем-то. Потому что действительно, ну, Павел пришел в этот мир, то есть был послан в этот мир, его повернуть, как мы в прошлой говорили в программе, с головы на ноги обратно, что вот миру хватит стоять уже на голове, не хватит уже двигаться на задней передаче, смотря в зеркало заднего вида, пытаясь там на этой скорости на максимальной как-то двигаться, идти против рожна, то есть. И он утверждал, что весь мир, собственно, идет против рожна. Пора уже, наверное, сменить направление и включить передачу переднюю и на полных парах к Богу мчаться, по сути. Это же нормально, это естественно. И вот возмутители, конечно, они вот возмущают такие вести тех, кто привык жить в косности, жить в правилах, в рамках, в футлярах различного рода и навязывать свою религию другим. Это, конечно, возмущает, да.
0: Они Бога знают на самом деле или нет?
1: Да я не думаю. Вряд ли. Потому что Бог-то совсем противоположен вот этим религиозным людям, так называемым. То есть для него нет никаких ограничений. Вот у Бога нет ограничений. И он так же и говорит нам, вот и у вас не должно быть ограничений, потому что я не ограничить вас пришел, а я пришел вам жизнь с избытком, чтобы вот полнокровно вот ваша любовь к людям, она проявлялась без всяких вот границ, что ли.
0: А что ты имеешь в виду все-таки, Коль, под ограничениями? Ведь вот есть та же самая наша совесть, она нас останавливает, она нам, ну, обозначает какие-то границы, за которые нельзя заходить.
1: И вот опять же, мы вспоминаем этот текст, мы как-то вспоминали его в этом контексте. Послание Галатам, 5 главу, которую так любишь цитировать, что вот есть любовь, есть радость, есть мир, вот все вот эти качества, есть кротость, воздержание. И дальше апостол Павел пишет, на них нет закона. Вот нет закона. Если есть закон на кражи, есть закон на убийство, есть закон вот на такие вот неприглядные вещи, то на любовь нет закона. Как ее можно узаконить, вот, любовь? Или как-то ограничивать? Угу. Это любовь. Она, вот Бог есть любовь. Что значит ограничить Бога в любви? Это вообще как-то не укладывается даже в голове. И вот в этом отношении, конечно, вы можете проявлять любовь в разных ракурсах, в разных проявлениях, в разных видах, что ли, формах. Если это, конечно, любовь, а не что-то другое, там, не ненависть там какая-то, или там не похоть, там, или еще, ну, вот как вот еще, может любовь извратить. Дьявол ее извратил, да, вот он.
0: То есть похоть – это извращение,

0: Извращение любви.
1: Это, да, одно из извращений, да. Или вседозволенность тоже, да. Вот я все, мне все позволено, я все... Или там, ну, все попустительство каким-то вещам. Это не любовь же. Оно так называется, попустительство. Но любовь написана какая, да, у апостола, да, в 13 главе?
2: Долго терпит, милосердствует, да, не завидует, не ищет своего.
1: Не радость, не правда.
2: Да, сорадуется истине, да.
1: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
0: Вот как важно Слово Божье знать, да? Потому что вот мы с вами можем определить, что такое любовь. Потому что, да, к сожалению, сатана, он очень-очень побуждает нас извращать это понятие, да? И оно может оказаться и, ну что ли, основой нарушения такой заповеди, как непрелюбодейство. Это же очень-очень широко распространено сейчас. И люди... не находят в этом благословения, они не находят в этом счастья, они все равно не знают, как иначе, они продолжают искать, искать, пробовать еще и пробовать. А как бы Слово Божье помогло, если бы они бы к нему обратились?
1: Да, вот что делают люди, которые думают, что они любят Бога, что они на защиту Бога вот это встали тут, и готовы ради этого кричать, жаловаться, возмущаться.
0: Преследовать других.
1: Преследовать, сажать в тюрьму, и посылать на казнь. В общем, вот взяли Иасона, который ничего такого не, даже не проповедовал, может быть, сам. Он приютил, да, он предоставил кров. Но не говорится, что он там провозглашал что-то в синагогах или к чему-то призывал. Мирный человек... Они его берут и тащат куда-то, чуть ли не на казнь. И Иасон принял их, и все они поступают против повеления. Это они обвиняют Иасона перед властями. Он их принял, и они все поступают против повеления кесаря, почитав другого царем, Иисуса. Вот такое обвинение они возвели на Павла. Mm-hmm. На Павла, который, наверное, ну... самый такой был защитник власти кесаря. Наверное, он во всей империи был самым тем самым человеком, который только этого кесаря-то и любил. Потому что ради него он стремился вот в этот Рим, чтобы ему донести Евангелие, чтобы, чтобы через него вся империя, ну, узнала бы о плане спасения Божьем, о Христе распятом. Ради них, ради вот этих всех римлян, греков, там, и эллинов, и всех на свете.
0: Это очень сильная мысль, Коля, что действительно апостол Павел по-настоящему любил императора, каким бы там кровавым или порочным человеком он ни был, да, потому что он любил весь этот народ, весь языческий народ.
2: И вот, ну, даже в своих посланиях, да, и особенно вот в послании к римлянам, как раз он пишет: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующая власть от Бога установлена». То есть он говорит о покорности властям, и это все-таки защита, да? То есть он даже такой пишет: «Посему противящийся власти противится Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Угу. То есть далее вот он перечисляет, что нужно отдавать кому должное, да, кесарю кесарево, да, все должное это отдавать, да, и почести, и честь, и все. То есть он призывает это, ну, пишет это верующим людям для того, чтобы они понимали, что было, что это важно, быть покорными высшим властям.
1: Ну да, то есть вот Павел, он встал на защиту власти римских кесарей. Видите, как он, да, считает, что это было дано им Богом, вот это установление единовластия. И он это делал, наверное, еще и потому, что он был сам римский гражданин, но и еще он был гораздо выше, чем римский гражданин, был гражданином небесного царства, и небесного царя. И вот здесь...
0: Вот все-таки возвращаюсь к этому. То есть каким бы ни был, да,

0: царь или руководитель. Ведь, ну, они же тоже люди, у них же тоже есть свои недостатки, свои ограничения. То есть тут не сказано, что тем, кого вы считаете хорошими, вот им повинуйтесь, а тем, кого вы не считаете хорошими, вот с ними боритесь. Да?
1: Нет, так нет, нет, он говорит это. Всякая душа да будет покорна властям, высшим властям. Ибо нет власти не от Бога. Существующая власть от Бога установлена.
0: Ну, хорошо, а если у нас, ну, вот прозвучат нам, ну, возражения с указаниями на имена каких-то вот злодеев великих государственного уровня?
2: Это называется злоупотребление властью, данной Богом. Бог дал власть не для того, чтобы они злодействовали и занимались геноцидом каким-то. Им дана власть для того, чтобы они народ, чтобы народ благоденствовал под их правлением. Чтобы империя, то есть, ну, страна процветала. Ведь Римская империя, в конце концов, она процветала. Она расширяла свои пределы. И там вот гонений, кстати, на веру, там таких ведь не было никаких особых. В исключительных случаях там, да, если там какой-то проявлял, ну, не знаю, бунтарский дух, там, организовывал восстание или там революцию еще пытался сделать, перевороты какие-то, да, там это все было. И они карались, да, потому что кесарю была дана власть держать империю, ну, в целостности, в процветании. То, что делают люди, находясь у власти, это, да, это человеческий фактор. И Бог им дает власть не для того, чтобы они насиловали, чтобы они там убивали. Но сам институт власти дан Богом. Это Божье установление, единовластие. Он не устраивал демократии там, каких-то там различных анархий, вот такое анархичное устройство. Он делал все как в Царстве Небесном. То есть есть царь, а есть подданные. Единовластие. И поэтому образ и подобие сделано единовластие на земле тоже. Вот поэтому так Павел написал здесь.
0: В сложных случаях как надо человеку поступать, когда он, ну, не может вот с чем-то смириться?
1: Молиться. Павел призывал молитесь за начальствующие, да, чтобы вам проводить время мирное. То есть молитва – это самое важное. То есть если... как он говорит в Нагорной проповеди, да, за врагов молитесь, за обижающих вас, гонящих вас, проклинающих вас, а вы молитесь за них.
2: Если ты задумал переустроить мир и сменить власть, или там тебе не нравится устройство, там революцию можно произвести только молитвой.
1: Да, то есть, изменения.
2: Изменения какие-то, да, то есть это все от Бога, Господи, если это от тебя все... то, пожалуйста, я возьми в свои руки сейчас человек, который, может быть, вышел из-под твоего контроля, из-под контроля Святого Духа, ты его, пожалуйста, ну, поставь на место, да, и образуй, и устрой все так, чтобы вот этих вот волнений там каких-то, или там еще жестокости какой-то, все это прекратилось. И если об этом будут молиться люди, подданные, верующие, тем более христиане, то, конечно, Бог все это... изменит.
1: Да, изменит, он изменяет, изменяет. Мы же видим, да, как одни империи сменяют другие империи, тогда, когда, ну, беззаконие приходит уже в такое, ну, уже нет ему объяснения всего, то одна власть сменяется другой. И все эти власти сменятся Царствием Божьим. И как описано, да, в пророчестве у Даниила, да, что камень, который не руками человеческими, да, что он разобьет этот истукан, то есть все империи, и наполнится вся земля, то есть именно Царствие Божие.
2: Я вот думаю еще, интересно, что вот Римская империя продержалась дольше всех, там сколько она веков?
1: 500 с чем-то лет, да.
2: То есть благодаря тому, что там было царство закона. Вот закон на страже человека. Если ты римский гражданин, то все, у тебя все права. Все, вот, тебя не могут вот, безнаказанно как-то с тобой что-то сделать. И весь институт власти встает на твою сторону. И закон должен быть...

0: быть исполнен. Угу. Вот это вот в этом Римской империи вся вот, ну, отличие такое от других. Торжество закона. И поэтому она вот так вот и продержалась. «И встревожили народ городских начальников, слушавших это». Очевидно, они так и не нашли ни Павла, ни силу, никого из апостолов. И вот на бедном мосту они решили отыграться, притащили к начальникам. А те, значит, но сии, вот эти начальники, получив удостоверение от Иосона и прочих, отпустили их. То есть вот она, власть закона. Люди разумные оказались в этом городе, в власти. И они привели, ну, применили закон по отношению к этим людям. В чем обвиняете? В чем они виноваты? Какое преступление было совершено ими? Нет, ничего, обвинений нет, голословие, крики, все. Все, разошлись, этих отпустите, все, и не трогайте их. Эти люди нормальные, они толерантны к нашему государственному устройству и к нашему городу. И здесь вот они проявили как раз вот ту самую власть закона, которой славилась Римская империя. И все подчинились, все. Все уж улеглось там, да. Угу. Тем не менее, братья немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, откуда они были, они прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Все-таки береженого Бог бережет, да, как говорится. То есть, если есть такие настроения в народе, то наверняка там кого-то уже иудеи наняли. Каких-то, наверное, может быть, убийц даже, чтобы ликвидировать этих апостолов. Тайно, тайком, там, ночью или как угодно. Уже такие покушения на его жизнь были неоднократно. И в этот раз тоже братья решили не рисковать. И тайно их как-то вот проводили в другой город, чтобы они избежали все-таки этой ненужной тут вот смерти никакой. Угу. И вообще какого-то наказания еще.
1: Коль, у нас основная мысль вот этой встречи, она какая? Мы так по многим темам сегодня прошли. Какая основная мысль вот именно этой встречи, как бы ты сказал?
0: Ну, то, что язычники воспринимают Евангелие очень так, ну, достаточно легко, угу. Потому что, очевидно, язычество, оно ведь это извращенное, по сути дела, вера в Бога единого. Это, ну, как-то как отклонения какие-то вошли, вот ритуалы всякие, но в основе язычества, то есть, ну, не язычество, неправильно, а в основе всех верований лежит все-таки вера в Спасителя, который должен прийти в мир. И вот это жертвоприношение, все, да, это же говорили именно о нем, то, что придет Христос, придет Мессия, который возьмет грех на себя и вас этой жертвой избавит от греха и спасет мир. В том числе и всех язычников.
1: Ну, очень хорошо, что мы нашли ответ на этот вопрос. И мы надеемся, и на многие другие вопросы сегодня прозвучали ответы. Если нет, если вопросы остались, пожалуйста, нам пишите. Мы всегда очень-очень любим получать ваши вопросы, ваши комментарии. А сегодня прощаемся с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимна Уткина. До свидания.

Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да воссияет над тобою лик Господень, и милость Его да явится тебе. Да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир».

0: Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию в России с религиозной свободой?
1: Религиозная ситуация в современной России, имея в виду отношение государства к религиозным организациям, в принципе, осуществляется на нормальной нормативной базе. У нас развитая и, в общем-то, если сравнивать и с международным, и с европейским законодательством, хорошая.

хорошее законодательство, но если на мой взгляд на федеральном уровне все-таки в этом плане законодательство соблюдается в большей мере, то, к сожалению, вот в субъектах федерации иногда, на мой взгляд, происходят какие-то отклонения. Не чувствуется такого единообразного соблюдения законодательства во всех субъектах федерации. И я даже в своем выступлении говорил, что, скажем, на федеральном уровне, ну, представители основных протестантских конфессий, это уважаемые люди, члены президентского совета, участвуют на всех президентских мероприятиях, то в ряде субъектов по-прежнему, как рецидив советских времен, относятся чуть ли не как к сектантам. И это, в общем-то, я из своей практики знаю. Факторов здесь, конечно, много, но вот, на мой взгляд, это все-таки в отсутствии единого государственного органа, который бы координировал и соблюдение законодательства, и выстраиванию однообразных отношений между государством и церковью. Потому что даже, скажем, ну, в советское время Совет по делам религии, ну, может быть, за исключением последних времен, был таким репрессивно-надзирающим органом, но тем не менее он обеспечивал единообразную политику. А сейчас, как говорится, у нас есть, ну, понимаете, федеральная политика, иногда, так сказать, на местах какие-то избытки совершенно другие. Вот. Поэтому много есть как сторонников вот такой структуры, как и противников. Но я считаю, что все-таки такой орган должен быть, потому что в наше время, тем более он будет находиться здесь, в Москве, в центре, он будет нормальным, нужным и позитивным.

0: Чем футбол прекрасен? Основа закладывается правильная. Коллективная игра – это же ответственность, это чувство локтя. Я никогда не испытывал таких проблем в раздевалке, проявления расизма и дискриминации. Приехал во Францию, действительно, там очень много было разных абсолютно людей. И арабы были, и темнокожие ребята. Играли в футбол как единый коллектив, и мы замечательно просто ладили. Футбол должен быть зрелищным, он должен быть искрометным. А кто в него играет, абсолютно не важно.
1: Нелегко иногда бывает говорить с детьми, с внуками о Боге. Как им рассказать о Боге, когда он им вроде бы и не нужен? Все у них есть, все у них хорошо, получают благословения, живут в хороших квартирах, с родителями, учатся хорошо, способности есть, ходят на музыку, на танцы, и так получают благословения. Какой еще Бог? И нужен ли им Бог? И вот такой случай произошел недавно. С моей внучкой Олей. Это старшая из внучек. Она была у меня. И вдруг приходит и говорит: «Баба, так болит голова. Дай мне таблетку». Я дала ей таблетку. Она выпила, полежала и говорит: «Голова совершенно не проходит». Я говорю: «Оля, а давай мы помолимся». «Ну, баб, не знаю. Ты видишь, в каком я состоянии, что я на ногах, что Бог со мной сделал? Ты же видишь?» «Да, баб, вижу. Ты хочешь, чтобы у тебя прошла эта болезнь?» «Да, хочу». Она легла, я положила ей одну руку на голову, другую на грудь и стала молиться. Я молилась о том, чтобы Господь убрал от нее болезнь, чтобы голова у нее не болела и могли дальше продолжать заниматься. Пока она была у меня на каникулах, мы занимались математикой. Это очень хорошие вещи. Математика – это лучшие из кроссвордов, лучшие из судоку, потому что, решая задачи, ты приносишь еще и пользу. Вообще хорошо учиться – это не только полезно, но и интересно. И вот наши занятия были прерваны этой головной болью. Я помолилась и ушла из комнаты, пока ходила на кухню, вернулась, смотрю, она уже сидит. «Оль,

0: как у тебя голова? Она: баб, у меня все прошло. Мгновенно спазмы вот эти все прошли. Все. Как быстро, как быстро. И случилось так, что мне нужно было ехать в молитвенный дом в этот вечер. И я ей предложила: Оля, а хочешь поехать в молитвенный дом? Бабушка: да как, чего? Ну, мы на машине, друзья, туда-сюда. Ну, дела есть определенные, нужно там с документами. Хорошо. И я ее привезла в молитвенный дом. Она ходила, первый раз она была в молитвенном доме, смотрела. На нее произошло такое впечатление произвело. Красиво, много цветов, просторно, ковры. Какие есть кабинеты, это для занятий детей, это библиотека, это пасторская комната. И она так говорит: как же здесь красиво. Я говорю: красиво. Говорю: а почему здесь красиво? Потому что люди вкладывают душу, люди благодарны Господу, который дает возможность собираться и славить Его. И она говорит: и здесь акустика хорошая. Поскольку она ходит в музыкальную школу, она сразу обратила на это внимание. Я говорю: да, миленькая, вот так вот. Через какие-то события, может быть, через какие-то болезни. Вот Бог свел так, что у нас разговор о Боге продолжался весь вечер. И она в разговоре вечером с матерью сказала, что мы ездили в молитвенный дом, что мы... Вот бабушка молилась за меня, вот эту всю историю рассказала и произвело впечатление. Мои дети сейчас не ходят в церковь, но все они выросли в церкви. И для Лены, для дочери, это все не ново. Не ново, когда молится, не ново, когда красиво, когда акустика, когда там цветы, когда все, что нужно для церкви, все есть. Я искренне надеюсь, что Бог приведет, вернее, вернет детей и приведет внуков. Не хочу, чтобы через страдания, через боли. Хочу, чтобы это было естественно. Впрочем, не моя воля, но воля Божья. Но я знаю одно, что Он любит моих детей, моих внуков и желает, чтобы все были в церкви. Потому что там можно раскрыться всем талантам, там можно славить Бога, там можно общаться с людьми и иметь чудесное времяпровождение. Каждую субботу душа поет и радуется от того, что мы встречаемся и с Богом, и друг с другом. Вот это золотое общение, которое мы имеем. Пусть это приводит иногда через боль. Пусть иногда приводит иногда через какие-то страдания. Это все ерунда. Самое главное – это общение с Богом.
1: Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

0: нравится газель Томпсона. А где газель Томпсона?
1: А я люблю капибару.
2: Если наших барашков и жирафов умножить на 1000, то полученное число будет гораздо меньше, чем количество всех видов животных, живущих на Земле.
1: А сколько животных живет на Земле?
3: Всех видов животных, которые есть на Земле, больше 1,5 миллиона.
2: А самая большая популяция животных – это коровы. Их на Земле больше 1 миллиарда.
0: Ого!
3: Поэтому ни один ученый не возьмется подсчитать, сколько животных живет на нашей планете. Их намного больше, чем людей.
2: А вы знаете, кто дал имена всем этим животным?
1: Наверное, Бог.
0: Это сделал Бог.
3: Не угадали. Смотрите, что написано в Библии. «И дал человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым».
4: И что, всем этим миллионам он дал имя?
2: Да.
4: Один человек?
2: Да. И он ни разу не повторился. Каждому животному он дал свое уникальное имя.
1: Как он из всех мог запомнить?
4: Это ведь очень много.
2: Адам обладал огромным интеллектом и прекрасной памятью. Я вот уже забыл, кого там любит Лёлик. Камавару канал... Вару... Калавару?
0: Капибару.
2: Ну вот. А Адам помнил каждое животное.
1: Его звали Адам?
3: Да, его звали Адам. Это имя в переводе с древнееврейского означает «из глины».
4: А почему из глины?
3: Потому что Господь Бог создал Адама по-особенному. Если весь этот мир, деревья, птицы, животных он создал своим словом, то с человеком было не так. Бог слепил человека из глины, а потом сделал его живым.
4: Это как?
2: Вот так. Бог не только делает что-то из ничего, но ему под силу сделать живым даже такой материал, как глина. Он все

0: все может.
1: Поэтому в память о том, как человек был создан, он дал ему имя Адам.
0: Но на этом история не закончилась, потому что после того, как Адам дал имена всем животным, он загрустил. А как вы думаете, почему?
2: Потому что ему стало скучно.
3: Я бы тоже загрустил после того, как дал имена миллионам животных.
4: Он, наверное, устал.
0: Адам загрустил потому, что был один.
1: Такого, как он, на земле больше не было. Кто-то из вас хотел бы остаться один на земле?
5: Нет,
2: я без мамы не хочу.
0: Все животные, и птицы, и пресмыкающиеся ходили парами. А подобного Адаму на земле не было.
1: Господь Бог желал, чтобы Адам оценил дар, который он планировал ему дать. Когда Адам крепко заснул...
4: Она ему приснилась?
1: Не знаю, может быть и приснилось. Ты догадалась, что Господь Бог создал для Адама вторую половинку.
4: Когда он спал?
1: Да, когда он спал. И когда Адам проснулся, он ее увидел.
6: Адам, просыпайся.
1: Когда Адам увидел Еву, что она похожа на него и разговаривает с ним, и какая она прекрасная, он воскликнул: наконец-то! Она такая же, как и я!
2: А что сказала Ева?
6: Наверное, Ева просто стояла и улыбалась.
1: Адам был так восхищен ее красотой, что позабыл обо всем на свете.
2: Он даже забыл имена животных?
1: Имена животных он, конечно же, не забыл. Но он перестал грустить и стал счастливым.
0: С тех самых пор Бог установил на земле один очень важный закон. Потому... оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть.
1: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с первой на нашей планете семьей. Всего вам доброго, до свидания.
7: Солнце встало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
8: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я профессор Бодрячок, снова рад видеть вас в моей чудесной школе здоровья и хочу познакомить вас с моими новыми учениками. Приветствуйте, Валерочка и Маруся! Здравствуйте, мои хорошие и дорогие! Только вот почему-то Веселинка не пришла, опоздала. Придется начинать без нее. Садитесь, Валерочка, вот сюда, вот на стульчик. Машенька.
9: Ой,
8: а вот и Веселинка.
9: Здравствуй, моя дорогая веселая школа здоровья. Здравствуйте,
8: Веселинка,
9: мои дорогие.
8: Здравствуйте, как всегда.
9: Ой, как я рада вас видеть.
8: Какая у меня интересная племянница. Ты пришла в одном чулочке и в двух разных туфельках.
9: И правда?
8: Да.
9: Одна туфелька?
8: Ты специально это сделал для того, чтобы нас повеселить. Не зря же тебя назвали Веселинка.
9: Ой, вы знаете, профессор Бодрячок, вы знаете, у меня это случайно получилось. Я просто сегодня проспала. Я так торопилась, все перепутала и забыла.
8: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну ты, надеюсь, не забыла сегодня утром сделать зарядку, позавтракать, что еще, умыться, ну...
9: Конечно, я все вы это помнила, вы понимаете, профессор Бодрячок? Ну, не успела. У меня глаза почему-то все время закрывались. Они все время хотели спать. Но ведь это же полезно для здоровья.
8: Это профессор очень Бодрячок. Хорошо, что ты помнишь, что это полезно.
9: Да, да, да, профессор Бодрячок. Я всегда об этом помнила. Даже когда вот сегодня полночи мастерила поделку про сон.
8: Так.
9: Да. Я так немножко устала, что уснула за столом и даже забыла выключить свет. И в моей комнате было светло, как на улице.
8: Ай, веселинка, веселинка. Ну, это в твоей комнате было светло, как днем. Но если бы ты открыла окно и посмотрела на улицу, то ты бы увидела, что там темно и светит луна. Неужели ты не помнишь урок про солнце и луну? Когда мы изучали, для чего Бог сотворил солнце и для чего луну. Солнце для управления днем. Когда солнышко светит, это день, и мы можем делать самые разные дела. Но вот наступает ночь, и тогда мы должны только...
9: играть в прятки. Я знаю.
8: Машенька, ты любишь по ночам играть в прятки? Вот. А что делать ночью?
9: Валера любит играть в прятки ночью. Любит, вот. Он такой же, как я.
8: Дорогие ребята, но даже если вы любите играть по ночам в прятки, то вы все равно не сможете это делать всегда. Вы обязательно устанете и заснете. Потому что ночь Бог создал специально для того, чтобы мы спали и набирали сил. И я вам хочу открыть один секрет.
9: О, я люблю секреты.
8: Ночью, когда дети спят, они растут значительно быстрее, чем днем, когда бодрствуют.
9: Ух ты!
5: А нам это в садике сказала Светлана Геннадьевна.
8: О,
9: тоже растет?
8: Правильно.
9: Светлана Геннадьевна растет?
5: Мне тоже.
8: Да, Светлана Геннадьевна.
5: Светлана Геннадьевна воспитательница.
8: Молодец, Светлана Геннадьевна. Она все правильно сказала.
5: А Елена Геннадьевна.
8: Вот.
9: Вот, Елена Геннадьевна тоже знает.
8: Тоже молодец. Да, да, да. Для того, чтобы хорошо спать, нужно знать, как приготовиться ко сну. Правда же?
9: Да.
8: Вот. Давайте с вами научимся приготавливаться ко сну. Что для этого нам нужно?
9: Что, Валерий,
8: где
9: нужно?
8: Мои подушки? А, вот они.
9: А, профессор Бодрячок, мы сегодня будем спать на уроке, да?
8: Веселинка, веселинка.
5: Спать.
8: Поспать, конечно, не мешает. Но не во время занятий, а после, когда мы поиграем, погуляем. А сейчас я хочу, чтобы вы сказали, что нужно для того, чтобы приготовиться ко сну. Внимание! Прижиматься любят ушки к мягкой, ласковой...
9: подушки, подушки!
8: Правильно! Давайте разделимся на две команды.
9: Давайте, давайте на две команды.
8: Попробуем, кто быстрее наденет наволочку на подушку.
9: О, давайте. Так, подождите.
8: Так.
9: Считаем.
8: Ну, раз, два, три. Так, так, так.
9: Давай, давай, молодец, Валера. Так, у нас ушки потерялись.
8: Макаем. Молодец, штучка такая была.
9: Обе подушки приготовились ко сну.
8: Да. А вот эта подушка захотела спать.
9: Нет, вот эта подушка лучше, лучше спит.
8: Вот это. Да.
9: Вот. Следующая команда.
8: Но это не самое главное. Вот, молодцы, ребята. Правильно.
9: Мы молодцы.
8: А сейчас я хочу вам сказать, что еще нужно для того, чтобы сладкий сон пришел к нам ночью. Принеси, пожалуйста, мне вон ту корзиночку.
9: Сиди.
8: Вот, в столе лежит. Так. Чудесно, урок
9: корзиночка
8: с подушками мы усвоили.
9: Так.
8: Так, вот здесь вот под деревом лежат разные предметы. Идите и принесите те из них, которые нужны для того, чтобы подготовиться ко сну. И не приносите тех, которые о сне ничего не говорят.
9: Какая сложная задача, ты знаешь?
8: Бегите, бегите. Давайте, а я посмотрю, как
9: все,
8: вы справитесь.
9: Всем-то по одному предмету, а то всем
8: с этой
9: хватит
8: задачкой.
9: Да. Профессор Бодрячок.
8: Так, так, так. Так, зубная щетка пойдет. Перед сном надо обязательно чистить зубы. Так, о, зубная паста. О, хорошо, правильно.
9: Вот.
8: Шапочка. А зачем нам шапочка? Мы же не на улице будем спать.
9: Да. Ну, тогда я посмотрю что-нибудь другое.
8: Да, пусть она пока полежит. Шапочка не пойдет.
9: Держи, это тоже пригодится.
8: Так, так.
5: Пижамка.
8: О, так.

0: Это мыло. У нас что такое?
1: Ты сама.
0: Мыло. Да, мыло пойдет. Так, а это у нас
1: пижамка.
0: Пижамка. Да, да, да, перед сном.
2: Отличная пижамка.
0: Обязательно одевать пижамку и штанишки.
3: Отлично.
0: Да, да, да.
3: Маруся.
4: Вот я тебя еще нашла.
0: Так, собачка.
1: Сторожит дом.
0: Собачка. А зачем собачка?
3: Ну, знаете, профессор Бодрячок, с любимой игрушкой спать намного приятнее. Да, Валер? Да.
0: А, вот. Собачка. Хорошо, собачку берем.
1: Полотенчик.
0: Полотенчик, правильно. Ты моя умничка. Правильно. Полотенчик тоже нужен, когда мы умываемся перед сном.
3: Точно.
0: Дорогие мои друзья, и сейчас я вам хочу сказать, что еще нам нужно. Кстати, а зачем это вот это?
3: А, ну это не для сна, это потом нам пригодится.
0: Ну ты положи тогда это на стол. Я хочу сказать, что еще нам понадобится для приготовления ко сну. Это будет загадка. Давайте с вами сейчас внимательно посмотрим на движение. Будете повторять за мной.
3: Смотрим.
0: И потом попробуйте отгадать, что это.
3: Да.
0: Ну, давайте. Побежали.
3: Давайте.
0: Побежали, побежали. Он нам в форточку влетает и по сторонам гуляет, под кроватку залезает и под потолок взмывает, все прохладой наполняет. Кто же, кто он? Чтобы уснуть скорее смог, приглашу я...
3: Что?
0: Что?
3: Что? А, ветерок!
0: Правильно! Ветерок! А я приглашаю вас сесть за столик.
3: Ой, как садись, хорошо-то.
0: Мои дорогие, садись.
3: А то я так устала. Садись. Ой, просто нет сил.
0: Да.
3: Ой, как я устала-то.
0: Моя дорогая племянница, это все от того, что сегодня ночью к тебе вовремя не пришел сладкий сон.
3: Да.
0: Я вам хочу сказать вот что. Для того, чтобы к вам пришел сладкий сон, нужно...
3: Я знаю, что нужно.
0: Что? Что, что, что?
3: Ну? Ну? Нашу кроватку покрыть вкусными конфетками и шоколадками.
0: Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Маруся, ты будешь спать, если твою кроватку ночью покроют шоколадками. А? Будешь спать?
3: Она будет всю ночь кушать.
1: Я тоже.
3: И он будет всю ночь кушать.
0: Дорогие мои, если вашу кровать покрыть шоколадками, вы никогда не заснете. Нет, сладкий сон. Это не значит покрыть кровать шоколадками. Сладкий сон – это приятный сон, который приносит удовольствие и прибавляет много сил. Я вам хочу сказать о трех друзьях сладкого сна. С одним вы уже познакомились. Это ветерок.
3: Точно.
0: Да, правильно.
3: Ветерок.
0: Есть ветерок. Еще два друга у сладкого сна. Итак, новая загадка.
3: Ух ты.
0: Нет ни звука, где она, а зовется. Ну?
3: Тишина.
0: Правильно, Веселинка.
3: Знал, Валера
0: да,
3: тоже знал.
0: Да, надо бы сказать.
3: Молодец.
0: Правильно. И сказал бы,
3: а
0: нет ни звука, где она, а зовется тишина. Тишина – это тоже один из друзей сладкого сна. Потому что когда кто-то говорит...
3: Бодрячок, а вот зря мы шапочку-то не взяли.
0: А зачем нам шапочка?
3: А видите, шапочки? Какая она тепленькая, видите?
0: Угу.
3: А вдруг рядышком кто-то громко запоет.
0: Ух ты.
3: Или включит телевизор. А я раз, одену шапочку, и тишина.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот. Да, слушай, я что-то не подумал про это.
3: Да.
0: Маруся, а у вас соседи по ночам поют? Нет?
1: У меня поют, я даже одевала подушку.
3: Вот, молодец.
0: Я вот не подумал про шапочку. Ну, наверное, лучше сходить к соседям и сказать: дорогие соседи, из-за ваших песен к нам никак не приходит сладкий сон.
3: Ну, это правда.
0: И да, попросить вот их попеть в другое время днем.
3: Да.
0: Или как-нибудь, ну, нельзя же петь по ночам. Хотя, если соседи непослушные, то, может быть, я даже соглашусь насчет шапочки.
3: А третий друг кто?
0: Третий друг. Да. Итак, загадка про третьего друга. Внимание. Так. Там, куда она придет, свет

0: вдруг сразу пропадет.
1: Темнота.
0: Ну я все-таки договорю загадку. Правильно, темнота. Все становится черно и не видно ничего. Ходит по ночам, она зовется, правильно сказал Валерочка, улица.
2: Темнота. Молодцы.
3: Вот, профессор Петрячок, а вот скажите, пожалуйста, а почему нужно спать? Вот почему нельзя целый день играть, скакать, делать поделочки?
0: Ну как почему нельзя? Для того, чтобы играть, прыгать, делать поделочки и многие другие хорошие дела, для этого нужно много сил. Бог специально создал ночь, чтобы мы ночью во время сна отдыхали и набирали сил. Дело в том, что когда мы засыпаем, закрываем глазки, все наше тело успокаивается, наша головка, ручки, ножки, все это наполняется новыми силами, чтобы утром можно было снова играть, веселиться, радоваться и делать много-много хороших, замечательных дел.
3: Я поняла. Да. Ребята, я поняла.
0: Что ты поняла?
3: Что сон – это как новая батарейка. Вот смотрите, вот собачка у меня стоит и не двигается, у нее нету сил, а мы вставляем в нее новую батарейку.
0: И что тогда?
3: И тогда собачка начинает бегать и сверкать глазками. Вот такая собачка.
0: Правильно. Молодец, Веселинка. Господь специально дает нам ночью отдых для того, чтобы на следующий день мы смогли сделать много очень хороших, добрых и интересных дел.
3: А я знаю, ребята, интересную подделку про сон. Я сама ее придумала.
0: Неужели ты не спала просто так прошлой ночью? Давай, доставай подделку.
3: Так, это вам с Марусей.
0: Ох ты.
3: Это нам с Валерой. Мы сначала на нашу карту с дырочками приклеим черный квадрат. Это у нас будет ночь. Вот, держите клей, помогите.

0: Вот. Смотрите, для того, чтобы это было настоящим окном, мы приклеим рамочки нашему окну. Держите рамочки. Вот смотрите, вот так вот квадратик со всех сторон.
1: А если вот здесь подоконник нужен?
0: Да, и подоконник, конечно, Валер.

0: Вот смотрите, еще одну рамочку мы приклеим вот прямо на окошко. Вот так приклей. Как будто это настоящее окно, понял? Вот, вот для чего она нам нужна. Вот, смотрите, что у нас получилось. Вот, молодцы. Смотрите, какие мы молодцы. Вот.
1: Да, вы нас подождите. Мы тут
0: обязательно.
1: Вот
0: пока не доделывают окошки, я вам расскажу, что делать дальше. Я вырезала вот таких два желтых кружочка. Это будет изображаться...
1: Луна.
0: Молодцы. Луна, вот тебе одна луна.
2: А может, вырезать? Вот. Я хочу вырезать вот так. Вот такую.
0: Да, вот такой месяц, чтобы у тебя получился. Держи.
1: Вот.
0: Держи. У тебя будет другая луна. У нас будет не круглая луна, у нас будет...

0: смотрите, у нас, у нашей картинки есть две дырки.
1: Так, так.
0: Вот сюда, в эти дырки, мы вставляем нашу тесемочку.
1: Так, так, так.
0: Туда, кончиками назад.
1: Так, так.
0: И завязываем с другой стороны.

0: Это я вырезала. Вырезала занавесочки.
1: Тух ты. А, понятно, понятно,
2: я знаю.
3: А ничего не видно из-за нее.
0: Правильно, правильно, ребята.
1: Да, это как раз и нужно для того, чтобы...
2: Чтобы свет не...
0: Вот смотрите.
1: Чтобы
0: когда...
1: не впускать свет.
0: Я знаю. Вот когда наступает ночь, мы должны в комнате закрыть нашу шторку. И тогда в комнате тоже становится темно. И тогда к нам приходит
1: сладкий сон.
0: Точно.
1: Да.
3: Я хочу по-другому.
0: Давай. Вот так хочет, да. Хорошо.
3: Что-то у меня совсем нет сил.
1: Веселинка, ты совсем уже спишь. Дорогие ребята, Веселинка, к сожалению, не сможет с нами поиграть после занятий. Поэтому мы с вами прощаемся. Приходите на следующее занятие с новыми силами и присылайте нам ваши письма и рисунки. Нам очень приятно. Ну а сейчас мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Пока. Пойдем скорее.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный

0: вкусный чай, в кружечке его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
0: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
0: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь.

Есть ли у вас ваш день счастья? Помните ли вы о нем? Какие воспоминания у вас? А мы с вами давайте поговорим о дне счастья. Самый счастливый день. Наверное, об этом дне всегда приятно вспоминать. Очень хочется, чтобы всегда в памяти был вот такой день. И я думаю, что, возможно, у вас есть этот день, есть каких-то воспоминаний, день, который приносит вам радость в сердце. Но о каком дне мы сегодня поговорим? О каком дне нам может Священное Писание раскрыть как о дне счастья? Но чтобы, наверное, об этом понять, в это окунуться, нужно окунуться опять в начало Писания, в начало творения, вновь окунуться в те времена, когда Бог только все создал. В первый день Господь сотворил небо и землю. Все было связано с землей, то есть было разделение неба и земли, отделил свет от тьмы. Так Господь творит. И что интересно, если вы когда-нибудь читали Библию, книгу «Бытие», первую главу, то для вас открыта история всего творения, всего сущего. Интересный факт я вам сегодня расскажу. Первое. В первый день, который творит Господь и отделяет тьму от света, творит небо и землю, то интересно, что в четвертый день мы перескакиваем. Первый очень взаимосвязан с четвертым днем. То в четвертый день Бог творит солнце и луну. Тоже связано с небом, с тьмою и со светом.

Второй день Бог творит, Он разделяет твердь небесную от тверди земной, воду разделяя между ними. И в день в пятый, если мы смотрим в параллельно, то там происходит творение рыб и птиц небесных. То есть те, которые летят по тверди небесной и плавают тверди земной, то есть в морях плавают. Третий день нам интересен тем, что Бог творит сушу. В третий день Господь творит сушу. И на этой суше Он творит, зелень произращает, тани зелени, деревьев, всех растений. Все это происходит в третий день творения. А вот интересно, в шестой день творения Бог, оказывается, здесь, на этой земле, творит животный мир. И Творцом, как бы, самое главное творение Он делает человека. Мы помним с вами, что Он по образу и подобию Своему творит человека. То есть получается такая интересная взаимосвязь. Вот у еврейского народа есть менора, семисвечник так называемый, который стоит на одном стебле и соединяются дальние, соединяется с дальней. Потом ближе соединяются и совсем возле середины соединяются. У них как бы есть связь. И здесь вот как бы видно, первый день с четвертым днем, второй с пятым, третий с шестым днем. Но седьмой день, он оказывается в середине и оказывается не привязан ни к какому из дней. Он какой-то выделенный, он какой-то особенный. И вот книга «Бытие» говорит: «Так совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Оказывается, шесть дней Он делает какие-то дела, творит землю, животных, растения, звезды, луну, созвездия, все делает Он в эти дни. А в седьмой день Он останавливается от Своего творения. Он творит особый день. И не просто особый день, Он еще его и выделяет, осветил этот день. Как бы в семисвечнике, в миноре мы видим центральную жилу, центральный стебель, на котором зиждется все. Это как раз здесь, как седьмой день, который собирает и говорит, что освящен, отделен, но он очень важен. И вот Бог, Он совершил к седьмому дню все дела свои. Он вложил во всю эту свою любовь, Он вложил все свое совершенство и выделяет из него седьмой день. И говорит: вот он, этот день, и я благословляю его, и я освящаю его. Книга «Исход». «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работы и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Бог дает заповедь. Я только что прочитал заповедь Божью. Мы в прошлый раз с вами говорили в прошлой программе о заповедях, о законе счастья. И вот в законе счастья, оказывается, есть и день счастья. И он находится в законе, четвертой заповеди. И он начинается: «Помни день субботний, чтобы святить его». Бог желает, чтобы мы помнили его. Почему нужно помнить? Вы знаете, когда-то в вашей жизни, может быть, произошло какое-то радостное и счастливое событие. И я думаю, что вы прилагаете все силы, чтобы помнить этот день. Может быть, для кого-то это день свадьбы. Когда-то заключили завет, поженились, и это было счастье, и в этом счастье вы живете.

живете. И вы этот день всегда помните и отмечаете. Кто-то отмечает и празднует, и помнит день рождения своего. Тоже особенный день. И ведь вы помните, вы не хотите его пропустить. Вы этот день ждете. В этот день вас поздравляют. Вам желают всего счастливого и радостного. Вы помните этот день, потому что это день счастья. Это день, когда у вас дыхание жизни появилось, когда вы появились на свет. Это день рождения. Может быть, у кого-то еще какой-то день есть. И вы, я думаю, точно вы его помните. И отмечаете, и вспоминаете в своей обыденной жизни. Вот для Бога тоже есть особенный день. И это день счастья. И это не просто для Него, а Он говорит, это для тебя, человек. Почему это так важно? Потому что Бог сотворил все для человека. Он сотворил землю, чтобы человек пользовался ей, наслаждался, управлял ею, получал все блага для себя, для своей жизни и имел великое общение для размножения на этой земле. Бог также дал человеку возможность это делать. И вот он выделяет этот день. Он говорит, я останавливаюсь, потому что я Творец. Я останавливаюсь от этих дел. Я останавливаюсь и даю возможность тебе, дорогой человек, тоже оказаться в этом дне. Это день счастья, это день праздника, это день остановки от творения, и внимание Бога было уделено человеку. Поэтому Господь говорит, 6 дней сотворил, и чтобы ты помнил, и не просто ты, чтобы помнили твои дети, помнили твои друзья, помнили, если ты директор какого-то предприятия или предприниматель, и имеющий дело, и имеющий работников у себя на работе, чтобы ты помнил, и они помнили, что это день счастья, день покоя, он есть у тебя. Один раз разговаривал с одним человеком, который уже вкусил эту радость дня покоя, 7-го, субботы. Он рассказывал, как, говорит, я жду этот день. Да, в этот день я не лежу на диване, не смотрю телевизор, не сижу в соцсетях, не переписываюсь в мессенджерах или еще чем-либо не отвлекаюсь. Нет, я в этот день иду на собрание к Богу, чтобы послушать Слово Божие, чтобы послужить, чтобы пообщаться, уделить время семье. Я трачу это время, и оно у меня не проходит так впустую. Иногда я очень даже устаю. Но этот день приносит мне покой. Я как никогда отсоединяюсь от тех проблем житейских, от тех задач, которые каждый день давят на меня. И я переключаюсь на совсем другое. Может быть, даже ценное. Любовь семьи, общение с Богом, вновь погрузиться в Его Слово. И я, говорит, наполняюсь. Я, оказывается, отдыхаю, хотя вроде бы физически и устал. «Сердце чистое сотворило мне Божие, и Дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня». Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня. Псалмопевец обращается к нам и говорит, «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня». Я хочу чистое сердце. Помните, мы говорили о блаженстве, о счастье. Блаженны чистые сердцем. Какие слова говорил Иисус Христос на горной проповеди. Как Он обращался к народу и поддерживал, и давал слова утешения, слова ободрения, поддержки всем тем, кто слушал Его. И здесь Он также обращается к нам и говорит, «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». И главное, Он говорит, «И возврати мне радость спасения Твоего, возврати мне счастье». Дай мне эту радость, покоя, спасения Твоего. Еще раз хочу напомнить вам счастье Иешуа, Спаситель, надежда и упование наше. Вот оно в ком счастье, вот оно в чем надежда наша.

в Иисусе Христе, в Господе и Спасителе нашем. И вот псалмопевец говорит: верни мне это счастье, верни мне эту радость, дай мне эту надежду и упование. Он советует нам это. Что же делал Иисус Христос, когда ходил с учениками? Как Он отмечал этот день счастья? Было ли в Его жизни понимание этого дня счастья? Давайте обратимся к Писанию. Что Писание говорит? «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать». Иисус Христос, когда был на земле, когда ходил, ведь мы все хотим Ему подражать, мы все хотим быть такими, как Он. Мы хотим говорить, как Он, как действовать, как поступать, на что обращать внимание, как Он обращал, так и мы хотим обращать. И вот Иисус Христос в Евангелии от Луки, Лука очень тщательно исследовал этот вопрос и говорит, а Иисус Христос по обыкновению, по тому, как Он жил, был в собрании, в синагоге, в день субботний. И не просто Он там был, не просто пришел посидеть, Он пришел и читал Слово, Слово Писания, Слово Божье. Он читал там и размышлял, и разговаривал с людьми, и размышлял над тем текстом, который Он читал вслух. Господь нам оставил пример. Он оставил нам, что, оказывается, день покоя, день счастья. И Иисус ходил в собрание, Он ходил в синагогу, Он ходил там, на то место, где люди поклоняются Богу. «Суббота для человека, а не человек для субботы, посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Такие слова сказал Иисус, когда Ему стали фарисеи, книжники, объяснять, что ученики твои нарушают субботу. Они какие-то дела делают, они думают только о себе. Они забывают, что нужно твердо следить за каждым действием руки своей в субботний день. И Иисус им отвечает: вы забыли самое главное – о Божьей любви. Бог сотворил этот мир для человека. Не человек сотворен для мира, а мир для человека. И в этом мире Бог говорит, вот и суббота – это сотворена для человека. Оказывается, этот день сотворен для тебя и меня. Для того, чтобы мы могли остановиться в этом бушующем мире, гоночном мире. Сегодня я, читая, размышляя, прочитал такие мысли. Оказывается, раньше мир двигался медленно, как раньше они передвигались. Садились на повозку и со скоростью лошади или вала, в зависимости от того, кто был ведущим этого транспорта, они передвигались. И мир двигался медленно. Сейчас в современном мире мы как ракета. Движемся со скоростью интернета. Движемся на реактивных самолетах, на самых быстрых машинах, которые за 3 секунды набирают 100 км в час. У нас огромная гонка времени. Но в этой гонке времени мы проживаем и не замечаем свою жизнь. Бог говорит: помни день субботний. Выйди из этого скоростного самолета, из этой скоростной машины. Выйди из интернета, посмотри вокруг, что сотворил Господь, что Он сделал, как Он выделил и осветил день и сказал: я хочу быть с тобою. Приди в собрание и окунись в размышления и разговоры о Боге, об истине, о правде. Вспомни, что такое счастье. А мы-то с вами знаем. Мы с вами знаем, что счастье – это Иешуа, Иисус. Он наше счастье, Он наше спасение. Он пришел на эту землю и умер ради тебя и меня. Он желает, чтобы ты принял его.

Он желает, чтобы ты так же, как и он, в день субботний пришел в собрание поклониться Богу. Не в какой-то другой день, а именно в выделенный Богом день, освященный и направленный на общение с тобою. Посему для народа Божия еще остается субботство. Спустя уже десятилетия, после того, как Иисуса Христа распяли, и Он воскрес, апостол Павел принимает веру в Иисуса. Он принимает Его как своего Спасителя. Нелегкий путь был у апостола Павла, тяжелый путь. Он был гонителем христиан. Он был преследователем учеников. Он их просто ненавидел. И в одно прекрасное время апостол Павел отправляется в путь. Он берет письма, где было четко указано брать и арестовывать всех, кто верит в Иисуса Христа. И он с Иисусом Христом, те, кто верят в Него, те, кто полагается на Иисуса Христа, Он за этими учениками отправляется в Дамаск. На пути Его ослепляет свет. Он теряет зрение, но Его уши наостряются на голос. И Он слышит голос, который обращается к Нему, который зовет их к Нему, который обращается, стучится к Нему. Апостол Павел отвечает: «Кто ты? Кто ко мне обращается?» Иисус называет свое имя. Это Иисус, которого ты гонишь. С этого момента жизнь апостола Павла кардинально меняется. Он начинает верить в Иисуса Христа, в того, кого он гнал и преследовал. Всех последователей он ненавидел. Он начинает их любить. Он начинает жить так, как бы Христос жил на его месте. И происходит его преобразование жизни. И вот когда проходит время после всех этих событий, когда он исследует Священное Писание и углубляется в это Священное Писание, он для себя открывает. Ему задают вопросы. Ну что ж, теперь Христос умер. Может быть, уже ничего и не нужно? Вот достаточно верить внутри себя. Как многие отвечают и говорят: я внутри себя, я в сердце своем верю, что Господь есть. Не трожьте меня, я верю. Я дома нахожусь, где бы ни нахожусь, я верю, и мне этого достаточно. Мне хорошо в этой жизни. Апостол Павел говорит: нет. Не просто нужно верить. Нужно еще и углубиться в истины и познать Бога, постоянно познавать Его. Не просто один раз познать, но постоянно исследовать и углубляться в Его Слово. И вот посланием евреям он пишет эти слова, которые я вам зачитал. «Посему для народа Божьего еще остается субботство». Размышляя на эту тему, он говорит, что народ еще не вошел в покой. Народ мечтал войти в покой, найти это счастье, умиротворение, радость. А он еще не вошел. И поэтому Павел пишет: вот для народа Божьего остается субботство. Напоминание о покое Божьем, что Бог приготовил для нас, отделил и ждет, чтобы быть с нами. Таков наш Бог. Таков Он, любящий и ждущий. И желает нам также этого дня. Смотря одну передачу в интернете, я услышал одно интервью. Брали у одного еврея, которого пригласили на свою студию для того, чтобы узнать, почему его семья такая крепкая. Почему жена, дети рядом с ним, и они являются примером семьи. Долго живут вместе, счастливо живут вместе.

И оказывается, он отвечает на этот вопрос, и меня поражает. Он говорит не то, что какие-то заслуги его, какая-то методика, вовремя цветы дарит, внимание жене уделяет, или еще что-то. Или вот он ее просто сильно любит. Он это не говорил. Он сказал лишь только одну фразу. «Потому что у нас есть суббота». Оказывается, для него счастливая семья – это суббота. Потому что они, когда заходит солнце в пятницу, они вместе садятся за один стол. Они прославляют Господа за этот счастливый день, который Он даровал им. За то, что они вместе, за то, что Бог благословил их, они вместе вечерят и общаются друг с другом. А потом наступает день, также субботний, и они его проводят вместе. Они с семьей идут в синагогу, идут на собрание, они вместе возвращаются, они вместе проводят время, они отключают какие-либо электронные средства, чтобы они не отвлекали их от общения друг с другом. И только в общении семья становится счастливой. Только общаясь, семья наполняется счастьем. Какой замечательный пример. Для меня это было таким откровением. И мы это применяем в своей семье. Мы вместе также встречаем, мы вместе проводим время, мы вместе больше разговариваем и уделяем внимание друг другу. Потому что это день счастья, который Господь определил для нас. Он наполнил нас. Дорогой друг, Господь сегодня обращается к тебе и ко мне через этот пример Дня счастья, что у Бога есть этот день счастья. И не просто это Его день, который Он там где-то отмечает, спрятавшись, укутавшись, закрывшись от нас. Нет. Этот день Он хочет провести с тобой и со мной. Он желает тебя видеть в том собрании, где прославляется имя Бога. Этот день Он выделил для того, чтобы научить нас, и чтобы мы могли побыть у Его ног, изучать Его Слово, познавать Его, укрепляться в Нем, потому что Он очень любит, Он очень ждет нас. Он говорит, я всю неделю рядом с тобою, я не оставляю тебя, но я с тобою в делах твоих. А вот есть день, в который я хочу, чтобы ты поразмышлял и поговорил со мною, чтобы ты убрал дела, которые разделяют нас на недели, и посвятил его общению. Попробуй испытать Бога. Испытай его. Откажись от всех возможных гаджетов, электронных средств и телевидения и тому подобное в субботу. Вот попробуй. Может быть, вначале будет тяжело, потому что ты привык быть возле всего этого и жить там, а не в семье. А Бог говорит, попробуй. И как тогда ты увидишь, что тебе освободилось это время, и ты общаешься с семьей, ты увидишь, как все поменяется в твоей семье. Какие взаимоотношения у вас будут с супругой или с детьми. А если ты еще не женат, то у тебя также есть возможность научиться этому. Воспитай себя сейчас, чтобы потом тебе это пригодилось, когда ты с кем-то либо познакомишься и будешь создавать свою семью. Итак, наша сегодняшняя встреча подошла к завершению. В следующий раз, также не пропустите, мы поговорим с вами о родине счастливых. Мы говорили о законе, говорили о дне, а еще поговорим о родине счастливых. Поэтому ожидайте. До скорой встречи.

И обратился я, и видел под солнцем, что не проворно достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их, ибо человек не знает своего времени. Как рыба

Когда Иисус Христос ходил по земле, Его окружали разные люди. И очень часто эти люди пытались Его зацепить, может быть, укорить в чем-то, найти в нем какие-то ошибки. И вот подобную историю мы читаем в Евангелии от Матфея в 22 главе. Здесь мы читаем о том, что к Иисусу подошли фарисеи, совещались, чтобы уловить Его, чтобы опять где-то что-то Ему навредить. И они задают Ему каверзный вопрос. В 17 стихе. «Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Иисус Христос, Он не растерялся. Увидев их лукавство, Он отвечает им очень интересно. «Что искушаете Меня, лицемеры? Покажите Мне монету, которой платится подать». Они принесли Ему динарий и говорит им, чье это изображение и надпись. Говорят Ему, кесаревы. Тогда говорит им, итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. Иисус Христос подчеркивает здесь нечто необычное на первый взгляд, но в то же самое время нам, современным людям, читать это очень легко и понятно, что значит отдавать кесарево кесарю, а Божье Богу. Да и вообще, зачем Иисусу потребовалась монета для того, чтобы что-то им показать и рассказать? Здесь, в библейском тексте, мы видим одну историю. Историю о том, что в эпоху Иисуса Христа изображение на монете означало больше, чем просто картинка. И каждый правитель, любой правитель того времени, свою власть, распространенную на определенной территории, подтверждал изображением на монете. Когда его власть распространялась по территории, в данной ситуации мы видим, речь идет о Палестине, римская власть сделала все для того, чтобы подавить этих людей, живущих в Иудее. И чтобы человек понимал это, живущий там, монета, которую он брал в руки, как раз-таки содержала вот эту картинку или изображение.

0: римского правителя. Мы читаем дальше. Иисус Христос приводит пример и говорит, чье изображение вы видите на этой монете? Они говорят, кесарево. И в этом был заложен еще определенный смысл. Смысл в том, что если человек пользовался этой монетой, он принимал власть этого человека. Он соглашался с властью этого правителя. Получается, что те, которые подошли к Иисусу и задают ему вопрос, согласны с этой властью, они поддерживают ее, распользуются этой монетой. И тогда Иисус Христос говорит, ну, раз так, тогда вы обязаны Богу отдавать Божье, а кесарю – кесарево. И Иисус Христос дает каждому из нас очень важный урок. Дорогие друзья, возможно, кому-то пришла мысль, что можно не быть честным в отношении чего-то в своей жизни. Но здесь мы четко видим, Иисус Христос учит людей возвращать налоги в государство. Ведь мы живем в этом государстве. Мы пользуемся благами, которые дает нам общество. Мы ходим по асфальтированным дорожкам. Мы пользуемся инфраструктурой. И это все результат наших налогов. Конечно же, сейчас история другая, и, возможно, изображения на монете нет личности, но есть герб. И так в каждой стране. Дорогие друзья, каждый христианин должен быть честным перед Богом, возвращать то, что нужно возвращать Господу по Писанию, и должен быть честным перед обществом, в котором он живет. И таким образом мы будем являться благословением для всех окружающих нас людей. Пусть Господь даст нам мудрости и научит нас любить и Бога, и любить людей, общество, в котором мы живем. Благословения вам и хорошего дня!
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Синодальный перевод всегда был и остается так называемым национальным переводом.
1: Библия – это жизнь, это не информация.
2: Христианин, не читающий Библию, это трагедия.
3: Многие воспринимают ее как некий богослужебный справочник.
4: Абсолютно живая книга для меня на сегодняшний день.
5: В этой программе «Синодальный перевод и церковная практика». Новые переводы Библии. Представление о Библии. Значение чтения Библии.
3: Есть Библия и есть представление о Библии. И сама Библия не соответствует представлению о Библии. Вот. Популярное представление о Библии, что это такая церковная книга, малопонятная, таинственная, возвышенная. Обращаться к Библии нужно под руководством церкви. И Библия должна звучать на том языке, на котором проводится богослужение. Вот эта установка, она всегда господствовала у переводчиков Библии.
0: А когда мы говорим о русском переводе, то, конечно, мы сразу вспоминаем синодальный перевод. Почему? Кстати, синодальным он называется исключительно, это как ирония судьбы, насмешка такая, потому что синод как раз противился изданию этого перевода. А когда он все-таки вышел, они в последний, что называется, год дали свою санкцию, его благословили. Вот, поэтому стал называться синодальным изданием, хотя на самом деле никакого отношения к синоду не имеет. Это труд энтузиастов, скорее, под предводительством Филарета Дроздова. В 1917 году перед церковью встала проблема о том, что синодальный перевод не удовлетворяет нуждам и чаяниям церкви, его нужно заменить. Синодальный перевод.

0: Его требуют пересмотра или даже лучше полнейшей замены, пишет Иван Евсеевич Евсеев. Но в 17 году перед церковью стали другие проблемы. И вопрос стоял уже не о переводе Библии, а о выживании церкви. До 90-х годов вопрос о новом переводе просто не стоял. Вот в начале 90-х годов этот вопрос снова был поднят. Были отправлены ученые, которые учились иностранным языкам, учились языкам библейского перевода и практике библейского перевода. Вот. И в институт перевода Библии был создан в 93-м году. То есть началась новая эпоха. Мы говорим, что это эра новых переводов, то есть которые пока только встают на ноги, которые пока только заявляют о себе.
1: Мы, конечно, надеемся, что те переводы, которые мы читаем, это, допустим, русский синодальный перевод или вот перевод, который был подготовлен в Институте перевода Библии в Заокском, я тоже в нем участвовал в ветхозаветной части, что это хорошие, верные переводы, что переводчики старались. Про Заокский перевод я точно могу сказать, потому что я в этом участвовал. Старались передать смысл оригинала без искажений, в полноте, в точности. Но смотрите, ведь нас отделяют от этих событий, от этих текстов, около 2000 лет в Новом Завете, больше 2000 лет в Ветхом Завете. Жизнь меняется, меняются значения слов, меняется значение русских слов. Что такое, например, прелесть? Чистейшие прелести, чистейший образец у Пушкина – это что-то хорошее, правда? Но в языке старорусском и у того же Пушкина есть следы, слово «прелесть» означало что-то плохое, когда человека прельщают, когда его заставляют сбиться с пути. Например, в «Капитанской дочке» рассказывалось о том, как мятежники, пугачевцы подкидывали прелестные письма. Это что, значит, очень изящные и красивые письма? Нет, письма, в которых они призывали солдат не повиноваться, бунтовать против их офицеров. Так что меняется слово «искушение», например, в современной рекламе. Что такое искушение? Что-то хорошее, вкусное какое-то, приятное, желанное. Но в языке Библии искушение – это однозначно испытание. Что-то такое, что человеку предлагается, но ему надо от этого и отказаться. Так что мы не можем быть уверены в основном в своем понимании, не столько в русском тексте перевода или в любом другом, но зачастую в своем понимании. И поэтому переводов много. Поэтому сейчас уже на русском языке существует не только одна синодальная Библия, не только Библия, подготовленная в Заокском. Есть Библия Российского библейского общества, которая вот сейчас тоже в эти дни буквально вышла в виде учебного издания. Есть и другие переводы. Я сам, например, делаю переводы посланий, новозаветных посланий, потому что ни один из существующих переводов, ну, меня не устраивает. Вот что-то, мне кажется, здесь слишком сложно, как в синодальном, очень трудно понять смысл. Здесь слишком, наоборот, просто, местами вульгарно, как в переводе Российского библейского общества.
2: Сейчас из того, что происходит, я бы, наверное, выделил вот перевод посланий Андрея Сергеевича Десницкого. Мне кажется, что он очень важный принцип выбрал для своей работы. Он, собственно, делает три перевода каждого текста. Начал с посланий, наиболее сложные новозаветные тексты для восприятия, особенно Павел. Ну, Евангелие у нас как-то там худо-бедно есть переводы, и оно проще по языку там, и более нам известно уже. А вот с посланиями положение более тяжелое. Он исходит из того, что один перевод не может решить всех задач. Поэтому он делает три столбца в каждом переводе. Один – это такой литературный, смысловой. Второй – похожий на него, но сделанный не с критического текста, ну, то, что касается Нового Завета. А третий перевод, он еще более такой консервативный, именно для литургического использования. Вот он более близко к синодальному, может быть, оказаться там. То есть он может использоваться именно за богослужением, там вся терминология. К сожалению, это усилия отдельных людей на данный момент. То есть нет какого-то большого проекта. Вот эти два проекта, Библейское общество и Кулаков, они осуществились, слава Богу. Усилия многих людей, объединенных вот этой идеей.
1: Его божественная сила даровала нам все потребное для жизни и благочестия, открыла нам славу и добродетель того, кто нас призвал и наделил нас величайшими и драгоценными обещаниями. Так что теперь мы можем быть причастны божественной природе и избежать гибели, которые влекут этот мир его стремления. Так что теперь уж вы сами проявите усердие. К вере вашей добавьте добродетель, к добродетели познания, к познанию воздержания, к воздержанию стойкость, к стойкости благочестия, к благочестию дружелюбия, а к дружелюбию – любовь. Если все это среди вас живет и возрастает, оно не даст вам остаться бездеятельными и беспомощными.

0: плодными на пути познания Господа нашего Иисуса Христа.
1: Многие священнослужители, в том числе и протестанты, они относятся очень настороженно к новым переводам Священного Писания. Именно потому, что они привыкли к тому, что есть, что это все сложилось, что это все звучит привычно, что не возникает никаких вопросов, ничто не противоречит общепринятым каким-то вот доктринам, представлениям, все гладко, все чинно. А Библия не такая. То есть сама Библия, она отличается от представлений, от Библии. Библия – это тяжелое чтение. Это книга, которая не гладит, а которая ставит тебе перед вызовом.
2: Для меня Библия однозначно – это источник вдохновения. Что я как человек творческий, для меня очень важен какой-то стимул. И важно знать, что я на правильном пути, и знать, куда мне идти дальше, двигаться, и что-то новое, и поддержка. Я нуждаюсь в поддержке, я думаю, как и каждый. И в Библии я нахожу все это вместе взятое. Как-то так получается, что когда открываю Библию, то я читаю ее по графику, по плану. И что самое интересное, то когда ты открываешь эту книгу и просто читаешь ту главу, которая тебе положена сегодня, Бог тебе обязательно ответит на тот вопрос, который у тебя есть, именно через эту главу. Ты там это увидишь. Если я разочарован или подавлен, то там я нахожу для себя утешение. Если мне нужна какая-то, скажем, доза вдохновения, надежды, видения на будущее, то там я вижу это видение в этом тексте. Абсолютно живая книга для меня на сегодняшний день.
3: Мы сейчас, и это большое невезение для Библии, что мы сейчас живем в эпоху картинки. Мы сейчас живем в эпоху сплющенного, плоского мировосприятия и сознания, которое стало таким из-за воздействия, в том числе тех самых технологий, которыми мы сейчас пользуемся для того, чтобы записать нашу беседу. То есть, как правильно сказал Маклюин, что средство сообщения и есть сообщение. И вот когда люди, образно говоря, подсели на картинку, телевизионную картинку, цифровую картинку, когда она стала интерактивной, интернет, соцсети и так далее, все это приобрело очень такой архаично-научный характер. Ну, архаично в том плане, что как вот в древности люди игрались, так вот сейчас играются, только благодаря вот этим точным, высоким коммуникационным, информационным технологиям. Библию постигло большое невезение, потому что она требует сосредоточенности и глубины. Она требует усидчивости и очень интенсивной интеллектуальной работы. А как раз на это самый большой дефицит сегодня. Библия, с одной стороны, и, скажем, такое среднестатистическое сознание, это совершенно неравноценные и не очень подходящие друг другу категории и вещи. Поэтому мне очень жаль Библии, честно говоря. Очень я сочувствую ее судьбе в нашу эпоху. Поэтому ее превращают в мультики, ее превращают в комиксы, ее превращают в какие-то там золотые изречения, ее превращают в какие-то бегущие строчки, какие-то вырванные фразы, какие-то, может быть, поверхностные, художественные такие интерпретации, и выдают их, чтобы хотя бы так удержать внимание, придают сомнительный фон библейским рассказам. В частности, это делается с помощью сексуализации методов удержания внимания для того, чтобы... Ну, потому что иначе нельзя, иначе неинтересно, потому что уже такое сознание, людям это нужно. И происходит совмещение несовместимого. И никакого чувства конфликта между вот этими вещами. Вот все это и объясняет тот тезис, который я произнес чуть ранее, сказав, что Библии не повезло.
4: Христианин, не читающий Библию, это трагедия. На самом деле, потому что все ошибки, которые происходят в христианской жизни и вообще в жизни, наверное, от незнания Библии, потому что живая традиция любой церкви, она связана с Библией. Не зная Библии, мы не понимаем всего остального. Мы не понимаем молитв, мы не понимаем, почему мы просим этого, а не того, почему мы обращаемся к Богу теми или иными именами, но не другими, почему, не знаю, мы не называем Бога буддийским именем каким-нибудь там или еще раз, почему для нас Бог личен, откуда берется все наше богословие, Троица, откуда все вот эти вещи, которые на слуху у людей, ходящих в церковь, но при этом не знание вот центра, ядра, вряд ли поможет нам в духовной жизни. Мы просто где-то, наверное, останавливаемся в своем развитии духовном.
5: И сказал Мардохей в ответ Есфире: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». И сказала Есфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это и против закона. Если погибнуть, погибну». И пошел Мардохей, и сделал, как приказала ему Есфирь. И молился он Господу, воспоминая все дела Господни. И все израильтяне взывали всеми силами своими, потому что смерть их была пред глазами их. И царица Есфирь прибегла к Господу, объятая смертную горестью. И, сняв одежды славы своей, облеклась в одежды скорби и сетования. И вместо многоценных мастей пеплом и прахом посыпала голову свою. И весьма изнурила тело свое, и всякое место, украшаемое в веселье ее, покрыло распущенными волосами своими, и молилась Господу Богу Израилеву: «Боже, имеющий силу над всеми, услышь голос безнадежных и спаси нас от руки злоумышляющих, и избавь меня от страха моего».
1: К большому сожалению, синодальный перевод в основном используется как некий богословский справочник, как источник богослужебных цитат. То есть он не воспринимается как некий связанный текст. Из него извлекаются какие-то цитаты, афоризмы, для того, чтобы подкрепить богословские тезисы, использовать их в проповеди. Библия, к сожалению, все меньше и меньше воспринимается и читается как связанный текст, как история взаимоотношения Бога и человека.
6: Я не только читаю эту книгу, да, я эту книгу для себя еще и перевожу. То есть я какие-то вещи хочу рассказать таким языком, который был бы понятен, например, моим детям. Вот, и я хотел бы с ними поделиться той верой, которая у меня есть. И, естественно, наше желание, чтобы, если мы ощущаем присутствие Божие в нашей жизни, чтобы наши дети ощущали это присутствие, чтобы они находились под его защитой, под его благословениями. То направление, которое в нашей жизни возникает, оно возникает благодаря чтению Священного Писания.
7: Рожденные на Востоке и одетая в восточной формы и образы, Библия проходит по всему миру обычными шагами и входит страну за страной, чтобы всюду найти своих. Она научилась говорить к сердцу человека на сотнях языков. Дети слушают ее рассказы с удивлением и удовольствием, а мудрецы размышляют о них как о притчах жизни. Лукавые и гордые страшатся ее предупреждений, а к израненным сердцем и кающимся Она говорит языком Марии.

Она вплетается в наши драгоценнейшие мечты для того, чтобы любовь, дружба, сочувствие, преданность, воспоминания и надежда были украшением на одеянии ее драгоценной речи. Никто не должен считать себя бедным и одиноким, кто обогатил себя этим богатством. Когда небосвод начинает темнеть, и испуганный странник подходит к долине смертной тени, он не страшится войти в нее. Он берет в свои руки жезл и посох священного писания и говорит другу и спутнику: «До свидания, мы встретимся опять». Поддержанный этой надеждой, он идет пустынной тропинкой, пробиваясь из тьмы к свету.

уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое, уповай на Господа».

0: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко.
1: На фреске Михаила Нестерова «Путь ко Христу», которая находится в Марфо-Мариинской обители в Москве, действительно изображены труждающиеся. В ней нет ни одного лица, взятого из иной жизненной среды. Вся эта картина как будто обременена тяжкой ношей жизни. Но людей на картине обременяют не одни телесные недуги и нужды. Почти в каждом лице трепещет внутренняя боль невысказанного чувства. Проступает тревога снедающей мысли. Тлеет огонь неосуществленной мечты. Все они ищут у Христа ни одного утоления боли. Они пришли к Нему за ответом. Где же правда на земле? В чем же истина бытия? Где лежат пути к ней? Родился Нестеров в богатой семье в Уфе, которая пользовалась уважением в купеческой среде. Быт семейства отличался патриархальностью, твердым следованием устоям и религиозностью. «Душа моя, характер», – писал Нестеров, много лет спустя, слагались как-то сами по себе, без особых влияний. «Я нащупывал сам то, что было нужно». Михаил Нестеров учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Затем вольнослушателем посещал Академию художеств в Петербурге. Начал он с жанровых картин, а затем нашел свою тему, занимавшую его на протяжении всей жизни. Это тема – жизнь людей, удаленных от мирской суеты, людей смиренных и кротких, жаждущих уединения и пламенной в тишине молитвы. В своих картинах Нестеров утверждает реальность чуда, возможность и естественность этого чуда в духовной жизни человека.

человека, делающего его жизнь значительной и необычной. Чтобы лучше подготовиться к выполнению фресок в Марфо-Мариинской обители, Нестеров отправился в Италию. Он учился больше у солнца и моря, чем у итальянских мастеров. Голубое, синее, лиловое, опаловое, в легкой и хрупкой оправе золота. Вот красочная гамма для всей Марфо-Мариинской росписи. И прежде всего для двух боковых настенных композиций – «Христос у Марфы и Марии» и «Воскресение». Посмотрите на дворик, на котором у цветущего миндального дерева Христос, сидя на камне, беседует с Марфой и Марией. На лужайку с пестрыми цветами, на которой сидит внимающая ему Мария. На седую стену какого-то древнего здания, на темноватом фоне которой так радостно выделяется белое одеяние Христа, бледно-синяя одежда Марии и розовато-белый цветень миндального дерева. Все это непосредственно перешло на стену московского храма с итальянских этюдов. Основной же работой Нестерова в обители стала фреска «Путь ко Христу» у входа в церковь из трапезной. Многовековая традиция не допускала на иконы и фрески никого, кроме святых и лиц, с кем связаны их жития и деяния. И в XIX веке эта традиция соблюдалась особенно строго. Казалось оскорбительным для церковного благочиния и благолепия перенести на стены храма лица тех обыкновенных людей, которые идут в этот храм со своими нуждами и скорбями. Нестеров сделал это. Но на его пути ко Христу изображены не святые, даже не монахи и монахины, идущие ко Христу, а обыкновенные русские люди. Эту Русь, идущую ко Христу, художник уже изобразил к тому времени на большой своей картине «Святая Русь», которая была центром Нестеровской выставки 1907 года. Теперь ту же, но еще более приближенную к жизни и действительности тему Нестеров перенес на стену храма. В картине «Путь ко Христу» мне хотелось досказать то, что не сумел я передать в своей Святой Руси. Та же толпа верующих, более простолюдинов, мужчин и женщин, детей, идет, ищет пути к спасению. Фоном для толпы, ищущей Божьей правды, должен быть характерный русский пейзаж. Весенний, когда в таком множестве народ по дорогам и весям шел, тянулся к монастырям, где искал себе помощи, разгадки своим сомнениям, и где сотни лет находил их. Или казалось ему, что он нашел их, писал Нестеров. Монашествующий на картине «Путь ко Христу» на самом дальнем плане. На первом месте дети города. Мальчик лет 12 в парусиновой форме. Девочка, школьница, девушка-горожанка, сестры милосердия. Эти русские лица все писаны с натуры. И такой же натурой остались они на картине. Впервые появился на пути ко Христу солдат, который отсутствовал на первой картине. Художник исполнил просьбу одного рядового, который напомнил ему в письме о том, что нельзя изъять воина из Святой Руси. Солдата с обвязанной головой, опирающегося на костыль, ведет сестра милосердия. Объясняя свою картину, поражавшую новизной сюжета и необычностью ее места на стене храма, Нестеров указывал, что в основу ее положены евангельские слова. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Давая верные действительности облики труждающихся и обремененных тяжестью русской жизни начала XX века, Нестеров не ведет ни к надрыву, ни к безысходности.

0: Над всей картиной, над каждым в ней царит весны таинственная сила. Русской, нежной, целительно-светлой весны. Под этим вешним небом, в этом весеннем просторе нет и не может быть иной думы, как о возрождении. Человек, как бы ни был он нищ и темен, не может не пробудиться к свету и бытию, вместе с этой проснувшейся природой, такой ему родной. Так Нестеров пытался решить основную для него в те годы проблему. Куда и кому должен идти русский народ для обретения счастья, покоя, мира в себе и вокруг себя? Точнее всего, в письме к своему биографу Дырылину сам Нестеров определяет содержание этих картин как темы о нашей вере, душе народной, грехах и покаянии. Святая Русь, путь ко Христу, душа народа несли в себе некий учительский заряд. Задумывались Нестером как своеобразная программа жизни народной. Но народ решил все для себя сам и выбрал иную программу, написанную другими учителями. Наступило страшное время, время революций. 20 век, еще бездомней, еще страшнее жизни мгла, еще чернее и огромней тень Люциферова крыла, писал Александр Блок об этом времени. После революции Нестеров оставить Россию не смог. Художника приютил провинциальный Армавир, где его никто не нашел в то время. Здесь он жил до 1920 года, а потом смог вернуться в Москву. В первое послереволюционное пятилетие Нестеров не создает значительных произведений. Он повторяет, варьируя их, свои старые мотивы. «За картошку», как он пишет друзьям. Нестеров прожил две жизни в искусстве. Второй, весьма отличный от первой, особенно в тематическом отношении и эмоциональном строе живописи, оказалась его жизнь советского периода. Для России ему разрешили писать только портреты знаменитых людей, без чуждых пейзажей, разумеется. В письмах Нестерова, относящихся к переломным годам его жизни, ясно себя дает знать великая растерянность художника перед шквалом событий, унесшим привычный уклад и благополучие, привычное представление о народе и его пути. Фёдор Михайлович Достоевский в «Братьях Карамазовых» в главе «Русский инок» устами старца Зосимы говорил о страшном и жестоком времени, когда умножается пламень растления и разлагающе влияет на людей. Он призывал к спасению Руси, видя это спасение в проповеди любви, доброты, смирения и покорности как нравственного идеала. Достоевский писал: «От сих кротких и жаждущих уединенной молитвы выйдет, может быть, еще раз спасение земли русской».
1: За все, за всякие страдания, за всякий попранный закон, за темные отцов деяния, за темный грех своих времен, за беды все родного края, пред Богом благости и сил, молитесь, плача и рыдая, чтоб Он простил, чтоб Он простил.

0: Мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась.
1: Беззаконие – совокупность действий, связанных с нарушением заповедей и повелений Божьих. Беззаконие рождается на уровне мыслей и чувств и проявляется в словах и делах. Оно может выражаться в противлении воле Бога, в нарушении Его ясных предписаний, возвращении правосудия и причинении вреда ближнему. В 3 главе 1 послания Иоанна беззаконием назван грех. Во 2 главе 2 послания к Фессалоникийцам апостол Павел использует выражение «тайна беззакония», описывая действия злых сил перед вторым пришествием Христа. Иисус Христос умер за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония.
0: Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше.

0: Здравствуйте, наши дорогие друзья! С вами программа «В гостях» у телекомпании «Три ангела». На нашу программу приглашаем людей, которые приезжают к нам в студию для того, чтобы сниматься в богословских программах, молодежных каких-нибудь проектах, которые говорят о здоровье, ведут свои программы, циклы. А также мы приглашаем обычных людей, которые совершают какое-либо служение в церкви, ведут какие-либо проекты и делают жизнь людей на этой земле счастливее, радостнее и лучше. Сегодня у нас в гостях замечательный человек, я так считаю, зовут его Дмитрий Агмалов. Дим, хорошо, что ты к нам приехал, спасибо тебе огромное.
1: Спасибо вам за приглашение.
0: За то, что ты согласился к нам прийти. И я бы хотел начать нашу беседу с Димой вот таким вопросом. Расскажи о том проекте, потому что я знаю о нем, но я бы хотел, чтобы наши телезрители услышали то, чем ты занимаешься сегодня, может быть, не сам, со своими друзьями в церкви.
1: Спасибо, Сереж. Когда мы начинаем говорить о церкви, всегда мы придерживаемся каких-то догм, принятых в нашем понимании, в нашем разуме. Создав христианский молодежный клуб, мы постарались уйти от этих догм, потому что, как правило, в современном обществе больше мы говорим о религии, о Боге. Цель нашего клуба была в том, чтобы не столько говорить о Боге людям, а в том, чтобы постараться показать вообще религию, показать Бога в отношениях между людьми, в отношениях в церкви. И мы создали такой молодежный клуб, идея которого заключалась в том, чтобы на него приходили люди со своими друзьями, могли там в свободной атмосфере обсудить темы, которые их интересуют, моральные темы, духовные темы, какие-то личные темы. Мы собираемся раз в месяц в таком интерьере уютного кафе и вместе с ведущими обсуждаем то, что людям интересно. Здесь возникает очень много для людей возможностей как-то выразить себя, проявить, поговорить, задать те вопросы, которые им интересны. И очень часто так получается, что люди, когда приходят в церковь, они чувствуют себя, ну, может быть, какими-то чужими, чувствуют себя несколько настороженно. А когда человек приходит на наши встречи, он туда приходит с друзьями. Поэтому мы и назвали этот клуб «Клуб друзей». Да, это место, куда приходят с друзьями. Почему даже и лозунгом своим мы избрали девиз «Дорога возникает под шагами идущего». Может быть, раньше так никто не делал, такой дороги не было, но мы решили ее проложить. Вот. И, соответственно, человек, когда приходит с друзьями, ему там комфортно, он может за столько посидеть, у него там нет чужих людей, он вместе со своими. И это вселяет такой достаточно у людей интерес. У нас с каждой встречи, а встречи, я повторю,

0: У нас проходит раз в месяц. С каждой встречи приходит все больше и больше людей. И если принято в церквях или где-то еще вообще обсуждать какой-то вот, ну, набор тем, мы стараемся уйти от этого набора тем, обсудить те темы, которые, может быть, актуальны для молодежи, для взрослой молодежи на данный момент.
1: Можно вопрос? Да? Ты вот говоришь, ты вот рассказал уже очень много, так интересно, почти все разложил по полочкам. То есть клуб, я как понял, называется клуб друзей off-road, да? Да? Вне дороги, если перевести с английского. То есть расскажи, для каких людей это предназначено? То есть контингент, возраст, это молодежь или это взрослые люди? Или это люди вообще пожилые, или люди среднего возраста?
0: Хорошо.
1: Или нет ограничений?
0: Ограничения у нас есть. Ограничения, они заключаются, знаешь, в чем? Есть различные возрасты, которые, как правило, классифицируются. Вот есть дети, вот есть молодежь, есть пенсионер, пожилые люди. А есть такой класс людей, который, как правило, вот обычно в классификацию он не входит. Это там от 20 до 40 лет. То есть это вот как бы мы называем люди.
1: Это люди, которые не определились, молодежь они,
0: да,
1: уже
0: это вот,
1: еще.
0: Это вот люди. То есть есть молодежь, есть пожилые, а есть люди. И мы стараемся делать именно эти программы, что, наверное, и достаточно сложно именно для такого контингента, то есть от 20 до 40 лет. Люди, что называется, в самом расцвете сил, люди, у которых самые большие потребности. И, соответственно, для них делать программы наиболее трудно, наиболее сложно. Тем более мы стараемся эти программы делать для людей, которых сейчас принято называть креативным классом. То есть люди, которые уже чего-то добились в жизни.
1: Вы что-то используете творческое такое, креативное в своих программах? Ну, какие части? Там музыка, например, есть? Там музыкальные группы и так далее?
0: Да. Конечно, у нас... Все программы стараются быть построены на принципе неординарности. У нас всегда есть различные творческие моменты. Мы приглашаем творческие коллективы Нижнего Новгорода, чтобы они могли у нас выступить, чтобы показать какие-то свои...
1: Вот интересно, ты сказал, творческие коллективы Нижнего Новгорода. Это люди верующие, которые тоже в церковь ходят? Или это могут быть неверующие?
0: Нет. Это люди, которые... придерживаются различных религиозных воззрений. Вот. Но им тоже интересно поучаствовать в нашем клубе, показать как-то вот через свое творчество, как они видят ту или иную проблему. То есть это могут быть какие-то маленькие театральные пьески, различные там буфонады, клоунады. Мы приглашали людей, которые, как это сейчас правильно называется, рисуют песком, вот такие вот картины, современное такое творчество. А весь этот, знаешь, такой постмодерн мы стараемся тоже использовать, чтобы ту тему, которую мы обсуждали, люди представили в творчестве, как они это видят.
1: А вот нормально ли эти люди соглашаются легко на участие в таких подобных программах? То есть они соглашаются прийти, они знают, что там люди верующие, да? Ну, большинство, по крайней мере, организаторы. А есть какая-то у вас цель? То есть они соглашаются тоже с этой целью, и для этого они хотят проводить вот то, что использовать свой талант?
0: Вот.
1: С легкостью или нет? Интересно. Возникают какие-то вопросы?
0: Это самое интересное, и даже у нас одна программа была этому посвящена. Мы живем в мире мифов, в том числе и о христианах, которые придерживаются, может быть, не самых распространенных взглядов, религиозных течений и так далее. И когда мы вот затрагиваем эти вопросы, то у людей вот есть различные мифы, о которых они смотрят. Если в средние века было принято считать, что люди в других странах там с рогами ходят, с копытами, то сейчас очень много мифов у людей, что вот там это сектанты, это люди какие-то непонятные. А когда человек приходит, и он видит вот наш клуб, и мы говорим, вот здесь собрались верующие люди. И он даже не может понять, а у нас людей из нашей церкви, ну, то есть собирается где-то, грубо говоря, половина, и людей, которые вот приглашают своих друзей, люди, которые приходят первый раз на эти встречи клуба, тоже где-то, грубо говоря, половина. И там практически невозможно, ну, отличить вот по внешности, кто-кто?
1: Все нормальные люди.
0: Да, все нормальные люди.
1: Никто в рясах не ходит.
0: Все пришли красиво одетые, улыбающиеся. Вот, соответственно, те люди, которые у нас выступают, они тоже это видят, им тоже интересно в этом поучаствовать.
1: Вот я слышал много таких вот клубов, таких как парковка, кафе, церковь, кафе, да? В Москве такое проходит, подобное. Так скажем, в Питере есть точка, по-моему, называется. Еще где-то есть, я слышал название, точно не помню, клуб «Белая ворона» в Краснодаре, я сам там был. Что-то подобное. Вот ты бы мог тоже сравнить с этими мероприятиями, которые там проводятся, что ваше подобное и с такой же целью?
0: Да, конечно, Нижний Новгород тоже не должен отставать. Это один из самых крупнейших городов в России. Вот, соответственно, все это современные веяния, современный ответ на вызовы, которые бросает мир в 21 веке. Вот, соответственно, если у нас принято считать, что религия, христианство, оно всегда где-то плетется в конце, в хвосте за тем, что происходит.
1: Это же не популярно
0: в мире.
1: Сегодня.
0: Да.
1: Вот. Христианство и вообще церковь.
0: Да, мы же стараемся показать людям, что христианство, что христианские отношения, в первую очередь мы проповедуем на наших встречах, при том я говорю проповедуем в хорошем смысле этого слова, мы пропагандируем больше не христианские догмы, а христианские отношения, чтобы показать, а как вот это вот, ну, все выглядит не на словах, а как все это выглядит на отношениях. У нас очень много приходит гостей, которые рассказывают о том, как они лично переживали те или иные вопросы, которые мы затрагиваем. Вот, например, одна из встреч почти год назад у нас была 9 мая, на которую мы пригласили христиан-ветеранов войны. Один человек, гость у нас был, прошедший от Сталинграда до Берлина, а другая женщина у нас была трагической судьбой. Это девочка-блокадница из Ленинграда, пережившая очень глубокую трагедию, и она рассказывала это просто со слезами на глазах. У нас было там 100 человек молодежи, которые тоже сидели и не могли просто сдержаться, когда она рассказывала, как в 4 года она потеряла всех родителей, братьев, сестер в блокадном Ленинграде, и одна единственная выжила. И вот это вот, понимаешь, вот эти вот живые истории, о которых мы рассказываем на клубе, вот эта связь поколений, вот это разнообразие мнений, разнообразие чувств, оно делает наш клуб таким, ну, очень насыщенным. И плюс ко всему то, что вот ты спросил перед этим, да, различные какие-то творческие постановки, музыка. У нас всегда обязательно живая музыка. Мы противники фонограмм. Вот. Оно дает людям восприятие вот этой вот широты мира. Я еще хотел бы такой момент подчеркнуть. Очень много, у нас эти встречи построены на принципе ток-шоу. Очень много ток-шоу, в которых просто вот, знаешь, льется вода. Поговорили, поговорили, поговорили, обсудили какое-то современное что-то происходящее.
1: И разошлись, да.
0: И разошлись. Мы же всегда стараемся из наших встреч сделать какой-то интересный, хороший вывод.
1: Дим, расскажи, пожалуйста, сколько вы уже существуете, сколько ваш клуб провел встреч?
0: Знаешь, в марте нам исполнился юбилей. Нам 1 год.
1: Поздравляю вас.
0: Спасибо.
1: И за этот год сколько уже встреч прошло?
0: У нас встречи проходят раз в месяц, и летом перерыв. Соответственно, у нас прошло уже около 9 встреч.
1: 9 встреч. Хорошо. Вот я бы сейчас вот о чем хотел с тобой поговорить. Мне кажется, это будет очень интересно всем, кто нас смотрит, и это очень интересно мне. Что предшествовало этому клубу? Как ты начал это движение? Как ты смотивировала? Почему у тебя появилось такое желание проводить такие встречи? Расскажи нам немного об этом.
0: Сереж, когда люди приходят на наш клуб, там видно только вот сплошной позитив. Очень много хорошего, очень много интересного, все улыбаются друг другу.
1: Согласен, я не раз был на вашем клубе.
0: Так было не всегда, во всяком случае, в моей жизни. Потому что наш клуб год до этого... Я 3 года думал об этом. 3 года я переживал об этом. И, может быть, этому послужили свои какие-то личные переживания. У меня в жизни было очень много проблем. И с самого детства я был таким творческим человеком. Хотелось что-то делать в жизни, как-то себя реализовывать. Но в жизни всегда есть какие-то проблемы, которые тебя гнетут, которые тебя останавливают. Всегда есть какой-то вот тормоз, который тебе мешает в жизни жить. И у меня, естественно, то же самое было, и проблемы в личной жизни, и на моей работе тоже были проблемы.

0: Когда в 2008 году я остался без работы, когда был кризис. Вот. Но все равно вот я об этом думал, думал, думал, много думал о том, что ты можешь себя как-то, ну, в работе реализовать, ты можешь себя жалеть в личной жизни, но это все не то, для чего ты предназначен в этом мире.
1: То есть ты думал о своем предназначении? Перед тем, как ты к этому проекту пришел, ты думал о том, что ты должен совершать? Ты хотел что-то для Бога совершать? Я здесь немного не понял. Думал о чем именно?
0: Понимаешь, если ты думающий, настоящий человек, то ты себе часто задаешься вопросами, вот какое твое предназначение в жизни, есть ли в жизни нечто большее, нежели там с утра пойти на работу, вечером вернуться, купить себе что-то для жизни, для удовольствия. Естественно, когда ты думаешь о Боге и реально об этом задумываешься, ты задумываешься о своих отношениях с Ним. Если Он что-то для тебя сделал, то у тебя возникает вопрос, что ты можешь сделать в жизни. Здесь даже больше, может быть, не ответ заключается в том, что там ты можешь сделать для Бога, а что ты не можешь сделать для Бога. А вопрос заключается в том, что вот есть Бог, и ты создан не просто так в этом мире. И ты живешь не просто так в этом мире, есть какой-то замысел, есть какая-то идея, и ты часть этой идеи. И ты понимаешь, что твоя задача найти свою часть, найти себя в этой какой-то общей идее. Если бы мир просто был создан, просто был хаосом, то это уже один вопрос. А когда ты понимаешь, что мир создан Богом с какой-то идеей, с какой-то задумкой, с какой-то целью, то ты начинаешь себя искать в этом мире, ты понимаешь, что у тебя есть некая ответственность. И вот ключевое слово в моих действиях, когда мы задумали этот продукт, эту идею, этот клуб с моими друзьями, он как раз заключался в том, что мы несли ответственность. Ведь он задумался именно как желание помочь нашим друзьям, вот, которые у нас есть, но у них была, там, может быть, скучная жизнь.
1: Расскажи, Дим, какие обстоятельства твоей жизни предшествовали этому?
0: Я расскажу одну, может быть, трагическую историю. С самого детства я вырос в церкви. У меня было общение в церкви, у меня был контингент моих друзей, они все в основном были люди верующие. И потом наступил такой момент, когда я уехал из Нижнего Новгорода, я несколько лет работал на Кавказе, потом я вернулся, и я вижу, что вот эти вот люди уже, ну, не составляют круг моего общения. Кто-то занялся своими делами, кто-то там редко приходит в церковь, соответственно, я редко его вижу. Да и сам я, ну, не часто туда приходил. Вот. Еще у меня в жизни случилась трагедия. Мой самый лучший друг, спустя некоторое время после того, как я вернулся, он очень сильно заболел, у него была онкология, и вот, можно сказать, он у меня на руках умер. Вот. Это, наверное, был самый большой и трагический момент в моей жизни, вот в этот период.
1: Это когда ты после Кавказа вернулся.
0: Да, когда я понимал, что я уже не такой молодой, что умирают не там наши отцы там и деды, да, а умирают мои сверстники, мой лучший друг. И я понимал и себя винил и корил в том, что я для него ничего не сделал.
1: Что... А этот человек ходил в церковь, твой друг? Он,
0: да,
1: был верующим?
0: Да, он ходил, но в последнее время он, ну, так редко я его видел, он тоже редко был в церкви. И я понимал, что вот, может быть, он не прожил вот эту вот духовную, насыщенную жизнь, а я все откладывал, чтобы, ну, ему как-то помочь на завтра. Сегодня мне некогда, сегодня я занят. Это я сделаю завтра, через неделю, через год. И, соответственно, когда его не стало, для меня это была такая вот большая трагедия, что я сидел и думал, и понимал, что время, оно скоротечно. И что нужно сегодня что-то сделать, чтобы такие, как он, такие, как я, прожили настоящую христианскую полноценную жизнь. Вот. И, может быть, я немножко даже вернусь к клубу. Сейчас мы ведь в клубе не только встречи проводим, но и различные благотворительные мероприятия, концерты, где мы собираем какие-то пожертвования, помощь, куда приходят.

0: быть гораздо больше, больше людей для помощи тем же детям с онкозаболеваниями, с онкологическими. Вот. И мы даем каждому человеку возможность почувствовать ответственность вот за этот мир. И я еще раз повторю, что вот когда я вернулся с Кавказа несколько лет назад, вот эти вот 3 года у меня были, ну, большие переживания в том плане, что я хотел это делать, но у меня вот просто не было сил, потому что я тоже живой человек, тоже в жизни свои личные проблемы, там, в семье, в работе. Ну вот Бог, может быть, как-то сложно, но дал это пережить.
1: Основной толчок, который тебя направил на вот эти мысли, да, что помогать людям, да. Это была смерть твоего друга.
0: Да, да, да. Даже не мысли, а это был толчок к осуществлению этих мыслей. Одно дело, когда ты постоянно думаешь и думаешь, вот мир должен быть устроен так. А другое дело, когда ты начинаешь в этом плане действовать. Вот, мне кажется, что в современном мире мы все знаем, как должно быть, но ничего для этого не делаем. Вот нужно вот перейти от мыслей к делам.
1: Дим, я бы хотел сейчас немного вернуться еще раньше в твоей жизни, узнать, как ты сам пришел к Богу, как ты, вот я насколько понимаю, насколько знаю, ты не прям с самого детства в церкви, что ты в каком-то осознанном возрасте решил, что ты веришь в Бога и что ты хочешь заниматься служением каким-то активным, действовать что-то, да? Расскажи нам немного, как это произошло, интересно.
0: Ну, это были 90-е годы, лихие, бурные 90-е. В начале 90-х мне тогда было 15-16 лет, самый такой, знаешь, максималистический возраст, когда ты мыслишь понятиями каких-то абсолютных идеалов. И тогда я очень сильно заинтересовался религией, только вот этот железный занавес атеизма упал. В России разрешили быть
1: что
0: верующими.
1: Значит, заинтересовался религией?
0: Да, мне было интересно вообще, вот там Бог, Библия. Это было, знаешь, на детском таком уровне. Мне было интересно, что там написано, правда это или нет. Тем более, что я учился в школе, в начальной школе, еще, скажем так, в атеистическом государстве, где нам никогда не говорили, что вот там Бога нет, не было какой-то вот этой атеистической пропаганды, нам просто про это ничего не говорили. То есть, это, если Бога нет, значит, этой темы нет. Mm-hmm. Вот. Соответственно, когда я уже немножко повзрослел, а рос я в семье, ну, тоже людей, которых я не могу сказать, ну, назвать неверующими, просто этой темы религии, Бога, веры у меня в семье просто не существовало. Ну, нет ее и все. Вот. А когда ты начинаешь где-то вот так вот мельками слышать, что эта вот тема это все-таки есть, мой пытливый ум заставил меня разбираться в этом. А что, как, а чего, как. Вот. И в итоге, там, может быть, в течение года этих поисков я в итоге пришел, то есть я послушал какие-то там лекции интересные на эту тему, я нашел себе церковь, которую я посчитал отвечающую, скажем так, стандартом Библии. Вот. Стал ходить в церковь, а учитывая, что с детства я был, знаешь, такой образцовый примерный пионер, который всегда собирал металлолом, макулатуру, соответственно, в церкви мне тоже...
1: Можешь ли ты сказать, что ты был лидером с детства?
0: Да, да, да. В церкви мне тоже сразу вот нужно было стать лидером. Вот. Я занимался очень много с молодежью. И уже в то время мы проводили, может быть, на каком-то таком, знаешь, детском уровне различные тоже какие-то христианские программы, ездили по деревням. Могу рассказать, если интересно, очень такой
1: Конечно.
0: Показательный случай. В то время мы переняли такой пионерский опыт. Если раньше люди, дети в школах ездили на картошку, на урожай собирать, их отпускали из школы, мы сейчас взяли это тоже себе на вооружение. Я договорился тогда с одним колхозом. Мы стали ездить туда, помогать им собирать овощи, собирать урожай осенью. И за это часть урожая они отдавали нам. А тогда в нашей церкви была одна девушка, она приезжала к нам, она жила в доме инвалидов. Здесь у нас в Нижнем Новгороде на автозаводе. И мы часто ее навещали, и я видел своими глазами, как там живут люди. Если сейчас у нас как бы государство так более-менее хорошо заботится,

0: о таких людях, кто в то время, я еще раз подчеркну, это были трудные 90-е, и середины их, сплошные кризисы, им было жить очень трудно. И мы видели, что, чем их кормят, как они питаются. И вот у нас тогда пришла такая идея, и мы им предложили, что вот эту часть урожая, которую мы собираем, мы отдаем им. Мы все тоже были бедные, что там, молодежь, студенты, у нас ничего не было. Конечно, деньгами мы им не могли помочь. Но вот это вот креативное мышление уже в то время, оно помогло найти такое решение проблемы, что мы собирали для них вот этот вот урожай, отдавали им. И на нас повара, знаешь, вот со слезами смотрели, когда мы привозили вот обычную капусту, морковь, там, свеклу. Потому что там директор рассказывал, на питание тогда выделялось, если не ошибаюсь, 3 рубля 35 копеек на одного человека государство выделяло. Естественно, ну это если на наши деньги, на современные цены перевести, это будет где-то, ну я так думаю, что там, рублей 10-20. Вот. Но, естественно, человека прокормить на эти деньги у них просто не было возможности. И даже вот когда им привозили просто овощи, из которых они могли изготовить суп там, или второе, это уже было что-то, ну, приятное, прекрасное для этих людей.
1: Дим, можно вопрос такой? Да? Вот, столько действий разных, интересных вы совершали вместе с вашей молодежью. Ты можешь сказать, что тогда в церкви тебя держала именно вера в Бога, настоящая, твоя признанная, или тебя держала там реализация себя в таких вот проектах, в таких движениях, в таком активном участии в жизни церкви?
0: Мне очень часто задают этот вопрос.
1: Знаешь, я тебе задаю, потому что для меня это тоже очень актуально.
0: Я на него имею очень хороший опыт, потому что, отвечая на него, можно самому себе часто бывает лукавить. Вот ты это делаешь для своей популярности, ты это делаешь для своей самореализации, или ты делаешь это для тех людей, которые ты это делаешь, делаешь это для Бога. Вот. И дальше я тебе расскажу одну историю о том, как я работал на Кавказе в Чечне. И я думаю, что вот тогда будет, ну, достаточно очень интересно.
1: Дорогие друзья, я хочу напомнить, что у нас в гостях сегодня Дмитрий Агмалов, который нам рассказывает о своем служении, о том, что они сегодня совершают, о проекте, который они совершают. И я хотел бы сейчас, Дим, вернуться к тому, что ты говорил, что есть у тебя какая-то интересная история, которая произошла на Кавказе.
0: Да, лет 10 назад меня пригласили работать на Кавказ. Для меня это было достаточно необычно, потому что я человек очень домашний. Я всю жизнь родился, вырос, жил в Нижнем Новгороде. И уехав вообще в другую культуру, в другой мир, для меня было немножко, может быть, шокирующе. Там меня пригласили работать на телевидении. Это был, наверное, такой юношеский максимализм.
1: Сколько тебе было лет?
0: Мне было 20 с небольшим, сейчас точно уже не вспомню. Меня пригласили туда работать на телевидении. Знаешь, такой военный корреспондент. Там в то время уже заканчивались вот эти вот боевые действия, наведение конституционного порядка, как называлось. Вот. Я, значит, как корреспондент ездил там, брал у всех интервью, это было так очень интересно. И вот это вот была популярность. Знаешь, когда ты отсылаешь какие-то отчеты в Москву, когда ты вот крутишься в гуще этих событий, когда ты понимаешь, что ты можешь поведать миру что-то интересное, каждый день происходящее.
1: Ты чувствовал себя человек, который находится в социальном слое, да, одним из самых высших, так скажем.
0: Да, вот, то есть постоянно ты...
1: Было популярно вот это телевидение, в котором ты снимался?
0: Я работал... Да, я работал на... телеканале «Россия», если здесь в Нижнем вот это вот «Вести Приволжья», я работал на «Вести Дагестан». Вот, сфера моей ответственности была это, то есть Дагестан и Чечня, вот эта вот вся приграничная часть, в то время самое тревожное место. И после этого меня там пригласили возглавить отделение «РИО Новости». Вот, я стал там руководителем отделения, специальным корреспондентом. Вот. Там вот это вот было, понимаешь, самореализация, что ли, если можно так сказать.
1: Вообще, ну, потенциал для роста, да?
0: Да, потенциал для роста, как сейчас это принято называть, карьерный рост. Да, там постоянно были.

0: какие-то предложения поехать в Москву. И когда ты вот уже растешь, взрослеешь, ты понимаешь, что тебе нужно уже идти куда-то дальше. И вот у меня стал тогда такой вопрос, мне ехать в Москву или нет. Вот я тогда выбрал вернуться в Нижний.
1: В Москву тебя для чего приглашали?
0: Ну, то есть работать дальше по профессии. То есть было очень много возможностей. Я учился по журналистике в Москве. И была определенная такая возможность туда уехать. Но вот все-таки я больше выбрал Нижний Новгород.
1: Вот. А почему? Вот что в Нижнем Новгороде предлагали тебе, да?
0: Но в Нижнем Новгороде не было никаких предложений.
1: Когда выбираешь, есть выбор из чего. То есть там была Москва, там, значит, был карьерный рост, да, повышение и так далее. А здесь что было в Нижнем Новгороде, что тебя привлекло?
0: Здесь была родина и друзья.
1: И никаких дел. То есть что, только родина и друзья?
0: Да, я сейчас не работаю по своей специальности. Сейчас у меня свое собственное дело. Я занимаюсь в другом направлении, в автомобильном. Сейчас немножко от своей профессии, от журналистики я отошел. Может быть, я об этом сожалею, конечно. Но если говорить о самореализации... Да, то есть для меня вот гораздо более важнее не добивание какой-то, не достижение какой-то карьеры вот в этом плане, да, а достижение именно пользы обществу. Поэтому я сейчас занимаюсь вот этим клубом, вот этими встречами, программами, потому что я считаю, что в них не просто вот это вот может быть... поговорили и разошлись, да? А от этого может быть какая-то реальная польза людям.
1: Вот, Дим, интересно, когда ты выбирал тогда, то есть вернуться на родину, к друзьям или остаться в Москве, ты выбирал между... Ты же не знал, что ты будешь здесь открывать такой проект. Тогда ты же еще об этом вообще не знал. То есть ты слышал как-то голос Бога или ты выбирал только вот потому, что здесь друзья? Ты слышал, что Бог тебя хочет сюда призвать для того, чтобы потом тебе дать здесь какое-то... Вот дело. Потому что это сегодня очень важный и такой щепетильный вопрос для молодежи, для всех, как выбрать между тем, когда тебе предлагают такое перспективное дело, карьерный рост в телевидении, да, и выбрать что-то другое. Это очень сложно на самом деле. Как у тебя это
0: происходит? Если мы говорим о воле Бога относительно человека, о желании Бога относительно человека, я так думаю, что не всегда мы можем знать, вот знаешь, от начала конец, что вот Бог хочет, чтобы ты вот именно это сделал. Он начинает тебя вести интересными путями, и ты вот встаешь на ступеньку, ты видишь этот уровень, но ты еще не знаешь, что там на самом верху. Ты поднимаешься еще на одну ступеньку, еще на одну ступеньку. У меня в жизни было много таких моментов, когда вот я шел, я понимал, мне сейчас нужно сделать вот это. Но к чему это в итоге приведет, я еще слабо себе представлял. Вот. И когда ты уже достигаешь цели, достигаешь вот этого верха, ты уже понимаешь, что все эти ступеньки были не напрасны. И когда у меня был выбор, чтобы вот вернуться сюда, в Нижний, либо как-то, может быть, поехать дальше, может быть, я не знал еще, к чему это приведет. Да? Но вот этот внутренний голос, вот это вот понимание, что ты вот сейчас должен пойти сюда, да, какие-то каждодневные решения, которые ты принимаешь, они в итоге привели к тому, что мы вот создали этот клуб, создали вот это вот движение, я не побоюсь даже сказать, новые веяния у нас в Нижнем, и я понимаю, что вот все те ступеньки, которые я тогда шел, когда я тогда решил, что нужно вернуться в Нижний Новгород, тогда я еще не понимал, почему, а сейчас я понимаю.
1: Я бы хотел, Дим, попросить тебя сейчас подумать об этом и сказать всем тем, кто нас смотрит. Вот каждого в жизни есть какой-то определенный путь, да? И какой-то определенный урок, который ты для себя усваиваешь вот за всю свою жизнь. Один из самых важных. Может быть, их несколько. Я уверен, что их много у нас, да? Но вот какой бы ты сейчас хотел сказать, предложить нам вот урок в своей жизни, который ты для себя усвоил, и что, так, может быть, пожелать тем, кто нас смотрит, вот, чтобы этого не делать или чтобы делать и как бы то, что ты для себя открыл. Через твои вот обстоятельства жизни, через то, что ты прошел.
0: Знаешь, Сереж, есть очень избитая

0: фраза одна. И вот когда ты задал этот вопрос, она мне сразу пришла на ум. Может быть, она была у меня в жизни, ну, главным учителем. Бог через нее учил. Она очень избитая, часто говорят, никогда не говори никогда. А в своей жизни я очень часто говорил никогда. Вот я никогда этого не сделаю. Вот я никогда не буду там. Вот я никогда не поступлю так. И жизнь вот за тот небольшой промежуток, о котором я тебе сейчас рассказал, она меня учила, что если я так говорю, я обязательно, ну, через это пройду. Вот. Я никогда не мог подумать, что я поеду работать на Кавказ. Когда я работал там, я никогда не мог подумать, что я вернусь сюда обратно. Вот. И вот главный урок, может быть, который я извлек в своей жизни, мы очень часто пытаемся понять Бога своим разумом. Это хорошо, но этого недостаточно. Потому что иногда у него в жизни бывают такие планы относительно нас, что мы не можем их предугадать. И, может быть, он часто нам их не объясняет, потому что, не пройдя этот путь, мы просто, ну, не можем понять. Мы даже не можем поверить, что мы это можем сделать. Бог на самом деле для каждого из нас приготовил столько, что если бы нам вот в самом начале сказали, если вот Бог пришел и сказал, Дима, вот ты сделаешь вот это через 10 лет, мы бы, наверное, просто не поверили. Сказали, нет, нет, нет, это вот кто-нибудь другой, но это не я. И, соответственно, Бог начинает тебя постепенно вести. Может быть, как маленький пример, я очень сильно увлекаюсь хоккеем. Я играл в команде в любительской, и у нас был тренер очень хороший, которого я очень уважаю. А вот он меня когда тренировал, он никогда мне не говорил, что вот там вот иди и соверши чудо, да, там во время матча или какого-то. Он мне говорил в каких-то мелочах, вот сейчас ты должен сделать вот так, вот сейчас ты должен научиться сделать вот это, вот сейчас ты должен на этой тренировке научиться сделать это. И вот это как пазл так собирался. И когда был, ну, какой-то матч у нас с командой, он выходил и мне говорил, теперь вот это все сделай вместе.
1: Реализуй в этом матче.
0: Да, реализуй все. Все, чему вот ты научился постепенно. Может быть, вот эта вот наша жизнь, она как вот этот вот пазл, когда Бог нас каждый день учит. Ничего в жизни не бывает напрасно. Вот это вот я сделал свой вывод в жизни. Ничего не бывает напрасно. Ты каждый день смотри и учись. Смотри и учись. Отличие разумного человека заключается в том, что он способен анализировать и делать выводы. Вот ты увидел, сделал выводы, научился, и ты поднялся еще на одну ступеньку. Бог дал тебе еще больше возможностей. Вот это главный, может быть, урок, который я получил в жизни.
1: Спасибо. Дим, и последний вопрос, который бы хотел тебе задать. Скажи, как ты считаешь, ты сегодня исполняешь свое предназначение? Ты занимаешь ту ячейку в обществе, как ты сказал, ячейку в плане Божьем сегодня в твоей жизни?
0: Знаешь, Сереж, я же не один в этом клубе. Нас целая команда. И у всех вот сердце горит. Мы когда встречаемся, обсуждаем эти программы, обсуждаем какие-то идеи, там бурные дискуссии, огромнейшие споры. И каждому хочется как-то себя выразить. Вот это, наверное, есть искра Божия, которая в тебе горит, которая дает тебе энтузиазм, которая тебя заставляет ночами не спать, писать программу. Девушек, которые у нас занимаются оформлением программы, придумать какие-то все новые идеи. И это все тебе дает какой-то, понимаешь, вот этот вот стимул. И мы считаем, не только я один, мы все, вот вся наша команда считает, что это наше предназначение, потому что у нас, во-первых, это получается, а во-вторых, нам хочется это делать, потому что Бог, когда дает возможности, Он также дает и желание. Если у тебя нет желания, тут, ну, нужно очень много подумать, что ты можешь сделать. А когда ты горишь к этому, у тебя всегда найдутся куча возможностей. И ведь мы стараемся не только сейчас вот остановиться на достигнутом. Да? Мы планируем развивать эти программы дальше, проводить все более и более новые мероприятия, какие-то

0: еще различные встречи, уже тематические. И я тебе скажу честно, у нас в планах, в идеях, в мечтах и в молитвах сделать эти встречи телевизионными даже программами, чтобы людям было интересно смотреть это как-то.
1: Я думаю, это очень хорошая идея, потому что я тоже думал об этом, что пора бы уже ваш клуб вывести на такой уровень.
0: Да, хотелось бы сделать это как телевизионное ток-шоу, на котором не просто, как современные ток-шоу, есть какое-то обсуждение, знаешь, таких пикантных темочек, когда просто поговорились, поругались и ушли, а когда было бы реально очень сильное, хорошее обсуждение насущных тем для нашего мира.
1: И какой-то вывод, может быть, в конце, да, был бы в этом?
0: Да. Я думаю, что каждый человек, он должен всегда стараться искать свое предназначение и идти вперед.
1: Спасибо большое, Дима, что ты был сегодня в нашей программе, что ты рассказал нам так искренне о своей жизни, о том, что вы совершаете сегодня. Я надеюсь, что мы с тобой еще встретимся.
0: Благодарю.
1: Это была программа «В гостях у телекомпании «Три ангела». Мы очень рады, что вы сегодня были с нами. До свидания.

0: не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Если бы я спросил, кто охраняет ворота рая, или кто с ключами стоит у ворот, я думаю, даже не христиане спокойно ответили бы Петр, апостол Петр. Потому что в Священном Писании сказано, что Господь дал Петру ключи от Царствия Божьего и сказал, что он может кого хочет пустить, кого хочет не пустить. Вот такой вот странная фраза в Евангелии присутствует. И если мы хотели бы узнать, как бы нам попасть в Царство Божие, я думаю, проще всего искать подход через апостола Петра. Потому что если у кого ключи есть, то у него. Если он и знает, какие входы, выходы, то, наверное, он. Ну, давайте попробуем. Предлагаю открыть послание апостола Петра, и это будет второе послание апостола Петра, и прочтем, что нам Петр советует по этому поводу. Я забегу немножко вперед и сразу прочитаю из первой главы 11 стих. «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Очень интересное заявление. Уже 11 стих всего лишь, и Петр говорит, вот так вы можете спокойно попасть в Царствие Божие. Не знаю, как вас, но меня это не просто интригует, меня это интересует. У меня... Если хотите корыстные интересы, я, конечно же, хочу быть в Царстве Божьем. Но давайте прочтем тогда эти 10 стихов перед 11, чтобы понять, как этого достичь. Глава 1, 2 послания святого апостола Петра. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру, по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога Христа Иисуса Господа нашего». Ну, мы видим здесь более или менее стандартное приветствие большинства апостолов, но здесь есть кое-какое слово, на которое я хотел бы обратить особое внимание.

апостол Петр говорит: «Благодать и мир да умножатся в познании Бога и Христа Иисуса». Почему именно на это слово, вы увидите дальше. Стих 3. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Апостол Петр говорит, что все, что нам необходимо для этой жизни и для благочестия, то есть для хорошей, правильной христианской жизни, для благочестивой жизни, все это даровано нам через познание призвавшего нас, через познание Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Дважды уже в первых трех стихах он обращает внимание на познание Бога. Но мы продолжаем читать стих 4, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Петр не просто предлагает нам познать Бога. Петр хочет, чтобы мы стали причастниками божеского естества. То есть стали практически единым целым с Богом. На самом деле слово «познание» гораздо глубже, чем нам кажется. Оно гораздо более интимное. В Священном Писании это слово используется для описания интимных взаимоотношений между мужем и женой. Написано: «И познал Адам жену свою, и она зачала и родила сына». «Познайте Бога и Христа», предлагает апостол Петр. Далее в 5, 6, 7 стихе идет известнейшая так называемая лестница апостола Петра. Мы прочтем эту лестницу, долго на ней останавливаться не будем. Слишком много проповедей сказано на эту тему. Если вам будет интересно, вы всегда сможете найти комментарий на тему лестницы Петра. «То вы, — говорит апостол, — прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие». Вот только когда это благочестие проявляется, когда мы от веры через добродетели и воздержание придем к рассудительности, к терпению, появляется благочестие. В благочестии, он говорит, покажите братолюбие. И только после этого появляется настоящая любовь. «Если это в вас есть, — говорит Петр, — и умножается, то есть не просто есть, не просто мы достигли, поставили галочку, все, я научился любить. Но когда эта любовь умножается, когда добродетель, когда благочестие, оно развивается в нашей жизни, если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Третий раз за 9 текстов апостол Петр говорит о познании Иисуса Христа, о каком-то тесном, практически интимном отношении с Богом. «Познайте Господа Иисуса Христа», говорит Петр. Если вы продвигаетесь по этой лестнице, по предложенным им схеме, то вы не останетесь без успеха в познании Бога. 9 стих. «А в ком нет сего, — говорит Петр, — тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Обратите внимание, не забывайте очищаться от грехов своих. Не забывайте исповедоваться перед Богом и просить прощения за все то, что вы сделали не так. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь». И вот мы подошли к этому 11 тексту. «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Если кто и знает, как туда попасть, так это Петр, которому сам Христос сказал, что вручает ему ключи от Царства Божия через познание Иисуса Христа.

трижды сказал Петр в этих 10 стихах. Через познание Иисуса Христа. Так откроется свободный вход. Я приглашаю вас попытаться использовать эту возможность, попытаться начать познавать Господа. Если вы еще не знаете Его, обратитесь к Нему в молитве. Откройте Священное Писание, начните его читать. Ищите Господа и найдете Его, и Он откроется вам, и вы познаете Его, и будете в вечности вместе с Ним. Да благословит вас Господь. Аминь.

0: Друзья, здравствуйте. Сегодня у многих есть права на разные виды транспорта. Кто-то сдавал права с первого раза, что большая редкость, кому-то приходилось передавать по много-много раз. Как вы думаете, насколько актуально то, чтобы человеку, прежде чем выдать его собственное сердце, предложили бы сдавать на права, чтобы он знал, как управляться сердцем своим, по каким правилам оно живет и как вообще с другими сердцами не сталкиваться? Итак, правила работы нашего сердца – это мы продолжаем нашу тему. Друзья, здравствуйте. Пульт управления нашим сердцем. Продолжаем искать ответы на эти вопросы. То, о чем мы с вами в прошлый раз начали говорить, было следующее. Что у нашего сердца есть 4 кнопки. В зависимости от того, насколько мы понимаем эти кнопки, мы можем регулировать и изменять работу нашего сердца. В плюс или в минус. Это зависит от желания, от аппетита, от того, что хотел бы человек. Первая кнопка, о которой мы говорили, это кнопка нашего убеждения или нашей веры. Именно вера определяет прежде всего, что происходит с тобой, или наоборот, что с тобой не происходит. И один из законов, который мы вспоминали, звучал следующим образом. Все в твоей жизни творится дважды. Все в твоей жизни вокруг тебя творится дважды. Сначала в твоем сердце и воображении, а потом уже в действительности. Можете ли вы привести пример, когда в вашей жизни было что-то, достижение чему помогла ваша вера? Например, никто не верил на физкультуре, что я смогу подтянуться 15 раз. А я такой после полугода занятий пошел и подтянулся 15 раз. Или другой пример. Никто не верил, что я смогу поступить-то вот в такой вуз. Поступил. Или когда-то вера ваша, которая вам помогла, какой-то случай в вашей жизни. Или наоборот, что кто-то, может быть, был поддержавший тебя со словами «Я в тебя верю, у тебя получится».
1: Ну, не знаю, в меня верили, но мне сказали не «я в тебя верю», мне сказали «не бойся, я в тебя верю». Вот. Ну и после этих слов, собственно, моя жизнь изменилась.
0: А твоя жизнь изменилась, Илья, в какую сторону?
1: К лучшему.
0: К лучшему. Не бойся, я в тебя верю. Это тебе помогло. Хорошо, спасибо.
2: Ну, у меня было 2 таких маленьких случая. Когда вы сказали про физкультуру, я тоже вспомнила один из уроков физкультуры. Я по физкультуре всегда не очень хорошо занималась, и мы сдавали броски в кольцо. Для меня было это очень страшно. Вот. И перед такими сдачами я всегда стояла в очереди и молилась. И я просила: «Господи, помоги мне хотя бы в одно кольцо попасть, потому что я хочу хотя бы 4». Вот. Но позорно получить 3. Вот. Впереди стоял, значит, мальчик, который у нас занимался лучше всех, и он всегда получал 5. Он побежал и не попал ни в одно кольцо. И мне стало настолько страшно, что даже он в кольцо не попал. Значит, я точно не смогу. Я пошла, про себя все еще молюсь, побежала, бегу, кидаю мяч и попадаю в кольцо. Я такая: «Вау, я в кольцо попала! Круто!» Бегу дальше, попадаю в 2 кольцо. «Я во 2 кольцо попала! Ничего себе!» В общем, для меня это было что-то вообще грандиозное. Ну и еще был подобный случай, когда я училась в музыкальной школе и училась играть на фортепиано, я выбирала себе пьесу какую-нибудь, которую хочу сыграть.

0: играть. И вот у моей сестры была классная пьеса, которую она раньше играла. Очень красивая, «Весна» называется. Кто написал, не помню. Я у нее попросила, она мне говорит: «Зачем тебе?» Я говорю: «Хочу сыграть». «Ой, да ты никогда такое не сможешь». На самом деле вот эти слова иногда меня подпитывают доказать, что я могу. Вот, я помолилась, как бы: «Господи, я хочу это научиться играть». Села, и я очень-очень упорно старалась, и я сыграла это, и для меня это тоже было каким-то грандиозным событием.
1: Отлично. Спасибо большое, Настя. Да, действительно, наверняка у каждого был такой момент, когда именно вера во что-то или в кого-то вам очень сильно по жизни помогли. И на самом деле мы продолжаем с вами анатомировать тему веры. Что это, чем она является, чем она не является, если с ней связана первая кнопка управления нашим сердцем. Несколько вопросов о нашей вере, которые хотелось проговорить. Сейчас на них не нужно отвечать, но хорошо, если бы мы их в каком-то активе своего сознания держали и систематически в разных ситуациях, кризисных или, может быть, сложных, просто спрашивали себя эти вопросы. Кстати, пока мы к ним идем, есть какой-то вопрос, который вы себе задаете, когда вам тяжело?
2: Ну, конечно, возникает вопрос: когда станет легче, когда все это закончится, почему это происходит, да как этого избежать?
1: Это целый каскад вопросов сразу идет. Спасибо.
0: Мне иногда возникает такой вопрос: а мне это надо?
1: Да, очень хороший вопрос, актуальный. Спасибо.
3: У меня возникает вопрос, что я должен делать в этих ситуациях.
1: Ага.
3: Ну, для чего-то они мне были даны. Я сразу вспоминаю, что у меня раньше были плохие ситуации, они меня чему-то научили. И от моих выборов, ну, о моем выборе в данной ситуации решается все. И какой выбор я должен сделать, и как я поступить должен в этой тяжелой ситуации?
1: Спасибо.
4: У меня было последние сутки, правильный ли выбор я делаю. То есть очень схож.
1: Правильный выбор делается в такой ситуации, да?
4: Да, вообще правильно ли я себя веду? Есть какая-то определенная ситуация, я действую, и мое действие, оно правильное, или нужно отступить, или продолжить? И вот такой вопрос.
1: Спасибо.
4: Часто.
5: Вы, можно перебью? Просто вы не задумывались, то, что типа есть пословица, поговорка, что правильных ответов в жизни нет. Я думаю, это можно сказать там через какое-то время, типа, что оно тебе принесло, принесет этот выбор. Вот. Только вот на основании этого можно уже потом делать вывод, правильный ли это выбор или нет.
1: Да, Сереж, очень хорошее замечание. Тут, наверное, акцент не на правильные ответы, а акцент на то, что вопросы, которые мы порой задаем, они бывают или помогающие нам, или они мешают нам. Но к теме вопросов мы еще подойдем.
5: Ладно. Хорошо.
1: Спасибо.
6: Когда происходят какие-то сложные ситуации, я думаю, а с кем еще такие ситуации происходят, чтобы как-то вместе попытаться решить их?
1: То есть Данила начинаешь искать кого-то, кто был бы в подобной ситуации, чтобы объединиться. Хорошо, спасибо. Итак, друзья, давайте попробуем посмотреть на те вопросы, четыре простых вопроса, с помощью которых мы можем проанализировать и попытаться проверить свою веру. Самый простой вопрос. Когда какая-то ситуация возникает, спросить себя, во что я верю? Человек идет сдавать на права, и так как его уже три раза разворачивали, он говорит: ой, я точно не сдам, я не сдам, я не сдам. Во что он сейчас верит? Что он сейчас проговаривает? Что он не сдаст? Прав он? Да, конечно, своим настроем он прав. Вы понимаете? Во что человек верит, когда начинается ситуация? Второй вопрос. Почему я в это верю? На чем моя вера основана? Давайте вспомним, как называется вера, которая ни на чем не основана. Сегодня слово это не особенно популярно, но оно у многих является огромной частью жизни. Не буду вас мучить.
5: Предрассудки или что?
1: Близко. Суеверие.
5: А, суеверие, да.
1: Предрассудки тоже можно сказать, да, когда человек верит во что-то, что на самом деле не имеет под собой никакой основы. Поэтому почему я в это верю? На чем моя вера основана? И давайте вот тут кое-что вспомним очень интересное. Если мы посмотрим на язык, на котором писалось Священное Писание, на иврит, то в иврите

0: иврите слово «вера» – «эмуна», она связана, слово «вера», связано со словом «эмет», что означает «истина» или «реальность». И получается, вера, с точки зрения Библии, это некая линза или приспособление, которое помогает человеку видеть объективную реальность. Не убегать от реальности, но, наоборот, видеть реальность и поступать в соответствии с этой реальностью. Ну, вспомним, что величайшей реальностью является сам Создатель. Хорошо. Следующий вопрос, который мы задаем, к чему приведет моя вера? То есть, если я буду в это верить и поступать в соответствии с этой верой, что в моей жизни сложится или не сложится? И, наконец, последний вопрос. Основана ли моя вера на слове Создателя? Это ключевое. И момент один. Давайте мы с вами перенесемся в прошлое. Представьте, что мы оказались в средневековой Руси. У нас на дворе стоит век эдак, конец 14-го, начало 15 века. Мы идем по одному из древнерусских городов, встречаем первого попавшегося человека, молодого, да, принципиально, чтобы, ну, разговаривать с ним на своем уровне. Просим его, подними голову наверх и скажи, какое сегодня небо, какого неба сегодня цвета. А мы на самом деле спросили, потому что мы были изумлены тем, до какой степени небо сегодня чистейшая лазурь. Чистейшая. Такого мы редко когда видим. Человек поднимает голову и говорит, кстати, а что скажет?
1: Что, возможно, будет дождь, раз такое чистое небо и так тепло.
0: О, это уже как бы взгляд в будущее. Спасибо. Еще варианты. Что-то он скажет интересное. Кстати, он согласится с нами? Пусть он не знает слово «лазурь». Скажем, да, небо голубого цвета. Ярко-голубого, насыщенно-голубого цвета.
2: Но он может ответить «небо как небо». И с ним ничего особенного не играет.
0: Ничего такого-то. Ну да, небо как небо.
3: Я сижу с такими же мыслями. Небо как небо.
0: Вот. На самом деле бы человек нас не понял. Потому что в Средневековье всякий нормальный человек, независимо от возраста, когда спрашивали, какого цвета небо, он говорил, небо золотое. Чего? Подожди, секунду. Ну, ты видишь, оно голубое. Нет, оно золотое. Хорошо, выводим его на закате. По-нашему небо просто, как бы все оттенки цветов радуги есть, да, там от насыщенно красного и заканчивая там фиолетовым и так далее. Какого цвета небо? Золотое. Хорошо, ночью выводим, какого цвета небо? Золотое. Почему? Смекаете? Потому что они верили, что там находится золотой Иерусалим, на небе есть небесный город. И именно золотой город делает небо золотого цвета. Если Иерусалим небесный, а он золотой, то и все небо будет какого цвета? Иерусалимского, да, логично, то есть золотого, понимаете. Что делает их вера? Вера людей в те времена, она позволяла им по-другому видеть. И теперь мы понимаем, что во многом вера, она похожа на некую линзу, которая позволяет нам видеть правильно или более искаженно картину нашего мира. И потому-то мы эти четыре вопроса проговорили, чтобы проверять свою веру в разных ситуациях. И давайте попробуем вот что вспомнить. Одна из историй, чтобы немножечко так разрядиться. Живет семья, и в семье есть два близнеца и сестра. Один близнец пессимист, другой оптимист. Но так сложилось, что старшая сестра, она в идеальных отношениях с пессимистом. Он такой меланхолик, он за ней ухаживает, он ей помогает, они живут душа в душу. А оптимист, он прям шкодник вообще такой. На месте не может усидеть и постоянно какие-то пакости делает своей сестре. Сестра в долгу не остается, завтра у них день рождения, и она делает подарок для близнецов, они спят на двухъярусной кровати. Обоим под подушечки, пока они спят, кладет коробочки. С утра просыпаются оба с восходом солнца. Первый проснулся, естественно, как вы думаете, кто? Пессимист, конечно. Ну что солнце в глаза светит, ну как можно спать в такое время? Просыпается пессимист, руку под подушку, бум, там коробочка. Достает, разворачивает и такой, фу, опять это Лего. В очередной раз, похоже, сестра ему конструктор подарила. Ну, а так как вы помните, у сестры были особые отношения с оптимистом, она ему что-то особое положила. Они жили в сельской местности и положила ему продукт жизнедеятельности лошадки, который под окнами послал.

0: в коробочку. Он такой просыпается с утра. Вау, подарочек, руку. Ого, а ко мне ночью лошадка прибегала. Вот, конечно, ситуация немножко гротескная, но она показывает, что вера человека, она позволяет ему совершенно по-другому реальность воспринимать. Ситуация гротескная, но если ее выровнять, то действительно правильная вера, она поможет тебе видеть то, что происходит вокруг тебя не в каком-то фантастическом свете, а в реальном, чтобы это правильно принимать и с этим правильно взаимодействовать. Итак, в прошлый раз мы с вами остановились на вспоминании одного очень интересного человека, которого зовут Виктор Франкл. И те открытия, которые он сделал, находясь в концлагере, мы их проговаривали. Давайте вспомним. Ситуация следующая. Человек. Возникает какое-то событие в его жизни, и большинство людей думает, что, собственно, само событие и определяет человек, то, что будет человек чувствовать. Например, человек едет в метро или в автобусе в час пик. Он очень устал. И в этот момент, когда он очень-очень устал, кто-то достаточно больно толкает его в спину. Он сначала так: «Я ж христианин, не буду ничего говорить». А потом второй раз его больно толкают в спину, еще и локтем под ребро. Он разворачивается. И чем он сейчас наполнен? Вот ситуация. Его толкнули в спину. Ему больно, ему неприятно, он устал. Что у него внутри появляется?
1: Злость.
0: Радость. Так хорошо. Массаж, да, после работы.
1: Он раздражен.
0: Раздражение. И вот теперь представьте две ситуации. Ситуация первая. Стоит человек, который является его хорошим другом, с которым он не виделся несколько лет. Как он отреагирует?
1: Он забудет раздражение, мне кажется, сразу. О, сколько...
0: Да, вот, так кто тут стучался ко мне так аккуратно, тактично? Что поменялось? Ситуация какая была, так она осталась, да? Но его восприятие, кого он увидел в человеке. И через вот это восприятие он уже и по-другому будет реагировать. И получается, что... На самом деле между нами и событием всегда есть время для зазора, то есть время для нашей реакции. А вот какой будет наша реакция, будет определяться именно верой, то, во что человек верит, какие у него есть убеждения. И еще раз вспоминая, ключевой момент, который поможет нам правильно разбираться с нашим сердцем и с этими кнопочками в нем, следующий. Между стимулом и нашей реакцией на него всегда есть время, и это время – и за это время мы выбираем, как нам реагировать. И именно здесь лежит наша свобода. Цитата, как вы помните, Виктора Франкла. А теперь, что если мы попробуем использовать три линзы из Священного Писания, чтобы с их помощью правильно смотреть на себя и на мир, в котором мы живем? Итак, приготовьтесь, друзья, проверяем три линзы для коррекции. Коррекция нашего внимания. Линза первая. Мы читаем с вами отрывок, который находится в Псалме 102, с 13 стиха по 17.
2: «Как Отец милует, так милует и Господь боящихся Его, ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его». «Милость же Господня от века и до века к боящимся Его».
0: Угу. Спасибо, Илья. Если посмотреть в новом переводе этот отрывок, то он звучит так. «Как Отец любит детей своих, так и Господь любит благовеющих пред Ним». Как любит Отец, так любит Господь. И дальше написано: «Любовь же Господня неизменной остается». А теперь представьте, что будет с человеком, если он будет учиться смотреть на мир через вот эту вот призму веры, что есть Создатель, который меня любит. Он любит меня как отец. У всех разные отношения с отцами. У кого-то очень хорошие, слава Богу. У кого-то отношения, скажем так, ну, так себе. У кого-то, может быть, отца вообще физического.

0: его не было, он не видел его. Но как раз Библия говорит, что Бог тот, кто настоящий Отец. И вот как это воспринимать мир, когда ты понимаешь, что за всем ним и многими событиями стоит твой любящий Отец? У меня отец тренер по футболу профессиональный, и он очень долго хотел меня футболиста сделать в детстве. Я ходил к нему в спортшколу, занимался, и, в общем-то, в тот момент, когда он был моим тренером, я на него очень сильно злился. Я был уверен на 1000%, что он меня не любит. Потому что, когда были тренировки, он ставил меня всегда в самую слабую тройку для игры. Я говорю, почему ты меня ставишь в самую слабую тройку? Я хочу играть с сильными ребятами в одной тройке. Я не понимал то, что он мне говорил. Потом проходит время, и я понимаю, что все, что он делал из любви, чтобы помочь мне выйти на другой уровень. Он не давал мне лайтовые ситуации, он давал ситуации, которые давали мне, ну, в которых нужно было преодолевать себя. Порой то же самое в жизни происходит, когда думаешь, Господи, любил бы меня, поступил бы по-другому. Следующая ситуация, давайте посмотрим. Вторая линза твоей веры. Прочитаем Матфея, 10 главу, стих 29-31.
1: «Не две ли малые птицы продаются за осарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц».
0: Спасибо. Теперь вопрос, друзья. Чему хочет Иисус научить своих последователей, говоря вот эти слова?
2: Что все под контролем, все в его власти, и мы не знаем ничего, по сути.
0: Да, вот две крайности. С одной стороны, все под контролем, но с другой стороны, я этот контроль вообще не понимаю.
3: Мне кажется, здесь безграничная любовь. То есть он нас настолько знает, что даже каждый волосок подсчитан.
0: Причем контекст «волосы сочтены» не просто, что они присутствуют, да, они и опадать могут с какой-то головы. Но все действительно под контролем. И ключевое – не бойтесь, не бойтесь. Когда ты смотришь в будущее и думаешь, что там, вопрос неправильный. Смотри в будущее и пойми, там уже Господь, который знает, чего Он приготовил, и который знает, как помочь тебе туда пройти. Вот это ключевое. Получается, вторая линза для нашей веры – это понимание того, что у тебя не просто есть Бог, у тебя есть Отец, который тебя любит, по-настоящему любит. И он действительно, как это ни странно, как это порой не парадоксально, как в это порой несложно поверить, но он действительно контролирует твою жизнь. И, наконец, последняя призма веры. Третья. Давайте посмотрим.
3: «Перестаю благодарить Бога за вас, вспоминая вас в своих молитвах. Пусть Бог Господа нашего Иисуса Христа, славный Отец, дарует нам мудрость духовную и откровение, которые дадут вам способность познать Его. Пусть ум ваш станет восприимчив к свету, чтобы вы узнали, что такое надежда, которой призвал Он вас, и как великолепно наследие, которое дарует Он всем людям Своим, и как ни с чем не сравнима сила Его для нас, верующих, великая сила Его, которую Он восполнил во Христе, всегда воскресил Его из мертвых и усадил Его по правую руку от Себя в Царстве Небесном».
0: Спасибо, Альбина. Ключевое в этом большом отрывке что? То, что в послании к Ефесянам 1 главе апостол Павел говорит о Господе, как безмерно величие могущества Его в вас, как безмерно величие могущества Его в вас, сколь велика сила Бога, которая может проявиться в вашей жизни. Вспомните, пожалуйста, какая-то ситуация, когда вы сделали то, чего от себя не ожидали, и вы были удивлены. Не то, что «Боже мой, как низко я пал». Нет, не об этом идет речь. А наоборот, когда вы сделали что-то, чем потом восхищались. Как я смог, как я смогла это сделать? Было такое?
2: Ну, было.
0: Какой-то пример. Я не знал, что смогу, оказывается, вот что я смог сделать.
4: Ты имеешь в виду какое-то действие?
0: Да.
4: Ну... Я, короче, общался с одним человеком, и я ему вдруг очень шикарную мысль, ну, сказал. И потом Нет, это не я сказал, так подумал. Я просто не мог

0: сказать, такой мысли не было у меня в голове, и мы вообще говорили это на другую тему. Но эта мысль была просто шикарная, и она помогла этому человеку в его жизни.
1: Ага, то есть получается, что ты дал ему какой-то совет, что-то проговорил, чего даже сам от себя не ждал. Ага, спасибо. Еще, друзья, какой-то момент, когда что-то вы смогли сделать, сами себя не ожидая.
2: Около 3 лет я занималась в театральной студии, и вот последним моим спектаклем был очень тяжелый, нужно было сыграть человека, который потерял память. То есть очень тяжелая роль, и я думала, ну я не смогу, я так вообще не умею. Мне подсказку дал мой режиссер. Он сказал, вспомни свое самое страшное событие в жизни. Я вспомнила, и на удивление отыграла очень хорошо, сама от себя такого не ожидая.
1: О, спасибо. То есть получается, он дал некий эмоциональный настрой из прошлого опыта, который помог вот прожить вот этот участок жизни под названием роль.
2: Да.
1: Спасибо большое. Да, действительно, то, о чем мы говорим, что часто бывает, мы до конца не понимаем той силы, того потенциала, который Создатель нам дал. И если бы действительно, если бы мы могли видеть себя глазами Бога, а каково оно? В прошлый раз мы говорили, каково оно посмотреть на себя глазами своего сердца. А сегодня каково оно посмотреть на себя глазами Бога? Представьте. Может быть, вы помните, есть такие картинки, когда к зеркалу подходит котенок, а в зеркале видит льва. Или когда к зеркалу подходит пешка, а видит там не пешку, а королева, такой настоящий ферзь. Вот то же самое. Когда Бог говорит «я в тебя верю», в какого тебя Он верит? И действительно, в общем-то, когда мы говорим о том, как управлять нашим сердцем, прежде всего, это научиться не просто верить в то, во что верят все вокруг, а научиться верить в то, во что верит сам Бог в отношении тебя и твоих возможностей. Это огромнейший вызов и духовный, и интеллектуальный, потому что все внутри говорит, я не смогу, я недостоин, у меня не получится, а Бог говорит, я в тебя верю, потому что ты мой сын, ты моя дочка. Итак, друзья, один из важных моментов, который хотелось проговорить, вспоминая, все то, что ты сегодня имеешь в своей жизни, является лишь отражением или проекцией твоего внутреннего веры, твоего внутреннего мира, твоей веры и твоих убеждений. Твоя жизнь – это сумма твоей веры и твоих убеждений. Итак, с одной кнопочкой мы разобрались. Друзья, большое спасибо за ваши мысли, за то, что вы делились тем сокровенным, что было у вас. Всего доброго. Дорогие друзья, мы с вами сегодня вспоминали еще раз о тех кнопках, которые есть в нашем сердце, для того, чтобы можно было научиться корректировать его и правильно понимать, как оно работает, что оно может, что оно не может. И мы поняли, что одна из важнейших кнопок – это кнопка веры и убеждений. Оставайтесь с нами, и в следующий раз мы продолжим изучать, как работает наше сердце и как научиться жить в гармонии с ним на территории большого города. Всего доброго!

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.
1: На Бога надейся, а сам не плашай, говорят многие люди. А как правильно? Одна из лучших формулировок смысла жизни принадлежит Достоевскому. Он пишет: «Самые серьезные проблемы современного человека происходят от того, что он утратил чувство осмысленного сотрудничества с Богом в его намерении относительно человечества». На самом деле, как мы можем с вами, как люди, сотрудничать с Богом и насколько важно это для христианина? Осмысленное сотрудничество с пониманием, зачем оно делается и какой цели ведет, какое намерение раскрывает относительно меня и всего моего человечества. Такое сотрудничество с Творцом на благо всей Вселенной возвышает человека, делает его жизнь не просто осмысленной, а возвышенной, горней. Апостол Павел пишет Колоссянам: «О горнем помышляйте, а не о земном». Когда мы видим с вами, как Бог действует в нашей жизни, нам всегда радостно и плодотворно, даже если мы порой не видим быстрых результатов. В Евангелии от Иоанна мы читаем с вами один эпизод из жизни Иисуса. Он получил сообщение о том, что Лазарь умер. В этом доме Иисус очень часто находился, и, конечно же, он спешил в этот дом, чтобы посочувствовать, поддержать. И не только. У него был особый план именно в этом случае. И мы читаем с вами, что когда Иисус был у могилы, он прослезился. И тогда иудеи говорили: смотрите, как он любит его. А некоторые из них сказали: не мог ли сей отверзший очи слепому сделать, чтобы и этот не умер? На самом деле Иисус многое может сделать. И в этом евангельском повествовании мы находим очень важный урок, очень важный элемент. Что дальше Иисус делает? Конечно, Иисус слышал все то, что происходило. Иисус же опять, скорбя внутренне, приходит к гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. И далее он дает повеление. И Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит ему: Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как во гробе. И Иисус отвечает ей: не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? На самом деле Иисус сам мог бы приказать камню передвинуться, и тот подчинился бы. Если он обладает силой воскрешать, возвращать жизнь умершему человеку, то, что невозможно человеку, а лишь Богу, то, конечно же, он мог повелеть. Но по слову его, невидимые руки сдвинули бы этот камень. Но это необходимо было сделать человеческими руками. Именно так он хотел показать, что человек должен сотрудничать с Богом. То, что в силах сделать человеку, не станет делать Бог. Господь не обходится без помощи человека. Он поддерживает человека, сотрудничает с ним. В меру того, как человек использует данные ему силы и способности. Но Господь желает, чтобы человек вовлекался в эти важные процессы. Он сам показывает нам пример. Он сотрудничает с Отцом Небесным. Он ничего не делает сам по себе. Христос хотел, чтобы каждый из нас усвоил этот важный урок из его отношений.

с Небесным Отцом. Человек получает благословение в этом сотрудничестве. Сделав возможное с нашей стороны, Господь совершит невозможное. Сотрудничество человека с Богом – единственное в своем роде генератор чудес. Отсутствие этого взаимодействия ограничивает возможности человека. В Евангелии от Матфея, в главе 13, мы читаем с вами следующее очень важное заявление. 13 глава, 58 текст. Здесь написано: «И не совершил там многих чудес по неверию их». Как только люди отказываются взаимодействовать с Богом, участвовать вместе с Ним в Его планах, они лишаются Божьих чудес. Этот стих указывает не только на плоды отсутствия сотрудничества, но и на качество, так необходимое для него. Да, важно не только присутствие, важно не только наблюдать, но Господь нас приглашает. И Он сообщает, что неверие блокирует план Божий. Именно качественная вера помогает Богу вовлекаться активно в жизнь обычного человека. Христос был бессилен для этих людей, потому что они не верили в Него. Мы читаем с вами еще одну очень интересную историю из Ветхого Завета. Военачальник по имени Нейман сталкивается в своей жизни с очень серьезной проблемой. Мы читаем, что сирияне, они взяли в плен из земли израильской многих людей, и вместе с ними оказалась маленькая девочка. Она служила в доме этого военачальника Неймана. Но мы читаем о том, что он заболел очень тяжелой болезнью, проказой. И она ему говорит: «О, если бы господин мой побывал бы у человека Божия, у пророка, который живет в Самарии, то он снял бы с него эту проказу». Интересно, как язычнику пойти в эти владения к этому человеку, исповедующего веру в живого Бога, и просить его об исцелении? Но иногда в нашей жизни такие обстоятельства, что мы готовы на все, лишь бы Господь вернул нам жизнь. И, конечно, Нейман тоже был готов на все. И мы читаем с вами, что он направляется он в эту землю, где живет человек Божий, Елисей. И мы читаем с вами, что до Елисея он обратился с письмом к царю израильскому. Но тот, читая это письмо, говорит: «Разве я Бог, чтобы я мог умерщвлять или оживлять? Почему он посылает ко мне это письмо? Как я могу снять с человека этого проказу?» Интересно, когда человек не сотрудничает с Богом, оказывается, что он очень ограничен, он ничего не может изменить, ничего не может сделать и ничем не может никому помочь. Но человек Божий, когда услышал об этом происшествии, такие слова произносит: «Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: „Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле“». Интересно, люди с Богом сотрудничащие и люди не сотрудничащие с Богом, они думают по-разному, они иначе видят обстоятельства жизни, у них разные возможности. И вот Елисей сообщает: «Почему вы тревожитесь? Почему вы находитесь в трауре? Почему вы не обращаетесь к Богу? Если бы вы помолились бы Ему и сказали бы, Он бы ответил вам, потому что Господь явил бы свою славу и показал бы, что здесь живет живой Бог». И далее мы читаем с вами: «И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: „Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист“». Конечно, этот уважаемый человек,
он ожидал особого внимания, что к нему подойдет сам человек Божий, скажет, как быть, как поступать. А тут всего лишь слуга появился и сказал. Но почему так все происходит? Потому что прежде чем Бог планировал дать исцеление, для него очень важно было, чтобы Нейман доверился Богу и чтобы Нейман сделал шаг навстречу к Богу. И вы знаете, очень часто в жизни это сложно сделать. У нас есть тысячи аргументов, чтобы это не сделать, или тысячи законов, которые как будто бы наталкивают нас на эту мысль, что это нелогично, какие-то не такие правила у Бога, какие-то нелогичные у него правила, и просьбы его какие-то нелогичные. И мы читаем с вами, что Нейман такие слова произносит. «Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше ли они всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился и удалился во гневе. Нужно сказать, что упомянутые реки Авана и Фарфар славились тем, что там люди очень часто получали исцеление. Особые воды этих рек использовались для того, чтобы помогать людям, имеющим такие заболевания. И очень часто, спускаясь в глубины эти водные, там оставляли люди золото, как жертва богам, и они верили, что они получат исцеление. Но Бог открывается Нейману и пытается достучаться до его сердца, что вера в Бога, донести до него, что вера в Бога, она может его исцелить. И даже там, где с точки зрения человека ничего невозможно сделать. Мы читаем с вами о том, что он удалился, он опечалился, разгневался. Как так? Почему так? Но нашлись люди, его слуги, которые подошли к нему и сказали, почему бы не сделать? Почему не попытаться? Почему не исполнить то, что Господь от тебя просит? И мы читаем с вами в этой истории, что он все-таки решил послушаться Елисея, и он вошел в эти воды, и написано в 14 стихе, «И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился». Интересно, Нейман получает очень важный урок. Он соглашается и делает все по слову Божьему. И это сотрудничество выливается вот в это чудесное исцеление, что тело его стало, как тело малого ребенка. Мы читаем с вами, как Господь неоднократно обращается к человеку. В книге Исход, глава 14, 21 стих, мы читаем здесь о Моисее. Великое избавление Господь совершает через своего вождя. И в этой главе написано, что «И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды». Неужели так важно было Моисею этот жезл свой поднять? Но Господь показывает, что когда человек послушен, взаимодействие человека и Бога приносит обильный результат. Книга Иисуса Навина, Господь говорит Израилю, чтобы он обошел Иерихон 7 раз. Да? Но Господь разрушил эти стены. Мы читаем с вами Евангелие от Матфея, 8 главе, в 13 стихе, когда Господь обращается к сотнику, и он говорит ему, что ты уверовал. А что происходит тогда, когда человек начинает верить? Мы видим, как Иисус отмечает этот жест, жест глубокой веры человека. 8 глава, мы читаем в 8 главе Евангелия от Матфея, стих 13. «И сказал Иисус сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе». И дальше,
и выздоровел слуга его в тот час.

0: Господь неоднократно показывает нам, что взаимодействие человека и Бога, сотрудничество человека с Богом приносит исцеление, обновление, благословение, и Бог совершает чудеса. Но в Священном Писании есть и другие стихи. Иисус сказал: «Вспоминайте жену Лотову». Почему важно о ней вспомнить? Потому что это реальный пример отказа сотрудничать с Богом. Если поразмышлять, то жену Лотова можно понять, с одной стороны. Там в Содоме остались ее дети, ее состояние. Как быть маме, которая уходит, оставляя детей, которые будут там гореть в огне? Что делать? А с другой стороны, а что ее взгляд, ее взор мог бы решить? Действовать нужно было чуть раньше. Нужно было сотрудничать с Господом в воспитании детей, а потом в спасении своих дочерей. Как все это сложно и трагично. Но сегодня нам очень важно решить, как нам с вами поступать. И Иисус говорит: «Отвалите камень и дайте возможность мне совершить это великое чудо». Когда мы с вами сегодня отваливаем эти камни, мы даем возможность людям выйти в Божий свет. Именно поэтому пророк Исаия говорит: «Восстань и светись, Иерусалим». Каждый раз, когда мы вступаем с Богом в это общее дело на этой земле, Господь совершает чудо. Люди видят Божий свет, и происходит нечто удивительное, нелогичное с точки зрения человека, невозможное. И это мы называем Божье чудо. Возьмем для примера Соломона, для которого общение с Богом имело сильное влияние, и он стал другим человеком. Его безграничная мудрость проявлялась даже в необычном творческом мышлении, начиная с украшения его жилища и заканчивая храмом, который впечатлил царицу Савскую, которая благословила Господа, понимая, что это Господь дал ему эту мудрость. Также из Писания мы видим, что Бог умудрял мужей Божьих для совершения определенного труда. Ною Господь дал повеление о строительстве ковчега, чтобы в него могли поместиться все животные. В книге Исход мы читаем, что Господь дал Веселиилу дух свой, чтобы он мог бы всякое дело сделать искусно для возведения скинии собрания. Иосифу Господь дал мудрость, чтобы он во время голода разумно распорядился запасами зерна в Египте. Нужно сказать, что это участь не только самых великих верных мужей Библии. Каждый человек может использовать свои таланты и способности, сотрудничая с Богом, участвовать в великом деле Божьем. Мы читаем с вами, как написано: «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Каждый человек, желающий с Богом сотрудничать, может в своей жизни пережить великое и невообразимое. Господь обозревает землю, написано. И люди, которые начинают верить в Него, начинают молиться Ему, начинают общаться с Ним, удостаиваются этой возможности увидеть великое. Кто-то исцеление, кто-то даже воскресение из мертвых, кто-то чудо умножения хлебов, которые мы читаем в Евангелии, Иисус совершил. Люди каждый день удивлялись, и каждый, кто решался сделать шаг навстречу к Иисусу, он слышал такие слова: «Вера твоя спасла тебя». Не бойтесь сотрудничать с Богом. Это возможность сделать еще один шаг и увидеть нечто удивительное, стать свидетелем Божьего чуда.
1: Ночью, казалось, звезды гуляют по городу. Только до них невозможно достать рукой. Если что, и можно любить без пола.

правда, то это небо и все, что над головой. Жаль, самолеты летают чуть выше земли, и поезда не ездят дальше туннелей. Я бы попутку взял, чтобы набрать высоты, лишь бы уехать к небу за 3 недели. Но все билеты словно уже раскуплены. Кто-то счастливый смотрит оттуда на нас, шепчет, что ждет нас, детей возлюбленных, шепчет, что скоро придет, настанет сейчас.

0: почему Авраам доверил это дело своему слуге. Исаак послушно женился на незнакомой ему девушке. Сработал ли принцип «стерпится-слюбится» в его жизни? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Исаак выбирал себе жену не сам и даже не его отец, хотя это казалось бы логичным, а просто послали слугу, старого верного слугу, чтобы он учел вкусы своего господина молодого и старого.
1: На самом деле не только Исаак так женился. За историю человечества он не первый, не последний на тот момент, я думаю, был. Здесь на самом деле вопрос в другом. Чем руководствовался Авраам? Почему было важно взять в жены именно женщину из того города, из родни, куда отправили этого слугу? И вообще история просто прекрасная. У нее единственный недостаток, если она очень большая, и нам нужно успеть за эту передачу прочитать эту историю, может, еще что-то прокомментировать.
0: А мы постараемся.
1: Да, мы постараемся. 24 глава книги Бытие. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было. Да, то есть это не просто раб, это вот управлявший человек, которому он доверял. «Положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу». Вот среди этих девушек он не хотел брать в жену своему сыну, да, женщину. «Но пойди в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Вот для него какой был важный момент. Именно в свою землю.
0: А почему именно туда?
1: Вот это интересный вопрос, почему именно туда. Здесь может быть религиозная составляющая, но как бы сегодня многие церкви об этом говорят, и мы знаем, что это правильно, что человек должен быть соответствующий. Парень и девушка, они должны соответствовать друг другу. И одно из главных соответствий – это религиозное соответствие, это ценности, это убеждение. Вот. Но возникает вопрос, а что нельзя было найти верующую девушку вот здесь, в этом месте, где они жили? Авимелех, например, тот же царь, да, он тоже Бога как бы знал, складывается впечатление. И были там и верующие девушки с подобными ценностями. Я думаю, можно было и в этом месте найти. Но он идет именно за верующей девушкой, посылает за верующей девушкой к своим родственникам. Наверное, это еще и вопрос культуры был такой, немало значащий. Раб сказал ему, может быть, не захочет женщина идти со мной в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел? Авраам сказал ему, берегись, не возвращай сына моего туда. Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря, потомству твоему дам сию землю, он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда. Вот какая была вера Авраама. Может, у него откровение было? Даже такое тоже не исключено. «Если же не захочет женщина идти с тобой, ты будешь свободен от всей клятвы моей, только сына моего не возвращай туда». Для него очень важно, потому что Бог его призвал выйти из той земли, и теперь для него очень важно было не возвращаться туда, а чтобы Бог исполнил свое обетование вот, о том, что он обещал через Исаака сделать.
0: Ну, то есть, получается, тут Авраам никаких критериев особых слуге ты не сообщил. Единственный критерий, чтобы девушка согласилась пойти с ним сюда.
1: Да.
0: То есть, не про характер, не про там, какое-то положение в обществе, не про состояние.
1: Да, даже ничего. Не про ее убеждение. Но, наверное, он был убежден, что с ее убеждениями там...
0: Все нормально.
1: Все нормально, потому что он, наверное, думал, что раз... Ну, он же помнил. Как его учили там, вере в Бога и всего прочее, да?
0: Ну что, он тут так

0: сильно полагался на здравомыслие своего раба, что тот именно
1: ну,
0: тот?
1: Ну, давай вот посмотрим дальше. «И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему в сел. И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора». Интересно вот здесь заметить, что это ведь не так близко. Если мы говорим, что это был город Харан, откуда последний раз уже Авраам вышел не из Ура, а уже позже из Харана, да, то где-то 700 плюс километров от Хеврона, где жил Авраам, до вот этого Харана. И если верблюды движутся со скоростью там, 30-40 километров в час, ну, 20 дней ходу, да, 20, конечно, в день, 30-40 километров в день, то ходу до Харана был, ну, 20 пеших дней ходу, и еще, может быть, какие-то были просто стоянки там, ну, это достаточно...
0: Незапланированный, да?
1: Да, достаточно длинный был путь. И написано, что вот он пришел наконец-то, да, и остановил верблюдов вне города, у колодезя воды. Как бы быстро прошел, ничего не говорится, значит, в дороге все было хорошо. Под вечер. В то время, когда выходит женщина черпать воду. И вот дальше начинается самое интересное повествование. «И сказал: Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, и я напьюсь, и которая скажет: пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость господином моим». Вот. Удивительно, да? Тоже как будто так, вместо того, чтобы предъявлять требования к женщине, к девушке, он просто просит Бога помочь. Ну а как ему еще там так быстро можно было решить вопрос? И он доверяет, он просит Бога вмешаться и показать. Но если уж Бог покажет, то что? То значит, все должно быть хорошо. Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека. Вот помнишь, мы о ней читали в одной из предыдущих глав, что как раз сообщили Аврааму, что его там брат родил того-то, того-то, и вот одна из его там потомков – это вот как раз Ревека. И вот, наверное, Авраам еще был этим смотивирован, чтобы отправить слугу туда. Почему бы и нет? Как раз все, родственники воссоединятся. Ревека, вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Вот, да, ответ от Бога. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. Хорошая была традиция, мне кажется, что время, что женщины ходили за водой, девушки ходили за водой. А мужчины были заняты...
0: Присмотреться можно?
1: Мужчины были заняты делом поважнее. Ну, конечно, наверное, этого требовали обстоятельства, потому что, ну, сегодня не так все, конечно, в нашем мире. И побежал раб навстречу ей и сказал: дай мне испить немного воды из кувшина твоего. Вот тоже вопрос гостеприимства, да? Потому что Авраам очень сильно был гостеприимный, Лот, и вот девушка тоже не отказывает. Кстати, вот, наверное, это и был критерий. Если она будет гостеприимна, почему он такие условия ставит? Если она согласится не только меня напоить, но и верблюдов напоить, то это значит где-то там, где-то ближе к родственникам Авраама. Ну, это было такое...
0: Ну, тут, сказать, может быть, не столько о гостеприимстве, сколько о трудолюбии.
1: Да,
0: верблюдов напоить — это,
1: конечно,
0: ведь немалый труд.
1: Она сказала: пей, господин мой, и тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. А когда напоила его, сказала: я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются. На 10 верблюдов. Один верблюд выпивает 100-150 литров воды. Их 10. И вот эта девушка из колодца черпает воду для того, чтобы напоить 10 верблюдов. И, наверное, у слуги было время подумать.

0: глядя на нее, и порадоваться, и вообще, о, слушай, Бог благословил, и не является ли это ответом на мою молитву, да?
1: Ну, судя по всему, он не столько думал, сколько просто пребывал в шоке.
0: Да. «И тотчас вылила воду из кувшина своего, впоила, и побежала опять к колодецу почерпнуть воды, и начерпала для всех верблюдов его». О, вот эта девушка, да? Еще написано, что она была прекрасным видом. Интересно, как она выглядела? Ну, просто интересно. «Человек тот смотрел на нее с изумлением», вот написано, «с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. И когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и два запястья на руку ее весом в 10 сиклей золота и сказал, чья ты дочь, скажи мне, есть ли в доме твоем место нам ночевать? Она сказала ему, я дочь Вафуила, сына Милки, которую она родила Нахору. И еще сказала ему, у нас много соломы и корму, и есть место для ночлега. И преклонился человек тот и поклонился кому? Господу. Почему Господу?
1: Потому что Бог ответил на молитву.
0: Потому что Бог ответил на его молитву. Когда он слышал эти имена, для него все стало понятно. Все, аллилуйя, вперед.
1: Пазл сложился.
0: Да, пазл сложился. И сказал, благословен Господь Бог, Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своей и истиной своей. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего. И тут и девица тоже, конечно, услышала это все. И написано, девица побежала, рассказала об этом в доме матери своей. У Ревеки был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку, к источнику, и когда он увидел серьгу, что это, кстати, немаловажно было, и запястье на руках у сестры своей, и услышал слова Ревеки, сестры своей, которая говорила, так говорил со мной этот человек, то пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника. Вот эти вот все запястья, это же не просто так. Это была определенная вена, это определенный выкуп за невесту, и это было, как сказать, показателем доверия. Можно доверять? Ну, вообще, человек способен заботиться, взять ответственность на себя, чтобы заботиться о будущей жене, о детях. И сказал, «Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов». И вошел человек. Лаван расседлал верблюдов и дал соломы, и корму верблюдам, и воды умыть ноги ему и людям, которые были с ним. И предложена была ему пища, но он сказал, «Не стану есть, доколе не скажу дело своего». И сказали, «Говори». И вот тут теперь для них был шок, да? Ну, что он должен сказать? Ну, вообще, правильно, деловой подход. Зачем чего-то обнадеживать? Сначала реши, самое главное, зачем пришел, а потом уже... Дальше будет видно. Он сказал, я раб Авраамов. Все, имя Авраам было, конечно, им известно. Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов. Сара, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моему сына, которому он отдал все, что у него». И взял с меня клятву господин мой, сказав, не бери жены сыну моему из дочерей хананейских в земле, в которых я живу, а пойди в дом отца моего и к родственникам моим, и возьмешь жену сыну моему. Я сказал господину моему, может быть, не пойдет женщина со мною, но он сказал мне, Господь, пред лицем которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сына моему из родных моих и из дома отца моего. И тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим, и если они не дадут тебе, то будешь свободен от клятвы моей». Можно себе представить, с каким вниманием, интересом и уже ожиданием следующего предложения.
1: С предвкушением.
0: С предвкушением, да. Смотрели они на этого слугу. Ревека тут уже тоже все поняла. «И пришел я ныне к источнику и сказал, Господи Боже». То есть он рассказывает честно все, как было. Вот как есть, да. Как убедить? Это же ты пришел.

0: издалека, там, не знаю, откуда, кто, чего, Авраам. Ну, конечно, Авраама не все знали, да, аргумент сильный, но тем не менее, да. Но он рассказывает историю. «И пришел я ныне к источнику и сказал, Господи Боже, господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, то вот я стою у источника воды, и девица, которая выйдет почерпать, и которой я скажу, дай мне испить немного из кувшина твоего, и которая скажет мне, и ты пей, и верблюдом твоим я начерпаю, вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего. Еще не перестал я говорить в уме моем, и вот вышла Ревека, и кувшин ее на плече ее, и сошла к источнику, и почерпнула воды, и я сказал ей, напои меня. Она тотчас спустила с себя кувшин свой и сказала, пей, и верблюдов твоих я напою. И я пил, и верблюдов она напоила. Я спросил ее и сказал, чья ты дочь? Она сказала, дочь Вафуила, сына Нахорова, которого родила ему Милка. И дал я серьги ей и запястья на руки ее. И преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа Бога, господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его». Удивительно, правда? Он вот второй раз уже эта история пересказывается фактически вот в этом повествовании. Один раз, как он молится, второй раз, как он эту историю рассказывает. Ну и теперь самый главный вопрос, что же будет дальше? Как на эту историю, на это Божье благословение, вмешательство откликнется Ревека и ее семья? «И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево». Радикальный мужчина, радикальное такое предложение.
1: Все четко и конкретно.
0: Все четко и конкретно, да. «И отвечал Лаван и Вафуил, и сказали, от Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго». Тоже ответ неплохой. «Ни хорошего, ни плохого, ни худого, ни доброго мы тебе сказать не можем. Что мы можем сказать, если это от Господа пришло?» Но интересно, что вот здесь как раз раскрывается вот эта мысль о том, что Бога-то как раз они знали, да, от Господа пришло. То есть они верили в одного Бога. «Вот Ревека пред тобою, возьми ее и пойди, пусть будет она женою сына господина твоего, как сказал Господь». Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли. Постоянно подчеркивается вот эта деталь, да? Там он поклонился Господу, потому что Бог мгновенно ответил на его молитву, и здесь он поклонился Господу. «И вынул раб серебряные вещи, и золотые вещи, и одежды, и дал Ревеке. Также и брату ее, и матери ее дал богатые подарки. И ели, и пили он, и люди, бывшие с ним, и переночевали. Когда же встали поутру, то он сказал, отпустите меня, господину моему». Да, быстро, мгновенно.
1: Зачем же заставлять господина ждать? Он же в интересах своего господина действует.
0: Да. «Но брат ее и матерь сказали, пусть побудет с нами девица дней хотя бы 10, потом пойдешь». Ну, уже разумное предложение. Почему нет, правда? «Но он сказал им, не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой. Отпустите меня, и я пойду к господину моему». Они сказали, призовем девицу и спросим, что она скажет. Вот первый раз они ее спрашивают. То есть, когда они соглашались отправить ее замуж за Исаака, они у нее не спрашивали разрешения. А теперь спрашивают не чтобы отправить замуж, а чтобы пораньше, согласна она пораньше уехать, да? 10 дней, не хочет она еще побыть. «И призвали Ревеку и сказали ей, пойдешь ли с этим человеком? Она сказала, пойду. И отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его. И благословили Ревеку». Очень важно, вот родители благословили Ревеку. «И сказали ей, сестра наша, да родятся от тебя 1000 тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих. И встала Ревека, и служанки ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. И раб взял Ревеку и пошел». ну, как я уже сказал,

0: сказал, что им теперь тоже предстоит путь, дней 20 в одну сторону. Вот. А Исаак пришел из Беер-Лахай-Раи, ибо жил он в земле полуденной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить, возвел очи свои и увидел, вот идут верблюды. Все так рассказывается, как будто это вот прям в один день происходит. На самом деле же это большие промежутки времени, да? При наступлении вечера Исаак вышел, это мы уже прочитали, да? Ревека взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда. И сказала рабу: «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал: «Это господин мой». И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал, и ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей. Но как минимум мы успели Калавуд зачитать до конца, да?
1: Да, и увидели, что она очень хорошо заканчивается.
0: Она прям...
1: Эта история вся.
0: Прям хэппи-энд. Прям все так прекрасно, такое красивое, прекрасное начало. Вот. Но какие вопросы у нас могут эта глава вызывать вот сегодня? И какие практические, ну, может быть, выводы мы можем сделать?
1: Ну вот вопрос такой, то есть насколько универсален этот принцип? Помолиться Господу, попросить о каком-то знаке и самому ничего не думать, не анализировать, а просто вот следить, сбудется, не сбудется.
0: Да.
1: Это насколько вот хорошо?
0: Ты знаешь, это не универсальный способ. Я бы не рекомендовал нашим зрителям всем подряд использовать именно такой подход.
1: Не во всех случаях.
0: Да, не во всех случаях. Но что здесь однозначно универсально, это молитва. Молитва и вопрошать Господа о том, чтобы он вмешался и помог. На самом деле вопрос выбора спутника жизни – это один из архиважных вопросов. Да, потому что он фундаментальный, он вообще будет влиять на всю твою жизнь. Если ты создаешь семью однажды и навсегда, и хочешь всю жизнь прожить с одним человеком, родить детей, воспитать их и все, чтобы у тебя было благополучно, то тебе нужен действительно... Ну, человек, соответствующий тебе.
1: Надежный.
0: Да, как сказать. И здесь очень много факторов. Здесь, конечно, чтобы человек исповедовал ту же веру, чтобы человек, соответствовал тебе там и по другим характеристикам, там, в социальном плане, в вопросах интересов твоих каких-то. Конечно, одинаковых людей не бывает. Но и любой брак – это школа, в которой ты учишься быть счастливым и делать счастливым другого человека, но тем не менее, ну, поэтому это универсально. Молитва – это универсальный способ. Божьи ценности, Божьи принципы – это универсальный подход. А вот уже просить знак с неба или самому глядеть глазами, или там и знакомиться с человеком в процессе общения и делать для себя выбор, вообще подходит этот человек или не подходит, это уже, наверное, каждому по-разному. Каждому по-разному зависит вместе от, может быть, обстоятельств, от твоей веры, от твоего духовного там становления, понимания и так далее.
1: Но так вот рассчитывать и как бы требовать от Бога не стоит, да, что Господь обязательно, ты же вот им помог, мне помоги.
0: Да, Авраам и Исаак – это особый случай, мы же должны всегда помнить. Исаак – это тот, через кого родится великий народ, в котором потом родится Христос. Поэтому здесь опять, вот даже вот то, что здесь вот так вот Бог благословляет этого слугу, благословляет Авраама, благословляет Исаака, это опять мотив, прослеживается мотив прихода Христа на нашу землю. Не надо забывать, да? Вот. Но, конечно, Бог хочет, чтобы все люди были счастливы в браке, но здесь нужно вот... Здесь вот этот очень важный принцип, что Авраам послал за человеком соответствующим, да, чтобы он подходил, Исаак, он понимал, что здесь вот, да, здесь тоже много хороших людей, даже верующих много хороших, но вот там вот будет лучше. И вот он идет, и, как сказать, и находит.
1: Вот здесь вот всем участникам этой истории требовалось доверие Богу.
0: Да.
1: И самому Исааку, и Ревеке, и ее родным, рабу. То есть они... Эту веру откуда брали? Такую веру вообще откуда взять? Доверие.
0: Вопрос

0: интересный. Ну, вера вообще, конечно, она зарождается во взаимоотношениях с Богом. Авраам, конечно, учил их тоже вере.
1: Авраам был хорошим примером для них.
0: Да, Авраам был хорошим примером в этом вопросе. Вот. Интересно, здесь вот в конце такая деталь есть. Например, что он возлюбил ее, да, все-таки. Потому что многие говорят, вот как вот в то, как вот та эпоха, как она себе такое вообще позволяла. Ну, например, увидели первый раз, создали брак, и потом вот все-таки они полюбили друг друга. Я как-то над этим вопросом размышлял. На самом деле сегодня хоть по-другому, но происходит на самом деле почти то же самое. Потому что люди чаще всего создают брак не по любви, а по влюбленности. А потом любовь появляется или нет. И вот что главное. Вот. И тогда чуть-чуть по-другому. У них не было возможности влюбиться. Просто им надо было строить отношения так, чтобы эта любовь пришла. Да? И любовь пришла. Между Ревеккой и Исааком любовь пришла. И вот это очень важно. Да? Сегодня у нас есть симпатии, ну, нам человек нравится, мы в него влюбляемся. Но очень важно, что с Божьей помощью устраивать отношения таким образом, чтобы вот в отношениях пришла любовь, зрелая любовь, чтобы она пришла и наступила. Ну и, наверное, вот подводя итог под этой главой, всем нашим зрителям мы можем пожелать доверия Богу, Божьего руководства. И если вам предстоит вопрос выбора спутника жизни, пусть Бог вам поможет, и чтобы в вашу семью, ваши отношения, любовь пришла.
1: Да, аминь. Дмитрий, спасибо большое. Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою».
1: Прах – частица земли или чего-то высохшего, распавшегося или сгоревшего. Согласно 3 главе книги «Бытие» и 3 главе книги «Екклесиаста», человек и другие живые существа на земле были созданы Богом из праха, и в прах возвратятся. Перед лицом могущества и славы Бога патриарх Авраам признал, что сам он всего лишь прах и пепел. В библейские времена посыпать голову прахом или сидеть в прахе означало сильную скорбь, раскаяние, унижение или ощущение собственной беспомощности. Скорбящие говорят: «Душа наша унижена до праха, утроба наша прильнула к земле». Также люди бросали прах или пыль в воздух в знак сильного негодования. Отрясти прах с ног символизировало прекращение всякого общения с тем, кто проклят за свои поступки. Посылая своих учеников на проповедь, Иисус говорит: «А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших». Умершие спят во прахе земли, но однажды они пробудятся, одни для жизни вечной, другие — на вечное поругание и посрамление.
0: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога».

Библия говорит нам о невидимом благодетели, без которого мы и не смогли бы жить. Наверное, все знают сказку «Аленький цветочек». Девушка Настенька полюбила того, кого она не видела глазами. Как же это произошло? Да, она не видела своего благодетеля, но она видела его дела. То есть она полюбила его душу. Как вы думаете, возможно ли такое? Наверное, автор Сергей Тимофеевич Аксаков был человеком верующим. Его произведение – очень хорошая иллюстрация. Верующие люди Бога не видят, но призваны его любить. Как же можно любить того, кто скрыт от нашего взора? Библия говорит о невидимом благодетели, без которого мы не смогли бы жить. Дух Святой. Наверное, разговор о Святом Духе один из самых непростых. В Священном Писании он упомянут очень часто, но больше, чем больше пытаешься его понять, тем больше вопросов возникает. В христианской среде есть много мнений о Святом Духе. Конечно же, это вызывает споры, чего мне, честно признаться, хотелось бы избежать. Чем больше тайн связано с предметом мышления, тем больше есть искушение, ну, выдать какое-то свое мнение за истину. А этих мнений на сегодняшний день довольно много. А что касается того, каков Бог, ну так это вообще самое таинственное, что только может быть. Вот как же нам, людям, сотворенным Богом, уразуметь того, кем мы созданы? Согласитесь, мы можем что-то узнать насчет этого только в том случае, ну, если сам Бог об этом нам что-то сообщил. Одним словом, мы нуждаемся в откровении свыше. Ну, значит, я думаю, так и надо поступить. Попробуем узнать, что же говорит божественное откровение непосредственно о Святом Духе. Обратимся к Священному Писанию. Однажды ученики Иисуса Христа заметили, что их учитель часто стал упоминать о том, что ему предстоит быть убитым. Поначалу на это не обращали внимания, но со временем подобные речи стали удручать. Такого из них никто не ожидал. Это вообще не входило в их планы. Мало того, они прекрасно видели, что они с их учителем совсем не пользовались авторитетом у духовных наставников их народа. Постоянно попадая в ситуации, когда с ними спорили фарисеи или кто-то еще, Иисус мудро разрешал всякий спор в свою пользу. Вместе со Христом ученики чувствовали себя, как за каменной стеной. С ним не было страшно. Он усмирял бурю, закрывал рты спорящим мудрецам, исцелял самые страшные болезни, несколько раз накормил толпу голодных людей. Он воскрешал умерших. Ну что может быть еще сильнее, воскресение мертвых? Так у них был тот, с кем они не боялись, в общем-то, можно сказать, ничего. Настал день, когда Иисус въехал в Иерусалим на осленке, чем исполнил пророчество. Так должен был въехать в Иерусалим царь Израиля. Ученики ликовали, ведь в их понимании сейчас должно наступить царствие Господне. Они уже принялись думать о том, кто большим будет в Царстве Небесном, а кто меньше. Они делили кабинеты министров при Верховном правлении. О крестных страданиях Иисуса Христа они вовсе и не думали. Это для них.

их было ударом. Чем ближе становился сей час, тем больше они не знали, чего ожидать. А в конце концов Иисус и вовсе стал говорить о том, что ему предстоит пойти туда, куда они не могут пойти, то есть к своему отцу. Все более и более возникал вопрос: «Господи, ты уйдешь, а мы как же? Нас здесь ненавидит весь мир». Предвидя все это, Иисус сказал вот что. Это Евангелие от Иоанна, 14 глава и далее. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца Духа истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне, а также вы будете свидетельствовать, ну, потому что вы сначала со мной, а теперь иду к пославшему меня. И никто из вас не спрашивает, куда идешь, от того, что я сказал вам, это печалью исполнилось сердце ваше. Но я истинно говорю вам, лучше бы я пошел, ибо если не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что, князь, мира сего осужден». Вот обещание Иисуса Христа. Он не оставил учеников. Он вместо себя обещал некоего утешителя, Святого Духа. Слово «утешитель» переведено с греческого «параклетос», что означает «адвокат», «защитник», «ходатай». То есть получается, что Иисус Христос обещал послать себе замену. И причем это должен был быть кто-то равный ему. Кто же это? Библия говорит о невидимом благодетели, без которого мы не смогли бы жить. За короткое время программы я могу только пробежать бегло взглядом, посмотреть на то, что же говорит Священное Писание о Святом Духе. Каковы его дела, представленные в Священном Писании? Ну, во-первых, только открыв Библию, мы сразу прочитаем о Духе Святом. Это Бытие, первая глава. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». «Парил над хаосом» – вот по другому переводу. Мы видим его в качестве сотворца земли. И хаос вод постепенно видоизменяется, появляется суша, воздух, рыбы, животные и, наконец, человек. Да, Дух Святой, как третья личность Божества, является сотворцом земли и жизни на ней. Библия повествует о нем как о животворящем духе. Во всяком случае, вот свидетельство того, во что верили древние. Здесь есть цитата из книги Иова, а это древнейшая из книг Священного Писания. Эти слова принадлежат одному из друзей Иова, Елиую. Вот в 33 главе вы сможете найти такие слова. «Слова мои от искренности моего сердца – и уста мои произнесут знание чистое. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне
жизнь.

Вот так написано. А псалмопевец Давид в молитве говорит: «Пошлешь дух твой, созидаются». Эта мысль встречается у Павла. Апостол Павел говорит: «Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас». В 8 главе, в послании к римлянам, вы можете это увидеть. Кто же такой этот дух, если он способен дать жизнь? Я могу говорить о нем не иначе, как о ком-то божественном, но потому что только Бог, единственный Бог и никто другой может дать жизнь. А что можно сказать по поводу того, что именно благодаря проявлению силы Святого Духа на земле в человеческом теле был рожден сам Иисус Христос? Помните, как ангел ответил Деве Марии о том, как она станет матерью Господа? Написано: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Мы вообще говорим не столько о рождении Иисуса Христа, сколько о Его перевоплощении в человеческое тело. Ведь Иисус, существовавший до этого, стал человеком благодаря Святому Духу. Вот эта сила! Только вездесущему Богу подвластны законы мира. И Он явил это в чуде зачатия Девы Марии Иисуса. О том, как это вышло, можно только фантазировать. Ну, помимо прочего, когда Иисус Христос вышел в мир, чтобы служить людям, Он пришел креститься к Иоанну Крестителю, как Он сказал, чтобы явить всякую правду. И как только Он вышел из воды, на Него сошел Святой Дух в виде голубя. И голос свыше провозгласил о том, что Иисус Христос – возлюбленный Сын Божий. Вот мы видим, вся Троица вместе – Отец, Сын и Дух Святой. Так кого же вместо себя оставил ученикам Иисус, если этот кто-то равный Ему? Как человеку понять природу Святого Духа? А никак. Для человека он неисследим. Все, что можно знать, заключается в одном слове. Ну, по-еврейски дух «руах» означает ветер. В Новом Завете, написанном на греческом языке, дух «пнеума» – тоже ветер. Может ли человек видеть ветер? Нет, не может. Не может человек видеть ветер. Да, но мы можем видеть то, что этот ветер делает. Вот такое представление мы можем иметь о том, кто назван в Библии Духом Святым. И еще интересно, что слово «Бог» по-еврейски «эль», но Бог, создавший землю, тот Бог, в которого верили патриархи Ветхого Завета, представлен во множественном числе – «Элохим». «Им» – это окончание множественного числа. Так в Ветхом Завете дух Руах встречается либо в сочетании с Элохим, либо в сочетании с божественным именем, переведенным как Иегова, либо просто как дух. Как может ли человек полюбить того, кого не видит, если знать о том, что этот невидимый создавал, если знать, что этот невидимый делал? Невольно хочется знать о нем все больше и больше. Библия говорит о невидимом благодетели, без которого мы не смогли бы жить. Так надо сказать, что само божественное откровение, само по себе божественное откровение Библии, но оно возможно благодаря Святому Духу. О Духе Святом ведь мы читаем как о том, кто вдохновлял пророков, написавших Писание. Книги Библии, второе послание Петра, первая глава. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою».

Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Вот именно поэтому, прежде чем взять в руки Священное Писание, мы всегда молимся, прося Бога помочь в понимании святых слов. Я лично верю, что Дух Святой всегда рядом, и Иисус Христос это обещал, что так и будет. Затем мы можем увидеть Духа Святого в качестве того, кто заботится о своем народе. Вот как Святой Дух проявил себя в жизни царя Саула. Как только Самуил помазал Саула на царство, новоиспеченный помазанник на пути своем встречает сонм пророков и начинает пророчествовать. Мы видим, что Дух Святой может наделять пророческим даром и мудростью. Вот постоянно наставляемый пророком Самуилом Саул становится царем народа. Но под влиянием Святого Духа человек изменяется, но, с другой стороны, Бог не насилует волю человека, чего, конечно, не скажешь о сатане. В определенный момент Саул перестает служить Богу, и Господь приглашает другого претендента на престол Израиля, пастушка Давида. Да-да, того самого Давида, в роду которого в будущем родится сам Иисус Христос, истинный царь. Вот так, отказавшийся от божественного попечения Саул автоматически попадает под власть другого духа. И становится понятно, что Дух Божий – это не просто Дух, а Святой Дух. Он ведет человека к святости, если тот этого, конечно, пожелает. Но стоит человеку отказаться от путей Господних, как этот человек потеряет преимущество быть водимым Духом Святым. И вот что произошло с Саулом в первой книге царств. В 18 главе написано: «И было, на другой день напал злой дух на Саула, и он бесновался в доме своем. А Давид играл рукою своей на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье, и бросил Саул копье, подумав, пригвожду Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него». Вот интересная картина получается, что Дух Святой вдохновлял Саула, но не настолько, чтобы лишить его выбора. Как что-то Саулу не понравилось в божественном управлении, он стал делать то, что желал сам. Он вышел из-под божественной защиты, и им завладел другой дух. Написано, что это был злой дух от Бога. Ну, конечно же, в том смысле, что Бог позволил вот злому духу владеть Саулом. Ну, понятно, так как последний отверг служение воле Бога. Злой дух завладел Саулом только тогда, когда Саул отверг Бога. Но, к сожалению, человек на земле свободен только тогда, когда он выбрал Бога. Вот, находясь под божественной защитой, если, конечно, проще сказать. И позже, уже во времена Нового Завета, апостол Павел скажет: «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Блажен человек, сделавший правильный выбор в жизни и идущий тем путем, который предназначен Богом. Дела Святого Духа видны в жизни покорных Богу людей. Ну вот, например, из жизни Иосифа, которого родные братья продали в рабство. Вы помните, наверное, эту историю? Бог дал мудрость Иосифу спасти от голодной смерти весь Египет, да и не только. А затем расположил фараона, и последний сделал Иосифа вторым человеком после себя. Представляете, каково Иосифу из раба вырасти до премьер-министра Египта. Есть еще нечто, о чем хочется сказать.
дела Святого Духа.

видны в пустыне, где Бог повелел израильтянам построить переносной храм скинию. В народе не нашлось умельцев, которые владели бы ремеслами. Давайте прочитаем об этом в 31 главе книги «Исход». «И сказал Господь Моисею, говоря, «Смотри, я назначил именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина, и я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощником Аглиава, сына Ахисамахова, из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе. Скинию собрание и ковчег откровения, и крышку его, и все принадлежности скинии, и стол, и принадлежности его, и светильник из чистого золота, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и одежды служебные, и одежды священные Аарону священнику, и одежды сынам его для священнослужения, и елей помазания, и курение благовонное для святилища. Все так, как я повелел тебе, они сделают». Вот Бог выбрал людей, и затем Дух Святой наделил их способностями, ну, которых раньше у них не было. В Библии о Святом Духе сказано много. Я сейчас могу в рамках этой программы сказать лишь некоторые вещи. Хотя можно было бы просто двумя словами сказать о том, что Дух Святой – это то же самое, что и сам Бог. Более того, получается, что это Бог и есть. И все это делает трудным возможность выразить о нем некоторые мысли. Все, что делает Бог, делает Святой Дух. Библия говорит о невидимом благодетели, без которого мы не смогли бы жить. Несколько минут мне хотелось бы посвятить одной проблеме, о которой сегодня многие спорят, хотя не знаю, есть ли для споров основания. Есть такое утверждение, что будто бы Дух Святой – это не личность, а некая безликая сила. Вот сила, которой руководствуется Бог в своих интересах. Я так не думаю, хотя для этой мысли, конечно, есть повод. Но если честно, я так не считал бы. Есть Божье откровение, которое имеет место в Новом Завете. Никто из писателей Ветхого Завета не ставил целью выразить то, что такое Святой Дух. Но даже нет никакой идеи насчет того, что это или кто это. Есть некая недосказанность о нашей... Ну, вспомним, ведь мы зависим от откровения Бога о себе. В Ветхом Завете Дух Святой везде, это как бы Дух Бога. А далее вот объяснений нет. Но с приходом Иисуса Христа появляются и мысли, сказанные Иисусом Христом, ну, что передали его апостолы. Вот в книге Иоанна в 16 главе написано, «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Что говорит Откровение? Дух услышит и передаст. Причем Иисус не сомневается в том, что Дух может говорить от себя, но в данный момент Он передаст то, что Богом Ему поручено. Написано, что Он научит. Мы видим, что у Духа Святого есть свой интеллект. В первом послании к Коринфянам в 12 главе написано «Иному чудо

сотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, внимание, как ему угодно. Вы заметили, мы видим, что Дух Святой сам принимает решение, а это значит, что он руководствуется своей волей. Хорошо, следующий текст. В послании к Ефесянам апостол Павел пишет в 4 главе. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Ну а из этого текста мы видим, что Духа Святого можно оскорбить. Это означает, что он имеет свои чувства. А в Евангелии от Иоанна в 16 главе тоже сказано, «И он, то есть Дух Святой, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде». А в послании к римлянам в 9 главе написано так, «Истину говорю вам во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». То есть апостол Иоанн говорит, что Дух Святой призван обличать, а апостол Павел подтверждает о том, что это происходит через его совесть. И это возможно только тогда, когда его совесть в Духе Святом, то есть когда сам Павел этим Духом руководствуется. То есть когда Дух Святой для Павла авторитет. Библия говорит о невидимом благодетели, без которого мы не могли бы жить. Хорошо, когда Святой Дух для человека авторитет. Он не просто такой, как сам Бог. Он сам Бог и есть. И я очень хочу узнавать его все больше и больше. А вы хотите? Однажды Иисус проповедовал людям о Царстве Небесном притчами. После его проповеди его ученики подошли и попросили, чтобы учитель объяснил им их значение. Каково же было удивление апостолов, когда Иисус заявил о том, что именно их он и избрал в качестве учеников, заранее предвидя их интерес. Сегодня Библия перестала быть дефицитом, но очень мало тех, кто имеет искреннее желание знать истину. Мы предлагаем вам Библию, Священное Писание, но не за деньги, а за ваше искреннее желание знать Слово Божие. А посему, если вы внимательны, то вы увидите, что каждая из программ цикла «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая повторяется на протяжении всей программы несколько раз как утверждение. Выпишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ на ваше письмо мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Тут ли на самом деле те, кто всецело посвятил себя Богу? Если не существует, то что вообще означает святость применительно к человеку? Особые дела, аскетическая жизнь, недосягаемая высота. А святость Божия – это то же самое или нечто совершенно иное?

0: очень серьезную и важную тему. А вы сегодня обозначили ее «Святые подвижники и святой Бог. Тайна святости». Если я не ошибаюсь, Александр, Белорусской православной церковью канонизировано 56 святых. Ну, согласитесь, это небольшое, наверное, количество людей. И что еще интересно, среди них 23 человека – это новомученика. То есть вот в период атеизма, репрессии, которые они попали вот в эту систему, эту машину и были репрессированы. В то же время, святые люди – это миф, созданный церковью, или это особые люди, всецело посвятившие себя Богу, и они реально существуют? Говорит ли что-нибудь Библия о святых людях?
1: Ну, представление о святых, безусловно, есть в культуре и в христианстве не только. Вот начнем мы с имени. Вот, Олег, знаете ли вы, что означает ваше имя?
0: Да, я знаю, я конечно.
1: И что означает ваше имя, Олег?
0: Скандинавское имя, священник, Хелик.
1: Ну, ну, не совсем священник или не только священник, а святой, священный, посвященный Богу. Угу. Да, ну, и мы понимаем, что речь идет не о библейском Боге и не о богах Олимпа или Парнаса, да, а о богах Вальхаллы, поскольку Олег – это имя скандинавское. Да. Собственно, как его женский аналог этого имени – Ольга.
0: Хельга.
1: Хельга. Хельга, да. Да. Поэтому вот уже передо мной сидит один святой. Вот. Ну, с точки зрения имени скандинавского, имени, его значения. Поэтому, да. Значит, что касается употребления слова «святой» древнегреческого «хагиос» по отношению к человеку. Есть ли святые люди? Ну, мы уже знаем, по меньшей мере, одного святого человека, который сидит напротив, может быть, и второй напротив него сойдет. Давайте мы откроем Библию, послание апостола Павла. Собственно, первое и откроем, которое у нас в каноне стоит первым. Послание к римлянам. Первую главу давайте. Римлянам, первая глава. Смотрите, как апостол Павел пишет. Вы помните, что послание, или иначе говоря, письмо, имеет типичную приветственную структуру, кто, кому приветствие. Да? И вот мы читаем послание к римлянам, несколько более длительное приветствие, но тем не менее. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный благовестию Божию. Это кто? Седьмой текст. Кому? Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым. Привет! Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Итак, адресаты послания к римлянам, да, как названы? Возлюбленные Божии,
0: святым,
1: призванные святые. Святые. Пожалуйста. Христианская церковь, ее члены, братья и сестры, принявшие Христа, называются апостолом Павлом святыми. Ну, давайте, чтобы не останавливаться на одном доводе, мы откроем следующее послание. Первое Коринфянам у нас идет вслед за посланием к римлянам. И опять-таки прочитаем первые два текста. Первые три текста. От кого, кому приветствие? Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен брат, церкви Божией, находящийся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте и у них, и у нас, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. И вновь мы видим, что не только христиане Рима, общины, которым пишет Павел в столицу Римской империи, святыми он называет их, но и христиан Коринфской общины он также называет святыми.
0: Еще и освященные во Христе.
1: Ну да, освященные во Христе Иисусе, призванным святым. Да? Ну давайте дальше откроем второе послание к Коринфянам, чтобы убедиться, что подобное именование в принципе вещь, ну, постоянная, обыкновенная, типичная для апостола Павла. Итак, опять читаем второе послание к Коринфянам, первая глава, первый текст. Павел, волею Божию апостол, Иисуса Христа и Тимофей брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайи. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Да, видите, уже как бы расширяется, да, сообщество святых, вспоминается, да, целая область. Ахай.

0: Вот, то есть...
1: Тоже святые.
0: Есть ли святые люди? Да. Все принявшие Христа – это святые. В каком смысле? Давайте разберем. Вот здесь очень важно все-таки проводить отличие от библейского понимания святости, используемого по отношению к человеку, от так называемого культа святых в агиографической литературе упоминаемого, да? Как некоторых особенных. Что значит святой? Это легко себе представить. Я как-то думал, какую бы иллюстрацию придумать. И вот пришла мне в голову такая иллюстрация. Их на самом деле может быть много. Не знаю, доводилось вам в свое время жить в частном доме?
1: Ну, если только к бабушке я там приезжал на лето.
0: А, только в бабушке. А так вот самостоятельно, так, отдельно.
1: Ну, а уже, да, да.
0: Вот не жил. В многоквартирном доме,
1: не, жил, а в частном. Да, жили, когда уже, да, вот...
0: Чтобы воды не было, там, да, отопления, да, да, уже я... не было, туалета не, да, было. Точнее, ну, в доме туалета не, дома, было, там, да, на, да, улице,
1: да,
0: туалет.
1: Было, да, да, да, я жил.
0: Знаете,
1: сам,
0: да. И с супругой жили или один?
1: А, ну, какое-то время я была холостяцкая жизнь, потом мы вот поженились и вместе жили, да, да.
0: Ну, тогда вам будет близко, ну, и
1: понятно. Тогда уже я воду провел, я уже в доме.
0: А, ну, так вы уже...
1: Но какое-то время все равно мы пожили еще.
0: Ну и слава Богу, да.
1: Хорошо было.
0: Вот,
1: да?
0: Значит, смотрите, простая вещь. Вот жил я в свое время в частном доме, вы понимаете, если нет воды, где нужно взять воду?
1: В колонку, в колодец.
0: Ну, либо в колонку идти, либо в колодец, ну, в общем, к ближайшему источнику.
1: Да.
0: А как принести воду в дом? Это и пить надо, и кушать варить надо, и стирать надо, а воды нету. Очень просто, как это делали, ну, столетия, да? Купил ведро, два ведра, и в ведрах приносил, таз купил, ведра купил.
1: Там, да, еще бидон был на тележке 40-литровый.
0: А, ну, это еще... ну, такое тоже можно. Да. Или просто его наполнять дома, например, перенося воду. И вот я ходил за водой. Но знаете, какая еще особенность? Когда я уже женился, ну, зимой, холодно, туалет все равно метров 20 бежать по морозу. Пока оденешься, пока это. Поэтому и... Тут тоже все, кто жили в своем доме какое-то время, знают, что в качестве туалета можно использовать ведро. И вот, значит, воду надо носить, ведро надо, и для туалета надо ведро. И вот пошел я в магазин, купил 3 ведра и 1 крышку. 3 синих пластмассовых ведра.
1: Все одинаковым цветом.
0: Одинаковым цветом, но еще крышку. И что я делаю с этими ведрами? Я тебе говорю, эти 2, раз, 2... будут для воды, а это с крышкой будет в качестве санузла. Что я сделал? Я взял из 3 ведер 2 ведра, отделил для такого употребления, и 1 ведро для другого употребления. Вот эти 2 для воды я фактически, говоря сакральным библейским языком, священническим, да, книги Левит, я взял и освятил, отделил для определенного употребление. Так вот, когда мы читаем послание к Римлянам, послание к Коринфянам и многие другие послания апостола Павла, и он называет христиан, общину Иисуса Христа, святыми, то что это за люди? Это люди, которые отделены Богом для Бога и для определенной миссии, и для определенной жизни. Они отделены, как ведра для воды. Но они отделенные, как ведра с крышечкой. Получается так.
1: То есть это, ну, особенные люди, для, ну, отделены для особенных дел. Правильно?
0: Вот знаете, вот с этим словами «особенные люди», для особенных дел так это точно. И здесь, в принципе, соглашусь с вами я оспаривать ничего не буду. Но вот особенные люди, да, это самые обыкновенные люди. Уверяю вас, у каждого из них, в принципе, может быть, с каким-то исключением, 2 руки, 2 ноги, 1 голова, 2 почки. Обычные люди. Ну, и образование у них, как правило, приблизительно одинаковое. Ну, конечно, есть исключения, не об этом. Вот. Ну, помните, Павел пишет, посмотрите, кто вы призванные. Много ли из вас там благородных, много ли из вас образованных. Не про это. Обычные люди. Но отделенные для необычных дел. Обычные люди для необычных дел. Угу. Получается так. Но никак не наоборот. Вот. И, но Бог делает эти необычные.

0: обычные дела, для которых предназначены эти обычные люди, делает их в каком-то смысле необычными. Давайте откроем книгу Левит, 11 главу. Это известное место, которое описывает чистую и нечистую пищу. 11 глава говорит, что можно употреблять в пищу из животных, птиц и рыб. А что нельзя употреблять в пищу из животных, птиц и рыб? Там разные признаки даются, характеризуются те или другие животные. Но нас интересует не это, нас интересует мотивация. Почему Господь решает, что этих ты будешь есть, а этих ты не ешь? Он, собственно, не объясняет, он только дает в двух случаях признаки. Помните, то, что касается животных и птиц, животных и рыб, там есть признаки. То, что касается птиц, просто список есть и список не есть. Да, и смотрите, как мотивирует это Господь. Очень просто. Конец 11 главы. Ну, давайте, может, 43-й, 44-й. «Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным присмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми. Ибо я, Господь, Бог ваш. Освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо я, Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы». Почему? Потому что я свят. Вот главная, собственно, и единственная мотивация к святости. Эти отделенные люди, отделенные ведерки, должны быть наполнены определенным содержанием. Они отделены для особой цели. Собственно, мотивация их отделения – это отделенность самого Господа от других всякого рода различных языческих божеств, совершенно не похожих на истинного Бога. Бога Израилева, Бога Яхве. Вот, поэтому что? Сам Бог призывает людей быть святыми. Но это же предполагает определенную жизнь. Например, ну вот касательно, раз мы уже здесь на 11 главе, хотя эта мотивация звучит не только в 11 главе, и ни в коем случае к ней не сводится. Это всего лишь частный, узкий, один из штрихов христианской жизни, да? Например, все люди едят свинину. Ну, в целом, да. Никто не заморачивается. Едят и едят. Почему? Кому-то вкусно, кому-то нравится, кто-то любит жирное, кто-то жарит, неважно. Бог говорит, а ты не ешь. И раз, и какая-то черта пролегает между всеми, кто ест, а ты не ешь. Или посмотрим на мир. Это тоже. И мир вступает в самые разные беспорядочные интимные связи. А Бог говорит, а ты не прелюбодействуй, а ты не блуди, раз, и отличает. Да? И мы можем таких примеров много приводить. И таким образом, когда оно набирается, ты видишь, что этот человек действительно отделен. И в некотором смысле коридор между этими и теми ведерками. Но это не делает человека, ни в коем случае не должно сделать, потому что тогда он оступится заносчивым, каким-то превознесенным, сверхважным, сверхнужным, сверхнравственным, сверхсвятым. Нет, он просто другой, потому что Бог другой. Он святой, потому что Бог свят. А если мы говорим о неком культе святых, то здесь у нас беда. Получается, мы начинаем какими-то килограммами взвешивать святость. Кто из нас более святой, вы или я? Кто нас рассудит? А разве вообще есть смысл говорить о неких степенях, словно мы погоны святым на пиджаки кладем? О, лейтенант святой, капитан святой, майор святой.
1: Ефрейтор еще, да.
0: Да, ефрейтор, разжаловать. Да, нету такого. Нету. Народ святой. Вы помните знаменитое это высказывание, и Моисеем сказанное в Ветхом Завете, и Петром повторяемое в Новом Завете. Вы народ святой. Царственное священство. Прекрасно помним.
1: Да.
0: То есть весь народ. Все они.

0: призваны к святой жизни и названы святыми, поскольку отделены. Но это не делает их безгрешными. Не надо разводить. Ой, не надо соединять. Безгрешность значит святость, святость значит безгрешность. Нет, это про другое.
1: Не совсем это качество, да?
0: Конечно.
1: То есть статус.
0: Конечно. Святой, отделенный. Ну, бывает так, знаете, шел-шел с ведрами воды, холодно, скользко, споткнулся, оп, ведро упало, вода разлилась, в грязь бухнулась, оп, и вроде бы как бы осквернило. Пошел, помыл, и опять воду носишь. Правильно? Поэтому всякое бывает с отделенными вещами.
1: Хорошо, вот вы говорите о святости Божией, Александр. Ну, вот, все же, если Бог свят, мы имеем в виду ну, что-то другое, или святость Божия и святость человеческая – это отличное друг от друга понятие, или все же не весьма близки друг к другу?
0: Ну, хотя слово одно и то же, значения они имеют абсолютно разные. Вот давайте немного разберемся. Ну, откроем два, опять-таки, хрестоматийных места, те, которые постоянно на слуху, постоянно открываются, ну, и мы их откроем в очередной раз. Книга пророка Исаии, 6 глава, 3 текст. Пророк Исаия в трудный момент своей жизни оказывается в видении среди небесного святилища, небесного храма. И видит, и слышит следующее. 2-3 текст. «Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал». И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Вот мы видим и слышим трижды святой Бог. Трижды святой Бог. Это подчеркивает некую полноту. Не просто 3 раза они повторяют. Это же сохраняет свою актуальность и по отношению к Новому Завету. Давайте откроем уже книгу Откровения, 4 главу. Тоже богослужение. Тоже небесное святилище, небесный храм, только уже не пророк Исаия, а пророк, апостол Иоанн оказывается в небесном святилище и становится участником и зрителем одновременно схожего богослужения. 4 глава, 8 текст. «И каждое из 4 животных имело по 6 крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И опять мы слышим трижды святое воздаяние Богу, да, которое как бы отделяет его, говоря, что он, ну, простите, мы могли бы сказать, изобразить это свят и циферку 3 подписать в верхнем правом углу, как бы в кубе. То есть святость Божья, она отличается от святости человека. Если в отношении человека, когда мы говорим, человек отделен, то святость Божья говорит и подчеркивает, что Бог уникален. Или в богословии есть такое слово «инаков». Абсолютно не похож ни на что, ни на кого, что мы только можем представить, вообразить или о чем можем прочитать. И вот здесь, конечно же, святость Божья, она подразумевает безгрешность, отсутствие изъянов. Но проблема в том, когда мы берем святость Божью и начинаем переносить на людей. Такого не может быть. Опять-таки, откровение. Давайте, раз мы здесь, чуть-чуть пролистнем несколько страниц. 15 глава книги Откровения, 4 стих. И что мы слышим? Это прославление, это так называемая новая песня Моисея и Агнца, песнь победы, по примеру той, что когда-то звучала в книге «Исход». И что мы слышим? 4 текст. «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят». Хоть и монос хагиос в греческом. Ты единственный, кто свят. Ты един свят. Подождите, подождите, Иоанн. Как это так? Да мы только что Павла читали. Римлянам читали. 1 Коринфянам читали. В 2 Коринфянам.

0: Коринфянам читали, а могли бы и дальше читать. Павел неоднократно употребляет. Подожди, как же ты говоришь? Всем призванным христианам в Риме, святым. И тут Бог един свят. Потому что Он свят в особенном смысле, совершенно в другом. И то, как Он свят, никто больше не свят. Он не какой-то там отделенный Бог для чего-то.
1: Угу.
0: Он инаковый, абсолютно не похожий. Более того, если вдруг нам покажется, наверное, это какая-то новозаветняя истина. Новозаветнее учение. Что-то в Ветхом Завете мы такого не припомним. Но мы уже видели, трижды святое прославление Бога звучит и у Исаии, и у Иоанна. Утверждение, что Бог уникален, единственный в своем роде свят, тоже звучит и в Ветхом Завете. Давайте откроем первую книгу царств и увидим это. Первая книга царств, вторая глава, второй текст. 2.2. Смотрите, как здесь говорится. Это известная молитва Анны, матери Самуила, мы помним. «Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш». То есть фактически она утверждает единственность святости Бога, потому что такого святого нет и быть не может. «Ты един свят», скажет это чуть-чуть другими словами, выразит эту же самую идею позже, гораздо позже, апостол Иоанн. Итак, когда мы говорим о Боге и Его святости, то это уникальность, безгрешность, безизъянность, совершенство, абсолют инаковый. Когда мы говорим о человеке, что он святой, то, в принципе, все христиане называются святыми, отделенными для другой жизни. И связь между этой и той святостью простая. Будьте святы, ибо я свят.
1: Хорошо, Александр, смотрите. В современной жизни мы понимаем, что народ избранный, царственное священство. Так, ну, соответственно, Священному Писанию, то, что вы процитировали, то, что рассказали, отделенное. Это помогает как-то в жизни вот христианам? Что это вообще дает?
0: Что это вообще? Это
1: вот вызывает чувство превосходства над другими.
0: Не, вот, мы с вами что, говорили.
1: Если что, это вот вы... как она моделирует жизнь христианина, когда человек понимает о себе, что вот я свят.
0: Понимаете, если это вызывает чувство превосходства над другими, то это уже не святость, а гордыня называется. У этого качества есть свое имя, и оно очень страшное. Там один был, скажем так, отделенный, который вдруг себя почувствовал вторым святым, что не один Господь только свят, но и он. И знаем, чем это закончилось.
1: Это грехопадение.
0: Да, каким громким падением одного из ангелов небесных, могущественных творений Божьих это закончилось. Да? И он вдруг стал сатаной. Вот, поэтому что это дает?
1: Практическая жизнь.
0: Практическая жизнь, что это дает? Это дает близость, похожесть на Бога, в которого ты веришь. Но, знаете как, когда ты отец, родитель, если мы говорим еще о маме, то и у тебя твои дети, и ты понимаешь простую вещь, что они на тебя похожи. Ну, конечно, яблоко, яблоня знаменитая, похожа на тебя, и это тебя трогает. Это тебя впечатляет. Мы говорим о хороших качествах, конечно же. Ты радуешься. Да? И где-то они продолжают тебя. И это вызывает умиление, восхищение. Вот в добром. Ну, а Бог же абсолютно добр. И в этом смысле, да. А то, что вы говорите о том сознании своей святости и важности, я как-то у одного богослова, я не помню кто, но такую он... классную вещь сказал, такую верную вещь сказал. Я ее вот записал. Мне кажется, что я даже дословно ее запомнил. Святой. Ну, вот здесь как раз о культе святых. Святой – это человек, чью биографию мы недостаточно хорошо знаем. Может быть, время прошло и не сохранило о нем записей. А то, что сохранилось в каких-то его там двух-трех важных подвигах –

0: но не характеризует всю его жизнь, да, она может 60, 70, 80 лет была, а может и 40, а тут всего лишь 3 эпизода. Вот, то есть в этом смысле мы понимаем простую вещь, что мы люди грешные, и Господь пришел, чтобы нас спасти, чтобы победить грех, и отделил нас от этого греха, чтобы быть подобными нашему Богу. И когда ты смотришь на себя и понимаешь, что ты похож на своего Творца, то это тоже приносит радость. Этого чувства связи, чувства единения, чувства принадлежности, чувства разрыва с пропастью вот этой вот кишащей, грязной, в смерть тянущей. Поэтому это дает великое преимущество. Человеку, я бы сказал так, осознавать свое родство с своим Создателем. А ни в коем случае не чувство своего превосходства, потому что это не святость.
1: Это не должно вообще возникать.
0: Конечно, не должно. Если возникает, тут какая-то беда, нужно ее решать, с ней справляться с помощью Божией.
1: Человек, вот, может быть, в первый раз услышит то, что вы говорите, то, что вы представляли тексты Священного Писания и замысел Божий в отношении святости. Что бы вы порекомендовали бы такому человеку, с чего начать понимать себя как святого?
0: Все очень просто. Лучше всего начинать понимать себя святого с понимания святого Бога. Чем лучше ты понимаешь того, кто делает тебя святым, источник святости, тем больше в его лучах ты освещаешься. Чем дальше ты в своей жизни от него, тем меньше ты на него похож. Близость к Богу делает человека святым.
1: Александр, спасибо, что помогли разобраться. Очень важной теме такой сегодня, очень важной. Вот. И будем ждать вас. Все наилучшего вам тогда, до новых встреч.
0: До свидания.
1: Дорогие друзья, жизнь в Господе не предполагает вседозволенность, но наоборот, верность и послушание нашему Спасителю. Читайте Священное Писание, смотрите наши программы. Все наилучшего вам и до новых встреч.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Здравствуйте, дорогие друзья. Есть человек, живет он в Южной Африке. Зовут его Хайн Вагнер. Ему 37 лет, и за этот возраст он успел многое. Он пересек Атлантический океан, участвуя в регате Кейптаун Рио-де-Жанейро. Он пробежал Нью-Йоркский марафон, взобрался на 10 высочайших вершин Южной Африки.

Южной Африке и участвовал в одиночной велогонке длиной в 120 километров. Все это он сделал, будучи от рождения слепым человеком. Но последняя его выходка поразила многих. Он сел за руль 6,5-литрового «Мерседеса» и разогнал его до 322 км в час и ехал так целый километр. Трудно представить себе более жизнеутверждающий пример, но в то же самое время представьте себе слепого человека за рулем автомобиля в городском потоке. Трудно представить, что может сделать такой водитель. И сегодня мы не можем себе позволить посадить слепого человека за руль машины и пустить его в город. В то же самое время Иисус использовал образ слепого человека для того, чтобы показать истинное состояние людей, которые не осведомлены о самых жизненно важных вопросах во Вселенной. Фарисеи, те люди, которые учились больше всех, те люди, которые знали больше всех остальных, которые соблюдали все лучше всех остальных, в то же самое время удостоились звания слепых в глазах Иисуса Христа. Он называл их слепыми вождями слепых. И не мудрено, что вожди, которые слепы, заведут и ведомых в слепоту. Фарисеи находили себе учеников, и порой эти ученики становились еще хуже, чем они. Потому что Иисус говорил: вы обходите море и сушу и ищете хотя бы одного человека, а потом делаете его еще хуже себя самих. То есть еще более несведущим в духовных вопросах. Однажды ученые-биологи провели такой эксперимент. Они взяли клетку и посадили в нее 10 мартышек. К верху клетки они привязали бананы, и когда мартышки побежали за бананами, их облил холодный душ. Мартышки еще раз попробовали, и опять на них полилась холодная вода. В итоге они поняли связь между бананами и холодной водой, и больше никто из них не пытался даже прикоснуться и посмотреть в сторону бананов. Затем ученые взяли одну мартышку оттуда и поместили туда другую, которая ничего про бананы и воду не знает. Естественно, мартышки любят бананы, и эта мартышка прыгнула к бананам. Но она не добежала до них по той причине, что остальные 9 мартышек ее остановили и начали бить. И так они поступали с ней всякий раз, когда она пыталась добраться до бананов. В итоге мартышка оставила свою затею и стала жить спокойной жизнью. До тех пор, пока не подсадили другую, третью или четвертую мартышку, с которыми все остальные поступали так же. В итоге не осталось в клетке ни одной из тех мартышек, которые испытывали бы на себе холодный душ. Все остальные мартышки, находящиеся в клетке, у них сложился определенный стереотип, что бананы трогать просто нельзя. И когда к ним подсадили еще одну мартышку, то они еще более яростно защищали бананы, чем те, которые были облиты холодной водой. Этот пример ярко показывает, как сильно могут укорениться различные стереотипы в нашей душе и в нашем сознании. И как рьяны мы можем отстаивать то, в чем сами не уверены. Как сильно мы можем отстаивать чужую точку зрения, даже если она ошибочна и ложна. И Иисус Христос говорит в книге Откровения: «Ты говоришь, что ты разбогател и ни в чем не имеешь нужды, но ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Духовная слепота опасна также еще и тем, что человек, который духовно незряч, он думает, что он все отлично видит. Например, в книге

В книге «Чисел» есть история про Валаама. В этой истории он предстает нам как почти пророк Божий. И говорит о себе такие слова. Говорит Валаам, сын Виоров, муж с открытым оком. То есть такой муж, который видит все лучше, чем все остальные. Который разбирается во всех духовных вопросах лучше, чем все остальные. Тот человек, который, казалось бы, готов все видеть и все знать. В то же самое время он идет против Бога. Он идет на то, чтобы проклянуть Божий народ. И хотя это ему не удается, хотя он благословляет народ Божий, но в итоге, когда мы читаем историю израильского народа, Валаам все-таки вводит Израиль в грех. Он уговаривает Валака, царя Моавитского, чтобы тот позволил своим соотечественницам прийти в израильский стан и соблазнять их грехом. И в итоге народ израильский падает в грехе и подпадает под проклятие. Работа Валаама была сделана на 5 баллов. И то, что он говорил, что он муж с открытым оком, то, что он говорил о себе, как о мудром человеке, знающем все, в Божьих глазах предстает как невидение и неведение. На самом деле Валаам ничего не видел так, как нужно видеть. И если Валаам говорит, что он муж с открытым оком, то Господь ему говорит так же, как говорил Лаодикийской церкви. Ты слеп. Что же такое духовная слепота? Прежде всего, это невозможность отличить свет от тьмы. Иисус сказал, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму. Подобно тому, как человек, долго находящийся во тьме, тяжело воспринимать ему солнечный свет, точно так же и человеку, находящемуся в духовной тьме, очень тяжело воспринимать Божий свет Евангелия. И когда пришел Иисус Христос, люди не восприняли Его по той причине, что привыкли жить во тьме своих заблуждений и своих умозаключений. Невнимательность к нуждам ближнего – это еще одно проявление духовной слепоты. Когда человек живет и не обращает внимания на живущих вокруг него людей. Иисус Христос сказал своим ученикам такую притчу. «Я был голоден, и вы накормили меня». Жаждал, и вы напоили меня, наг был, вы одели меня, был в темнице, и вы посетили меня. В противовес он говорит и другие слова, что я был голоден, и вы не посетили, не накормили меня, в темнице был, и вы не посетили, жаждал, и вы не напоили меня. И тогда спросят, когда мы видели тебя нагим и одели, жаждущим, и напоили, в темнице, и посетили. И он скажет им, что вы сделали одному из малых сих, то сделали мне. И что не сделали одному из малых сих, того вы не сделали мне. Вы видите, что духовное зрение, оно очень остро ощущается на примере того, как Иисус Христос учил своих учеников. Даже они порой, ходя с Ним, находясь с Ним в одном городе, в одной лодке, идя и проповедуя с Ним, обладали духовной слепотой. Например, как Иоанн и Иаков подошли к Нему и хотели покарать тот город, который не принял Евангелие. Иисус им сказал, «Вы не знаете, какого вы духа». То есть, они даже не осведомлены были

о своем собственном духовном состоянии. Итак, не всегда, когда мы думаем, что мы видим, это видение по-настоящему есть у нас. Порой человек думает, что он что-то знает, и что он обладает особой проницательностью духовной. Но на самом деле Господь ему говорит такие слова: «Ты слеп, и в слепоте твоей я могу тебе помочь». Нежелание понять Божью истину является также проявлением слепоты духовной. Как записал апостол Павел во втором послании Фессалоникийцам такие слова: «Погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог действие заблуждения так, что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». Вы понимаете? За то, что не верят истине, Бог пошлет им духа заблуждения, и они будут верить уже лжи. Получается какая-то несуразица. Все хотят знать истину, все хотят знать правду, но верить ей не хотят, потому что удобней и лучше и привычней верить в обман. Не в правду, а в обман. И многие люди уверены, что истина на их стороне только по той причине, что они уверовали в ложь. Представьте себе, что весь мир погряз во лжи, и истина никому не нужна. И вот среди этого мира существуют люди в меньшинстве, которые чтут и руководствуются истиной. Существуют люди, которые видят свое заблуждение и хотят что-то исправить. И подобно Давиду говорят: «Открой очи сердца моего, чтобы видеть. Открой глаза мои, чтобы мне видеть настоящую правду». Непонимание или неприятие воли Божьей в своей жизни тоже является духовной слепотой. Бог открывает в Священном Писании свою волю для человека относительно тех пожеланий, которые он ожидает от человека, относительно спасения, относительно закона Божьего, но человек отворачивается и говорит, что «я буду поступать по-своему». И это духовная слепота. Господь Иисус Христос в книге Откровения сказал: «Ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Поэтому советую тебе купить золото огнем очищенное, чтобы обогатиться, и одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы тебе видеть, чтобы открылись глаза, чтобы человек мог узнать, что есть истина». Потому что только истина может освободить человека от заблуждения и от рабства греха. Только истина способна показать человеку настоящее и показать ему дальнейший путь его жизни. Как видно, любая духовная слепота ведет в итоге к погибели человека. Сегодня весь мир стремится к тому, чтобы погибнуть. Весь мир сегодня ослеплен различными теориями, но только не Слово Божье является руководством для жизни. Бог предлагает сегодня прозрение. Бог предлагает открыть глаза на Евангелие, чтобы увидеть весь план спасения и Божью волю.

волю относительно каждого из нас, чтобы милосердие Божье коснулось каждого сердца, и чтобы мир Божий поселился во всякой душе. Позвольте Иисусу Христу и только Ему открыть ваши глаза. Пусть Священное Писание будет тем откровением, которое направит на путь истинный, которое наставит, обличит и исправит. Пусть Дух Святой исполнит свою работу в вашем сердце. Пусть Он будет утешителем и тем руководителем вашей жизни, кем вы будете водимы всю жизнь. И я уверен, что если Дух Святой станет вашим вождем, то, подобно как говорил апостол Павел в послании Филиппийцам, 4 глава, мир Божий соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Мир Божий, который превыше всякого ума. А что сегодня в наш метущийся век может быть дороже, чем настоящий мир в сердце? Что может быть лучше, чем спокойная и добрая совесть, и при том уверенность в том, что мы находимся на правильном пути? Пусть Господь благословит вас обильно, и милосердие Его пусть пребывает с вами. Аминь.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Тот, кто начал вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса.

Читать книги мы любим. Книги уносят нас в мир эмоций, фантазий. Книги дают нам полезную информацию. А как насчет того, чтобы регулярно читать Библию? И, конечно, понимать и видеть ее ценность. Сегодня мы хотим дать шанс этой древней книге и увидеть, как она связана с нашей жизнью. Мы исследуем методы изучения Библии в нашем новом цикле «Новый шанс для Библии».

Сегодня в нашей студии гость, священнослужитель, магистр богословия Роман Владимирович Савенко. Роман Владимирович также является автором курса по углубленному изучению Священного Писания. Роман Владимирович, очень рада вас приветствовать.

0: смысл наших программ Анну Ронжину. Анна, здравствуй.
1: Да, я тоже очень рада тебя видеть.
0: Итак, друзья, мы продолжаем делать обзор, собственно, вашего Романа Владимировича курса. Курс по углубленному изучению Библии. Мы в прошлой программе говорили об основе этого курса. Это так называемые МЧС. Вот давайте еще раз напомним нашим зрителям, что представляет собой эта аббревиатура. Она никак не связана с Министерством чрезвычайных ситуаций. Просто это название выбрано для того, чтобы лучше запоминался этот метод. Да, и перейдем уже дальше к обзору других подходов и методов.
2: Да, конечно. Старался подбирать именно то, что на слуху, и закрепляется. Ну и каждая буква дает нам определенную нагрузку.
1: Да, и вам это удалось.
2: Да.
1: Юля, я
2: ну,
1: могу
2: давайте
1: повторить.
2: Закрепим. Да, М.
1: Да. М – это молитва, Ч – это чтение, а С – это свидетельство. Это делиться с другими тем, что мы прочитали.
0: Я тоже хорошо усвоила. От вашего имени могу сказать, что все правильно, Анна. Ответ правильный.
2: Да, вы становитесь учителями. Это радует, что перенимаем эту эстафету. Да, чтобы христиане были не только, которых нужно кормить с ложечки, но чтобы они уже принимали активную позицию, занимали, спасая других. Потому что пожарник ждать, пока ему подскажет тот, у кого дом горит, мне кажется, это неправильно. Поэтому христиане призваны спасать людей, нести свидетельство. Я бы поменял местами Ч и М, то есть от чтения. Понятно, что предварительно мы помолились, потому что мы входим во Вселенную, да, то есть в Божье присутствие. Пригласили Бога, зашли, погрузились, сердце преобразовывается, горячая молитва, и теперь мы не можем об этом молчать. Мы теперь этим начинаем делиться, как самарянка,
1: глазами. Что вообще бывает, что молитва и чтение, они вот просто переплетаются. И даже порой вот сложно вот это бывает разделить.
2: Да.
1: Где одно, где другое.
2: Некоторые удивляются, как, ну, кто-то говорит, я прочитал Библию, там, энное количество раз, и из них там 15 раз на коленях. Хорошо, похвально. Но что ты понял? Вопрос. И вот порой мы где-то себя ловим на мысли, что сейчас надо помолиться, и молитвы становятся дежурными. Перед едой, перед сном, как тот студент, да, в прошлой теме нашей. А здесь у тебя молитва льется из сердца. Ты увидел что-то об Иисусе в Слове Божьем, и ты это хочешь проговорить.
1: И
2: ты за это хочешь его поблагодарить.
1: Уже в молитве.
2: У тебя горит сердце.
1: Да.
2: Хорошо, давайте тогда пойдем дальше. Мы говорим о подходе МЧС, мы запомнили. А теперь следующее – это 7Р. Вот газета 7D, не знаю, где-то здесь выпускалась.
1: Есть такая,
2: легко запомнить, да? То есть у нас проекция есть 3D.
1: Да.
2: Да, УЗИ, сколько там, 4D, кинотеатры. Там и тебе водичка брызгать будет. А это 7R. Ну, тоже будет. Почему R? Ну,
1: да, что такое R?
2: Наверное, потому что роман был бы Дмитрий, автор, наверное, 7D было бы и так далее. Ну, мне это было удобно. Давайте проговорим их. 7R. Ну, 7 – это полнота, конечно же. Первое R – это то, с чего мы должны начать. Это R – разумение.
1: То есть понимание?
2: Определенное понимание. Что за книга перед нами? Что это не обычная художественная литература. Это слово самого Бога, нашего Творца. Это его послание. Это, как мы говорили на прошлых встречах, чем является для нас Библия?
1: Навигатор.
2: Навигатор. Карта. И мы должны следовать инструкциям нашего Отца. Второзаконие 29:29 предвосхищает. Сокрытое принадлежит Господу, а открытое нам и сынам нашим до века. То есть в Библии мы можем дойти до определенного тупика. И вот здесь включается вера. Есть вещи, которые мы, допустим, о Боге не сможем знать полностью. Измерить его вес. Знать его вес, цвет глаз. Есть вещи второстепенные. И теперь нам важно понимать, что мы западным мышлением должны его поменять, потому что Библия написана на какой части света?
0: На востоке.
2: На востоке. А это очень дело тонкое. И здесь не Запад должен, вернее, не Восток под Запад, а наоборот. Мы должны погрузиться в эту атмосферу. Значит, Библия написана на Востоке, а там вещи постигаются чаще всего интуитивно, более экспериментальным, то есть опытом.
1: То есть не все разумом?
2: Не все разумом. То есть не все возможно потрогать. Поэтому тот, кто уже засучил рукава, бьет копытом конь, да, ищет седока. Это хорошее желание рвения, но должен быть и момент осознания своей ограниченности. Я каких-то вещей буду не понимать. Вот

0: Первое – это разумение, это осознание, что я ограничен в каких-то вещах. Всегда должно восприниматься верой.
1: Потому что, кстати, замечу, что если человек думает, что я обязательно должен понять сейчас, и раз Бог это написал, это значит, мы должны понять, и понять он не может, и он начинает выдумывать. Так это вот это имел в виду Бог, так это вот это там сказано. И я как можно скорее что-нибудь придумаю и буду убеждать себя и других, что это правильный ответ, чем признаюсь в том, что я пока до этого не додумался, и, возможно, Бог только потом мне откроет, а может и не откроет. И то есть из-за этого много казусов с пониманием Библии. Да. Мы выдумываем Библию. Подгоняем. Мы дополняем, подгоняем под какие-то свои представления.
2: А вот. Мне еще кажется, извиняюсь, что перебью, мне вот очень понравилась эта мысль, потому что мне кажется, для человека разумного вообще-то нормально читать и понимать то, что ты читаешь. Мы привыкли так, да? То есть если мы читали учебники, мы не понимаем, мы перечитываем много раз, там, спрашиваем еще как-то. То есть читать и не понимать – это вообще как-то абсурдно несколько. А вы хотите сказать, что в отношении Библии это вообще-то нормально?
0: Это закономерно.
2: И правильно, и закономерно. Да. И не нужно разочаровываться в этом случае, не нужно бросать. Да. А что нужно делать?
0: Нужно давать себе отчет, что мы грешные, ограниченные существа с ограниченным разумом. И входим в присутствие безграничного,
2: вечного. И нормально, что я не понимаю, но я, тем не менее, продолжаю читать.
0: Да, это сегодня, не должно бить
2: завтра,
0: нам по рукам.
2: То есть, как бы...
0: Это должно подразумеваться. Это имеет место быть. А некоторые даже злятся, почему я не могу это понять. Вот атеисты и прочие. Вот что здесь непонятного? А он не может сложить 2 плюс 2.
2: Ну вот и у Бога один плюс один, да, будут двое, одна плоть.
0: Да, формулы там совершенно по-другому работают.
1: И в конце концов, если как я вот собрался читать Библию с книги Откровения, молодец, конечно, ты там ничего не поймешь. Начни с других книг, начни с Евангелия, опять же, с книги Псалтирь. Тогда будешь понимать больше, чем не понимать. Потом уже и другие откроются.
2: Это чуть-чуть ставлю, Но тем не менее, периодически наш разум находит то, что он понимает, То есть это так вот по-разному.
0: Да, я обозначу еще расшире эту мысль, понимая, что она где-то сложна для понимания. То есть, с одной стороны, это нормально, что у нас есть глубокое желание постичь Бога, Его волю. С другой стороны, мы иногда будем натыкаться на определенное непонимание в силу того, что мы до каких-то вещей еще не дошли.
2: Или не дойдем никогда даже вообще.
0: Или даже никогда не дойдем. Должно быть смирение. Это имеет место быть. Но вы помните с Петром? Когда омывал Христос ноги,
2: Апостол Петру,
0: говорит, не умоешь ног моих вовек. Он говорит, если не умою, не имеешь части со мной. Петра это пугает, он начинает другую крайность, помните? Давай всего мой. То есть его штормит в одну сторону, в другую крайность. И вот теперь он ему дальше приговаривает. 13 глава. Что делаю тебе, Евангелие от Иоанна, ты не поймешь, а уразумеешь после. Вот эту дверь нужно держать приоткрытой, читая Слово Божье. Напомню, что это не просто книга. Это святая книга, это послание святого Бога. И здесь формируется и наш характер. Здесь Бог будет нас преобразовывать, и Он знает, каким образом и каким способом это делать. И, возможно, Бог хочет вот на данном этапе постижения определенной книги выработать у нас смирение. Мы просто должны сказать, Боже, хорошо, откроешь позже. Но это не означает, что мы на этом должны остановиться. Я думаю, достаточно мы
1: поговорили. Да, это по первой только из семи «Р».
0: Дальше уже проще.
1: Да, дальше.
0: Второе – это разминка. «Р». Разумение, будем закреплять потом. Разминка. Здесь это у нас, можно сказать, легкая экзегеза. Ну, экзегеза – это изучение, скажем, текста. Герменевтика – это принципы толкования. А здесь, получается, нам нужно просто понять, что раз Библия написана на Востоке, мы должны пользоваться стилем восточным. Мы должны это подразумевать. Мы должны изучить народ Востока, культуру Востока. Это будет нам понимать. Вот это подразумевает разминка. Это подразумевается. Что если мы толкуем Библию сквозь призму 21 века, отсюда рождаются все ереси, домысливания. То есть мы должны переместиться в машине времени, ко времени того пророка, которого мы изучаем, или автора, в ту культуру, в ту среду, и это поможет нам понять. Скажем, мы, первое, разумеем, что, в чем присутствии мы находимся дальше, мы в готовности адаптироваться под ту культуру и среду, под то время. Это разминка. А третье – это размах. Но размах слова, я думаю,

0: Мы о многом о чем говорить. Я старался каждое слово, чтобы оно подразумевало этот путь. Угу. Что значит размах? Мне же нужно еще на букву «Р» набрать, вы же понимаете, что за ограниченный у меня был алфавит. Размах.
1: Масштабное.
0: Масштаб. Видите, мы сразу синонимы набираем.
2: Что-то может быть, что эту книгу, которую мы изучаем, связывает с другими книгами, писание какое-то, как размахнуться по всей Библии.
0: Совершенно верно. Да, абсолютно верно. И четвертое «Р» – это разбор. Ну, разбор – это уже непосредственно погружение.
1: Конкретно в этого места текста, да?
0: Вот теперь смотрите, если мы говорим о размахе, это ширина. Если мы говорим о разборе, это у нас уже глубина, скорее всего, да? То есть мы сужаем до определенных вещей. Если заменить эти два слова, размах и разбор, то мы подойдем к двум словам, известным среди детективов Шерлок Холмс. Это дедукция от общего к частному и индукция, обратный процесс. От частного к общему. Угу. Вот, вы знаете, по сути, я нового ничего не буду говорить. Все новое – это хорошо забытое старое. Но, изучая Библию, я никогда бы не догадался своим умом, что можно вот дедуктивный метод включить в изучение Писания. И вот когда подход дедукции-индукции вот я взял за основу, тогда, вы знаете, многие вещи стали объясняться.
2: Все заиграло яркими красками.
0: 100%. Ну, как сыщики ищут? То есть произошло какое-то событие, преступление, к примеру, вызывают. Помните, Шерлок Холмс, или усики крутил, Пуаро, то есть Агата Кристи. То есть его серые вещества, чтобы заработали, что он делал? То есть, он питался, соответственно. Это тоже применимо и здесь. То есть создавал условия, то есть шум, отвлекающий шум уходил. Давали ему возможность сосредоточиться. То же самое применимо здесь. Что делают сыщики, детективы? Они разбивают комнату на секторы. То есть, где произошло преступление, разбивают комнату на секторы, на разные квадраты. Ну, я не знаю, давайте возьмем 4 на 3 комнату, грубо. По метру мы разделили эту комнату. Потом каждый квадрат они исследуют отдельно. Еще на более мелкие секторы. И вот с веничком, как археологи, или с маленькой щеточкой, они ищут какую-то зацепку. Вот то же самое, мы берем определенный отрывок, мы берем большой размах и смотрим. Зайдя в Библию, мы вначале осматриваемся, дедукция. Мы смотрим в целом, что это Восток, мы даем себе отчет об этом. Ну, мы подразумеваем, что в чем присутствие, мы разумеем. И дальше мы, осмотревшись, а теперь начинаем, ножницы лежат, как-то не так, как должны лежать, к примеру, не на столе, а на полу. То есть мы замечаем вещи нестандартно.
1: Какие-то мелочи.
0: И это уже индукция пошла. Да? Мы начинаем погружаться. С высоты птичьего полета, дедукция, а потом пристальный взгляд. Я называю это, там в таблице мы увидим дальше, это будет бинокль, дедукция и микроскоп. Или лупа.
1: Более понимаю. Мелочи – это микроскоп уже.
0: Бабушка из Чемкинской области, вы помните, да? То есть нам нужны они. Пятый – это росчерк.
2: Что это значит?
0: Росчерк пера. Да, это сразу напрашивается. Это определенная подпись. И у каждого она своя. Вот как отпечаток пальца. Да? Авторские права, вот была картинка. Отпечаток пальца, и все права сохранены. То есть мы уникальны. Каждый индивидуален. Вот то же самое, каждая книга – это отдельная вселенная, которую нужно постичь. Это определенная страна под определенным флагом. И мы должны изучить эту страну, чтобы понять.
1: То есть это почерк конкретного
0: почерк автора. Вот это...
1: То есть на что он любит обращать внимание,
0: Характерные особенности.
1: Да. Быстро стиль, там он описывает.
0: Его профессия. То есть мы собираем на него досье. И это помогает. Вот тот же Лука. То, что он врач, он накладывает отпечаток.
1: Да, если через такую призму читать его Евангелие, уже по-другому смотришь.
2: То есть поэтому важно вообще что-то, не всегда об этом, наверное, в книгах библейских написано, важно что-то почитать, дополнительную литературу о том, кто такой Неемия, кто такой Ездра, например, кто Исаия, и кто евангелисты, что мы о них знаем.
0: Но то, о чем вы говорите, это больше к разминке будет
1: иметь
0: отношение. Предварительная информация.
2: Предварительная.
0: Которую вы читаете с чужих уст.
2: Ее нужно все-таки...
0: Иметь в виду.
2: Иметь в виду, прежде чем мы...
0: В некоторых библиях есть предисловие. Содержание книги, авторство. То есть, это прописные вещи. В какое время он жил. Это все разминка.

0: Это и есть экзегеза. Но она легкая, чтобы не загружать, потому что это целая наука.
1: Я так понимаю, что разминка поможет нам найти вот этот вот росчерк.
0: Размах уже, когда мы делаем, помните, следующее слово «размах».
1: Размах.
0: Мы уже имеем информацию. То есть с чего мы начинаем? Мы определяем книгу.
1: Ну, мы с вами договариваемся. Мы открываем конкретную книгу,
0: книга «Порока оси», к примеру, да? Вот говоря о разминке...
1: Непростая книга.
0: Непростая, да. То есть что предварительно мы делаем? Мы изучаем вообще, в каком срезе она находится. Мы заходим в архив и смотрим, какая полка. Ну, в библиотеку мы приходим и смотрим. История,
1: фэнтези. Это пророки малые, да?
0: Да. И это уже будет задавать тон, на какой полке лежит книга. С какого раздела книга «Порока оси»? Вы уже понимаете, что это пророк. Это уже не историк. Понимаете, не полководец.
2: Сейчас, значит, он изречет пророчество.
0: Да, изречет пророчество.
2: Сейчас он что-то скажет.
0: Это будет совершенно другой подход к изучению текста. Понимаем. Дальше, росчерк. Росчерк от размаха отличается тем, что вы должны его сами распознать.
1: То есть это может быть, как вы нам говорили, какое-то слово, которое автор часто использует.
0: Какие-то зацепки.
1: Да?
0: Да. Ну, смотрите, опять проводя аналогию с сыщиком. Что будет являться разминкой? Что нужно брать с собой определенный чемоданчик с инструментами, как у фельдшера, у плотника, у сантехника. Он берет набор инструментов. Вот это грубая ваша разминка.
1: Собрать этот
0: чемоданчик. У вас есть на полке словари, независимо, какую вы книгу. То есть общие словари на разные книги. И вы нужную достаете, открываете нужную страницу. Это предварительная информация. Он-то взял. Но теперь только он, как уникальный человек, сможет найти по зацепкам раскрутить это дело. Понимаете? И вот теперь вы знакомитесь с автором на его страницах. Вот как вы познаете Айвазовского, да? Маринист, да, то есть вот по своим этим картинам, вы понимаете, что если бы писали бы под морем Шишкин, вы бы поняли, что где-то здесь
1: это
0: подвох.
1: Да.
0: Понимаете? То же самое и наоборот бы сделали там. Мишки в лесу, там, да, Айвазовский. Что-то здесь не то. Вот эта подмена понятий, очень многие этим грешат. И вы знаете, притчу рассказывает Павел, выбегает из комнаты и говорит, не писал я это, не писал.
1: Апостол Павел, да? Помните?
0: Апостол Павел. То есть ему доказывают и говорят, ты видишь, что Павел здесь написал? Вот имей в виду. То есть они подтасовывают определенный факт. Он говорит, я вообще другое имел в виду. Вот это почерк пера. Мы должны настолько пронзительно, проникновенно прочитать книгу полностью, всю. Это будет беглое вхождение в книгу. Увидеть определенные закономерности, то есть посмотреть, почему эти ножницы лежат здесь. Как часто пользовались этими ножницами? Ну, понимаете аналогию. И вот здесь ряд вопросов, которые задает уже сам читатель. Осия не живой, он уже давно-давно стлел.
2: Он не расскажет.
0: У нас есть только его труд, произведение. И вчитываясь, мы можем понять, вот толкуя так, под этим подписался бы Осия или нет?
1: Вы понимаете?
2: Ну а вот кто знает, вот как, вот подписался бы он или нет? Мне кажется, это вообще очень трудно. Да, мы прочитали, но просто сейчас нет перед глазами этой
0: проверочные...
2: книги.
0: Вот смотрите, в алгебре.
2: Как себя проверить, да, действительно ли
0: контекст,
2: я то заметила?
0: Контекст.
2: Ага.
0: Здесь ряд сопутствующих других, которые вас держат в конве. В алгебре учебники есть у вас в конце ответ.
2: Да.
0: У вас нету пути решения. Ну, вы должны прийти к этому ответу. И у Осии, скажем, есть конечный ответ, но вы должны прийти и сверить. Напомню, что говоря о дедукции всей Библии, вы помните, мы говорили, что они между собой гармонировали, один автор. Осия вносит свою лепту. И внося ее как Осия, он не противоречит всей Библии.
1: То есть это...
0: Нас держит в конве вся гармония Писания, вы понимаете?
1: То есть это тоже то, что нам будет помогать ответить на вопрос, подписался бы он под этим или нет?
0: Конечно.
1: То есть если он вдруг выпадает из конвы, мы понимаем, он бы под этим не подписался.
2: То есть если мы так проверяем свои выводы. Да. То есть мы так проверяем свои
0: образно, выводы. Если бы мы прочитали, что Осия позвонил по айфону, мы бы поняли, что здесь подлог. Вот некоторые вещи сегодня приписывают, которые ни культуре не свойственны того периода, понимаете, ни этому человеку в силу его профессии.
2: Ну, или вот, например, я уже приведу известный всем пример, такой очень спорный, когда Бог говорит Аврааму принести в жертву своего сына.
0: Хороший
2: и пример. Тут мы говорим, так значит, Бог одобряет убийство.
0: Да.
2: Мало того,
0: да,
2: он одобряет жертвоприношение ребенка, то есть сына своего. И значит, значит, Бог это одобряет. Но мы не принимаем в вид, не держим в виду то, что это жертвоприношение не состоялось, Бог его остановил, Бог хотел просто этим проиллюстрировать определенные важные.

0: вещи,
1: так.
0: То есть вот это вот надо иметь в виду, что Бог не одобряет убийство и не призывает к человеческому жертвоприношению.
1: Замечательный пример. Угу. Но дальше скажу, об этом Бог не попросит больше никого в истории.
0: Да, угу.
1: И он попросил того, кого единственным в Библии называют другом Божьим. А это обстоятельство меняет кардинально подход к этой ситуации.
0: Угу.
1: Понимаете? И потом Христос скажет, Авраам видел день мой. То есть у этого был определенный замысел.
0: Да.
1: Он в течение жизни готовил его к этому. И Авраам понимал, о чем шла речь. Позже, помните опять, разумение?
2: Да.
1: И вот тогда, оглядываясь, он увидел Голгоф. Давайте завершим. Росчерк, да, почерк.
0: Да.
1: Это не дается в учебниках. Это то, что вы будете вырабатывать навык чувствовать, читать между строк. Это индивидуально. Вы понимаете, что вот бегло, наскоком, это не дастся. Этой книге нужно посвящать определенное время, если мы действительно хотим оттуда извлечь глубину. И у нас остается два. Это R, следующее, шестое, результат. Проведя определенные исследования, исходя из вышеперечисленных пунктов, мы должны подбить какой-то итог, что мы обнаружили. Помните МЧС?
2: Ну, найти какие-то благословения, чтобы потом ими поделиться.
1: То есть на каждом этапе мы будем обнаруживать какую-то вещь, склоняв, сказать, вот это да. Вон оказывается, что имел в виду Осия. Вам Господь будет эти вещи открывать, когда вы будете углубляться. А Осия, я вам забегая вперед скажу, Евангелие просто блекнут, простите меня, по сравнению с этой книгой. Там раскрыта любовь Божья по максимуму. Вот как мне это открылось. Я думаю, мы вместе с вами откроем. То есть мои молитвы поменялись после прочтения не Евангелия. Вернее, они стали по-другому ложиться после прочтения этой книги. И каждый раз это определенная прогрессия. Результат. Ну и 7, мы уже тоже это немного сказали. То есть мы подбили итог исследования. Это у нас будет зафиксировано где-то на бумаге, я не знаю, на каком-то носителе. А дальше это рефлексия, отклик. Узнав о таком дорогом и любящем Боге, который открылся в этой книге, в этом отрывке, разве я об этом не могу поделиться с моим сотрудником, с моим соседом, с моей женой? И сказать, ты представляешь? Люди сегодня жаждут и ждут, потому что находятся в страхе. Им нужны слова поддержки и утешения. И это актуально и сегодня. Это работает. Слово Божье живо.
0: Но мы даже ведь можем делиться, если нам тяжеловато делиться с теми людьми, которые нашу веру не разделяют, да, потому что книги некоторые мы изучаем очень сложные, и мы даже не знаем, с чего начать, чтобы рассказать об этом. Да, та же книга Осии, да, но мы можем поделиться и с единоверцами, которые тоже могут Библию читать от случая к случаю, не всего понимать.
1: Понятно.
0: А тут мы вот эту ту историю рассказали, она живет, пульсирует в нас.
1: Да.
0: Мы, ты представляешь, вот что я читала недавно, что? И мы так интересно и живо это рассказываем, что человек говорит, я, наверное, перечитаю это. Да.
1: Я хочу не полностью с вами согласиться. Вы знаете, самарянка, она не готовилась.
0: Нет.
1: Бежать в Сихарь, в город. Она как раз таки скрывалась от них. Вы знаете, то, что вам будет открываться, это настолько вас будет прорывать, что вы не будете выбирать подходящее время. Вы, с вас это просто будет изливаться. У вас будет бегущая строка, понимаете, на лбу. И скажут, что произошло, Юля, расскажи. Ты какая-то заряженная, накрученная, что
0: вот
1: произошло?
0: Если и кто-то вот спросит,
1: будут спрашивать.
0: А когда человек не спрашивает. Но это, я думаю, уже тема одной из наших тоже программ.
1: Да.
0: Собственно, как рефлексировать и как свидетельствовать.
2: Вот я хочу как раз про рефлексию такой вопрос задать. Можно ли сказать, что моей рефлексии на какие-то тексты будет изменение моих каких-то взглядов?
1: Покаяние.
2: Да, да, покаяние,
1: конечно.
2: Изменение каких-то моих взглядов.
1: Это молитва?
2: Изменение какого-то моего стиля, способа поведения.
1: Отношения.
2: Да, то есть это же не всегда могут быть чисто слова, которыми я просто
1: это
2: кому-то проговариваю.
1: Аня.
2: То есть это может быть что-то, то, что в моей жизни я начинаю
1: не ограничиваем Бога.
2: По-другому.
1: Вы увидели, преломилась ваша жизнь, и вы говорите, Боже, что мне с этим делать? Поверьте, Он вам откроет.
2: То есть это тоже относится к рефлексии.
1: И это будет самая лучшая реклама Бога. Это не будет, знаете, заученная какая-то инсценировка. Это будет реальная ваша жизнь с Богом. Как Енох ходил с Богом. Вот эта жизнь с Ним.
2: И это большое благословение, я хочу сказать, когда такое мы действительно находим при чтении Библии, потому что это то, по сути, ради чего мы ее читаем, чтобы Бог мог действовать в нашей жизни, нас преобразовывать.
1: Так, а по сути, жизнь, она суета-сует, и

0: томление духа получается. Угу. Когда Соломон отошел, вот мы томимся, вот по сути мы вот томимся в этой скороварке. Понимаете, уже клапан срывает, уже вот он готов этот пар вырываться. Мы ничего поделать не можем. А ты просто естественным образом живешь. Я пришел, чтобы имели жизнь, Христос сказал, и имели с избытком. Этот избыток в Слове Божьем. От внимательного, углубленного прочтения. И это работает.
1: Да, слава Богу. Такие да. обнадеживающие, жизнеутверждающие слова.
0: Спасибо. Проверено, да. сестры уже
1: проверены не одним. Проверены на практике, да. И, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Мы продолжим эту тему обязательно в наших следующих программах, на наших встречах. Роман Владимирович, спасибо вам большое за участие. Аня, благодарю тебя тоже от души за участие в нашей программе. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Дайте Библии еще один шанс. Ощутите радость от чтения Слова Божьего. Всего доброго. До свидания.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечке его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!
2: Они бывают черные, они крошечные, но у них огромное брюшко. У них 6 ножек, а из головы торчат небольшие отростки.
3: Их называют антеннами.
2: Они способны нести груз в 10 раз тяжелее их самих, а то и больше.
3: Это все равно, что мне тащить дельфина. Ты даже поднять его не сможешь.
2: В этом выпуске мы говорим о муравьях.
4: Творение учит нас.
3: Моя мама терпеть не может муравьев.
5: Муравьи такие надоеды. Они забираются повсюду, особенно если речь идет о сладком.

0: сладкое, шоколад, пироженки. Муравьев можно встретить по всему свету. Ну, разве что кроме Антарктики. Видов муравьев в мире больше 10 000. Огненные муравьи, электрические муравьи, пулевидные муравьи. В Сингапуре водятся 4 основных вида муравьев. Муравьи-призраки, фараоновые муравьи, муравьи-плотники, сумасшедшие муравьи. Муравьи живут в семьях, называемых колониями. Я люблю свою семью. Люблю маму, папу и младшего братишку. А это моя семья. Мама, бабушка и мой дядя. Это похоже на муравьиные колонии. Они все такие разные. Муравьиная колония может быть крошечной, всего из нескольких муравьев, или огромной, где их целый миллион. Муравьиные колонии живут в гнездах. Прямо как птицы? Ну, не совсем. Муравьиные гнезда встречаются под землей, в трухлявой древесине, в траве и деревьях или в холмиках грунта на поверхности земли. Вы можете найти их даже в своем доме, в стенах, в дверных косяках. В общем, там, где есть прогнившая древесина. В колонии муравьев есть 3 типа взрослых особей. Это муравьи-самцы, муравьи-самки и королева или матка. У каждого взрослого муравья есть своя работа. И они выполняют ее отлично. У моих мамы и папы также есть работа. И они всегда напоминают, что у меня тоже есть обязанности. Это что, каждый день ходить в офис? Да нет, просто обычные домашние дела. У каждого в семье есть важные обязанности. И у всех они разные. Моя работа – убирать игрушки, пылесосить полы и складывать постиранное белье.
1: В колонии муравьев как в семье. Важно, чтобы трудился каждый. Ведь колония может выжить только тогда, когда каждый прилагает все свои старания.
2: Задача муравьев-самцов – заботиться, чтобы колония всегда пополнялась малышами.
0: Работа королевы – откладывать яйца и обеспечивать процветание колонии.
1: Она самый крупный муравей в колонии и может прожить до 30 лет.
2: Это весьма солидный возраст для муравья.
0: В некоторых колониях всего одна королева, в других их может быть несколько.
1: Еще один вид муравьев называют по-разному. Это самки. Их называют рабочими муравьями или муравьями-солдатами.
0: Рабочие муравьи отвечают за поиск пищи для колоний, ее защиту, уход за яйцами, отложенными муравьиной маткой, а также за строительство и ремонт гнезда.
2: Каждый муравей в колонии играет свою роль, и их задачи меняются в зависимости от возраста.
0: Когда я была маленькая, мама говорила мне после обеда просто отнести посуду в мойку. Теперь она говорит, что я уже достаточно взрослая, чтобы еще и помыть ее.
2: Это похоже на муравьев. Молодые рабочие муравьи остаются в гнезде, чтобы защищать королеву и малышей.
1: Старшие рабочие муравьи часто покидают гнездо в поисках пищи.
0: Сладкое,
1: шоколад,
0: пироженки. Как сказано в Библии, посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. 1 Коринфянам 12:26. Муравьи или люди, у всех нас есть важная работа. И выполняя ее, вы должны делать все, что в наших силах.
2: А у тебя есть домашние обязанности?

0: если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Тогда скажи, сколько будет 126 умножить на 8?
2: Будет 1008.
1: Правильно.
3: Ну-ка, а 556 умножить на 4?
2: 2224.
1: Правильно. Тогда посложнее. 1259 умножить на 9.
2: Будет 11331.
1: Правильно.
3: Ну-ка.
2: Что ты делаешь?

0: Обыскиваю тебя. А вдруг у тебя за ухом микрокалькулятор спрятан, а? Странно. И как-то у тебя получается.
1: Здравствуйте, ребята. А у меня для вас новость. У нашей Алины открылся удивительный талант. Она в уме может складывать и умножать невероятные числа. Но что еще удивительнее, каким-то образом об этом узнали журналисты. И сегодня они должны приехать к Алине, чтобы познакомиться и взять у нее интервью. Что ни день, то новый сюрприз.
0: А зачем они приедут?
2: Чтобы взять у меня интервью.
0: А что такое интервью?
3: Ну, это когда тебе задают разные вопросы, а ты на них отвечаешь. И это все записывают на камеру. А потом еще по телевизору покажут.
0: Ух ты, по телеку. Здорово.
4: Ой, интервьюшники приехали, что ли, а?
3: Нет.
4: Пойдемте скорее, вон оттуда, наверное, приедут. Афанасий Филиппович, пойдем
3: тут
4: с нами.
3: Тут покарауль.
4: Идемте.
0: Еще чего? Хотя... Ладно, послежу. По телевизору покажут.

0: Девочка, а ты случайно не Самойлова Алина?
1: Да, это я.
0: Так это ты, та самая Алина, которая в уме сложные вычисления производит.
1: Да, считаю. Да, я Алина. Да.
0: Тогда мы готовы взять у вас интервью. Мы находимся в нескольких сантиметрах от величайшего открытия. Находки нашего, не побоюсь этого слова, века. До недавнего времени производить сложные математические вычисления было делом компьютеров и калькуляторов. Но появился человек, который способен составить им достойную конкуренцию. Вероятно, это потомок Ломоносова. Итак, Алина, когда вы обнаружили в себе талант счетовода?
1: Ну, я думаю, что когда увидела таблицу умножения.
0: А ваши друзья, когда узнали о ваших необычайных способностях, изменили свое отношение к вам?
1: А это как?
0: Ну, может быть, они стали больше вас уважать, чаще в гости приходить. Они разделили с вами радость, а, быть может, стали вам завидовать?
1: Да, они завидовать стали. Вот видите, я здесь одна сижу, совсем одиношенька. И вокруг ни одного дружочка.
0: А кем вы хотите стать в будущем?
1: Ну, конечно же, величайшим математиком.
0: А может быть, вы сейчас продемонстрируете нашим зрителям свои невероятные способности?
1: Знаете, я устала. Каждый день просят, и не по одному разу продемонстрировать. Голова болит.
0: Да, понимаю, Алина, спасибо. Вот так жизнь настоящих талантов всегда полна тревог и одиночества. Но, тем не менее, мир нуждается в таких героях. С вами была Елена Говорилова. Записано. Большое спасибо, Алина. Желаю вам дальнейших успехов.
1: Классно! По телеку покажут!
2: Вот они.
3: Я волнуюсь!
2: Не волнуйся. Это Алина.
0: Как?
2: Еще одна Алина?
0: Нет, мальчик, ты ошибся. Мы только что взяли у Алины интервью.
2: Как?
4: Как ты могла, Наташ? Ну, как ты могла?
5: А что? Почему достается все одним? И таланты, и слава. Делиться надо.
3: Ничего себе!
2: Алина.
3: Алина,
2: ты только не плачь.
3: Не плачь.
2: Алиночка, не плачь.
3: Афанасий Филиппович!
6: Что? Что случилось? Алина!
2: Пойдемте все в мастерскую, пойдем.
6: Да.
2: Пойдемте.
6: Да, заходи. Так.
3: Вот так все и было.
6: Да, неприятно.

0: Одна история.
1: Это несправедливо. Почему так?
0: Бывает так, что с нами случается то, чего мы не заслуживаем. Но, мне кажется, так не надо уж расстраиваться, Алина. Если правда на твоей стороне, об этом все узнают. Нужно только потерпеть, как это было с Иосифом.
1: А кто такой Иосиф?
0: Вы не знаете? Это герой одной библейской истории. О, с ним случилась вопиющая несправедливость. Некоторым такое даже и не снилось. Если вы не против, я вам могу рассказать.
1: Расскажите, дядя Афанасий.
0: Слушайте. В далекие библейские времена жил Иаков. И было у него 12 сыновей. Он очень любил свою семью, но больше всех любил младшего сына Иосифа, который любил и почитал Бога. И подарил Иаков любимому сыну красивую разноцветную одежду, какой не было у других сыновей. Старшим братьям это очень не понравилось. И вот однажды молодому Иосифу приснился необычный сон, и рассказал он его своим братьям. «Мне снилось, что мы вяжем снопы на поле. И вот мой сноп стал прямо, а ваши снопы стали вокруг и поклонились моему». И сказали тогда братья: «Неужели ты будешь царствовать над нами?» И за этот сон возненавидели его еще больше. Через некоторое время увидел Иосиф еще один сон и опять рассказал его братьям и отцу. «Снилось мне, что солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне». Иаков же его отец сказал: «Неужели я и твоя мама и твои братья придем поклониться тебе до земли?» И еще больше рассердились на него братья и стали желать ему зла. Однажды сыновья Иакова ушли далеко от дома к хорошим пастбищам пасти овец и долго не возвращались. Иаков очень беспокоился о своих сыновьях и послал молодого Иосифа узнать, не случилось ли что с братьями. И увидели они его издали и сказали друг другу: «Вон, идет сновидец. Давайте убьем его, а отцу скажем, что его растерзали дикие звери. Посмотрим тогда, сбудутся ли его сны». Но старший брат Рувим хотел спасти брата и сказал: «Давайте не будем убивать Иосифа, а просто бросим его в глубокую яму». И напали они на Иосифа и сняли с него красивую одежду и бросили его в глубокую яму. В это время мимо них проходили богатые купцы, которые шли в Египет, и продали братья Иосифа купцам в рабство. А сами, вернувшись домой, отдали отцу халат Иосифов, вымазанный в овечьей крови, и сказали, что хищный зверь убил его. Отец разодрал от горя одежды свои и оплакивал сына многие дни. Вот такая вот история. Иосиф не сделал своим братьям ничего плохого. И так жестоко они с ним расправились. Казалось, что у Иосифа неразрешимые проблемы. Но для тех, кто доверяет Господу, безвыходных ситуаций не бывает.
1: Дядя Афанасий, а расскажите, что было дальше.
2: Хотя бы намекните.
0: Это очень длинная история. И, между прочим, необыкновенно удивительная. Но об этом лучше в следующий раз.
3: Афанасий Филиппович, Алину позовите, пожалуйста. Пойдемте.
0: Алина, а мне кажется, что это к тебе.
1: Ко мне?
0: Да, пойдем-ка. Да.
3: А вот та, которая с такими трудностями прокладывает дорогу в нашем несправедливом мире.
1: Вот это да.
3: Так вот она какая, Алина.

А вот, дорогие друзья, вам намек на Иосифа. Помните историю, которую я рассказывал? Нам пора прощаться, но я хочу пожелать вам, чтобы вы никогда не унывали. Пишите, я с удовольствием отвечу на ваши письма. Всего вам доброго, до свидания.

И сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.

Однажды один пастор обратился к своей церкви. «У меня есть хорошие новости и плохие новости. Хорошая новость состоит в том, что у нас достаточно денег для того, чтобы сделать ремонт в храме». Все обрадовались. «А плохая новость? А плохая новость состоит в том, что эти деньги в ваших карманах». Конечно, когда мы подходим к вопросу денег, мы к нему подходим очень щепетильно, да? Мы умеем их считать и знаем им цену, насколько действительно деньги важны. И поэтому, естественно, возникают вопросы, когда какой-то служитель, например, ведет двойную жизнь, грешит или нечестен, то у нас возникает вопрос, какой смысл в приношениях, если служитель так себя ведет, да? Или зачем приносить десятину, если пастор ездит на дорогой машине, живет в роскошном

доме и носит дорогие вещи. Вот этих вопросов действительно очень много. Они с разных сторон возникают. И мы попробуем разобраться вот в этих двух моментах. И тема моей проповеди – какой толк в десятине? Но мне бы хотелось, чтобы мы попробовали размышлять не вообще в общем, нужно десятина или нет, а именно вот именно в этом контексте, каком? Когда мы слышим о том, что кто-то из служителей либо грешит,

безбожный, либо слишком купается в роскоши. И вот здесь, в этом контексте, возникает действительно справедливый вопрос. Почему это я, если у меня и так проблемы со средствами, я должен это передать в церковь, вот этому служителю, этому пастору, да, негодному, который вот так живет и так далее. Вот именно в этом контексте мне бы хотелось и рассмотреть эту тему. Да? Какой толк в десятине, если есть вот такие служители? Теперь, мы говорим вообще в целом о служителе. Мы не говорим сейчас какое-то, не берем какое-то вероисповедание одно, потому что религий много, и в каждой религии есть духовные лидеры, учителя, да, что в буддизме, что в исламе, что в христианстве. Везде есть духовные лидеры, священники, служители, пасторы и так далее. И везде, естественно, этот вопрос денег, он встает. Давайте смотреть. Мы рассмотрим этот вопрос двояко. С одной стороны, мы поговорим сейчас о другом, то есть о другом человеке, не о себе. Пока будем говорить о другом. А потом мы перейдем и поговорим немножко о себе, хорошо? То есть попробуем заглянуть внутрь себя, потому что это тоже очень важно. Итак, с одной стороны, я согласен с тем, что такие служители есть. Но я имею в виду, кто нечестен, кто ворует деньги, кто живет двойной жизнью, лицемерит или грешит. Потому что не раз были случаи, и, в принципе, если вы даже зайдете и наберете в интернете информацию про разных служителей, что на английском, что на русском языке, всплывет очень много интересных деталей, пикантных подробностей, новостей о том, как какой-то служитель церкви, даже находящийся на высоком посту, вдруг был застигнут или выясняется, что, оказывается, он развращал малолетних или насиловал женщин, соблазнял и так далее. И много-много таких моментов скрывается иногда про таких, ну, духовных людей, которые были в основе какого-то движения, да, какой-то церкви, какого-то религиозного института или организации. И когда люди это все слышат, когда они узнают вот такие подробности, то, конечно, возмущение появляется. Я бы тоже возмутился. Вот если бы я представлю себя на место простого верующего человека, который приходит в церковь, и я вдруг узнаю, что пастор этой церкви, в которой я хожу, он действительно грешник страшный и ужасный. И у меня бы встал бы вопрос, и было бы это искушение, а стоит ли ему нести эти пожертвования, эти десятины, да, если он так живет. Но здесь есть один подвох, когда так говорят. И этот подвох вот в чем состоит. Что мы обобщаем. И заметьте, как часто звучат эти фразы. Ну, например, духовные лидеры, манипуляторы, они спекулируют Библиями, что еще? Они живут двойной жизнью, да? То есть вот такие заголовки, такие утверждения, они делают так, что как будто все служители церкви, все пасторы, все священники и так далее, какие люди? Падшие, негодные, грешники, продажные и тому подобное. То есть складывается ощущение, что все именно такие люди именно в церквях находятся. Но это неправильный ведь подход? Или правильно? Вот в самом этом утверждении уже заложено так называемое когнитивное искажение. Это ловушка, в которой сам себя человек загоняет. На самом деле действительно есть пасторы недостойные. Они есть. И я нисколько не оправдываю поступки этих людей. Но это не значит, что все служители такие, что все пасторы недуховные, мирские, грешные и так далее. То есть нельзя ставить так вопрос. Есть люди в любом вероисповедании, служители церкви, пасторы, священники, которые искренне, которые любят Бога и людей, и которые живут так, как они учат, и живут по Слову Божьему, и их жизнь не расходится с их делами и словами. Они так живут. И теперь, когда мы обращаемся к тексту Священного Писания для одного примера, просто чтобы показать, что в этом случае делать, я вспоминаю книгу пророка Малахии.
Я понимаю, что здесь появится множество возражений.

Сражений, которые скажут, ну, книга Малахии не относится к нам, она к Божьему народу, Ветхому Завету и так далее, а мы люди Нового Завета, по новой живем и тому подобное. Я сейчас ставлю не в том, чтобы мы попытались вот все, как в книге Малахии, соотнести с нами, а попробовали сделать следующее. Знаете, один из принципов объяснения Библии состоит в том, чтобы действительно рассматривать ее в ее контексте. Это важно. Культурный контекст, исторический, да, именно литературный, где написана эта глава, почему она написана, при каких обстоятельствах и так далее. А второй важный момент, который очень часто мы можем упускать, это здесь и сейчас. То есть есть там и тогда, а есть что? Здесь и сейчас. Вот когда мы изучили там и тогда и уловили суть, мы переносим ее в нашу реальную жизнь здесь и сейчас и смотрим, как бы это Слово Божие, которое звучало тогда, могло бы прозвучать сейчас, понимаете? Потому что время меняется. И если мы, как иногда, ну, противники десятины утверждают, что все вырывается очень часто из контекста и тому подобное, слушайте, если так подходить к тексту Священного Писания, но я имею в виду, что все изучать, вот как в контексте культурном, тогда мы должны закрыть Библию и сказать, братья и сестры, это вообще к нам не относится. Встали и разошлись. Там вообще ничего не про нас, вообще не про наше время, не про нашу жизнь, не про наши ценности, все. Ну, понимаете, это неправильно. Поэтому мы ищем идею. И идея следующая. Вы посмотрите, как книга Малахия построена полемика. Вообще, эта книга построена из 6 дискуссий. Там 6 дискуссий. И в каждой дискуссии Бог обращается к конкретной группе людей по определенной проблеме, и через пророка Малахи обличает. Вначале к народу, потом к священникам, потом к лидерам, да, к власти, потом опять к народу и так далее. То есть у него идет некая такая, у Бога идет препирание со своим народом. Так вот, в одной дискуссии, во второй дискуссии, Бог обращается к священникам и говорит им о том, что они не приносят жертву. Они жалуются на то, что жертва Господня недостойна уважения и так далее. Да, они начинают ставить под сомнение то, что они делают. И Бог их за это обличает и говорит очень интересные слова. Во второй главе, в 9 стихе, смотрите. «Вот я и изобличил вас пред всеми. Презирать вас стали люди. И ставить ни во что... Раз пренебрегаете вы моими путями и в толковании закона пристрастны». В чем обличает здесь Бог священников? В том, что они пристрастны в толковании закона, то есть они действительно закон, ну, подходят, скажем, там, где выгодно, там они его толкуют для себя, да? Там, где невыгодно, они, естественно, этот момент скрывают. Но это вот спекуляция чистой воды. И здесь обвиняются они в том, что они пренебрегают моими путями. Так вот, Бог обличает священников в том, что они пренебрегли Божьим путем. Они не ходят им. И Бог их за это обличает. Но потом, в пятой дискуссии, неожиданно, в третьей главе, в 10 стихе, Бог обращается теперь к народу и говорит, «Десятину сполна принесите». В хранилище храмовое возвратите ее, чтобы в доме моем была пища, и так испытайте меня, говорит Господь воинств. Разве не открою для вас окон небесных, не залью ли благословений в избытке? Я понимаю, сейчас начнется. Вот раньше пугали, да, такое было. Действительно, я говорил, кстати, несколько тем, про манипуляцию, почему мы манипулируем, и про спекуляции Библии. Помните их? Вот если не смотрели, нужно посмотреть. Там об этом подробно говорится. Но посмотрите, какую деталь я вижу вот в этом тексте. Бог обличает священников в том, что они не ходят путями, но тут же обращается к Божьему народу и что говорит? Принесите то, что кому принадлежит. Мне и вот этим людям. Вообще, мы сейчас не будем, даже хотя бы из того контекста, даже хотя бы контекстуально.
Почему?

Бог, зная, что священники грешат, тем не менее все равно народ просит, чтобы они принесли. Потому что дело не только в том, что все такие священники грешат, а есть и те, которые все-таки живут праведно. Что, неужели во время пророка Малахии все были абсолютно нечестивые? Мы сколько видим с вами примеров, даже вот среди Божьего народа. Мы видим людей, например, Даниил, но благочестивый человек, который идет в плен. И идет в плен не потому, что он грешил, потому что грешили другие, но он-то жил праведно. И даже находясь в плену, этот человек продолжает сохранять верность Богу. И вот ради таких людей, которые верны ему, Бог поэтому и говорит: принесите. То есть это первый момент, который важно, чтобы мы это поняли. Второй просто новозаветний пример. Это мысли к тому, что, о чем мы размышляем сейчас. Новозаветний пример. Берем слова Иисуса Христа из Матфея, 21 главы, стих 13. Вспоминаем, что там написано, читаем. «И говорил им, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его чем? Вертепом разбойников». Вот давайте теперь посмотрим о храме Иерусалимском во время Иисуса Христа. Иерусалимский храм превратился, по словам Иисуса Христа, вот это место, в вертеп кого? Разбойников. Кто разбойники в этом храме? Священники и левиты, которые действительно, ну простите меня, жили достаточно богато и зажиточно. Если посмотреть раскопки в Иерусалиме, которые ведутся, ну, сейчас до сих пор эти раскопки ведутся, там в разных местах, да, и в одно время в Иерусалиме нашли целый квартал левитов. Ну, под землей, когда стали строить здание, да, раскапывали, обнаружили целый квартал левитов. Полы мозаикой выложены. Знаете, это очень дорогое удовольствие, мозаика. Если вы вспомните, как люди жили в те времена, то делали, если было основание, сделали дом из камня, ну, то есть имеется в виду основание, фундамент из камня, да? А потом делали что? Глина. И пола не было, ни деревянного пола не было, ни линолеум, ни ковролин, ничего не стелили. Что там было вместо пола? Обыкновенная земля, песок. И поэтому помните, когда одна женщина потеряла одну монетку, что она начинает делать? Иисус говорит, она начинает мести. То есть она пытается найти, где на полу эта монетка потерялась. Метет. Потому что не было ни линолеума, ни ковролина. Люди так жили. А вот в левитском квартале что было? Мозаик. Это, понимаете, это же плиточка. Это же дорогое удовольствие. И узорчиками выложено. Это действительно роскошь. Эти люди были очень богаты. И когда эти люди, несмотря на то, что они богаты, тем не менее мы смотрим обличение Иисуса Христа, который он, ну, например, скажет позже, в 23 главе Матфея, в 23 стихе. Но мы прочитаем Евангелие от Луку, 11 главу, стих 42, потому что там есть очень интересная деталь. «Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смятой руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать и того не оставлять». Вот у меня к вам вопрос. Христос знает, куда люди приносили десятину, так ведь? Куда они ее приносили? Они ее приносили в храм. А Христос назвал храм чем? Вертепом разбойников. И тем не менее он говорит о том, что нужно было это не оставлять. Но то, что они действительно забыли, то есть о чем было упущено, так это что? Это то, что было оставлено суд и любовь Божия. Вообще потрясающие вещи. Любовь Бога забыли. И Христос вот к духовным лидерам говорит: вы забыли Божью любовь. Да, вы все тщательно выполняете, все высчитываете, все делаете скрупулезно, потому что это было такое движение религиозное, очень все.

тщательно делали. Но вы забыли и упустили одну важную деталь. Вы любовь Божью упустили из виду. Вот это нужно было делать в первую очередь. И что не оставлять? И не оставлять принесение десятины. То есть мы видим с вами, что когда вопрос касается других людей, мы очень часто их оцениваем, как я уже сказал, в совокупности. Мы всех обычно под одну гребенку ставим. Все, вот эти духовные лидеры, вот эти все пастыри, вот они такие только и так далее. И мы начинаем всех равнять, что все именно такие. Несмотря на это, Бог все равно говорит, чтобы люди выполнили свое, а Бог с этими священниками разберется сам и совершит над ними свой суд. То есть он все равно выявит, он покажет нечистоплотность этой жизни или их бездуховность, или, наоборот, их интересы. Я тоже, кстати, не понимаю, почему иногда некоторые служители ездят на дорогих машинах, очень дорогих. Но, слушайте, это ведь не наше дело. Я сейчас не оправдываю роскошь некоторых пасторов. Послушайте, это очень важно. Роскошь некоторых пасторов я не оправдываю. Действительно, нужно, мне кажется, жить скромнее. То есть должен быть какой-то баланс все же. Но если, давайте просто поразмышляем, но если есть разные церкви, и, например, в этой церкви очень много людей-бизнесмены, так? Банкиры, адвокаты, юристы, например, влиятельные люди, политики – и так далее. Вот такая церковь у пастора. Как вы думаете, какой будет вклад этих людей в десятине? Какой? И какая будет зарплата у этого человека? И мы можем сказать: ох, ох, смотрите-ка, ох. Хорошо, но может быть другая обстановка. Пастор в церкви, где в основном люди-пенсионеры. Так? Так. Маленький городок, сельская местность, в основном пенсионеры или студенты, у которых вечно не хватает денег и хочется кушать, да? И какая у него будет зарплата, как вы считаете? Я говорю сейчас в общем, просто. Видите разницу? Но и другой пастырь, вот в чем дело. И тот, и другой может быть искренним и трудится, и решает задачи, и работает с теми людьми, какие есть. И у них будет разная жизнь финансовая. И в чем проблема? Что если в этой церкви такие люди богатые, влиятельные, или кто-то подарил. То есть иногда мы почему-то начинаем лезть в чужую жизнь и в чужой кошелек. Так ведь? Почему мы лезем в чужую жизнь, в чужой кошелек? Почему мы пытаемся выяснить, на какой машине он ездит, в каком доме он живет? Зачем нам это нужно? Потому что есть одна особенность и черта наша, которая никуда не уходит от нас, это мы сейчас потихонечку идем к себе. Знаете, что это за черта? Да, это зависть. Такое чувство досады, очень легкое, но внутри щемящее душу и начинающее вводить нас в состояние ревности. Вот почему в еврейском языке ревность и зависть – это одно слово. Его тяжело определить, потому что начинается внутри некое… Но мы же все братья и сестры. Слушайте, братья и сестры мы все, но это же не значит, что Бог должен всех одинаково благословить. Как вы считаете? Всех должен Бог одинаково благословить. То есть мы верим в коммунизм? Всем должен дать. Почему, если человек занимается бизнесом, и у него все хорошо получается, и он действительно в месяц, например, зарабатывает для себя, может быть, по 500 тысяч? Вопрос. А я просто пенсионер. Вопрос. И ты будешь что теперь? А почему ему Бог дал, а мне не дал? У нас разные способности, у нас разные с вами призвания и разные возможности.
Вот в чем дело. Мы иногда сами выбираем такую жизнь и живем так.

Кто-то действительно успешный, у него потому что такой тип личности, характера и тому подобное, деловые качества и так далее. И он на это делает акцент, и он добивается, и идет. И что теперь? И я должен теперь... Вот это важно, чувство, которое, если оно появляется, качество, зависть. Поэтому иногда у людей появляется зависть, что вдруг неожиданно духовное лицо оказалось успешнее его. Пастор, да еще и, видите, и уже начинаем сравнивать. Одно из качеств зависти, как раз ее определить, это сравнивать. Вечно сравнивать себя с кем-то. Кто как живет, кто как одевается, кто сколько получает, на какой машине ездит. И этот момент, он тоже срабатывает в пасторе. Еще раз говорю, согласен, что бывают служители, которые непонятно каким образом разбогатели. Может быть, там есть вопросы, но это не моя. Если вы компетентный человек в этом разобраться, если у вас есть на это все полномочия, может быть, вы в налоговой работаете, ну, попробуйте узнать тогда, откуда у него деньги, да, честно или нечестно. Вот. Но если это не ваши компетенции, если это не ваша вообще, не ваш приход, не ваша община, не ваше вероисповедание, но вы себя вот так вот иногда успокаиваете, вот они какие все, пастыри. Там, это неправильно. Мы не можем ставить всех под одну гребенку, что все нечестивые и все только думают о деньгах. Еще раз говорю, да, есть пасторы-нечестивцы, есть пасторы, которые думают только о деньгах, о славе, о популярности. Это есть. И это его духовная проблема, и ему нужно с ней действительно работать. То есть мы не оправдываем грех, мы не оправдываем богатство и многое другое. Так ведь? Так. Но мы и не всех ставим в один ряд. Это неправильно. Не ставим в один ряд всех не только потому, что все такие, да все они там такие, а потому что у каждого пастора может быть действительно разный уровень, и община может быть разной по приходу финансовому. Она может быть разной совершенно. Но это не в нашем вероисповедании, потому что у нас в этом отношении у пасторов одинаковый оклад фактически у всех. И тот, кто трудится в большой церкви, один оклад, и тот, кто трудится в маленькой церкви, фактически один оклад. Потому что сегодня я тружусь в большой, а завтра могу трудиться в какой-нибудь сельской общине. Видите? И в этом отношении, в нашей церкви, подход такой, он немножечко вот эту задачу как бы усредняет. Не всегда, потому что там есть разные моменты. Но все равно, в целом, оно как бы так. Вот, потому что есть оклад. И пастор трудится конкретно церкви, потому что мы как одно сообщество воспринимаем себя. Мы все как одно братство, и мы все трудимся по-разному. Итак, давайте мы маленький сделаем подыток. Несмотря на то, что люди грешат, священники, Бог их обличает, но тем не менее говорит народу принесите. Дальше. Несмотря на то, что люди живут и священники зажиточно, Бог все равно говорит, что не нужно этого оставлять. Хотя сам же называет храм местом, который захватили разбойники. Так, теперь давайте мы подойдем к нам поближе и посмотрим, почему у нас возникают такие вопросы. Вообще в этом выражении «какой толк в десятине» есть вот это слово «толк». У него несколько значений, но два очень интересных. Первое – это смысл, и второе – польза. Вот когда мы ставим вопрос, какой смысл в десятине, если кто-то там ей неправильно распоряжается, то как бы вопрос касается чего? Вопрос касается справедливости, так ведь? Действительно, если как-то что-то нечисто, то есть ли тогда смысл, зачем тогда нести? Вот. А польза? Какой от нее польза? Прок, польза? Она очень часто связана именно с нами. Потому что мы очень, хотим в этом тоже обрести некую выгоду. И вот тут давайте мы посмотрим на одну интересную деталь. Смотрите. Скажите мне, пожалуйста, помните ли вы одного из учеников Иисуса Христа, апостола

по имени Иуду. Помните его, да? У него была одна миссия, ну, точнее, не миссия, а дело. Какое? Он носил всегда с собой ящичек, и в этот ящичек люди опускали, ну, скажем так, пожертвования, но приносили Иисусу денежку, потому что люди хотели отблагодарить Христа, это как бы нормально и так далее. И вот он с этим ящичком ходил. Как вы считаете, какое появилось искушение у Иуды в процессе этого ношения ящичка, когда он все время был при деньгах? Взять денежку и употребить ее на какое-то свое дело с пользой. У него был толк какой-то у Иуды, да? Толк есть в этом, польза есть, да? Беру денежку и этим пользуюсь, да? Классно. Теперь вспоминайте случай, когда Иисус находится в доме, и приходит женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного, стоимость которого можно было оценить, ну, примерно одна зарплата, годовая зарплата. Но тут у нас сейчас, мы живем в такое время, когда у нас зарплата у всех разная, так ведь? А там был динарий. То есть вот фактически годовая зарплата. У кого-то зарплата 50 тысяч, у кого-то 100 тысяч, у кого-то и 200. Вот прикиньте, да? Ну, давайте так. Предположим, вот эти вот духи, которые разбила Мария вот так на встрече с Иисусом на богослужении, это 500 тысяч просто или 600 тысяч. Так, бам! Пфф. И кто возразил по поводу ее действия? Какая трата! Можно же было это все впустить в благотворительность, помочь бедным, несчастным калекам, голодным, больным детям. Что это такое? Что говорит Христос в ответ? Она доброе делала, она помазала меня к погребению, приготовила меня к погребению. Да, с точки зрения финансов это действительно расточительство. И Христос, получается, оказался кем? Расточителем. Но потому что он поддержал женщину, которая расточила. Но, это важно. Но кто обвинил ее вот в такой жертвенности? Воришка. То есть человек, который очень сильно любил денежку. Так вот, мои дорогие, иногда мы обвиняем пасторов в том, что они такие-сякие, гадкие и тому подобное, не обращая внимания на то, что мы сами можем быть в каких-то подобных вещах повинны. И иногда это обвинение нам нужно только для того, чтобы снять с себя чувство вины и оправдать свою бездуховность. Понимаете? Оправдать себя, свои собственные грехи. Их надо на кого-то возложить. И мы не приходим с этими грехами к Богу и не говорим: «Господи, каюсь!» Мы не хотим исправляться. Но что мы делаем? Мы делаем так, что мы на другого воскладываем и говорим: «Вот, весь корень зла – это пасторы, духовные лидеры, все из-за них. Если бы они жили праведно и благочестиво, то у нас было бы все хорошо. Но поскольку они грешники, то у нас все печально». Правда? Грешники кто-то, но не я. Ну, например, простой пример. Скажите, пожалуйста, вы налоги все платите? О, какие вы молодцы! А кто-то может и не платить. Так ведь? И я заметил интересную параллель, очень забавную. Русский народ не любит налогов платить. Вы со мной согласны или нет? И всегда почему-то мы ищем что? Лазейку, чтобы увильнуть. Так ведь? Мы не платим, или, по крайней мере, пытаемся обойти налоги. Понятно, что когда налоги снимаются автоматически, это легко. А вот когда ты действительно где-то заработал, и у тебя появилась доход, ты сам подашь в налоговую, ну, декларацию о налоге. Интересно, вот вопрос. Или нет? Ты подашь или нет? Ты сделаешь, когда ты получил этот доход, ты его официально оформишь и перечислишь. И тут начинается, вот, смотрите, параллель такая же. Русские люди не любят платить налоги,
но обвиняет в этом государство все время. Так ведь?

Что оно там, как оно там непонятно распоряжается всеми этими... А теперь смотрите параллель. Пастору тоже не хотят... Ну, я не говорю прям пастору напрямую, а в церковь приносить десятину. И какой предлог не приносить? А, пастор либо грешник, б, либо он думает только о деньгах. Так ведь? И смотрите, какая интересная параллель. То же самое. Потому что культурный фон, он отражает наше и богословское мировоззрение в том числе. Все точно так же. Мы, вот оно копируется в этом плане. Еще ближе к себе подойдем. Важный еще один момент. Смотрите. Деньги, они действительно представляют для нас ценность. Когда люди изобрели деньги, первые проблемы, перед которой они встали, где их взять? Да? Да, еще говорят, что счастье не в деньгах, да? А в чем? А в их количестве. Да? Мы понимаем ценность денег, и вот важный момент теперь, в чем толк десятины, да? В чем ее толк и в чем как бы ее польза. Давайте здесь смотреть. Деньги – это наша ценность. И вы знаете, мы то, куда мы деньги вкладываем, и показывает то, что мы ценим больше всего. Послушайте, это важно. Куда мы вкладываем деньги, показывает, что мы ценим больше всего, чем мы действительно дорожим или кем мы дорожим. Если мы дорожим нашими детьми, то мы вкладываемся в них, так или не так? Да. Если мы дорожим своими родителями, то мы в них что? Тоже вкладываемся. Если нам кто-то дорог, если парень полюбил девчонку, все, он вкладывает в нее что? Деньги, забывает про все, даже про себя. Только моя любимая, только для нее. Или и любимая тоже для своего любимого готова все дать, и денежки в том числе. Так ведь? Поэтому иногда женщин, вот так некоторые, есть такие мошенники, влюбляет женщин, просит дать им деньги в долг, она в него по уши влюблена, а он с деньгами ее, всеми, которые она сняла ради своего возлюбленного, он с ними свалил все. А она теперь, опа, вот так вот. Любовь, как говорит, зла, полюбишь, сами знаете кого. Вот, поэтому вот важная деталь. Если мы вспомним Матфея 6 главу, стих 21 и 31, что говорит Христос? «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». И он четко показывает ценности этого царства. «Ищите же прежде чего? Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Вот Христос показывает некую ценность. И Он меняет нашу систему ценностей. И Он говорит о том, что вот когда у тебя есть деньги, и если ты ценишь Бога, если ты ценишь духовное, и если ты действительно понимаешь, в чем смысл, то ты отделяешь часть своих средств для кого? Для Бога. Ты просто приносишь Ему, приносишь церковь на духовные дела, в том числе, да, на зарплату пастору, да, потому что есть разные церкви, разные общины, у которых по-разному все устроено, имеется в виду система. Где-то есть церкви, они сами нанимают пастора. То есть совет церкви делает объявление в газете, например, или в интернете. Приходит несколько пасторов, они проводят собеседование, а потом они выбирают какого-то пастора и берут его на оплату, и ему платят. И церковь это понимает, что они наняли пастора. Соответственно, они и приносят пожертвования свои, десятины, для того, чтобы... А потом с пастора они могут спросить. Есть такие устройства, есть другое устройство, как у нас, например, что у нас за это отвечает кто? Конференция, да, она нанимает как бы пастора и потом уже представляет его в конкретно каждой общине. Она ведет это управление. И с одной стороны, здесь есть один плюс в том плане, что церковь не заморачивается по всем многим вещам, которые реально, чтобы выполнить по законодательной базе, поверьте, это нужно нанимать еще и бухгалтера очень опытного, да, потом еще и секретаря, как бывает. То есть там целый идет серьезный на самом деле процесс, чтобы выполнить все определенные требования. Но это делает, допустим, в нашем вероисповедании, это делает конференция. Но Христос, когда говорит о том, что где твое сокровище, там и будет твое сердце, Он как раз и хочет показать, чтобы мы заглянули прежде всего в собственное сердце, что нас побуждает.

побуждает приносить десятину? Вот именно что меня побуждает приносить? И второй вопрос. Что меня побуждает не приносить? То есть почему не приношу? Это важно. Эти вопросы нужно задавать и размышлять, и искать. Но мы рассмотрели только две как бы причины. Но вспомните еще один случай с Иисусом. Христос сел у сокровищницы в храме, помните? И просто наблюдал за тем, как люди приносят свои пожертвования. И там было много богатых людей, которые клали, потому что у них действительно было много. Но он обратил внимание на одну женщину, которая пришла и положила всего лишь навсего две лепты. То есть самая маленькая такая монеточка. Но Христос подозвал своих учеников и говорит: вот эта женщина положила больше всех. Вопрос: почему она положила больше всех? Потому что это последнее, что у нее было. И вот важный момент, к которому как раз я и подвожу, братья и сестры, важно помнить то, что Бог видит, что я приношу. И для Него важно не количество, сколько, а Ему важно твое сердце. Вот что ценит Бог, твое сердце. И когда ты идешь, Он смотрит не на то, сколько ты положил, Он не стоит, ну, так уж рядышком, да, и говорит: слушайте, ну, молодец, он принес 1 000 000, давайте похлопаем. Нет. Он может увидеть какую-нибудь действительно бабушку, которая приносит последний, увидеть, что она делает, как она это делает, и сказать: во, вот она благословенна. Потому что Бог смотрит не на твое, на деньги, они ему реально не нужны. Он смотрит прежде всего на то, где твое сердце, куда ты его поместил. Если оно в деньгах затерялось, засыпалось, то тебе всегда все будет мало. И тогда все вокруг, и пасторы, и государство, все будут воры, все будут бандиты и разбойники. Никому ты не будешь доверять, но при этом сам будешь легко распоряжаться так, как ты хочешь. Нет, вот здесь важен грамотный баланс. И давайте мы сделаем определенный итог, подведем. Первое. Мы не оправдываем действительно нечестивые поступки служителей, не оправдываем их стремление к богатству. Но, несмотря на все это, видя Бог, говорит о том: ты выполни свою часть, потому что Он обращает внимание на наше сердце, на то, что мы из себя представляем, какова суть. В этом и будет толк десятины. Ее толк, ее смысл в том, что ты в это вкладываешь, в это понятие, сердце твое, какие твои отношения с этим, с Богом, да, вот с этим. И именно на это смотрит Бог. Не на другого, а на себя. Прежде всего, нужно смотреть. Ну и в заключение. Существует одна старая легенда о молодом пасторе, который принял предложение стать служителем в небольшой церкви. В этой церкви был пожилой мужчина, который считался большим авторитетом в общине, и он, к счастью, стал помогать новому пастору в его начинаниях. В первую неделю своего служения новый пастор сосредоточился на борьбе с алкогольной зависимостью. И он стал призывать людей, чтобы они были трезвыми, избегали крепких напитков и старались вести такой здоровый образ жизни. Люди, в принципе, с готовностью молодого пастора поддержали и согласились оставить спиртные напитки. На второй неделе, довольный этим успехом, пастор обратился к теме несправедливости богатых по отношению к тем, кто находится из низших ступеней социально-экономической лестницы. Он утверждал, что мы должны стремиться к справедливости для бедных, поскольку многие в этой церкви были бедны, и никто не мог считаться богатым. Его слова тоже нашли отклик. Люди были очень довольны и счастливы и вдохновлены проповедями пастора. Наконец, на третьей неделе пастор заговорил о деньгах. И он столкнулся с полным равнодушием.
Он говорил о том, что Бог ожидает десятину от каждого.

каждого. И если бы каждый в церкви приносил 10% своего дохода, то было бы решение финансовых проблем как самой церкви, так и людей. И вот когда он встречается на неделе с этим авторитетным пожилым человеком и говорит: «Как же так получилось, что две мои проповеди вызвали такой отклик?» На что он ему ответил: «Первые две недели, что вы здесь, вы говорили с такой силой, брат. Но в прошлое богослужение вы просто вмешались в наши дела». Да, вы просто вмешались в наши дела. Видите, когда мы касаемся вопроса денег, это очень щепетильный, очень непростой вопрос. Очень непростой. И он требует действительно такого трепетного и вдумчивого отношения. Давайте мы будем молиться именно о том, чтобы прежде всего мы поставили перед собой вопрос: где наше сердце? Вот, это первое, о чем нам нужно думать. Нечестивых и несправедливых пасторов и тому подобное будет судить Бог. А? И нас в том числе, конечно, согласен. И нас всех судить будет Бог. Давайте помолимся. Дорогой наш Господь, Ты знаешь, как мы живем и как живут другие. И, конечно, в этом мире, где деньги составляют одну из ценностей, мы об этом очень переживаем. И, конечно же, мы хотим иногда, чтобы ими и правильно распоряжались, и чтобы они были на дело Твое употреблены. И, может быть, нас такие истории нечестивых пасторов, служителей, они всегда смущают. И, с одной стороны, здесь есть часть нас. Мы думаем о Божьем и хотим, чтобы все-таки дело Божие прославлялось, и чтобы кто-то не уничижал твое дело, не позорил его. Но в то же время иногда за этим стоит и наша человеческая зависть, когда мы ревнуем не по-хорошему, и когда мы всех обобщаем, и таким образом иногда, может быть, избегаем этой жертвенности, потому что наше сердце лежит совершенно в других вопросах. Может быть, действительно, нам стоит подумать и о себе в том числе. Благослови нас, чтобы поразмышлять на этой неделе, где наше сердце спрятано. Ради Христа молимся. Аминь.

В молитве мы открываем наше сердце Богу как другу. Это необходимо не потому, что Богу неизвестно, кто мы, но для того, чтобы помочь нам принять Его. Молитва приближает не Бога к нам, а нас к Богу. Находясь на земле, Иисус преподал Своим ученикам уроки молитвы. Он говорил им о необходимости открывать перед Богом свои повседневные нужды и возлагать на Него все свои заботы –

Спаситель обещал, что их молитвы будут услышаны. Это обещание относится также и к нам. Мы приходим к Богу по особому приглашению, и Он ждет нас, чтобы провести свою приемную. Первые ученики, последовавшие за Иисусом, не удовлетворились краткой беседой с Ним на дороге, но спросили: «Рави, где живешь?» Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот. Так и мы можем иметь тесную связь и общение с Богом. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится –

Пусть все жаждущие благословений Господних стучат в дверь милости и ждут с твердой уверенностью, прося: «Ты, Господи, обещал, что всякий просящий получает и ищущий находит».

Давайте попытаемся вместе приблизить свои мысли, желания и чувства к Божьему престолу в тиши летней природы. Телекомпания «Три ангела» приглашает вас прямо сейчас воспользоваться правом Божьего обещания, данного нам. Всякий ищущий находит, и просящий получает –

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

Но если я сильный, почему бы этим не похвалиться? Ой, как люди любят хвалиться, особенно своими детьми. Да мой сыночек, да моя дочечка, да, да в садике никто не умеет, а он умеет. Кто-то скажет, ну а что плохого в том, что если человек показывает то, что у него есть, или то, что он умеет? Почему хвастовство это грех? Приветствую вас, дорогие друзья. Как вы поняли уже из нашего начала, сегодня мы поговорим на достаточно актуальную тему, касающуюся хвастовства и не только. Но я бы хотел вначале взять за основу 8 главу книги пророка Иеремии. Что она нам дает, эта глава? Оказывается, 8 и 9 главы – это потрясающие главы, которые проливают свет на очень важный аспект жизни абсолютно каждого из нас. Мы все живем в каком-то социуме, у нас у всех есть свои проблемы, есть свои победы, есть плюсы, минусы, есть радости и огорчения. Но в 8 главе Господь обращается к пророку и в 5 стихе говорит очень интересный вопрос. Задает вопрос, для чего этот народ, Иерусалим, находится в упорном отступничестве? Это, кстати, очень важный вопрос, потому что когда мы слышим, что «О, у нас храм,

Ну, Иерусалим, это, знаете, это очень древнее, это очень важно, это самая святая религия, вера. Или надо поехать обвенчаться только в Иерусалиме, тогда вы будете жить счастливо. И несмотря на то, что вы эгоисты оба, и несмотря на то, что вы невоздержаны, и несмотря на то, что один из вас не умеет тратить деньги, и несмотря на то, что вы очень неуживчивые, скандальные, конфликтные, но если...

Поэтому посмотрите, что говорит Господь. Иерусалим, город мира, город, где вообще должен быть царь, город, где храм стоит Божий. Что он говорит? А для чего этот народ находится в упорном отступничестве? И задает второй вопрос. Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться. То есть, они не хотят обратиться, и я наблюдал и слушал, не говорят они правды, никто не раскаивается в своем нечестии, никто не говорит, что я сделал, и это второй вопрос. Никто не задается вопросом, почему все так делается, как делается. И каждый обращается на свой путь, как конь, бросающийся в сражение. И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь. А народ мой не знает определения Господня. Как вы говорите, мы мудры, и закон Господень у нас, а вот лживая трость книжников, и его превращает в ложь. Вот здесь надо паузу сделать. Вы представляете, люди хвалятся, что у них есть закон Божий, у них истина. А что он добавляет? Он говорит, вы говорите, мы мудры, и закон есть Божий у нас. В отличие от вот этих язычников, безбожников вот таких, понимаешь ли, которые вообще живут как аборигены. И он говорит, а что происходит? Лживая трость книжников, и его превращают в ложь. То есть речь здесь об измерительной трости. То есть когда у тебя рулетка чуть другого размера, и когда у тебя весы чуть другого уровня, да, или гирьки неправильно показывают и так далее. То есть он здесь показывает, что оказывается вопросы не к Божьему закону, он остается, а к тому, кто его истолковывает. Лживая трость, то есть когда человек ее чуть-чуть укоротил или чуть-чуть удлинил, и вот тут сразу появляются проблемы, когда какую-то заповедь начинают трактовать иначе, не просто как написано, не прелюбодействуй, то есть не занимай место мужа или жены в чужой семье, да, то есть там оно уже занято. Нет, взяли и удлинили заповедь и сказали, не-не-не, вообще не надо заниматься интимной жизнью. То есть вообще надо вот остаться оскопленным, надо никак этот вопрос, надо подавлять в себе, да, не реализовывать. Это все постыдно, это грязно, это все и все. И что потом начинается? Борьба со своей, фактически мы говорим, плотью, да, но не с плотью, а со своей физиологией начинается борьба, потом проигрыши, потом депрессия, разочарование, чувство вины, потом во все тяжкие, и мы видим беды на бедах. Или укоротили эту заповедь и говорят, ну, вот это только если говорится о чужой жене конкретно, а если говорится о просто девочки красивые, почему бы нет? И если это парень, если это отношения без обязательств, это к заповеди не относится. И вот так можно по любой заповеди пройтись, и мы увидим, что оказывается есть причина, следствие и последствия определенных пониманий. А потом в 9 стихе он говорит, посрамились мудрецы, смутились, запутались в сеть. Вот они отвергли слово Господне. В чем же мудрость их? Вот интересно, да, Бог как бы показывает, что вы отвергаете меня как великую мудрость, а в чем ваша мудрость? И я вот так представляю, иногда помечтаешь, вот человек до чего-то додумался, что-то изобрел, да, что-то сделал, а Господь на это все смотрит сверху и говорит, так это ж ты только вот столечко узнал, ты еще не знаешь, что глубже там хранится, но ничего, я тебе могу когда-нибудь показать, когда ты будешь спасенный, как мелко ты плавал, а тебе казалось, что ты уже, как говорится, Бога за пазуху себе поместил. О, нет. Помните когда-то, когда Гагарин полетел в космос, и атеистическое общество говорило, Гагарин в космос летал, вокруг Земли летал, никакого Бога не видал. Ну вот интересно, да, здесь Бог говорит, отвергли слово Господне, в чем же мудрость их? И вот он потом говорит, Господь, что в 11 стихе, «врачуют рану дочери народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут они между падшими. Во время посещения их будут повержены, говорит Господь». Вы слышите, люди хвастаются,
Люди хвалятся, люди даже божественные.

им хвалятся. Но, допустив определенные неточности, они имеют большие проблемы. Поэтому он говорит: «Иерусалим, мой народ израильский, находится в упорном отступничестве». И вот теперь в 9 главе он здесь, во-первых, говорит о том, что он может их вразумить, или мы это называем словом «наказать». Но через наказание почему-то у детей приходит понимание, воспитание, да? И мы слышим очень часто серьезные такие заявления о или относительно безнаказанности. Вот это очень плохо. Почему, например, там какой-то блогер, да, условно скажем, сбил там женщину, и маленькое наказание – это дорога к безнаказанности. То есть, ну, заплатил, откупился, отплатился и все. Нет, и поэтому строгое наказание, кстати, когда-то в Нью-Йорке навели порядок именно благодаря тому, что за незначительное преступление было очень значительное наказание. То есть, поймав человека в метро за то, что он не хотел платить и перепрыгивал через турникет, его пристегивали наручниками, он там стоял, пока было разбирательство, потом ему там выписывали штраф, и люди понимали, что, оказывается, не платить – это очень большое как бы преступление. За него можно очень крепко схлопотать. Поэтому использует ли Бог наказание как инструмент воспитания? Да, конечно, использует. И это надо очень четко понимать. Потому что безнаказанность ведет к очерствлению. То есть, если человек совершает грехи определенные, и ему ничего за это нет, нет никаких последствий за грехи, нет каких-то, допустим, там взысканий с него, то почему бы это не сделать во второй раз? Почему бы не сделать в третий раз? А потом это уже становится образом жизни. Как вот, например, бандиты, да, вот они знают, что они бандиты, они знают, что они нарушают закон, они знают, что они вредят, что они там убивают, бьют, там, я не знаю, еще что. И они хвалятся этим. Да, мы такие, да, у нас своя иерархия и так далее. То есть это как бы... Ну, любой нормальный человек говорит, это неправильно, ну, как бы так не должно быть. Ну, говорит, ну, а как так? Потому что криминал есть, его все равно кто-то возглавит, ну, и так далее, и так далее. Поэтому Бог говорит, я использую наказание для того, чтобы вы могли образумиться, чтобы вы не хвастались один перед другим, чтобы вы не находились в упорном отступничестве. Я, конечно, задаю вопрос, но я живу в 2022 году. Какое мое отступничество? И оказывается, если внимательно посмотреть, Господь начинает с нами работать. Вот мы для Него как определенное сырье, да, вот мы люди с мозгами, все со своими привычками. Но Он говорит: я вижу, что вы живете неправильно. Я хочу вас научить, я хочу вас поправить, я хочу вас наставить, я хочу вас немножечко переселить в другое вообще мироизмерение, чтобы вы даже на жизнь свою не смотрели, как на что-то такое, знаете, вот, вот я обречен, вот я здесь живу, вот у меня там ничего нет. Или наоборот, у меня все есть, я богат, я всегда буду таким. И вот Бог периодически учит, да, меняя нас местами. И вот смотрите, какая мораль, какой вывод мы здесь находим. И в 9 главе уже здесь Иеремия говорит такие слова. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источники слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных тщери народа моего. О, кто бы дал мне в пустыне пристанище путников? Оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи и скопище вероломных. Как лук напрягают язык свой для лжи, усиливаются на земле неправдой, ибо переходят от одного зла к другому, и меня не знают, говорит Господь». Вы слышите, что пророк вообще записал? Пророк Иеремия пишет и говорит о том, что кто бы дал голове моей воду, чтобы оплакать, потому что так далеко народ отошел от Христа, так далеко ушли от Господа. И вот реальность была у них такая, 4 стих. «Берегитесь каждый своего друга и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят, приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости». Ты живешь среди коварства. По коварству они отрекаются знать меня, говорит Господь. И вот здесь нужно сделать паузу. Посмотрите, прошли
тысячелетия.

И фактически ничего не поменялось. Обратите внимание, обманывают друг другу. Разве не так? Не говорят правды друг другу. Разве не так? Приучили язык свой говорить ложь. А разве это не так? Или взять, например, а особенно если взять сферу политики. Я всегда так удивляюсь, когда люди с такой наивностью говорят: «Но ведь почему? Это же неправда! Это же не...» Ну так это же и есть, это, скажем, недра, вот, да, вот где вся неправда гнездится. Это и есть политика. Почему само слово даже, да, политика? То есть, когда ты преследуешь определенные цели незаметным образом. И получается, когда все собираются, да, страны, государства, люди, и вдруг мы ожидаем от них, что они будут наивны, что они будут правду говорить, свои планы говорить, там, наперед и так далее. А мы в своей жизни, в маленьких сферах, да, там, на работе где-то, в семье, а мы будем продуманные, мы не все скажем, мы не все расскажем и так далее. Ну, друзья, разве может такое быть? Нет, конечно, поэтому Бог говорит правду. Вот Он говорит: «Я накажу». Вот за это поведение я накажу. И мы начинаем выискивать в Боге доброту. И мы говорим: нет, Бог добр. Да не будет Он наказывать. Да Он прощает. Да мы помолимся и там покрестимся, еще что-то сделаем. Бог все простит. Как только Бог говорит: я спасу, я прощу, я спасу, мы начинаем говорить: да не, подожди, как это Он спасет? Не-не-не, есть тексты, где написано, что Он взыщет. Это, знаете, вообще у Бога адское пламя, чтобы вы знали. Никого Он не собирается спасать, Он будет сжечь. Он спасет, конечно, своих детей, но, знаете, это такой вопрос еще под вопрос. А то, что адское пламя есть, даже не сомневайтесь. И вот я смотрю, и Бог начинает с нами работать. Он говорит: какая же каша в вашей голове, какой скептицизм, какой скепсис, какое разочарование, что ты вот обжегся о ком-то, да, или об кого-то, и теперь ты уже вообще отрицаешь все религиозное, потому что на твоей жизни, на твоем пути попался религиозный фанатик. И ты теперь перечеркиваешь меня, Творца. Теперь ты увидел где-то какое-то изобретение, да, там, ученых, и ты говоришь: вот оно, наше спасение. Но ведь я же заложил эти законы, я даю эту мудрость. И вот потихоньку Бог начинает нас как бы приобщать и поворачивать нас к себе, чтобы мы познали Бога, чтобы мы не хвастались один перед другим своими достижениями, чтобы мы перестали лукавить, потому что Он говорит: ну, человека ты можешь обмануть. Это, в принципе, не проблема. Меня обмануть можно, я могу обмануть, да, то есть, ну, как бы, это не есть проблема, чтобы человеку, вот он не может. Я часто, кстати, отвечая на вопросы, ссылаюсь на один текст, который написан тоже в Новом Завете, что в Евангелии от Иоанна и в посланиях, где он говорит, что рожденный от Бога не грешит. То есть, и вот я знаю, как люди иногда говорят: вот он не грешит, все, я родился свыше, я вот хочу согрешить и не могу, все, это уже чуждо для меня, я уже там на седьмом небе с Богом, знаете, сидим на одной лавочке, общаемся, я вот, ну, не грешу. Что значит не грешишь? Еще как грешишь? Сами нарушают из 10 заповедей, наверное, 8 заповедей нарушают. Их только не убивают никого, да, может быть, или там еще чего-то не делают. А так все нарушают заповедь и хвалятся, что они там уже не могут согрешить. Да я вас умоляю, грешат еще как грешат, еще и самооправданием грешат. И поэтому Бог говорит: я хочу вас немножечко научить, вот повернуть ваши правила, чтобы вы не лукавили и не хвалились, что я все вижу. Человек не видит, как ты его обманул, я-то вижу. Когда вы в политику играете здесь, между своей, даже в рамках своей семьи, вы же не думаете, что я все это знаю и вижу, а я меняю вас изнутри. Вот на что я претендую. Господи, измени меня изнутри. Мое поведение я и так могу изменить. Я красиво выгляжу, да, все, могу культурно общаться, говорить, но внутри живет совершенно другая, ну, как сказать, порою сущность. И вот что значит рождение свыше. Вы знаете, что люди в тюрьме ходят очень четко, очень красиво, они руки за спиной, вежливо, все-все-все. Почему? Потому что есть дубинка, есть клетка. А Господь говорит: а я хочу, чтобы вы вот просто, как говорится, в дикой природе вы были людьми. Чтобы вы не тогда, когда за вами видеокамера смотрит,

вы тогда и ведете хорошо себя, и едете не быстро, и так далее, и так далее. А когда вот ничего этого нет, а вы только знаете, что есть я, ваш любящий Бог на небе, и живете совершенно по другим принципам. Скажите, где и кто когда об этом говорит? В основном все мы слышим и проповеди порой о том, что вот это можно, вот это нельзя. И как я сказал в одной проповеди, мы из веры сделали математику. И мы все просчитали. И мы уже знаем, что Бог может, что не может, что я могу, что не могу. Выгодно, невыгодно. А Бог говорит, да подожди ты. Ты живешь коротенькую жизнь на земле. Ты родился там маленьким ребенком. Тебе то можно, то нельзя. Ну, мам, ну, пожалуйста, все, вот тебе 10-15 лет уходит на этот возраст. А потом ты проспишь еще очень треть своей жизни. А потом ты будешь устраивать свою жизнь, ошибки допускать. А потом, когда ты вроде устроился, у тебя болячки начинаются. И ты уже живешь, и то туда бы поехать, в этот санаторий. Но не потому, чтобы насладиться красотой, а чтобы тебя подлечили, подлатали тебя немножко, там прокапали, как сегодня модно говорить. И Господь говорит, вот такая короткая жизнь. Но я тебе показал в миниатюре, как можно жить, когда никто никого не обманывает. Когда никто никого не убивает, никто никого не кусает, когда ты живешь, и эта жизнь приносит тебе радость, и ты приносишь радость. Вот поэтому он здесь говорит, каждый обманывает, живут среди коварства, а меня отрекаются знать, говорит Господь. И вот что он делает дальше, 7 стих. «Посему, так говорит Господь Саваоф, вот я расплавлю и испытаю их». Ибо как иначе мне поступать с черью народа моего? Язык их убийственная стрела, говорит коварно. Устами своими говорят с ближним своим дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы. Неужели я не накажу их за это, говорит Господь? Не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? Вот интересно, да? Бог говорит, так это должно быть, это по справедливости должно быть. И в каком случае только милость может прийти? Только в одном случае, когда придет покаяние или раскаяние за соделанное. Вот тогда вступает милость. Поэтому нет раскаяния, нет милости. Это очень важная истина. Если не покаяться в грехах, говорит Писание, так же погибнут, говорит Христос. Что теперь Бог делает? Он взывает к нашему разуму и вызывает в нас покаяние. И вот, смотрите, к чему он нас ведет. Очень интересная мысль. Вот, и он здесь говорит, ну, здесь будет наказание, подниму плач, они будут выжжены, сделаю Иерусалим грудой камней, жилищем шакалов. То есть, разорение заставляет задуматься, а как я живу? Как есть японская пословица. Если родители тяжело работают, чтобы их дети хорошо и легко жили, то их внуки будут просить милостыню. То есть, какие-то трудности, они порой создают очень сильных людей. И вот он здесь говорит, 13 стих. «И сказал Господь, за то, что они оставили закон мой, который я постановил для них, и не слушали гласа моего, и не поступали по нему, а ходили по упорству сердца своего и во след Ваалов, как научили их отцы их». Посему, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, «вот я накормлю их, этот народ». Полынью и напою их водою с желчью. Ну и вот этот язык отсутствия благословений, когда у тебя вместо успеха неудачи, то есть когда все плохо. Фактически это инструмент вернуться человеку к Богу. Бог говорит, я вот таким образом тебе хочу показать, кто в доме хозяин, условно говоря. И вот здесь он говорит, вы будете говорить, что смерть входит в наши окна, вторгается в наши чертоги. И 22 стих. «Скажи, так говорит Господь, и будут повержены трупы людей, как навоз на поле, и как снопы позади жнеца, и некому будет собрать их, так как, так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильный силою своей, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость». Вот красиво, да? Творящий милость. То есть я вижу тебя, но творящий суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу всех, обрезанных и необрезанных, Египет и Иудею, и Едома, и сыновей Амоновых, и Моава, и всех стригущих волосы на висках,

обитающих в пустыне. Ибо все эти народы не обрезаны, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем». Вот интересный вывод. Итак, к чему мы приходим? Посмотрите, он здесь говорит, зачем Иерусалим находится в упорном отступничестве? Они крепко держатся обмана, они и других обманывают и говорят, так подождите, мы обрезаны, у нас закон Господень. Но из-за того, что их рулетка не соответствует настоящей мере, они начинают что-то убирают, что-то добавляют, а Бог это не приветствует. Поэтому он здесь говорит, спрашивает, стыдятся ли они, делая эти мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и даже не краснеют. То есть настолько это привычно. Ну да, что здесь такого? И поэтому он здесь говорит, обманывают друг друга. Окей, я это все вижу. А теперь еще, говорит, хвалятся. И вот вывод. Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своей. Почему? Потому что над его мудростью есть высшая мудрость. Да не хвалится сильный силой своей, над его силой есть большая сила. И не только среди людей, а еще и Божья сила. Да не хвалится богатый богатством своим, потому что любое богатство условно. Опять же, мы сегодня, начитавшись разных новомодных там цитат и высказываний, мы говорим, о, вы знаете, богатство это не когда у тебя все есть, а когда тебе хватает того, что есть, да? То есть ты доволен тем, что имеешь, ну и так далее. То есть такие вот цитаты с глубоким смыслом. А ведь фактически Бог говорит, ну и что тебе от того, что, например, ты видишь там, вот скажешь, вот этот дом мой, и вот этот дом мой, и вот эта машина моя, и вот эта машина моя. Тебе сколько надо? Ты спишь во всех спальнях сразу? Нет. И в итоге Бог приводит нас к чему-то такому очень, ну, как бы, чистому, подлинному, да, вот искреннему. И он говорит, оказывается, счастье – это когда ты имеешь мир в сердце, когда твои дети благополучны, когда у тебя не болит ничего. Вот ты уже счастливый. Даже если ты не владеешь, не имеешь чего-то там лишнего, да, это так. Или, например, я недавно смотрел видеоролик, где сделали подборку, когда Трамп, Дональд Трамп был там президентом, и вот со своей женой Меланией он там выходит, он ее за руку, она не хочет за руку брать. И вот подметили папарацци, все засняли, ах, посмотрите, как у них. А кто-то завидует, вот бы мне на ее место, муж миллиардер, муж там президент страны самой там значимой, да, Америки и прочего. А у них такие же проблемы, как и у нас. Они тоже бывают не в духе. Они тоже ссорятся, они разводятся. Посмотрите, какие красивые звездные пары. Да казалось бы, мечтать о такой невесте, о такой жене, о такой красоте неописуемой. А у них у всех по 3 брака за жизнь. Или такой там, я не знаю, Джонни Депп. Ой, умереть. Разводятся, да как шумно, да как со скандалом. Да как грубо. И поэтому Господь говорит, я хочу вас научить привести к одному важному состоянию. Что у тебя есть? Красота. Не хвались. Что у тебя есть? Ну, я богатый, знаете, у меня все серьезный бизнес. Не хвались. Потому что есть тот, у кого есть больший бизнес, а в плюс еще есть завистники, которые хотят отжать у тебя этот бизнес. Не хвались. Знаешь, чем хвались? Чем? Вот за что тебя никто не попрекнет. Хвались, что знаешь Бога. И что здесь написано? Да хвалится богатый богатством, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Вот за это тебя никто не попрекнет, потому что ты знаешь Бога милующего, ты знаешь Бога честного, потому что суд это и есть мерило, как бы, да, вот суд это рулетка, это метр, вот как хотите называйте, а вот это суд, и плюс ко всему правда, да, то есть, что, ну, бывает же, что вроде как вопрос не такой судьбоносный, ну неправду сказали, ну не так это было, ну не хотела, вот как здесь он говорит, да, обманывают, живут среди коварства, лукавства, и Господь говорит, вот когда ты меня такого знаешь, хвались этим, потому что я это еще благословлю. Ибо люди будут знать меня такого. Какие люди? И опять же ответ в тексте. Обрезанные и необрезанные. То, что ты обрезан, это не делает тебя святым. То, что ты не обрезан, это не делает тебя обреченным. То, что ты хорош в одном, это не значит, что ты хорош в другом. И так далее. Вот поэтому сегодня хочу призвать вас, дорогие собратья, дорогие друзья, дорогие зрители. Давайте хвалиться Господом, что мы еще чуть-чуть чего-то познали о Боге. И вот этим будем хвалиться. Не будем хвалиться своими достижениями, ценниками на наше имущество.

0: или там на машины, на что-то еще. Ну, чем обычно люди могут хвалиться. Давайте лучше похвалимся, что мы познаем Бога как любящего Творца, как Создателя, как того, кто будет скоро судить этот мир. И вот за эту похвалу Он нас только похвалит, потому что Ему угодно, чтобы люди знали Бога вот таким. Ну и нам нужно знать Бога таким, Бога милующего, Бога справедливого и Бога любящего. Пусть Господь нас благословит и прославится. Он один, но не мы, не люди, не все, чего мы достигли. Помолимся. Бог любящий, благодарим Тебя за Слово Твое и за Пророка Твоего, которого Ты наставил записать такие судьбоносные вещи. Господь, прости нас, когда мы хвалились друг перед другом такими, казалось бы, ничтожными, но для нас очень важными вопросами, земными, имуществом, положением, детками своими, может, еще чем-то, знаниями. Но сегодня, Господи, мы полагаем руку на уста, мы прах и пепел, ибо Ты великий Бог, а мы живем среди народа, который костенеет и коренится в отступничестве, обманываем друг друга, хвалимся друг перед другом, Бога забываем. Прости нас, Господь, за это и помоги исправиться и измениться во славу Тебе, быть на Тебя похожими. Тебе слава, великому Богу, того, кого мы ждем на облаке грядущего, нашего Творца и Спасителя. Аминь.
1: Мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего.
1: Проявление гнева, злости, агрессии считается признаком невоспитанности или неумением контролировать эмоции. Но все же мы иногда ведем себя агрессивно. Почему так трудно сдержать себя? Всегда ли нужно это делать? Как управлять своей агрессией? И чем отличается мужская агрессия от женской? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Андрей Викторович Довгель. Здравствуйте, Андрей Викторович. Ну вот, агрессия. Агрессия – это плохо? Или смотря какая, или как это понимать?
2: Ответ, в общем-то, достаточно очевидный, если сразу направить любую предполагаемую агрессию на себя. Хорошо или плохо, если против вас агрессия? Вряд ли кому-то это сильно нравится. Но дело в том, что это качество, которое... Не качество, это же явление, наверное, в наших отношениях присутствует. И не всегда оно распознаваемо. Наверное, даже вот большую часть этого времени я хотел бы поговорить о тех видах агрессии, которые не распознаются. Потому что часто агрессия, ну что мы считаем? Ну, прям совсем агрессивные какие-то действия, там с кулаками там набросились. Но реже мы считаем, что
1: есть люди
2: крик – это агрессия. Да?
1: Есть люди вспыльчивые,
2: да,
1: которые просто
2: да.
1: Вот...
2: А если человек не вспыльчивый, он что, не бывает агрессивный? Бывает, но у него другие формы агрессии. Угу. Но если так посмотреть на Священное Писание, то есть, скажем, понятие гнева. И вот гнев, он вполне себе, ну, может быть, да. Даже иногда говорим «праведный гнев». Но когда за гневом следуют некоторые уже действия, несущие разрушение. То есть агрессия, как определение, это действия, которые несут разрушение в жизнь другого человека. Разрушение его личности, разрушение социума, разрушение его характера, его эмоционального состояния. И любая агрессия, конечно же, ну, для христианина недопустимо проявлять ее. Недопустимо. Просто иногда мы очень лояльны к себе, думая, что если гнев праведный, то и агрессия правильно.
1: Ну, то есть гнев – это чувство, а агрессия – это уже действие.
2: Да. Вас могут возмутить, да, какие-то действия или бездействия там человека, с которым вы вот сейчас находитесь в отношениях.

0: отношениях. Вполне, да, вы можете вот... Но адекватный ответ – это не агрессивный ответ. Он, ну, в идеале это должно быть нечто конструктивное, помогающему человеку, вашему партнеру или другу, с кем там происходит этот момент, если что-то там есть неконструктивное, исправить, стать лучше. Агрессия не решает вопрос, чтобы стать лучше. Это легкий выход. Иногда в агрессии видят, что некий клапан такой, что вот, дескать, если я вот агрессивно не отреагирую, то у меня там ум помутнеет, да, там что-то случится. Но это самооправдание.
1: То есть я так поступил, потому что меня...
0: Спровоцировали.
1: Да, меня спровоцировали, меня вынудили, меня... Ну, разгневали.
0: Да, то есть Каин мог сказать, ну, Авель меня просто спровоцировал, ну, своей праведностью, вот этой своей, не знаю, жертвенностью. Что ж он тебе такое позволил? Как можно быть таким праведным? Конечно, его надо за это убить. Но это, ну, это глупость, это безумие. Ну, просто там агрессия из-за зависти. Это первый пример вообще в Библии проявления агрессии. И он на религиозной почве, да. В случае там Давид Саул, да, целая... Огромнейшее повествование, да, несколько, в два раза там в книге Паралипоменона и в царстве это все упоминается, но особенно в книгах царств подробно. Агрессия там из-за ревности, из-за страха, и там на самом деле еще видна одна причина, это надуманность. То есть вообще объективных причин нет, а человек сам себе разгоняет какие-то там злые мысли, то есть он, Саул живет с этими мыслями, он позволяет этим мыслям прорастать в своей голове, и в какой-то момент уже не справляется с этим, он готов убивать. Причем убивать кого? Своего зятя. Да? Это поразительно, но с другой стороны это показательно. Максимальную агрессию человек проявляет в семье.
1: Ну, то есть к тем, кто ближе, ну, это и логично. Кто нас может больнее всего, как бы это сказать?
0: Ранить.
1: Обидеть, ранить.
0: Да. Тот, кто знает наши слабые точки.
1: Конечно.
0: Вот. И это уже, как бы, да, такой самый распространенный вид агрессии между родными, близкими. Тот, кто знает наши слабые точки, знает уязвимость, от него больнее всего. То есть, если на нас наорали там где-то в автобусе, как правило, это очень легко от этого абстрагироваться. Ну, что там, разные люди бывают, что неадекват. А в семье у тебя все адекваты. Это люди, которых ты там выбрал, родил, и еще там что-то, да. Это не случайные люди, и от них проявление агрессии, конечно, будет болезненным. И они знают, как правило, как проявить агрессию так, чтобы она была максимально болезненна.
1: Угу. Ну, то есть тут еще другой момент. Получается, что агрессия – это как раз способ причинить максимальный ущерб.
0: Угу.
1: Вот в данной ситуации.
0: Здесь тоже очень важно понимать, что часто агрессия – это крик о помощи.
1: Да.
0: То есть, да, как бы...
1: Меня обидели.
0: Да, и что-то в моей жизни не так, я нуждаюсь в помощи, и вот я поэтому проявляю агрессию. Но это в большей степени касается женской природы. Кстати, вот мужская и женская агрессия, чем они отличаются? Для мужчины и более естественно некая физическая агрессия, то есть открытое противостояние, там, доминирование, подавление, резкий тон, крики, угрозы. Ну, это происходит, в общем-то, от, скажем так, искажение роли защитника. Вот у мужчины по Священному Писанию, по Библии есть четко прописана роль, да, защитника. Это когда роль гипертрофируется, и защитник он становится вот с таким искаженным пониманием мужества и силы, становится деспотом. Да? И, ну, это всем же понятно. Да? Реже встречается понимание другой агрессии, тихой агрессии. Ну, это агрессия женского типа. Ну, мужчины, кстати, тоже этим могут вполне себе,
1: да,
0: пользоваться.
1: Как и женщины очень даже запросто могут быть вполне себе...
0: Проявлять физическое насилие, да. В России по статистике от домашнего насилия погибает больше мужчин, чем женщин. То есть чаще женщины убивают мужчин, как бы это странно ни звучало. Но,
1: ну, наверное, не стоит брать самые крайние проявления, потому что, как правило, это все-таки запущенные совсем уж вещи.
0: Ну да, а вот если брать не крайние, да, вот крайние, понятно, да, вот мы сейчас говорили, там, такие опасные какие-то инциденты, ну, например, агрессивное вождение. Вот что это такое? Это вот мужская агрессия в допустимой, кажущейся допустимой форме. То есть, ну, для христианина, по идее, это не должно быть приемлемо. Вот это агрессивное вождение, там, шашечки, все такое. А для чего это происходит? Ну, типа тестостерон там, да, куда-то выплескивается.
1: Чаще даже не то, что...

0: Чтобы шашечки. То есть шашечки это, ну понятно, ну, молодой там еще.
1: Еще поучить, да.
0: Вот, а вот еще, да, еще научить, что ах, ты меня подрезал, ах, ты неправильно себя.
1: Да, вот я тебя подрезал.
0: Давай я тебе
1: покажу, как ты неправ. И там совсем близко до конфликта. И если мы как-то с нормальностью можем смотреть это на неверующих, ну, такой мир, да, но... Знаете, часто наше христианство у водителей проверяется просто в тех словах, ну, как проверка, да, какие слова мы произносим, когда перед нами вот резко перестроились и вставили, что мы скажем, да благословит тебя Господь или вспомним какое-то библейское животное, то есть тот же варианты. Вот. Конфликты на работе, жесткие споры в соцсетях, это все как бы проявление агрессии. Да, там не бьют, не машут кулаками, но природа одна и та же, и это одинаково разрушительно, причем в первую очередь на того, кто проявляет агрессию. Потому что ну, это как-то так замыкают, упрощают реакцию до некой такой животной реакции.
0: Ну, кстати, вот если уж упомянули в соцсетях, там, в интернете и так далее, есть наблюдение, что человек общается гораздо жестче именно тогда, когда, ну, я могу быть сам собой.
1: Ну да, когда ты знаешь, думаешь, что ты как бы анонимен, ага, и что тебе, скорее всего, ничего за это не будет. И тогда ты более жесткие можешь высказывания сказать. Ну, это все, в общем-то, умозрительно понятно.
0: Это больше показывает, какой я на самом деле.
1: Да,
0: да. То есть там я стесняюсь, а здесь...
1: Да. Если поговорить о другом типе, о скрытой агрессии, ее называют еще агрессией женского типа, но, опять же, можем сказать, что мужчины вполне себе этим пользуются, какие-то проявления. Ну вот самая женская такая манера, агрессивная манера, не все, даже женщины сами иногда не думают, что это агрессия, но это агрессия. Когда, например, в конфликте с супругом они молчат. То есть это вот стопроцентная агрессия. Потому что мужчина, да, просто не, ну, как это происходит? Он приходит, мужчина, домой, что-то там где-то не так случилось, и женщина молчит. Догадайся, чем ты меня обидел, да? Вот буду молчать, не буду. Я знаю истории, да, вот я работаю с которыми, в которых там жена не разговаривает с мужем там 3 года. Ну, то на какие-то самые минимальные темы, но вот о том, что реально является проблемой, просто принципиально не говорить. Не благодарить, не говорить. И самое интересное, ну, как бы разговаривая с мужчинами, которые в этой ситуации, они говорят, что слушай, это гораздо болезненнее, чем физическая агрессия. То есть они переживают это с большей болью, чем нежели их там, не знаю, поколотили на улице. И женщины же знают, что это боль. И они делают это, потому что знают, что это боль. Намеренно причиняют. И потом эта женщина приходит в церковь, она добрая христианка, она всем улыбается, она служит в церкви, она выполняет важное служение, она в совете в церкви, а дома она агрессор. Это парадокс, и это проблема, потому что об этом, ну, может быть, мы недостаточно много говорим, что это точно так же недопустимо, как, ну, не знаю, бить по лицу. Другие формы женской агрессии или невербальной агрессии, вербальной тоже, сплетни, оскорбления за глаза, вот это все, это тоже форма агрессии на самом деле. Ты причиняешь вред другому человеку. Ну, это такой, вроде бы, не опасный кажущийся, но не менее разрушительный.
0: Да, но это способ, часто это же способ самоутвердиться, что... Вот этот человек, я знаю, что я не хорош, но вот этот человек, он такое совершил, и об этом нужно максимально широкому кругу рассказать.
1: Ну, и это тоже агрессивное действие, то есть это разрушает другого человека, манипуляции, интриги. Ну, я говорю, я бы не приписывал это только женщинам, потому что мужчины точно так же есть, которые проявляют вот эту молчаливую агрессию, игнорирование, это тоже форма агрессии, когда человека там не замечают. Я уж не говорю о газлайтинге, когда там фактически обращаются там с супругой или супругом как с сумасшедшим, доводя до сумасшествия, перетолковывая какие-то вещи. Но самое печальное во всем этом, что в эти списки, они не редкость какая-то. Я, конечно, не могу там сказать, что в каждой второй семье или в каждой третьей, но это массово на самом деле. И как-то считается это какой-то нормой жизни. Вот я буду молчать, оскорбленная, типа догадайся. И это

0: Это очень часто. Точно так же часто, когда мужчина, ну, как бы повышает тон голоса и там как-то... Я с этим тоже сталкивался, мне как-то неловко бывало, да, когда вот там в моем присутствии муж и жену как-то уничижительно какие-то дают характеристики. Но это агрессия. Это на самом деле от нее очень недалеко до уже каких-то физических инцидентов. С этого все начинается.
1: В общем-то, не случайно же слова Христа, что, ну, когда он сравнивает с убийством, даже злые слова, сказанные в адрес другого человека.
0: Да, да.
1: То есть в действительности это совершается из, ну, из злобы, из желания сделать человеку плохо, из желания его уязвить, доставить ему боль. Ну, в общем-то. И он сравнивает это с нарушением заповеди. Не убивай.
0: Да. И здесь, конечно, очень большое поле для размышлений. Вот если, наверное, нам нужно подольше об этом поговорить. Потому что о преодолении агрессии и реакции на агрессию. Угу. Может быть, сейчас мы как бы проговорим вот вообще общие вот эти принципы и потом продолжим беседу. Но вот почему, откуда происходит женская агрессия? Вот если мужская агрессия, да, мы говорили, это искажение понимания вот защитника семьи, да, то когда женщина, в ней искажается понимание роли вот хранительницы семьи, вот, это как последствия греха Евы, искажаются взаимоотношения, и вот отсюда происходят какие-то неадекватные реакции. Ведь женщина никогда не думает, что она там вот причиняет боль вот своим там молчанием или игнорированием. Это все носит у нее воспитательный характер. Ну, да, то есть это для хорошего, это ни в коем случае не для чего-то. Но не понимая вот несоразмерность причиняемой боли и достигаемых там целей и результатов, в общем-то, это трагедия, потому что на самом деле это самый быстрый, ну, или самый реальный путь разрушения семьи. Не так много семей разрушаются из-за того, что там мужчина нашел другую женщину или женщина нашла другого мужчины. А причина чаще всего вот в этом неспособности справляться с конфликтами без агрессии. Конфликты – это норма в семье. В семье должны быть конфликты, но эти конфликты должны правильно решаться. Если конфликт решается через агрессию, ну, это нездоровая ситуация.
1: Так ведь тут же это замкнутый круг. То есть агрессия, она всегда вызывает обиду, боль, гнев, ну и встречную агрессию. Ну, может быть, не всегда, но почти. То есть очень часто.
0: Да, да, там ответом может быть либо агрессия, либо депрессия. То есть человек либо агрессивно реагирует, либо он терпит боль, унижение и замыкается в себе.
1: Как прервать этот круг? Есть способы?
0: Ну, наверное, лучше не начинать, да?
1: Ну, понятно. Но...
0: Вот. Если же случились агрессивные вещи, ну, скажем так, первого порядка, то есть я сейчас не говорю о физической агрессии, это лучше в другой части мы с вами поговорим, но если там крик, неуважительное отношение, какой-то вы столкнулись с таким, да, вот очень важно научиться разговаривать с так называемыми «я-сообщениями». То есть, когда на вас накричали, вам не надо кричать в ответ, не надо, не знаю, как-то обзывать, чтобы человек понял, что он там неправильно накричал, но нужно рассказать о своих чувствах. Рассказать, что я сейчас чувствую. Вот, к примеру, там, супруга молчит, я мужчина, да, в идеале, да, я должен, не знаю, принести ей букет цветов и сказать: дорогая моя, вот ты со мной целый день не разговариваешь, ты знаешь, как мне больно? Ты знаешь, как это отзывается в моем сердце? Да лучше бы ты мне там лицо расцарапала, все. Но это очень плохо, я переживаю. То есть ты говоришь о себе, о своих переживаниях, а не о недостатках другого. Вот тогда диалог может состояться. То есть агрессию нужно все равно, вот если она уже началась, да, кто-то должен, вот, кто, можно сказать, ближе к Богу или в этот момент, да, принять на себя вот этот груз и исповедать его Богу, но сказать о своей боли. Говорить о своих наших чувствах, говорить о своих эмоциях, их проговаривать, их проживать и надеяться на помощь Бога. Но агрессию нельзя не замечать. На нее нужно реагировать, реагировать

0: правильно, не раздувая конфликт, но ища мира в Боге.
1: Спасибо большое, Андрей Викторович. Дорогие друзья, пусть Господь поможет вам преодолеть обиды и агрессию. Всего доброго, до свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное».

0: Здравствуйте. Фундаментальный принцип человеческих отношений записан в Библии. Это так называемое «золотое правило». Что представляет собой этот принцип и насколько легко его исполнить? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Алексей Александрович Бритов. Алексей Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юлия.
0: Вот как звучит вообще это так называемое «золотое правило»? Это уже люди впоследствии дали такое название этому принципу, о котором мы сегодня будем говорить. Это не библейское название, но тем не менее принцип этот известен многим. Вообще, где он записан и как он звучит? Давайте прочитаем.
1: Да, в Евангелии от Матфея, в 7 главе, в 12 тексте, записаны слова Иисуса Христа. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Вот, собственно, этот отрывок и назван сегодня в современном христианстве «золотым правилом».
0: Что вообще? Это же Христос сказал, да? Что он имел в виду, когда это говорил? Кому он говорил эти слова?
1: Ну, я думаю, что относится это ко всем, потому что сказано, как хотите, чтобы с вами поступали люди, то есть к любому человеку относится, так поступайте и вы с ними. Ну, такой пример можно привести. Представьте себе обычный будний день. С утра вы, как всегда, торопитесь на работу, возможно, не опаздываете, но спешите, чтобы не опоздать. И выходите, и вдруг замечаете во дворе, задеваете, точнее, во дворе чужую машину своим автомобилем и оставляете царапину. Как поступить в данном случае, памятуя об этом золотом правиле? Ну, всего три у нас есть вероятных, возможных развития ситуации. Первое – это посмотреть кругом, никто не заметил, никто не увидел, и быстренько.

уехать, чтобы не тратить время, не опаздывать на работу и так далее. Вторая возможность – это написать записку со своим номером телефона, подложить ее под дворник человеку, сказать, что я случайно задел вашу машину, вот мой телефон, я очень торопился, но хотел бы возместить вам.

0: были, торопились, да, и ненарочно это сделали. Как мы поступим? Обычно людям свойственно, если никто не заметил, то и ладно, да, уехать. И сколько раз случались такие ситуации, когда потом ищут человека, по камерам ищут, да, свидетели ищут, и иногда и не находят. Но если помните о золотом правиле, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Тут важно поставить себя на это место. А если бы не мы задели машину, а нашу машину задели, вот какой из этих трех вариантов был бы тогда предпочтительный?
1: Ну, либо второй, либо третий.
0: Либо второй, либо третий, да. Но лучше третий, скорее всего, да, чтобы прям вот сразу понять, увидеть человека, побеседовать с ним, да, какие-то, может быть, эмоции первоначальные высказать, потому что записка может потеряться, записка может размокнуть под дождем, и вообще не факт, что до этого человека дойдет этот телефон. Лучше, конечно, третий вариант. Ну и второй тоже приемлемый, но... Так поступят те, кто хотели бы, чтобы с ними поступили так. Поэтому золотое правило, оно должно заставить нас от формального соблюдения закона Божьего перейти вот к такому соблюдению, которому Господь учит. Ведь сказано, в этом закон и пророки. Как это так? Что это значит, фраза «в этом закон и пророки»?
1: Ну, то есть это не просто психология, как сейчас могли бы сказать. Ну, это как бы закон психологии. Ты поступай как эмпатичный человек, вставь себя на место других. А тут Христос добавляет в этом закон и пророки.
0: Что такое закон и пророки?
1: Да.
0: Это все Писание. Весь смысл Священного Писания заключается вот в этих словах. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Как такое может быть? В Священном Писании, ну, на тот момент, во время жизни земной Иисуса Христа, существовал так называемый только Ветхий Завет. Апостольские Писания, Евангелия еще не были написаны, еще не были частью Писания. Но Священное Писание было, Иисус Христос им пользовался, Он призывал его читать, изучать, и говорил о том, что оно свидетельствует о Нем. И вдруг Он говорит, весь закон и все пророческие Писания – содержит вот главную мысль эту. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Суть всех Божьих откровений Ветхого Завета в одной фразе. Давайте попытаемся понять, почему такая глубина содержится в этой фразе. Чтобы понять это, нужно посмотреть на контекст этого отрывка. О чем говорил Иисус до этого, до того, как произнес эти слова? Мы видим, что он разбирает заповеди как раз закона. Он как раз в этом отрывке до этого разбирает заповеди закона. И делает так, что слушатели должны были очень серьезно об этом задуматься. Он говорит им, что вы слышали, что сказано древними, например, не убий, да, не убивай. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Вы слышали, что сказано «не прелюбодействуй», он говорит. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Представьте себя на месте этих людей, которые слышат, да? Сначала они слышат. Вы слышали, что сказано древними? Не убивай.
1: Конечно,
0: и они
1: слышали,
0: в облегчении. Конечно, слышали. Но мы никого и не убивали в этой жизни. А потом у них шок. Оказывается, что если мы не контролируем свои слова, да, кто гневается на брата своего напрасно, он уже подлежит суду. За наш неконтролируемый гнев, неконтролируемые слова – это уже нарушение закона Божьего. Это уже нарушение заповеди «не убей». Кто может выдержать такой высокий стандарт? Кто может тогда вообще исполнить Божий закон? Именно в этот момент кульминации этой проповеди Иисус говорит «во всем». Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними, ибо в этом закон и пророки. Это значит, что Бог предлагает нам не просто новый, более сложный список каких-то ограничений или запретов, да? Он предлагает нам новую мотивацию. Закон Божий неизменен. Закон Божий был на все времена один и тот же. 10 заповедей, они на протяжении уже многих-многих столетий остаются мерилом праведности для человека. Но вот мотивация, с какой мы можем их соблюдать, эти заповеди, Божий закон,

0: может быть разной. И поэтому он переводит нас здесь с уровня рабского какого-то соблюдения правил из страха, из боязни, или, может быть, из желания заработать какие-то очки перед Богом, угу. из желания, может быть, спастись этим соблюдением заповедей, на уровень сыновных отношений, основанных на любви, угу. на уровень отношений, как мы хотели бы, чтобы с нами поступил человек, так и мы поступим с ним. Ну, можно как бы разобрать подробно, как это работает, я думаю, все это понимают. Да?
1: Ага, интересно, что вот здесь, когда Христос говорит эту фразу, я вижу, здесь подчеркивается инициатива, ну, как сказать, обращается внимание на то, что от нас должна исходить инициатива в делании добра.
0: Нет.
1: То есть вот вы хотите, чтобы с вами так поступали, вот и с другими так поступайте. То есть не смотри, как кто-то с тобой поступил, а поступай ты с другим так, как хочешь, чтобы поступали с тобой.
0: Верно. И поэтому, когда мы вспоминаем заповеди, нам в свете этого правила они в новом свете, да, мы увидим их. Смотрите, например, я не краду. Почему? Не потому, что я боюсь быть пойманным, да, не потому, что я тюрьмы боюсь, потому что я не хочу, чтобы у меня украли, да, или там я не лгу. Почему? Потому что я не хочу, чтобы меня обманывали. Вот какая есть новая мотивация, которую Иисус Христос предлагает, да.
1: Пример из жизни такой, скажем, очень простой. Я как-то, вот заходишь иногда в некоторые супермаркеты и применяешь там карточку, да, не банковскую, а вот эту вот карту супермаркета, да. И вот иногда люди забывают и просят. И мне всегда не нравилось, когда у меня просят карту.
0: Да? А почему?
1: А вот такая вот душа грешная. И, в общем, ну, я, конечно, даю эту карту, но вот мне не хочется, чтобы через другие руки она проходила, что вот моей картой пользовались, хотя я понимаю, там где-то мне баллы идут. Ну, вот как-то не хочется взаимодействовать просто с другими людьми. Просто стоишь, не хочется, чтобы тебя трогали в конце рабочего дня. Скорее всего, вот из-за этого. Я, конечно, даю эту карту, но так, не с радостью, так скажем, пока однажды я сама два раза не брала ту сумку, в которой не было этой карты. Просто взяла другую сумку, банковскую переложила, а эту карту нет. И я забеспокоилась, что у меня нет карты, потому что там скидка по карте, а тут без скидки. И я уже спрашиваю, извините, а у вас нет карты? Вы не поделитесь? И я так доброжелательно, чтобы мне не отказали. И мне люди не отказывают, и мне люди дают эту карту с улыбкой, я вижу свою. И тогда вот я, ну, казалось бы, очень простой пример, ерунда какая-то, просто карта. И я думаю, надо добрее быть к людям. Потому что вот то, с каким я выражением давала свою карту, ну, как-то не очень-то мне хотелось помогать. А тут я вижу, мне помогают. И я понимаю, я не хочу, чтобы мне давали карту с таким лицом, как я ее даю. И вот тут я поняла в какой-то момент, ну, это то, чем я могу поделиться, да? Вот. И есть еще моменты в жизни более серьезные, чем эта карта, когда мы не помогаем, когда мы не хотим слышать о чужой беде, когда мы осуждаем других людей, равнодушны, безразличны к чужой беде, но когда у нас, мы бы не хотели, чтобы с нами так. И вот золотое правило.
0: И золотое правило, и в этом законы пророки. То есть внезапно закон Божий, когда мы понимаем глубину вот этого, да, мотивации, которую Бог нам предлагает, он перестает быть, закон Божий, для нас просто сводом правил. Да, Бога, который Бог там дал много столетий тому назад, он становится логикой здоровых взаимоотношений, гармоничных, добрых отношений между людьми. И Иисус показывает нам, что Бог, он любящий отец, который учит своих детей, как в этом мире жить в радости и доставлять радость другим, и чтобы эта радость была взаимной.
1: Ну вот, с одной стороны, да, Алексей Александрович, это все хорошо, правильно, как говорится, не поступайте неправильно, а поступайте только правильно. Но в жизни, в практической, очень сложно, я думаю, порой исполнять это правило. И сложно и натуру свою сдерживать. И когда мы взаимодействуем с другими людьми, они что-то не то говорят в наш адрес, тоже сложно воплощать. Вот как и в каких сферах жизни.

0: Это правило должно работать.
1: Ну, давайте разберем пару ситуаций, например, угу. да, практических. Первое, конфликт с соседом. Угу. Сосед ночью включает громкую музыку. Угу. Потому что он такой график у него, да, он ночью любит слушать громкую музыку, угу. а у вас график совсем другой, вам надо утром вставать, а ночью высыпаться. И вот важно здесь при исполнении золотого правила, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними, важно здесь не использовать подход так называемый для галочки. Uh-huh. То есть, если уж пользоваться этим правилом, то пользоваться с той мотивацией, с тем духом, который Господь в это вложил. Ну вот, подход для галочки какой может быть? Я буду терпеть, потому что я христианин. Uh-huh. Да? Uh-huh. Должен быть кротким, а внутри на самом деле гнев кипит. Ты этому черту посулил, может, уже этому соседу не раз, но должен быть кротким, потому что ты христианин. И в итоге все равно рано или поздно мы взорвемся, да, и напишем гневную жалобу на него куда-нибудь, в правоохранительные органы. Для галочки потерпел, да, галочку себе эту поставили, но мир не восстановлен и проблема не решена. Поэтому подход золотого правила, а не для галочки, в данном случае может быть следующим. Мы спросим себя, как бы я хотел, чтобы со мной поступили, если бы я мешал людям, слушая громкую музыку ночью. Как бы я хотел, чтобы ко мне подошли? С какой интонацией сказали? Позвонили по телефону, либо начали долбить ногой в дверь?
0: И тут же там мыслиться, кричать, угрожаться.
1: Либо иначе, может быть, нашли ко мне подход какой-нибудь, да, в правильное время, вежливо, с улыбкой, может быть, да, просительно меня попросили. Ведь я, в конце концов, в своем доме, в своей квартире, что хочу, то и делаю, да.
0: Час тишины вообще-то существует.
1: Ну да, но опять же, насколько громко бывает, да, то есть иногда бывает даже, слышишь, как соседи телевизор смотрят.
0: Да, вроде так это не сильно громко.
1: Тут уже вопрос звукоизоляции и так далее, но как бы я хотел, чтобы ко мне подошли и этот вопрос задали спокойно, вежливо. Точно так же я иду к соседу не с обвинениями, не с угрозами, не с матюками, можно сказать, а иду с просьбой, с желанием найти компромисс. И цель неформально для галочки, да, потерпеть, как бы, да, почувствовав себя христианином. Ну, я же терпел неделю, вторую, и, наконец, терпение кончилось, и все христианство вместе с терпением куда-то растворилось. А цель – мир. Чтобы мир был восстановлен, и проблема решена, но прямо и мир сохранен, да? Чтобы не было потом плохих и враждебных взаимоотношений. Ведь все-таки сосед, да? Еще не раз придется с ним встречаться и жить вместе.
0: Ну, то есть здесь вот это правило не значит, что мы должны молчать, все терпеть, все сносить, все в себе носить, ни слова не сказать против
1: Абсолютно
0: никому. Нет. А это значит, что даже если и высказывать какую-то критику, какое-то замечание, делать это в определенном духе, в добром духе, с добрым посылом.
1: Ну да. Ведь, вы правильно сказали, у нас есть право воспользоваться и гражданским кодексом, который предусматривает, жилищный кодекс предусматривает, и часы тишины, и так далее. И мы можем сразу начать качать права, сразу обратиться в правоохранительные органы. Но если применили бы все то же самое к нам, какова была наша реакция? Захотелось ли нам человеку, который вот именно так, с таким подходом подходит, войти в его положение? Захотелось ли бы нам пойти ему навстречу? Скорее всего, нет. Поэтому всякий раз, обращаясь к людям, подумайте, как вы бы хотели, чтобы в данной ситуации с вами поступили. И попробуйте поступить так. В этом закон и пророки. Еще, конечно, яркие примеры того, как использовать это золотое правило, можно привести при общении в соцсетях. Многие люди, им нравится, у них есть на это время комментировать и вступать в различные словопрения в комментариях каким-нибудь постом в соцсетях, обсуждая какую-то животрепещущую тему. И бывают там такие дебаты, значит, открываются под каким-нибудь постом политическим, либо, может быть, религиозным, ну, что людям интересно. И используют для этого порой очень нелестные какие-то выражения, не подбирают слов, порой пытаются человека унизить, съязвить. Ну что, я же не матерюсь, я же использую нормативную лексику, даже предъявляю.

0: Явить мне нечего с точки зрения там, уголовного гражданского кодекса.
1: А что, я свое мнение высказал?
0: Я свое мнение высказал. Вот. И порой реагируют язвительно, да, на комментарии других людей, оскорбляют других людей. Ну, оскорбляют причем так, что обидно бывает людям становится. И поэтому подход золотого правила здесь тоже может выражаться в том, каким тоном мы это делаем. Оскорбляем ли мы человека, либо просто, как вы сказали, высказываем свое мнение, делимся своим мнением. Какова наша цель? Как бы мы хотели, чтобы с нами поступили в дискуссии? Унизили, оскорбили, да, ну, либо просто вот поделились своим мнением?
1: Кстати, я тоже и вижу, как, например, верующие люди иногда комментируют что-то в соцсетях. Ну, какую-то проповедь, какую-то новость. Допустим, вот все-таки Христос, он обращался к израильскому народу, так скажем, к верующим людям, да? И вот мы, например, верующие люди, посещающие церковь, верующие в Бога, начинаем комментировать что-то, с чем мы не согласны. Когда, конечно, мы хотим кого-то похвалить, сказать спасибо за проповедь, там, спасибо за служение, там, которое мы онлайн посмотрели, это да, здесь слов нет, как бы все хорошо. А вот у нас какое-то замечание, какой-то вопрос. И вот все-таки... Или мы с чем-то вот не согласны, там, что пастор сказал. И важно, как мы это формулируем. Понятно, что верующие люди не употребляют там лексику ненормативную. Но можно такой комментарий написать, что это еще хуже, чем если бы ты ее применил.
0: Нарочитая вежливость в данном случае может выглядеть еще обиднее. Да,
1: да, она даже и как бы и не вежливость, а вот просто поддеть, как-то вот сарказм, какая-то, ну, обвинение в том, чего и не говорил человек. И очень-очень много написано, не разобравшись, человек начинает комментировать.
0: И вот, выдает свое мнение, да, да. И спорит, или точнее комментирует свое собственное понимание того, что было сказано.
1: А вот хочется и сказать поэтому, вот если бы ты что-то высказал в медийном пространстве, и кто-то был бы с тобой не согласен, тебе бы было хорошо и приятно прочитать в том же духе, в каком ты написал. Угу. И вот здесь, ну, важно себе действительно задавать вопрос, когда мы общаемся в живом общении, когда общаемся в соцсетях, как мы что формулируем? И действительно ли, стоит ли у нас в голове вот это золотое правило, как некий эталон? Вот это некий золотой эталон, с которым себя сверяем.
0: Высокую вы достаточно такую поставили планку, и, может быть, нашим телезрителям может показаться, что это вообще не для них или невозможно. Да. Самое главное помнить при этом вот о чем, что Бог не ждет от нас, конечно, идеального исполнения в любой ситуации этого правила. Он просит нас, чтобы мы помнили об этом. И во всем, как хотим, чтобы с нами поступали так, и мы бы поступали с людьми. Но чаще всего мы не сможем всегда, в любой ситуации, поступить идеально так бы, как он поступил.
1: То-то и оно, да.
0: Как сказано в одном любимом мною советском фильме, в «Приключения неуловимых», «Все мы немощны, ибо человецы суть». Вот. Все мы немощны, и порой у нас нет ни желания, ни настроения под кого-то подстраиваться, да, как вы вот уже упомянули. Либо это конец рабочего дня, либо болит голова, либо нам кто-то вытрепал нервы до этого так, что у нас вот абсолютно никакой эмпатии в данной ситуации нету. Но тут хотя бы надо просто уметь прикусить язык. Понимаете? Если уж мы не можем исполнить это золотое правило так, как вот Господь бы этого желал, ну, для христианина иногда вот в такой ситуации, когда, ну, нет, вот в таком находится он, напряженном состоянии, ну, хотя бы просто уметь прикусить язык и не говорить слова, о которых потом пожалеешь.
1: Да, но я вот могу тоже сказать, что мне нередко, ну, там, хотелось в каких-то случаях ответить на какой-то комментарий, допустим. Я сейчас напишу так, думала я. И я сейчас напишу так вежливо, чтобы этот комментарий этот был прям примером, как надо писать. Но с другой стороны, вот потом думаю, говорю себе, подожди час, подожди часик.
0: Остынь.
1: Ну, не потом, если очень захочешь, напишешь такой правильный, вежливый комментарий, который поставит человека на место. И через час мне уже не хочется его писать. И иногда и не надо. Иногда и не надо. Мы иногда

0: думаем, я сейчас покажу, как правильно. Какая я молодец. Это вот ты вот написал, не молодец, а я-то молодец. Я сейчас напишу, как правильно. Это ладно, вот в соцсети я не написала. Я в жизни говорю много, о чем потом, например, жалею. И говорю я. Это нигде не зафиксировано, это в воздухе витает. Я кому-то что-то сказала. И вот в любом общении, что в соцсетях, что в живом общении, действительно... Ну, очень важно себя сдерживать и думать, что ты говоришь, и считать там до 10, ну, есть разные техники, как себя останавливать. У нас очень в общении часто проскальзывает и осуждение, и критика, и так, ой, вот что он там делает. Вот, и как бы действительно предела совершенству нет, потому да. что мы все грешники.
1: Верно, и чаще всего мы жалеем именно о сказанных словах, сказанных не вовремя, сказанных неуместным тоном, и очень редко мы жалеем о том, что промолчали. Вот заметьте.
0: О том, что промолчали, тоже жалеем.
1: Бывает, но это бывает, очень жалеем. Редко, гораздо реже. В разы реже мы жалеем о том, что промолчали. Наоборот, иногда думаю, господи, как хорошо, что я промолчал в тот момент, а не высказал все, что было у меня на душе, потому что это потом бы, как снежный ком, повлекло бы за собой дальнейшие какие-то негативную реакцию и так далее. Поэтому золотое правило – это не то, что мы должны стараться соблюдать ради того, чтобы спасение свое какое-то заработать или что. Нет, это как раз... принципы правильной мотивации для соблюдения Божьего закона. Ведь Божий закон мы соблюдаем не для того, чтобы спастись этим соблюдением. Спасаемся мы жертвой Христа, Его благодатью, спасаемся мы по вере. А уже наши добрые дела, соблюдение Божьего закона – это реакция, ответ на Божью любовь, на то, что Он сделал для нас. И вот в золотом правиле Господь дает правильный мотив – для того, чтобы соблюдать Божий закон не для галочки, а стараться делать это от чистого сердца. Это как дар для нас, это золотое правило. Это компас для нашей жизни и жизни в благодати. Это приглашение Бога творить, чтобы мы творили добро не из страха, а из любви. Чтобы мы делали добрые дела и соблюдали Божий закон не для того, чтобы заработать спасение, а потому что мы уже чувствуем себя спасенными. Мы уже являемся гражданами Небесного Царства и хотим уже на этой земле жить так, как будем жить в вечности. Примерить на себя уже такое поведение, такую мотивацию, такие взаимоотношения, которые в вечности будут сопровождать нас в Царстве Божьем. И поэтому наших телезрителей я хотел бы пригласить провести такой эксперимент. Например, на ближайшей неделе сделать какой-то один простой шаг. В одной всего лишь какой-нибудь ситуации, которая будет раздражать. А часто ведь такое бывает, да? Не одно, так другое. В семье или на работе, или в магазине, или в общественном транспорте, или в пробке, или сидя в собственном автомобиле. Сознательно остановиться и задать себе этот вопрос. А как бы я хотел, чтобы сейчас поступили со мной? Прежде чем сделать то, что заведомо, как бы подспудно мы чувствуем, что это будет неверно, неправильная реакция, неправильное слово, неправильная фраза. Просто остановиться и задуматься. А как бы я сейчас хотел, чтобы поступили со мной? И наши чувства могут быть вот этими примерами, тренировкой, навыками, научены к развлечению добра и зла, сказано в Священном Писании. Чем чаще мы в этом тренируемся, чем чаще мы в этом практикуемся, тем больше будет у нас внутреннего собственного желания поступать так, как Господь нас приглашает.
0: Ну, то есть делать что-то все-таки с оглядкой не только на то, что хочу я или приятно мне, но и на ближних своих.
1: Да.
0: Итак, Алексей Александрович, я благодарю вас. Я тоже постараюсь выполнять это задание. Вот, это интересная очень практика и важная. Спасибо вам большое за участие в программе.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

0: Можешь ли ты удою вытащить Левиафана и веревку схватить за язык его?
1: Левиафан — огромный морской

0: то чудовище, символизирующее в Ветхом Завете все разрушительные земные силы. Несколько раз оно упоминается в Псалтире. Это море великое и пространное, там присмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот Левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. Дословный перевод слова «Левиафан» – «изгибающийся» или «извивающийся». В подробном описании Левиафана в 40 и 41 главах книги Иова некоторые исследователи усматривают схожесть этого страшного существа с крокодилом. В библейские времена нильский крокодил водился в Палестине, особенно в окрестностях Кесарии. Слабый человек не в состоянии противостоять разрушительной силе Левиафана, который приводит море в волнение, но его усмиряет Бог. Пророк Исаия сообщает, что в конце времен Бог поразит своим мечом Левиафана и убьет чудовище морское.
1: «Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни».

Мы продолжаем знакомиться с жизнью палестинской провинции на рубеже эпох. Капернаум – место, овеянное романтикой, связанное с опытами Первой Церкви, с попытками осмыслить все те слова, которые говорил Господь, живя в этих местах и путешествуя по этим берегам. Капернаум был местом, которое находилось на границе двух регионов. Два брата, сына Ирода Великого, Филипп и Антипа, здесь провели границу между своими владениями. Соответственно, здесь были установлены таможенные пункты, и люди, мигрируя из одной области в другую, должны были платить всевозможные пошлины. Мы знаем, что Матфей, апостол Иисуса Христа, был мытарем, который работал в Капернауме. Монеты в те времена были самые разные. Вы можете видеть монеты той эпохи с изображением императоров Рима. Эти монеты считались у иудеев нечистыми. Их нельзя было вносить в храм, платить храм на подать или жертвовать в храме при помощи этих монет. Жертвовали люди монеты финикийские. Собственной валюты у иудеев во времена Христа не было, потому что Иудея находилась под оккупацией Рима. Финикийские же монеты не содержали изображения человеческого лица и поэтому считались приемлемыми для уплаты подати на храм и для того, чтобы вносить пожертвования. Люди в районе Генесарецкого озера были помешаны на деньгах. На самом деле, со времен Вавилонского пленения, когда переселенцы вернулись в Иудею, они осели в Галилее. Большая часть из них оставила мечту воздвигнуть Богу храм и поселилась здесь. В Иудею вошли только немногие патриоты духовного движения, пытавшиеся возродить лучшие традиции духовной жизни, которые, по рассказам родителей, были им известны и существовали в Иудее до Вавилонского пленения. Они-то и подвязались на постройке второго храма, как повествует книга Неемии. Мечта о собственной государственности не оставляла иудеев. И на короткие периоды появлялись лидеры, которые пытались чеканить собственные монеты. Как, например, во время второго иудейского восстания это сделал Бар-Кохба, который провозгласил себя мессией. Вы можете видеть монеты этого периода. Восстание Бар-Кохбы было жестоко подавлено Римом. Люди в окрестностях Генесарецкого озера мечтали быть богатыми. Иерусалимские фарисеи считали людей, которые живут в Галилее, темным народом, народом, который не хочет служить Богу, народом, который произошел от тех, кто отлынивали от возведения храма на развалинах Соломонова храма. И теперь эти люди были названы народом земли. Грубо можно перевести это выражение как «крестьяне». Галилейские крестьяне, однако, не все были крестьянами. Многие из них были рыболовами. Рыбный промысел приносил большие доходы, чем обработка земли. Люди в тех местах служили мамоне. Это правда. У них было очень много друзей-язычников, поэтому Галилея названа Галилеей языческой, ведь здесь существовали совместные предприятия, на которых иудеи и галилеяне вместе трудились. Это были различные бизнес-предприятия, в которых нужно было проявлять смекалку и лояльность существующему режиму.
Поэтому сотрудничество с язычниками приносило определенные дивиденды тем, кто жил в этих краях. Люди, которые служили при дворе Ирода Антипы, которые содержали его рынки в Тивериаде, они отличались большой гибкостью мировоззрения и принимали многие элементы эллинистической культуры. Зачастую эти элементы вытесняли из их жизни то, что было искренне воспитано в них иудейской культурой. Традиционные дизайны иудейской посуды, миноры, которые везде и всюду сопутствовали поклонению иудеев Господу, они сочетались с римскими масками для театра, которые приходилось вырезать из камня, выливать из глины, раскрашивать, потому что многие жители этих мест приветствовали римский стиль жизни. Мы видим, что этому также был привержен Ирод Антипа, который 10 лет своей жизни провел в Риме.

именно в Риме он женился на разведенной жене своего брата и привез сюда, в далекую Иорданию, те нравы, которыми он заболел в Риме. Ортодоксы не приветствовали поведение царя,

эллинистически настроенные молодые люди окружали этого человека и помогали ему управлять его провинцией. Ирод основал Тивериаду на западном берегу Геннесарета на костях, которые растаскивали собаки из языческих могил, поскольку здесь ранее находилось языческое кладбище. Ортодоксальные иудеи брезговали селиться в этом месте. Зато чуткие к деньгам галилеяне приветствовали постройки Ирода, тем более, что в Тивериаде он основал грандиозные рыбные рынки, как свидетельствует Иосиф Флавий. Люди ловили рыбу и привозили ее сюда. Со всего побережья они стекались в это место, чтобы здесь продать свой улов. Ирод Антипа поставил во главе этих рынков родственника жены, поэтому все доходы стекались большой рекой в царскую казну. Скифополь находится недалеко от Назарета. Это следующий перевалочный пункт в рыбном бизнесе. В течение полудня рыбу, которую скупили дилеры в Тивериаде, в бочках, залитую водой, отвозили в Скифополь, а там перепродавали втридорога. В течение короткого времени ее доставляли на Средиземноморское побережье и далее везли в Рим. Как свидетельствуют историки, в Риме ценили геннесарецкую рыбу. После разрушения храма рыба из Геннесарета была особенно жирной. Это произошло потому, что когда разрушалась Тивериада, рыбаки окрестных мест бросились на плоты и лодки, чтобы избежать римских мечей. Они пытались скрыться в море. Но иудеи верили в то, что в воде обитают бесы. Поэтому многие из них не умели плавать, они боялись воды. И не умея плавать, они оказались в ловушке. Иосиф Флавий повествует о том, что римские солдаты догоняли их на плотах, сбрасывали в воду. И когда люди хватались за лодки и плоты руками, чтобы не утонуть, римские солдаты отсекали им руки, после чего вода в окрестностях Тивериады в тот день окрасилась в кровавый цвет. Однако во времена Христа все эти события были еще далеко. Народ был посвящен своим заботам, и даже когда Иисус проповедовал, как мы читаем в Евангелии, Петр и его товарищи занимались делом, они мыли сети на берегу. Конечно, места, которые сулили большой доход, были привлекательны для людей, которые обладали серьезными амбициями и хотели сделать в жизни некоторый капитал. Капернаум, Вифсаида, Тивериада, Магдала, места рыбалки. Слово Вифсаида так и переводится «дом рыбалки». Петр и Филипп, апостолы Иисуса Христа, были родом отсюда. История повествует, что Магдала, Вифсаида, рынки на Тивериаде были местами, где все было заполнено запахом рыбы. Но в Вифсаиде были также еще люди, которые занимались выпечкой хлеба. Огромное количество пекарен обнаружено археологами в этом районе. Возможно, поэтому, когда Иисус в окрестностях Тивериады кормит 5000 людей хлебом и рыбой, Он предварительно спрашивает Филиппа о том, где можно купить хлеба. Вифсаида и Капернаум расположены друг против друга, напротив места, где Иордан впадает.

впадает в Геннесарет. Иордан впадает в Геннесарет и несет с собой свежую воду своих истоков. Поэтому здесь на отмелях всегда обитало множество рыбы и множество птиц. Места, которые несут и сулят удачу, в те древние времена были обитаемы. Поэтому Капернаум и Вифсаида были достаточно населенными пунктами в те времена. В районе Вифсаиды интенсивно идут раскопки. Обнаружены ворота Железного века, то есть 7-й примерно век до нашей эры. Это означает, что поселение достаточно древнее. Люди издревле занимались здесь рыбной ловлей. Более позднего периода постройки окружены различными находками, свидетельствующие о том, что здесь жили рыбаки. Вы можете видеть место, которое названо «Дом рыбака». Здесь найдено множество предметов, которые говорят о том, что хозяин этого дома занимался рыбной ловлей. Когда люди занимаются каким-то промыслом, они пытаются совершенствовать методы и инвентарь. Кроме круговой сети или невода, существовал еще квадратный или прямоугольный невод, который можно было опускать вертикально. Такую сеть, какую вы видите на экране, люди забрасывали ловким круговым движением. Забросить сеть было серьезным искусством. Люди выходили рыбачить ночью, потому что рыба, привлеченная светом луны и не боясь дневного яркого света, поднималась к поверхности. К утру рыба снова уходила обычно на дно. Поэтому, если рыбаки возвращались, ничего не поймав, они отчаянно пытались утром забрасывать сети, но всегда с теневой стороны, чтобы рыба не видела сеть в ярком свете солнца. Когда Петр шел к берегу на своей лодке после воскресения Иисуса Христа, его артель была печальна, потому что, трудясь всю ночь, они ничего не поймали. Это обстоятельство послужило сотворению еще одного чуда, о котором повествуется в 21 главе Евангелия от Иоанна. Господь помог Петру поймать огромное количество рыбы. Интересно, что лодка в это время, если она была ориентирована на Капернаум или Вифсаиду, должна была правым бортом быть обращена к востоку. Это значит, солнце светило как раз с этой стороны. И именно там Господь повелел забросить сеть. Петр уже имел некий опыт, когда Господь помог ему поймать большое количество рыбы. Очевидно, теперь он вспомнил то, что было тогда, 3 года назад. И, повинуясь Господу, он обрел необычайно большой улов. 153 больших рыбы, и при этом не порвалась сеть. Сеть символизирует собой церковь. Церковь не порвалась, церковь не перестала функционировать от того, что Господь дал ей огромное количество новых членов в те века. Церковь росла достаточно бурно. Те евангельские истины, которые произвели революцию в первом веке, действенны и сейчас. Может быть, нам неприятно осознавать себя теми, кто должен оказаться в неводе благовестия. Однако первые христиане вкладывали в слово «рыба» особый смысл. Но об этом

Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.

Итак, четвертая тема. Выбирай функции базовых эмоций. Привет, друзья! И снова я с вами. Меня зовут Айгуль Шакова, я психолог, тренер личностного роста уже более 20 лет. И здесь мы с вами говорим о том, как сделать нашу жизнь ярче, выбирая лучшее. Итак, мы с вами уже обсудили, что развитие эмоционального интеллекта – это вклад в лучшее будущее с гармоничной самооценкой, глубокими отношениями и способностью ставить перед собой высокие цели и достигать их. Ведь наш контакт с собой, который усиливается, когда мы учимся понимать свои эмоции, позволяет нашей психике реализовать в нас потенциал, заложенный Творцом. Если вы выполняли все упражнения, о которых я вам рассказывала на предыдущих темах, то наверняка вы уже почувствовали, что понимать и регулировать свои состояния стало гораздо легче. Надеюсь на это. Ведь наш мозг любит учиться, а самый лучший инструмент для обучения – это мы сами. Наша способность исследовать себя – это Богом данная возможность становиться лучше с каждым днем. Как мы с вами уже говорили ранее, эмоции нельзя делить на положительные и отрицательные. И у каждой эмоции есть своя функция, которая играет определенную роль в структуре психики. Как раз об этом я и хочу сегодня поговорить с вами поподробнее. К сожалению, никого из нас не учат использовать свои эмоции как инструмент. Зачастую мы оказываемся заложниками своих эмоциональных привычек, которые сформировались в детстве. Каждый из нас рос в таких условиях, когда одни эмоции признавались и поощрялись, а другие подавлялись и осуждались. И таким образом у нас сформировался определенный эмоциональный статус. Как я его называю, статус приспособленца. И вот те самые подавленные чувства и оказывают самое серьезное влияние на нас. Но при этом мы все еще пытаемся эти чувства вытеснять и не признавать в себе. Почему так происходит? Потому что каждая эмоция представляет собой определенную функцию, которая важна для психики. Но если эмоция долго не находит выхода, то ее функция не выполняется в полной мере. Но психика не может выключить то, что находится в ее базовых настройках. И такие вытесненные эмоции формируют определенные буферы в нашем внутреннем мире, которые копятся из года в год. И у этих процессов есть два решения. Либо эти состояния так или иначе прорвутся, и тогда мы видим примеры людей, которые внезапно начинают вести себя совсем не так, как мы привыкли их видеть. Мы говорим про такого человека, сорвался, потерял контроль и так далее. А второй вариант – это когда невыраженные эмоции трансформируются в психиатрические или психосоматические заболевания, такие как депрессия, паранойя.

биполярное расстройство и так далее. То есть так или иначе мы должны понимать, что каждая эмоция дает о себе знать. Она никуда не девается. И понимая это, мы должны в первую очередь понять, какую функцию играет каждая из этих эмоций. Ведь в ней заложен глубокий физиологический и личностный смысл. Каждая эмоция важна, так как придает целостность нашей личности. За счет каждой из них мы обеспечиваем свое развитие, безопасность,

коммуникации в конечном итоге, к счастью, в полноте. Например, радость. Что может означать радость? Она дает нам проживать успех и вдохновение. Это эмоция, которая заряжает нас энергией на развитие. К сожалению, есть люди, которые не умеют проживать радость, потому что в детстве им говорили: «Что ты так громко смеешься? Не шуми, от тебя уже голова болит!» и тому подобное. И таким образом, слыша это, в детстве человек теряет способность вдохновляться, проявляться, реализовываться. Он все время живет с оглядкой: «Не мешаю ли я другим?» Таким людям присущ комплекс хорошего человека, который не умеет жить своей жизнью, а постоянно приспосабливается к жизни и желаниям других людей. Это очень грустная история. Грусть – это эмоция, которая указывает нам на ценности. Мы не грустим из-за того, что не имеет для нас важности. Проживая грусть, мы понимаем, что стоит наших усилий. А подавленная грусть – это история тех людей, которым говорили: «Чё ты ревёшь? Не плачь из-за фигни, ничего страшного, купим тебе новую игрушку, забей, это все равно не важно». И люди, которые не научились признавать свою грусть, не могут найти себя в жизни, так как они не умеют выделять важное из того, что их окружает, не умеют искать ориентиры и мотивацию. Злость. Злость выявляет несправедливость, дает энергию сопротивляться неблагоприятным обстоятельствам и негативному влиянию других людей, отстаивать свое. Люди, которые подавляли злость, не понимают границы своего тела, они часто травмируются. Они не умеют понимать свои и чужие психологические границы. Либо если физиологически в них много гормонов, отвечающих за развитие злости, они становятся, наоборот, вспыльчивыми в отместку в своих непрожитых в детстве эмоциях. Страх. Страх – это потребность безопасности. Она выявляет те зоны, которые требуют нашего внимания. Мы не испытываем страх там, где уверены в своих силах. Дети, которым запрещали бояться, не умеют рассчитывать риски, предусматривать способы компенсации этих рисков. Страх физиологически говорит нам о том, что мы нуждаемся в защитнике. Интерес, или по-другому удивление. Эта эмоция подчеркивает зону, куда хочется расти и развиваться, даже если там что-то неизвестное, но при этом очень привлекательное. Возможно, вы помните, как была популярна поговорка: «Любопытный ворвали, на базаре нос оторвали». И таким образом родители лишали ребенка природной страсти к открытию нового, к преодолению застоя. И последняя эмоция – презрение или брезгливость. Эта эмоция говорит о ценности чистоты ваших принципов. Брезгливость уберегает нас от опыта, к которому мы не готовы, который в принципе нам не нужен. Он лишний, вредный для нас. Но часто в детстве кому-то говорили: «Не выдумывай, это вкусно. Ничего, пусть пахнет неприятно, зато полезно». И таким образом лишают ребенка возможности ориентироваться на свои ощущения. Ему легче смириться с этим отношением, потому что даже если это вызывает омерзение и неловкость. И такие люди не понимают границ интимного и деликатного, или наоборот, преувеличивают их, не давая возможности решить себе какие-то проблемы. Распознавая и исследуя каждую из эмоций, вы можете лучше понять собственные мотивы и реакции. Понимание основных эмоций также может помочь вам более эффективно общаться и с другими людьми, осознавать, за какими потребностями мы идем в диалог с другим человеком. И самое важное. Понимая свои эмоции, вы берете на себя ответственность за вашу личностную реализацию, потому что вы становитесь автором своей жизни, независимо от того, какие установки были сказаны вам в детстве. Я предлагаю вам небольшое упражнение, которое поможет вам найти точки соприкосновения с каждой из ваших эмоций. Для этого упражнения найдите в интернете или нарисуйте сами силуэт тела человека. Найдите время и место, когда вас бы никто не побеспокоил, чтобы внимательно исследовать свои ощущения. В этом состоянии понаблюдайте за тем, насколько вам комфортно. Вашим рукам, вашей спине, шее, насколько расслаблено ваше лицо. И после этого попробуйте отметить на силуэте те участки, в которых вы испытываете какие-то особенные ощущения. Холод, давление, легкость. И попробуйте проследить, за каждым из этих ощущений стоит какая-то эмоция. И подпишите этой эмоции все участки вашего тела. Вы заметите, что какие-то эмоции легче отследить, а какие-то сложнее. Есть те, которые вызывают приятные чувства, и те, которые для вас неприятны. Позвольте всему этому просто быть, без попытки изменить или исправить свои ощущения. И затем у вас есть благословенная возможность поговорить об этих ощущениях с Богом.
Пусть он подскажет вам, каким образом все, что вы открыли в себе, может

может помочь вам в ежедневной жизни. Уверяю вас, этот опыт станет для вас новой отправной точкой в вашем эмоциональном опыте. И напишите в комментариях, получилось ли реализовать это упражнение, были ли какие-то яркие опыты, пока вы его выполняли. Я предлагаю вам выбирать лучшее из того, что есть в вашей внутренней жизни, для того, чтобы с каждым днем ваша жизнь становилась ярче. С вами была Айгуль Иншакова.

0: Были, конечно, мысли, глядя на подруг, которые в то время, когда я меняла памперсы, они успешно делали карьеру, там куда-то ходили, с кем-то встречались. А сейчас я понимаю, что какая я молодец. Я уже мама, я знаю, что это такое. Я сейчас могу делать карьеру, путешествовать, общаться, встречаться. Я все это делать сейчас могу. И при этом я знаю, что у меня есть замечательный 4-летний сын. Вообще здорово.
1: Нужны ли границы до брака? Или это уже давно в прошлом? Зачем себя хранить, если можно получать удовольствие? Зачем себя чем-то ограничивать, если можно брать от жизни все? Или все это иллюзия удовольствия, и все намного сложнее? Сегодня мы разбираемся в этом вопросе с психологической стороны и с точки зрения Библии.

чашечка чая, чашечка чая к тебе я лечу. Чу-чу-чу-чу. С ча-ча-ча-ча-ча, с чашечкой чая, с чашечкой чая мне все по-моему.

0: Когда мы говорим о чистоте отношений до брака, большинство людей сразу думают только о сексуальной сфере. Но в действительности вопрос-то гораздо глубже. Это же не просто делать или не делать, а вопрос внутреннего состояния, зрелости, способности к самоконтролю. Психологи называют это умением выдерживать напряжение близости, когда чувства сильны, но человек способен оставаться ответственным. Ведь настоящая близость не начинается в постели, а в сердце, с доверия, открытости и уважения к границам другого. Сергей, почему в Библии так много говорится о святости тела и чистоте?
1: Это очень важно. И я хочу для начала прочитать текст, который записан в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 19-20 текст. Павел пишет: «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые есть Божии». А здесь Павел говорит очень важную вещь, что мы должны воспринимать себя как уже даже не свои, то есть мы не владельцы над собой, уже Господь нас купил своей смертью, Он за нас отдал свою жизнь, и мы теперь Его, мы выкуплены как верующие. И теперь Дух Святой живет в нас, или может жить в нас. Это уже зависит от нас, как мы относимся к своему телу. И тело — это храм Духа Святого. Он пишет, что вы, ваше тело — храм Духа Святого. Если вы будете сохранять его в чистоте, Дух Божий будет жить в вас. Конечно, мы хотим, чтобы Господь нас жил, чтобы Бог через нас действовал, чтобы мы могли жить по Его воле. Если же мы не заботимся о своем теле, если же мы грешим, если же грех наполняет нас, то Дух Божий не может жить в таком теле. И тогда Он, Бог нас оставляет, и с нами может случиться другое, да, то, что мы бы не хотели. Вот. Потому что написано в Евангелии, если уходит, не заполняется дом, то приходят злые духи, и они наполняют дом, и это для человека бывает очень плохо. То есть поэтому нам нужно оберегать наше тело как храм, в котором может жить Господь. А вот мне интересно, Ирина, а что психология?

0: психология говорит о ценности границ до брака.
1: Угу. Вообще исследования показывают, что пары, которые откладывают физическую близость, чаще оценивают отношения как более стабильные и эмоционально насыщенные. Например, исследование университета Бригама Янга в 2012 году показало, что у тех, кто сохранял сексуальную чистоту до брака, удовлетворенность браком выше на 22%, а уровень доверия почти на треть выше, чем у тех, кто начал интимные отношения до брака. И почему так? Потому что способность ждать – это показатель зрелости. Человек, который умеет ставить границы до брака, сможет уважать их и после. Когда в начале отношений нет границ, часто теряется чувство ценности партнера. Все происходит быстро, страсть ослепляет, а потом наступает охлаждение. И кажется, что любовь прошла. Но на самом деле это не любовь проходила, а она просто не успела вырасти. И если физическая близость опережает эмоциональное и духовное единение, отношения лишаются основания. Существует важный даже психологический принцип – близость требует времени. Когда человек быстро открывается телом, эмоциями, планами, он как будто вкладывает все сразу. Вот он все выложил и не проверил даже, выдержит ли это все отношение. Это как дом, где стены поставлены до фундамента. Сначала красиво, но недолговечно. И вот чистота до брака – это не ограничение, это защита от иллюзий. Она дает возможность увидеть, какой человек рядом, способен ли он к ответственности, умеет ли ждать, готов ли к завету, а не только к удовольствию. И современная психология называет это понятием эмоциональных границ. Люди, которые умеют выстраивать личные границы до брака, позже легче сохраняют верность и уважение в браке. Границы – это не стены, это понимание, что мне можно, а что ранит другого. Если человек нарушает границы до брака, велика вероятность, что он будет нарушать их и потом, уже в браке. Психологи замечают, что там, где нет ясных границ, появляется тревожность. Люди начинают бояться потерять партнера, начинают подстраиваться, идти против себя, лишь бы удержать. А чистота до брака учит противоположному – уважению к себе и к выбору другого. Это умение быть в отношениях не из страха, а как раз-таки из-за любви. Когда один старец спросил юношу: «Когда ты держишь в руках драгоценность, ты бросаешь ее на землю?» Тот ответил: «Ну, конечно, нет». Старец сказал: «Так почему же ты бросаешь на землю сердце того, кто доверил тебе себя?» И вот чистота – это как раз-таки способ беречь душу другого, его доверие, Божий замысел о вас двоих. И вот здесь вот важно понимать, что настоящая любовь, она не убегает от границ, а она благодарна им, потому что границы – это форма защиты чего-то ценного. Когда люди живут без них, они теряют способность к развлечению. Где любовь, а где зависимость, где ответственность, ну а где просто страсть. Поэтому в психологическом смысле чистота до брака – это не просто ждать свадьбы, это путь взросления личности. Это время, когда человек учится быть самостоятельным, наполняет жизнь смыслом, строит доверие и дружбу с будущим супругом. А когда в отношениях уже есть доверие, духовная близость и уважение, тогда физическая близость становится венцом любви, а не ее заменой. Сергей, можно ли сказать, что физическая близость до брака ворует часть будущего союза, вот как некоторые считают?
0: Я хочу прочитать еще один текст, там же, где я читал, послание к Коринфянам, чуть выше. Павел говорит: «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей, то есть тот, кто ложится да, на интимную связь с блудницей, становится одно тело с нею? Ибо сказано: двое будут одна плоть». Отсылка к бытие, созданию браку. «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». «Бегайте блуда», то есть убегайте от блуда. «Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела». Смотрите, Библия нам говорит о том, что интимная близость – это соединение двоих не только на физическом уровне, на всех уровнях. И вы об этом сказали, в том числе, да. То есть это эмоциональное, связь, это и физическая, и духовная связь. И Павел предлагает, что мы должны соединяться с Богом, да? То есть он контраст рисует. Тот, кто ложится с блудницей, он становится с ней одно тело. А я вас прошу, не делайте этого, вы наоборот с Богом соединяетесь. Да, это не значит, что да, с женой также надо. То есть он просто противопоставляет грех святости. И он говорит о том, что когда любой человек ложится с кем-то, он становится с ним одним телом. То есть вы обмениваетесь на всех уровнях. И вы думаете, как вы думаете, вот этот вот обмен, он оставляет последствия в жизни?
1: Я думаю, что да.
0: Конечно. Любой такой обмен, любая такая связь, даже такая самая мимолетная, вот подростки думают, даже в подростковом возрасте, да, ладно, это так, чисто попробовать, все равно все забудется, ничего не забывается, и все оставляет последствия. На твоем теле и в твоем разуме, это даже важнее, да, в твоем, на эмоциональном, на психологическом уровне. Вот. И если ты потом это не соединишь эту свою жизнь с человеком, в любом случае ты своровал часть его себе, и он забрал часть твою к себе.
1: Да.
0: И все, ты уже себя растратил, ты уже себя отдал. Поэтому своровал, ну, можно применить такой термин даже.
1: Да, интересно. С психологической стороны я бы сказала, что оно не остается бесследно, потому что этот опыт... Да, все эти воспоминания, они не обнуляются, когда ты вступаешь в брак, да, все это сравнение, все, вот это все, оно потом тебя преследует. Сны никто не отменял, когда
0: Конечно.
1: Нам снится прошлый весь опыт, прошлые влюбленности, все, что там было.
0: Мозг, он ведь все сохраняет, он ничего не забывает, просто откладывает это в какие-то дальние ящики, но в какой-то момент оно может все вылезти.
1: Да, да, это правда. А как частота до брака влияет на семью, Сергей?
0: Вы имеете в виду на будущую семью,
1: да, вот
0: и ваши отношения?
1: Плане, да.
0: Ну как влияет? Очень сильно. Иисус сказал о том, что вы говорите, да, кто ложится с блудницей, тот прелюбодействует. А я говорю вам, кто в разуме своем представил уже, да, какую-то связь с человеком, тот уже прелюбодействует, тот уже согрешил. То есть на самом деле все в первую очередь завязано на уровне нашем ментальном, да, в нашем мозге. Вот. И уже здесь мы можем согрешить, можем прелюбодействовать. Здесь, и уже здесь происходит процесс близости, привязанности и так далее. Вот. И, конечно, это влияет на будущие отношения с супругом, если у вас с ней было все чисто до брака, если вы готовились, если вы держали в чистоте друг друга, сами тоже сохраняли себя, то в будущем вы будете ценить это, как что-то такое непознанное, да, как бы вашего супруга впервые в жизни, у вас такой опыт, вы вместе это исследуете, вместе это испытываете, и это будет так классно, и так вы будете счастливы от этого. Но когда вы уже все проделали до, и все вы пережили, брак это будет чисто формальностью, вот подпись, регистрация, да, там в документе, венчание в церкви, если оно есть, нету. Это все будет только формальность, потому что вы на самом деле уже все сделали. Потому что Библия смотрит на человека, написано, и вошел там муж жене, и стали они одной плотью, и стали муж и жена. То есть Библия рассматривает брак, то есть это как уже первое, ну, как уже связь интимная, это уже, значит, они уже в браке.
1: Да.
0: Все. А если у вас, а сегодня как люди многие живут, что да, мы попробуем, там, они уже все перепробовали до, и потом уже через лет 5-6-7, может, поженимся. Да вы уже муж и жена перед небом, ну, если уж так сказать, физически, да? А поэтому это очень важно.
1: Когда мы храним себя, да, и потом наступает вот этот долгожданный момент, свадьба, то действительно это не становится такой формальностью, да, когда мы просто там должны расписаться. Это становится, правда, новым этапом, началом.
0: Да, это долгожданный этап для двоих.
1: Вот
0: это совсем другие ощущения.
1: Да, и более того, когда нету этого опыта за спиной, мы оба на равных вместе начинаем изучать друг друга. И никто не привносит туда свой прошлый опыт из разряда «я знаю, как надо».
0: Да, сейчас тебя научу.
1: Да, да, да. Да.
0: Ты неопытная, я опытный.
1: Да, и вместо того, чтобы да, прислушиваться к супругу, как ему нравится, как что, где, привносится то, что было там где-то, да, набралось вот этот прошлый опыт.
0: И не то, что привносится, сразу включается сравнение.
1: Да.
0: Волей-неволей, в любом случае, когда я выпил сок, например, какой-то там хороший сок, и мне говорят, а выпей вот этот вот, он вот оттуда, да, вот этот человек его сделал. Я выпиваю, все, я сразу сравниваю, а вот тут было лучше, там, а вот тот был покрепче, или тот был повкуснее.

0: вкуснее. Сразу включается сравнение. Да. И, конечно же, супруг, любой человек не захочет, чтобы его сравнивали с кем-то, что он хуже или лучше.
1: Да, это правда, это правда. А вот если посмотреть на вопрос чистоты даже с чисто прагматической позиции, то получается вот, что девушкам гораздо выгоднее хранить себя до брака, чем не хранить. Ну, так она не обрекает себя на страдания, чувство использованности. Она знает себе цену и не позволяет сделать из себя там прислугу в сожительстве, как сейчас вот модно, но на самом деле это бесплатная домработница там, и так далее. А вот выгодно ли мужчине хранить себя? Как вы скажете?
0: Конечно, выгодно. Я скажу несколько факторов. Может быть, это не так видимо или так, знаете, ценно, например, как для девушки хранить девственность, да, хранить чистоту. Вот для мужчины это вот думается, что не так важно. На самом деле это важно на уровне психологическом, эмоциональном. Во-первых, мы уже сказали о том, что идет сравнение. В любом случае, ты будешь сравнивать свою будущую супругу с другими партнерами, если они у тебя были, с другими девушками, и тебе будет самому от этого неприятно. Вот. Ты не будешь ее воспринимать как самую, если вдруг она окажется в чем-то хуже. Во-вторых, растрачивание себя. Это скажется очень на браке, да, когда ты уже себя, как мы говорили, что ты уже себя, кто-то своровал часть тебя, ты уже себя отдал кому-то, а если не одному, второй, третий, да, вот, и ты чувствуешь, что часть тебя, то есть ты не отдаешь себя полностью жене, часть тебя уже отдана кому-то, вот, и вы будете чувствовать, что она не одна, не единственная, которая у тебя была, да, вот та самая, одна, единственная, и это вас будет, как, мне кажется, еще отдалять друг от друга, вот, ну и в-третьих, как мне кажется, это очень важно для людей, у которых есть какие-то принципы, какая-то совесть, угрызение совести. Ты уже не можешь себя ощущать таким вот чистым, ты не сможешь себя ощущать, что ты перед Богом чист, перед своей женой, а если ты будешь ее хранить от нее в тайне это, вот, и если она вдруг тебя когда-то спросит, послушай, а я у тебя одна единственная была, ты сможешь соврать, сказать, да, конечно, ты же у меня одна единственная, ни у кого не было. Как ты с этим будешь жить, вот, например, перед Богом, если у тебя есть какая-то совесть, есть какая-то богобоязненность? Вот. Да, Бог, конечно, может простить, но в любом случае, вот я говорю с позиции тебя самого, тебе будет сложно. Это вот как убийцы, которые убили, и всю жизнь жертва может приходить во сне, в голове, они могут себя не прощать. Многие люди поканчивают жизнь самоубийством, потому что так и не простили себя за что-то. Это вот в таком глобальном смысле. Но здесь, может быть, такое же повторится. Поэтому и для парня очень важно хранить себя.
1: Да, я бы сюда еще добавила такой пункт, как уважение. Когда у тебя есть принципы, когда у тебя есть конкретно четкие планы на жизнь, взгляд, как, чего ты хочешь, да, от жизни, какие у тебя правила жизни, то со стороны это вызывает уважение. На самом деле, вместо того, чтобы унижать, на самом деле это всегда восхищает. Когда я сталкивалась с такими мужчинами, у меня сразу «Ого!». Он знает себе цену, и он знает, к чему он идет. Это совсем какой-то другой уровень личности.
0: Да. Была одна история, я хочу добавить. Я был подростком, ну, лет 15-16, и работал с одним парнем, которому было уже там под 30, 25, 26. И он в своей жизни уже все перепробовал. Я человек верующий, хожу в церковь, для меня важны Божьи принципы. И с самого детства как бы, я вырос в том, что нужно хранить себя до свадьбы, воспитание родителей, верующих родителей, которые тоже вот в этом мне воспитали в этом. И у меня был это очень твердый принцип. Я никогда в нем не сомневался, никогда даже не думал, что я могу пойти на это. И я об этом рассказал этому парню, мы с ним общались. Он говорит, что серьезно, у тебя никого не было? Я говорю, нет, как бы у меня есть такой важный принцип. Я поначалу думал, что меня засмеет он, но он мне сказал, слушай, я тебе так завидую. У меня столько было в жизни. И сейчас я об этом жалею, что как бы он уже понимает. Тогда, когда это кажется классным, веселым, через время ты понимаешь, сколько оно тебя разрушает. И он мне сказал, я тебе так завидую, потому что такой, как я, ты станешь, можешь стать в любой момент, а таким, как ты, я уже не стану никогда.
1: Да.
0: Вот эта ценность.
1: Это правда, это правда. На самом деле, у меня также все, так сказать, парни или девушки, которым я рассказывала, будучи подростком или молодой девушкой, все, наоборот, реагировали как «Ого!» и поднималось, так сказать, уважение ко мне.

0: Но не все действительно сталкиваются с такой реакцией общества.
1: Да, чаще всего с другой.
0: Да, и вот тут вопрос, как молодому человеку или девушке сохранить чистоту до брака, когда общество говорит обратное?
1: Общество – очень важное слово. Угу. И на самом деле общество, как в массе своем мы живем в том обществе, которое мы не выбираем, угу. но наше близкое окружение мы выбираем, мы можем выбрать, угу. где нам находиться. И вот здесь мы можем выбрать близкое окружение или общество, которое будет способствовать нашей чистоте. Угу. Людей, кого выбираете, друзей, да, выбираете, те, которые будут вас тянуть вниз и высмеивать ваши какие-то чистые принципы, угу. которые вы стараетесь придерживаться, или вы выберете людей, которые придерживаются таких же принципов божественных, как и вы, угу. важных, да. А в любом случае мы выбираем. Мы можем много говорить, ну, что делать, я на этой работе работаю, там такие люди, или я вот здесь учусь, или у меня такие друзья. Извините, а не сами выбираем работу, друзей. Да, может, родители не выбирают, близких не выбирают, но общество с людьми, с которыми дружить, общаться, выбираем мы.
0: Да.
1: Выбирайте то общество, которое будет вас к лучшему, да, способствовать вашему росту, духовному росту, в чистоте. Если, да, и видеть, еще второе, да, что я хочу добавить, видеть ценности и преимущества того, к чему вы следуете. Угу. Общаться с людьми и слушать опыты людей, которые также живут, как и вы. Угу. Слушать, да, о том, как им, может быть, как Бог им помогает, и смотреть на них. Угу. И еще иногда помогает слушать опыт людей, которые настрадались от того, что они в жизни пережили. Есть такие люди, рассказывают об этом, да. и делятся много очень. Вот. И вот это тоже вас должно мотивировать в том, чтобы не поступать так, как этот мир, в общем, говорит.
0: Да, да, на самом деле мне это очень помогло. Наслушавшись историй mm-hmm. К 18 годам, я тогда поняла, что, Господи, помоги мне, я тогда взмолилась, помоги мне сохранить себя, я не хочу таких проблем, я не хочу таких страданий. Mm-hmm. Но вот возникает теперь вопрос, ну что делать тем, кто уже оступился, кто уже совершил ошибку? Все, они, получается, уже не чисты в глазах Бога. У них нет надежды на все то светлое, что мы обсудили.
1: Да, и как раз я хочу сказать, очень важно, сейчас наверняка смотрят нас угу. люди, которые, у которых в жизни, может быть, уже было все, и они пережили опыт, и сейчас, может быть, об этом жалеют, угу. ну или не жалеют. И реально такой вопрос, что да. делать, если я уже согрешил, я уже прошел это, перешел эту грань, я не вернусь, вы тут говорите такие угу. высокие вещи, угу. вот, а что мне делать? В Библии записано много историй. Подобно, когда Господь встречается с человеком, с грешником. Mm-hmm. Мы все грешники, мы не идеальны. Если я там до брака сохранил чистоту, но у меня есть свои моменты, в которых я прошу Господи, Бога прощения и каюсь. Привели к Иисусу блудницу, mm-hmm. которую взяли в прелюбодеянии. Вот прямо сейчас, да, ее вытащили вот, mm-hmm. и говорили, вот она согрешила. Никто не спорит, сам Христос знает, да, это так. Что Христос сделал? И что Бог сегодня делает, да, с каждым из нас? Он, во-первых, показывает о том, что все мы грешны, угу. и каждый виноват в чем-то перед Богом. Он ее не осуждает, он делает так, что все ушли, и он говорит ей, нет, никто не осудил тебя, я не осуждаю тебя, но иди и впредь не греши. Угу. Во-первых, нужно признать в том, что ты делал не так, раскаяться перед Богом и верить, что Он примет любого человека, самого грешного, убийцу, блудника, Он принимает, и вас Он примет, и может очистить. Написано, грехи, если придете ко мне, грехи ваши, как белая волна, убелю, и не вспомню больше. Если люди тебе напомнят, то Бог никогда не вспомнит. И дальше жить, уже не грешить. То есть оставить эту практику, если вы делаете что-то плохое, забыть это раз навсегда, оставить это и начать жизнью, другой жизнью, да, стремиться к лучшему. Никогда не поздно, никогда. Будет тяжело, но это возможно. Угу. Вот к этому я призываю. Господь простит, Господь очистит, но жить дальше чистой жизнью.
0: Да, согласна. Спасибо. Спасибо. В этой программе мы увидели, что чистота до брака – это не старомодный запрет, а путь к зрелой любви. Это выбор тех, кто хочет, чтобы их отношения были настоящим заветом. Ведь если любовь – это дар, то чистота – это способ его сохранить. Чистые отношения учат верности, уважению и способности ждать. Они делают человека целостным и свободным, а союз – крепким. Это была программа «Чашка семейного счастья». Берегите свои сердца.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!

Можно ли предотвратить сексуализированное насилие над ребенком и защитить его от весьма травмирующего опыта? Да, можно. И есть несколько простых рекомендаций, которые хотелось бы дать в этом видео. И первое, с чего стоит начать, это обучить ребенка базовым правилам безопасности, к которым относится прежде всего выучивание наизусть домашнего адреса. Ребенок точно должен знать, где он живет. Объясните ему, как добраться до дома из тех локаций, где обычно ребенок находится. Также имеет смысл в его телефон или даже, может быть, в его карман положить специальный листочек или вашу визитку там, где есть ваш номер телефона. В некоторых случаях это поможет очень быстро связаться с вами, специальным службам, которые, может быть, найдут ребенка, когда он потеряется. Сделайте это обязательно. Пусть в его одежде будет ваш номер телефона. Ребенок обязательно должен выучить ситуации, когда ему непременно нужно сказать «нет». И эти ситуации довольно штатные, довольно обычные. Но он должен знать эти ситуации. Прежде всего, если ему кто-то незнакомый предлагает зайти куда-то, сесть в машину или пойти с ним, значит, куда-то в какое-то место, вот в этих случаях ребенок однозначно должен уметь отвечать «нет» и сразу убегать от людей, которые дают такое предложение. Если ему предлагают зайти в гости или, допустим, ребенку посторонний человек рассказывает о том, что маме нужна помощь или папе нужна помощь, в этот момент ребенок должен сказать «нет» и срочным образом дистанцироваться от этого незнакомого человека. И при этом сразу необходимо оповестить вас, то есть родителей. Научите ребенка в каждых таких ситуациях звонить и рассказывать вам. Иногда это может реально спасти жизнь вашему ребенку. Если за ребенком в школу или в какое-то учебное заведение, или, может быть, на секцию, или какой-то кружок заходит посторонний человек или даже малознакомый человек, который говорит о том, что, знаешь, твои родители попросили меня тебя забрать или отвезти к ним. В этот момент ребенок однозначно должен сказать «нет». И срочно найти безопасное место, может быть, это место рядом с тренером или с преподавателем, и, конечно же, позвонить вам, родителям. Ни в коем случае ребенок не должен соглашаться пройти с каким-то посторонним или малознакомым человеком туда, куда, как ребенку сообщают, в безопасное место. Ребенок должен знать об одной очень простой последовательности действий.

нет, убежать, предупредить или позвонить, или рассказать. Когда ребенок сталкивается с какой-то такой ситуацией, подозрительной ситуацией, ему нужно сказать «нет», далее ему необходимо убежать, и после этого ему необходимо рассказать родителям. Научите его в каждом таком случае сообщать вам о том, что с ним происходит. Научите вашего ребенка, чтобы он никогда и ни при каких обстоятельствах не оставался один на один с посторонним человеком, будь то лифт, подъезд или какая-то другая локация. Это может быть опасно. Лучше, чтобы ребенок подождал, пока незнакомец поднимется на лифте раньше или же пройдет вперед. Договоритесь о специальном кодовом слове, которое будет известно только вам. И в случае, когда ребенку угрожает опасность, пусть он это кодовое слово или кодовую фразу скажет. Возможно, у ребенка не будет возможности напрямую сказать о том, что ему угрожает опасность. Дети бывают слишком напуганные вот такой ситуацией. Но кодовое слово, которое вы повторяете раз за разом и проговариваете сценарий, может сообщить вам о том, что ребенку угрожает опасность. И у вас появится дополнительное время для того, чтобы быстро среагировать и срочно забрать ребенка из какой-то потенциально опасной ситуации. Или сообщить об этом тем людям, которые находятся гораздо ближе в этот момент с ним, чем вы. Второй важный момент, такой вот раздел, наверное, правил, которые стоит использовать для того, чтобы спасти ребенка, предотвратить ребенка от попадания в какую-то очень неприятную ситуацию. Помогите сформировать ребенку здоровые границы. Как это нужно сделать? Ну, во-первых, с ребенком нужно беседовать на темы интимности, на темы интимной жизни. Пусть эта информация будет дозированная, пусть она будет, такой вот, что называется, по возрасту. Но в разрезе вот именно этого вопроса, как помочь ребенку спастись или предотвратить какое-то сексуализированное насилие, то объясните ребенку, что такое интимная зона. Объясните ему, что те части тела, которые прикрываются нижним бельем, эти части тела никто не имеет права трогать, ни при каких обстоятельствах. Расскажите ему о том, что любое посягательство на эти места со стороны посторонних людей или даже, возможно, близких людей является нарушением их неприкосновенности. В этот момент ребенок должен очень быстро среагировать, убежать и позвать на помощь, рассказать вам о том, что случилось. Но если вы не объясните ему вот это простое, но очень важное правило, это может, в общем-то, закончиться достаточно печально. Если к ребенку кто-то прикасается, даже не с каким-то сексуальным подтекстом, просто прикасается, и этим человеком может быть даже родитель, если ребенку не нравятся эти прикосновения, и он как бы отталкивает вас или говорит о том, что он не хочет, чтобы вы сейчас к нему прикасались, чтобы вы его обнимали или целовали, то в этот момент нужно сделать так, как просит ребенок. Таким образом, вы помогаете ребенку сформировать его собственные границы. Но напротив, если же вы в таком приступе, так сказать, в эмоциональном порыве любви ребенка зацеловываете, обнимаете его, он вырывается, он кричит, он не хочет, чтобы его обнимали, а вы это делаете, вы очень грубо нарушаете его границы. Вы стираете его границы, сами того не подозревая, вы ставите его в потенциальную ситуацию, когда он не сможет себя защитить, потому что он привык к тому, что его границы нарушают. Но было замечено, что дети, которым помогают взрослые, родители, в частности, их собственные границы сформировать, то эти дети намного проще дают отпор потенциальной угрозе людям, которые могут совершить над ними какое-то сексуализированное преступление. Поэтому уважайте границы ваших детей. Также не стоит заходить в комнату ребенка без стука.
Это также относится к грубому нарушению личного пространства человека. Конечно, может быть, это сложно принять на каком-то раннем этапе взросления ребенка, да, этот факт, но это нужно сделать. Нужно ребенка приучить даже таким вот простым способом, как постучаться в дверь, прежде чем войти, спросить разрешение войти в комнату. Даже это действие, регулярно повторяемое, формирует здоровые границы ребенка. Не стоит также без спроса брать его вещи, даже если вы хотите там в его комнате, так сказать, навести порядок. Вместо этого вы можете постучать, зайти в комнату и попросить ребенка сложить свои вещи. Или попросить разрешения помочь ему это сделать. Может быть, вам покажется, что такие рекомендации, они слишком усложняют процессы, и намного быстрее и проще взять и сложить вещи ребенка. Но, друзья, личная неприкосновенность и безопасность ребенка, поверьте мне, намного важнее, чем экономия времени, вашего времени вот здесь и сейчас. Не берите вещи ребенка без спроса, уважайте его границы, стучите, прежде чем войти в его комнату. Также на определенном этапе у взросления ребенка у него формируется осознание своего или не своего. И иногда родители делают тоже довольно грубую ошибку, когда заставляют ребенка поделиться своими вещами, в частности, своими игрушками, с другими детьми. Таким образом, конечно, мы, родители, хотим приучить ребенка к щедрости, приучить к тому, чтобы он мог делиться с кем-то, но это делать нужно очень и очень деликатно. Если мы это делаем довольно грубо, напористо, как бы взламывая границы ребенка, делая это помимо его воли даже, то все это формирует у ребенка отсутствие нормальных границ. Ребенок понимает, что любой человек, в принципе, может вот так вот грубо вторгнуться в его личное пространство, и он с этим сделать ничего не сможет. Мелочь, скажете вы, а вот и нет. Именно из таких мелочей и формируются личностные границы ребенка. Но и кроме того, очень важно ребенку, когда он немножко подрастет и войдет в подростковый возраст, или это будет начало, самое начало подросткового возраста, когда у ребенка, в принципе, уже будут проявляться какой-то интерес вот к этой интимной сфере, ребенок начинает там влюбляться или симпатизировать кому-то, в этот момент очень важно объяснить, что такое сексуализированное домогательство. Что такое вот момент, когда кто-то пытается нарушить его интимную границу? Расскажите ему о запрещенных моментах сексуальной активности. Это довольно длинный перечень. Это может быть и понуждение ребенка к тому, чтобы он там смотрел с кем-то порно. Это может быть принуждение ребенка к тому, чтобы показывать свое тело постороннему человеку. Это может быть какая-то другая нездоровая сексуальная активность со стороны постороннего человека. Расскажите ему о том, как ему стоит отреагировать. Что ему стоит делать, когда он столкнется с такой ситуацией? Дело в том, что чем больше ребенок имеет представление о запрещенных действиях, тем быстрее его психика может справиться с таким внезапно возникшим стрессом. Есть большая разница между детьми, которые знают разновидности сексуализированного насилия, и между детьми, которые не знают вообще, что это такое. Ребенок, сталкиваясь с таким вот необычным, экстраординарным опытом, он может просто впасть в состояние ступора и не знать, что делать. Поэтому, когда вы ведете вот такое просвещение ребенка, вы готовите его к тому, чтобы он правильно среагировал, ему намного проще адаптироваться и в стрессовой ситуации. Проявляйте бдительность как родитель. Эта бдительность может выражаться в том, что у вас, как у родителя, всегда есть актуальное фото ребенка.
Не нужно хранить фотографии, только те фотографии, которые вы сделали в процессе какой-то красивой фотосессии.

Все-таки фотосессии – это не такое частое явление в нашей жизни, поэтому лучше фотографируйте ребенка как минимум каждую неделю, перед тем, как он куда-то уходит. Или вообще, если вы чувствуете, что живете в довольно опасном районе, знаете этот факт, фотографируйте его каждый раз, когда он выходит на улицу, посещая там школу или какие-то другие места, заведения. Вот эта фотография, актуальная фотография, иногда может помочь очень быстро обнаружить ребенка в случае его какой-то пропажи. Следующий момент бдительности родительской заключается в том, чтобы внимательно следить за окружением ребенка. Просто наблюдайте за тем, с кем он общается, с кем он дружит. Причем это нужно делать и в реальной жизни, и в жизни виртуальной. Но делать это нужно не грубо, чтобы это не было, знаете, как такой тотальный контроль. Некоторые родители допускают ошибку, забирают у детей телефоны или там требуют дать пароль от социальных сетей для того, чтобы проверять переписку. Этого делать не нужно, потому что это такое же нарушение границ, как и то, о чем я сказал чуть пораньше. Но с ребенком можно обсуждать эти моменты. Можно спрашивать его о друзьях, уточнять какие-то детали. С одной стороны, это будет выглядеть как заинтересованность вас, как родителей, в жизни ребенка, а с другой стороны, это даст вам очень важную, полезную информацию. Особое внимание уделяйте тем, кто проявляет какой-то повышенный интерес к вашему ребенку. Это могут быть, может быть, друзья, это могут быть, может быть, старшие какие-то люди, это могут быть даже ближайшие родственники или друзья семьи. Может быть, конечно, об этом не очень приятно даже думать, но, друзья, статистика говорит о том, что основная часть или как минимум половина людей, переживших сексуализированное насилие, пережили его от ближайшего окружения. Поэтому пристально следите за тем, кто проявляет какое-то особое внимание к вашему ребенку. Держите руку на пульсе, и тогда есть очень большой шанс, что ваши дети будут в безопасности. Вы поможете им преодолеть какие-то вещи, с которыми им сталкиваться вовсе нежелательно. Ну и последнее. Если вы верующий человек и верите в то, что Бог защищает, Бог охраняет, вы можете молиться. Помолитесь Богу каждый раз, когда ребенок куда-то идет. Помолитесь о том, чтобы божественная охрана была над ним. Вы знаете, молитва, особенно молитва совместно с ребенком, она дает силы, она дает ресурс, она дает уверенность в том, что есть кто-то больше, который способен защитить ребенка. Пусть ваши дети, дорогие друзья, будут в безопасности и никогда не переживут каких-то страшных, травмирующих событий в своей жизни.

близко к сердцу, радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

0: Сегодня будем говорить о наших языческих корнях и почему Евангелие находит отклик у язычников. Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, очень рады приветствовать вас на цикле встреч «Что есть Евангелие?». И вот такой, наверное, парадоксальный сегодня мы вопрос ставим: наше происхождение от язычников и наше отношение к Евангелию. Лен, ты считаешь, это вообще правомерно утверждать, что наше происхождение от язычников?
1: Ну, конечно, я думаю, что и в каждом из нас живет язычник, тогда, когда мы говорим, что мы сами себе закон и живем так, как мы хотим. Разве это не язычество? Что Богом являюсь я сам для себя. То есть я поклоняюсь себе.
0: Или каким-то вот предметом.
1: Или каким-то предметом, каким-то, да. Но предметом, может быть, реже это даже. А вот именно эгоизм, эгоцентризм, он присутствует в каждом из нас практически. И пока мы не обратились к Господу и не сделали Его господином нашей жизни, то есть мы все язычники до мозга костей.
0: Коль, мы дадим сначала определение тому, кто такой язычник, или все-таки просто вот обратимся к 17 главе Деяний апостолов и будем разбирать на основе этого, того, что там говорится?
2: Ну, честно говоря, не очень сведущий в этих вопросах, там, языческих культах и кто такой язычник. Но на основании Библии мы можем сделать заключение такое, что язычники – это те, которые поклонялись различным идолам, различным божествам. Mm-hmm. Вот мы берем, если греческий мир, то там уже многие люди у нас в стране знакомы вот с такими богами, как Зевс, Аполлон, там, Артемида. Это вот все языческие божества.
0: А наши, а вот исконно русские языческие божества какие?
2: Ну вот кроме Перуна я, пожалуй, наверное, никого больше не знаю.
0: Такого. Ну и а какие-то солнца, вот как языческие праздники, да. Вот то, что ты говоришь, ну вот праздники поклонения солнцу. Какие еще языческие праздники? Ну вот мне кажется, что Масленица, это тоже же ведь вот относится к...
1: Ну, все, что относится к солнцу, вот именно...
0: Культу солнца, да?
1: Да, культу солнца.
2: Не только культу, вообще, наверное, стихии различные.
0: Да, поклонение стихиям различным природным.
2: Там, земле, может быть, там, растениям, да. Дереву, вот, которое как бы дает силу. Вот такое может быть.
0: Я встречала таких людей. Это сейчас очень даже популярно становится. Вот просто у человека есть какая-то внутренняя потребность, вот, Бога, поклонение, да, и он не знает, где найти Бога. И он начинает поклоняться. Ну, ведь на самом деле природа, она очень величественна. Смотришь, когда, не знаю, там, на реку, на горы, на какие-то лесные массивы, холмы. Оно на самом деле вызывает трепет какой-то, да. И вот когда, ну, не знаем,